0: И вот с точки зрения объекта, сказать, находящегося внутри этих условий, да, внутри вот этой группы социальной, сказать, которая живет вот без одежды в таких вот непростых, кажется, условиях, существуют какие-то, очевидно, определенные правила поведения, да? Вот каким образом там взаимодействуют особи, сказать, разных полов при встрече, и как вообще у них развиваются отношения? Вот, если можно.
1: Вы знаете, я скорее могу судить, я как проблемой занималась скорее группой одетых граждан.
0: Ну, то есть, я понимаю, да, сначала они были одеты, а потом...
1: Это немного не моя тема. Нет, я занималась группой курортников,
2: уже пожилого
1: минимально
2: возраста.
1: Одетых. А. Нет, всех возрастов.
2: А скажите, ну вы же должны, как ученый, как исследователь, хотя бы как бы на уровне гипотезы что-то нам сказать.
1: Да, вот. Конечно, я даже, да, практически, как у нас повелось,
3: как,
1: с вами
3: вот взгляд
1: рекомендация.
3: Взгляд изнутри дайте. Вот.
1: Если позволите, я поговорю на эту тему всерьез. Это слишком...
3: Мы все предельно серьезны, мы даже обижаемся несколько, что...
1: Мне хотелось бы... как бы вот сейчас привлечь внимание всех радиослушателей, которые отвлеклись на какие-то свои бытовые занятия.
2: Как правило, вот в это время без 10:02 это происходит переворачивание курицы в духовке. Просто наши радиослушатели, у нас конкурс объявлен на то, кто более хорошо приготовленную курицу пришлет к нам сюда в эфир, вот, тот получит приз. Поэтому сейчас они
1: лучше вы останетесь без приза, чем вы пропустите то, что я хочу вам сказать, дорогие слушатели. Хочу заметить, что самое интересное, как между курортником и курортницей, так между горожанином и горожанкой, также между пейзанином и пейзанкой, начинается именно тогда, когда возникает доверие друг к другу. У полуодетых или частично, или совсем раздетых людей настороженность друг к другу настолько велика, что этому доверию возникнуть невероятно трудно. В курортных местах это почти невозможно. Для этого нужно приложить огромные усилия, особенно если претендент, назовем его так, не чувствует себя уверенно, потому что у него нет вот этой самой слипшейся зеленой массы.
2: Нет, ну а
3: то
2: почему же тогда...
3: То есть вы предлагаете выходить на пляж в шубе, чтобы облепили тебя девушки?
1: Вовсе
3: или
1: нет.
3: В телогрейке?
2: А почему же...
3: Кирза, телогрейка.
2: Юрий, ваша фантазия зашла слишком далеко, простите. А почему же тогда, когда, например, мужчина вот такой, которого описал Юрий, подходит просто голый совсем...
1: Человек в трусах менее уверен в себе.
2: Да, ну вот, а если он подходит вообще без трусов, она орать начинает, сразу милиция приезжает. Где же логика?
1: А вот я сейчас дам свои рекомендации. Это как бы продукт нашей лаборатории. Здесь есть, на наш взгляд, ну, практически единственный выход. Для того, чтобы не спровоцировать какой-то всплеск агрессии, не получить сразу пощечину, не быть отброшенным группой блондинок, потому что они в таких случаях, как правило, собираются мгновенно, вы даже не успеете заметить, как они собираются несколько человек и дают дружный отпор. Вот для того, чтобы этого не произошло, у вас есть буквально несколько секунд. И все, что вы можете здесь предпринять, это резко сменить как бы имидж, поломать стереотип восприятия.
2: То есть что-то сделать нестандартное.
1: Да, совершенно верно.
2: Ну, а, например.
3: То есть выучить умное выражение лица. Вас... Раз так сразу и умный такой стоишь, да?
1: Вы не успеете мимикрировать такой.
3: Слишком... Дураком идешь такой. Потом раз такой умный стоит. Ой, не тот уже.
2: Нет, ну, может быть, стоит, например, начать плясать чечетку.
1: Нет.
2: Тоже неплохо.
1: Кстати, интересно, вот что вы предложили бы сейчас, как бы секрет, но никуда не денется, я обязательно о нем скажу.
2: Может быть, попробовать в голос заплакать и громко стать звать маму?
3: Все подумают, что это просто я не здешний.
2: А если просто там начать орать самому первому «Милиция!» Прям выпустить, вот надуть тут веревки наши и бельма выпустить, прям так «Милиция!»
3: Но милиция точно не приедет, это мы знаем.
2: Тогда можно заорать просто, это же на море, можно просто заорать куда-нибудь, глядя за самую главную блондинку. А ну ты отойди от моей машины!
3: Или человек утонул.
2: Тоже хорошая мысль.
3: А на самом деле...
1: Практически никто из вас не угадал.
3: Как оно на самом деле...
1: Единственный способ, которым можно, конечно, попытаться вызвать к себе жалость, можно ошеломить ее каким-то неожиданным поступком, но, как правило, это ведет только к усилению агрессии. И единственный ход, который поможет вам расположить блондинку к себе, да, собственно, это и не блондинок касается тоже. Это как бы всей вот женской группы вот этого возраста, которая обычно в состоянии добраться до юга и там отдыхает, вот этой активной передовой части женского отряда. А я сейчас раскрою секрет. Он касается прикосновений. Но касаться блондинку...
3: Хватит ее за лодыжку тут же и дернуть на себя резко.
1: Ни в коем случае.
3: Она
1: ни
3: затылком
1: в коем
3: бац об асфальт и не грубит больше, да?
1: Но в этом случае как бы перспектива ваших отношений, она, думаю, вас не устроит.
2: Подождите, Юрий, мне очень интересно.
3: Я заинтригован очень.
1: Я сейчас объясню. Есть две зоны, которые... прикосновение к которым вызывает у женщины благорасположение к прикасающемуся. Это зона запястья и тыльная часть шеи, которая, ну, в просторечии можно назвать холкой.
3: А подзатыльник, то есть это ласковый такой элемент, да? Подходишь и... Раз так, ну что, милая?
1: Ну, здесь как бы буквально в атмосферах мы как бы изучали силу, с которой нужно воздействовать, чтобы добиться определенного результата.
3: А начистить холку это вот...
1: Как известно, как бы все яд и все лекарство – дело в дозе, правильно? Поэтому вот мои рекомендации таковы. Если вы подходите к женщине и берете ее за запястье, практически 95 из 100 женщин, принимавших участие в эксперименте, на такое прикосновение реагируют как на отцовское. Чем как бы совершенно блокируют...
0: Я только маленькую справку. Перед тем, как подойти и вот совершить это действие, надо разогреть ладони. Это очень важно.
2: Можно потереть себя по бокам.
0: Да,
1: или... нет, можно потереть вот... кого-нибудь по бокам.
2: Или
1: если,
2: ладони об ладони.
0: Да-да-да, минут 5 надо разогреть ладони.
1: Да. При этом совершенно нельзя быть в сандалетах или в шлепанцах. Нужно непременно разуться.
2: Вообще целиком.
3: А я вот не понимаю, вот только лапу-то протянешь, так толпа этих блондинок и набежит.
2: Нужно
3: лучше
2: успеть это сделать это быстро, очень быстро.
1: Надо,
2: вот.
1: Нужно точно выбрать свою
3: как
1: блондинку.
3: Как гадюку вот надо взять под ее вот шлем вот этот, да? Так и женщину за запястье.
1: А холку, сейчас я объясню. Значит, с запястьем все понятно.
2: Ну, за холку и не каждый пока... даст себя взять.
3: Можем проверить, сейчас выйти вот на улицу. Давайте статистику соберем, потом обратимся к слушателям.
1: Хотим? Я думаю, что мы сейчас... Я готова?
2: Да, этим мы займемся во время музыкальной
3: хорошо,
2: паузы,
3: да,
2: конечно.
3: Сейчас.
2: А скажите, Кира, вот у нас...
1: Сейчас, секундочку, я хотела еще прояснить, да. Пояснить про холку. Дело в том, что это именно то место, за которое... как мы наблюдаем в природе, в живой, мать переносит своих детенышей. Эта зона как бы находится вне эротизма.
3: У меня, когда кот овладевает принесенной мной очередной кошкой, первое, что он делает, мой любимый Тимочка, Тимочка, привет тебе, он хватает, очень обожает, красивейший кот, обожаю. Я мечтаю привести его на эфир, он отказывается ехать в машине. Он первое, что делает, он хватает очередную кошку, если она ему понравилась, за холку и вцепляется в нее зубами.
1: Юра, с той же самой целью – блокировать ее агрессию.
3: Вы говорите, это никакого эротизма. В этом столько скрытого эротизма, столько грации, сексуальной агрессии. Я сразу
2: чувствую... А как птица птицу? Простите,
3: птицу
2: долбит
3: клювом в холку.
2: Вы знаете, я все-таки хочу сейчас попросить у вас разрешения отвлечься на музыку, потому что буквально через 2 минуты новости, а после новостей мы подумаем, у нас будет возможность похватать там за холку, потому что я вот уже приметил пару персонажей. Музыка. Пошли.

0: Ну, вот этот милиционер, он отреагировал очень все-таки неадекватно. Я Юрий говорил, в общем-то, тебе, что не стоит, в общем-то, заниматься этим именно с ним.
1: Я был за чистоту эксперимента, милиционер был блондин, поэтому все, исходные данные были объективно.
0: Да, ну, как, видимо, вот все-таки милиция – это отдельная разновидность, там милиция – это должность, там, наверное, не бывает блондинов или брюнетов.
1: Ну, пускай.
0: Ну, к тому же, еще учитывая, что он старенький милиционер.
1: Ну, в темноте нам было сложно сразу оценить весь комплекс этих факторов.
0: Ну, вот фуражку тебе все-таки придется завтра занести вот в это отделение на Арбате, потому что он же орал тогда, вот когда убегал, что типа он там и сейчас...
1: В таком состоянии, думаю, фуражка уже абсолютно не представляет никакого интереса, а интересно нам мнение Киры Отовны о холке как о самом асексуальном месте на теле блондинки.
0: И у насчет других животных. Ну, в смысле... Вот,
1: и других мест.
2: А, да, я продолжу нашу дискуссию. А, и, кстати, хотела бы поговорить о еще одной сфере применения электрошока. А, дело в том, что наша наука не стоит на месте. Лабораторию, которую я представляю, занимается не только чистой наукой, не только академическими исследованиями.
1: Но и грязной наукой. Это потому она закрытая, да? Вот.
2: А, я продолжу. А, не только как бы академическими исследованиями, но и разрабатывает практические рекомендации и принимает участие в создании неких приборов, которые могут быть использованы в быту. И к ним в первую очередь относятся ошейники.
3: Я, кстати, сейчас мы захватили их с собой. Сейчас, Юрий, мы попробуем, вот если вы будете согласны, как бы на вас продемонстрировать их действия.
1: Пожалуйста, если они не искорежат мою дикцию до недопустимого предела. А я хотел спросить, мысль объединить электрошок с вибратором, это ваша лаборатория пришла или это какая-то западная разработка?
3: Дело в том, что он разъединяется. Я сейчас покажу это, в общем-то, такая гибкая модель. Вы можете использовать
1: женщины...
3: и так, и
0: это. Вот упаковку туда можно в ведерко.
2: Он действительно,
0: вид у него, кстати, достаточно.
2: Вот, эта модель как бы дуальная такая. Она как бы основана на и механическом принципе, и может работать от сети. Вот. Также предусмотрено автономное питание.
0: Вот этот привод, да,
2: ну, вот
0: этот,
2: видите,
0: здесь как у детской вот этой шарбанки.
2: Нет, вот
0: сейчас,
2: вот вы сейчас увидите и...
0: О, заработал.
3: Да, да.
0: А что-то у Юрия с лицом.
2: Вот вы видите, здесь есть такой шпунтик.
0: Подождите, снимите, пожалуйста, пока на секунду. Юрий, вы нормально?
2: Нет, мы просто не отрегулировали размер, извините.
0: Ну, я думаю, отойдет.
2: Вот видите, справа...
1: Я сразу вспоминаю...
2: На нашем приборе?
1: Я сразу вспоминаю анекдот про то, что Миша, то, что мы принимали 20 лет за оргазм, это астма. Вот это был тоже ни капельки не оргазм. Ваша лаборатория потерпела еще одно фиаско.
0: Как-то вот между вами, учеными, всегда какие-то споры и неприязнь почему-то.
2: Секундочку, я все-таки хотела бы закончить свою реплику, да, и рассказать об этой разработке, потому что инструкция у нас, к сожалению, только на эстонском языке. Вот здесь справа имеется такой винтик, который многие из нас помнят по детству. Наши отцы и деды брились бритвами, такие дорожные бритвы, помните, были? Они заводились.
0: Да,
2: вот
0: да, да, были.
2: Наш ошейник-массажер имеет, как я говорила, уже три, собственно, принципа, которые приводят его в рабочее состояние. Во-первых, это вот винт, 18 вращательных движений.
0: Путевой вариант, чтобы в пути можно было.
2: Да-да-да, в поезде,
0: там,
2: в самолете.
0: Где-то, да.
2: Да-да. Или если вы, скажем, совсем
0: в поле
2: отдыхаете дикарем, да, в полевых условиях, совершенно верно, для геологов, для
0: солдат.
2: Космонавтов.
1: Ну, да. Кстати, любой, кто моряков. Пользовался будильником механическим или вот этой бритвой, помнит, что бывает, когда перекрутишь эту пружину и сорвешь ее. Механизм разворачивается обратно с безумной скоростью, с характерным словом «вжик».
0: Кстати, очень много пострадало и, охотников.
1: И вот. Рыболовов, да. От этого.
0: Именно потому, что на Чукотку ушла большая
1: партия. Конечно, потому что щетина наматывается тут же на рабочий орган вместе с кожным покровом.
0: С губами
1: и
0: там.
1: Я не советовал бы одевать на шею механизм, который содержит такую коварную пружину.
0: А скажите, может быть...
2: Очень легко этого избежать. Существуют батарейки Карунт отечественного производства. Которые легко вот для людей с вашим с диаметром вашей шеи вполне как бы могут без всякого вреда для своего здоровья, без всякого риска
0: воспользоваться. Скажите, Кир, вот, может быть, все-таки лучше сперва на собаках?
1: Я не знаю, льстит ли она батарейке Корунд или диаметру нашей шеи, но, по-моему, батарейка Корунд с нашей шеей не сможет сделать ничего.
0: Ну, это все, Юрий, зависит в основном от, так сказать, мышечной массы. И, конечно, может быть, кстати, сделать немножко вот эту поверхность, вот эту немножко более шипованную для людей с такой...
1: А этот ошейник без батарейки, это совершенно очевидно, просто строгий ошейник и все.
0: То есть кстати, ну, немножко похож на садомазохистский.
1: Конечно,
0: поэтому...
1: если еще фуражку с кокардой, с черной, с тулисом.
0: Вот милицейскую вот эту, кстати, можно...
1: Повалять запускать. Немножко, да, то получится обычный гомосексуалист.
3: Я понимаю реакцию Юрия. Дело в том, что
1: вы сами поносите минутку, я посмотрю на вашу реакцию.
3: Мы еще не затянули на той чувствительной точке. Вот у китайцев она называется сюибай. Это значит.
0: А, кстати, вот вы хорошо напомнили, ведь вот люди почему носят иногда, сейчас часто появляются в Москве люди, они носят просто обезьянок на плечах, а она там что-то у них ковыряет. Все-таки естественный массажер, он гораздо...
2: Они просто валерьянка натирают.
1: Очень опасно, место, что да, эти да. Обезьянки, они надрессированы на китайскую шею, и когда она видит необъятную шею нашего соотечественника...
0: Пивную такую.
1: Лихорадочно начинают...
2: Особенно лишенного волосяного покрова.
1: Лишенную да, складочку. Да. Они начинают эти складочки перебирать нервно на шее. Тугие вот эти...
0: Сами теряются.
1: Тугие, да. И могут забрести лапками куда угодно. В рот, в нос. То есть надо очень осторожно применять этих. А у меня вопрос к господину Мариусу. Вот мы совершенно напрасно ушли от такого интересного людского племени в нашем разговоре, как нудисты.
2: Я прошу прощения, я все-таки хотела бы договорить о третьем приводе электрическом, который, собственно, и как бы представляет собой вот этот самый электрошок.
3: То есть, если мы его включим, да. Может быть, у вас и вопрос, в общем, как бы отпадет.
0: Ну, можно попробовать, собственно. Юрий, вы как?
1: Я могу так помолчать? Что вы сразу? Зачем? Угу. Не надо.
0: А подождите. Я хотел еще узнать о такой категории людей. То есть, как бы вот мы сейчас заговорили о нудистах. Это столь же загадочная, в принципе, прослойка общества, сколь загадочная и другая прослойка. Это альбиносы. Мне кажется, люди-альбиносы гораздо более сплоченные.
1: И альбилобы, альбигубы. Это очень много вот подвидов совершенно... своеобразных, да, как у них с сексом, вот.
0: И как у них со взаимоотношениями с другими, вот, с блондинами, с брюнетами. И к кому бы, кстати, их вот вы отнесли? Вот, ну, поскольку известно, что любая палка, она, понимаете, о двух концах. Ну, так принято уже, так никуда не деться. И они как-то оказались между. К какому они краю ближе? Поскольку черное и белое, это же одно и то же. Это уже давно уже доказали ученые. Просто все зависит от того, как это назвать. На самом деле это одинаковый совершенно спектр.
3: Да, я понимаю, конечно, что количество меланина, в общем, который влияет на пигментацию кожи.
1: А зачем вы вот сейчас массировали сексуальные рецепторы у себя на голове так тщательно? Вот скажите.
3: Дело в том, что у нас, у специалистов, рецепторы они немножко в иных местах. Мы их можем перемещать вот как бы...
2: Как блуждающий нерв.
3: Да, как бы таких специальных упражнений. Но это как бы такая еще не до конца разработанная методика. В общем, в данном случае я вызывал у себя ощущение, так сказать, расслабления, потому что, глядя на ваши страдания, как бы это вообще свойство человеческой психики, это как бы реакция на...
1: Вы так своеобразно ерзаете, неужели это и есть то самое расслабление? Я не верю.
3: Если бы я не использовал вот эти свои специальные упражнения, я бы не просто ерзал.
2: Если позволите, я переведу ваш спор в академическое русло.
0: Я хотела про альбиносов.
2: Раскрою, да, одну из... ну, все, конечно, до конца рассказывать не буду, но приоткрою как бы завес над сенсацией, которую мы сейчас готовим к опубликованию.
1: Это типа статьи, то, что вы хотели знать о тампаксусности.
2: Дело в том, что люди... Альбинос, Юра, ваши шутки просто становятся несносными.
0: Нет, я могу вам объяснить. Вы позвольте мне заступиться за Юрия. Просто буквально сегодня он вернулся с армейских сборов. А это всегда как бы действует на людей немножко вот... Он даже в пряжке еще, сейчас за ремня не выдают только пряжку, а ремень надо свой. Вот, поэтому как бы давайте поймем, что оказался волею судеб человек в таких сложных условиях. У него даже на сапогах еще глинка.
3: А ну тогда я могу, кажется, понять его реакцию на вот наше изобретение, потому что, очевидно, вот... воротничок гимнастерки, он напоминает ему, очевидно, вот этот вот наш прибор. Да.
0: А, поскольку...
2: Юра, кстати, вы расстегнитесь.
0: Поскольку еще Юрий, он же как бы очень не любит заниматься стиркой, он подшивал воротничок целлофаном. А это всегда вызывает неприятные совершенно.
1: Эти крючочки, это целлофан, этот кембрик в целлофане. Я могу рассказать тем, кому предстоит служить в армии, чтобы...
2: Это хуже, чем корсет.
1: Чтобы ни разу не носил, по моей фигуре можно догадаться, что корсет на меня не шьют.
0: Кстати, есть у меня знакомая, она делает, только нужно бабки вперед, как с бабки в руки будут звуки.
1: Она бабка, и что ей надо, что ей надо вперед?
0: Ну, потом об этом. Так, да, Кирова, о чем вы хотели сказать, и мы как-то отправились все-таки насчет альбиносов, я все хочу узнать.
1: Чтобы подворотничок так стоял, вот, хорошо, надо кембрик ставить по периметру.
0: Что делать стоял?
1: Подворотничок, вот подшивочка, чтобы вот, будущим солдатам сейчас призов идет. Очень могу. Стою на плацу, как я.
2: Юр, вам нужно как-то все-таки отходить от этой темы. Вы уже с нами. Вас здесь никто не тронет.
0: К тому же завтра у вас балетный кружок. Вы забыли совершенно свою гражданскую жизнь. И легкая атлетика.
1: У нас...
2: Вы уже в миру. Отходите. А я тем временем хотела бы все-таки вернуться к нашей сенсации, которую мы сейчас готовим для вас. Это будет вторая часть моей книги. И вкратце могу сообщить вам следующее. Дело в том, что по нашим последним исследованиям люди-альбиносы – это скорее растения, чем люди. Дело в том, что по последним данным клеточного анализа клетки поверхностного эпителия кожного этих людей, они практически буквально повторяют структуру и строение клетки растительной.
0: Я слышал такую
2: теорию. Скорее к ним нужно относиться как к продуктам фотосинтеза.
0: Угу. Ну, я вот и заметил, видимо, поэтому у них такое сплочение, поскольку, видимо, это такой, скорее, не дерево все-таки, а кустарник. Вот они так сбиваются в какие-то кучки, но я думаю, все-таки за ними...
2: Да, более того, я бы сказала, что, и, во-первых, уход, полив, и, в-третьих, дело в том, что...
0: Культивировать вообще нужно.
2: Как бы у них совершенно, как выяснилось, по-другому проистекают процессы размножения. Они плодоносят.
0: А, то есть практически у них это... Я понял, я понял.
1: Кстати, опыление, это... как они, где там? Тычинки, где там?
4: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
0: И у нас в студии Антон Королев, человек, он достаточно, в общем-то, известный. Он работает в группе Лаэртский Бэнд, играет на клавишных инструментах и в какой-то степени на духовых. Но мало кто знает о второй его стороне. Дело в том, что у нас при Институте всеведения и базитологии есть специальный отдел, ну, сейчас это уже, наверное, можно рассекретить, который, так называемый 14-й отдел, который занимается внедрением сотрудников в различные организации с целью изучения и дальнейшего собирания, так сказать, статистического данных о внутренних правилах, о внутренних законах этих организаций. Не только организации, это может быть что угодно, там, воинская часть, да, какая-то коммерческая структура, даже криминальная структура. Вот, это может быть и симфонический оркестр. Антон Королев в течение 11 лет выполнял наше специальное задание, являясь сотрудником Государственного симфонического оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. И вот срок его службы истек. То есть ты практически сейчас уже этакий штирлиц.
5: Ну, на самом деле, практически уже я пенсионер, потому что 11 надо умножить на некоторое число, и тогда, в общем, срок вышел, и у меня, в общем-то, нет особого желания превышать эти нормы, выработанные нашим законодательством. Вот, я, в общем, вышел на пенсию, и, в принципе, свою творческую задачу я считаю выполненной.
0: Я еще хотел сказать одну вещь. Дело в том, что как бы профессиональный отчет о твоем задании ты сдал начальнику отдела, и специалисты сейчас исследуют, изучают материалы, но чтобы нашим радиослушателям было понятнее, мы будем с тобой говорить об этом литературным языком.
5: Да, потому что профессиональный язык, я не думаю, что широко распространен среди наших слушателей, и их просто будет вводить недоумение обилие терминологии, кои пестрят вот страницы твоего, как ты сказал, отчета.
0: Да, и, кстати, многие наверняка сейчас задают себе вопрос, а зачем мы делаем это, зачем мы собираем вот такие данные о внутренних раскладах организации. Немножечко поясню, существует такая поговорка, сказанная, по-моему, или Лениным, или Маяковым, вот кем-то из них, она звучит так, что семья — это ячейка общества. Вот. Но там все это правильно, но семья — это очень маленькая ячейка общества, потому что мы знаем, какое влияние оказывают порой большие ульи, да, на общество в целом и на семью. То есть и семья, и общество, как ни странно, находятся в расперды относительно улья. А что такое улей? Улья — это любая общественная организация. Это может быть радиостанция, это может быть, как я уже говорил, воинская часть, оркестр и так далее. Собирая такие данные и анализируя, затем сравнивая, кстати, вот, например, что происходит в симфоническом оркестре и что, например, происходит на борту сухогруза какого-нибудь, да, мы смотрим, насколько сохранен баланс или насколько силен дисбаланс этих, в общем-то, вариантов и насколько вот эти чаши весов балансируют, насколько тревожна ситуация в обществе в целом. Вот. И так, во-первых, я, конечно, поздравляю тебя, что тебе удалось выполнить свое задание, уйти оттуда, в общем-то, достаточно целым и невредимым, и, в общем-то, не позволить себя раскрыть, потому что быть все-таки агентом в таком месте, которое особо-то никогда... Ну, понятное дело, что наши сотрудники не всегда любят то место, куда их посылают. Это действительно тяжелый труд. То есть вот я сейчас открою, да, можно?
5: Да, конечно.
0: Это дело в том, что Антон долгое время просил начальника нашего отдела, 14-го, прошу прощения, отдела, да, чтобы его направили, внедрили в одно из посольств. Ну, даже сейчас тоже можно сказать, потому что эксперимент по этому посольству закончен. Это посольство Латвийской Республики. Вот, но, в общем-то, получилось так, что... Хотя все сотрудники, по-моему, этого отдела 14-го при Институте базитологии и всеведения, они обладают самыми разносторонними дарованиями. То есть каждый из них знает не меньше 3 языков. Единственное, есть специализация восточная группа, западная группа и так далее. Плюс каждый обязан уметь играть на каком-то инструменте, соответственно, стрелять это, если в случае, если человек внедряется в какое-то охотоведческое хозяйство, ну и так далее, ездить верхом. Поскольку у Антона было хобби, это игра на флейте, то вот на него и пал этот жребий, в общем-то, да, выполнять задание в оркестре Светланова. Ну и давай начнем по порядку.
5: Значит, вначале хотел бы произнести эти слова, о которых я, в общем-то, давно мечтал. Итак, Институтом всеведения и базитологии, 14-м его отделом, при содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыковедов завершен эксперимент по изучению оркестровой жизни нашей страны изнутри. Вот, то есть, вот я сказал, это как бы сбылась моя давнишняя мечта. Теперь я поясню. Результаты будут, как сказал Саша, выше. Они будут исследоваться и в разных совершенно направлениях, потому что выявились интереснейшие результаты личностного, как бы психологического, психофизического порядка. Вот. Сегодня же мы будем говорить в основном о судьбе, о том, что испытывает на себе, какие перспективы, какие трудности и так далее, и так далее. О судьбе молодых музыкантов. А музыкантов здесь надо понимать в широком смысле, потому что речь идет об оркестре, но все знают, что оркестр — это слепок с нашей действительности, а таких слепков много. И институты, и так далее, и так далее. Рынки, концертные организации, больницы и тому подобное. То есть любое советское предприятие, организация — это как бы слепок действительности, а оркестр — это наиболее яркий пример тому.
0: Кстати, вот я помню, что практически это был, по-моему, год 87-й или 88-й, ты написал заявление с просьбой о переводе тебя на другую какую-то другую работу, в другую зону, поскольку изменились социологические и политические обстоятельства в России, вот, но тебя решили опять же оставить, поскольку информация-то поставляемая была очень ценна, вот, то есть ты практически действительно прошел весь путь, то есть тебя внедрили в момент, когда еще был социализм, и практически ты застал целиком вот этот путь человека в оркестре до наших времен. Давай вернемся к исходной точке отсчета. Конечно, как бы тебе немножко помогли туда поступить, поскольку, в общем-то, это было внедрение.
5: Но
0: этот,
5: всем.
0: Да, этот механизм мы не будем как бы целиком, естественно, рассказывать, но тем не менее, ты же не мог, как бы, чтобы не быть засвеченным, сразу легко туда попасть. Поэтому некоторые трудности, которые ждут молодых музыкантов в момент прихода в этот оркестр, все-таки тебе пришлось как-то, ну, преодолеть, чтобы возникло обычное доверие к тебе там.
5: Да, да, да.
0: Вот давай начнем с этих трудностей сразу по порядку.
5: Ну, трудности, я просто хотел заметить, что насчет того, как давно это начиналось. Да, еще при чем славится оркестр, почему туда все тянутся? Да потому что они ездят за границу. Это как бы райские кущи, все об этом мечтают. И, в общем-то, эти названия городов, пересекаемых коллективом, просто бередят воображение. Так вот, в первую свою поездку в Польшу я оформлялся как положено. Через комитет комсомола, через райком и так далее. Вот, то есть все это я видел. Вот, меня, кстати, хвалили за хорошую подготовку, за то, что я хорошо знаю страну Польшу, в которую я ехал.
0: Естественно, потому что до этого ты, в общем-то, был в организации, занимающейся в дальнейшем предвыборной кампанией Леха Валенса, тоже был внедрен. Поэтому еще бы тебе не знать Польшу.
5: Да, да, но у нас сегодня речь не об этом, да. Насчет того, как попасть. Как в хорошем виде спорта стать чемпионом, Серёж, попасть в оркестр, легче, чем там удержаться. Почему? Да потому что, попадая в структуру симфонического оркестра, ты попадаешь как бы в определенный круг неписанных законов. Неписанных законов, законов, подобных местам, где люди живут замкнуто. Ты понимаешь, о чем я говорю?
0: Да.
5: Да. Так вот, там тоже тебя могут принять поначалу ласково. Ну зачем принимают ласково?
0: Да. Это вот слушай, подожди, такой момент. Вот ты пришел как бы на первую репетицию оркестра. Тогда ей руководил еще молодой и бойкий Евгений Федорович Светланов. Вот ты пришел, первые действия. Вот ты достал инструмент, я имею в виду флейту, не подумайте ничего плохого. Каково было первое знакомство с людьми? Ну, понятно, что все подошли, наверное, с улыбками, да? Как это все было? И твои ощущения в этот момент? А поскольку, ну, естественно, какая-то радость была, вроде ты начал выполнять задание, вроде бы вот ты в работе.
5: Ну, смотри, каждый человек этого коллектива, который я слушал с детства с упоением, у меня до сих пор эти лежат запиленные мною пластинки, каждый этот человек был, ну, все равно, что для тебя Джон Леннон. Вот, то есть я ходил как бы среди звезд и был преклонен перед каждым из них внутренне. Хотя лично их, может быть, не знал, а даже, может быть, не знал их лиц. Хотя Джон Леннон ты знаешь лицо, вот, по-моему. Вот это были первые чувства. Я был радостный, я был гордый, что я среди них. Вот. Естественно, мало кто меня замечал. Вот. И контакт был через определенных лиц. В основном стареньких, сморщенненьких, старичков таких, бодреньких, но с очень цепким и ясным взором, которые видели как бы тебя насквозь и знали, как с тобой поступать.
0: То есть вот таких обычных каких-то человеческих отношений с первого момента со всем оркестром не наладилось. Ну, как у нас сегодня, вот, например, вот наш бас-гитарист, да, вот он же сегодня подарил мне просто цветы, потому что мы давно не виделись. Сказал, на тебе, Саша, цветы, вот, и еще даже вот подарил вот это замечательное золотое кольцо.
5: Да.
0: Здоровое, видишь, вот какое.
5: Когда мы с ним как бы, ну, разыгрывали призовую зажигалку, он ее выиграл, но подарил тоже мне. И я вот настолько отвык, кстати, от такого вот, вот таких добрых жестов, да, что был удивлен и даже какой-то подвох почуял. Подумал, не пьян ли он.
0: Так вот, такого же плана вещи происходят ли там? Каждый ли участник коллектива поздравляет другого с Новым годом?
5: Да, да, обязательно с Новым годом. Там поздравляют с каждой как бы сыгранной нотой. Вот, под час. Но не всех. Вот. Понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Ну, я-то вполне да. Но ты объясни поподробнее нашим радиослушателям. Ну, какие-то примеры. То есть, ну, вот нужно ведь сделать так, чтобы все, кто нас сейчас слушает, мы же литературным языком, да, вот, чтобы они оказались, эту... оказались да, просто, вот, ну, грубо говоря, в твоей шкуре, и в данном случае в шкуре молодого музыканта, потому что в средствах массовой информации, вернее, благодаря средствам массовой информации у общества создалось такое впечатление, что люди, работающие в симфоническом оркестре, это практически так же, как и телезвезды, безгрешны.
5: Но... такие полубоги.
0: Мы, кстати, тоже внедряли на телевидение своих людей, и, например, нами доказано, что многие телезвезды, да, вот полубоги, люди, которым стопроцентное практически доверие со стороны зрителей, телезрителей, особенно молодых зрителей, да, они, например, под столом или кукиш показывают, вот дикторы особенно телевизионные, либо идя потом вот с работы из Останкино или из Шабловки домой, не перешагивают дождевых червей, а специально их давят. Вот, то есть такие исследования тоже проводились. Ну, и масса других причин. Угу. Вот в данном случае мне бы хотелось тоже от тебя услышать, насколько эти люди, что они из себя реально представляют изнутри, потому что они практически телезвезды, они владеют, скажем так,

0: Вот. Он думает, что я какой-то тоже особенный. Я такой же, как он. Вот. И Леонтьев мне нравится так же, как и ему.
1: Ну, правильно, ты-то выполнял спецзадание. А вот нас-то интересует сущность людей, которые, для которых это жизнь.
0: Ну, если возвратиться насчет звезд и полубогов, то можно, я бы назвал их все-таки героями вчерашних дней. Почему? Да потому что, вспомним опять социализм. Эти люди получали довольно-таки крупные оклады. Эти люди занимались наименее идеологизированным искусством. То есть, каких флагов-то не понавесь, там, со звездами или со свастиками, Бах, он есть Бах. Можно запретить там национальных каких-то ярко выраженных композиторов типа Мендельсона или, наоборот, не играть Рихарда Штрауса у нас в стране.
1: Вот ты, кстати, видишь, как наблатыкался вот их вот этим всем выражением Штрауса, там, Мендельсона. Не, ну, в том смысле, что я помню 11 лет назад, вернувшись из Польши, ты все время пшекал там. Вот, и так
0: ну,
1: далее.
0: Хорошо, ладно. Что, знаешь, меня не заслали как вот того героя полицейского. Вот,
1: ну да. Ладно, давай дальше. Да.
0: Так вот, тогда эти люди были все-таки одни из самых обеспеченных.
1: Элита.
0: Она была элита, истинная элита. Это недаром я эти пластинки с удовольствием. Вот тут сейчас звучит.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: Хорошо, ты здесь сыграл.
0: Да. Так вот. Заслуженное уважение многих музыкантов, заслуженная любовь публики, вознаграждение некоторое.
1: Например?
0: Денежное я имею в виду.
1: Uh-huh. А вот ходили...
0: Люди ездили за границу.
1: Нет, они не ходили уже.
0: Не ходили.
1: Это про других. Да, да. Ходили те.
0: Ездили в заграничные поездки. Они видели живой доллар. То есть этот страшный, так сказать, жупел, которым пугали и за который сажали, почем зря. Они свободно ими шелестели там и привозили джинсы и всякое такое замечательное. Вот.
1: А послушай, вот тут встает резко вопрос. Ведь дело в том, что, например, когда мы смотрим какого-то мощнейшего дирижера с кудрями седых волос, который стоит и активно машет своей палочкой, и в голову не приходит обычной публике, что этот человек может, например, бегать по магазинам, покупать какое-то тряпье и привозить. Он должен быть как старик Бах, протирать тряпочкой свой орган и кушать черствый хлеб при свечке практически. Он должен быть весь в музыке. Видишь, но это все-таки... такое массовое мнение, опять же, это вот мнение людей. И вдруг да, вот да, ты да. говоришь такую вещь, что вот они как бы практически занимались легализированной фарцой?
0: Практически да, но как тебе сказать, эта фарца, как ты выразился, она несла людям добро. Потому что где мог человек купить диск, например, Армстронга? Или купить хорошие колготки жене? Или магнитофон? Или видеокассету?
1: Понятно. В то время, по-моему, 11 лет назад видеокассеты вообще был дефицит.
0: Да, жуткий. Да. Они, их еще на таможне изымали. Если у тебя вскрыта обложка, на таможне тебя изымали, просматривали.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: И иногда подтирали какие-то кусочки фильмов, которые им казались недозволительными.
1: Да.
0: Вот. И люди, где это взять? Естественно, у музыканта. А кто больше всех ездит? Всякие звезды-солисты типа Кобзона и оркестровые музыканты. Вот. Я считаю, что это как бы положительно влияло на нашу экономику. Кто первый завез видеодвойки в страну? Те же симфонические музыканты.
1: То есть тогда... они еще занимались и ввозом техники.
0: И техники, и машин. Послушай,
1: но ведь тебе, чтобы не показаться странным и не от мира сего, видимо, тоже нужно было каким-то образом подстраиваться.
0: Я не отрицаю никоему. Да, я лично привозил колготки с камнями. Даже не знаю, что это такое.
1: Может, с трудом.
0: Вот. Да. Вот, я привозил кассеты Фуджи. Угу. Вот, потому что то, что я тебе дарил на день рождения, на самом деле, это ну, как бы не ушедшие экземпляры моего бизнеса.
1: А мне, кстати, большое количество вот наших агентов дарит разные вещи. Это рок Морала мне был подарен из алтайского охотоведства. То есть тоже таким образом. Да, ну да, ладно, не будем об этом.
0: Ну, ты все-таки как бы тоже начальник.
1: Ну, в какой-то степени. Теперь это уже не секрет. Да.
0: Тут мы переходим к немаловажной части моей работы.
1: Да.
0: Чтобы утвердиться, как и сказал, легче поступить, чем остаться. Чтобы остаться, быть в почете, чтобы тебя не пинали и не опускали психологически, я имею в виду, это не потом. Ты должен найти общий язык. Но со всеми не надо это делать. Вот. Есть определенная

0: структура подобная лагерной структуре. Uh-huh. То есть есть определенные авторитеты, с которыми ты должен наладить контакт. Вот ты не попрешься сразу, знаешь, к какому-нибудь пахану там, с бутылкой водки, да, или с этим, с пакетиком, да?
1: Ну, ну, ну, понятно.
0: Это тоже надо уметь.
1: Послушай, сейчас давай немножечко хотелось бы вот начать с другого. Есть такое, как бы, понятие прописка. Существующие везде. Вот интересно было бы узнать о ритуале прописки в симфоническом оркестре.
0: Так как только недавно здесь стало более-менее свободно с товаром, который нужен для прописки, ну, я имею в виду закуска, вот, наливайка. Вот. Прописка обычно проводилась там, во время гастролей. Во-первых, как бы человек побывал со всеми в деле. То есть гастроли — это все равно, что дело. Uh-huh. Вот. И он как бы должен себя утвердить. Прописаться тоже надо уметь. Опять же, не позовешь кого ни попадя. Вот. То есть состав стола должен быть очень-очень продуман. Вот. Это должны быть люди, прямые начальники. Вот, то есть вся та же самая структура. Прямые начальники, влиятельные люди.
1: Концертмейстер,
0: группа. Приближенные к телу. Это я имею в виду вот самого руководителя. Это, значит, термин такой — тело. Uh-huh, те, кто вхож к нему, которые могут зайти к нему в раздевалку после репетиции или концерта, пожать ручку там и сказать: вот там молодой человек так шалит, или там наоборот, ничего, ничего.
1: А ты вот не был допустим, я так понял, все-таки. Но это не
0: входило в рамки, да, задания, потому что, как тебе сказать, очень важным условием именно 14-го отдела — это как бы бескровие.
1: Понятно.
0: То есть в любом смысле, в психологическом, физическом, то есть нельзя ходить по трупу.
1: Общее количество вообще оркестрантов, каково число их?
0: 120, примерно такой, примерная норма большого оркестра.
1: Из этих 120 человек, так называемых рядовых, или, ну, их можно сравнить, видимо, с боевиками, да?
0: Ну, рядовых, там, знаешь, как вот, опять же, есть же состав рядовой, да, есть ефрейторы, сержанты, вот, и так далее, и так далее.
1: Процентное содержание хотелось бы выяснить.
0: То есть вот этой, как бы, пушечного мяса музыкально-симфонического, ну, я думаю, что процентов, ну, не меньше 80.
1: То есть это где-то, грубо говоря, около 90 человек.
0: Да.
1: 90 человек. Вот из оставшихся 30 человек, давай вот эти 30 человек поделим дальше на группы по вот важностям, да, давай.
0: А что их делить? Они как бы на ладони. То есть это обыкновенные советские организации, внутри организации, выборные как бы. Художественный совет, профбюро, или как у них там еще называется, профком.
1: Вот. Нет, ну это понятно. Мы сейчас занимаемся ведь не, не сбором официальной статистики, а реальной
0: картины.
1: Она совпадает.
0: Это, ты не попадешь в профбюро, если у тебя лицо другое. Ну так будем говорить. Угу. Вот. Примерно 10 человек в профбюро.
1: Это как бы вот те, кто вхож к телу, да?
0: Да? Примерно
1: 10 вхожих в тело. В тело,
0: да. Примерно столько же человек и худсовет. Но... опять же, процентов 80 худсовета — это парбюро, политбюро. Или как? Ну, я же здесь путаюсь, потому что я так вот, и мне навеял воспоминания о прошлом. То есть профбюро, парбюро — это примерно одни и те же люди. Они же и концертмейстеры подчас, и ветераны, и женщины. Женщины — это отдельный вопрос, это мы, может быть, успеем сегодня обсудить. Это немаловажно.
1: Да.
0: Потому что как в местах за колючей проволокой женский вопрос в коллективе, особенно на гастролях, очень важен. Вот, он влияет и на биопсихическое состояние человека, и, в общем-то, на производительность труда, то есть на звуки.
1: Понятно. Ну вот смотри, то есть как мы выяснили, вот 10 человек — это как бы... элита, да?
0: Да.
1: Соответственно, где-то 20 оставшихся человек — это приближенные к элите. Вот мы разложили этот процент. И сейчас я хочу вернуться к разговору о Проставлялове.
0: Не забудь потом вернуться к разговору об элите, потому что это один из важнейших вопросов.
1: Я все записываю. Значит, вот когда происходит гастрольное Проставлялово-Бухалово и Бутербродных, собираются вот эти 20 человек или кто-то из элиты тоже? И как смотрят на это Проставлялово остальные 90 человек, так сказать, пушечного мяса, поскольку вроде бы как-то несколько некрасиво. То есть ты в данном...
0: Не всем, да?
1: Во-первых, не всем. Во-вторых, я не знаю, насколько сильна там традиция, но получается, что как бы пушечное мясо, оно может резонно сказать, что, дескать, подмазывается к начальству. Вот им проставил. А как бы нам нет.
0: Знаешь, очень тонкий вопрос, да, тончайший. Вот бы, и может быть, это наиболее слабая как бы сторона моей работы. Потому что мое Проставлялово было очень ограничено. Это была группа моих коллег, играющих на тех же инструментах. Так совпало, что они были авторитетные. Ну, то есть не надо, они были и худсовет, и то, и все, и пятое, десятое. Но позвать остальных 20 человек при всем желании, вот, даже не, тут нет материального вопроса. Денег можно, то есть на это денег как бы нельзя жалеть, потому что ты вернешься со следующими поездками, ты получишь, то есть будешь элитный и так далее. Но ты не можешь подойти, например, к человеку и сказать: пойдем, я тебе там косячок забил, да, вот на тебе, он хороший. На тебя же посмотришь, да? То есть кому угодно не подойдешь, ты должен быть в каком-то контакте. И вот именно на этом и строится дальнейшее Проставляло. То есть прописка — это как бы отправная точка. Ты прописался, пять человек тебя, ну, три человека тебя знают, они сидели с тобой за столом. Uh-huh. Ты пел им дифирамбы, поднимал за них тосты и делал всяческие жесты широкие. Они за это тебя как бы гладили по головке, говорили: хороший мальчик. Вот. Дальше ты уже можешь пригласить еще кого-то. Еще.
1: То есть следующую волну.
0: Да, и ты начинаешь подниматься не по иерархической лестнице, а тебя как бы начинают терпеть, иногда пускать где-то подкормиться, иногда что-то такое, вот какие-то послабления. Вот. Иногда не тебе первому дают по шее и все такое прочее. А потом же, дальше существует следующая традиция. Как бы тебя приглашают на игру в домино с самим.
1: С телом.
0: С телом. Вот это практикуется. Все музыканты играют в домино.
1: А послушай, да. Еще хотелось бы сразу уяснить, что в данном случае ведь, выпало у нас как бы по теории случайных чисел, выпал оркестр именно вот Евгения Федоровича Светланова, да?
0: Ты скромничаешь. Дело в том, что, может быть, как бы... Поначалу специалисты этого 14-го нашего отдела, они не очень ориентировались в иерархии именно межоркестровой.
1: Ну, вот
0: но этот выбор наиболее удачен, потому что оркестр...
1: То есть это типичная все-таки есть
0: это
1: ситуация.
0: Это, во-первых, ведущий все-таки во всех смыслах, и в творческом, и когда-то. И
1: когда-то
0: в социальном.
1: Ведущий.
0: Это мы еще уточним, там... да. И в социальном, и ведущий в ортодоксальном смысле. Это тоже немаловажно.
1: Нет, просто что я этот вопрос задал, почему хочу уточнить. Просто у наших радиослушателей может возникнуть такое, ну, мнение, да, что как бы любой симфонический дирижер крупный играет именно в домино. Но я думаю, что в каком-то другом оркестре это может быть шахмат или что-то. Или все-таки домино самое...
0: Нет, домино.
1: Везде,
0: дело в том,
1: да?
0: Что... Мы тут не забыли уточнить, что не только здесь я начинал. То есть сразу к этому оркестру нельзя подступиться. Ты не придешь с улицы, ведь это ни по какому блату.
1: Ну да, вначале тебя внедряли как...
0: Ты должен работать где-то...
1: Пол господина Дебюсси.
0: Типа этого, да. Вот можно применить такое сравнение, да.
1: Ну давай этот период не будем трогать.
0: Ну то там есть, тоже играют домино, я да, что хотел сказать.
1: То есть остается домино. И вот давай вот этот процесс, как бы как тебя приглашают поиграть, значит, с телом, с объектом в домино.
0: Да.
1: Как сам процесс? Вот как,
0: сам
1: в какой
0: процесс,
1: форме это делается?
0: Вот, да. Рассказываю. Давай. Сам процесс очень тонко отработан поколениями. Это как бы... Он носит местное название «пиковая дама». Видимо, угу. Потому что раньше это были карты. Да вообще вспомним Пушкина. Когда Герман, любимый наш с тобой литературный герой, проиграл, поставив на пиковый дом, все думают, что он как бы попутался. На самом деле он бессознательно сыграл в поддавки с тем лицом, которое было по чину важнее его. То есть он был инженеришка, офицеришка, а там был целый солидный в обществе, в свете персонаж. И он ему сделал поддавки. То же самое должно происходить в домино. Но вот на этом основан, естественно, отбор симфонической структуры. Тебе никто не скажет, что ты должен сыграть с маэстро в поддавки. И вот тут-то, помню, значит, свое школьное детство, я показал себя и, короче, выставил маэстро, ну, не скажу, на какую сумму.
1: Вот. То есть это делалось на деньги, да?
0: Ну, да, на такие...
1: Ну, почему же сейчас, когда задание выполнено, можно огласить эту сумму, в этом нет ничего.
0: Нет, на самом деле, на деньги, это как бы... Не на деньги, а на эдакие условные единицы. Никто, конечно, с тебя денег брать не будет. Потому что там, в этих инфраструктурах, изо всех сил пытаются имитировать бухгалтерскую безупречность.
1: Понятно, понятно.
0: И когда ты с музыканта брать денег, в общем-то, особенно-то и нечего.
1: Ясно. Нет, просто вопрос такой. То есть кто подошел к тебе и в какой форме тебе сказали, что пойдем поиграем в домино? Как это происходит?
0: Ну, давай, есть такой...
1: Нужна конкретика сейчас.
0: Конкретика. Да. Есть такой старичок, ну, условно его назовем, ну, вот, не, как бы, ну, вот так, типа Аркадий Семенович, да? Угу. Вот, предположим, вот, там такого нет человека, но, вот, предположим, пусть так его зовут. Сказал, что вот хороший мальчик, опять это любимое такое выражение. Ты хороший мальчик, ты вот.
1: Но это не пидорное, да, как бы, это вполне.
0: Я бы все-таки, знаешь, не отрезал бы так на пидорное, не пидорное. Психопидорное, я бы вот это так назвал.
1: Понятно.
0: Это я утверждаю, как бы, с полным.
1: Понятно.
0: Вот. И такое экивоками приглашение, мол, маэстро желает тебя видеть там. А как ты там играешь? А за какую футбольную команду ты болеешь? А какой твой любимый композитор? А ты играешь в домино? А вот давай зайдем вот после репетиции, может быть, там. Вот. Как раз у нас, типа, не хватает вот игрока, может быть, ты там.
1: Играло вот еще такой момент, процентное отношение сидящих за столом. То есть ты один новичок, тело и элита.
0: И элита, конечно, естественно.
1: Отпускаются ли при этом какие-то скабрезные шуточки, выражения?
0: Да, да, да.
1: Можешь ли ты себе позволить что-то отпустить?
0: Нет, я могу себе позволить как бы слащаво хихикнуть в ответ, немного скромно потупившись.
1: А может быть, это твоя индивидуальная особенность?
0: Нет, нет, ну я...
1: Ну вот мы остановились на игре в домино с телом и с элитой. Продолжаем.
0: Так вот, опять же, я повторяю, что это должны быть поддавки. То есть по старому термину «пиковая дама». Так вот говорят. О, пошел играть в пиковую даму. Это значит, играет с маэстро в домино и проигрывает ему что-либо. Опять же, это выражается как бы в денежных единицах, но никто денег не берет с тебя. Просто, например, твоя жена должна прийти в дом к жене маэстро и, например, помыть там окна.
1: Или подожди, давай вот на этом моменте останусь. Это как бы гипербола у тебя литературная, поскольку мы литературным языком.
0: Это четкий факт, да.
1: То есть твоя супруга должна прийти в дом к телу и помыть окна?
0: Да.
1: А подожди, а такой момент. А не приходит ли никому в голову, что, например, супруга может быть видным адвокатом или там матерью героини там одиночкой? То есть все равно она...
0: Это две разницы. Если у тебя мать героиня одиночка, она как бы должна...
1: Прошу прощения, не то я сказал. Да. Ну хорошо,
0: она должна почесть, помыть у маэстро ногти. А эти самые окна. А если у тебя жена адвокат серьезнейший, то ты вряд ли будешь работать в симфоническом оркестре, тебе там нечего делать.
1: То есть, как вот немножко хотелось поговорить о женах, о супругах симфонических музыкантов, именно самих.
0: Ну, опять же, начнем с супруги тела.
1: Супруги
0: как
1: тела.
0: Как бы тело 2.
1: Тело number 2.
0: А оно имеет специальный термин в симфоструктурах, как царская невеста. Хотя это давно не невеста, и вообще, знаешь, глаза бы мои не глядели в основном.
1: Вот. То есть это как бы название такое вот внутри оркестра.
0: Это все-таки, знаешь... Доля какой-то оркестровой народной мудрости и народного юмора в этом есть. То есть назвать вот это существо царской невестой может только... Видимо, такие самородки остроумные попадаются.
1: А вот это пошло, вот это царская невеста выражение, оно появилось до твоего прихода?
0: Ну,
1: в оркестр.
0: Конечно, это же, опера,
1: уже пришел, уже
0: это
1: был,
0: же
1: да?
0: Опера Римского-Корского, известнейшее произведение.
1: А уже тогда вот оно как бы выглядело так не по-невестски. Ну, вот 11 лет назад,
0: да,
1: понятно.
0: Да, да,
1: угу. Значит, а вот интересно, ты ведь, твое задание, оно подразумевало полнейшее какое-то максимальное исследование, углубление. Вот ты не пытался проанализировать, от какого человека в оркестре пришло вот это прозвище, поскольку...
0: Да нет, как... это общее, я повторяю, это общее, это все жены всех тел, Они все царские невесты. Вот. А хорошо ты, кстати, напомнил на задании. Вот в тот ответственный как бы момент игры в домино под давки с маэстро, значит, был запрошен как бы наш штаб. Вот, и там совершенно четко намечен путь действий. То есть я обыграл маэстро, дабы усложнить эксперимент. Ясно, что когда ты элитный, как бы там, да, это не так интересно. Ты не самый гущий событий.
1: Естественно, получается, а ты... что. Ну, у тебя было задание такое, что должен пройти все стадии. То есть ты...
0: Да, да. И меньше интереса, опять же, вызывала элитная верхушка.
1: Конечно.
0: И получено было задание попасть любыми непривлекающими, неподозрительными способами в как бы опущенную часть, в симфо-аутсайдеры. Или попросту, если говорить литературным языком, в симфо-доходяги. То есть, если пользоваться привычным нам лагерным термином. То есть, человек, который не сегодня-завтра умрет, или как вот... серьезно считают симфонические музыканты, будет уволен. То есть у них увольнение равносильно смерти. А подчас это справедливо, потому что, например, выход на пенсию – тоже увольнение. И вот человек, который вчера там блистал в концертных залах, получал много денег, кажется стареньким и уходит на пенсию. Он имеет, ну, сам знаешь, какие в нашей стране пенсии.
1: Да, да.
0: Что он умеет? Пилить смычком уже не сильно, потому что он старенький. Кляузы писать, знаешь, когда ты один дома, там особенно никому не надо.
1: Футбол смотреть, глаза болят.
0: Глаза болят, из электричества надо денег, и телевизор должен работать. Вот, и поэтому всеми силами человек пытается отдалить вот эту смерть, как бы свою симфосмерть. И он пытается остаться в коллективе как можно дольше. И поэтому что предпринимает ветеран? Он предпринимает очень много тонких тактических попыток остаться на работе. То есть войти в доверие к молодым музыкантам, которые могут занять ведущие посты.
1: Ведущие.
0: Да. Которые потом могут решить его судьбу, увольнять его по старости или нет. И так далее. Кого надо заложить, вложить. Это нормально, это, так сказать, практикуется. То есть проставлять, опять же, время от времени, говорить нужные слова. Психологически тоже он должен себя поддерживать, поэтому они свинчивают статус старика. Типа, мы там, я старый заслуженный музыкант, а ты еще, типа... А может быть, этот молодой человек, он... пилит смычком гораздо более, так сказать, энергично и красиво, а этот у этого...
1: Понятно, а вот, вот этот крик души «Я старый, заслуженный музыкант», в какой, как правило, атмосфере он происходит? То есть это бывает в момент какой-то разборки внутренней.
0: Да.
1: Вот, а какой-нибудь пример ты бы не мог привести? Вот,
0: ну, опять же, пример да. После того, как я, значит, сделал маэстро на энное количество условных единиц, вот, он уехал, так сказать, на очередные свои гастроли в город Гаагу, памятный тебе городишко, где ты, так сказать, с такой победой вернулся, где ты блистательно выиграл премию на конкурсе вот этих молодых композиторов имени Малера.
1: Да.
0: Вот, ну, приятно об этом еще рассказать. Так вот, и дал такое негласное указание разобраться с парнишкой.
1: То есть он вот кому-то из элиты именно про тебя, да?
0: Да, в общем-то, я думаю, и даже говорить не надо.
1: Кстати, прости, но тут нужно немножко тоже открыть маленький секрет, поскольку как бы специфика работы 14-го отдела при нашем институте, она, в общем-то, позволяет каким-то образом отслеживать внутренние приказы, внутренние команды и внутреннюю структуру. Каким образом это делается? В общем-то, есть, скажем так, ну, мы их называли, в общем-то, Ну, был такой, наверное, ботинок. То есть ботинок — это человек, который за определенную сумму денег поставляет определенную информацию достаточно безобидного характера. Ну, к примеру, там, например, что вот такого-то, такого-то хотят перевести из одной роты в другую. Mm-hmm. Или поступил приказ от тела, к примеру, вот поприжать такого-то там оркестранта. Вот эта информация оплачивается, и затем агенты, внедряемые, могут ее использовать, в общем-то, каким-то для образом для анализа. Для действий, коррекции, да. Для, скажем, даже так, провокационного какого-то момента, чтобы назрела ситуация и чтобы затем получить результат.
2: Закрутить ее по,
1: по полной уже
2: по полной, спирали. Или, может быть, дабы эксперимент не прервался неожиданным образом, что очень может быть, немножко отпустить ее. Ну вот, так был устроен, так сказать, худсовет.
1: Это по поводу
2: такая,
1: тебя, да?
2: Да, это такая форма как бы провилки, если говорить блатным языком, или разборок, как сейчас принято. Вот, когда эти солидные элитные музыканты садятся вокруг тебя, обычно это делается в самое такое непринужденное время. Например, где-нибудь на гастролях, летом, в хорошую погоду, арендуется кафе, вот, за счет коллектива, естественно, арендуется кафе, все рассаживаются за столиками, вот, преподносится пиво всем, кроме вот, того, кого позвали на разборки. И начинается обсуждение его действий. Вот. Обычно, вот, например, когда ты берешь дотацию у какого-либо спонсора, ты заполняешь договор, и там пишут, как вы будете оценивать результаты своего проекта, да, реализации. А как можно оценить игру музыканта? Я к чему подвел? Вот, то есть можно и к столбу, да, вот, пристать. Можно любого человека, например, остановить, едущего на машине, и если у него в паспорте наклеена не так фотография, можно его, значит, одеть в наручники, повалять по полу. И,
1: даже потом застрелить и сказать, что он не хотел упасть на пол.
2: При этом отправить машину эвакуатором на стоянку, а с родственника взять денег.
1: Помять ботинками дверь, например. Дверь, да. То есть, как бы, чисто не такая выходка милицейская настоящего мужчины.
2: Вот. То же самое, ну, конечно, все должно как бы в их глазах быть красиво. Они все одеты во фраках по полной. Угу. А ты не имеешь права явиться на этой разборке во фраке.
1: Ты наоборот. А, то есть ты как? Да, да. Вот как. Угу.
2: И...
1: То есть практически судилище такое, показательный суд,
2: да,
1: товарищеский.
2: Вот, если кто мало знаком, например, с лагерной терминологией обстановки, может вспомнить свои какие-нибудь комсомольские собрания, когда человека в джинсах, да, более-менее там...
1: Протертых
2: и большей расклешенности, чем школьные брюки, делали ему примерно то же самое. Вот. И
1: хорошо.
2: Исключение из советской школы было горем.
1: Горем, да. Хорошо, вот такой момент. То есть вот то, что ты обыграл как бы тело в домино, попросту говоря, спровоцировало вот эту разборку.
2: Да.
1: То есть, ну, это действительно, я вот подтверждаю нашим радиослушателям, реальный факт, потому что никаких особых, скажем так, нарушений музыкальных со стороны нашего агента замечено не было. То есть, плюс
2: нет,
1: информация
2: сказать,
1: от ботинка поступила.
2: Это вот информация именно ботиночная, она как бы не то что объективная, она не заинтересованная. Обвинения, были именно творческого плана. Вот, и именно и человеческого, что немаловажно.
1: Вот, сейчас я прежде всего скажу, откуда взялась терминология все-таки ботинок, потому что многие вот присутствующие сейчас в студии смотрят так
2: на
1: с удивлением, как бы, да. Дело в том, что, естественно, мы не могли оплачивать наших информаторов как-то вот, ну, передача денег, вообще любых денег из рук в руки, это уже само по себе действие достаточно паскудное.
2: Ну и вообще незаконопослушное.
1: И незаконопослушное. Поэтому у нас была договоренность с ботинком, что мы действительно подкладываем эти деньги в обувь, в смену. Это может быть фрак или еще что-то просто... как бы гонорар кладется там в определенное место одежды определенного, в общем-то, информатора. Вот таким образом у него получаются как бы деньги, и вроде он не видит того, кто ему платит. Вот в эту же обувь он кладет, скажем, бумажку, донесение, так называемое. Поэтому в лицо тот, кто передает деньги и забирает вот информацию, он не знает.
2: Да.
1: Вот это очень ценно. Да, ну вот, значит, сейчас хотелось немножечко поговорить о... То есть, ну, о художественной стороне там не будем. Там громко свистнул, там, там пукнул или что-то, это понятно. А вот меня интересует, какие были к тебе претензии с точки зрения вот не музыкальной, а... Товарищеские.
2: Товарищеские. Ну, например, есть такая форма — сбор денег на похороны. Опять же, вспоминаем, что люди, которые выходят на пенсию, они становятся бедны. Вот. Они становятся бедны, они попадают из вот этой замкнутой, как бы лагерной симфраструктуры на волю. А многие знают, что происходит с людьми, которые не адаптированы с зоны, попадают на волю из армии, возвращаются из Афганистана и так далее, и тому подобное, с Северного полюса, из далекой экспедиции. Вот. Они попадают в чуждый им свободный мир, и это плохо кончается. А так как это уже старенькие, изношенные тела и души музыкантов, они гибнут очень быстро. И существует форма, опять же, проверки на вшивость, то есть сбор как бы средств вот, покойнику.
1: То есть, который уже реально помер, или вот он как бы...
2: Ну, на самом деле...
1: Или на будущие похороны?
2: Там не важно. Просто собираются деньги. Конечно, ни на какие похороны они не идут, потому что у нас... непохороненных не оставят, все равно да похоронят. Хоть ты там под забором, если ты умер, все равно тебя подберут, значит, в нужное время и доставят куда надо. А эти деньги потом возвращаются через зарплату в виде премии, то есть это все честно.
1: А, то есть вот. Практически это происходит как бы построение на совесть.
2: На совесть, да. Угу. Как всякие аргументы, типа того, представляешь, ты покойника в глаза не знал, он уволился из оркестра лишь за 20 до твоего прихода. Вот. И ну, вот посуди, было бы тебе приятно, если бы ты на твои похороны какой-то чужой совершенно тебе человек дал денег. Ты, я знаю, вообще отказываешься от спонсорской помощи на студию, которая тебе очень нужна. А тут ты на похороны совершенно чужой человек, ни разу не слышавших твоих песен, да, принесет тебе денег. Тебе будет приятно?
1: В принципе, естественно, это будет как бы меня покоробит. Это я, нонсенс, может, икну, да. Даже. Но тут есть другой момент. Вполне возможно, что коллектив, вернее, как они, видимо, хотели сделать этот коллектив как коллективный мозг. То есть в данном случае каждый, ну, понимаешь, как город в городе, как, да. Все-таки структура, помощь от структуры. Мы же тоже, вот, например, если кого-то хороним у нас, вот из института вот, Вениамина Директоровича, прошу, директора Вениамина Венедиктовича Чехлама вот похоронили тоже всем, в общем-то, всем институтам.
2: Он, кстати, я вспоминаю, мне выписывал вот этот мой первый фракт, да. В котором я пришел играть как бы конкурс.
1: Ну, ты знаешь, давай сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим разговор. Мы остановились на организации похоронах, на сбор средств, собственно говоря. Вот. Я сейчас напомню, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев, ну, практически сейчас штатный сотрудник 14-го отдела Института базитологии и всеведения, который 11 лет выполнял задание специальное. Он был внедрен в качестве музыканта в Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова.

0: Я предлагаю начать сразу с того, на чем мы остановились.
1: Да. Ну что ж, остановились мы на печальном вот этом событии. То есть, опять же, из центра, как мы это называем, а именно из нашего 14-го отдела, поступило распоряжение еще более обострить, усугубить ситуацию. То есть после одного прокола последовать должен был второй. То есть не сдача денег на похорона с вот этой глупой аргументацией, что как я могу дать денег человеку, который меня не знает, и я его даже не слышал. То есть одно дело дать денег, например, на памятник вот защитникам Путчи, да, вот 91-го года. А все-таки ты их по телевизору видел, и, ну, это твое отношение. Вот. А совершенно незнакомому человеку, я считаю, это западло делать, и невежливо, и неинтеллигентно. Вот. Но такие аргументации, естественно, не принимаются.
0: Тут еще нужно вообще сказать, что вообще-то господин Королев, он весьма отзывчивый, просто вот, то, что вот он сейчас как бы говорит, ну, о деньгах, обо всем этом, да, на самом деле это были инструкции, как бы, да, из центра, то есть у него просто на каждое его действие, в принципе, было предписание определенное. И вот как раз ты сейчас прям шлепаешь фразами из предписания, я помню, типа, и невежливо вот это все, то есть тем самым, причем, кстати, как грамотно вот все-таки составляются у нас эти все вот инструкции, они своим вроде бы сухим канцелярским языком, однако порождают в человеке вот реальные чувства, вызывают сочувствие и придают уже эмоциональный окрас какой-то. Но
1: дело в том, что это тоже очень важно, каким языком общаться с окружающими тебя симфоколлегами, потому что если ты с представителем оркестровой элиты будешь говорить по-человечески, эмоциональным, литературным языком, даже если ты, например, предлагаешь ему помыть автомобиль только из доброго отношения, или, например, ну, не знаю, сделать эфир на «Эхо Москвы» для представителя, там, предположим, для второго дирижера коллектива, да? Это же полезно для рекламы в то время, когда все, например, говорят больше там о Меладзе, чем о Светлане, да?
0: Но это был некоторый следующий момент, подожди, я сейчас...
1: Ну, давай, мы отвлечемся, да, немножко.
0: Да, дело в том, что все наверняка помнят, у нас был, да, действительно эфир со вторым дирижером оркестра под управлением господина Светланова Игорем Головчиным. Вот. Mm-hmm. Это было тоже распоряжение центра. Дело в том, что как раз в тот момент ты, видимо, от усталости стал засыпаться, как он. То есть ты уже немножко вылез,
1: да,
0: за рамки
1: немножко
0: инструкции.
1: Было поправить.
0: Да, и
1: да.
0: Поэтому, в общем-то, было решено кинуть тебе такую палочку-выручалочку. То есть ты должен был каким-то образом
1: сделать пользу коллективу.
0: Сделать оркестру бенефис.
1: Вот.
0: Да. Ну, я не знаю, это, что это такое. По-моему, перед бенефисом должны писаться еще буквы «Е», чтобы правильный смысл был. Ну, да
1: так
0: ладно.
1: Так вот, опять же, это принесло хорошее наблюдение, потому что когда я подошел, сказал, вот так и так, значит, попытался по-человечески объяснить, что вот, значит, хорошо бы выступить, и все. На меня посмотрели, как это принято, на этакого дебиловатого ребенка, который случайно забежал к серьезным дядям и чего-то там лопочет, да? Тогда пришлось резко сориентироваться, подойти и четким таким канцелярским текстом сказать, там, программа Монмаранси в лице таких-то с радостью, я уже не помню, там, приглашает и так далее, и так далее. То есть очень четкая такая была формулировка. И тут же, в общем-то, это сработало. Опять же, я повторюсь, что умение говорить на понятном им языке тоже немаловажный аспект жизни среди вот этих людей. Вот, так что ж.
0: Сейчас, ты пока рассказывай дальше вот про судилище, а я немножко вот отключу эту мясорубку, потому что надо заложить по новой. Продолжай.
1: Так вот, в принципе, насчет судилища особенно ничего рассказывать и это не так интересно. То есть обыкновенные выкрики. Он там такой-то плохой. При том, что поначалу люди как бы стесняются. Они смотрят на твою реакцию. А реакция была, в принципе, опять же, по инструкции, очень запуганная. И виноватое лицо, то есть все как надо. И тогда начинается как бы завод массовый. поддерживающие друг друга, и фантазии начинают бить ключом. То есть какие-то приводятся факты из твоей биографии, тебе неизвестные, вот, но очень как бы рисующие твой неблагоприятный портрет. В процессе этого заседания, конечно, портрет сложился зловещий. Вот, в общем-то, я не такой, конечно, как там было сказано.
0: Хотя легенду тебе придумали, в общем-то, мы неплохую.
1: Да. Ну вот. И на этой стадии, когда, казалось бы, уже все, то есть такого человека, ну, если не сдать налоговой полиции, то, в общем-то, здороваться явно никто не будет с ним. Вот. И вдруг на этой минуте, значит, тактика резко как бы меняется. То есть от тебя ждут признаний или как бы повинный. То есть если ты достаточно бойко, самоуничижительно, самоопущенно, как это мы вот принято у нас говорить, начнешь бить себя в грудь и кричать: «Я плохой, простите меня, дяденьки, я больше не буду, и вы все такие хорошие, я там», и так далее. Вот. Ну, как обычно это делается? Это, я бы это назвал как бы разоружиться перед партией. Вот, был такой. Ну, конечно, в маленьком масштабе, в более мелком. Вот. И если ты это сделаешь, то ты, в принципе, можешь даже как бы повысить свой рейтинг среди этих людей. Вот. Но, опять же, это было бы, ну, слишком как бы просто. И поэтому рейтинг повысился слегка. То есть слегка мы там повинились, слегка, значит, мы сгладили острые углы, слегка мы поставили водки парочке нужных людей, ну, вот, как бы случайно угостили кое-кого, случайно сели за стол с теми, с кем я рядом бы вообще в метро бы не встал. Вот. И как бы опять же стал хороший мальчик, более-менее. Вот. Вот этим кончились как бы первые разборки.
0: Теперь, я думаю, пришло время перейти к разборкам вторым, естественно, которые, в общем-то, я знаю, были. Вот. Плюс, сразу хочу задать вопрос, еще один меня интересует. Это доводилось ли тебе побывать в дома у тела?
1: Ну, в общем-то, нет, потому что после того, как я сделал маэстро на несколько денежных единиц, вот, как бы стали, может быть, это немножко опасаться. А мало ли, я скажу, маэстро,
0: деньги,
1: худсовет худсоветом, но карточный долг, как говорит наш басист.
0: А хорошо, а вот были ли повторные предложения от тела, вот, насчет каких-то игр и так далее?
1: Нет, уже не было. Потому что я попал именно вот на ту, как бы, в ту экологическо-симфоническую нишу, где как бы мне, и мне место. Вот. И в принципе, может быть, здесь наш эксперимент не так ярко раскрылся, потому что я так вот, глядя назад, считаю, что именно вот с этого положения интересно было бы пойти вверх. Вот, то есть ты как бы оказался в дауне, в симфоническом, симфо такой доходяга. И вот как вот сделать так, чтобы из грязи в какие-то хоть князи, да? Вот. Но мы этого, в общем-то, не сделали, потому что все-таки здоровье, оно не вечно. И просто стали опасаться. Вот, у нас же проводят регулярные как бы медицинские психотестирования вот этих самых агентов, засланных куда только... Вот, не приходится, и, в общем-то, результаты оказались не очень утешительные.
0: То есть все-таки нервишки шалят.
1: Нервишки, ну вообще, это кардиограмма и все такое.
0: Ну, давай вернемся к гастрольным поездкам. Любая гастрольная поездка подразумевает размещение в гостинице и так далее. Вот расселение в номерах. От вольного оно происходит. Нет, может ли оркестрант сказать: меня поселите с тем-то? Как это вот вся гастрольная кухня? Давай будем говорить о ней.
1: Хорошо. Конечно, все-таки симфонический оркестр – это не тюрьма. И поэтому ты вправе себе выбрать как бы соседа по камере. Вот. То есть ты, конечно, ты не можешь поселиться с элитным. Но вот, нет, можешь поселиться, если ты будешь ему подносить чемодан и готовить яичницу. Вот. И оказывать всякие другие мелкие услуги. Ну,
0: массаж ног делать, ступней.
1: Да, почесывание пяток.
0: Да. Да. Когда он засыпает.
1: А и это, рассказывание, кстати, интересных каких-нибудь баек, да, желательно кстати, романтического вот содержания.
0: Хотелось бы немножко поговорить об экземпляре номер 4. Мы не будем называть имя. Вот экземпляр номер 4, он ведь как раз и занимался практически этим. Вот расскажи вкратце.
1: Но он занимался этим, как бы... Он не был таким аутсайдером, как я. А наоборот, он был общим любимчиком. Потому что он приглянулся телу. Вот, и приглянулся, естественно, тут же многим членам этих разборок. Вот, и все равно, как бы, вот это пример действительно рационального молодого человека, который при совершенно слабом своем каком-то образовании, то есть довольно безграмотный человек, с нотами у него просто слабо. Вот, то есть я как бы поясню, музыкант обязан понимать ноты, вот перед ним поставили, если, может быть, сразу он еще все не сыграет, то понимать-то он обязан. Ну, немножко поучит, и все. Вот, то есть здесь полная беда. Вот, но он как бы был, вот этот экземпляр номер 4, он был сведущ вот в этих всех тонкостях, интуитивно понимал все неписанные законы оркестрового замкнутого общежития. И поэтому почесывание пяток, он не жил, например, вот с этими элитными музыкантами. Он их навещал иногда по вечерам, почесывая пятки, так сказать, на общественных началах, зарабатывая себе какой-то рейтинговый капитал. Вот, ведь не станешь же ты, например... Вот если я тебе сейчас почешу пятки, ты все-таки будешь ко мне лучше относиться.
0: Ну, я не допущу просто этого, поскольку это очень нежный, в общем-то, орган моего тела, и, в общем-то, только избранные могут это делать. Ну да, дальше. Давай дальше, значит, гастролям. Как вообще происходит гастрольный? Хотелось бы узнать, вот у тебя же целая глава в отчете есть, отчет о гастрольной жизни коллектива. Давай прям по порядку.
1: Я бы не стал по порядку, потому что это очень долго, нудно и скучно. Почему? Да потому что все одно и то же.
0: Естественно, яркие-яркие моменты. Яркие моменты гастролей. Какие-то, то есть, изнанка гастролей.
1: Изнанка, да. Наиболее меня касающийся, конечно, момент, это курение в салоне самолета. Представь себе перелет в какую-либо отдаленную страну, типа Гваделупийской республики, где очень любят этот коллектив и часто его принимают. Значит, лететь туда 11 часов, плюс посадка в городе Шенон, где по традиции, значит, молодые музыканты угощают Гиннесом местным, настоящим, своих как бы уважаемых коллег, то есть которых надо угостить. Вот. Иногда те, значит, хорошим мальчикам дают отхлебнуть из своего бокала. Это, значит, знак такого расположения. Неважно.
0: Дескать, попробуй.
1: Да, неважно, что у него может быть с зубами плохо и так далее. Вот. А если ты откажешься, ну, понятно, да, не очень это удобно отказываться. Вот. Ты вынужден туда тоже обмакнуть свои губы. Так вот, сам ты, так сказать, я тебе расскажу, я знаю, что ты самолетом практически не пользуешься. Mm-hmm. Существует разделение в салоне на курящие и некурящие места. Вот. Это только как бы форма для свободных людей, я так буду это называть. В оркестре же, опять же, возраст, иногда пол и положение вот, определяет, будешь ты сидеть в курящем или не будешь. Вот я человек, который не берет дыма вообще никакого в рот. Даже вот этого сладенького, который, вот, о котором поет моя любимая певица Линда. Мне нравится его нюхать со стороны, но я его как бы в рот не беру. Вот. Но из-за своей низкой олигархической ступени я вынужден был садиться всегда в хвост вагона и нюхать, и дышать эти 11 часов всем этим дымом. Вот. После того, как ты подышишь, ты немножко, может быть, задумаешься над своим поведением. То есть это все делается с расчетом, с нормальным таким профессиональным симфоструктурным расчетом. Вот. Остальные. И множество-множество всяческих мелких мелочей таких вот. которых неинтересно говорить. Они есть в отчете, они, может быть, заинтересуют специалистов разных направлений
0: институции. Понятно, понятно. Но... вот, я знаю, была ситуация с какими-то проломанными крышами буквально. Вот в отчете у тебя же еще должна быть документальная хроника.
1: Я немножко забыл, да, это... Расскажу. Короче, коллектив был в одном из бразильских городов. Я не помню это название. Я, в принципе, в географии слаб. Да, в донесениях ботинка есть полный список маршрутов. В хороших западных гостиницах есть бассейны. И, как правило, престижно иметь бассейн на крыше гостиницы. Вот. А, как правило, престижные гостиницы, они строятся в таких романтичных в Южной Америке кварталах, как бы старинных. И там все здания, естественно, меньше, ниже этой гостиницы. И твой бассейн оказывается над романтичными черепичными крышами, в которых живут бразильцы, вот, которые по утрам выходят пожонглировать мячиком и выкурить пару трубочек бразильского табачку. Да? Вот. Персонаж, который, вот мы уже говорили, был как-то у тебя в гостях, вот, который ездит обычно на гастролях, то есть ему, как тебе сказать, нет резона доверять ему концерты в таких ответственных местах, и поэтому его возят, ну, как бы про запас. Вот, иногда, чтобы людей как бы разогреть на сцене, иногда, ну, чтобы было. Вот. Естественно, что делать этому человеку на гастролях, да? Вот. Заниматься ему не надо. Палочка, как известно, не берет фальшивых нот, да? Вот. И время убивается вот в бассейне за шахматами, за бутылочкой ароматного бразильского пивка и...

0: Любые гастрольные поездки, по крайней мере, молодежных коллективов, они так или иначе, в общем-то, связаны с какими-то яркими сексуальными переживаниями. Но молодежный коллектив, он, в общем-то, есть молодежный. То есть публика приходит соответствующая, скажем так, поклонница, да? Вот. Все это каша варится, все это понятно. Все-таки симфонический оркестр самый разный по возрасту, но я знаю, что самый молодой объект женского пола номер 7, по-моему, был 22 года ей, да?
1: Ну да, но, к сожалению, она...
0: Смотрю статистику.
1: Да-да-да, 22 года. Но я хотел рассказать о другом. Естественно, дефицит, да, вот в гастролях.
0: А, сейчас. А и о номере 24. Это орфистка, которая, в общем-то, практически пенсионного уже глубокого возраста.
1: А, но это,
0: вот
1: это
0: две леди.
1: Ты перелесни, потому что это отсчет как бы...
0: А, все,
1: вот, извини, сейчас да, уже как да, раз да, молодая, да. Симпатичная девушка играет на арфе и пользуется... потрясающим успехом у окружающих коллег.
0: Оркестрантов,
1: да. Но это не это самый интересный пример. Интересно, когда берут в поездку, иногда не хватает людей, надо кого-то взять.
0: В смысле не хватает?
1: Ну, не хватает, но кто-то заболел, кто-то запил, кто-то притворился больным и поехал на гастроли со своей женой, да? Угу. Вот, бывает такое. Вот, потому что от жены уйти труднее, чем от начальства подчас. Так вот, приглашают девицу молодую. Вот, и в последний раз была интересная такая девушка, мягко говоря, с не лучшими внешними данными. Вот. Так с течением гастролей реноме и рейтинг этой девицы возрос, я не знаю, любая фотомодель позавидует. Потому что отбою не было от поклонников. Ну, сам понимаешь, что... в закрытом как бы зонном помещении любая женщина вызывает либидо. И, в принципе, психика этой девушки, я считаю, сильно пострадала, потому что, выйдя как бы из самолета в аэропорт, оказавшись среди множества подобных ей по полу существ, она теряется. А гонор-то уже есть. То есть она солиднейших и элитнейших людей видела как бы у своих ног, потому что эти музыканты при дефиците сексуального общения намного бы пошли, лишь бы немножко восполнить, да, вот эту функцию. Вот, и еще вот один пример сломанной, как бы, женской, в данном случае, души.
0: Послушай, а вот такой момент, как бы, они пользовались ей по кругу? Это была какая-то групповой секс?
1: Тут я тебе ничего не могу сказать насчет секса, потому что, во-первых, я как бы не присутствовал. Вот, такого не было задания.
0: Не было, кстати, да.
1: Во-вторых... секс тоже дело опасное, потому что всем сразу все станет известно. Вот. И многие стесняются своих сексуальных подробностей и пристрастий. Ведь не каждый как бы обнародует это. Вот. А там известно все. Вот. Потому что, опять же, стены в гостинице не такие уж звукопроницаемые и тому подобное.
0: Ну, понятно. Да. Ну.
1: Вот. Что еще? Люди, которые, вот опять же, я говорю про того дирижера, который сбросил кусок.
0: А про это мы, кстати, так и не дорассказали. Да.
1: Ну, кончилось тем, что он скучный человек, знаешь, ездить на гастроли и не играть, да?
0: Да.
1: Как-то помывшись в баньке, он решил немножко подкачать мускулатурку и случайно уронил вот мешочек с песком. Там у них принято загорать на мешочках с песком в Бразилии. И вот этот мешочек...
0: Они теплые, видимо, тоже.
1: Они теплые, они такие мягкие, шуршат. Uh-huh. Вот, то есть... так ритмично можно пошуршивать. Он уронил на вот эту крышу и проломил ее.
0: Это был частный дом.
1: Это был частный дом, естественно.
0: Действие
1: был...
0: хозяина, как все дальше происходило?
1: Хозяин поступил совершенно цивилизованно. Он пришел в гостиницу с полицейским, предъявил иск, фотоматериалы прорубленной крыши, вот, отпечатки пальцев на мешке. То есть все было зафиксировано. Это делается быстро, не так, как у нас.
0: И по отпечаткам пальцев, как бы, а вот сам второй дирижер, господин второй дирижер оркестра, он не признался в содеянном, как его действия? Он был не трезв или что, или случайно уронил?
1: Ты знаешь, опять же, вот тут немножко эксперимент уже не всеобъемлющ, и я не был на конкретных разборках с ним. Да и разборок-то самих-то не было, потому что если бы это был я, были бы разборки, были бы санкции, я бы, может быть, выплачивал за эту крышу до сих пор. А так все, видимо, обошлось гладко и хорошо, и просто... это отражалось на лице этого нашего персонажа. Он был несколько побитый такой, пару дней ходил, и его, в принципе, даже было жалко.
0: То как душил срам.
1: Ну, да не, даже не срам, потому что, ну что, подумаешь, буржую ты крышу проломил, что тут стыдного, да, вот в понятиях нашего человека. У них же там немерено этой черепицы. Ну, как бы немножко неудобно все-таки, вот даже не знаю, как объяснить, потому что психология вот этого человека мне не очень ясна. Вот даже вот,
0: это же было заданием изучения психологии руководящих сотрудников.
1: Видимо, есть некоторые отсутствия психологии. Такое тоже бывает, потому что я многократно изучал вот эти материалы эфира с ним. Вот, и ну ничего, пустое место. Так же, как, впрочем-то, и его, как бы, его звуковая продукция. Вот, и с ним сотрудничество непосредственно на производстве, когда он машет, ты играешь.
0: Мне интересно, вот нужно вернуться к кличкам. Вот у каждого практически оркестранта есть кличка. Какая вот у него кличка в оркестре и почему она дана, и вообще отношение музыкантов оркестра, вот вообще вот понятие второй дирижер, как бы расшифрует, насколько это важный вообще человек.
1: На самом деле, он, да, это важнейший орган. Мы можем должны его рассматривать в двух, как бы, под двумя углами зрения. То есть о том, как это должно быть и как это реально. Должно быть. Это важнейшая фигура. Она делает всю техническую работу за маэстро, потому что великий человек, обычно маэстро, он великий. Вот, он не должен заниматься повседневностью. Он должен прийти на готовом, сделанном, так сказать, на ладно движущихся смычках творить. Вот, а технологию всякую делает этот дирижер второй. Вот, и по всяким мелким халтурам, типа того, как вот играть там, поиграть немножечко на ВДНХ во время того, как люди будут ходить кушать мороженое во время юбилея, в таких случаях должен быть второй дирижер. Вот, реально, маэстры, все советские маэстры берут вторыми дирижерами, ну, короче, чем хуже, тем лучше. Вот, они, советские маэстро, великие, они очень ревнивы, то есть они не потерпят возле собой, возле себя какую-то личность, человек, который что-то из себя представляет как музыкант, как человек. Чем ничтожнее фигура, тем лучше. Вот. И когда эта ничтожная фигура повсеместно работает с коллективом, не представляя из себя ничего, это начинается как бы... Как бы это выразиться? Это терминатор. Такой повседневный, разлагающий терминатор коллектива.
0: То есть кличка у него терминатор?
1: Нет, терминатор — это солидная фигура. Ты что, терминатор — это хороший напиток был в свое время. Вот. Нет, кличка его Пудель.
0: То есть все в оркестре за спиной его зовут Пудель.
1: Пудель, да.
0: А кличка самого вот маэстро? Есть ли у него какой-то...
1: Есть. Она... созвучно кличке первого вождя нашего государства. То есть Картавый. Ну, может быть, нехорошо, знаешь, хромого называть хромым, но слепого там слепым, да? Но в данном случае для нас, помнится, первый Картавый был тем же самым, как и для этих музыкантов их вождь. То есть это какие-то надежды, это какое-то обожествление, может быть, идеализация, это и юмор, это и
0: понятно,
1: злословие
0: хорошо.
1: За спиной и словословие в глаза.
0: А вот ведь Пудель, он же как бы должен понимать, что вот, ну, зная эту технологию подбора вторых лиц, он должен знать, что, в общем-то, он не, в общем-то, отнюдь не почтенный даже в глазах Картавого. Вот. И тем не менее, как ты считаешь, он смирился с этой мыслью?
1: Или... Какой смирился? Этой мысли практически нет, потому что второй дирижер, в данном случае Пудель, это тоже начальство. Как ты будешь говорить начальству? Да, ты второй дирижер, тебя тут за чмо держат.
0: Нет, естественно, ему никто этого говорить не должен, но я имею в виду, ведь это методика, ты же сказал о методике, что подбирают как бы главный дирижер, он подбирает себе второго дирижера явно слабее на порядок, чтобы тот, не дай бог, не составил конкуренции. Вот. Если эта методика из года в год идет еще с каких-то времен, простите, там, Вивальди, да, то...
1: Нет, не
0: уже
1: Вивальди,
0: просто
1: после 17-го года.
0: Ну, после 17-го года, да. Вот с 17-го года прошло масса уже времени. Вот. То эта должность, она практически...

0: на тело сказала: «Чикаго». И я знаю, что
1: запись...
0: Ну, Чикаго — это один из лучших симфонических оркестров.
1: Просто есть еще группа Чикаго, вот она тут лежит, я думаю.
0: Кстати, может быть, и да. Ну, кстати, достойный коллектив.
1: Очень достойный.
0: И вот, то есть я знаю, что запись полное говно. Вот. Я, услышав «Чикаго», подумал, а может быть, действительно, я сыграл как в «Чикаго». Хотя я играл такой голос, если что есть он, что нет, партитура огромная. То есть меня там ну, не слышно практически.
1: Ну, я знаю, что даже в некоторых местах ты вообще не играл специально, да,
0: потому что
1: их.
0: Я проверяю их, и потом нельзя выдержать столько Малера вот за свою жизнь. Так вот, если пуделю говорить всю жизнь, что он не пудель, а Тосканини, то он будет серьезно думать про это. Да тебя, если сказать, что ты Джон Леннон, тебе, да, вот каждый раз будут звонить: «Саша, ты вот спел сегодня как Джон Леннон».
1: Ой, ну я бы стыдиться этого. Я, наверное, на
0: скромный
1: буду
0: просто
1: рыдать.
0: Ты просто скромный человек, и да. Вот, а не всем это дано. И поэтому Пуделина, он конкретно мыслит себя вообще чем-то. Вот. И мало того, он хитрый человек, он себе сделал рекламу. То есть второй дирижер крутого коллектива — это круто. Вот. И он где только не выступал, где только, каких только он вообще не имел как бы возможности подзаработать, благодаря тому, что он якобы второй такой дирижер, якобы там его все хвалят. И, вот. Мелкий, кстати, человек. Кроссовки вот покупает по $10 и не стыдится этого.
1: А, так вполне возможно, он, может, их носит дома, как просто тапочки. Или
0: ну,
1: нет?
0: Не знаю. Я вот замечал, кстати, на не очень ответственных концертах. Он их просто подкрашивает фломастером и просто играет, дирижирует в них.
1: Ну,
0: известно, жлобство. Знаешь, ни один военный ведь не купит себе настоящий костюм нормальный, чтобы пойти в театр. Он попрется
1: в военном костюме, конечно. Послушай, вот тут мы подошли к некоторой такой щепетильной стороне дела, но, тем не менее, в твое задание тоже входило. Это изучение финансовых линий внутри оркестра. Это зарплата музыкантов. В общем, финансовые отношения, которые, я знаю, в общем-то, не ограничиваются одними похоронами и сбором средств на это. Вот раскрой, пожалуйста, нам эту завесу, как складываются личностные отношения музыкантов в ходе влияния на них вот финансов.
0: Ты знаешь, любой оркестровый музыкант — это как прям финансовый гений. Вот. Как это выявить? Да ты просто как бы попроси его посчитать, сколько, например, надо выплатить денег его коллеге. Вот сколько вот имеет право получить его товарищ по игре. И он тебе даст такой финансовый отчет, он тебе наполнит такими идеями экономическими, что ты долго будешь над ними думать. То есть к тому, что считать деньги в чужом кармане — это очень, как бы, правило хорошего тона. Вот. И...
1: Ну, это повсюду, это как бы оркестр не отличается.
0: А никто не говорит, что это особенные люди. Просто, опять же, это подтверждение, что это слепок нашей действительности, нашего советского «я». Вот. Хотя там кричат, что деньги надо давать в конверт. Ну, представляешь, ты дашь всем деньги в конверте, да, и все, да, подтверждают все, да, мы должны вот держать это в тайне. Но тебе конкретно каждый раз подходит один из твоих коллег, например, концертмейстер. Сколько ты получил зарплаты? А сколько ты получил за запись? Вот попробуй ты ему скажи, это коммерческая тайна. Вот. Ты опять же получишь разборки какие-нибудь. Вот это я не вру, это так и есть на самом деле.
1: Ну, это как бы понятно, это что касаемо зарплаты. А что касается, в общем-то, доходов тела, процентных вот как бы соотношений и влияния, как бы, ведь, по идее, он кормилец, то есть тело кормилец.
0: Так а... Ну, это ты так думаешь. На самом деле тело такой же служащий, он получает зарплату, вот, официально. Вот. Тут я бы как бы не стал немножечко подавляться музыканту, считающему деньги в чужом кармане. Вот. И, в принципе, может быть, это стоило бы целого эксперимента. Но здесь должна быть засылка не в гущу играющих людей, а именно в гущу считающих. Вот я могу дать какие-то наводящие, как бы, интуитивные направления,
1: да,
0: по
1: это
0: этим поискам.
1: Это интересно нам, да.
0: Вот, это интересно.

0: Одно из наблюдений. Чем больше соков из простого музыканта, из его денег за записи, из его каких-то халтурных, как это принято называть, гастрольных денег, чем больше изъято вот той верхушкой финансовой, тем больше эти финансовые люди плачутся о проблемах коллектива, тем больше они считают копейки в твоем музыкантском кармане. То есть ты можешь пропорционально сопоставлять. Вот. Ну, например, ну, давай я приведу пример себя, потому что как-то ближе. Вот. Про меня отказались выплатить компенсацию за использование моего собственного дорогостоящего инструмента в течение всех этих лет, значит, в оркестре. Ну, все равно, что ты, например, в таксопарке бы работал на своем, на своей Таврии, да, и тебе бы сказали, ну и хорошо, что ты работал. А нет таких правил тебе платить за амортизацию твоего автомобиля. Вот. В принципе, это как бы для такого солидного коллектива это копейки, которые десятками тысяч долларов оперируют при покупке авиабилетов, гостиниц, того прочее, при лечении маэстро его зубной полости, например, за границей. Вот. Это выражается в четырехзначных цифрах. Вот. А тут вдруг такая щепетильность. Нет, мы вам не дадим там, $3 вот, за месяц за износ вашего инструмента, потому что у нас нет таких правил. Наоборот, вы нам должны заплатить за заграничный паспорт, потому что мы типа потратились, вот, и вы ездили на гастроли из-за того, что мы на ваш паспорт денег дали. Вот теперь нам верните. Вот. То есть поэтому можно по вот чем крохоборнее ответы начальства, тем больше как бы тебя они имеют. Вот. Я не буду приводить тут фамилии фактов, потому что, опять же, тут нужна засылка человека с именно бухгалтерским образованием.
1: Понятно. Я знаю, что были бунты, так называемые. Но бунты, скорее, бумажного плана все-таки внутри коллектива.
0: Ну, вот не это... бумажного. Это бунты были литературного плана.
1: Да, вот о них поподробнее.
0: То есть, как например... это... как это бывает иногда, ну, трудно людям, да, вот они были когда-то богатые, да, они фарцевали джинсами, имели, могли там с двух поездок купить дочке кооперативную квартиру. Теперь ему на проездной не хватает, мягко говоря. Угу. Вот. И вот после долгих дебатов и каких-то закулисных разговоров, коридорных бесед, сочинили письмо маэстро, потому что маэстро как бы олицетворяется, ну, это как бы добрый царь. Вот. То есть куда идти русскому человеку? К Ельцину, да? Ельцин разберется. Вот. А здесь свой такой, своего масштаба Ельцин, там президент. Вот. Он сам не знает, сколько здесь стоит метро поехать, потому что он на метро не ездит и вообще здесь не живет практически.
1: А вот, кстати, как перемещается тело?
0: Тело перемещается на автомобиле, который возит другое тело. Если уж мы коснулись этого вопроса, то существует как в лагере... такой как бы вид должностей придурки. То есть это называется придурки. Ну, как бы банщики. Те, кто не работает кайлом, не пилит лес и не рубит уголек. Банщики, хлеборезы, там, парикмахеры и так далее. То есть придурочная должность. К этим должностям можно отнести лиц, которые как бы смычком не водят по струнам и не дуют в дудки. Это рабочие сцены, это... костюмер, это библиотекарь и бухгалтер и тому подобное, директор. Вот, то есть, опять же, они же самые приближенные к телу. Вот, и получается, что человек, по идее, вот по какой-то, они обслуживают трудяг. То есть, как в зоне, парикмахер стрижет людей, чтобы они не вшивили. Банщик им стирает одежду. Вот, и так далее, да? Хлеборез там хлебушек режет. Для того, чтобы они хорошо трудились, им было хорошо. На самом деле, при советской власти все наоборот. Хлеборез – это крупная величина, это воротило, он там продуктами ворочает, да? Вот, парикмахер и так далее. То есть, это все очень серьезные, важные люди. Кроме того, что они не мерзнут там на холоде, не рубят уголь, они еще ворочают делами. То же самое происходит в оркестровой структуре. То есть они не выплевывают легкие в медные духовые инструменты. Вот, они себе там расставляют стульчики, нотки собирают. Конечно, тоже это не сахароработка. Знаешь, там, расставить контрабасы в нужном порядке и поставить маэстро пульт так, чтобы он там видел всех хорошо и не, ему было вольготно. Тоже надо как бы уметь. Но... То есть, если тебя завтра назначат, ты немножко подкачаешься гирькой и сможешь носить арфу один без лишней помощи. Вот. А если дать этому человеку скрипку, который возит тело, да, приближенное, он вряд ли на ней что-нибудь сыграет.
1: А возит тело, в смысле, как бы тоже сотрудник оркестра?
0: Да, да, да.
1: Вот. То есть это как бы специальный шофер тела.
0: Да, он и шофер, и рабочие сцены. Кстати, интересно, при советской власти все музыканты получали так называемые суточные деньги за границей. То есть какое-то количество долларов или там юаней, которые определены были Министерством финансов. Uh-huh. Вот, так как это была интеллигенция, вот, то есть менее значимая для нашего народа часть населения, они получали обыкновенные суточные. А рабочие сцены, так сказать, пролетариат, то есть без дураков, это пролетариат, они рабочие, получали двойную норму суточных. Поэтому всю жизнь рабочие могли себе позволить что-нибудь купить вкусненькое в поездке, хорошо выпить.
1: А в чем причина вот такого отношения? Именно в том, что это пролетариат?
0: Да, да, да. И чисто идеологическая причина. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, какая-то... льготная, что ли, роль этих людей, она и по сей день чувствуется. Они, конечно...
1: Это уже традиция.
0: Это традиция, да. Традиция. Вот, и они... То есть, люди, как бы обслуживающие работяг, вот, uh-huh. сами становятся, то есть, как бы они помощники, люди второго плана. На самом деле, они примыкают к элите. И подчас даже, так как они не заняты на репетициях, у них мозг не так уж перегружен, и физически они бодры, вот, они подчас здоровее, жизнеспособнее и важнее в коллективе, чем вот, даже элита. Вот. Ну, бывают, конечно, казусы. Вот человек, который возит тело, как-то в порыве какого-то патриотизма рассказал, да вот это то-то, а это то-то. На что тело, значит, ну, было в настроении в таком, как бы, демократичном. И сказал,
2: что это какой-то рабочий сцены обсуждает жизнь моих музыкантов?
0: Вследствие чего выяснилось, что этот рабочий сцены довольно, видимо, ранимый человек и пролежал в больничке с прединфарктным состоянием некоторое количество времени.
1: То есть это называется тело как бы рявкнуло?
0: Да не рявкнуло, ну... оно так слегка заметило. Рявкой там никто не будет. Уже не тот возраст. Раньше бывало, да.
1: А вот какие-то ссоры среди музыкантов происходят ли внутри оркестра в момент репетиции, опять же?
0: Ну, в момент репетиции там особенно не поссоришься. И как бы есть эти фишки, там, нарушение творческой дисциплины, пиши объяснительную, получи выговор. Uh-huh. Вот я как бы нарочно, вот по инструкции, я провоцировал такие ситуации. Я пару раз вот зацепился языками с пуделем. Uh-huh. Вот, вследствие чего, значит,
1: вот последователи... Давай как бы не вследствие, а момент зацепа интересен. На какую тему?
0: Как это происходило? На тему того, что...
1: Интересно знать...
0: Что сонный пудель пришел с утра, ему было, видимо, не очень хорошо, заглянувши в партитуру в первый раз, я так думаю, потому что, ну, это пудель. И поэтому он второй дирижер. Вот. Поясняю, нормально человек подготовил бы это все дома. Как вот хороший музыкант берет партию домой, ее выучивает, чтобы потом четко со всеми сыграть. Так заведено в коллективе Лаерский бенд, например, и я пытаюсь четко этому следовать. Вот. Даже вот, в ущерб здоровью иногда. Но это не важно. Вот. Пудель же, опять же, он же пудель, он же его все хвалят. Вот. Он не удастся. Заглянув в партитуру в первый раз, он сказал: «Эй, флейта, что вы там играете? У вас там бемоли, вот чего-то какие-то бемоли». А я, типа, ну, уже имел установку зацепиться с пуделем.
1: Да, у тебя было задание
0: партии зацепиться с пуделем. Бемолей, да, никаких не было. Были, наоборот, одни диезы. Вот. Тут уж у меня, я не буду объяснять эти термины. То есть того, чего говорил пудель, не было в партии. И любой нормальный музыкант, глянув в партитуру, увидит, то есть такую бы глупость, как он, не сказал. Вот. И тут я сказал, какие бемоли, у меня диезы.
1: То есть ты сказал это громко?
0: Нет, ну я не сказал, ты там, пудель, ты там чего. Сказал, извините, маэстро, у меня нет бемоли, у меня здесь диезы, и я там, типа, вот, играю правильно. правильно. Вот. На что была реплика, там, ты, типа, поменьше вы разговариваете, вы много говорите, но это
1: на
0: обычно...
1: На ты или на вы?
0: На вы, на вы. Вот в данном случае на вы, но это такое оскорбительное вы.
1: А, понятно.
0: То есть, вот, когда бомжу ты, наступившему тебе грязной ногой на лакированный концертный ботинок, ты же не скажешь, но ты, конечно, молодой человек, вы, типа, своими костылями поосторожнее по метро шастаете. Угу. Вот. То же самое и здесь. Мол, вы, что вы там себе позволяете? Угу. Ну, как бы внешняя часть закончилась.
1: Так.
0: Далее последовала бумага с подробным объяснением моего, значит, плохого поведения, с предъявлением мне, вот, и так далее, и тому подобное. Но так как это случилось недавно, и, опять же, эксперимент подходил к концу, то... было, опять же, решено уже до крайности довести эту ситуацию и выдержать, если это удастся, вторые разборки. Но так как там тоже не дураки сидят наверху вот этой оркестровой верхушки, по второму разу делать худсовет — это как бы глупо.
1: Ну, в общем,
0: я
1: да.
0: уже немножко...
1: Да по первому тоже глупо, конечно, но это долго.
0: Нет, это... Понял, я бы не сказал, прошу это прощения, произведение да. искусства.
1: А, понятно.
0: Блатного, так, жлобского, хулиганского, но искусства. Вот. И немножко я как бы знаю, как, что такое худсовет. А тут мне сделали профбюро. То есть люди были те же. Вот. Но в данном случае я уже как бы немножко обострял ситуацию как только можно. Никаких, никаких разговоров с ними я вести не стал. Я не стал им говорить, что же вы... То есть по справедливости надо было сказать, вы вообще... задумайтесь. Вам не ясно, что вы завтра кушать будете, чем кормить своих детей. Вы занимаетесь тем, что обсуждаете, какой интонацией было произнесено слово бемоли вот, в беседе с вашим дирижером. Вот. Этого я не стал делать, потому что это, ну, в общем-то, бессмысленно.
1: А собрался весь оркестр, да? Вот
0: нет, не весь. Здесь человек профбюро. А, то есть, как бы люди, которые должны тебя, по идее, ну, не то что отмазывать, но хотя бы как бы объективно отстаивать твои интересы перед лицом администрации. А второй дирижер — это отчасти администрация.
1: Угу.
0: Вот, потому что он как бы входит в элиту. А нет. Вот, значит, случилось, ну, как в хороших советских профсоюзах. То есть, неважно, профсоюзный ты... Я же, кстати, в детстве не различал профсоюз или комсомол, или же это все это одно было.
1: Общем,
0: это, я думаю, что мало кто из лиц старшего поколения различает это и сейчас.
1: Да, правильно.
0: Вот. Ну, и было интересно. Жалко, единственное, что как бы был немножко неподготовлен. То есть, я был неподготовлен. Они-то все договорились, как это у них принято, значит, серия звонков по команде. Вот. Завтра будем, значит, угу, это, сношать во все дырки такого-то провинившегося молодого человека.
1: Угу.
0: Значит, надо сказать то-то и то-то по такому-то поводу. Вот. А я был как бы не готов и не взял с собой никакой звукозаписывающей или видеоаппаратуры, что, в принципе, обогатило бы наш эксперимент.
1: Да, вот это жалко.
0: Вот, это да. Но, как бы, интересные были личные наблюдения. Опять же, синдром массовой фантазии. Когда сначала что-то скромненько так, да вот, значит, нехорошо, вот инцидент с дирижером, а потом пошло какие-то...
1: Так, прости, а инцидент как бы в чем был? То есть вы же зацепились языками, это было как бы рабочий момент, на самом деле, никакого...
0: Это ты так думаешь. Понял, опять же, да. Можно все интерпретировать по-разному. Вспомни, вот... Опять же, милицейский вариант.
1: Да.
0: Ты можешь сказать, мне холодно сидеть в машине, я, можно, не буду выходить. А после того, как ты весь избитый будешь валяться, это будет трактоваться, что ты сопротивлялся при того, вот, властям. Все то же самое. Вот. То есть ты... Как... Но единственная была разница, ты, конечно, побить меня не могли. Вот. Мне так и сказали. У нас тут не комсомольское собрание, мы бить тебя ногами не будем. Угу. То есть это цитата. Из отчета как раз. Вот. Не будем тебя бить ногами. Мы хотим разобраться. Вот. Что ты нам можешь сказать по поводу этой ситуации? Вот. Я им сказал, ничего. Вы тут хорошо подготовились, и поэтому я не буду ничего говорить.
1: Угу.
0: Вот. Это вызвало массу тревоги сначала. Вот. И дальше уже в разговоре в частном там, с дирекцией, то есть все, 5-10, мы пустили нашу как бы новую находку. То есть сейчас модно юридически аргументировать каждый свой шаг. И поэтому, значит, мы, получив консультацию в одном из юридических центров, сотрудничающих с нашим институтом позитологии и всеведения, занимающихся трудовым законодательством, мы, значит, проконсультировались, и я как бы аргументировал свои тексты с носками туда. Это произвело, в принципе, шокирующее и очень пугающее на них впечатление. То есть, по идее, если бы я начал оперировать этим на профбюро четкими юридическими фразами, можно, наверное, все бы там разбежались и попросили бы прощения. Или, может быть, что-нибудь произошло, потому что эти люди, они, в принципе, ничего не знают. Они бесправные. Это сейчас они были как бы в силе, они собрались там и топтали одного, в данном случае меня. Вот, забываю о том, что любой из них может оказаться на их месте. Как в хорошие советские времена. Какой бы ты комбриг ни был, тебя завтра могли сослать туда же. Вот. Они, забыв об этом, как бы все были рады, значит, топтать. Вот. А тут вроде бы вот, вот так вот.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев, который 11 лет выполнял специальное задание 14-го отдела Института бозитологии и всеведения. Он был внедрен в симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова с целью изучения внутренней ситуации в такой структуре, как симфонический оркестр. Ну, ты знаешь, у меня все-таки такое впечатление, что вот, хотя 11 лет выполнял это задание, сейчас вроде бы оно закончилось, но ощущение такое, что ты как бы только собираешься туда поступать на работу, ты не говоришь ничего прямо, то есть ты как-то имен больше произношу я. Ну, первый момент. То есть ощущение, что ты чего-то боишься, кого-то они все стоят внизу, сейчас заколят тебя смычками. То есть не требуется никаких компроматов. На самом деле все материалы, которые ты передал в отдел, в них содержится все. Но поскольку мы разговариваем литературным языком, это не значит, что нужно говорить о красивом бразильском табаке и так далее. Я, нашим радиослушателям интересно, прежде всего, видимо, внутренней кухни, потому что по тем отрывочным лирическим, в общем, твоим выступлениям очень сложно представить реальную картину.
0: Ну, в общем-то, я согласен, но как бы можно сделать скидку на то, что процесс адаптации еще не завершен, а как бы даже в кризисе. Потому что, ну, вспомни, на что похожи прилетевшие только что космонавты.
1: Вот. В общем-то, мне давай, нелегко. Давай с тобой послушаем телефонный звонок. Да, что да, хотят, может быть, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, очень веселая передача. И вы знаете, ваши вот музыкальные иллюстрации просто необыкновенные. Вот которая сейчас прошла, что я живу на улице Ленина, и меня забивает время от времени. Да. Я просто не с самого начала и не знаю. Вот не отключайте меня, у меня еще будет один вопрос. Чей ансамбль играет?
1: Угу. Спасибо за звонок.
3: И еще, вот, знаете, я засекла, еще когда в начале подходила, когда вот вы, Александр, уходили,
1: да,
3: вот,
1: да,
3: Дениса Русоса «Сувенир» тоже, ага, очень прекрасно исполнялся, то есть я просто покатывалась со смеху, и мне так интересно. И вот Антон Королев, конечно, рассказывает, ну, так интересно, и то, что он был внедрен в оркестр Светланова, я, в общем-то, ничего, я сегодня не так вот прицельно могу по времени слушать, это все так интересно, большое вам за все спасибо, и ответьте вот за эти... Про эти музыкальные иллюстрации. Кто это так прекрасно поет и на аккордеоне это так прекрасно играет?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Первая песня принадлежала Перу Немоляева. Кирилла, это группа Бонни Нем, так называемая тяжелая музыка. А про улицу Ленина это песня группы «Ноль». Питерской, да. А еще звоночек, или ты расшевелился все-таки?
0: Ну, может быть, потому что...
1: Да, хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
4: Александр. Здравствуйте. Значит, некоторые замечания хочется сделать.
1: Конечно.
4: Внедряли ли вы еще в какой-нибудь оркестр своего агента из института? Потому что как? Эта иерархическая структура может касаться только одного оркестра Светланова. А ведь у других, может быть, на каких-то иных принципах все построено. И вот мы сейчас обсуждаем, как будто это, так сказать, общие оркестровые термины. А это может касаться только оркестра Светлана. Если еще какой-нибудь внедрение, чтобы можно было сравнить, например, в следующей передаче.
1: Понятно. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Мы, в принципе, же говорили об этом.
0: Да, ну, во-первых, никто не скажет, есть ли и где. Вот, это невозможно из-за секретности. А во-вторых, мы говорили, что не сразу попадешь в оркестр Светланова, и волей-неволей надо было пройти несколько этапов. Вот. А что касается структуры, очень интересный вопрос, потому что это пирамидальная структура, свойственна не только оркестрам, а и многим, в данном случае я буду говорить о них, культурным организациям. Ну, например, там балет Большого театра или, например, структура фонда культуры и тому подобное. Или, например...
1: Ну, давай перечислять примеры до 7 утра. К делу.
0: К делу. Так вот, надо сравнить две ситуации. Нынешнюю и прошлую. Какой бы, естественно, при советской власти человек, руководящий коллективом, он был единоличным как бы тираном. Вот. У нас по-другому нельзя. У нас нет противовеса административной власти в лице профсоюзов. Ничего такого у нас нет. Поэтому тренер ли ведущей хоккейной команды, дирижер ли ведущего оркестра, балетмейстер ли ведущего театра должен быть тираном. Но если раньше над этой яркой, я подчеркиваю, это яркой все-таки должна быть личность, над этой яркой личностью нависал меч ЦК, там, политбюро или чего-то такого, то есть партийный как бы идеологический меч, и после каких-нибудь ошибок или ошибочных шагов он мог получить по шапке, то сейчас этого нет. И этот единоличный лидер, тиран, становится абсолютно единоличным тираном. Вследствие этого власть его становится безграничной. Вот. И, как следствие, опять же, деградация творческая. Что мы видим в лице многих любимых, популярных сейчас классических музыкантов типа Ростроповича. Вот. И в лице, в данном случае, нашего персонажа «Тело-1» Евгения Федоровича Светланова. Это бывший гениальный дирижер с очень сложным, как и у многих гениев, характером, ядовитым, я бы сказал, не гуманным, потому что мы можем провести целый ряд музыкантов, ценнейших, виднейших, выдающихся, игравших в этом коллективе, и которые были удалены, можно сказать, мановением ока, только за какие-то там детали, какие-то проступки, все. Никогда не принималось в расчет его творческое лицо. А опять же, я повторяю, что выдающимся личностям, типа там, не знаю, той же Шаде, позволено многое. То есть ты не должен, так сказать, заковывать Шаде в наручники и валять ее по земле из-за того, что ей холодно, она не вышла из машины. Потому что это Шаде, она одна. Гаишников много, а Шаде одна. Вот. То же самое относится к выдающимся оркестровым музыкантам. Но вследствие нашей советской как бы действительности выдающийся это инженер, конструктор, вот мой однофамилец, делал, так сказать, ракетные двигатели в шарашке. Кто он был? Заключенный. Он мог завтра получить Кайло, и никто не посмотрит, что он выдающийся.
1: Или печальная судьба господина Калашникова, кстати.
0: Да. Вот, то есть это выдающийся, да, тоже конструктор. То же самое с оркестровыми музыкантами. Но возвращаясь лично к Евгению Федоровичу, который, опять же, яркий герой прошлых дней. Вот. Если ты, например, вот придешь ко мне домой, подойдешь к моему шкафчику, где стоит вся антология записей госоркестра со Светлановым, вот, потому что, как бы, отправляясь в стан врага, надо знать, чем они вообще дышат, что у него. То есть, ну, известная кухня, фишка, вообще, да. Фишка разведчиков, да, коим я, в общем-то, себя и причисляю. Ну, так вот, ты можешь мне выбрать из шкафа любую запись и поставить, я скажу, это записано до 87-го года, это записано после 90-го, предположим, 3-го, когда Пудель вошел как бы в разгар когда его терминаторские способности уже начали лить гной и так склеротические сосуды этого коллектива. Пример могу привести недавний. Коллектив был на гастролях в Америке и в Южной Америке. Это огромная экспедиция, это целое дело, это тур, то есть подобный, не знаю, концертам ACDC вокруг Европы. Вот, где каждый день новый город, но ACDC не ездит так долго, то есть у них не бывает, что ты два дня едешь от Нью-Йорка на юг, да, чтобы сыграть концерт с Пуделем, вернуться обратно в Нью-Йорк, и там 12 часов лететь на самолете в Буэнос-Айрес или в какой-нибудь бразильский городок, чтобы уронить мешочек с песком на крышу бразильскому обывателю. Вот, они все-таки ездят не так. Ну вот. Немножко отклонюсь в репертуарную, как бы, часть. Известное дело, что человек, изучающий глубоко предмет, быстро как бы присыщается лучшими произведениями. Вот. Ну, как какой-либо пример. Ну, например, вот ты, Саша, изучаешь русскую литературу, да? Да. Вот, практически любое произведение Пушкина тебе известно. Лермонтов и Гоголь, Лермонтов, Чехов, Толстой тобой изучены довольно глубоко. И сейчас ты подошел к писателям второго плана. Вот. То есть ты уже знаком с предметом, и ты двигаешься вглубь. Но вглубь в каком смысле? Уже менее ценные произведения. Они интересны.
1: Да, это естественно, вот. Да, да.
0: Естественно, дирижер, который всю жизнь машет симфонии Чайковского, выдающиеся шедевры, когда-то допресыщается им. И ему в кайф помахать чем-либо второстепенным. А так как на Западе вследствие всеобщего всемирного упадка все-таки классической культуры просят этакой энциклопедичности. Им стало интересно всякая фигня из русской музыки, мягко говоря.
1: То вот. Есть,
0: не вся русская музыка.
1: Они уже познали вот серьезную музыку.
0: Да, видимо. И они считают, что вот их эрудиция западная должна прикоснуться к третьестепенным, достойно забытым произведениям того же Чайковского. И в репертуар гастроли были включены именно такие произведения. Третьестепенные, я бы их назвал.
1: Ведь вы же потратили наверняка, сами оркестровые музыканты, огромное количество времени на эти репетиции, на эти муки. Вас вообще спрашивают о репертуаре? Спрашивали ли вас о репертуаре? Например, если хронически, например, у тебя аллергия на там, Малера, к примеру.
0: Если у меня аллергия на Малера, и я вхожу в члены худсовета, я, по идее, мог бы подать свою реплику или какое-то мнение. Но так как худсовет исполняет только фискальные и жандармские функции, то, естественно, никакой речи о том, что эти говенные записи Малера не стоит делать, тратить на них средства и здоровье музыкантов, никто об этом наоборот.
1: То есть, в принципе, играют то, за что платят. Но это же тоже хорошо для оркестра.
0: Это за что платят. Это нормальный такой коммерческий вариант. Но когда ты должен еще чирикать, прославляя то, что ты сыграл, за что платят, от того, что тебя, а может быть, тебя от этого тошнит, это я вообще не считаю нормально. То есть я должен, по идее, да, чтобы быть в фаворе, я должен прям восхищаться этими записями Малера. Вот. Я мог это делать, они у меня все есть.
1: Ну, я знаю, да. Ты, кстати, в Гааге. Вот,
0: в Гааге я
1: закупались.
0: Закупались, да, 14-м отделом, дабы я мог, значит, оперировать этим материалом. Но к чему я хочу вернуться? Значит, вследствие каких-то причин гонорар маэстро был урезан. Вот. И всю поездку, махая этими третьестепенными произведениями, он не очень-то утруждался. То есть стоял такой понурый старичок, показывал, где начинать и где заканчивать. Вот. А все знают, что дирижерство это подобно... Дирижер подобен Кашпировскому. Он людей заставляет творить, жить, вытягивая из них какие-то художественные ресурсы и заставлять делать невозможное даже в музыке.
1: Такой момент, то есть как бы был урезан гонорар телу, А, собственно, гонорар музыкантов тоже был.
0: А, это не гонорар. Опять же, мы вернемся сейчас музыкантам по...
1: Нет, просто ситуация такая. Если, значит, был урезан гонорар на весь оркестр, бюджет имеется в виду, да, вот выплат денег, то как бы в данном случае он мог бы резонно, поскольку человек все-таки своего рода гениальный и очень уже пожилой...
0: Сказать, скиньтесь мне.
1: Нет, не сказать скиньтесь, а просто тем самым заставлять и вас выразить протест, дескать, нам не оплатили, мы сыграем хуже. Это другой вопрос по искусству. Насколько это честно в плане искусства. Вот. Но если, например, музыкант получали те же деньги, композитор, которого вы выбрали играть, вернее, вот он выбрал, ни в чем не виноват, его произведения хуже, лучше от этого не станут. Вот. И это только личное дело тела. Вот. Тогда это, конечно, другая ситуация. Вот насколько из этих трех предложенных мной ситуаций, какая имела место быть?
0: Ты знаешь, это надо оперировать цифрами, потому что когда тебе на последнем концерте попросили сыграть немножечко за меньшие деньги, разница была в несколько десятков условных единиц. А когда разница в несколько четырехзначных чисел, то ты не будешь думать оркестранты, протесты или что-нибудь такое. Вот. Это, в принципе, неприятно. Вот. И поэтому лишних таких мыслей, я думаю, в голове не было. Лишь бы отмахать эти... Тут же эти третьестепенные произведения стали гадкими и непривлекающими внимание маэстро. И поэтому он помахивал постольку поскольку в течение 40 дней.
1: Давай послушаем телефонный звонок. Пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
5: Алло.
1: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А рассказывайте, уважаемый.
5: А все-таки вот албанские студенты, когда писали сочинения, а и вы, ну, обманываете, вы не включаете их в вашу передачу.
1: Угу. А извините, у вас сейчас включен приемник?
5: Да.
1: А извините, а вот если это не секрет, ну вы вроде не женщина, а какого вы года рождения? Я сейчас запишу.
5: А, 59-го.
1: 59-го. А скажите, вот, ну, судя по всему, вы такой взрослый человек. Вы вот сейчас, и приемник у вас включен. Вы слышите, о чем у нас идет речь?
5: Да-да.
1: А вот скажите, человек 59-го года рождения будет разговаривать об албанских студентах, когда речь идет о академическом искусстве, собственно говоря? Вот это как-то нормально?
5: Как, ну, считаете? Может быть, не нормально. Вот, я не залетел, чтобы вы сейчас что-то ответили. Ну вот мы здесь слушали полет валькирии, смотрели, и вот никто не увидел, как они там летают.
1: А, да. Ну, говорят, вот посадские вроде видели. Ну, к ним ближе было. Ну, сейчас вот Антон ответит. Я вижу, что он как бы полон решимости. Спасибо, до свидания.
0: Я, во-первых, должен сказать, что этот звонок неспроста.
1: Естественно. Вот. Это из соседней комнаты, референт, откройте секрет. Ну, продолжай.
0: Да, а насчет полета валькирии интересная тема, потому что тут я должен воспользоваться тем термином базитолога Андрея Орлова, который к подаче вот этой всей музыкальной жизни, концертов, к предложению публики вот этих самых, вот этой нашей продукции, если можно так выразиться, он это все обозначает термином «наперсточничество». Я очень глубоко, кстати, тронут этим словом. Оно очень ёмкое. Объясню. Ну, все знают эту игру замечательную, наперсточничество, да?
1: Мы у нас иногда... свои люди были внедрены тоже туда.
0: Да. Вот не мне объяснять правила игры. Расшифрую, как это проецируется на культурную жизнь, в частности, вот академического искусства. Вывешивается афиша с замечательным именем маэстро. В данном случае Евгения Федоровича, которого мы тут подробно обсуждаем. Вот. С замечательным коллективом, вот, который считается выдающимся, передовым и элитой. Вешаются, пишутся фамилии композиторов хороших, тоже наших любимых. Вот, и любимой публикой произведений. И народ, уставший от стрессов, от телевизионной рекламы, от невыплаты зарплат, наскребя некоторое количество денег, очень небольших, которые платят за билет классических музыкантов, идет на концерт и думает, что вот он, наконец, прильнет к свежему источнику экологически чистых звуков и обретет душевное, а подчас и физическое здоровье, потому что одна из наших вот совместных с Сашей работ касалась именно благотворного физического воздействия классической музыки на организм. Вот. И тут ему выясняется, что в этом наперстке-то шарика-то и нет. А есть даже не шарик, а большая фига, если можно так выразиться.
1: Катушек попросту.
0: Катушек, да. Вот. А так как шарик-то можно пощупать руками, как бы материален и конкретен, то классическое искусство — это искусство интуиции, восприятия, которое есть в каждом человеке, я уверен. Оно может быть приглушено, оно может быть натренировано. Вот. Но не все об этом знают. И люди вроде красивы, вроде все вышли во фраках, вроде вспотевший, раскрасневшийся маэстро что-то там махал, и было громко. Но нет удовлетворения вот этого. Чувство скуки, обманутости, при том, что вроде все есть. Атрибутика вся имеется. Музыканты, билет, зал, консерватория. Вот, вот это наперсток. Вот. Так что не зря разговор о валькириях зашел.
1: Да, ты же вот 11 лет был нашим, так сказать, агентом. Вот с какого, на твой взгляд, времени оркестр стал превращаться именно в группу наперсточников?
0: Я скажу, значит, один из любимейших моих дисков этого коллектива — это концерт 86-го, по-моему, года в Большом зале консерватории, записаны симфонические танцы Рахманинова. Угу. Потрясающая запись, при том, что это концертная, то есть без дублей, сложнейшее произведение, и в смысле для дирижера, и для каждого участника. Сложнейшие партии, ансамбль, строй, стиль Рахманинова. Ну,
1: действительно, ты так вот вошел вообще в роль оркестрового музыканта. Я просто смотрю, прямо глаза у тебя загорелись.
0: Ну, я тут...
1: Из Польши по другим приехал. Ну, ладно, да, извини, что я сбился. Да.
0: Может быть, я здесь... Наверное, больше говорю все-таки как слушатель. Понятно. Потому что, когда я первый раз услышал эту пластинку, я был оркестровым музыкантом, но не этого коллектива. Вот.
1: Ты был музыкантом коллектива предвыборной кампании Леха Валенс. Продолжай, ладно.
0: Да. 91-й год. Славная поездка по Соединенным Штатам Америки, где, например, 7-я симфония Прокофьева звучала так, что нелюбимый, но уважаемый, но нелюбимый мною автор радовал мне слух. Я не люблю Прокофьева, признаюсь, при всем уважении. Вот. Но эта симфония доставляла мне радость в руках Светланова и тех музыкантов, которые тогда играли. Вот. И постепенно, постепенно... Это точной границы я тебе не скажу, когда это произошло.
1: Это в документах есть, я надеюсь?
0: В документах, я думаю, стоит отследить как бы вот эту кривую, которая пересекает вот эту точку деградации.
1: Понятно.
0: Вот, для меня это, конечно, время разборок. Вот. То есть, когда... Ну, может быть, это личное, да. Вот. Некоторые мое сейчас состояние. И... То есть, я держу 93-й год, лето. Вот. Для меня это... как бы после этого были всплески творчества. Был замечательный, например, несостоявшийся концерт с Третьяковым. Это ты, может быть, не знаешь, ты такой человек далекий от прослушивания.
1: Знаю Третьякова, он в данный момент находится в Японии, по-моему, уже 5-й год.
0: Ну, видишь, я вижу, опять же, закрытость оркестровой структуры не позволяет мне следить даже за собственной семьей подчас.
1: Да.
0: Так вот, Третьяков приехал играть концерт Чайковского для скрипки с госоркестром. Репетировал «Пудель». «Пудель», как всегда, пришел несколько вялый с утреца, партитурку раскрыл, вот, новую для себя. Вот, сказав при этом, что концерт Чайковского для скрипки это редко играет, поэтому, типа, зарубаться нечего. Вот, и помахивает... А, кстати, у него интересная манера дирижировать. Он машет обычно одной лапкой и держит ее где-то там, вот в том месте, где обычно...
1: Гениталия.
0: Да.
1: Угу.
0: Вот. Но творческое впечатление, конечно, не навеяно Пуделем, а навеяно игрой Третьякова, тем, как он, ну, будем выражаться так, построил музыкантов, например, группы первых скрипок. Они просто начинают концерт, играют скрипки. Вот. Он сказал пару таких веских, авторитетных слов, и эти люди, забывшие вообще как бы совесть музыканта, вдруг заиграли, ну, похоже, как вот до 93-го года. Вот, и одна, ну, естественно, когда солист, играющий на скрипке, стоит на сцене, он обращен спиной к большей части оркестра, от дирижера лицом. Так спина этого самого Третьякова, любимого мной скрипача, в смысле дирижирования, говорила мне гораздо больше, чем весь пудель вместе взятый. К сожалению, концерт не состоялся, потому что у Третьякова была, были проблемы с правой рукой, там что-то такое было переиграно. То есть вот двигать смычком было трудно, и не надо было играть, потому что, ну, можно было переиграть руку навсегда. Вот. И, ну, эти две репетиции я вспоминаю с благодарностью. То есть, в принципе, не зря я работал 11 лет. Вот на...
1: То есть положительные эмоции тоже были.
0: Ну как положительные?
1: Ну я понял, послушай, вот в принципе я как бы хочу еще более как бы подвести вот эту линию, то есть чтобы наши уважаемые поняли, о чем мы вообще говорим. Вот ты точку отсчета официально начала превращения оркестров в группу наперсочников, да? Ты как бы оцениваешь 93-м годом этого...
0: Ну, это субъективное,
1: ну, да. Да, вот. Тем не менее, как бы конкретный пример — это вот празднование 850-летия нашего города. Вот к чему все это пришло, я попросил бы тебя рассказать. Это будет веским аргументом, на мой взгляд.
0: Я тут тогда должен как бы вспомнить о некоем противостоянии оркестра Плетнева, который создан, который является негосударственным коллективом, насколько я понимаю, и создан не на деньги налогоплательщиков, а он в этот оркестр вошли очень многие выдающиеся музыканты коллективов Москвы. То есть как бы лучшие соки были высосаны оркестром Плетнева. В результате ревность таких дирижеров, как Светланов и прочих, понятна, потому что у них якобы ушли лучшие люди. Вот. Но на их место пришли, в принципе, достойные, молодые и другие музыканты. И оркестры не умерли. Более того, с появлением Плетневского оркестра государственным оркестрам стали прибавлять зарплату. Вот. Я считаю, это то есть из одного из-за этого хорошо, что создался оркестр Плетнева. Даже был случай, рассказывали мне ветераны, я не знаю, насколько это байка, потому что это документально не запротоколировано. Оркестр Светланова гастролировал в Испании. И там, короче, было игрище, при котором присутствовал Горбачев с женой. И Светлана сказала: вот Плетнев тут высосал все соки из оркестра, увел лучших людей, создал свой российский оркестр. На что сказал Горбачев: молодец, Миша Плетнев, хорошо сделал. И правильно, хорошо сделал, потому что появилась некая альтернатива. Я не берусь как бы освещать обстановку в Плетневском оркестре, потому что я там не был внедрен. Вот. Работают там люди совершенно разные. У них при советских каких-то остатках советской психологии все-таки есть новая как бы струя вот, во взаимоотношениях. Вот.
1: А послушай, значит, получается, все-таки существует такая достаточно мощная миграция музыкантов. И вот как ты считаешь, ну, прежде всего, вот такая деградация коллектива нами рассматриваемого, она, то есть причиной этой деградации является все-таки отсутствие полной дисциплины или отток мощных каких-то музыкантов, самостоятельных,
0: тогда,
1: способных мыслить.
0: Если,
1: да,
0: мы немножко прервемся по поводу этого 850-летия. Если мы коснулись все-таки этого важного вопроса деградации, я обозначу несколько причин. Во-первых, ну, в силу нашей, как бы, нашего воспитания, ну, возьмем, что поближе лежит, материальное положение. Повторяю, раньше эти люди были, мягко говоря, обеспечены. По сравнению с общей массой советского народа. Они получали зарплату 400-440 рублей, солисты получали вот этого коллектива. Плюс гастроли, плюс деньги за записи, тоже, в общем-то, по тем временам приличные. Вот. Сейчас же положение круто, в общем-то, изменилось, потому что зарплаты нищенские, гастроли, любой мешочник на куртках делает больше гораздо, вот. И многие музыканты вынуждены подрабатывать на, кстати, на тех автомобилях. Вот в 1986 году был юбилей коллектива, по-моему, 50 лет. И государственные власти подарили каждому оркестранту автомобиль «Жигули». И вот на тех машинках сейчас многие оркестранты возят людей, зарабатывая хоть какую-то, значит, прибавку к бюджету.
1: А в курсе ли вот таких действий Евгений Федорович Светланов? Что его музыканты вынуждены бомбить?
0: Он в курсе после того письма, которые ему сочинили и передали через женщину, которая должна была уволиться через три дня, значит, в связи со старостью. То есть никто не рискнул пойти и самому отдать это письмо. Вот. И теперь Светланов аргументирует, то есть употребляет вот эти факты низких зарплат, там, разъездов на автомобилях, все такое, в своих многочисленных интервью всяким идиотским ведущим, типа, то есть, ну как, на журналиста, да, интервьюируют,
1: да,
0: типа,
1: да,
0: Маши Варденго из «Аргументов и фактов». Uh-huh. Совершенно идиотское, я считаю, интервью. Вот. Я не хочу сейчас останавливаться на этом вопросе, но вот я еще раз повторю этот термин.
1: Учитывая вот то, что это, кстати, под этим псевдонимом выступает, собственно, мужчина, то есть для мужчины.
0: Для мужчины вообще это, я считаю, да, неприлично. Да. Так вот, еще одна причина, кроме материальной, старение. Старение. Ну, это объяснять нечего, да, чем это. Вот, климаксы, притом довольно-таки ранние и мучительные из-за, опять же,
1: долгих переездов
0: и сексуального воздержания. Да. Вот, психологический шок, потому что ты был раньше почетный, упакованный музыкант, а теперь ты нищий, и все смеются. Ха-ха-ха, ты что, еще музыкой занимаешься? Вот. То есть люди состоявшейся старой психологии вдруг оказывается совершенно от этих новых непонятных условиях. Кадровая политика. Потому что вот тот синдром, когда берется второй дирижер хуже, чем ты, чтобы не было конкуренции. Опять же, концертмейстер берет себе рядом сидящего похуже, чтобы не было конкуренции. И так далее, и так далее. То есть то, что было наверху, просачивается рыба как из головы. Поэтому берут кого ни попадя. Вот, набрали всякое, вот, в принципе, не очень квалифицированных музыкантов.
1: В принципе, ведь это такое положение в стране помогает, может быть, можно это назвать даже такой странной демократией, когда вроде бы полная свобода выбора, да, тем не менее вот этим и пользуются очень многие. То есть, в принципе, не нравится тебе, да, ты хороший музыкант, не нравится, уходи на твое место, мы найдем 20 человек, и 20 человек прибегут.
2: Так и говорит тело. У нас двери открыты, кому не нравится, вот, пожалуйста.
0: Двери открыты. Это любимая, кстати, поговорка музыкантов. Вот, они любят подхватить иногда какой-нибудь афоризм, связанный Евгением Федоровичем. Вот. Да, насчет демократии. Очень интересно ты затронул вопрос, потому что, опять же, люди, которые были наименее подвержены идеологии, все-таки наименее, они, я повторяю, были за границей в советское время, живой доллар видели в руках и могли, знали, как им пользоваться. Вот. Сейчас эта структура, играли музыку, не подверженную идеологии, практически. Вот. Это не живопись, не литература. Вот. И не советские песни патриотические. Хотя приходилось этим заниматься. Но, как ни странно, сейчас эта структура является наиболее консервативной. В чем это выражается? Во-первых, в закрытости общества. То есть, в чем выражается симфоническая закрытость? Известно, что приглашение других дирижеров из разных стран, из разных коллективов идет на пользу и дирижерам, и коллективу. Я припомню только парочку моментов. Что такое?
1: Мы закончили наш разговор о демократии. Да, демократия в понятии вот оркестра.
0: Да, но я имею в виду как раз противоположное, да, что там наиболее консервативная ситуация. Опять же, повторюсь, закрытость, то есть не пускают достойных дирижеров, которые, опять же, могли бы в глазах музыкантов составить, а могли бы и не составить конкуренцию маэстро, имею в виду тело. Закрытость в чем? Например, мы, вот музыканты тогда симфонического оркестра Светланова, слабо информированы о жизни, например, других московских коллективов, о зарплатах, что очень важно обычным музыкантам. Естественно, никто не ходит на концерты, потому что музыку как бы любить считается не очень, как бы, не очень благоразумным. И типа ты вот выпендриваешься, музыку любишь. Хотя на словах все обсуждают тонкости исполнения там кем-то, чем-то, чего-то. Вот. Типичная советская шапка-закидательство. Советский значит лучший. На примере тех же пресловутых записей Малера. То есть... Мы там записали Малера одной левой, заполонили все, весь рынок этих произведений на Западе и вообще уделали всех, кого не попадя, от Нью-Йоркской филармонии до оркестра «Концерт Гибау». Ну и долго можно продолжать описывать такие чисто советские консервативные черты, вот свойственные в прошлом наименее идеологизированной части деятелей культуры. Вот. Ну, например, опять же, церемониал. А, вот я тебе скажу такую интересную вещь. Едут люди на поезде там из города в город на гастролях. Mm-hmm. Всерьез беседуют о том, что сейчас в оркестре идет время перемен и грядет возрождение. То есть бред полный.
1: А люди, взрослые, да?
0: Взрослые люди
1: тоже
0: бредят,
1: не,
0: да.
1: Не моложе 59-го года рождения.
0: Не моложе, а при том, что, опять же, и имеет синдром общественной массовой фантазии. То есть один запел песню на эту тему, второй подхватил. Если ты, как при Сталине, первый кончишь аплодировать, тебя посадят. То есть примерно здесь, если ты скажешь что-то не в струю, тебе будет потом, может быть, не очень хорошо.
1: Угу. А вот если мы анализируем дальше с местами не столь отдаленными,
0: да,
1: вот всю эту ситуацию, то, в общем-то, есть такое понятие, как стукачок. Вот
0: это...
1: насколько это распространено вообще в оркестровой структуре?
0: Я знаю один пример не из оркестра Светланова, а из другого, не менее выдающегося. Два музыканта молодых, одногодки и друзья, поступают, приходят играть в оркестр. Естественно, поступают это слишком сразу. Там очень долгая процедура. Но везде по-разному. Там свои есть традиции. Знаешь, как вот Солженицын с Шаламовым спорят, как там в зоне было. Вот. И как там, кто где как сидел. Нельзя это явление охватить. Каждый сидел в своей зоне, там были свои порядки, свои были, своя ситуация. И как сказал Константин Симонов, ну, в данном случае о войне, что про войну никто не знает все. Каждый знает свою войну, каждый знает свою зону, и каждый знает свою симфоническую структуру. Так вот, в той структуре, о которой я говорю, два молодых музыканта должны были пройти там пробу, постепенно перейти на договор, туда-сюда. И в какой-то момент один из них написал на своего друга следующую бумагу, что, мол, я считаю, что мой товарищ такой-то не вполне соответствует уровню этого колоссального, шикарного, замечательного, выдающегося, потрясающего, единственного в мире коллектива, где я почитаю за честь вообще вытирать ноги о порог, прежде чем зайти и понюхать этот воздух, где, которым дышат эти выдающиеся музыканты под руководством этого выдающегося и так далее, значит, долгая песня. Вот. Если бы тот написал на него бумагу побыстрее, то неизвестно, кто бы выиграл. Вот, то есть выиграл, выигрывает в данном случае. Не отвлекайся, пожалуйста, Саша, потому что вот, мне трудно говорить, ты все-таки. Вот, да. То есть выигрывает тот, кто первый. Вот, он первый написал бумагу на него, он теперь работает, он в почете, вот, а тот занимается другом. Другой деятельностью, вне того коллектива.
1: Понятно. Вот, и то есть... все-таки теперь пришло, да, да. Пришла пора к празднованию 850-летия.
0: Вот, вот.
1: Потому что мы как бы заинтриговали, а
0: они
1: логически непонятно.
0: Ну, тут просто как разблюдовка, кто где играет. В то время как оркестр Плетнева выступал на Красной площади со всяческими Паваротти и Кисинами, а известно, что на Красную площадь не всякого пускают и не всякий имеет право там играть, потому что это концертная площадка, сам понимаешь, это, она, несмотря на то тельце, которое там еще фигурирует, и многих выдающихся деятелей партии, зарытых у стены, все-таки это выдающаяся концертная площадка нашей страны. Вот. И большая честь классического музыканта, пусть даже на холоде и в отсутствии акустики, там играть. Так вот, оркестр Плетнева играет на Красной площади, транслируется по всем каналам, ну, как все это освещается на весь мир и так далее. Люди получают хорошие деньги за это выступление, потому что, не, сам понимаешь, зазря там мерзнуть никто не станет. Вот. А наш герой, то есть госоркестр, играет, я сейчас скажу, в двух местах они играли. В Коломенском на шоу этих толкинистов. То есть, как тебе что, известно...
1: Которые толкают?
0: Нет, что-то? Нет. Ну, молодые люди, начитавшиеся вот книжек Толкинга.
1: Про рыцарей.
0: Да, про рыцарей, которые бегают с мечами. И у них как бы центр тусовки вот в Коломенском. Там много каких-то развалин, можно романтично там бегать, махать деревянными мечами. И вот, видимо, нашлись какие-то

0: сторону. Тут интересный факт. Как бы я желаю прощупать степень свободы действий от простого музыканта, коим я являлся, спросил у представителя администрации, милой такой женщины с грустными глазами, могу ли я платные или эти концерты? То есть, если концерт платный, ты можешь, например, его не играть, а деньги получит тот, кто играл. На что мне было... Я, мол, вот, хотел бы не участвовать, а если концерт платный, то это безболезненно.
1: То есть у тебя было задание все-таки, видишь, правильно, наконец-то пришел в себя, узнаю того прежнего молодого Геннадия.
0: Так вот, мне было отвечено, что сейчас не прекращена практика выплаты денег за халтуры. То есть такой концерт называется халтурой. А я так, как так? То есть, типа, что это там, значит, денег дадут, но не раздадут. Нет, будет впоследствии выплачена премия. А тут слушатели и ты, в общем-то, должны ощутить некую разницу между оплатой труда, то есть ты, например, сыграл в клубе «Не бей копытом», ты получил там какое-то количество денежных знаков, не будем скрывать, да? Вот. А музыканты твои, в общем-то, тоже. Вот. А представляешь такую ситуацию, ты получил денег и скажешь музыканту, ну, ребята, вы потом получите от меня какую-нибудь вот премию когда-нибудь, я вам дам.
1: Вот. А в курсе ли тело?
0: Тело, а ему что, все равно ему как бы без разницы, что там получает музыкант. Потому что он... я не хочу сейчас об теле, значит... Просто еще интересная такая деталь, что премия выдается за хорошее поведение. Если ты оступился, ты, сыгравший халтуру, мерзнув на холоде, смотря на побоище толкинистов, можешь не получить за это ничего. То есть все равно, что я, например, ну там... косо на тебя посмотрю, ты скажешь, нет, за сегодняшний концерт я тебе премию не дам. Это немножко дико звучит, а в структуре симфонической нормально.
1: Давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы нашему агенту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны внимания к вам. Алло.
2: Алло.
1: Доброй ночи. Рассказывайте.
2: Вот. Которые собирают там профсоюзные эти дела, да, называются. Да. Это вообще вот такая вообще ситуация, она хуже, чем тюрьма. Ну, в смысле, ну, это вообще, вот я не знаю, я, например, ну, вообще за одно это, только за то, что вот так получается, я не знаю, я не хочу сказать, вот люди, какие-то люди у нас плохие, да, вот кто-то сексотит, да, кто-то вот, ну, а некоторые говорят, ну, ничего, жизнь есть жизнь. Ну, как жизнь есть жизнь, если ты перед Богом живешь, да, надо же перед Богом жить, а не смотреть, кто как чего делает. Ну, как бы перед собой, как говорится. И вот поэтому, пока мы все Библию не выучим вот так на зубок, в общем-то, мы ничего и знать вообще не можем, как говорится. Нам самим-то не дано что-нибудь, каплю истины знать, так, самим по себе. Поэтому надо Библию читать раз 20 и часа по 23 листа, тогда только понятно будет. А когда человек не знает вот этой грамоты, значит, он вообще ничего не знает. Что тогда их обсуждать?
1: Спасибо, спасибо. Ну, вот, как бы, была такая тоже версия проскочила.
0: Ну, в общем-то, справедливо. Да. Но я бы не очень... В принципе, наверное, я имею право так сказать, потому что я, хоть и в засланном виде, у меня как-то были пути отступления, да, я мог вернуться в свой 14-й отдел и...
1: Ну, доложить, что не справился с заданием.
0: Да, или, в общем, да. Все-таки я это прошел. Вот. Я это имел на своей шкуре, и я могу сказать следующее. Я бы этих людей не судил очень уж строго. Почему? Да в силу, например, их как бы маргинального происхождения. Поясню. Например, лица, играющие на вот в большинстве своем на медных духовых инструментах, они зачастую имеют, например, длительное военное прошлое. То есть они были с какими-то сверхсрочниками и даже суворовскими этими учениками, или как их там называют. То есть у них детство-то в шинелях прошло.
1: Суворовцы, вот. Юные суворовцы.
0: Юные суворовцы, но с трубами в руках. Вот. А имея военное прошлое, вот я...

0: сам человек, прошедший несколько, у нас была, помните, беседа, несколько военных как бы лет, вот, в мирное, слава богу, время, знаю, как тяжело избавиться от вот этой психологии. А если она еще и культивируется в данном симфоническом оркестре, то вот. А насчет маргинальности. В основном люди, играющие, например, на духовых инструментах, они, ну, мягко говоря, отцахи. То есть они из других городов, из простых семей. И вот от своих простых, простонародных, в хорошем смысле, корней они уже оторвались и попали в среду как бы интеллигенции. Но так как это интеллигенция, интеллигентность их некровная, невоспитанная поколениями, да и тому же искаженная советской действительностью, то они остаются маргиналами, психологическими маргиналами. За редкими исключениями, был в этом оркестре человек, его зовут Владимир Соколов, это кларнетист, один из выдающихся. Я бы не называл его выдающимся кларнетистом, это выдающийся музыкант и вообще артист и художник. Вот. Когда он был еще вот, а он один из последних уважаемых мною музыкантов ушел из этого коллектива. Там еще есть, я просто сейчас не о них говорю, еще есть несколько человек. Вот. Ситуация была совершенно другая, психологически. То есть играть было по-другому, когда он был рядом, когда он сидел там вот сзади и играл на своем кларнете. Даже молчал, когда он просто присутствовал, ну, в паузах. Вот. Этот человек 11-й ребенок в семье, насколько я знаю. Но по интеллигентности, по какому-то внутреннему благородству, не знаю, в Лондоне, говорят, люди ошибались, вот, принимая его за лорда. Вот. А он был такой. То есть это, вот. Но это исключение, опять же.
1: Часто ли оркестровые музыканты приходят на работу, на репетицию с чесночным запахом изо рта?
0: Да каких только запахов нет. Вообще, в принципе, когда ты ездил еще на метро, когда оно работало, вот эта ветка, ведущая к твоему дому, ты, наверное, замечал, сколь опасно и трудно ездить в метро, где множество разных тел с разными запахами, разными волосами и так далее. А в оркестре примерно то же самое. Ты же сидишь плечом к плечу практически. Вот, даже на больших сценах, типа консерватории большого зала. А если маленькая? То есть ты, короче, натурально глотаешь инфекцию. Вот когда человек один заболевает, то тут и чеснок начинаешь есть.
1: А вот насчет, то есть ты уже говорил о том, да, что в штате оркестра существует бухгалтер, тело, пудель и так далее. А вот существует ли как бы доктор оркестровый? Ведь,
0: нет, конечно.
1: То есть как бы лечится каждый по-своему. Какова система оплаты больничных в оркестре?
0: Ну, обычная советская система оплаты.
1: Нет, вот сейчас, в наше время. Вот
0: это такая же, как и была, да. Интересно насчет доктора. Я помню, был такой ныне покойный выдающийся трубач по фамилии Володин. Еще когда, ну, стародавние времена, это легенда. Я знаю это как легенда. Документально, опять же, это не зафиксировано. У человека выскочила лихорадка на губе. Ну, знаешь, такое. Завираксов тогда не было.
1: Рок.
0: Да.
1: Такой рок.
0: Вот. А так как играешь на трубе, это колоссальная нагрузка на губу. Ну, просто нельзя играть. Вот. А нужно было репетировать. Даже это был не концерт, а просто репетиция. Поэму «Экстаза Скрябина». Это произведение с труднейшей партии трубы, сольной, очень важной. И музыкант говорит там, маэстро, типа, у меня вот лихорадка, я не могу играть, там, все такое. На что Евгений Федорович сказал:
2: я, к сожалению, не доктор. Вот так судьба распорядилась, что я стал дирижером. А мне надо было быть доктором.
0: Вот. Ну и пришлось, короче, играть, разбивая в кровь все вот эту болячку на губе и так далее. Вот. А другой, значит, такой же, но противоположный. Человек с тромбоном шел на запись и упал. Трещина в пальце. Слава богу, для тромбониста это как бы расстройство,
1: палец,
0: да, расстройство, но не такое. То есть там палец не должен, как у скрипача, бегать. Но все равно, короче, вот, ну, это температура, боль, шок и неприятностью. Что делает этот музыкант? Он не подползает к автомату, зовя к этому самому к телефонному, вызывая скорую помощь, он идет на запись. через весь город с опухшим черным уже пальцем приходит в артистическую к дирижеру и говорит: Евгений Федорович, вот я сломал палец, посмотрите. Типа как будто, знаешь, дирижер, он врач, он скажет: да, у тебя палец действительно сломан, иди там отдыхай.
1: Uh-huh. Вот. А что сказал?
0: Ну вот он сказал, представляешь, он тебе подносит распухший черный палец. Ну что ты сейчас скажешь? Он отпустил, он, конечно. Но суть в том, что критерием является... То есть он сказал: да это не перелом, это вы там чернилами испачкали.
1: А тот бы сел бы
0: играл.
1: Он бы
0: сел там в полушоке, даже температуре бы дудел бы. Да еще получил, наверное, по шее за если неудачную
1: плохо
0: игру. Да.
1: А то есть практически тут мы имеем дело вот как бы с ходячей Библией, вот то, о чем говорил наш как бы радиослушатель,
0: да,
1: по
0: да.
1: сути, это как бы идол и Господь Бог.
0: Ну, на самом деле, да, потому что была издана какая-то брошюрка, как каком-то юбилее, значит, дирижер, 65 лет, что ли, ему стало. 15 бесед со Светлановым, значит, автор такой есть музыковед Цыпин, но он не независимый музыковед, а просто музыковед. Вот. Ну, короче, и всем музыкантам было роздано, значит, по экземпляру, вот, дабы это читать. Ну, естественно, я заглянул, там, почитал, но не смог.
1: Вот. То есть это типа «Малой земли».
0: «Малой земли» с отзывами читателей. Вот. То есть там были отзывы музыкантов на вот это все. Вот.
1: Ну что же, прервемся да. ненадолго и затем продолжим нашу беседу с Антоном Королевым, который 11 лет работал, в общем-то, в оркестре Евгения Федоровича Светланова не по своей воле, а по воле пославшего этого 14-го отдела при Институте всеведения и базитологии.
0: При содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыкантов тоже не скромничать.
1: Да. Известно, что Иосиф Виссарионович Сталин, в общем-то, ходил в таких в грубых достаточно анучих, вот, но, тем не менее, залезая в свой вот автомобиль, он ставил ноги в тазик все-таки грелых, то есть как вот эта такая демократия, она заканчивалась с посадкой в персональный автомобиль. Вот, а тем не менее, культовая достаточно личность, что там, это сильно культовая личность тоже, вот, хотелось бы узнать от тебя о некоторых, может быть, каких-то моментах культовой личности тела.
0: Ну, аналогии здесь напрашиваются сами собой. Внешняя как бы непритязательность, скромность в одежде. То есть все знают Евгения Федоровича в основном по фраку во время концертов. И немногие, видя его вылезающим из автомобиля у служебного входа зала консерватории, узнают его так вот в повседневной, так, обстановке. Опять же, из-за имиджа. Потому что эти штаны ценой 60 копеек тренировочные еще тех времен, то есть натурально они оттуда. Курточка Болонья с красной полосой. Брейкдансовые очки. Вот, очень любит Евгений Федорович.
1: Узкие
0: вот эти, да, полностью загораживающие. Да, да, вот. Лыжная шапочка. Вот, и...
1: То есть это же рэп уже.
0: Ну, может быть... Тогда рэпа не было, кстати, когда я в первый раз увидел его в этом своем костюме. И он в нем ходит, наверное, лет уже 50. Ну, может быть, не в той куртке, конечно, она уже, наверное, износилась, но имидж такой давнишний. И, как положено, обычно при культе личности у него есть и подражатели. То есть в коллективе многие, даже в поездках, даже в таких каких-нибудь шикарных столичных европейских городах, красуются на улицах в вот этих в обвислых штанах тренировочных. Вот. Но внешняя вот эта скромность, она, конечно, может обмануть наивного. Все знают, что, например, в поездке, ну, естественно, всякому русскому человеку вообще неплохо пригодился бы переводчик. Естественно, Евгению Федоровичу с его женой дают личного переводчика, который должен обладать потрясающими качествами, эксклюзивными, я бы сказал. Например, был такой случай, вот конкретный. Мало того, что переводчик должен знать, беря такси, все подъезды ко всем гостиницам и во всех городах маршрута. Вот. Переводчик должен знать, где, например, можно в 3 часа ночи в Чикаго найти бутылку розового советского шампанского. Вот такие случаи были, и, в общем-то, даже были переводчики, которые с честью выходили из этих ситуаций. Вот захотелось маэстро 3 часа ночи советского розового шампанского. Вот. Иначе все, завтра не будет концерта. Вот, вот так.
1: Какой кошмар.
0: Вот. Кошмар. Не любишь ты это напиток, да?
1: Послушаем звоночек?
0: Давай.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Алло. Ну, соберитесь с мыслью, перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче.
3: Вы знаете, я под большим впечатлением от вашего сегодняшнего рассказа. На самом деле от всего этого какая-то безысходность. И почему-то вспомнилась недавняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Ой, извините, пожалуйста, погромче.
1: Да, очень плохо слышно.
0: Да. Вот последнюю фразу я не успел услышать.
3: Недавно вспомнилась последняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Угу.
3: Вам, наверное, известно это. Известен такой способ обслуживания задницы языком. Мы не до простаты же. Вот это то, о чем мы сегодня говорили. То есть мне однажды уже сказали, что это слепок в обществе ваш рассказ и так далее, и так далее, и так далее. Я хотела бы обратить свой вопрос к вам, Антон, и к 14-му отделу. Каковы же перспективы молодого поколения? Вот им тоже так же придется макнуться в эту клавку.
1: Спасибо вам за звонок.
0: Ну что, Саша, если можно, я сразу отвечу.
1: Ни в чем себе не отказываюсь.
0: Да. Конечно, несколько, может быть, неправ человек, выходящий в эфир, обнажая такую грязную, подноготную. Вот. Никому не интересно, с кем спал. То есть... культурному человеку неинтересно, с кем спал Пушкин и с кем, что он при этом пил и как его желудок при этом все это переваривал. Вот. Но это касается, я считаю, исследования 14-го отдела с помощью моей, значит, моего внедрения, касается нашей культуры, оно касается нас, оно касается экологии нашей психологии, психики, души и, в общем-то, тела. Поэтому, как ни грустно, но приходится об этом говорить. И опять же, если вы на рынке покупаете испорченную импортную колбасу и не знаете об этом, а потом болеете неизвестно почему, я считаю, что надо рассказывать, что вы купили не то. Вот, и, ну, сами понимаете. Вот. Это, может быть, посильный вклад против наперсточничества. Какой выход для слушателя? Быть разборчивее, больше полагаться на свое ухо, а не на яркие афиши, больше черпать минимальную, конечно, и очень аналитически черпать информацию о, например, академическом искусстве. Конечно, наши журналисты делают все, чтобы отвратить людей, и так пугающихся при слове «симфония», отвратить их от животворящего этого академического искусства.
1: От смычка попросту.
0: От смычка, да. Но есть возможность. Вот все-таки один из уважаемых мной людей в этом смысле — Марио Корти. Я во многом не согласен с его взглядами, но его передачи, я считаю, выручают в этом смысле. Их можно слушать, они привлекают людей к этому искусству. Вот. Что касается молодых музыкантов, в общем-то, конечно, я пришел к печальному очень выводу, что в современной ситуации музыкант не должен попадать в две организации, ну, за исключением тюрьмы и нарколечебницы. Он не должен попадать в армию и в симфонический оркестр. Большой, я имею в виду, камерный, еще можно слушать. Вот.
1: То есть, в принципе, большой симфонический оркестр в данном случае, ну, имеется в виду, можно сравнить с большой по количеству человек, по численности аппарата, можно сравнить с таким самым базитическим НИИ или какой-то другой конторой в дневное время. Вот это...
0: Хуже, Саш, это все-таки...
1: Ну, понятно.
0: Лагерные ассоциации.
1: Понятно.
0: Вот, извини, я только должен поправить, что, опять же, слава богу, есть еще исключения. Есть замечательные два больших симфонических ленинградских коллектива. Это оркестр сейчас под управлением Тимирканова, прежний Муравинского, и оркестр Мариинского театра с Гергиевым. Вот. их можно слушать. То есть я говорю в данном случае с профессиональной стороны. То есть я как профессионал, обычно профессионал музыку не слушает, я могу сказать, что их можно слушать и нужно.
1: А что касается Спиваковой компании?
0: А это камерный коллектив. Понятно. Здесь ситуация, во-первых, там народу меньше.
1: Ладно, во-вторых, давай, там их можно слушать. Давай,
0: извини, я еще насчет молодых музыкантов.
1: Не, ну просто не хотелось бы как бы хорошо, развивать глобальную тематику о спасении мира. Спасение мира нужно начинать со спасения одного человека, так да, что да. Вы вот эту девчушку вынесла она сейчас, а то ей будет сейчас беда. Вот так, все, и посади. Вот. Да, так вот, что касается женщин, женщин оркестра, так сказать, царь их жен, да, так я сказал, или как?
0: Ну, понятно.
1: Вот понятно, что в любом случае на любого творческого человека его вторая половина оказывает какое-то влияние. Тут очень важно, кстати, как бы себя контролировать, то есть не попадать... То есть у женщин, у них есть такая особенность хорошая. Они, в общем-то, умеют подавлять, если там, с одной стороны, вроде хозяин в семье мужчина, угу. Тем не менее, бывает так, что всеми его делами практически ведает его супруга. Это делается очень незаметно, он сам не понимает, как это происходит. Он уже под влиянием, она уже говорит, того уволь, он увольняет, не понимая, что это. Часто она ссорит его с друзьями и так далее. И люди, которые идут по жизни долго. Вот мне бы хотелось немножечко узнать у тебя о, так сказать, половине тела.
0: Половина.
1: Да, это... каким образом, каково отношение оркестрантов к ней? Вообще, в принципе, еще такой момент. Если она не занимает никакой должности при оркестре, например, ездит с оркестром, то это очень некрасивый поступок со всех
0: точек зрения. Саш, давай, очень много как бы тут пунктов.
1: Ты, давай, во-первых, ты понял мой вопрос.
0: Да, я понял. Во-первых, она занимает должность. Вот так. Руководитель там репертуарной части. Вот. Это такая синекурая, в общем-то. Мы уже говорили о репертуаре, кто его как бы определяет. Она заведующая репертуарной частью. Угу. Вот. И, естественно, она получает даже зарплату побольше, чем средний музыкант. Вот. И влияет, конечно, на своего супруга, в данном случае тело. И немаловажно. И, например... Был случай, одна из выдающихся флейтисток, которая играла в этом оркестре, собралась как бы уходить. Вот. Раньше это было бы как бы измена родины, и никаких разговоров. Ушла, да спасибо, еще ноги унесла по добру, по здорову. Но тогда была ситуация, опять же, многие уходили в оркестр Плетнева, и как бы вот эти начальнички задумались, не слишком ли большая текучесть. Вот. И разговор, уговаривание этой девушки, приласкивание ее дополнительно происходило не с маэстро, не с директором коллектива, не с концертмейстерами, а с телом 2 в самолете. То есть это худощавое, изможденное существо, я имею в виду жену Евгения Федоровича, вот, царственно, так сказать. Ну, в общем, я не был при этой беседе, но примерно представляю, как это происходило. И также решаются многие вопросы. С тем же Соколовым, вот замечательный кларнетист.
1: Ну, Соколов, я помню, ты рассказывал в приватной беседе и донесении, я читал, что он, в общем-то, вообще ушел по-крутому, по-взрослому.
0: Он ушел очень достойно. Обычно как уходит... Человек уходит на пенсию, и он выступает перед коллективом, плачет, как ему жалко уходить, и как ему здесь было хорошо. Ему зачитывают, это адрес у них называется, какое-то приветствие, послание с какими-то глумливыми фразами, то есть там, ну, это не важно.
1: Базитическими,
0: да. Как ушел уважаемый мной человек Соколов? Он просто уехал, написал заявление, уехал на дачу и сказал, что никаких упоминаний, никаких поздравлений, никаких адресов. Спасибо, до свидания. Вот. Ну, естественно, буквально через неделю, может быть, фамилия Соколов воспринималась уже недоуменно, а кто это такой, все уже забыли. Вот. Это тоже свойственно, как бы, ну, как помнишь, пропадали люди, деятель партии был посажен и расстрелил. Спроси кого-нибудь там, кто такой Ежов при Берии, да?
1: Сложного вспомнить.
0: Сложно, да никто.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. И ваши вопросы, пожалуйста, по теме, по нашей теме Антона Королева. У вас есть возможность узнать реальную картинку взаимоотношений внутри симфонического оркестра на примере всего лишь одного оркестра. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
4: Вопрос очень такой маленький, он скорее больше технического плана. Вот я знаю, допустим, ну, на концертах групп больших, таких, рок-групп, у барабанщика всегда есть запасные палочки. Лежат, да? Ну, вот, а у меня вопрос, есть ли у дирижера запасные палочки, потому что ну, всякое может быть. Вот, она может вылететь, ну и так далее, сломаться в конце концов. А потом они люди очень импульсивные.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Просто как раз, когда у нас был в гостях человек, которого в оркестре называют пудель, он рассказывал подробно о палочках, то есть даже о пуделине.
0: Ну, кстати, он не рассказал, что Евгений Федорович Светланов вот, на моем веку он практически без палочки все время машет. Лишь в последних гастролях после какой-то операции вырезания ненужной части тела маэстро, он, значит, дабы показать, что вошел в новую какую-то ипостась, вдруг взял палочку. Вот, хотя в ближайшие там, 10 лет этого не делал.
1: Может, это его такая особенность, как есть такие две жуткие базитические певицы, сестры, они вот получили какой-то позорный приз, я помню, где-то на каком-то конкурсе каких-то песен, за особую манеру держать микрофон, они его держали, как вот фаллос, держат в порнофильмах немецких в момент орального секса. Вот, ну, не вот так вот, кладя на ладони вот, вот таким вот образом, понимаешь, мне даже срам изображать, представляешь, за это учредили премию. То есть, потому что больше, видимо, не за что было дать.
0: А ты хочешь сказать, что он косил на премию?
1: Ну, просто как бы оригинальная своя манера, вполне возможно. И, кстати, палочка ведь, в принципе, палочка, но она как-то просто является продолжением руки, то есть удобнее отбивать такты и показывать доли, вроде бы. Но, с другой стороны, это какой-то искусственный предмет. Может быть,
0: да, да, да. Вот я бы это сравнил с игрой в теннис настольный. Все знают европейский и китайский способ держания ракетки. То есть нормально и пером.
1: Вот, вот. Вот.
0: Все-таки нормально, оно и есть нормально, как-то естественнее.
1: Конечно.
0: Хотя и пером многие уделывают почем зря своих соперников.
1: Тут же, кстати, можно привести примеры коньки. Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Это я, значит, в прямом эфире.
1: Да, говорите, уважаемый. А,
5: ну здорово.
1: Мы вас слушаем.
5: Так вот, значит, я хочу спросить. В чем, значит, преимущество позитологии по сравнению с матологией? То есть тут, в общем-то, дело вот в чем. Мои друзья, значит, ходят на матологические концерты, вот. Ну и там, значит, говорят, что требования какие-то странные. То есть, ну, допустим, махать фонариками полчаса. Опять же, непонятно, что делать, если у человека фонарика нет. То есть должен он уходить с концерта, если должен, то вернут ли часть денег. Или, может быть, фонарики продаются где-то рядом там, в буфете. Вот. Ну, значит, я и хотел спросить, вот в базитологии как? То есть, в принципе, базитологическая этика, она как-то более мягче, более как-то близка к общечеловеческим ценностям? Или там тоже есть некоторые, в общем-то, особенности?
1: Вот, спасибо,
5: и в принципе,
1: да.
5: В чем, в общем-то, как бы вот сравнительный анализ, в общем-то, базитологии и матологии?
1: Спасибо. В общем-то, вот по предпосылкам, по самой, ну, не философии, а по нашим статистическим данным, я имею в виду институт базитологии, да, в общем-то, одним из ярких признаков базитизма является попытка сравнения каких-то явлений, обозначаемых существительными, оканчивающимися на «ия», то есть базитология, матология, да, сюда же там, я не
0: садомия.
1: Знаю, садомия, пульпология и так далее. Значит, эти вещи вообще сравнивать нельзя. Дело в том, что как бы базитология это реальная наука, которая занимается действительно реальными и очень страшными порой вещами. Вот, поэтому как бы я бы не стал вот на вашем месте как-то переводить это на такое веселое русло. К тому же, мне кажется, что у вас, вот у звонящего в данный момент, в общем-то, серьезные какие-то проблемы все-таки с щитовидкой существуют. Вот, то есть, и, в общем-то, да.
0: Просто, ну, никто от этого не застрахован. Вот, чисто позитологическое, кстати, явление, это когда человек попадает на вершину какой-то иерархической пирамиды, и он имеет хорошую зарплату, его все знают, ему даже дали государственную премию. Вот. Но ему хочется еще и еще чего-то. И, например, ну, у Евгения Федоровича есть планета Светланов, названная его именем где-то в созвездии.
1: То есть практически ты сказал просто другими, более добрыми словами то, что хотел сказать я. Прервемся ненадолго. Напоминаю вам, что в гостях у нас Антон Королев, который в течение 11 лет работал в оркестре под управлением Евгения Федоровича Светланова в качестве музыканта и в качестве агента как бы по изучению социальных и экономических отношений внутри крупных организаций. Он был внедрен в этот оркестр 14-м отделом Института всеведения и базитологии. И, в общем-то, вот этот срок истек. Мы вскрываем разные стороны, которые обычно не афишируются, собственно говоря. И в дальнейшем, кстати, будем делать то же самое, потому что постепенно наши сотрудники, в общем-то, вырабатывают свои сроки, собирают пухлые совершенно досье. Мы будем вас всегда держать в курсе темных сторон, светлых организаций.
0: Да, ну, чтобы не быть слепыми.
1: Естественно, в интеллектуально это им.
0: Ну, везде, где вы оказываетесь.
1: Да. И оркестр под управлением как бы Евгения Федоровича Светланова делал достаточно много записей.
0: Под дистанционным управлением, потому что всем известно, как бы журналисты немножечко получили санкцию этот вопрос освещать и как бы журить маэстро. Что это он столько времени проводит за границей, у него есть здесь коллектив, а он вот бывает долго у них с ними в разлуке. Ну, в разлуке-то в разлуке, но дистанционное управление не имеет места. Как-то, например, что-то там случилось опять. А, ну, Пудель очередной раз сказал мне играть громко там, где автор написал тихо. Вот, и, видимо, как бы не очень довольное при этом лицо отрапортовал по телефону Евгению Федоровичу вот в город Гаагу, где Саша победил на конкурсе. Да. Пришел факс с указанием как бы разобраться.
1: То есть Пудель еще и ябеда.
0: Не ябеда, он человек, болеющий за дело.
1: А, да, прошу прощения. Вот.
0: Ну и, короче, все-таки у меня какие-то были взаимоотношения с людьми, и мне сказали, ты уж сыграй там погромче, потому что, типа, вот пришла телега оттуда, вот, и, ну, что тебе? Вот. Ну, ладно уж, я сыграл погромче, а когда приехал маэстро, я тут так громко сыграл, что он успокоился.
1: Дунул, как пожарник.
0: Да, то есть звук был немыслимый, при том, что сочинение было нежное и романтичное.
1: То есть, ну, Пуделю понравилось.
0: А, нет, Пудель уже был ни при чем, он свое дело сделал.
1: Ага, то есть уже произведение не работало.
0: Да, уже все.
1: Да, ну, что касается вообще записи, я знаю, что все-таки сделали огромное количество записей музыканты этого оркестра. И как вообще происходил процесс записи? По идее, творчество очень серьезное.
0: Ну, это интересно обсуждать, как бы нам с тобой подробности технические.
1: Нет, не технические, меня интересует...
0: Было много забавных случаев.
1: А, давай.
0: Например, писались мы с фирмой Sony Classical вот в Осаке. Специальный зал, там, короче, целый концертный зал, целое здание снято было под это дело. Значит, записали мы всю эту штуку. Вот. Ну, произошли какие-то трения, потому что как бы музыка для нас Рахманинов знакомая, и мы быстро с этим справились. А японцы, они как бы немножко привыкли использовать все полностью время. И вот вышел конфликт, значит, небольшой между Евгением Федоровичем и фирмой Sony. Вот. То есть, несмотря на то, что кто платит, тот заказывает музыку, все-таки, значит, какой-то вышел. И
1: То есть, извини, просто да, каламбур, что практически тем самым Евгений Федорович попал в одну обойму с Джорджем Майклом даже.
0: Да, я, правда, не знаю, о ком ты говоришь, потому что я долгое время прожил в закрытом как бы симфообществе, вот, и не знаю новейших каких-то данных. Ну вот, Sony Classical, я просто поясню, не надо путать с фирмой Sony, которая делает Walkman и кассеты.
1: Просто
0: нет,
1: не
0: а это очень солидная корпорация музыкальная, выпускающая компакт-диски. Sony Classical называется. Вот. Я, кстати, потом очень хороший был звукорежиссер, и я даже взял у него, у этого японца, автограф на кассете группы ХЗ. Вот, и он был очень польщен, что ему... Вот, у него
1: такую красивую автограф подсунули.
0: Да, вот, да, большую, да.
1: Картинку.
0: Вот. Короче, Евгений Федорович сидит такой разопревший, это я уже рассказываю, значит, случай, разопревшийся в артистичке, заходит инспектор, значит, милейший человек, но инспектор это типа старшины вот в армии, ротного такого, который как бы администратор одновременно и папа родной солдатом одновременно, в общем, собачья, короче, должность, никому не пожелаю такой.
1: Но в целом хороший, приличный человек, да?
0: Ну, по сравнению с остальными приближенными, довольно-таки достойный человек, вот, и... В общем-то, о нем у меня каких-то ненавистных воспоминаний, только забавные. Вот. Про сцену увольнения была смешная. Но это ладно, позже.
1: Ну, сразу после этого о сцене увольнения.
0: Да. Короче, заходит, он говорит: Евгений Федорович, я выучил, как по-японски будет то-то и то-то. Звучит это так-то и так-то. И такой
2: говорит: вы бы лучше выучили, как будет по-японски, идите вы нахуй. И вообще, вы их плохо знаете, а я их знаю хорошо и очень давно. И к тому же они лазо в топке сожгли.

0: 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Доброй ночи. Здравствуйте. Вы знаете, ну вот сегодня я даже извиняюсь, второй раз вам звоню. Мне хочется Антону Королеву сказать, вот мне очень приятно, что он так отпустил острое словцо в адрес Малера. Я тоже, знаете, мне приходилось слышать произведение Малера, и, знаете, для моего уха не осталось ничего благозвучного в моих воспоминаниях. Вот. И также, вот, например, сказала дама одна, что то, что рассказывает Антон Королев, напоминает реплики вроде бы Андрея Черкизова, было слышно очень плохо. Я бы не сказала. Антон Королев, он повествует, рассказывает просто такие интересные моменты. И так даже как-то не зло совершенно. С Андреем Черкизовым никакого сравнения нет. И мне еще очень хочется бы узнать у Антона, вот какие же из современных композиторов ему нравятся. И, так сказать, вот так как вот Малера мы, так сказать, уже... Да, и еще также про Светланова. Вот видя его лик, то есть вот все, что он рассказывает, пожалуй, является его лик, это иллюстрация к его рассказу. Понимаете как? Вот он подтверждает своим лицом то, что говорит Антон Королев. А вот вопрос, какие композиторы из вот из современных, вот как типа Малера и позже, наш вот там, например, вот Губайдулин, мне бы очень
0: понятно,
1: хотел.
0: Понятно. Спасибо, пожалуйста, да. Спасибо.
1: Извините за беспокойство.
0: Да ничего, это наша работа, это наш долг. Да. Да, поэтому мы не спим ночами, что-то я уже не стою. Да,
2: так
0: да,
2: вот, отвечаю. Я начну с лика. На самом
0: чего
2: деле,
0: ты начнешь?
2: Лик,
0: прошу
2: лик,
0: прощения.
2: Да. Не имею в виду гитарный ход.
0: Я думал, что ты сейчас достанешь какой-нибудь напиток жуткий, просто обычно в это время ты это делаешь. Ну да ладно, да.
2: Ну что делать, с кем... Ну, в общем, короче, лик это действительно, мне было забавно вспомнить, когда у нас еще не было вот этой, как бы... как это промышленность называется, сувенирный, да? Я мечтал, например, носить майку, на которой было бы лицо Евгения Федоровича. То есть лучшего панковского прикида я вообще не представляю.
0: Просто мне сложно говорить. Я, во-первых, лично с ним не знаком. Во-вторых, я, честно говоря, не видел ни разу его лица.
2: Ну, вот ты бы подивился и позавидовал, потому что очень так, яркая была бы маечка. Вот. А что касается Малера, опять же, он входит в разряд, я скажу однозначно, это гениальный композитор.
0: Безусловно.
2: Вот. Он
0: безусловно.
2: Входит в разряд нелюбимых, горячо и активно нелюбимых мной авторов, но горячо и активно уважаемых.
0: Мной. Вот.
2: И мной. Все-таки.
0: Нами.
2: Да, нами.
0: Всеми
2: вот.
0: Тремя.
2: Малера я слушаю, не слушаю и не собираюсь слушать ни в каком даже самом выдающемся исполнении, но очень уважаю и очень понимаю тех, кто его любит. Единственное, что мне жаль его. Почему? Да потому что на Западе это началось, бум Малера, то есть каждый дирижер, который что-то там может махать, записывает антологии Малера, вот, начиная от Светланова и кончая там распоследним, не то что Пуделем, неизвестно кем, вот, если ты у наших дирижеров считаешь, что если ты Малера всего не машешь, ты, значит, не авторитет никакой, должен, от этого сам композитор не выиграет, честно скажу, и должен еще сказать, что на Западе уже как раз, если ты машешь Малера, это уже не модно, это как-то, значит,
0: вот, кстати, я хочу сказать, что при нашем институте открывается лицензионный отдел. Мы будем вычислять родословные вообще известных композиторов, в частности, вот, с самых разных там. Мы будем находить далеких потомков Моцарта и платить им деньги, взятые из дирижеров современных, использующих отрывки или целиком произведения этих композиторов.
2: Да, а также с рекламных вот этих компаний.
0: Конечно,
2: да,
0: конечно.
2: Обязательно.
0: Ну, следующий телефонный звоночек. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте, рассказывайте.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня минута есть в распоряжении?
0: Ну, у вас есть право задать Антону вопрос.
3: Хорошо, спасибо. Вы знаете что, у меня сложилось такое впечатление, что мы ваши, если выражаться сельхозной тематикой, очень мелко. Ну, кому интересно, какого размера у Светланова ботинки? Или как он выглядит? Ну, давайте Сократа критиковать за то, что он курносый. Я даже глубоко сомневаюсь, что товарищ может сказать, на какой ступени строится доминант септокор. Ну, хотелось бы послушать... Ну, о знаменитых Ларго, бетховенских симфоний, еще что-нибудь интересное, что от живого исполнителя, слушателя, было бы как от творца, ну, сотворцу, вот такая нагромождение, было бы очень любопытно послушать. А вот это, ну, знаете, мне даже не хочется вас в гости пригласить, потому что, мне кажется, беседа была бы крайне неинтересная. Я заранее извиняюсь, может быть, рисковато я говорю?
0: Нет, совершенно вы правы, да.
3: Ну,
0: да,
3: ну может, в смысле, может быть, да. Я не прав. Нет. Конечно, мне не хочется ссылаться на Библию, тем более жизнь, слово употреблять. Не хочется мне вступать в полемику с дамой, которая вот до меня дозвонилась, до вас. Спрашивать о пристрастиях. Ну, это же много композиторов, много мнений. Мне хотелось бы... прикоснуться к источнику, знаете, к источнику, напиться этой святой воды, чтобы от гнуси, которая нас окружает, уйти в мир искусства. А мне кажется, вы немножко вот это разрушаете. Прийти в консерваторию для меня – это праздник.
0: Извините, а можно вот у вас спросить, вот консерватория для вас праздник, да. Но вы как-то, на мой взгляд, вот сейчас говорили такими печатями, вот. Уйти в мир искусства. То есть ощущение такое, что это кто-то говорит вашими легкими, что вот как бы ваш мозг занят чем-то другим в данный момент, в момент произнесения этих вот словосочетаний. Или я не прав?
3: Мне кажется, нет. Просто-напросто мне не очень привычно говорить. Ну, понимаете, это не моя профессия основная.
0: Понятно,
3: и
0: понятно.
3: Это вызывает некоторую сумбурность выражений. Но я просто хочу сказать, для подавляющего большинства моих друзей пойти... мы не профессиональные музыканты, естественно. Пойти в консерваторию, послушать 9-ю симфонию с Каунасским хором. 200 человек, люстры дрожат в этой знаменитой оде. И не хотелось бы нам знать про пудели и прочее. Ну, я не знаю. Это несколько противоречит архитектонике вашей передачи, но... Ну, вот такая мысль.
0: Понятно,
3: вопрос я
0: понятно.
3: Хотел задать такой.
0: Понятно, да.
3: Вот вам нравятся алые паруса Грина? Вот у меня один вопрос. И про доминант септаккорд я хотел бы спросить. По какой ступени он все-таки черт строится? И про алые паруса. Вот мой такой короткий вопрос.
0: Угу, спасибо. Спасибо. Про алые паруса, кстати, я хочу сказать, что... Ну, это, может быть, в ту пору, когда я еще работал в медицинской клинике, да, вот, а так, в общем-то, дамы называли свое не совсем приятное положение, которое наступало у них периодически раз в месяц. Ну, это да, это я как-то не к теме, что касается, вот, в общем-то, вот доминант септаккорда.
2: Ну, отвечай, Саш, я думаю, тебе...
0: Да я предлагаю тебе ответить. Mm. Дело в том, что последний раз, когда я его брал,
2: и что? Да, лучше не вспоминать, потому что...
0: Да, это было...
2: Да. Нет, я хотел бы уточнить насчет трясущихся люстр. То есть печально,
0: если человек... Может, лучше послушать артиллерию?
2: Нет, вот я к тому, что печально, если человек приходит в консерваторию, тащится от того, что люстры дрожат, грустно. Если он этим удовлетворяется, то тогда, естественно...
0: Вдвойне грустно.
2: Не надо, да, и про пудели... знать. И, по-моему, он поздно включился.
0: Не мы понял очень сути нашей
2: да,
0: беседы.
2: Мы очень подробно,
0: давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
4: Да, дело в том, что когда я был в возрасте, я тоже 2 года, наверное.
0: Посещал... Говорите, пожалуйста, погромче. И, если можно...
4: посещал оркестр народных инструментов.
0: Угу.
4: И поэтому вот эта тема, она оказалась мне очень близка. А у меня вопросы, 2 вопроса таких конкретных. Вот вы затронули такой психологической проблемы, как оркестровая яма. Вы все-таки осветите Ведь, понимаете, в яме, понимаете, вот само положение, очень такая больная тема. И второе, вот я до сих пор не могу понять, вот есть в оркестре там музыканты, там скрипачи, там духовые, там, ну, огромный спектр всяких артистов, которые там обладают каким-то искусством, там, слух у них должен быть, прочие достоинства. А вот эти вот, извиняюсь, барабанщики, там литавры, там тарелки, там треугольнички всякие, палочки, погремушки. Вот абсолютно такая выпадающая из всего этого набора компания. Откуда они берутся и вообще, как себя чувствует человек, который, например, лет 30 вот, занимается этим профессионально, и на что они вообще похожи? Спасибо.
2: Спасибо, да, Саш.
0: Дело в том, что... хочу про яму чуть-чуть затронуть. Дело в том, что мы же говорим, да, ну вот еще моя передача. Дело в том, что очень редко вот оркестр сидел в яме конкретный, вот этот оркестр, о котором мы говорим. Потому что в яме сидит, как правило, оркестр, озвучивающий спектакль или балет. А государственный оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, он сидит наверху, в яме сидит суфлер, показывающий ноты.
2: Да, что касается... О чем-то мы хотели.
0: Ты... Вот видишь, что сам забыл. Я очень сбил, коротко потому сказал. Что... Потому что мозг у тебя уже детский.
2: Да.
0: Ну да ладно, давай следующий телефонный звонок.
2: Нет, подожди, надо вспомнить.
0: Насчет барабанщика. Это обидная тема.
2: Я хотел сказать высокую фразу, что для меня критерий искусства, вот когда человек что-то делает, кажется, что, о, что это, я сейчас приду домой и так же, например, стукну в барабан. Или такое же напишу стихотворение, или сыграю так же Бах, как Гленн Гульд. Вот когда вам так кажется, значит, это достойный очень музыкант.
0: Правильно. Еще я вот хотел о чем у тебя спросить. О преемственности поколений. Вот раньше, например, Иван Шкурка, известный, да, тебе добытчик, в общем-то, шкурок норковых и прочих. Вот есть Иван Норка, Сергей Норка, Зиновий Норка. Сейчас это президент одной из республик, просто он взял другое имя, другую фамилию. Все его поколения добывали норку. Также есть такое понятие, как династийный музыкант, то есть когда-то искусство передается песню. И, соответственно, например, мой дед играл в оркестре Светланова, и мой внук будет играть в оркестре Светланова. Вот, ну, это Светланова я взял как пример. Вот до революции это было, в общем-то, достаточно. Там, мой играл в духовом оркестре Николая II или под управлением. Ну, понятно, там, да. Вот насколько сейчас эти связи разрушены? Насколько,
2: знаешь, ты затронул, опять же, две как бы проблемы в одном вопросе. Одно дело, стоит ли музыканту оркестра Светланова гноить своего сына там же. Я, например, проникнут глубочайшим уважением к людям из этого коллектива, которые вот эти все трудовые свои копейки, да, тратят на то, чтобы обучать своих детей музыке или другим каким-то вещам в хороших местах. То есть, например, духовому искусству в Америке, там очень сильные школы. Вот, и их дети, я знаю, вот сын одного альтиста сейчас играет первый гобой в Сан-Францисском симфоническом оркестре. Это наиболее оплачиваемый и престижный коллектив Соединенных Штатов на нынешнее время. То есть наш русский, будем так говорить, русский парень, начав обучаться здесь, потом за папины деньги выучишься там, сел в все-таки гораздо более крутой коллектив, чем вот его папа. Вот, это раз. А во-вторых, преемственность. Я очень серьезно убежден, что немаловажную положительную роль играют музыкальные предки. Когда ты скрипач или там музыкант просто третьем-четвертом поколении, то чисто себя психологически ты ощущаешь ближе к этому миру, более в нем хорошо ориентируешься и так далее. Кроме того, что, например, папа может с тобой позаниматься.
0: Понятно. Вот какие ты бы сейчас, вот представь себе, что, например, наш 14-й отдел резко меняет свою квалификацию и посылает людей не с целью сбора информации, ее анализа, а с целью затем, сделав выводы, резко изменить ситуацию какими-то, ну, назовем их так, демократическими способами. Вот если бы тебе сейчас сказали, вот тебе оркестр Светланова, вот тебе сам Женя, Евгений Федорович, который будет тебя слушать беспрекословно и все выполнять. Какие были бы твои действия для того, того, чтобы поднять престиж оркестра и так далее.
2: Я, знаешь, взялся бы не с того конца, как принято говорить. Я бы, если можно, вел бы сам или с помощью каких-то, может быть, даже коллег, открыл. Знаешь, как есть начальная военная подготовка в школах, нафиг никому не нужная. Вот я бы открыл очень нужную, полезную, продуманнейшую, с полной отдачей своих сил начальную оркестровую подготовку в оркестрах. В каком плане? И в психологическом, о чем мы тут долго говорили, и в чисто профессиональном. Потому что, в отличие от Запада, где есть культура оркестрового исполнения, где человек, беря скрипку, он знает, что... Значит, решает, будет ли он солистом или будет оркестровым музыкантом. Он с детства учит оркестровые партии, играет в оркестрах и в ансамблях. То есть он нацелен на это тончайшее искусство, которое очень отличается от сольной игры. У нас этого нет. И поэтому люди, попадая в оркестр, являются как бы самоучками. Они, оказываясь в этой ситуации, в силу своего таланта, цепкости ума, хватки, опыта, собранного по крупицам, синяков и шишек, становятся оркестровыми музыкантами. И, в принципе, ждать помощи от своих коллег нерасчетливо, потому что они скорее напишут докладную на тебя, что ты плохо играешь.
0: Бумаги чем, пошли.
2: Да, чем сядут и пройдут, помогут тебе, что-нибудь скажут.
0: Нет, ну это у тебя прям замах на министерском уровне, а мы говорим об одном конкретном оркестре. Ситуацию ты вроде бы нам описал.
2: Ну, я бы их... Хорошо бы угостил и отпустил, как говорит Жванецкий.
0: Угу. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Можно?
0: А, конечно.
5: А это знаешь, кто к вам звонил? Это из Мискомовские эти там. Они все слушают, козлы, а?
2: Алло. А вы думаете? Мы специально, кстати, распространили информацию, что сегодняшний эфир будет посвящен этому вопросу среди оркестрантов именно этого коллектива. Как бы зеркало должно все-таки предстать перед персонажем.
5: А я бы, знаете, что сделал, если бы мне дали волю? Я бы, значит, набрал бы всех, проверил музыкантов Москвы. Короче говоря, всем дал попробовать поиграть, так? И из них бы отобрал, так, более-менее, два состава, а потом бы один, И такой закон, чтобы чем лучше играешь, тем ты лучше. То есть, роста тогда нет. Если так всегда брать музыкантов, которые хуже, да, то это все заглохнет, заморозится, и никакого роста не будет. И тот первый концертмейстер тоже хуже будет играть.
2: Да.
5: Потому что у него нет конкуренции.
2: Да. Это называется, кстати, стопроцентный конкурс. Но, к сожалению, идея эта не нова, и она уже опошлена, опять же, советской действительности. Стопроцентный конкурс – это, опять же, рычаги делишек администрации.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, еще раз, целиком по второму разу. Вы знаете, вы сейчас интересно все рассказывали, то, что идет Станина и Долкова, о жизни симфонического оркестра, а вот все эти комические пчела губу укусила.
0: Погромче говорите.
2: Еще бы слышать, да, что в чем вопрос-то.
6: Алло, вы так обстоятельно рассказывали о жизни оркестра.
0: Вы трубку, наверное, перевернули у уха местами, да?
6: Нет, алло.
0: Да-да-да, говорите.
6: И мне бы хотелось узнать такую маленькую подробность. Бывают ли какие-нибудь такие комические эпизоды во время репетиции или до них там, или во время них?
2: Можно я расскажу?
0: Конечно, только уже быстренько.
2: Да, известно, что в западных гостиницах во многих есть завтраки с утра. И в турецкой гостинице в Анкаре было замечено, что человек по кличке Кемал съел 18 апельсинов за завтраком. И три раза официант уносил шкурки от него. Вот, а оркестранцы посчитали. Или Евгений Федорович Светланов, он любит, когда на записи звать звукорежиссер, говорит «аппаратная». И вот один раз была нарушена связь, и он сказал 83 раза слово «аппаратное» в течение 15 минут. Так, бесстрашно. «Аппаратное», «аппаратное».
0: Ну что же, я поздравляю тебя с удачно выполненным заданием, вручаю тебе эту медаль.
2: Спасибо. Вот, ты видишь, не зря.
0: Медаль как бы, хоть и она из дерева, но покрыта ценным лаком.
2: Все-таки извини, Саш, я в какой-то степени сжился с этими людьми, я благодарен им за науку, многим благодарен за то, что они были. Я бы не просуществовал столько лет среди них, если бы не было 10 вот этих моих друзей. Вот. Угу. Спасибо.
0: Ты им сейчас всем. Не сжимаешь под столом кукиш?
2: Кукиш, вот, вот ручечки, вот они, вот, вот они, посмотри. Я чисто сердечен.
7: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох и плавный выдох. Выдох, наклон делаем, боковые наклоны. Вдох и плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы, растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
0: И вот прежде чем все-таки представить сегодняшних гостей Монморанси, сразу бы хотелось ответить на вопрос, вернее, чтобы они ответили на этот вопрос. Александр, с какой целью вы приводите на передачу малоизвестных музыкантов и берете ли вы с них деньги, спрашивает Максим. Ну, я просто от себя хочу сказать, Максим, еще раз, передача, в общем-то, в тюрьме у нас все-таки программа. А на вопрос, касаемый денег, я думаю, вот ответит наш сегодняшний гость, ну, поскольку это все тут главный командир, да, это Николай Ёлкин. Коль, а сколько ты, как это у них говорится, лавы мне прислал, да, за то, чтобы сегодня быть в эфире, да. Ну, или пришлешь после этой программы.
8: Да, вопрос на засыпку прям сразу. Да, эфиры кругом платные.
0: Безусловно.
8: Время тяжелое, да. Все просят денег, говорят, вот как бы музыка хорошая, но эфиры у нас платные. Но на самом деле не все так плохо в нашем отечестве, есть бескорыстные люди.
0: Вот. Спасибо.
8: Да, нынешний наш хозяин студии совершенно бескорыстно отнесся к нашему позыву, услышал наши добрые намерения, сказал, да ладно, ребят, что сыграете?
0: Да, соответственно, музыка скажет сама за себя. Я думаю, что, может быть, ты тогда и представишь своих музыкантов. Ну, чтобы я не выступал, давно ставший мне ненавистный, еще с тех времен, с той работы в театре эстрады, роли конферсье, я понимаешь. Ну, не люблю я это дело. Сейчас, к сожалению, наша профессия умирает. Новых кадров никак. То есть открылась вот школа диджеев еще одна, а школа конферсье, она закрылась, наоборот. Неприятно мне старому этому, ну, этому старому, не то, о чем вы подумали, а этому Лейласу. Профессионалу. Да, вот, конферансонского дела, понимаешь.
8: Ну, я думаю, что лучше всего нас представит наша музыка.
9: 913-29-29, абонент Монморанси.
0: Ну и, соответственно, так потихонечку мы приближаемся к началу, с позволения сказать, акустического этого концерта коллектива музыкант в нашей студии. Несколько позднее мы с вами пообщаемся там и в прямом эфире, соответственно, и воочию пообщаемся с должниками, которые обычно к 4 утра подносят сюда деньги, вырученные из продажи ворованных автомобилей, наркотиков и оружия, чтобы как-то мы могли все хорошо жить. Так что всех к 4 ждем. Кто не придет, соответственно, я думаю, там уже процентные пойдут дела, и никому от этого хорошо не будет. Вот никому. Поэтому деньги надо отдавать всегда вовремя. Особенно таким добрым, гуманным людям, как мы, да, чтобы нас не обидеть. Музыкантов обижать нельзя. И, в общем-то, пьеса, видимо, сейчас будет звучать. Коль, ты тогда прям рассказывай о пьесе, да.
8: Я расскажу следующее.

0: Ну, я могу так прокомментировать несколько. Дело в том, что сегодня мы слушаем музыку для взрослых, то есть музыку для людей уже с большим музыкальным и жизненным опытом, так скажем, грудникам, которые только-только начинают осваивать искусство. Это может и не понравиться. Я, по-моему, правильно вполне говорю, да, Коль? Дело в том, что... ну, в общем... Дальше я даже говорить не буду. Предлагаю сейчас сразу обратиться к отслуху мощных телефонных звонков.
1: Ты
0: если
1: прав,
0: не
1: ты прав. О жизненном опыте ты абсолютно прав.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: А скажите, Александр, да. Вот мой дозвон относительно музыки очень сильно будет касаться, но сначала вопрос такой. Угу. А вы давно ели хороший домашний пирог?
0: Ну, вы знаете, плов вот недавно кидал.
2: Да, а я вот сегодня супруга вот меня поздравила в честь 23 февраля и испекла хороший, большой, сочный пирог с карпом и с картошкой.
0: Как круто. Главное, чтобы чешуя не валялась внутри.

0: и всего продукта.
1: Да, чешую я сам счищал с карпа.
0: Вот это правильно, да.
1: А вот я могу вам песню спеть нашу строевую в честь 23 февраля.
0: Ну, давайте.
1: Исполняет.
0: Ничего, стёк... Коль, если будет как-то спета песня все-таки.
2: Нормально.
0: Ведь да. Дело в том, что мы же должны будить в людях, так сказать, то светлые, там так далее.
1: Да. Самые светлые надо будить людям.
0: Вам не мешает наш вот Шопен, что играет на заднем плане?
1: Можно его убавить, я не буду возражать.
0: Моцарт, тише. Да, давайте.
1: Спасибо, вы очень любезны.
0: Да, валяй, давай.
1: Исполняет Степа Серемягин наша строевая песня армейская. Вот. Ну, посвящаю я ее хорошим людям и искусным кулинарам, которые умеют готовить отличные пироги. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.
2: Настоящий.
1: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Алло.
2: Это джазовая импровизация.
0: Да, понятно.
1: Ну, вот у меня голос маленько сбивается.
0: Ну, это от волнения. Все мы вспоминаем те... Сейчас, секунду, Штраус, да, что вспоминает те вот славные годы. Естественно, мы потеем, эндогенные пропотевания и прочее. Отсюда голос. Мы-то это понимаем все.
1: Да. Я вспоминаю эти отбитые мошонки, опущенные почки.
0: Да.
1: И злобный рык старшины по утрам.
0: На меня тоже ругался, говорил, что ж ты делаешь, говорит, с лабонами, изверг, вот так. Да, ну рассказывайте о музыке,
1: да,
0: вы что-то
1: вот
0: хотели.
1: Я извиняюсь дико за свой... То есть я дико не извиняюсь, я просто извиняюсь.
0: Ну правильно, вот, я тоже дико никогда не извиняюсь, потому что думают, что ты уже виноват, когда дико извиняешься. Да.
1: Вот, ну, голос у меня сбивался, маленько, так это почему? Потому что я дюже сыт.
0: Понятно.
1: А могу историю рассказать?
0: Ну, давайте чуть позже все-таки.
1: А, отлично, я перезвоню.
0: Давайте, да. И, кстати, желающие, в общем-то, покричать под окном с мегафоном могут уже подходить. Вот мы через минут 20 откроем, и будем уже принимать, так сказать, и крики с улицы, также надписи всякие на стенах будем сканировать, потому что это все обращено к нам, естественно. Мы на все должны реагировать. Поскольку мы СМИ. Ну, значит, средства массовой информации. СМИ, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Музыканты. Звонит вам Сергей Александрович Босиком. Я звоню, чтобы сказать тебе, Александр, что я сегодня не смогу дослушать твою программу, к сожалению, до конца.
0: Я сразу объяснюсь. Слушай, это не моя вина. Я говорил капитану, чтобы он тебя сегодня не дербанил. Ну, видишь, Макаров заболел, он тебя выслал. Вот так что извини, никуда не деться.
3: Ну так что мне через час придется уйти.
0: Ну ты уж с ними поосторожней, побережней.
3: Ну хорошо, ну до свидания, Александр.
0: Счастливой службы, да. Ну вот еще есть время, может быть, все-таки сейчас к музыке, опять же, вы не против?
2: Да, конечно. Я думаю, что сейчас стоит послушать...
0: Вашу живую композицию.
2: И живую композицию, и одну из песен, которые, пожалуй, близки по духу нашим латиноамериканским братьям, но исполняются на русском языке.
0: Сейчас он Чайковский, тише.
2: Эта композиция называется по имени небольшого французского городка, в который однажды занесла судьба и... впечатления, как бы сами собой, почему-то легли на этот ритм, довольно далекий и непонятный. И тем не менее, песня получилось. Мы сейчас ее для вас сыграем. Песня называется «Дуар Ноне».

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монмаранси Николай Ёлкин. Ну и мы, соответственно, занимаемся отслушиванием его концерта в прямом эфире. Также нас, кстати, постоянно беспокоят демоны всячески с просьбой упомянуть их имена в эфире. Господа, список упомянутых, желающих быть упомянутым, будет настолько велик, что это получится, ну вот, дурацкая, может быть, аллегория, но как список павших во время, в общем, Третьей мировой войны, типа ядерной. Ну, представь себе, весь эфир будет состоять из того, что там, ну, там, Борис Борисов, там, Евгения, там, Киселева и так далее. Кому будет интересно, кроме данных упомянутых, вот это перечисление? Давайте не будем заниматься базитизмом, да, выпьем воды с йодом и начнем слушать все-таки музыку, я прав, да? Ну, и, соответственно, прежде чем мы начнем ее слушать, отслушаем телефонный звонок, да, ваши вопросы вот музыкантам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту говоря, беспредельно к вам.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Извините, что я немного не по теме.
1: Да забудьте.
2: Для меня это очень важно. Я хочу спросить у вас совета. Можно?
1: Ну, попробуйте.
2: Спасибо, вы мне очень помогли.
1: Да забудьте. Ну, вот я как-то очень вежливо сказал «забудьте». Дело в том, что если, например, не сказать человеку «забудьте», он будет считать себя обязанным всю жизнь. Тебе. И вот это чувство вины такое с него нужно снять, сказав «да забудьте». Правильно? По-моему, правильно, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: У меня к Николаю вопрос. Да, Николай, да. Скажите, пожалуйста, где ваша компания прописана, я имею в виду, в каком клубе или где-то?
1: Угу.
3: И не могли бы вы исполнить что-нибудь для пожилых людей, чтобы душа развернулась и опять свернулась? А к Александру у меня такое дело, что он от меня пирогов и денег не получит, потому что я сам нищий. Всего вам доброго.
1: Спасибо. Ну, хотя бы вот можете отобрать у богатых у кого-то. Вот я же выхожу на ночной промысел. Вот, ну, например, у людей пенсия. Вот тут я, ну, сами знаете, волка ноги кормит, да. А, да, ну, насчет этой вот, насчет прописки, какой-то такой стрёмный вопрос.
4: Ну, вероятно, человек интересуется... Кому еще мы мешаем спать,
1: да,
4: когда репетируем или что-то творим новое? Ну, я хочу сказать, что мы вообще блуждаем, как бы, в ночном эфире и поем и играем, и всем, кто разворачивается и сворачивается, и всем остальным мы сыграем сейчас композицию, который называется «Побег».

0: иногда все-таки звуки, издаваемые людьми, не столь противны, как вот, ну, скажем так, подавляющее их большинство. Есть исключения, вы вот приятные исключения. Я знаю таких раз, два, ну, на сегодняшний момент двух, да. Вот, предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных, опять же, звонков. Телефон я напоминать не буду, поскольку и так все, кому надо, его, наверное, помнят. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание к вам беспредельно наше.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Доброй ночи.
1: Ну, во-первых, когда я был на военных сборах, мы использовали в качестве строевой песню «Дети хоронят коня». Это такое замечание небольшое.
0: Ну, вы, видимо, были несколько раньше, чем вот предыдущий вот Степан, да?
1: Ну, да. Там сборы вообще были довольно интересные, потому что, ну, наша группа, мы занимались в основном тем, что корчевали всякие древеса и кустарники под волейбольную площадку.
0: Для новых русских?
1: Нет. Как бы для себя, но так в итоге волейбол сыграть не удалось. Но зато другая группа, они мыли самолеты керосином.
0: Да.
1: Алло.
0: Да,
1: просто... Ну и хотелось бы, чтобы все-таки представили музыкантов, которые участвуют, а то создает такое впечатление, что там под караоке появится.
0: Ну просто Николай, как любой, в общем, тоталитарный руководитель, ловко ушел вот так.
1: Да, и да. Есть ли какое-то название у данного коллектива?
0: Сейчас исправим ошибку, спасибо. Да, видишь, не удалось. Хотя хорошо, за нас пусть все скажут. Музыка такой, раз, и это, да.
2: Ну так... Музыка, я не знаю, сказала, не сказала чего-то. Но дело-то в том, что как сегодня после репетиции сказал мне наш барабанщик, Коля, с тобой играют очень классные музыканты. Я как бы не знаю даже, стоит ли добавлять что-то к этому.
0: То есть ты опять за свое.
2: Нет, ну я хочу первым назвать человека, который сказал это после репетиции. Это Валера Черноук, это наш барабанщик. Очень пронзительный человек такой, видимо. Вот он заметил это мне. Я даже не знаю, что об этом думать. Но на самом деле, да. Да, играет вот Буланов Виктор на клавишах у нас. Он действительно... удается ему, удается. И он бесконечно радует своими пассажами.
0: Тут же можно сказать, что в данный момент он еще исполняет и партию баса. Причем, поскольку играет очень динамично, то периодически слыпует.
2: Да. Басист у нас улетел в командировку на Луну, и поэтому Виктор вместо него вот и слыпует. И, кстати говоря, он в нужных местах это делает, что, опять же, дает ему много разных почтительных эмоций. Леня Шупик, Леонид, наш одаренный духовик. У нас два человека в коллективе духовики. Вот Леонид, он на все руки мастер у нас. Он и саксофонист, и флейтист. И это очень...
0: Ну, а какой он стрелок, мы проверим по традиции в половину пятого, потому что уже оптика будет начищена, появится автомобиль, возвращающийся вот с пьянок, и мы можем, так сказать, посшибать массу проблесковых маяков.
2: Повеселиться.
0: Это наше любимое занятие вот в это время. Да.
2: И к тому же в нашем коллективе присутствует искрометнейший человек. Зовут его Леонид Зинковский. Личность невероятно популярная в широких массовых кругах. Этот человек, ну, как бы пытается нас организовать, пытается сделать нечто такое космическое из нашего проекта. Мы очень приветствуем все его начинания. Вот он у нас тоже исполняет разные партии на разных инструментах. Мультиинструменталист, да, как он мне подсказывает. Это все правда, это не шутки.
0: Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать, что письмо от Ларисы Степановны Гершман я не получил. Картинки от Васи я получил. Также получил, в общем, письма, всяческие подарки. Большое спасибо. Верни мне патронтаж, Коль. Вот этот вот, да. А то там это... Вот этот вон, да. Там помимо патронов еще кое-что у меня, да. Что мне не принадлежит. Ну, я думаю, как, может быть, сейчас еще послушаем все-таки звонок телефонный, да?
3: Да-да-да.
0: А затем еще какую-нибудь композицию вживую можно. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
4: А доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: И доброй ночи, уважаемые гости. У меня один вопрос к гостям и один вопрос к вам, Александр. Вопрос к гостям такой. Как вы считаете, закончится ли когда-нибудь эпоха таких знаменитых исполнителей, как Кира Салдыкина, группа «Стрелки» и т.д. и т.п. и так называемое MuTV? Вот. И к вам, Александр, такой-то вопросик маленький. Вы одно время вот давали телефон в аренду людям, чтобы они звонили своим каким-то любимым, я не знаю, вызывали скорую помощь, милицию там, если надо, что...
0: Да,
4: вот,
0: да.
4: Вы был, сейчас продолжаете деятельность или ее уже закончили?
0: Ну, в принципе, знаете, все зависит от настроения. Может, ближе к ночи я изобрету какой-нибудь телефон, по которому можно будет звонить вот когда ни попадя, как попало и по любым, в общем-то, поводам. Вот, я считаю, такой телефон должен быть в Москве. А вообще, по идее, знаете, вот верх общения жителей города, это что? Это когда вот, например, вы ночью можете проснуться, да, просто набрать любой номер, попавшийся данного города, где вы живете, и, например, пожаловаться туда. Знаете, у меня там, например, понос или там голова болит. И человек на том конце провода обязан вас выслушать и ободрить, как-то, понимаете? То есть это такая служба доверия между вот всеми жителями города, да, а не какой-то специализированный телефон, который надо искать и так далее. Вот как. К чему я стремлюсь, да. Вот.
4: Ну да, но я помню, что вы давали сотовые сопли в аренду.
0: Безусловно. Звонить, чтобы люди могли звонить снизу, да, нуждающиеся.
4: Спасибо большое, уважаемым музыкантам. И действительно, это творчество, вы правильно сказали, это для взрослых, а не для каких-то там даунов, которые там, я не знаю, ничего не понимают в этой жизни. Спасибо.
0: Понятно, спасибо.
3: Спасибо.
0: Да, музыка умудренным опытом. Вообще, в принципе, вот это, да, такой жанр, странная ритмика босанова, казалось бы, откуда-то с югов все-таки. А на самом деле ведь она универсальна, а к тому же у вас чувствуется европейское влияние, то есть такое, да, например, сразу вот там, когда песня о Париже была, то есть воспринимался там, причем не какие-то там мощные дворцы, да, а вот такие узенькие улицы, где можно мощно распить винчика, например, на ступеньках частного дома с девками, вот, где негры ездят на Монмарт за наркотиками мимо тебя и спрашивают дорогу, вот такие моменты, да, воспринимаются, а не какие-то памятники архитектуры.
2: Больше всего все-таки поразило даже не в Париже, а в Лондоне, как настойчиво негры предлагают наркотики. Они просто как бы полные карманы у них наркотиков, и они просто дергают за рукав и говорят: «Хаш-хаш».
0: Да, да.
5: Негры-то
0: да.
5: Они везде.
2: Вот. Нет. Поэтому песня о Лондоне как бы не случилась. Там только какая-то вот такая тема присутствовала. А в Париже все-таки еще автомобили.
0: О, это страшное зрелище, я тебя понимаю. Даже, я думаю, вот не стоит рассказывать, потому что все равно люди будут думать, что мы что-то выдумываем. Лучше съездите и посмотрите сами на методы парковки, на методы выезда из этих пробок. Это круто. Ну, может быть, сейчас слово песни, опять же.
2: Песни не слово, наверное, песни место.
0: Да.
2: Да. Да, и...
0: Не слава песни, слушай, хорошо.
2: Вдогонку всем этим размышлениям о южных ритмах мы сыграем вам песню, которая тоже имеет отголоски латинские всякие, но вот с нашими какими-то русскими размышлениями об этом. Песня называется «Паруса».

0: Ага, и тут вот на пейджер пришел такой вопрос, сейчас я его зачитаю. Александр, объясните присутствие в вашей программе певца Агутина, подпись «Варум». Ну, ситуация в том, просто он попросил сегодня, чтобы тоже он присутствовал, чтобы объяснить как-то вот вам свое отсутствие в ночное время дома. Вот, только по этой причине. Сейчас мы, если вы не против, буквально на пару минут прервемся, просто мне тут нужно пойти, там внизу затопило, и я хочу расчистить.
1: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и вот самых. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и, соответственно, хочу напомнить вам номер телефона студийного. Можете звонить, задавать ваши вопросы музыкантам. Сегодня в студии Николай Ёлкин и его музыканты. Их слишком много, чтобы их перечислять. Да, но тем не менее.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день. Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Да, говорите. Ночи,
2: Сашенька.
0: Добрый день.
2: Сашенька,
0: да.
2: Пожалуйста, не отключайте меня минут секунд 15-30. Объясните мне, знаете что?
0: Да.
2: Что теперь вообще передача как таковая Монморанси идет на полный декрет? Она что, теперь исключительно познавательно-музыкальной становится, что ли? Где вот эта вот самая программа абсурда, где программа дискуссий радиослушателями с вашими? Вы сказали, мы на полторы минутки прервемся, вас 10 минут не было. В прошлый раз вы, воскресенье на понедельник, как нон-стоп дали нам эту самую музыку, восточно, средне и южноазиатское. Мы с большим удовольствием ее слушали. Я знаю только, что музыкальные программы гораздо грамотнее, толковее и доходчивее ведут, там, скажем, начиная от Агамирова и кончая Борей Алексеевым по этой же программе. Вы чего добиваетесь?
0: Честно, хотите, честно скажу. Я хочу вот довести свой уровень мастерства в плане ведения именно музыкальной программы до уровня мастерства вот этих двух, скажем так, столпов, которых я уважаю безмерно. И я хотел бы, чтобы в дальнейшем вы упоминали меня там и третьим. Для этого мне нужен тренинг, понимаете? Я просто тренируюсь. Я хочу достичь их уровня. И я этого не скрываю.
2: Ну где абсурд вообще в вашей самой идее фикс вашей программы? Абсурд, где он? Где вообще программа абсурда? Как она начиналась? Это великолепно. Мы же ночами не спали.
0: Я понял. Понимаете,
2: чего вы на музыкальные эти самые вечера-то устраиваете?
0: Я в то время был молод. Вот, да. А сейчас я уже хочу, так сказать, равняться на метров, понимаете? Ну, да, я же должен все-таки, скажем
2: конечно,
0: так.
2: Конечно. Да. Вы должны взрослеть.
0: Вот. Вот. А на кого мне еще равняться, кроме как не? Да. Вот так вот.
2: Да.
0: Но вы, я думаю, простите меня за это стремление.
2: Это не от меня. Я просто только свое мнение, а прощать Бог простит, как говорится.
0: Спасибо.
2: Доброго здоровья.
0: Доброго здоровья. Вообще Бог, он и не прощает, и не наказывает, как многие вот ошибочно считают. Он просто обходит своим вниманием определенных людей. Вот. А ну что касается, конечно, абсурда, его никогда и не было. Я просто вот уверяю присутствующих здесь музыкантов и также тех, кто вот нас слушает. Программа «Монморанси» всегда была максимально серьезна. Она никогда не позволяла себе каких-то, скажем так, художественных и прочих розыгрышей, какого-то издевательства, глумлений, паранойи, да, в том числе и вот абсурда, да, если какие-то мысли данной программы кому-то казались абсурдными, это только, опять же, наша вина, потому что они слишком быстро генерировались и воплощались. Сейчас я просто сменил колодки тормозные, задние, передние, и делаю немножко все это помедленнее, да. Еще, может быть, звоночек, да, один, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: А можно своими впечатлениями поделюсь?
0: Ну, так затем вы и звоните сюда.
3: Меня зовут Вася Солнцевский, во-первых.
0: Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте. Так вот, мне остается впечатление, что, Александр, что вы озлоблены на наш мир, на нашу действительность. Нашу эстраду там.
0: Это вы к музыкантам или ко мне?
3: Не.
0: Ко мне лично, да?
3: Да, к вам. Вот, и поэтому мы как бы... вопреки вот этому вашему, ну как сказать, гневу, создали как бы свой мир, как бы, вот, такой оригинальный, абсурдный. Я прав?
0: Ну, сложно сказать. Дело в том, что озлобление, оно присуще вот в основном, скажем так, представителям животного мира, то есть людям присуща мстительность, да, вот, и отсюда вот такая злоба рассчитанная, скажем, программируемая, а у животных это вот импульсивная злость, да, я все-таки как-то, хоть и представитель, безусловно, животного мира, особенно летом, вы знаете, у меня колбасит, когда, вот, но все-таки не настолько, чтобы злиться на явления, которые меня, я искренне говорю, абсолютно не интересуют, понимаете, вот, это не то, что я создал мир, там, не создал мир, я просто для меня как-то и не существовал никогда, да, вот, и это меня и спасло, да, в определенный момент. А то бы видели бы сейчас меня там в кожаных штанах, дергающего попы в сопровождении двух танцорш там под какую-нибудь минусовку тупую. Вот так вот.
3: Алло.
0: Я не знаю. Я... А, извините. Да.
3: Так вот. Вот я еще... Вы знаете, кстати, истинное название вашей программы «Монморанси»?
0: Ну, вполне возможно, хотя я не знаю людей, которые расставляют, так скажем, ударения, запятые. То есть я считаю, что каждый вправе это делать, как ему хочется. Да.
3: Так вот, я узнал, что Монморанси это было имя одного французского полководца, который прославился во время войны с Испанией, по-моему, в 15 веке.
0: Ну, я могу сказать, Василий, что да, вы совершенно правы. Дело в том, что большое количество было всяких персонажей, одноименных персонажей, в том числе и полководец, да.
3: А вот еще вопрос, можно? Последний, наверное.
0: Давайте, да, конечно.
3: Когда ближайшие ваши концерты будут?
0: И вот, где? Скорее всего, уже осенью, да. Сейчас у нас большой отдых, и мы принципиально, так сказать, не мучаем ни людей, ни себя, никого, да. Вот. Но если что-то
3: спасибо.
0: Будет, да, объявим. Спасибо. Но все-таки я надеюсь, что, может быть, как-то к вам тоже сейчас обратятся. А то что-то все меня вот как-то склоняют, как не попадя. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание беспредельно к вам.
4: Здравствуйте,
0: Александр.
4: Да. Это Харис говорит.
0: Приветствую.
4: Я хочу поблагодарить, во-первых, всех музыкантов. Хорошая очень музыка. Вот. Но я извиняюсь, вопрос все-таки будет к вам. Ничего?
0: Ну, давайте. Опять ну, наезд сейчас опять.
4: Да, да. Не бойтесь.
0: Как я люблю, когда... А, да, извините.
4: Да, да. Не забудьте. Ну, так
0: спасибо.
4: Вот, значит, это самое. Вот звонил сейчас человеку до господина Солнцевского.
0: Да.
4: Вот, и он... Вот я дико согласен с ним. Просто вообще. Потому что музыки у вас слишком много. Вы всегда пытались уравновешивать как-то все это. И музыку, и таких вот гостей, как то Назар Ефимович Клычок, Борис Николаевич Симонов, вот такие вот замечательные вот эти вот... ну, поддержите меня, что вы там...
0: А, я понимаю, я
4: вот,
0: просто слушаю.
4: Вот очень
0: да.
4: Хотелось бы вот услышать опять вот таких вот людей, то есть не только музыкантов.
0: Я вас понял. Я просто вот еще, спасибо. Еще следующая ситуация. Дело в том, что такие люди, которых вот упомянули, они, ну, скажем так, ну, особо не нуждаются в какой-то, скажем так, то есть новостей у них мало. Они все, что думают, они говорят в течение вот одной большой программы. Это люди с устоявшейся психикой, они взрослые, а музыка постоянно, в общем-то, существует в динамике. И музыкантам всегда есть что сказать своими инструментами. Вот, я не хочу сказать, что дефицит интересных людей настал. Нет, этого вовсе нет. Но просто настала, скажем так, пришла вот эта волна весьма интересных музыкантов. Вернуться вот к разговору, скажем так, с политиками всяческими и с академиками мы всегда успеем. Это никогда не поздно, да. Да. Вот как я... Еще, видимо, звонок, да, все-таки не против. Не? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание попросту говоря беспредельно. Алло.
5: Алло.
0: Говорите, пожалуйста. Да.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: А скажите, можно обратиться с просьбой к вашей радиостанции?
0: Ну, давайте, я правда...
5: Тут что,
0: не...
5: что, что?
0: Я правда сразу хочу сказать, что я, ну вот, да, от имени радиостанции ничего обещать вам также не могу.
5: Я понимаю, да, у вас есть передача «Шипящая хроника» называется.
0: Возможно, не буду
5: вы,
0: этого
5: отрицать. Подключите в нее фрагмент хотя бы небольшой, звучащей речи Иосифа Виссарионовича.
0: Хорошо, спасибо. Но я передам вот этот фрагмент данной беседы руководству. Может, они что-то там включат. Я, к сожалению, совершенно не в курсе. Я не слушаю радио. Вот. Как-то не смотрю, собственно, телевизор. Я только смотрю картинки. Картинки, которые мне присылают, откуда ни попадя, кто попал. Это заменяет мне общение вот, визуальное с внешним миром. Поэтому я такой добрый и гуманный, кстати. Ну что, я думаю, может, насчет музыки все-таки теперь... Объявляй пьесу.
6: Я думаю, да. Пора вернуться к тому, что происходит сейчас в студии. Мы сидим все внимательно слушаем интересные беседы Александра. И, в общем, на самом деле, любопытная ночная жизнь происходит у тебя, Саша. Вот в эфире. Это вообще как бы для меня это такой как бы образ. Образ существования музыканта ночью. Либо человек берет инструмент, либо беседует в микрофон.
0: А ты вот, извини, что перебиваю, можешь себе представить, что и так каждую ночь, а то еще и днем, причем разными голосами и, так сказать, под разными именами. То там вот под именами уже перечисленных вот двух товарищей приходится вести музыкальные программы, новости тоже читать, менять. Представляешь, все на мне.
6: Сложно, но заманчиво.
0: Да.
6: Я бы даже сказал, весело. И в конце этого часа мы сыграем для вас композицию, которая называется «Леа». Это имя моей маленькой дочери. И мы сыграем ее для вас прямо сейчас.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: А я, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Николай Ёлкин и его музыканты. Сейчас я тут посмотрю, что пришло на волшебное устройство. Так, ну тут все-таки, опять же, вопросы, касающиеся вот сроков каких-то. Вы знаете, нельзя в наше время сроки вообще определять никакие, вообще никакие и ни на что. Я, по-моему, ну, мне кажется, я прав, да? Потому что, например, скажу завтра, вот, а, да, например, своруют партию, или растаможка не пройдет, или, да просто всякое может случиться, в люк упаду, поэтому все должно идти вот так очень плавно, независимо, как-то ни странно, человека. Человек не должен сопротивляться обстоятельствам ни в коем мере. Мне так кажется, но я могу ошибаться. Может быть, мы начнем все-таки вот сейчас с телефонного звонка. Люди звонят, да, не да. Против вы, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
2: Доброй ночи, Александр.
1: Доброй ночи. Да.
2: Доброй ночи, Николай и его музыканты.
3: Добрый.
2: У меня три вопроса коротких. Если можно, ответьте, пожалуйста, на все вопросы к вашим гостям. Значит, первый вопрос. Как вы все-таки называетесь? Есть ли название у вашей группы? Второй вопрос. Есть ли какая-нибудь музыкальная информация в ваших носителях, компактах, кассетах? Это второй вопрос. А третий, что бы вы могли посоветовать человеку, увлекающемуся подобной музыкой, но абсолютно не ориентирующемуся в названиях, ну, кроме Джабима, ну, послушать что-нибудь подобное? Спасибо.
1: Спасибо.
3: Да, ну, я прежде всего отвечу на первый вопрос. Значит, называемся мы «Ёлкин Бэнд». Просто и незатейливо, и действительно все идет к тому, и все о том говорит, что бэнд мы. Второй вопрос...
1: Второй вопрос касался носителей.
3: Носители, ну, вы слышите с нашего CD композиции, которые записаны студийно. Я думаю, это различается по саунду, по дыханию. И CD называется «Ночь на перекрестке», и он продается, к сожалению, только во Франции. И даже больше того, уже продан.
1: Но вы вот могли бы поставить кассету и записать, что сегодня происходит. В принципе, это возможность существовала. Еще не поздно, еще будет много живых песен в эфире, так что вот да.
3: Есть еще один вариант приобрести нашу музыку. Это на концертах, когда мы играем в Москве. Следующий концерт будет 4 числа, 4 марта. Это такое...
1: 2000 года.
3: Точно, точно. 2000. И, в принципе, на него можно прийти, и можно купить там этот носитель. Он будет происходить в клубе «Место встречи» на Тверской. 4 числа, точно, если я не...
1: 2000 года.

По поводу музыкантов, ну, я, например, очень люблю Маркуса Миллера. Я понимаю, что я никогда не буду играть такую музыку, но это как бы к теме не относится. Я очень люблю там Юлю Началову, которая делает совершенно другую музыку, и никогда я такую музыку тоже делать не буду. Но вот когда я слышу иногда какую-то музыку, это единственное, что меня заставляет двигаться дальше. Если бы я совсем не слушал музыки, наверное, я бы занимался чем-то другим. По поводу того, как вам быть, вы спросили, как вам, что вам и где можно услышать. Я считаю, что в этом городе огромное количество очень хороших музыкантов. Услышать их сложно, потому что они не тиражируются, и сложные отношения у них с работодателями и со всеми власть и деньги имущими. Но дело в том, что жизнь меняется, и я надеюсь, что наш бенд... Это наивно, конечно, но я надеюсь, сделает такое робкое поползновение в сторону коммерциализации этой музыки, поскольку мы подписали контракт с фирмой BMG Music Publishing. BMG очень известный лейбл во всем мире. Только это, на самом деле, спасает от какой-то такой бездны, в которую падают все музыканты, играющие подобную музыку, играющий, может быть, гораздо лучше или совсем другую музыку, но ни признание, ни интерес публики движет всегда. А движет, наверное, все-таки вот то, когда ты слышишь, как хорошо играет или сочиняет другой человек, тебе становится стыдно, и нет никакого выхода другого, как написать что-то стоящее. Вот это, конечно, пространный такой монолог получился, но, видимо, такая мысль родилась из ваших вопросов, и я думаю, что лучшее подтверждение тому, какая-либо музыка, которую мы пытаемся делать, и я думаю, мы сыграем вам одну из наших вещей. Сыграем, ну, я надеюсь, с дыханием. Вещь называется «Амстердам».

0: И вот приходит сообщение на пейджер. Вот такое. Музыка, может, и неплохая, если она самостоятельная, но пение ужасное наезжает. Ольга. Оль, я извиняюсь, но я не мог сдержаться, и мне пришлось тоже вот подпеть. Я немножко, конечно, подпортил кашу. Но эмоции перли. Больше я себе не позволю такого. И вот еще тут вопрос. Амстердам вас притягивает как некий символ сытой жизни или как некий символ свободы, спрашивает Василий. Да.
1: Василий. Василий. Не символ притягивает. Притягивает. Боже мой, что же притягивает? Да ничего не притягивает. Впечатляет иногда нечто необъяснимое. Ты пытаешься это запечатлеть. И что из этого выходит, судить тебе, Василий. Мое дело на самом деле не объяснять в эфире символизм или что-то еще, я не знаю. Самое главное, если есть интерес к музыке и к чувствам, то они оригинальны. Они оригинальны, они рождены в самый момент. Кстати, или музыка приходится слушателю? Я не знаю. Дело в том, что...
0: Это называется просто прет, я тебе помогу. Просто город, от которого прет. Вот. А прет все, что угодно. Это может быть и сытая жизнь, это запах, это, в общем-то, девка, которая прошла мимо, и какой-нибудь проехавший мотоциклист. То есть это нельзя объяснить, да? Ну, в принципе, тут нужно сказать следующее. Амстердам — это сейчас центр, в общем-то, культуры. То есть одно время этот город боролся за это с Прагой, как ни странно. Да, да, да. Затем выиграл этот поединок все-таки.
1: Нет, дело в том, что никакие центры, ни культуры не интересуют, когда прет, я не знаю, от музыки, услышанной в проезжающем автомобиле.
0: Я же пытаюсь, так сказать, это...
1: Я не спорю с тобой, да, Саша. Вот... Я пытаюсь все-таки, вот как человек говорит об оригинальности, я пытаюсь быть оригинальным.
0: Да, и мне нужно тоже как-то вот тоже, да. Ну что, может быть, звонок послушаем телефонный?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, Александр?
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь. Вот, может быть, вы перезвоните, как-то у вас вдруг что-то случится, и нам отвечать.
2: Ну, вам кажется.
0: Да, ну ладно.
2: Говорите. Вопрос к вам вообще.
0: Ну, давайте, попробую ответить.
2: В каких вы сейчас отношениях с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином? И будет ли еще выходить программа?
0: Я не знаю такого человека. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, вот тоже волнуется. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Ну, что такое? Ну, придет она, сейчас вернется. Дело в том, что я, ну... Ладно, там, может быть, еще музыки. Ну, там человек сплакнул даже, да. Готова у вас какая-нибудь композиция? А сейчас я пойду посмотрю, чего он там. И мы продолжаем прослушивание в прямом эфире музыки, исполняемой Николаем Ёлкиным. Мы, в общем, группой Ёлкин Бэнд, правильно я сказал? Ну, сразу, что, будем песню слушать.
1: Да, что ж тут темнить-то? Да, впечатлила твоя заставочка. Надо собраться с мыслями теперь. Следующая композиция называется «Small World» — «Маленький мир».

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну, я думаю, пора обратить наши взоры, в общем-то, уже туда, в ночные эти предместья и в то, что находится вне, так сказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Василий Солнцевский.
1: Здравствуй, да.
2: Вот, мне он как бы зов души.
1: Да.
2: Как бы со мной будут солидарны, ну, многие ваши поклонники. Вот. Дело в том, что я недоволен выходом вашей программы с воскресенья на понедельник, как бы. Потому что урок спать будешь, попросту говоря.
1: Понятно, но здесь уже, к сожалению, ничего нельзя поделать. Спасибо, тем не менее. Но, может быть, вас это утешит. Мне действительно удобнее это. Вот, потому что в понедельник все-таки рабочий день. Я прямо отсюда еду на службу, одеваю, значит, форму и на дороге штрафовать автолюбителей. А так, получается, суббота на воскресенье не то не сё. Воскресенье коту, как говорится, под хвост, как говорит наш главный. А вот, да, так что, не знаю, мне удобнее так. Извините, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я очень с большим вниманием сегодня слушаю вашу программу.
1: Это хорошо.
3: Вот я, в общем-то, профессиональный музыкант джазовый. Ну, вот. Ну, во-первых, сразу слышно, как настроена гитара, как звучат аккорды. То есть это явно не по машинке настроено было. Особый поклон саксофонисту. Шикарный звук. Фразировка изумительная. Клавишник потрясающий. И еще большое удивление у меня вызвал баланс. Как вы этого добились? Вот живьем вот так вот взяли, и у вас звучит, то есть практически нечего там шевелить-то. Никакие ручки не надо трогать.
4: Всю жизнь на сцене.
3: То есть это музыканты?
1: Безусловно, звукоизвлечение.
3: Ну, я думаю, что Александр, наверное, тоже руку к этому немножко приложил.
1: Ну, я, честно говоря, уже практически большую часть нашего эфира толкусь у окна с винтовочкой, высматриваю жертвочку. Вот. Ну, тем не менее, спасибо за...
3: Да, еще, да. Вот, если можно, небольшая, ну, как бы сказать, пожелание, что ли. Мне не очень нравится название «Ёлкин Бенд». То есть несерьезное оно. Музыка гораздо серьезнее. То есть на Западе, наверное, это название в самый раз. А у нас, вот я несколько сомневаюсь на эту тему.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Вот. И еще знаете, да, что? Секунду. Я вот, ну, как старый музыкант и человек, много слышавший музыки, честно говоря, вот не советую петь на английском языке.
1: Спасибо.
3: Это более слабое ваше звено. Надо пользоваться сильными сторонами вашими. Вот. Еще я желаю вам всяческих успехов. Если у вас будут концерты, я непременно постараюсь попасть.
1: Вот. Спасибо. Спасибо. Ну, я вот, кстати, две последние позиции вот только что позвонившего целиком разделяю, ты знаешь. А последний именно о чуждом языке, я как-то уже говорил. Такой,
5: да, это все правильно.
1: А что касается первой, действительно будет ведь ассоциации с какой-нибудь там, ну, такой шафутиновщиной, с водкой, с винегретом. Все-таки есть, ну...
5: Ты понимаешь, в родном отечестве все равно хочется называться Ёлкин Бенд, а не Элкинс Бенд, как это звучит по-английски. Петь нет никакой необходимости, конечно, на английском языке. Но родной язык абсолютно прекрасно приходит на ум, когда находишься в родных пенатах. И абсолютно так же легко и без всяких натягов приходит английский текст, когда ты живешь и общаешься на английском языке. И живешь, так сказать, в отдалении от родного дома. Это слабое или сильное звено, можно обсуждать, конечно, рассуждать об этом. Я предпочитаю не задумываться об этом.
1: Ну, правильно, скрутило, так и надо делать.
5: Вот.
1: Я вообще...
5: Скрутило ты, скрутило.
1: Да, скрутило. Что себя сдерживать, да? А, кстати, вот сдерживать себя там при каких-то физиологических нетерпежах менее опасно, нежели сдерживать, когда прет там на искусство. Потому что людей, которых прет на искусство, они себя сдерживают. Мы потом пачками отлавливаем в Измайлово, где они, так сказать, насаживают грудников, рвут их и так далее. Оля. Поэтому ни в коем случае нельзя сдерживать себя в плане искусства, Коль. В этом ты целиком прав. Ну, сейчас буквально на секунду мы прервемся. Я протру окно сейчас тут. С той стороны забрызгло на гаденыш. Сейчас. И потихонечку подходит к концу наша встреча с группой «Ёлкин Бэнд», да, но еще впереди у нас одна живая композиция. Сколько она приблизительно по времени длится, пьеса?
5: Минут 5-10.
1: 5-10. Тогда, видимо, не будем уже слушать телефонные звонки, потому что, глядишь, там 15 будет.
5: Всякое может случиться.
1: А тогда сразу слово композиции, видимо, да. Ну, а что заморачиваться?
5: Ну, пожалуй.
1: Да.
5: Да. Край земли.

0: Ну, даже остается вот еще все-таки немножечко времени на то, чтобы да, ответить на последние уже вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам беспредельно. Алло. Весь в волнениях человек. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
1: Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да.
1: Я уже думал, вообще нельзя к вам дозвониться. Вот. Я, короче, такую вещь. Во-первых, ваш музыкант как-то заявил на один телефонный звонок вам, то, что этот, он, ему стыдно, когда другие, другую музыку слушают. Я могу его успокоить, я думаю, вы, Александр, тоже. Как вы сами говорите, на самом деле прет. Со стороны-то виднее, правильно?
0: Ну, так да.
1: Вот, на самом деле, очень, кстати, профессионально, мне очень понравилось. А теперь просто хотел гостям сказать вашим. А вот вам хотел такую вещь сказать. Вы сказали то, что вот вам приходится так работать, разными голосами говорить. Ну вот как-то странно, вот в новостях, если даже это вы что-то говорили, что-то вы очень спокойно отозвались о смерти Чека. Таким спокойным голосом.
0: О смерти кого, извините?
1: Чека. Ну, там то, что его хоронить будет, все так спокойно об этом говорили.
0: Ну, дело в том, что мы, информационные ведущие, обязаны давать информацию, скажем так, бесстрастно, то есть не придавать ей значимость, так сказать, интонациями, понимаете?
1: Ну, понятно.
0: Вот я научился это делать, безусловно, как профессионал.
1: Ну, знаете, здесь много ваших программ критиковали.
0: Да я знаю.
1: В принципе, знаете, вот...
0: Телевизионные все... проекты мои все,
1: да,
0: критикуют,
1: но вообще,
0: да.
1: Честно говоря, знаете, что-то новенькое все равно надо было сделать. Как-то. И на самом деле мне лично нравится. Я вот ничего против не имею.
0: Спасибо, вот. Спасибо. Тогда я принесу бумаги на подпись вам. Ну, человека надо ловить на слове. Сказал, ничего против не имею. Бумаги на подпись. Вот. Ну и что? Видимо, на этой замечательной ноте, хвалебной такой ноте, мы, наверное, с вами и расшаркаемся мощно.
2: А вдруг мы вот удивим тебя, Саша, и сыграем еще одну вещь?
0: Давай, я за.
2: И сыграем мы ее сейчас симпровизируем. Симпровизируем ночной эфир. Прет.
3: Никто нас не слышит.
2: Да, никто особенно сильно не подслушивает наш эфир, не прослушивает.
0: Поехали.
2: Сейчас мы соберемся с силами. Песня называется «Солнце».

Это была группа Ёлкин Бэнд. Спасибо и до новых встреч. Я эту фразу выучил недавно с голубого экрана.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси»

0: у нас в гостях бассетолог Андрей Орлов и Георгий Мцири, научный сотрудник Института бассетологии и всеведения, который совершенно недавно перешел на эту работу. Мы у него узнаем, почему он перешел. Кстати, вот пришло сообщение: «Саша, сидим в кабаке, давай веселого». Подпись: Володя Камень. Видимо, Володя также долгое время работал вместе с Георгием Цири. Я знаю, что Георгием Цири, у него было, ну, как бы прозвище такое, веселый, дескать, в Институте медико-биологических проблем. И я очень рад, что уже вас, Георгий, Григорий, в общем-то, узнают, что вас уже помнят. Отойди от меня, да. Это я не вам, уважаемый. Ну что же, и я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
0: Вот, ну что, Георгий, скажите, пожалуйста.
2: Я повторяюсь.
0: Да, основная все-таки причина вот вашего перехода из военно-промышленного комплекса в Институт бассетологии. Вроде бы оклад у вас сейчас новый совершенно небольшой. Я думаю, что вряд ли это связано как-то с энтузиазмом чистым. К тому же я знаю, что Андрей Орлов...
2: Недостаточно часто, да, и много носит головные уборы. Поэтому переходы туда-сюда, они, в общем-то, осуществляются с большей интенсивностью сейчас, как мне сказано было ранее. Но я полагаю, надо начать с интересной фамилии, которая принадлежит нашему собеседнику. И таким образом вскроются все карты, или, как говорят ныне, картишки.
0: И будет понятно, где зарыта собака.
2: И собака,
0: и
2: да.
0: И вбиты гвозди.
2: Кто ее был закопал.
0: Нет, в чем гвоздь программы, собственно, тоже. Ну, так в чем же?
1: Так вот, по поводу бассетологии. Дело все в том, что с детства меня привлекали больше гуманитарные науки. А вот что касается военно-промышленного комплекса, там все-таки ведь военные, они вот строем постоянно везде ходят. И... Нет, я не знаю, мне не нравилось. Мне там постоянно как-то вспоминалось детство. Я вот всегда после обеда, как правило, вот в возрасте 5-6 лет, вытаскивал из старой авоськи луковицу и сажал ее в баночку с водой. После чего, как все вы понимаете, конечно, через несколько дней появлялся такой слабенький зеленый росточек.
0: Налет.
2: Да. А вернули, я извиняюсь, вот вклиниваюсь, как всегда.
0: Да, ничего страшного.
2: Опасения некоторых молодых матерей, старающихся вырастить творчески склонных своих чад. Вот по поводу того самого пластилина, в который так, в общем-то, по слухам, доходящим до них, ими же распространяемые, добавлялись онучи, портянки и прочие соскребы с этих изделий для повышения пластичности и липучести этих самых, в общем-то, вот этих средств, с помощью которых развивать пытались у этих подрастающих чад вот, творческие наклонности к лепке и шитью и формированию предметов таким. Вот, вернули это утверждение, что использовались солдатские неисчерпаемые ресурсы для специфических присадок и добавок к пластилину, попросту говоря.
0: Насколько мне известно, Министерство здравоохранения сейчас запретило эти присадки по той причине, что они действительно дают определенную мягкость материалу.
2: Вопрос был к специалисту Мцири.
0: А, нет, а я просто недавно читал публикацию, там, поскольку пальцы...
2: Ты хочешь сказать, что еще одна версия этих слухов самых распространяемых
0: огромная.
2: Песочницах, она тоже, в общем-то, да, имеет место быть.
0: Кстати, в поездах и в тамбурах особо, вот я знаю, муссируется сейчас эта тема, в курительных комнатах всяческих исследовательских институтов. Так вот, у детей пальцы не развиваются тогда, поэтому сейчас добавляют, наоборот, некие...
2: Потому как рефлекс пустой. поступая в центральную нервную систему, минуя гипофиз, в общем, отшибает через обонятельные нервы желание мять что-то пальцами. Они начинают впадать в безудержный гнев, рушить все вокруг, обдирать обои и пытаться нагать вертикально вверх. То есть это вызвано тем, что определенные соскребы сонычи и солдатского кирзача, они происходили в районах наиболее интенсивного как бы облучения. То есть туда свозились вот эти вот навоз тех самых коров, которые в свое время подвергались обстрелу этими ядреными снарядами, содержащими в себе элементы, в свою очередь, извлекаемые из всяческих там продуктов, которые так и не вывезли до сих пор, и которые мы до сих пор имеем возможность наблюдать. Вот они разложены и предлагаются в качестве заменителей там строительных материалов, но, однако, они употреблялись, когда-то было дело такое.
0: Ну, вот, однако, мирному населению не разрешают просто вот так прийти и взять их. И это правильно, поскольку, если, например, у каждого будет, и там ничего не останется...
2: Населению то... вообще мало что дают, потому как оно брать не умеет.
0: Вот в этом проблема.
2: Нет, кстати, в этом организованной какой-то взятия в этом нет. Поэтому всегда существовали предводители, которые говорили «взять».
0: Это во времена Бастилии, там, я помню.
2: До этого они тренировали. Великая подача осуществлялась там, например, незабвенным Геннадием Васильевичем Суворовым и Дмитрием Кутузовым, которые в свое время говорили, как надо брать и чего брать. Вот. Тогда собирались огромные массы людей, которые запасались какими-то удлиненными предметами, чтобы быстрее и легче можно было взять. Снабжали их оконечниками, которые были у врага взяты там своевременно. И этот оконечник одевался, так сказать, на конец этого устройства для более продолжительного, пролонгированного взятия. То есть можно было подойти раньше всех кого бы то взять, вот используя этот наконечник, там, который являлся в свою очередь рукой какого-нибудь незадачливого берущего, который пришел к нам с мечом, и этот меч у него был взят вместе с этой оконечностью. Оконечность несла определенную информационную нагрузку, то есть нее не считывали, как положено, а вглядываясь определенным образом, ее просто пожимали. Пожимали в темноте до тех пор, пока она не приобретала нужный ухват такой. И вот этот прибор впоследствии стал называться ухватом. Когда закончились эти огромные акции, так называемые побоища по взятию Измаила и прочих, Измаила брали втроем сначала, а потом решили все-таки ограничиться вот этой коллективным взятием. И они, вернувшись с этого побоища, просто поставили у двери. А баб по своей рациональности, она просто, прежде чем изъять детский горшок из печи, чтобы там бродившие вот это все отнести к другой старухе, и та по этим вещам что-нибудь сказала, она использовала вот этот вот берущий предмет. Назвала «ухват» его. Так она говорила: «ухват вам». И, короче, взяла этим ухватом и стала так дальше пользоваться. Осталось от этой берущей этого модуля самого на оконечнике, только остался такой указательный и большой вот этот модуль. Остальное как по себе он скрючился, поскольку в печурку его частенько подсовывали. И отчасти, значит, просто он преобразовался в такое. И кто-то заявил с наглой рожей, что это является национальным прибором, который можно взять всегда и что хочешь. Снабжали в дальнейшем магнитами и даже вот эти вот ракеты под названием «Боевой» и «Першинг-3», они в принципе все имели в своей основе, в общем-то, исходные какие-то компоненты из этого орудия труда, которое могло достать что хочешь. В 70-е годы ходили им подпоясавшись, оно тоже болталось между ног и тоже вызывало, в общем-то, интерес у женщин. Только на этом и размножалось, потому что в то время ничего абсолютно, нечего было брать, потому как все, что можно было, уже все раздали.
0: И положили на военные склады. Вот, так называется резервный запас. Сейчас мы будем его вскрывать, чтобы накормить угольщиков.
2: Угольщики прокормят, как всегда, нас всех. Да, всегда. Они, в общем-то, просто возмущаются, что приходится кормить еще домашних животных.
0: Вот в том-то и дело.
2: Им привозят эшелонами собачек этих, которые немерено
0: заставляют откармливать, безусловно.
2: Они визжат, помирают, и они не могут на это смотреть.
0: Без слез, конечно.
2: И учиняют себе там подобные вот...
0: Вот скажи, пожалуйста, тут господин Нюсарев задает интересный вопрос.
2: Какой господин?
0: Нюсарев.
2: Нюсарев.
0: Да.
2: Известная фамилия,
0: однако. Известная фамилия. Знакомая, однако, да. Покупаю ли, спрашивает он, я водопроводные трубы и какого диаметра? Я вот, например, считаю, что тут еще зависит от длины. Вообще вопрос достаточно злободневен, особенно
2: всякий
0: в контексте...
2: Всякий мужчина знает, что калибр трубы...
0: Это очень важен, он важен.
2: В домоводстве важен.
0: Да. И к тому же это сейчас, вот в свете последних, я бы хотел, чтобы вот вы вдвоем обрисовали эту, значит, проблему с трубами, поскольку
2: трубы
0: сейчас это ржавеет и несет...
2: Если обратиться к Цири, он опять объяснит, что трубы, они, в общем-то, пошли частично из такой позитивной мужской самодекларации, то есть вот эти трубы, которые и так и сяк употреблялись, но это исключительно было связано с тем, что заявки были в соответствии с органами, то есть орган такой, труба такая, и попробуй обмани, то есть ходили там и проверяли. Трубы в дальнейшем, они перешли вот в эти раз трубы, раз-два трубы.
0: Да. То есть трубы, в колени потом.
2: В колени, да. То есть сапожище, он как бы имеет свою историю.
0: Безусловно.
2: И мы ее потом еще обсудим в следующем
0: нашем. Да. А вот скажите, вот, Георгий, вот я знаю, что вот вы пользуетесь самыми такими разнообразными, и в силу своего физического такого, физических некоторых особенностей, вы пользуетесь такими специфическими, в общем-то, трубами для этих целей. Вот.
2: Да, и сколько памятников до сих пор известно этим трубам?
0: Да, это тоже хотелось бы узнать нашим радиослушателям.
1: Нет, вы знаете, вы путаете меня. Я человек, хотя и не скромный, но я вынужден просто сказать, что я трубами в последнее время не пользуюсь. А что касается закупки этих труб, так у меня в основном это проблема, вот как правило, и дома, вот и на даче. У меня проблемы с трубами канализационными. Дело в том, что водопроводные трубы я вот пару лет тому назад заменил на пластмассовые. Это импортная технология, достаточно хорошая.
0: Видимо, у вас торчит отовсюду, вот они прям как ежик в них почему-то. Да.
1: Да, ну это, к сожалению, да. Вот. И поэтому, да, извините, а вот с канализацией мне, конечно...
2: Не повезло.
0: Ну, самое главное, как говорится, театр начинается с этой.
1: С вешалки.
0: Да, а, в общем-то, любая канализация начинается
2: обед
0: с ральфа.
2: А обед заканчивается трубой.
0: Безусловно. Вот. А начинается, в общем-то, вот эта труба с унитаза. Вот давайте обговорим немножко. Ведь это же...
2: Философия трубы. Что ей противостоит?
0: Да, раструб. Раструб начинается. Что такое раструб? Украшенный раструб. Это что есть? Да. Ур. Ур.
2: Казалось бы, что площадь. Проще.
0: Да.
2: Площадь завернута своеобразным образом, имеющим два конца, вход и выход. А сколько в это вложено? Имеющие трубы, в общем-то, имеют возможность как бы соблазнять всю жизнь, имеющих как бы позитивные...
0: Ну, какие-то квадраты или там, да, скажем,
2: то
0: там треугольники
2: особенно. Наличие трубы
0: особенно
2: определяет уже как бы второстепенную роль в семье.
0: Безусловно.
2: А отсутствие трубы, оно как бы дает возможность человеку выбрать первый вариант. Для этого должен
0: это
2: быть
0: орган. Во-первых. Но, во-вторых, согласитесь, что отсутствие трубы, да, может как-то позволять ему адаптироваться в обществе, делая вот из самого факта дальнейшего приобретения, обладания трубой, как бы мечту свою, причем большую. Он же этим
2: мечта,
0: постоянно...
2: Да, вы знаете, она, правда, к старости уже увядает полностью. И остается просто записки оставлять. Как там с трубами дело было?
0: Но какое-то время они держатся. Вот, кстати, от Андрея Орлова пришел вопрос. Да. Можно ли использовать ухват как хирургический инструмент?
2: Так он всю жизнь использовался.
0: Но удерживали голову вот это обычно. Ну, когда... То есть ведь как оперировали
2: всякая
0: в древности? Это деревьям
2: это
0: припирали ухватом. Извините, что я вас перебил.
2: Ухватом...
0: Ну,
2: ухват
0: прибивали.
2: Является основной прибор, собственно, от него все идут, все остальные, в общем-то...
0: А рогатина? Вот тогда мы забыли про рогатину. Так вот вы, например, тоже принесли все, вот я вижу огромную коллекцию рогатин, ухватов.
2: Да,
0: а рогатина
2: образец,
0: мама ухвата или
2: образец,
0: ухват папа рогатина? Нет, давайте разберемся, кто из них папа, кто мама. Это очень интересует наших радиослушателей. Откуда произошло? Вот, то есть, ведь эту взял, сломал, сразу припер его, там, понимаешь, давай его колоть. Он вроде уже и сдался, да, к примеру? А, скажем, ухват взял, изготовил его, дескать, там это искривил, там донес, пока поставил. Потом, например, за ним же нужно бежать. Когда он пришел, за ним нужно бежать за ухватом. Пока ты уже, значит, за ухватом сбегал, прибежал назад, он уже смылся. Ты уже пытаешься его как-то колоть, а все впустую, в пространство. Да, то есть, а рогатина, она под боком.
2: Здесь, конечно, очень много задействовано как бы физкультурных навыков. Хотя я хочу сказать, что в медвежьей психологии активно присутствует образ демонической взбесившейся медведицы, которая броет и является, в общем-то, таким же кошмаром для нас, как, скажем, дьявола там для человечества, или же, скажем, волк для лисицы.
0: Или как глубина для грудничка. Вот.
2: Да, или же как черепаха для
0: орла.
2: Небольшого, да, орла.
0: Да, вот они, кстати, очень всегда, я извините, что так, я просто наблюдал, как они скользят прям по черепахам. Вот вроде орел, он птица не глупая.
2: Собственно, черепахами вымощена взлетная полоса для орла, и это является, в общем-то, сложностью всегда. При взлете когти нужно затачивать определенным образом, чтобы каждый черепаха успел своим клювом как бы помочь взлетающему этому красавцу.
0: Головки,
2: как следует. Да, иначе ему приходится вертикально взлетать путем выброса из себя реактивного каната. Вот. И таким образом как бы
0: неэкономно расходуется резерв. А вот скажите, Андрей, да и вы, в общем-то, Геннадий, как вы считаете, как вы относитесь к тому факту, что сейчас на прилавках московских секс-шопов появилось огромное количество, в общем, небольших, а огромных черепах? Вот они там лазят, продаются повсюду. То есть я, конечно, не знаю, то есть нет смысла спрашивать, с какой целью их используют женщины в основном, мужчины тоже, то есть всем и так понятно, что с ними делают. Вот. Но сам факт вот этот, то есть потому что ведь получается, что панциря потом приходят в негодность после такой эксплуатации. И их же как? Их же дают в аренду, получается. То есть забирают назад, а потом дают в аренду. Там уже у них нету, как на дереве вот этих. У них они гладкие совершенно. А что за гладкая? То есть отшлифованная черепаха, это же, как скажем, ухват без палки, да, там? Или рогатина без этой,
2: совершенно
0: без расперды.
2: Правильно.
0: Да, так как же быть?
2: Это, в общем-то, не полный комплект, поступающий к нам из Голландии и прочих стран развития и угнетения извращений. То есть они поступают должны с чипсами и еще со специальными приспособлениями, которые в розетку втыкаются. Но у нас, как правило, прошло одно, не прошло третье. На таможне кого-то там поймали. И, в общем, продают этих самых черепах.
0: Что дошло? Вот деле, что растаможили, то продают, получается.
2: Да, это вообще смешно сказать. Это сложно абсолютно живой, в общем-то, объект этого вожделения всяких извращенных страстей. Это на самом деле выращено все из нормального, в общем-то, человека. В Китае такая существует давняя традиция. Как рождается, быстро сбегаются, значит, старейшин на картах там раскидывают кому что. И, в общем, либо одного, значит, в кубик просто, чтобы он рождается, его помещают в какую-то среду кубообразную, вот, другого, значит, в черепаху, и третьего там, например, оставить в покое и не трогать, чтобы он, глядя на них, просто сожалел всю жизнь, что к нему не применили подобные меры. И вот эти, значит, как их назвать, уже неизвестно, вот эти черепахи.
0: Существа, вот,
2: они,
0: так,
2: в общем-то, да, имеют часть какой-то навыков человека и могут иной раз по ночам борщ красть из этих.
0: Могут.
2: Поэтому им, в общем-то, создают условия, чтобы они не особенно расходились.
0: Причем, видите, вот что интересно, мы наблюдали вот за тем, что они делают в дальнейшем с этими краденными продуктами. Они их не употребляют в пищу, они просто их куда-то уносят, и потом это место, в общем-то, каким-то образом так маскируется.
2: Обносят флажками, и американская контрразведка всегда может понять, куда их клиентура распределяется и в каком количестве.
0: Ну, вот вопрос к базитологу, зоологически помечен, но мы сами понимаем, что зоологическая медведица больше ухаживает за ногтями, чем медведь. Савелий, я спросил.
2: Да,
0: я знаю, что вы изучали в последнее время у вас...
2: в общем-то, ну, располагают возможности в большом количестве ногти иметь. То есть они там выходят на охоту,
3: у них много, у них связка целая.
2: Собирают ногти. Когда к осени они достаточно ногтей насобирали, то есть они все в сторону, там, все остальные там шкварки и прочие там внутренние
3: они
2: органы.
3: Они сортируют, сидят очень долго.
2: Их почти не интересует. Они, в общем-то, могут меняться, маленькие медведи. А медведица, она там собирается, и вот эти все ногти, которые там разгружают сначала, там у них сезонные работы, разгрузка ногтей. И по количеству ногтей, в общем-то, они создают такие параболические, в общем-то, выложенные так специально, как бы с присутствием какого-то высшего разума такое вот блюдо, которое, значит, запускает периодически дезинформацию там об этих местах. И уход за ногтями нужен в этом случае, необходим просто уход за ногтями, потому как пробоина. Бизонья дыра, она требует ухода, и создание параболического зеркала с помощью этих самых собранных в свое время ногтей.
3: Причем тщательно отшлифованного.
2: Да, и доколе. Посылались, значит, геологические экспедиции, всегда будут посылаться, поскольку нужда в ногтях всегда есть.
3: А скажите,
2: медведица
3: вот...
2: действительно, она полирует.
3: А не пробовали каким-то образом, ну, скажем, заменить вот все-таки это не медвежьими, а каким-то, ну, пластиком? Вот, ну, сейчас же очень много пластика, синтетики и так далее. То есть, или все-таки
2: вы знаете, там должна быть, там чисто это, в общем, что уже высокие технологии, там должна участвовать в этом такая органическая материя. Иначе с пластмассой связались, так там было такое, что просто словами не описать.
3: Да, я знаю, что да, вот что вы, вот, Аркадий Мцыри был руководителем как раз проекта по исполнению вот этой гиперболовической, сказать, воронки вот на основе новых материалов. И проект почему-то провалился. Расскажите, пожалуйста, Геннадий, в чем причина это?
2: У брата нервы не выдержали, я знаю. Ну, хотя он подробно расскажет.
1: Ну, да. Нет, дело все-таки в том, что все-таки ногти это, как известно, роговой нарост. Вот, это...
3: Простите, роговой нарост, он, насколько я знаю, находится на черепной коробке.
1: Нет, это термин, в общем-то, роговые наросты образуются по всему телу.
3: То есть вы хотите сказать, что и бородавки тоже нарост?
1: Конечно. Угу. Я бы даже сказал, что не сами бородавки, а верхняя часть.
3: Ага.
1: Вот. И поэтому никакая технология не сможет создать того, что создает человеческий организм в процессе своего развития.
3: Медвежьи, да.
2: О том, чтобы заменить.
1: Да, конечно. Но это и человека касается точно так же, в общем-то. А что касается собирания когтей медведицами, тут же опять прослеживается женское начало в медведицах, потому как хорошо собранные, тщательно отобранные, отполированные ногти являются предметом, в общем-то, медвежьей зависти элементарной.
3: То есть блеск вот этот привлекает внимание полового
2: сказать,
3: партнера.
2: Что вот хай-тех существует сейчас такое направление в молодежной моде, и оно определяется, конечно, по определенному весу ногтей. То есть при походке по тем или иным местам создается такое еле уловимое цоканье, которое они запоминают из прослушивания современной музыки, и как бы у них отпечатывается навсегда.
3: А извините.
2: Да.
3: А скажите,
2: вот цоканье это в идеальном состоянии, в общем-то, оно звучит. Звучит и звучит неплохо довольно-таки. Звучит оно, большей частью, можно услышать, если лошаденку пустить куда-нибудь. Это вот самый идеальный, мы услышим цоканье ногтей.
3: Но это будет примитивный цоканье, вот, поскольку там-то в связке они идут. И получается виртуозный. А когда просто цок-цок, они же даже опознают друг друга.
2: Дело-то
3: поэтому...
2: не в этом.
3: Нет,
2: в
3: как том, они же что... создают наборы эти себе, чтобы визуализировать друг друга по приближению. Вы прям что-то не
2: сказать,
3: понимаете.
2: Вот, мышь, летучая мышь. Ага. Она, например, произносит звуки, тебе понятно. Да. Она может тебе там внушать что-то.
3: Может.
2: Ты, однако, это не слышишь. Существуют специальные такие бетаскопы или как-то приборы, которые...
3: И дельтаскопы, альфаскопы и просто скопы. Существует массу приборов.
2: Берут этот сигнал, который как бы не слышим.
3: И превращают.
2: И доводят его уже до слышимого уровня.
3: До сведений людей.
2: До сведений мне довожу я следующее, что А-а-а. Вот эти вот лошади, которые ходят, это просто есть вот эта вот проекция, как будто того, что мы должны услышать. Но большинство людей, даже как бы они в валенки не кутались, какие бы онучи и портянки не запаковывались, и даже производя инверсивную поставку, то есть не от солдатских портянок в детскую лепку, а из лепки в солдаты, наоборот. То есть те, в свою очередь, тоже им поставляют пластилин.

0: И отправлялись на ту сторону. И поедом там, значит, поедом они съедались с тогдашних еще древних вот этих Герберт Уэллских спутников, наблюдались, как коричневая зараза распространялась и доходила вплоть даже до Витебска. Все это доперло, в общем. Был заброшен снаряд с передозировкой этих вот паразитов.
1: А потом они, карты вот учебные все, которых от грудничков в школах учат, они же были исправлены. То есть реально мы нашли архивные карты вот в секретных.
0: Да, и еще не могу отметить
1: пятно такое здоровое.
0: Усатого вождя.
1: Да-да-да.
0: Конечно, вот это высокогорное воспитание, оно дает такое вот, знаешь, что же он отмочил? Он взял, когда нас кормили, поили, оттуда забрасывали всякие бомбы к нам в плане использования там, по недругу, значит. Он, значит, им обратно отсылал контейнеры и все прочее, предвидя, так сказать, у пути империалистической агрессии на, так, соцлагерь и обратно, то есть предвидя все, он, значит, им в пустую посуду сдавал просто наполненную этими самыми паразитами. То есть он, они нам по-хорошему, а он с особым цинизмом отсылал корабли, набитые этими всеми и вот этими состриженными ногтями, чтобы это все было засвечено. Одним словом, он подорвал всю их экономику, и ты посмотри сейчас, что делается. Все эти граждане гормонально распущенные склоняются по этому и ссылаются на, как бы, на ножки и крылышки там всякие.
1: Что тогда вот ты скажешь насчет Свердловского танкового завода? Вот он же работал по американской схеме сборки, то есть, видимо, тут еще нужно сказать, что был отсос такой вот не только в плане, туда они переправляли вот это микробов всех, а еще происходил отсос технологий, постепенно все исперли, собрали, вот, а потом, когда все это прекратилось, то что мы сейчас видим? Вот ничего ровным счетом уже
0: это
1: не видим.
0: За счет того, что, в принципе, любая технология должна идти последовательно и в полной мере осуществляться.
1: Да.
0: А поскольку
1: да.
0: американцы требовали, чтобы каждый наводящий был калмык, то они не соблюдали, они уже решили, что это дурь какая-то.
1: Ну, брали там узбеков просто.
0: Да, они думали, что они проталкивают свою какую-то там капиталистическую идею.
1: Да.
0: На самом деле, вот это то, что там провалилось, и там вот пострадало много людей, это, опять же, не соблюдение технологии. Это все равно, как у нас требовалось в свое время там сбривать усы перед тем, как двигаться туда,
1: да.
0: Они, в общем, это не соблюдали, не говоря уж о ногтях.
1: Вот еще одна тема, которая очень волнует всех наших радиослушателей, это сейчас нововведение в области, скажем так, лесной промышленности. Вообще осуществлять вырубку лесов, применяя при этом желчные пузыри разных животных. Вот насколько, на ваш взгляд, эта технология продуктивна, является ли это технологией будущего, и насколько вообще она гуманна, поскольку вроде бы там, я знаю, что сейчас даже выращивают и свиньи специальных, причем, если называют не свиньи, а свиньи, вот, и вот пузыри у них особо так развиты для этой цели, то есть практически как бройлеры, вот а-ля китайские собаки, а-ля бушевские курочки, рябы.
0: Да.
1: Ну вот я знаю, что лесорубы многие получают изначально травму, поскольку вроде работа-то вроде как бы она такая и расслабляющая поначалу, даже доставляет удовольствие. А потом они слышат, то там крик, то здесь крик. Смотрят, один, значит, там это пропал, другой пропал.
0: Да, и все уже переходим постепенно к секретным материалам.
1: А куда же
0: известно все, все вот эта фикция с прибытием американцев на Луну и с отбытием благополучным. На самом деле это все, как бы сказать,
1: Pulp Fiction
0: такая.
1: Да.
0: Вот. А надо сказать, что тогда, вот пока это все происходило, разработаны были пару свиней на гусеничном ходу, которые были в свое время заброшены, и они уже освоились полностью.
1: А они плодились или нет? Вот все-таки интересно.
0: Они плодились, конечно.
1: То есть,
0: создавались по червячно-ползунковым стилю. То есть нужна была плоская среда, и проползая одна по следу, как змеи плодятся,
1: да,
0: она
1: да.
0: оставляла, значит, знаки за собой. Другая же, как бы их компенсировал и оплодотворялся одновременно. Причем это взаимозаменяемо было. Наличие вторичных половых признаков не наблюдалось.
1: А все-таки, а каковы были у них мутации вот этих гусеничных свиней?
0: Они мутировались так полностью. То есть
1: все было там...
0: метаморфозы происходили, они могли объединяться, разъединяться, как угодно.
1: Но ведь была великая охота.

0: гусеницы были всегда.
1: Так вот, в Алтайском крае, помните известную охоту за свиньями в Алтайском крае? Это в 1936 году, по-моему, или в 1932. Да. Вот, когда...
0: Пришлось подвинуться вашим, подальше отойти. Тогда там... как раз все исследование-то и закончилось.
1: А потом-то они заняли туда, то есть получилось для них расчистили. То есть мы туда вроде вернулись, вот.
0: По тем местам.
1: Кстати, где... ваши в этот момент наблюдали, и даже вот
0: наших
1: пальцем
0: там не было.
1: Ваши были. Мы ваших видели, они это самое везде по
0: корабль,
1: скалам. Это самое...
0: был закапан, неизвестно откуда взятый, на который сейчас жалуются. Сейчас как репортаж снимаются? Берут это вот самое место, где сошлись ваши и наши в смертельном споре этом идеологическом. И... В общем-то, берут этот весь задник, создают там иллюзию, что это море-океан, и говорят, вот брошенные корабли никому не нужны. На самом деле снимается все это гора Алтая.
1: Да, безусловно.
0: Под дым и шквал вот этого всего зеленого, разгоревшегося
1: буйство.
0: И дымящего, да, почем зря.
1: Как вы думаете, почему кукушка кукует? Может быть, это она и кает, или считает когти? И далее еще вопрос такой же. Я однажды видел
0: фильм...
1: Ты
0: вопросы создаешь.
1: Нет, где медведец, самка и самец.
0: Прям.
1: У самки ногти гораздо красивее, чем у самца. То ли она ради красоты опускает их в смолу или в муравьиную кучу, чтобы отполировались. Или еще
0: они не понимают, что
1: не
0: ногти
1: понимают.
0: Имеют чисто функциональное значение. Никакого там о красоте понятия, это все относительно.
1: Нет, а как же вот Геннадий же сказал, что происходит вроде как у них это самое привлечение, там игра на солнце и привлечение партнера. Нет, естественно, что функциональная часть больше, это как у любого, в общем-то, существа. То есть, но с другой стороны, мы же не полируем, скажем, наши половые органы.
0: А не считаешь ли ты, что...
1: Пора?
0: Артур, Цири...
1: Да, извиняюсь.
0: Как бы, кризис миновал, и он может уже сам сказать обо всем.
1: Да, и что с братом? Все очень волнуются, потому что... Вроде там какие-то информации...
0: Да, у вас сейчас, по-моему, замечательная возможность обратиться к своим сестрам... которые участвовали с вами в алтайских этих побоищах.
2: Да, совершенно верно.
1: Потому что они могут нас случайно услышать.
2: Да. Так вот, хочу задающему вопрос по поводу кукушки прямо вот в уши сообщить, что кукует на самом деле не кукушка. Кукует очередной кукушонок, рождающийся в чужом гнезде, и здоровающийся с чужими птенцами, то есть с птенцами той птицы, в гнездо которой его бросила, в общем-то, незаботливая мамаша. Он рождается, видит вокруг себя совершенно новые, не похожие на него клювы, вот, и просто здоровается ровно столько раз, сколько птенцов успело вылупиться к моменту его появления на свет.
1: В общем, а как же эта теория, что происходит вытолка, значит, попочка яиц оттуда? Ну вот даже в кино часто показывают, что он не позволяет родиться вот это другим.
2: Дело все в том, что он же, в общем-то, сам... Он же сам не вечный, у него определенный запас, если можно так сказать, мощности у птенца, поэтому если он успел кого-то вытолкнуть, значит, успел, а нет, так нет.
1: То здоровается.
2: Да, и опять же, он все-таки, не надо забывать о том, что он выталкивает из гнезда не успевших вылупиться из яиц, так сказать, птенцов, а с успевшимися он вынужден просто здороваться, поэтому он и издает вот эти вот кукукающие звуки.
1: Угу. Ну что ж, исчерпывающий, в общем, достаточно ответ. А вот к Андрею вопрос. Андрей, как вы считаете, почему сейчас огромное количество женщин вот в средней полосе, также в Азии, подвержено воздействию алкоголя? Вот там же в предгорьях Алтая они, значит, все ходят пьяные или как пьяные. То есть там очень сильный, значит, подражательный у них рефлекс срабатывает. То есть если одна где-то, значит, на селе так случайно там брашки немножко отведала мужниной, да, и захмелела, пошла, значит, песни петь там, а то бывало и там морала задерет, там еще что-то вот, то остальные вначале вроде как подражают, поскольку думают, что, дескать, это поведение отныне узаконено, затем тоже начинают. И вот вроде бы всегда там было какое-то определенное табу, запрет на это. Вот вы, как, в общем-то, местный, наверное, что-то можете сказать?
0: Ну, я думаю, это мы сможем как-то отдельно этот вопрос раскрыть.
1: Ну, бог, ну, не будем
0: а
1: сейчас
0: так,
1: о нем,
0: в общем,
1: да?
0: По намеку можно сказать, что это продолжение вот этой теории как бы издевательской теории унисекса там, да, грядущего. Так что это принудительное сбрасывание с вертолетов всяких спиртосодержащих колготок и прочих, о чем вы пели.
1: Привлекательных вещей каких-то. Да.
0: Ревун созывает их на эти принятия этих средств, которые спирт содержат, и микродозами вызывает, в общем-то, толерантность к спиртосодержащим продуктам, и женщина за счет своего особенностей, своих микробиологических организмов, способна уже синтезировать спирт, неважно из чего, она может как бы синтезировать его уже из воздуха там, находясь.
1: Но это для индивидуального пользования, или оно может делиться им?
0: Оно, вы знаете, здесь вообще очень сложный момент с пользованием и даже с каким-то законностью этих процедур, поскольку оно подпадает сразу по нескольким статьям за распространение и производство, да, за сбыт и за хранение, потому как она сублимирует бессознательно. А распространяется это тоже, в общем-то, незаметным образом, но очень интенсивно. Я видел очень интенсивно это распространялось.
1: Чрезвычайно мы наблюдали.
0: Просто
1: как лесной пожар, это скажем.
0: Да, лесной пожар, или же вообще.
1: А скажите, вот Михаил спрашивает, мутирует ли оболочка яйца? Действительно, ведь вопрос, скажем так, серьезный, поскольку очень многие,
0: знаешь,
1: женщины...
0: Ты замечаешь, да, много вопросов насчет мутации и прочего. Да, да, да, безусловно. А дело в том, что люди уже боятся жить без будущего. Поэтому желание как бы упаковаться во что-нибудь там и, ну, по крайней мере, потерять собственное лицо, это единственное желание. Вот, например, живет себе девушка, там, достигает какого-то возраста, ей быстрее хочется стать кем угодно, хоть артисткой, лишь бы не стать собой. Поэтому этот вопрос прям, я считаю, вопрос нашего времени. Все боятся, в общем-то, вот этого циничного обращения с этими бабочками, которые привело нас к этому всему. И с домашними животными, которые сейчас немеренно истребляются, не задумываясь о последствиях. Однако, что ж вообще можно сказать о памятниках, если так все дело обстоит плохо с тараканами и прочей живностью? Они же не реагируют совсем. Эти памятники стоят и не подвергаются никоим образом воздействию вот этих вот самых домашних наших сожителей.
1: Но нет, они подвергаются
0: вообще,
1: в какой-то,
0: знаете,
1: степени, ну, слабые.
0: Разговоры, это же все на уровне каких-то сентенций околонаучных. Мне кажется, пора переходить к фольклорной песне самодеятельной и сохранению памятников и решению вопроса политического.
1: А так ведь, смотрите, ведь по идее, если мы сейчас посмотрим, что касаемо фольклорных песен, то практически их ни одной это и не осталось. То есть то, что мы видим сейчас под видом фольклорных песен, это откорректированный политической и уже с какой-то даже такой из поколения в поколение народной цензуры и какие-то дошедшие из глубин веков припевки, прихлопки и подсоки. Вот, скажем, тут мы должны вычленить оттуда хотя бы подсоки, чтобы создать из этого какой-то в дальнейшем файл, на котором основывалась настоящая фольклорная, в общем-то, вот эта вся извилина, поскольку, например, меня терзают смутные сомнения, что вообще настоящий фольклор был каким-то образом связан с музыкой или с чем-то. То есть, скорее всего, это было такое невнятное топтание, коллективное мычание, ну и что-то похожее на такое, ну, на какой-то...
0: На рёв из юбра.
1: Вот-вот, да-да-да, совершенно верно.
0: И вообще так надо думать, что оттуда немало что происходит, и, можно сказать, много всего не происходило. Если бы много всего не было, происходило бы все оттуда. А поскольку произошедшее в других местах не являлось никоим образом связанным даже вот теми вещами, которые связывали их обычно, то все упирается в изначальные, вот эти, в изначальные связи. Связи между квадратным и круглым, круглым и квадратным. Это же всегда интересовало их.
1: Но и они не могли как-то не то, что в своем мозгу ассоциировать вот эту связь. То есть их вся приводила недоумение, невозможность состыковки какой-то вот этих предметов. То есть они могли часами так сидеть и их и состыковывать. требовать. Их называли блаженными, очень уважали, иногда делали вождями племени. Вот. И когда, наконец, ему удавалось каким-то образом состыковать, получалась, вот, скажем так, геометрическая фигура. И именно на основе вот этой геометрической фигуры создавались образы вот тех так называемых идолов, которым...
0: Однако вернемся к вопросам...
1: О трубах, да, вы хотите?
0: Да, наш гость, по-моему, в состоянии объяснить доступным языком, почему до сих пор так дела обстоят.
1: Да, Коля.
2: Да, так вот я все-таки хотел ответить на вопрос о мутации яичной скорлупы. Действительно, это происходит, это известно, это не новость. Вот в одной из клиник Первого Московского медицинского института, ныне Академии, известно несколько случаев, когда происходила мутация у беременной женщины. То есть женщина практически не могла разродиться. Дело все в том, что околоплодное яйцо, в смысле, я прошу прощения, оболочка околоплодная, она действительно вот буквально-таки превращалась в куриную скорлупу, как потом выяснилось, из-за постоянного употребления вот этого известного нам всем по рекламе
1: кальция.
2: Злосчастного...
1: Кальция, да?
2: Кальция, содержащегося вот в МакЧикен МакНаггетс. А девушка просто была достаточно ленива и постоянно посещала Макдональдс вместо того, чтобы употреблять здоровую пищу, как-то заниматься.
0: Контракт включал в себя постоянно. Это значит посещение. Не то, что мы говорим время от времени и была завсегдатаем, а постоянно это значит... Она через час буквально должна опять была посещать его.
1: Даже реже, потому что если постоянно, то интервал это 15 минут.
0: И наработанность вот этого желудочно-кишечного тракта и всех внутренних органов, она в дальнейшем исследовалась этими циничными деятелями от маков, от всяческих донатов и прочих.
1: Но ведь есть же, согласитесь, уважаемые...
0: Вырабатывались что... специальные плитки половые, которые, в общем-то, заглушали этот цоканье ногтей.
1: И выпадание, кстати, вот каких-то потрохов и любых других.
0: Да. Чтобы у людей не ассоциировались эти коктейли, приготовленные по технологии, в общем-то, института маммологии. Просто говоря, проассоциировать, чтобы вскармливание молодого изюбра самцом слона или же наоборот.
1: Чтобы это происходило.
0: И почему эти эксперименты повторяются некоторыми плешивыми людьми в общественных туалетах? Пристают и говорят, как же было до сих пор, и доколе это будет продолжаться.
1: Проблемы питания будут третьей
0: частью нашей сегодняшней беседы.
1: Вот хотелось бы отдельно сказать все-таки об усваиваемости и неусваиваемости. Понимаете, поскольку...
0: Является ли предмет?
1: И насколько...
0: Вертикально направленный, памятником изначально, или он стремится к плоскости и не хочет быть памятником?
1: Является ли памятником горизонтальный предмет? Да. Это тоже мы должны усвоить. Плюс, вот заметьте, что, например, съесть кусок мяса, стоя на голове, сможет не каждый отнюдь.
0: Не каждый.
1: О чем это говорит? Это говорит о том, что вот это происхождение длинное, если его поставить вот так, и оно будет, значит, стоять вертикально, а не горизонтально, наиболее, скажем так, удобно для прохождения его в любую внутрь. То есть неважно, что это будет за внутрь. Потому что она же не сможет лежа пройти вовнутрь. Как ей проще? Давайте посмотрим, что такое есть сечение провода. Сечение провода есть вот это. А она туда, если ее так, она не пройдет. Она только так пройдет. Поэтому здесь, что касаемо памятников, все понятно. Все стремится, в общем-то, туда, вот, чтобы оно удобно было. А если бы они были лежачие, то нам нужно все переориентировать в положение вот, относительно вот этому горизонтальному памятнику вертикально.
0: Да, все знали проще. Бы они это, не продавали сброшюрованные книги.
1: Конечно.
0: Все это...
1: В любом виде, просто как в скомканном, потому что это было бы тогда неважно. Уже да, вот на тот момент
0: тогда
1: это...
0: Тогда бы было совсем все по-другому. Я думаю, что вопрос, например, приоритетов взять
1: Да.
0: Как поедать лучше? Лежа, стоя на голове или вообще, так сказать, в свободном состоянии хождения? И надо сказать, что вот при повышенной влажности, что ли, иногда люди, забывающие вечером положить и забывшие что-то, они потом не могут вспомнить. Они ходят следующий у них как бы уже представляется процентов на 50, совершенно как бы необычным, потому что он положил что-то перед сном, хотел вспомнить, но потом ходит, и при повышенной влажности эта тоска, она еще больше возникает.
1: Причем тоска не по предмету, а по своему состоянию.
0: Да, по своему состоянию.
1: Очень важно.
0: И даже вот это цоканье ногтей, оно абсолютно уже не влияет на его пищевые импульсы, мощные пищевые импульсы, надо сказать, потому что во влажных средах всегда происходит какая-то потребность в внедрении чего-нибудь дополнительного надо всегда потреблять. Поэтому люди ходят, знаешь, как бы не обращая внимания на какие-то особенности, которые сопутствовали тому самому дню, когда вот прошлый день он положил в 9
1: было
0: часов,
1: положено,
0: что-то явно вроде помнил и забыл. Забыл, а дети не могут найти.
1: Не могут.
0: И, считаю, уже целое поколение вырастает совершенно рассредоточенно.
1: Лишенный вот этого кучности внимания, кучности интеллекта и так далее.
0: Да, и все их как бы...
1: Ну, вообще кучности лишенные.
0: Элементы, они, вернее, микроорганы, там, например, чешуйки кожи или волосы, они все кратные 9 становятся, поскольку... На цифре был такой сдвиг небольшой. По поводу цифр есть определенная теория, которую мы в четвертой части нашей передачи строим и проанализируем.

0: И сия жизнерадостная композиция предвещает вторую часть нашей беседы сегодняшней с Сергеем Мцыри и Андреем Орловым, нашим базитологом.
1: Что повлиял? Пока, прости, суть просто, дела, просто я просто для радиослушателя, да, для второго,
0: да-да-да,
1: хочу объяснить, что у нас коллектив творческий подвергается периодически лечебному воздействию со стороны
0: добровольных медиков, которые, и насекомых.
1: Да, насекомые медики, которые...
0: Кстати, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Вот тут вопрос пришел, что, значит, один уважаемый 4 года слушает нашу программу и замечает, что лично я с каждым, с каждой программой все... Ну, подожди, это, с каждой программой все более свирепее. Свирепее и свирепее.
1: Да, нет, я имею в виду...
0: Он имеет в виду мимо мой организм. Что говорит, я свирепею и свирепею.
1: Вот, а может,
0: вот я и хочу у тебя узнать, правда ли это. То есть все-таки ты же не будешь мне врать, обманывать и говорить: нет, дескать, Саша, все у тебя хорошо, ты доброе существо, и глаза у тебя голубые, как в детстве. Ты же мне прямо скажешь, мерзота скажешь ты мне. Что ж ты, падла, скажешь, ты мне делаешь, доколь воскликнешь?
1: Какие слова вводишь постепенно в общественное сознание.
0: А это вот такие слова пишут на стенах сейчас. По то самое поколение, как ты там сказал, Next Generation, о котором ты в самом начале
1: на
0: говорил.
1: Пишут обычно от того, что непонятно. Вот пишут там слово из 3 букв, ему не ясно вообще.
0: Это уже не пишут.
1: Ему сравнить хочется.
0: Когда ты последний раз выходил на улицу, пап?
1: На улицу я выхожу почти всегда. Почти всегда выхожу на улицу, когда из дома выхожу.
2: Сейчас вот, кстати, и на троллейбусах появилось полно непонятных надписей, я вот замечаю в последнее время. Вы как, видели?
1: Видел я 2 надписи. Они написаны задом наперед, это, видимо, такой рекламный трюк.
0: Ну, чтобы привлекать внимание, чтобы люди хоть чуть-чуть...
1: Хотя, может, это и было что-то нарисовано, я так и не понял.
0: Ну, да ладно, ладно. Скажите, пожалуйста, в чем причина массового психоза увлечений кубиком Рубиком в 80-е годы? Спрашивает тебя Андрей... Андрей Михаил.
1: Ну,
0: какие-то соображения. Я знаю, что ты в свое время крутил, как Джеки Чан, по 4 кубика, и в ногах крутил, и в руках у тебя все было. Тоже увлекался этим, прекрасно помню. Но, правда, то есть ты пытался, я помню, изучить влияние вот этих граней на ладони, там, на пальцы, на все это. То есть ты сделал такой вывод, что это не ради вот увлечения, сложения там каких-то этих стеночек, а исключительно из-за желания помять в руках что-то. Такое необычное, там, нечеткий, извиняюсь, не то, о чем вы...
1: Нет,
0: сейчас подумали.
1: Нет, я проводил более серьезный эксперимент. Я, например, когда задавался целью собрать его в нужный вид, в исходный, так скажем, то искал объект себе для интересный. Вот. И согласованность с этим объектом, значит, определял какую-нибудь начальную задачу. То есть, вот, например, человек собирается мебель купить там, или еще что-нибудь. Или там поел и хочет идти в туалет. Я, например, этот момент является как бы отправным, и я начинаю собирать кубик. А когда я его собираю, я интересуюсь, в какой стадии у него эта идея находится. И, как правило, связи находились прямые. То есть либо человек как-то проблем свою решал, либо там являлась какая-то ключевая точка в этом деле во всем.
0: А вот существует мнение такое, бытует. Ведь кубики, на самом деле, эти, они были достаточно дефицитны. Их привозили из-за рубежа. В частности, вот Анатолий Мцыри, я помню, привез там нашим детям, твоим, Андрей, и моим, по кубику. Вот. Может быть, это было желанием приобщиться к какой-то, ну, кастовости, что ли. Например, вот он едет в метро, собирает кубик, а у нее его нет. А если у нее и у него кубик, то уже тут глядишь недалеко до взгляда, а там
1: а
0: уже...
1: О чем говорим-то?
0: Вот об кубике и говорим.
1: В смысле, вообще?
0: Да, безусловно.
1: Да, у кубика была оранжевая сторона, зеленая была сторона.
0: Нет, давай, я с тобой тут не согласен. Там не было оранжевой, зеленой стороны.
1: Ну, я как ученый могу сказать, что часть моды, значит, конечно, повлияла на то, что это массовость прям.
0: Так вот ты скажи про моду.
1: Вот. А в качестве тенденции, так скажем, побуждения, что руководствовало, в общем-то, вот вообще все головоломки, кроссворды, мотивы использования этих всех увлечений, они являются как бы интимным самотестированием. То есть человек предлагается, например, какой-то тренинг или же просто такую вот возможность проверить себя. Причем не как-то не общественно, а раскрыто. Там не стоять с указкой у доски и объяснять, почему мы плохо живем и кого надо заказать, наказать за это. А просто тебе такую локальную интимную обстановочку предлагают, и там сам себя проверяешь. То есть, если ты окажешься, так сказать, в своих глазах недоумком, дебилом или идиотом, никто тебя вроде за это не осудит, но ты, как бы сокрушаясь, скажешь, что составители ошибку допустили или что-нибудь еще с этим.
0: А почему же кроссвордизм живет до сих пор, а вот эти всякие кубики, шарики уже не живут?
1: Ну, кроссвордизм, он по многим причинам. Вот известная статистика, что наиболее такие вот слои населения как бы не уверены в своем не только интеллектуальном, но и социальном статусе, увлекаются этим. То есть, чем более человек интеллектуальный, тем меньше его интересуют кроссворды. А еще вторая тенденция – это то, что кроссворд сам по происхождению – это суть тюремная забава. В Англии придумали в тюрьме, то многие даже тут гордятся, что, дескать, в России тут много очень людей, и вообще все фактически имеют склонность к заседанию в тюрягу, поскольку воры и бандиты повсюду, а если не воры и бандиты, то, значит, бандитская власть. То есть, в любом случае, дорога одна в тюрягу. Так что наклонности эти, они, собственно, как и все другие, аналогично, они как бы ассимилируются уже как бы на генетическом уровне. И потребность возникает адаптироваться, невзирая на отсутствие каких-либо предпосылок, чтобы туда сесть. То есть развитие какого-то сленга, там, развитие там каких-то там культмассовых таких вот наклонностей, порядков там или еще что-нибудь такое. Воспевание и такое понебратское отношение к этому всему прочему.
0: А вот к Владимиру Мцыри вопрос пришел.
1: Так я ответил на вопрос-то или
0: нет? Я почему знаю, я что слушал. Господин Мцыри, это прозвище вы взяли из-за больших проблем с кошками? Или почему? Имеется в виду ваше прозвище «Веселый».
2: А, вот это прозвище.
0: Да.
2: Нет, кстати, с кошками... Вообще, я, честно говоря, даже не понимаю, как радиослушатель догадался о том, что у меня есть проблемы с кошками. Действительно, есть такие проблемы. Я, честно говоря, ненавижу кошек. Я очень люблю собак. Вот. Но, тем не менее, никогда не издевался над кошками, никогда пальцем не тронул ни одну, ни котенка не обидел. Вот, кстати, был у меня один знакомый, он и сейчас есть. Вот он при мне производил некоторые опыты над заблудшим котенком. Это дело было во время службы в армии. Он его брал с собой в командирскую баню. Он его вначале разогревал в сауне при температуре 120 градусов, потом относил в бассейн, подбрасывал под потолок, и тот уходил с разбегу под воду где-то на метр. И, конечно, вот видя все вот эти вот жуткие сцены, дело все в том, что у котенка потом началось что-то типа детского церебрального паралича, можно вот так было назвать внешние симптомы. Он как-то стал странно ходить, только вот по-армейски выражаясь, правое плечо вперед. Потом он погиб, в общем-то, так и не повзрослев. Поэтому я никогда в жизни, то есть за мной таких грешков-то нету.
0: В смысле, вы имеете в виду...
1: А, ну я вот понял. Человек, который так интенсивно оправдывается, он
0: обычно, как правило, что-то
1: имел опыт.
0: Имел.
2: Единственное, что я делал...
1: В стиральной машине ее прокрутил?
2: Нет. Единственное издевательство над животными, которое я совершил в своей жизни, это я однажды просто, в общем-то, даже не со зла убил кирпичом овцу, и еще на волнистого попугайчика который постоянно мешал мне учиться в студенческие годы. Я ему одевал на тушку резинку от бигудей, чтобы он не смог спорхнуть со шкафа и клюнуть мою шариковую ручку. А это больше ничего.
0: Это было
1: регулярно. А вы вообще в курсе, что студенческие годы – это не что-то индивидуальное, а это годы с 81 по 83?
0: Безусловно.
1: И все, и больше ничего. Поэтому, когда вам говорят о студенческой паре, то это период лета вот этого промежутка. А вообще студенческие годы – это начало 1981, конец 1983. Вот и все.
0: А что сейчас они называют? Это уже совершенно не то, да и, по-моему, выплыло это уже. Да.
1: Фактически,
0: вот,
1: да.
0: Вот в апреле месяце вскользь была упомянута проблема дефекации казахской армии. Как Андрей относится к этой глобальной проблеме, спрашивает Леонид. А Маша, кстати, вторит душевно.
1: Они, конечно, создают проблему при дефекации именно в армии. Потому что им, как региональная особенности вооруженных сил Казахстана, они имеют некоторые специфические свойства. То есть там они носят два ремня, то есть вот каждый год они одевают по пол ремня и таким образом увеличивают количество ремней. И самые, в общем-то, диверсионные группы, они вообще все запутаны в ремнях. Потом, значит, одевают, ну, некоторые особенности, которые как раз вот отвечают на вопрос этого твоего радиослушателя.
0: А мне кажется, что как раз Леонид тут имел в виду отсутствие каких-то коммуникаций просто в местах дислокации армейских подразделений.
1: Ну, это он зря, потому что они коммуницируют очень неплохо, потому что там же осуществляется очень древний и надежный способ путем передачи сигналов топчасти, так сказать, отбивая ногтями чечетку по земной тверди. И слышно довольно-таки далеко, особенно с их слухом. Тем более постоянный тренинг, когда овца пробежит, ее всяк казах знает вообще,
0: да,
1: где ее словить можно.
0: А вот скажите еще, очень много вопросов приходило. Насчет вообще истории головных уборов. Вот в частности, что вы можете сказать о истории
1: убор создания? Головной убор – это венец вот этого создания.
0: Памятника.
1: Человеческого, фаллического.
0: Ага.
1: И то, что образуется наверху, как бы на вершине, оно показывает состояние, так сказать, вот состояние. Потому что одно дело физическое, какая-нибудь там, как бы конструкция, арматура, изогнутость в ту или иную сторону, или же наоборот какое-нибудь, в общем-то, отсутствие ректильности. А вот конкретно шапочка или головной убор, он показывает внутреннее состояние, потому что на фоне обычной, так скажем, эрекции у тебя может разное, у тебя,
0: не,
1: в частности,
0: можно сказать,
1: вот, поскольку тебя сейчас именно можно наблюдать в этом состоянии, для этого еще нужно распознать настроение, в котором находится ректирующий. И ежели это настроение, например, там какое-нибудь романтическое, у него там на шапке, в общем-то, особый знак существует.
0: Это отвечает
1: на многие вопросы, почему вот сейчас наши синие модельеры, синие, нельзя их назвать вообще по-другому, придумывают форму для нашей доблестной армии. Почему такие, в общем-то, попросту говоря, дебильные вот эти вот шапки с тулями, с такими вывернутыми? Это, в общем-то, декларация своего состояния. На самом деле их не кормят, но, с другой стороны, это все идет совершенно в другую сторону.
0: А, кстати,
1: Известно, в английских колледжах, где для снижения полового тонуса вводились, так сказать, битье там, так сказать, сандалями по ушам. И холодный душ. Вот холодный душ, это считали, очень хорошо помогает против снижения этого самого тонуса. Так ничего подобного. Они потом начали друг другу все И является, в общем-то, уже как бы общепринятым таким понятием, что эти английские колледжи являются просто как бы отчины или как-то вот альма-матер этих всяких вот тенденций, которые сейчас вот бередят ума и бередят чьи-то задницы. В общем-то, короче, это рассадник гомосексуализма. Таким образом, вводя утренние процедуры, охлажденные водой из душевой, то это на самом деле повышает половые всякие эти побуждения.
0: А не любовь к ирландцам в чем тогда, вот ее секрет?
1: А не любовь к ирландцам, а у них же наоборот, они с утра теплой водой, и ничего им, собственно, не надо было уже.
0: Тем надо, да.
1: И они приставали к ним. Те, значит, в свою очередь отказывались. Потом все это доходило до драки. И драки вот заканчивались, как правило, не в пользу британцев. Британцы всегда на это сердились, прятались за березами. И говорили, что на следующий день они не будут душ принимать. Подбрасывали туда жука-тарантула, который, в свою очередь, там распугивал всех своих этих принимающих душ. Учиться уже, ну, конечно, не к черту, настроение на нуле. Собирались они все вместе и сочиняли песни, которые потом назывались «Песни рок-н-ролл». Таким образом, сколотили группу «Битлз», например, и многие прочие. Кто пытался отвалиться от них, их сразу записывали в какую-то непонятную организацию, отправляли с кружечкой по стране. Они собирают до сих пор. Эти желтенькие, кругленькие все падают к ним в кружечку. Они уже забыли, зачем это все собирается. Однако все это дело неспроста. Дело в том, что вот это вот объединение под одним флагом, оно всегда несет такие напряженные отношения между одной школой и другой школой. Но с небольшими различиями. Одни ходили в тапочках, а другие ходили так себе, как попало.
0: А ведь как попало, это такая демократическая вроде бы форма, они же всегда вроде ратуют.
1: Да, ну одни же, понимаешь, ходили, предполагая, что никакого насилия не будет над ними, а другие же, наоборот, полностью не уверены. Отправляли мальчик, скажем так, с надеждой на лучшее, но максимум, что ему мокрым полотенцем мозги отшибут там или уши повредят. А возвращались натирали, совсем другими развороченными органами. Поэтому британская разведка была всегда на высоте. Туда помещалось столько информации и материала, что ни один разведчик, ни один транспортер героина столько не утащит.
0: Вот вопрос пришел от Савелия. Что касается утилизации военной формы, вообще утилизации и островения...
1: Савелий вообще хочет свои проблемы, своего мелкого бизнеса решить с помощью нашей радиопередачи, которая не несет.
0: Я тоже чувствую какую-то скорость у него.
1: Скорость у него сильная.
0: Слушай, это не Савелий, это Аполлонов.
1: Некто. Ну это другое
0: дело. Тоже хочет решить тогда, да.
1: Он давно занимается проблемой армии.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот, например, мы проверяли, вот брали человека и били его головой об дерево. Ну, не сильно так, а какой-то там 15 раз еще сколько-то. Вот. И после этого у него было там либо сотрясение мозга, микро, либо там какая-то байда вскакивала. А вот птица-дятел, она вроде долбит. И, то есть, до сих пор непонятно, почему у нее нету вот... Мозг-то там есть, мы вскрывали нескольких, там наблюдали, там есть вещество какое-то.
1: Это из-за вашей необразованности, дикости. А как, в общем-то, можно заниматься такими вещами? Все равно, что распинать там какого-нибудь жука-богомола или таракан, ну, в общем-то, не менее.
0: Мы же дохлых уже, кто сдох, там они запутались в ветвях.
1: Короче,
0: где-то
1: возвращаясь к твоей глупости, которую ты в детстве совершал вместе с такими же любознательными подростками, хочу сказать, что в голове у дятла ложный мозг, а его собственный мозг находится у него в гнезде, и он имеет с ним тончайшую биопроводниковую радиосвязь.
0: Это как Кощей Бессмертный, что ли?
1: Совершенно правильно. Угу. Вот видишь, как можно полезного почерпнуть из одного только вопроса.
0: А скажи, в чем причина вот боязни вообще людьми пауков? Вот есть люди, которые просто панически их не любят, а есть, которые едят. Вот даже у нас есть пожиратель пауков.
1: Ну, раз поедает, значит, это связано с тем, что...
0: Это связано непосредственно с тем, что и ненавидит, мне кажется, от
1: и
0: любви.
1: И ненавидит, и боятся, потому что...
0: А вот ненавидит и боятся, это не, тут не совмещается. Ненависть и боязнь разные
1: ну,
0: вещи.
1: Ну ладно, ты...
0: Нет, почему это совершенно верно?
1: Не специалист, помолчи.
0: Да.
1: Вот, значит,
0: я, может, вообще
1: вопрос там... звучит так. Почему, значит, насекомые вызывают панический страх у всякой живности? У человека, так скажем.
0: А у птиц потому тоже, как... кстати, вызывают.
1: Хочешь не хочешь, в детстве приходилось в том или ином виде съедать то или иное насекомое, обычно домашнее. Съедалось оно, как правило, ну, чтобы упредить этот момент, просто делали, готовили еду, мелко порубят туда насекомое и съедали. Значит, вот это, не задумываясь над тем, что будет впоследствии. А впоследствии возникали следующие моменты. То есть это насекомое, оно каким-то образом там, значит, приобретало вторую жизнь свою. Образовывался фантом, так скажем, таракан или фантом там паучка. И он, в общем, интенсивно требовал воссоединения со своим племенем. И таким образом, когда человеческий мозг начинает отмечать какие-то движения насекомых вокруг себя, этот фантом, находящийся внутри него, требует, значит, воссоединения. И таким образом, значит, вступает в действие второй этап вот этого, этой фобии. То есть в этот момент, значит, человек уже переходит на стадию полового страха, вагинального исчезновения навсегда. То есть ему мерещится, что ему, чтобы воссоединиться со своими собратьями, требуется проникнуть в дупло или же там в какую-нибудь вагиноподобную нору или еще что-нибудь. А это, в общем-то, аналогично нашим представлениям о смерти. То есть это, в общем-то, то, что смертельный страх, здесь, в общем-то, буквально и похоже.
0: А вот. Почему же люди не боятся, не боятся залезать в баню и париться там вот по-черному?
1: Ну,
0: это что же своего рода дупло? Это какая-то эстетика возведена.
1: Тут, в общем-то, ассоциация с микромером и макромером.
0: Вот хотелось бы услышать подробнее ответ на...
1: Жизнь насекомого очень загадочна, с одной стороны. Они, в общем-то, имеют возможность проникать в нас и как бы и обратно. Они могут мигрировать туда-сюда. Вот. Это, помимо этого, у них есть агенты в виде еще более мелких насекомых. И никто не уверен в том, что у этих мелких насекомых, которые повсюду водятся, где есть волосяной покров, есть еще более мелкие агенты, которые даже под микроскопом незаметны, потому как предвзятый глаз ученого ищет что-то совсем мелкое. А надо искать что-то квадратное и простое. То, что лежит рядом с микроскопом и таким образом сводит его с ума. Почти что все ученые таким образом носят очки, чтобы оградить себя от этой квадратности, находящейся рядом с приборным стеклом.
0: А вот в чем причина, скажем, боязни все-таки вот индивидуального насекомого, а не скопища? Ну вот мы проводили эксперимент, облепляли просто все стены тараканами, скажем, да?
1: А вы их метили? Вообще в таких случаях берется как минимум 30 тараканов, и на каждом таракане делается такая внятная жирная надпись, там 1, 2, 3, 4.
0: Нет, вот мы, кстати, этого
1: не делали. И эти тараканы, им за ними нужно следить, чтобы они находились в каком-то определенном порядке.
0: Нет, но я хочу сказать, что мы, в общем, просто их взяли и как-то так скопом перед ней вот это самое. Она их не восприняла как каких-то там насекомых, совершенно спокойно реагировала. А когда увидела одного, то вот с ней вот это и случилось. Вы результаты этого сейчас видите повсюду, вот по коридору тут она бегала, сейчас убирать придется. А то же самое происходит, кстати, с мышами. То есть, когда, например, много их запускаешь, то она не считывает их как... каких-то жёных. А вот если одна мышь шуршит какая-то, то там вскок на стол, сразу выброс каких-то там канатов происходит, витиеватых. Причем, кстати, особой формы, поскольку тело в напряжении, и там как будто вот насадка у нее какая-то, там такие фигурки, резьба, в общем, резной канат выходит. Вот, хотя, с другой стороны, полчища мышей, это же страшнее, чем одна мышь. В чем вот это? Может быть, это от сетчатки глазной зависит у нее. Ну, вы видели же ее сейчас.
1: Нет, ну, полчища, оно отличается вот от единой мыши просто качеством фобии. То есть у человека, например, какое-то сакраментальное отношение там к костерку. Вот. А к пожарищу какому-нибудь или к лесному пожару у него уже панические отношения. То есть и там, и другое, значит, сила какого-то отношения, она одинаковая. Другое дело, что оно имеет определенную или неопределенную форму. Однако мы зашли куда-то в другую сторону.
0: А вы не уходите от темы. Вам убирать, во-первых, все равно придется за ней вместе, поскольку
1: убирать нам всем привели. Здесь придется, потому да. что после этих наглядных экспериментов всегда остается что-то.
0: А что-то у нас молчит наш Сергей Мцири. Вот я вижу.
2: Я что... вот просто что задумался-то. Дело все в том, что, как мне кажется, еще причина страха может крыться в полной противоположности строения скелета вот у тех же самых пауков по сравнению с человеком. Дело в том, что вот у нас, у млекопитающих, в том числе вот у людей, у нас, как известно, скелет внутренний. А что касается насекомых и, в частности, пауков, у тех же скелет внешний. То есть у них вот это вот хитиновый такой вот роговичный покров по всему тельцу, а мышцы непосредственно, которые двигают их конечности и прочие части тела, они находятся внутри. И вот, может быть, причина страха как раз кроется вот в таком паническом непонимании строения этого насекомого. Как это может быть так, что вот кости снаружи, а мышцы внутри?
0: Ну, с другой стороны, скажем, когда люди поедают мясо, там, говядину, они же не удивляются, что оно без кожи, там, без волосков. Нет. То есть они воспринимают это как, дескать, данность, вот, и...
2: Да, вот. Да, но они ведь все-таки знают, они или хотя бы многие догадываются, что кожа и волоски все-таки раньше были, просто они удалены.
0: А вот что касаемо тогда пернатых наших друзей двуногих, вот, ведь это же достаточно ужасно, когда мы видим существо, у которого вместо кожи, знаешь, какие-то жуткие такие стебли торчат, из которых пух, да, в принципе, но с другой стороны, все люди восхищаются им, то есть даже не поющими.
2: Вот дело все в том, что как раз причина восхищения птицами, она тоже заложена глубоко генетически, если можно так сказать, потому что по многим биологическим теориям птица – это существо выше, чем млекопитающее, то есть чем человек в том числе. Угу. Если вот проследить по теории того же, ну, Дарвина хотя бы, за развитием живых организмов на Земле, то ну, все мы произошли от простейших, из воды, потом на сушу, к земноводным, значит, от земноводных к крокодилам и так далее. А птица, она как бы поднялась в воздух уже после, задолго после появления млекопитающих, те, которые были обречены ходить по земле, нежели некоторые совмещали жизнь в воде и на суше.
0: Тем более вот. Тогда да, должна она была быть функционально непонятна вот этим вот земноводным всем и вызывать все такое даже, ну, может быть, оттуда и пошло начало такого явления, как суеверный страх уже. То есть вот
2: может
0: ведь
2: быть,
0: птеродактиль
2: да.
0: первый, мы вот его наблюдали, когда нас водили на экскурсию, вот да. И мы уже все испугались и прям разошлись быстро, очень быстрой походкой. А когда он летал, это же было вообще зрелище неприятное.
2: Да, да. А дело все в том, что здесь у вот этого страшного животного птеродактиль, как вы его назвали правильно, у него произошло вот такое возмутительное совмещение свойств птицы, то есть он мог передвигаться в воздухе, а внешность у него, в общем-то, была как у земноводного, у мерзкого. И вот как раз это-то и вызывало какой-то такой вот животный страх. То есть вроде как бы внешне-то, может быть, даже чем-то смахивает там на какую-нибудь ящерицу, нелицеприятную, да, там для многих. Вот, и в то же время она летает. То есть она способна на многое, она способна перемещаться совершенно независимо от рельефа местности, суша это, либо вода внизу. Вот, может быть, из-за этого тоже.
0: Вот Татьяна Булана у нас спрашивает, почему на кухне используют стулья без спинки, называемые табуреткой? Я, ну, если позволите, выскажу свою версию этого. То есть мне кажется, что это была направленная, скажем так, правительственная такая программа, да, потому что, как правило, огромное количество бытовых преступлений совершается все-таки на фоне пьянства и так далее. И нет ничего удобнее, чем схватить, например, за спинку стула и как-то приложить кого-то. Поскольку вы можете сказать, что за ножку табуретки тоже вроде бы можно, нет, но
2: здесь нужно, здесь
0: нагнуться,
2: нужно...
0: поймать, а как это нагнешься, тебе уже успеют.
2: Совершенно еще верно.
0: Это моя версия. А вот как у вас, Геннадий, может быть, что-то есть более...
2: Ну, в общем-то, мнение у меня практически такое же, как у вас. Но тут еще ведь такой вопрос возникает. Дело в том, что да, нагнуться и взять эту табуретку за ножку можно, чтобы ударить вот непосредственно вот этим вот седалищем.
0: Седалищем, безусловно.
2: Да, ну а ведь тут ведь многие-то могут как? Они же могут взять за седалище и уколоть ножкой.
0: Вот, тоже вот. Удобно вполне.
2: Вот, поэтому вот, наверное, здесь была какая-то...
0: Есть другая еще, есть другая версия. Дело в том, что стул любой, да, он имеется, как вот, на, там, куда кладется попочка, какую-то мягкую там, обшивку, и все-таки как-никак располагает к комфорту. То есть ты вроде сидишь там, облокотился, и вроде...
2: Расслабился, да.
0: Да, и в таком состоянии прием продуктов может как-то происходить достаточно неконтролируемо. То есть почему, например, вот огромное количество американцев до появления еще Макдональдса, они же предчувствовали свое ожирение, ожирение нации. Почему они изобрели вот эти вот такие Макдональдсы, где все бегают, бегают постоянно, как тараканы, суетятся, и, в принципе, не располагают к долгим посиделкам сама атмосфера. Может быть, так и табуретка. Это такое место, куда положил сидеть жестко, вот быстро проглотил, уже все намяло, и нужно встать.
2: Да, конечно, и в том же самом Макдональдсе мы никогда не встретим каких-то мягких стульев. Они там, как правило, из пластмассы. Вот, то есть они действительно не располагают к долгому времяпрепровождению за едой. К тому же, если человек сидит достаточно удобно на мягкой поверхности, мысли его отвлечены. Он не думает непосредственно о вкусе пищи, об удовольствии, которое он получает от ее потребления, что тоже вредит пищеварению, потому как, в общем-то, по мнению большинства ученых, те, которые работали над проблемой пищеварения и перистальтики, все-таки считается, что человек должен думать о еде во время еды.
0: И сидеть, безусловно, на жестком.
2: Да.
0: Собственно, кстати, вот я вижу, что Андрей что-то хочет сказать. Что? А, нет, он показывает жестами, что он пошел сейчас убрать что-то там. Она опять, видимо, выброс очередной произошел.
2: Да, вот мы слышали здесь сейчас.
0: Саша и ваш гость. Кстати, он молчит, я только что сказал, что он вышел. Пусть расскажет об альбиносах хомяках, спрашивает нас Иннокентий Ниточкин. Ну, что можно рассказать? То есть я знаю мышей альбиносов, которые мы здесь вот кормим присмыкающихся в нашем террариуме «Эхо Московском». Вот, действительно, такие есть. А что касается хомяков, я, честно говоря, не видел. Мне кажется, в природе они вряд ли встречаются, поскольку хомяк, он вообще в природе не встречается. Вот обычный наш такой, который вот вы видите. Да, вот у вас, кстати, к вам ползет, осторожно.
2: Да, вот да, такие. Нет, я так не... думаю, что просто наш радиослушатель, он немножечко перепутал. Он, наверное, просто видел откормленную белую лабораторную крысу и решил, а, очевидно, с отрубленным хвостом.
0: Вполне возможно, кстати. Да-да-да. И...
2: Или с откушенным, да. Поэтому он принял ее за хомяка. В принципе, я-то, ну, не помню, чтобы я вот как-то встречал альбиносов. Обычно ведь у альбиносов у всех глаза красного цвета, потому что они лишены...
0: Ну вот у мышей-то у них красные, да, такие, да, как светодиодики.
2: Да.
0: То есть.
2: Да, а у хомячков у них, в общем-то, глазки такие всегда были...
0: Живенькие, как, да, у девочек такие, молодых.
2: Да, такие достаточно выразительные.
0: Да, извините, я вообще не дам. Я просто подумал вот еще о табуретках, что вполне возможно это было сделано с целью обезопасить население городов от инфекций, распространяемых домашними животными, поскольку, например, не одна кошка, а известно, что они переносят также заразу, она не на табуретке-то вряд ли будет сворачиваться калачом, а вот со стула, со спинкой уже там и шерсть и прочее. Совершенно опять верно. Же, экономия древесины, согласитесь.
2: Согласен.
0: Вот. Ну и плюс человек вырабатывает, честно говоря, вестибуляцию своего аппарата.
2: Да, конечно. То есть, конечно.
0: Ну, что тоже совершенно необходимо. А вот как вы вообще относитесь, Геннадий, к домашним тренажером. Вот ведь очень многие это постоянно ими машут, используют. Мы вот даже тут закупили всем и прям раздаем вместо призов. Но у нас, честно говоря, осталось это там нереализованное. Это я же так сказал, закупили. Что же, мы дураки, что ли, закупать? Мы все, так скажем, либо от спонсоров мы им даем. И они прям сразу тут распаковывают, прям вот этот кип валяется, он раз, так типа уперся, там покачнул, а потом типа вроде бы как он у него лежит и стараются на виду положить.
2: Да, да.
0: Чтобы все видели, что тут, дескать.
2: У меня, конечно, сложное достаточно отношение к тренажерам, именно к домашним, потому как я могу вот открыть вам глаза, на самом деле никто не машет, не сжимает, не разжимает и не разгибает их. И не усаживается на них, чтобы подрыгать нижними конечностями. Дело все в том, что это всего лишь очередной способ нажиться непосредственно вот людям, которые занимаются выпуском этих агрегатов и которые раскусили, своевременно раскусили потребность человека смахивать на каких-то... Ну, на какие-то идеалы. Все мы смотрим телевизор, некоторые даже ходят в кино, видят там мускулистых, стройных мужчин, а также женщин с талией узкой, стройными спинами и ногами. Дело все в том, что на самом деле человек, занимающийся, в смысле, хотящий приобрести домашний тренажер, человек изначально ленивый. Поэтому, приобретая домашний тренажер, он как бы тешит свое самосознание тем, что вот, наконец-то, сейчас я куплю эту штуку и стану вот таким же, на кого хочу быть похожим. Поэтому, в принципе, самообман сплошной.
0: А не может ли это происходить? Вот, опять же, приходит нам сообщение из-за просто стеснения своих, скажем, естественных физических форм, на которых, может, и играют эти производители. Вот мы сегодня производили инспекцию спортивных залов, всяческих тренажерных залов, обратили внимание, что, например, очень большое количество людей бегают там вот по тренажеру беговая дорожка. Хотя к их услугам сейчас вроде аллею построили, уложили там всех, чтобы они как-то могли перемещаться туда-сюда, там все, воздух у них гоняется. Вот. Но мы обратились, что, как правило, люди либо вот, ну, скажем так, явно превышающие все допустимые размеры, либо наоборот они какие-то, в общем, ну, скажем так, не физкультурницы. Вот. Да. Вполне возможно, что это сделано для, скажем так, поправки тушки в каких-то интимных таких условиях.
2: Ну, в принципе, конечно, чисто теоретически задумка, да, именно это. Ну, а
0: вообще... Ну, она же не выбежит на аллею. Что за... Ну, побежит она по аллее. Во-первых, за ней уже сразу никто не сможет бежать. Хотя вроде и говорят, что наступить на канат к деньгам. Но сомнительное удовольствие бегать по канатам.
2: Да, совершенно верно. Опять же, выбежав на аллею, очень сложно рассчитать свои силы. Потому что ведь человек, как правило, он достаточно самонадеянное существо. Он будет бежать и бежать, пока не почувствует, что устал. А ведь ему придется возвращаться. Если, конечно, он не будет бегать по какому-нибудь, допустим, маленькому стадиончику, где, если что, можно будет рвануть пешком на перерез.
0: Кто же ему разрешит?
2: Да. А электрическая беговая дорожка, она как раз способствует тому, что, в общем-то, в любой момент человек знает, он знает, что он может просто нажать на кнопочку, и весь ужас прекратится. И он останется здесь же у себя в комфортном помещении, там, допустим, или дома, или где-то он там, или в гостях. Да. И все, в общем-то, это чисто психологически тоже успокаивает. Поэтому многие, конечно,

0: И мы начинаем беседу с нашим гостем. Сегодня это Борис Николаевич Симонов, директор музыкального магазина «Трансильвания», ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», а также человек, который стоял у истоков, ну, я даже так скажу, замысловато надо ведь как-то сказать, а иначе скажу, что я не поэт, в общем-то, стоял у первой маленькой струйки, которая затем превратилась сначала в бурный поток, а затем переросла в мутный поток, именуемый ныне ДК Горбунова. Я правильно все сказал, Борис Николаевич?
1: Абсолютно.
0: Ну и, соответственно, речь у нас сегодня пойдет о искусстве вообще в целом, но начать мне все-таки бы хотелось с вопросом, который нам тут задали. Я думаю, что он непосредственно все-таки касается вас. Значит, смысл вопроса таков, я не буду его сейчас целиком зачитывать. Почему многие, ну, тут такое выражение не очень, конечно, хорошее, новые русские, по-моему, уже давно его нужно как-то запретить, потому что это телега начала 90-х все-таки годов, сейчас уже все это смешалось, произошла инверсия. Ну, я не знаю, правда, значение этого слова, но иногда говорю его, чтобы люди, которые тоже не знают, думали, что я умен. Вот. Тем не менее, и многие деятели шоу-бизнеса стараются в своих словах употреблять как можно больше слов английских, говоря их, причем с соответствующим акцентом, тоже как можно более близким к оригиналу.
1: Ой, я тоже это буду делать сегодня.
0: Я тоже постараюсь, но я дело в том, что учил японский язык, и это у меня может как-то... А он, когда говоришь с акцентом, звучит как некие ругательства, ну, вы понимаете.
1: Китайский.
0: Японский.
1: Язык японский, да. Акцент дает...
0: Ну, в общем, да, из южных провинций. Да. Ну, так вот, что касается вот английского языка, я хочу сказать, что я сам был свидетелем, значит, подобных действий. То есть одна из певиц, вот, которая поет про глаза песню, такая вот слабоумная, то есть поющие рейтузики, собственно, они как-то сидя в эфире по диапроектору, по телевизору, когда у нее спросили, ну, понятно, ты там постареешь, знаешь, что у тебя морщины вскочат во все твое лицо, и без того намазанное, тупое, и вот что ты будешь делать в старости? На что, значит, оно ответило? Я буду бизнес-вумен. Вот так вот оно сказало. Естественно, ну, мое ощущение, Борис Николаевич, вы понимаете, я жуткое, кого-то мне лягушку за шиворот положили. Естественно, я еще больше возненавидел диапроектор, но тем не менее, это факт. Вот эта интервенция словесная, я думаю, что с нее нужно начать, с филологической интервенции, а постепенно мы перейдем уже и к интервенции искусство, ну, даже искусство, это сложно сказать, творчество, так бы я это назвал. Что вы думаете по этому поводу?
1: По поводу лягушек за шиворотом?
0: Да.
1: Я об этом думаю. Любой тонизирующий температурный режим, неожиданным образом свалившийся за шиворот, дает тот же эффект, что как мертвой лягушке поднести электропровод. То есть некая гармонизация трупа дает танцевальные движения. И в этой проклятой стране североамериканские Соединенные Штаты, как писали в первых советских энциклопедиях, придумали танец. Твист. И вот вы слышали первую композицию. Это заставка моей передачи «На графских развалинах». Мой любимый артист, которого сейчас слушатели «Эхо Москвы» и вашей Александр программе «Монмаранси» услышат впервые его вокал. Итак, «Трансильвания», «Твист».
0: То есть вы сегодня решили стать диджеем, а не хотите рассуждать на серьезные темы все-таки. Я бы предложил все-таки, прежде чем мы послушаем «Трансильвания», «Твист», как-то обсудить вот интервенцию филологическую. То есть почему все-таки вот поп-звезды употребляют английские слова. То есть, например, я сам был свидетелем, как на одной вечеринке, казалось бы, вполне нормальная девушка, супруга моего хорошего друга,

0: время говорила через, ну, немножко поддав, через каждое там несколько предложений. It's okay. It's okay. Так, it's okay. Ну, возьмем друг... Так, it's okay. Ну, мне просто интересно ваше мнение. Вы же человек умудренный опытом. Мы послушаем твист, не волнуйтесь. Это дело не хитрое, ткнуть ручку. А вот хотелось бы все-таки ближе к проблематике.
1: Проблематика?
0: Да.
1: Я в последнее время сожительствую с компакт-дисками. А от них можно слышать исключительно бизнес-вумен, но без акцента. То есть и бизнесмен, и бизнес-вумен, и бизнес-музишен. Нетрудно судить о том, как, с позволения сказать, наши звезды употребляют англёпу. И какой смысл в этих английских словах, которые роятся у них в голове без всякого понимания. Пели бы хорошо, развивали бы пошире рот, изрыгая при этом, ну, хотя бы что-то относительно складное. Я попробую в процессе, когда, естественно, употреблю, вспомнить некоторые лучшие обороты, и мы с вами их обязательно обсудим на радость слушателям. Вы представляете, что сейчас сотни, тысячи, а, возможно, и десятки этих самых тысяч не спят, и как муравьи мечутся по квартире, ждут совершенно кошмарных сведений. Они обязательно последуют.
0: Они обязательно последуют. Кстати, я еще хочу сказать, что меня терзают все-таки смутные сомнения, что программа «Монмаранси» не слушают тех, кому она в первую очередь обращена. То есть люди, которые являются предметом в основном наших вот...
1: Так они бизнесом занимаются.
0: Вот. А как они могут успешно заниматься бизнесом, если они не слушают умных людей, каковыми мы с вами без сомнения
1: если
0: являемся?
1: Если бы они нас слушали 17 августа, что было бы?
0: О.
1: Мы бы ходили по анфиладам, мы бы ногой бы ошвыривали микрофоны из золота и подходили только к платинам.
0: Мы бы нищим подавали персни с бриллиантами.
1: Да.
0: А нищие
1: на
0: ездили
1: обед,
0: на москвичах.
1: А на ужин бы мы их собирали.
0: Теперь твист.
1: Да.

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Меж тем, к нам постепенно присоединятся еще гости нашей студии. Во-первых, это наша студийная девушка Прохор, которая наконец-то поправилась. И сегодня вы, может быть, впервые услышите ее голос, если все сложится удачно. Но пока мы продолжаем, а вы что встали? Вы садитесь. Вы можете вот там коврик постельный, снимаете штиблеты прям по-нашему.
1: Только бельем не щелкайте.
0: Бельем не надо, потому что сейчас мода крахмалить все сильно. А я хочу сказать, что от этого белье портится и лопается в дальнейшем по швам. И даже бывали случаи, когда люди просто-таки лопались на глазах, вот на вечеринке он приходит.
1: Нарезавшись крахмалом.
0: Безусловно, да, безусловно. Ну что же, я думаю, что можно теперь далее продолжать нашу тематику. Так вот, что касается филологической интервенции. Вряд ли мы где-то услышим в Америке или в Лондоне, например, слова типа «ну как ты там». Ну, даже машина слова мы не услышим. Или там слово, скажем, подкачай. Или ишак. Например, ни один водитель в Лондоне не крикнет другому: ну ты ишак. Хотя слово модное и легко произносится, в общем-то. То есть началось, мне все-таки так кажется, с усиленного изучения английского языка здесь.
1: Там сейчас модно спрашивать так: як вы там себе почуваете? Это в Лондоне. В Америке это под запретом. Это совершенно канадские обороты. Причем во французских провинциях тоже они не пользуются успехом. Там живут наши некоторые бывшие диджеи, они жалуются на это. Они приехали возражать украинскую идею на берегах Онтарио. Все бобры разбежались.
0: Ну, это, в принципе, и неудивительно, потому что любое возрождение посредством фонетики, если оно начинается так вот, в такой в агрессивной форме, не как здесь это было сделано, я к чему веду разговор, последовательность, понимаете, последовательность. То есть я все хочу немножко настроить наш разговор на такую, на тему очень для меня болезненную. То есть мы начали, я напомню немножечко, мы начали с усиленного изучения английского языка, с перевода текстов Битлаков, в общем-то, и прочих срамных, потому что это было, во-первых, интересно, и информация, которая проникала, ну, естественно, в клизме одна дырка, понимаете, и когда был железный занавес, через эту дырку битлаки и просочились, безусловно, и попортили огромное количество людей, не только там, но и здесь своей срамотой. Тем не менее, их переводили так же, как переводили Pink Floyd'ов, в общем-то, и всех вот этих ребят. Это было начало, напоминаю. Что мы видим сейчас? Мы включаем по телевизору, видим, значит, рыжие подштанники, которые говорят, что она, значит, хочет стать бизнес-вумен. И видим кучу педерастов, которые, в общем-то, организовав мужские коллективы по 5, по 6 человек, сбившись в шайки, одевают кожаные подштанники и пляшут на сценах, в общем-то, ритмичные танцы. Там, ну, разные. Там какие-то братья, там какие-то Горохины, там, ну и прочее. Вот, куча там всякие Тед-Стед. Ну, не буду даже их перечислять. В общем, огромное количество. Ну, и девок тоже таких же большое количество. То есть мы пришли...
1: И дорасок.
0: Да, полные, конченые. Мы пришли к культурной, попросту говоря, интервенции. На мой взгляд, вот эти две вещи очень связаны между собой. Вот вы, как человек, который стоял у истоков все-таки...
1: Ручейка.
0: Ручейка, да.
1: А все стоят у истоков ручейка.
0: Это пусть... понятно. Нет, а если так без общих слов все-таки начать вклиниваться вот в эту цепочку, которую начать ее прослеживать. Бог с ним, с ручейком. Вот давайте сравним ситуацию, которая была тогда, когда еще было не поздно это остановить, или, по крайней мере, изучать это побочно, как
1: вот
0: у них.
1: Я остановил эту ситуацию.
0: Да, безусловно.
1: Да, вот так. Могу сказать честно. Чем хороши были «Битлз»? Давайте по-серьезки. Абсолютно нельзя было понять, о чем они поют. Их английский – это была чистая фонема. Не фанера, а фонема. То есть не нужно было переводить. Чувства и скудость их образов так действовали на заскорузлые уши читателей Горького поневоле в нашей стране, коим я тоже являлся. Хотя Горький мне очень нравится. Очень нравится. Я... Сердце вырывало всех и говорил: «Данка, Данка, вспомни еще». И, услышав «Битлз», я подбежал к отцу и говорю: «Папа, вот сын к тебе пришел». Он говорит, пошел, говорит, не могу я, не могу. Посмотри, это же пидорасы, посмотри, как они выглядят. Постриг меня наголо. Первый раз в жизни я был, я получил тройку даже вместо обычных двоек. Ну, он перевел, меня все-таки перевел, пожалел мальца. Такая глупость мне показалась. И я решил завязать с английским языком, как с классом. Отвратительная лающая речь. Если бы не битовая группа, которая облагораживала всю эту бессмыслицу, полным отсутствием своего родного произношения. Ну, Ливерпуль, порты, докеры. А что докеры занимаются? Только размножаются своими пидорасками и поют попутно. Пиво употребляя, да?
0: Ну, в общем, да. Также дерутся с пьяными матросами периодически. И также вступает с ними в половые связи, как это показал. Но это на фоне вот брит-попа современного английского, когда такое слияние полов, в общем-то, в одном организме стало не то, что уже модным, а просто биологической потребностью, на мой взгляд, данных персонажей.
1: Для персонажей у них только одни потребности. И денег им мало.
0: Мало.
1: Мало денег, да. Я им по-английски отвечаю, как битлы. No, yeah!
0: Ну так и что же мы дальше-то? К чему же мы пришли в данный момент?
1: Мы пришли к моему тезке Борису Пикету. Я с маниакальной настойчивостью пытаюсь навязать вам то, что являлось такой недопрокисшей плазмой для названия мероприятия «Трансильвания». Вот Борис Пикет, я о нем расскажу попозже. Сейчас танцевальный номерок «Монстр Минуэт».
2: Announcing the Count and Countess of Transylvania. Count Dracula.
3: Good evening, Igor. Would you check my cape, please?
2: Good evening, Count Dracula. So glad you and the Countess could attend my ball.
3: I see several old friends here. There's Frankenstein and his charming bride.
2: Yes, and Vitos and Wolfman are here too.
3: The ladies in waiting are very beautiful.
2: You don't mean those slimy old ghouls?
3: I didn't think my eyesight was failing me.
2: Well, it is nonetheless. May I have the pleasure of this minuet, Countess Alucard?
3: There could hardly be pleasure dancing with you.
2: Who asked you, Fang Face?
3: And I suppose you think you are Rock Hudson.
2: Not particularly, but at least I don't sack out all day like you.
3: How could you? You are too busy cutting up corpses with your ugly friends. Like that one over there.
2: Which one?
3: The one with the permanent wave on his face.
2: Now you're in trouble, bloodsucker. He heard you.
3: I'm not afraid, but we were just leaving anyway.
2: Don't leave that snaggletooth bag of bones you call your wife behind.
3: All right, I'm going. His teeth are bigger than mine. We'd better get out of here fast. Come on, vampire.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Не птица, человек, не какай, где попало.
0: И мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вы только что в приватной беседе упомянули еще такой действительно существующий факт, как то воровство музыкального материала. Но одно дело, когда, скажем, все это воруется внутри страны, то есть, к примеру, человек по фамилии Петрушечник сочинил песню, например, а там другой, например, по фамилии там это Гризли, он, к примеру, эту песню целиком содрал. Это внутренние проблемы, опять же. Но когда целиком, как, например, делает некто Андрей Губа, который, насколько я сейчас знаю, эмигрировал, слава богу, то есть баба с воза кобыли легче, это я имею в виду нашу культуру, отсюда, собственно, свалил, надеюсь, навсегда, в страну Канада. Вот, он же целиком... Да, он же прет целиком не только сэмплы, но и всю музыку. В общем-то, у одного из западных исполнителей.
1: Это не он.
0: Так.
1: Это не он. Он-то ничего не понимает, что переть.
0: А, то есть его композитор.
1: Подходит человек из народа продюсер и говорит: так, парень, вот это делаешь, все.
0: Ну, у него, насколько я знаю, у данного персонажа, о котором я сказал, его папа продюсер.
1: Ну, а что, папа дурак, что ли?
0: Ну...
1: Папа всегда папа.
0: Вот, ладно, папа, да, Юлит интересуется. Почему в России так не любят Дэвида Боуи? Я не знаю, кто ей это сказал. Да, я...
1: Вот Ира тут сидит, она мне уже на меня тапочком замахивается. Она специально принесла тапочки в студию, чтобы меня охаживать.
0: Угу.
1: И вот некто Юлий вот про Дэвида Боуи. Да как вы можете, Дэвида Джонса, одноглазого? Да я без него, как без тапочка Ириного, да?
0: Да, ну так что, что мы будем насчет воровства материала,
1: воровства?
0: Да, когда происходит...
1: Ладно.
0: Существует ли, я сразу хочу спросить у вас, какой...
1: Как без воровства?
0: Да, нет, имеют ли место быть факты воровства музыкального материала западными исполнителями у нас вот здесь?
1: У нас не имеется фактов такого реального творчества в постсоветский период. Хотя, ну это серьезно, я еще не добрал дозу, поэтому не могу так в откровенности пускаться. Ну, дойдет.
0: Это надо сразу, потому что лучше уже тему развивать, потому что, чтобы людей не утомлять рассуждениями о ручейках и папах, как-то нужно уже нам переходить к делу. Ведь,
1: да, вы мне напоминаете одного хорошего покупателя, Александр.
0: Ну, безусловно, я когда покупаю, это крупно.
1: Да, он приходит и говорит, а мне бы того бы, сего бы. Меня бы выволакивают за остатки пейсов и говорят, вот он, пришел твой друг. И чего ему не поставишь? Самый хороший, он говорит следующее. Да, слишком долго тему развивает. Ваш человек, надо вам познакомиться будет. Давайте сначала в восточную зону вернемся. У нас была восточная зона в Германии. Там пожил мой отец. Он на танках успокаивал народное население, оставшееся после советских мятежей. Вот я знаю об этом подробностях. Но границы были полупрозрачные, все-таки Западный Берлин, Восточный Берлин, микрокосмос, макрокосмос. И Рут Брендин. Ей бы заниматься фигурным катанием или тяганием тяжестей над головой. Но тогда это было делать нельзя, без того, чтобы не вломить лошадиную дозу мужских гормонов. То есть нужны были свои собственные. Своих собственных не хватало. Поэтому решили дать ей возможность попеть твисты. Я вот делал первую передачу на радио Юнити лет 12 назад. И когда я говорил твисты, была культурная женщина, редактор в очках, она говорила, вы неправильно говорите, надо говорить твисты. Вот тебе надо, а? Меня профессионалы твистовика учили ставить правильное ударение.
0: Ну, здесь, вы знаете, у меня вообще свой взгляд на ударение. То есть, кто, например, сказал, что в слове «твист» вообще должно быть ударение? Или вообще в любом слове должно быть ударение? Хочу, скажу «любом слове», хочу сказать «любому». Я сам хозяин своей речи и могу расставлять ударение, как мне нравится,
1: Александр,
0: по идее.
1: Вы не пытались разговаривать предложениями, где во всех словах ударение поставлено неправильно. Я этим занимался профессионально. Доходил до истерики.
0: Да, это очень интересная речь.
1: Любые наши слушатели, а среди них я не думаю, что
0: любые наши
1: больший
0: слушатели...
1: процент психически таких, я бы сказал, на полноценности речь не идет, все полноценные.
0: Да.
1: А психически устойчивых личностей. Так вот, попробуйте, невзирая на диагнозы, хуже вам не будет. Вам будет очень весело. Разговаривайте с любимыми друг с другом, меняя ударение в каждом слове.
0: Это, кстати,
1: немножко
0: от
1: тренироваться.
0: Стресса, от стресса тоже спасает, безусловно.
1: Это будет настоящее. Ну, сначала Рут Брендин. Это певица из города Берлина, восточная зона, ГДР, 63-й год.
0: А почему так часто вот вы любите, чтобы заводилась музыка? Это профессиональная привычка или нет? Просто дело в том, я поясню, Борис Николаевич, вы извините, пожалуйста, вы, конечно, гости, все будет, как вы скажете, но у нас немножко другой формат программы. Мы музыке отдаем очень маленькое предпочтение, потому что заводить музыку так же, как и играть, ее дело простое.
1: Конечно.
0: Вот.
1: А слушать тяжелое. А я людей не люблю, пусть мучаются.

0: мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Я напомню, что он является директором музыкального магазина «Трансильвания» и также ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Соответственно, он же стоял у истоков образования ДК Горбунова, который ныне перерос в гигантскую, насколько я знаю, сам я там ни разу не был, в гигантскую толкучку. И сейчас я зачту пока что сообщения, которые тут постоянно к нам приходят. Сейчас начнем. Тут есть очень интересные, поверьте. Наша современная попса совершенно отчетливо распадается на три... Вот опять перебивают. Давайте с музыкальными пристрастиями не будем задавать такие вопросы, а то мы дойдем, уважаемые, с вами до передачи приветов. Будем полными дебилами. На три распадается, например. Первое — ухарский, кабацкий. Второе — ПТУшно-маргинальный. И третье — наркоманско-мажорное.
1: Это вот пишет, а это кто?
0: Это прислал сообщение кто, да?
1: Это кто?
0: Ну, это, видимо, вот люди, которые всю жизнь, ну, не как всю жизнь, а юношество, они же, значит, провели где-то в Владивостоке, затем по каким-то непонятным, видимо, половым вопросам их привлек Лондон, затем они резко вернулись и заполонили экран, в общем-то, своим...
1: Своей верхней губой.
0: Совершенно верно. Я думаю, это имеется в виду, что касается ПТУшно-маргинального. Это, наверное, меня имеет в виду. Вот. А ухарский, кабацкий, это тоже меня, насколько вы понимаете.
1: Ухарский?
0: Кабацкий. Ухарский. Ну, ухарь есть такой. Кстати, выражение ухарь. Откуда оно произошло? Знаете ли вы? Знаете ли вы эту древнюю русскую традицию из серии там топтания борщевых тряпок, перекидывания выпечкой, когда молодой человек, жених, то бишь, заходил в дом к невесте, вот, будущей своей невесте, он должен был мощно хлопать себя по ляжкам, значит, мощными крестьянскими руками и говорить ух, ух, ух, ух, ух, ух, потопчу, ух, ух, вот так вот ритмично.
1: Отсюда как произошло... Ферентано, да, в Италии то же самое. Ну, надевался обезьян и говорил ух, ух.
0: Да.
1: Денег заработал.
0: Ну, что у нас насчет вот далее музыкального воровства? Еще какие-то есть дополнения к вышему?
1: Есть. Да. Дополнения есть всегда. Воровство и дополнение рука об руку, ноздря в ноздрю, очко в очко.
0: Да.
1: О покойниках вообще говорить нечего.
0: Да.
1: Был один, вот очередь не поделил. Говорят, талантливый был человек. Но я не спорю и вообще обидеть никого не хочу. Жить хочу. Обидишь кого, не доживешь до сроку. Но, видать, мама директора подсказала ему: вот любишь родину, спой сочинение Эмиля Стерна. Вот сочинение Эмиля Стерна исполняет Серж Лама. А вы сразу узнаете патриота-покойника. Поставьте, Александр.
0: С радостью.

0: Продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вот такое сообщение вообще загадочное. Я не понимаю, к чему оно пришло. Но тем не менее, зачту. Саша, ты просто завидуешь Андрею Губину, что у него все так хорошо получается. А сам ты хуже него. Урсула Топкарян. Дорогая Урсула, мы, во-первых, с вами не знакомы. И у нас с вами ничего получиться не могло. Если вы знаете некоего Андрея Губина, и у вас с ним что-то получилось, как вы можете сравнивать, если вы не знаете меня? Может, я, кстати, гораздо лучше, нежели вот ваш молодой человек, или как-то у вас принято говорить «бойфренд». Вот, мы же вообще не упоминали, по-моему, ни о каким, и не знаем, что это такое, собственно. Да, ну да ладно. Далее, значит, продолжаем беседу. Вот, пожалуйста, кстати, вопрос. Не вопрос, а предложение. Саша, намекните, пожалуйста, вашему гостю, что не надо так часто ставить музыку. Нарушается целостность восприятия вашей программы. То, о чем я говорил выше. Значит, о воровстве мы поговорили, да?
1: Не все сказали.
0: Да, извиняюсь,
1: не
0: продолжаем.
1: Не все сказали. Воровство вечно исчерпаемое. Вы это знаете, да?
0: Безусловно. Я сам промышляю барсетками, магнитолками, знаете ли, антирадарами.
1: Да, у комков. Барсетки у комков. Да, Александр? Да, улыбается, значит, знает, о чем речь. Ну, там что сейчас можно найти в этих барсетках?
0: Кредитные там,
1: карточки. Куда их сосовывать, криточки-то? Куда их засовывать так, чтобы результат был? Куда бы ни засунул, лишь бы поглубже, да? И сразу звучит губа. Правильно?
0: Ну, вам видней.
1: Нам вообще ничего не видно. Я старый консерватор. Меня совершенно никак не возбуждали эти карточки, потому что, ну что, можно по улице ходить, куда-то что-то засовывать. По улице ходить надо
0: Борис аккуратно. Николаевич, тут дело в том, что я даже по-другому бы немножко, если позволите, объяснил бы вот ваше такое отношение к кредиткам. Ну, оно у меня тоже похоже, я тоже, видимо, консерватор, но я бы не назвал это консерватизмом, я бы назвал это мудростью, выработанной годами жизни на фронте. То есть мы же все на фронте с вами тут находимся, правильно?
1: Конечно, да.
0: Мы же в окопе сидим, в большом. Нет, выберешь там на Карибке, там еще куда-то там с девками, то все пятое, десятое там. Это как бы с фронта в отпуск. И назад на фронт. Так вот, годами выработанная привычка не доверять никому. Те, кто доверял, решил помажорить, открыли свои кредитки. Что с ними сейчас осталось? Бегают в рублевом эквиваленте, до сих пор получают свои вклады. Не доверяй своей бабке никому, дорогой друг, и будешь цел, здоров и богат. Правильно я говорю?
1: Конечно.
0: Мы-то с вами не
1: доверяй свои даже кредитки.
0: Да.
1: Доверяй всем.
0: Да, потому что все равно.
1: Обнули и доверяй.
0: Да. А вот в этом смысле это я не называю даже. Это просто иммунитет, который сработал у нас, как у нормальных, здравомыслящих людей, которые не повелись на эти государственные понты с советскими, извиняюсь, кредитками. Ну, что касается воровства далее, как имеется в виду воровство в музыке. Я вот знаю, что скульптуры очень часто воруют. Вы знаете, вот, например, Петр...
1: В «Живородящей» особенно. Скульптуры.
0: А, да, Петр Первый, к примеру, вот скульптура, да, вот это, она же
1: своровала. Петр Первый, царь всея Руси, Осетии.
0: Нет, я имею в виду скульптуру, вот, которая тут у нас
1: под... А на набережной стоит? Кстати, да. Издалека она кажется маленькая.
0: Безусловно, а сблизи подойдешь здоровый.
1: А я как-то заблудился, ездил и подъехал. Ну, вот это да. Думаю,
0: да что это? Я тоже первый раз.
1: Заряд вытащить, а то, не дай бог, рванет, а вещь-то красивая.
0: Вещь красивая.
1: Сблизи очень симпатичный.
0: Дорогая.
1: Очень симпатичный. То есть ты на мордочку вот так вот снизу вверх посмотришь. Если вот ус упадет, то все...
0: А спёрт он целиком, на самом деле, с настенных часов Карла II. Вы знаете, у него в замке висели часы, вот, по форме целиком напоминающие вот этот Петра. И это, кстати, не единственный пример плагиата в скульптуре и в изобразительном творчестве. Вот, например, сейчас же принято очень многие полотна, клубы модные, ночные, оформлять в стиле этого...
1: В стиле дорогостоящих кушаний.
0: Совершенно верно. Бананами
1: из
0: там всякими.
1: Да. Говядины.
0: Да, безусловно. Кидать куски, в общем-то, говядины на вбитые в стены гвозди, торчащие сюда, чтобы она там зависала и создавала определенный антураж с весной. Потому что, ну, это в самых авангардных лондонских клубах. И, в общем-то, метать могут все. Они, знаешь, приходят туда с девками, им выдается два блюда. Одно блюдо с мясом для еды, другое с мясом для метания. И
1: почему
0: они мечут.
1: Вы так думаете, что по клубам с девками ходят, а? Какие клубы ходят с девками, а?
0: Вообще-то совершенно верно. Со своим самоваром в Тулу не ездят.
1: Да.
0: Да, со своим веником только в баню ходят. Совершенно верно.
1: Да, да.
0: Ну и что касается воровства, все-таки музыкальных идей у вас есть как-то?
1: Да, надо серьезно к вопросу отнестись. Как вам известно, Джорджу Харрисону вчинили иск в 8 миллионов долларов за то, что он украл у группы Chiffons композицию «My Sweet Lord», не поменяв ни единого слова, ни аранжировки, ни текстов, ни музыки. 8 миллионов не обломилось людям, вчинявшим иск, а 2 обломилось. Ну, сегодня мы обойдемся без «My Sweet Lord», а вот история, которая ничем не кончилась. В 65-м году группа «Small Faces» написала и исполнила песню «You Need Loving». А в 69-м Led Zeppelin ее перепели и подписали, как обычно, «Page Plant». Они много чего себе приписывали.
0: А, то есть это не их авторство.
1: Но в данном
0: реально,
1: случае,
0: да?
1: «Small Faces» были не менее популярны и известны, чем Led Zeppelin к тому времени. И так вот, я так полагаю, что и «Small Faces» эту песню где-то подняли. Как мне говорил один человек, был у меня Олег с желтым портфелем, говорит, помер сейчас. Был в гостях, уходит, а я говорю, Олег, ты куда пошел? Говорит, Сеечка-то где моя, Сеечка? Он говорит, а зачем Сеечку-то поднял? Он говорит, а вот она. Так вот, подняли Led Zeppelin у Small Faces Сейчку-то, You Need Lovin'. А Small Faces-то, видимо, раньше подняли You Need Lovin' у кого-то.
0: А тот, кто-то...
1: История умалчивает, поэтому не возникли, не возбухли. А вот послушайте You Need Lovin'.
0: Нет, сейчас пока не будем. А вот скажите, меня интересует другой вопрос. Вот такой бородатый персонаж, очень мой любимый, Джо Кокер. У него же практически все песни подписаны не его именем. Вообще, как это происходит? Или, к примеру, вот существуют, например, регги-версии многих известных вещей. Там, ну, исполняют там кто не попади их. Там и UB40 делают с этим, с Плантом. Вот это Кэта Стивенса, по-моему, да, песня? Close your eyes. Ля-ля-ля. Извините, у меня
1: Боб
0: голос
1: Дилан.
0: Плох.
1: Боб Дилан.
0: Да, Боб Дилан. А, нет, до того ее пел еще кто-то. До Боба Дилана. Он у кого-то ее поднял, мне так кажется.
1: Да, ну, Сейчка.
0: Безусловно. Но, тем не менее, как у них вот решаются эти проблемы? Вот вообще, в принципе, это будет многим интересно узнать. Ремикс, это считается самостоятельным музыкальным произведением, насколько я понимаю. И с точки зрения юридической, я могу их лепить просто, ну, как ни попадя, с кого ни попадя, и не перед кем не отчитываться. Или это не так?
1: Лепите,
0: вот?
1: Лепите, Шура. Если юридически все в порядке, то почему же не попользоваться моментом?
0: Ну, как они там обходятся? То есть вот наш Джо Кокер-то, он не...
1: Джо Кокер старый водопроводчик. Ему не до того. У нас по ящику, как говорили, Джо Кокер, американская легенда, а малый-то из Шеффилда какого-то. Чинил унитазы, пел песни «Битлз». У них был даже совместный концерт в 69-м году с «Кинг Кримзон». У Роберта Фрипа, гитариста «Кинг Кримзон», лопнули штаны. И пока он ездил за новой сменой «Трузеров», Джо Кокер там минут на 40 исполнял «With a little help from my friends». Это известный факт.
0: Многих разогнал.
1: Ну, человек, у него сопля кипит так, что вот у людей уши до сих пор на макуше. Да, правильно?
0: Безусловно, безусловно.
1: Человек... Мне нравился раньше Джо Кокер. Там на первой пластинке были песни «Saint Pepe Cadillac», «Margarine». Все у него играли и Пейдж, и Ху в полном составе, и Стив Уинвуд из «Трэффик». Ну, во что-то превратилось. В 9,5 Джо Кокеров для каждого закавказского водопроводчика. Сейчас же это просто невозможно.
0: Ну, это же есть такая тенденция определенная. Вот помните ли тот момент, как к нам сюда приехал английский певец Стинг?
1: А, это который петь не может.
0: Он приехал, нет,
1: а
0: я его очень люблю.
1: Тантрист, ух, я тантристов люблю.
0: Потому что он приехал сюда, поводил тут жалом своим, и это самое, в результате из каждого окна звучал Стинг, то есть потом это улегла стихия, да, постепенно. Там приезжал Джо Кокер, значит, тоже раз, пожалуйста, из каждого окна звучал Джо Кокер.
1: Любите
0: я все
1: к интервенции,
0: да, без смысла. Ну, ночной промысел у меня, понимаешь?
1: Я понимаю.
0: Так, глядишь, кто что выкинет. Я недавно прогуливался под... домом одного нового русского, специально знал, что пьянка, там день рождения, значит, будет, и ждал, пока из окна полетят предметы. Ну, то есть там ссора какая-то, там барсетки, оторванные
1: позвонили
0: пальцы
1: бы
0: в перстнях.
1: Мне, я бы вам выписал бы всего.
0: Ой, да ладно, ну что вы прям...
1: Ну, договорились. Будет возможность.
0: Ну, так вот, в общем-то, я напоминаю нашему уважаемому, что речь у нас сегодня с Борисом Николаевичем Симоновым идет о постановке сценического движения вообще. Если первые рокеры, шмокеры, даже лондонские, вот они как-то, ну, вот эти в галстуках-то известный квартет, который...
1: Ну, Битлз, да.
0: О, да, он. А они просто стояли, что твой пень, ну, стоят и стоят, поют, а девки там, в общем, бесятся, потеют, падают, бледнеют. То в дальнейшем их смену, да, они начали, в общем, танцевать этот танец Святого Вита. Кого-то им писать хочется, или кого-то их пучат, в общем-то, биться в этой в подучи, всячески махать волосами. Затем это переросло, то есть это все было хаотично. Вот даже тот же Led Zeppelin, но и горячо любимый, они, в общем-то, уже там в подучи бились достаточно мощно и хаотично. Затем появились хэви-металлические хард-ансамбли роковые. Вот, которые...
1: Это здоровые люди. Это люди абсолютно здоровые.
0: И они стали это делать синхронно. То есть потряс волосяными производился синхронно, покач грифовыми. Вот. И, соответственно, выкрики, дескать, «Хей, давайте все вместе» там появились. Да? Вот Led Zeppelin такого себе не позволяли. Насколько я знаю, отсматривая их концерт, вот этой... То есть элемента массовиков-затейников у них не было. У них сама музыка такая была.
1: Ну, а у них был какой продюсер-то, который крушил магазины пластинок, когда я видел подделки.
0: Ну, вот.
1: Крамп фамилия. И сдох недавно.
0: Вот так.
1: Крупный человек был тоже. Излишне вес, жировой фартук, большая борода, шляп с полями.
0: Ему даже отдельно купе, когда они ездили на гастроли, предоставляли в поезде отдельное купе, да, снимали полки. Он просто...
1: У его ручейков нельзя было выдержать.
0: Нельзя, он был мощный.
1: Его истоки были... минимум.
0: Кстати, говорят, что он один раз побил сильного Планта.
1: Прав, молодец.
0: Ну, это совершенно.
1: Как его не бить Планта? Ну, что это такое? План был хороший, певец в бит-группах. Просто потрясающий певец. Говорю совершенно серьезно. И вдруг, ну, завыл. Невозможно.
0: Да, ну, что мы видим дальше? Все-таки вернемся к танцам. Значит, после вот этой металлической вот этой всей, значит, появилось параллельное какое-то движение диско.
1: Ну, диско,
0: вот,
1: да.
0: Вот эти пляски там, а-ля там Тополя, как там Джон Траволта там, то все там это сигарета,
1: это
0: бычок,
1: моя,
0: зажигалка.
1: Диско моя последняя любовь, то есть последняя ненависть. Ничто я так не ненавидел в жизни, как диско.
0: А я вот люблю.
1: Да!
0: Да.
1: Молодой, ай, молодой человек, а.
0: Но, тем не менее, движения в диско тоже уже носили определенный узаконенный характер. То есть была какая-то, ну, даже элементы в танце. То есть люди в зале топтались.
1: По-румынски, надо говорить по-румынски, элементул.
0: А, элементул.
1: Элементулы.
0: Да, да, вот
1: конечно,
0: сценическая
1: конечно.
0: Постановка. Затем, после этого появилось, как бы, вот я просто к чему говорю, это же все по ступенечкам идет. То есть сперва, значит, консерватизм. Потом подучие. После подучий, значит, снова консерватизм в лице диско. Ну, определенный, да. После этого появляется брейк-дэнс. То есть, как в противовес, вот, значит, этим...
1: Да, но это уже заказ советской власти, брейк-дэнс, правильно?
0: Да, но тем не менее, это было как бы своего рода такой панк-революция в танце. То есть, дескать, мы-то вот ничто нас не держит здесь, подучие.
1: Я думаю, только самые небольшие кавказские народности могли быть увлечены брейк-дэнсом так вот, не то чтобы исподволь, а от души. Вы представляете себе, что папахи озим, на кинжалах крутовня, ноги в закрученных чунях в разные стороны.
0: Да. Ну, кстати, и женщины тоже
1: Акбар.
0: Носили чуни, безусловно. И сейчас вот то, что называется у них колготками, прохрани, даст соврать. По идее, между собой женщины называются чуни. То есть, например, созваниваются, а ты сегодня, говорит, мороз одна, другой. Ты сегодня идешь на работу? Да, говорит, всю ночь стоять. Говорит, ну ты чуни-то одень теплые. Вот я сам лично слышал такой, значит, у них разговор. Но это мы отвлеклись. Значит, далее. А после брейк-дэнса что у нас было?
1: Вот да, брейк-дэнс ко мне пришел человек и сказал, дай соврать. Ну, то есть, ну, такое извращение. Сказал, нет, я человек честный, я пойду своей дорогой такси ловить. А он пошел чуни разрабатывать, ага, свои северокавказские.
0: А что дальше с ним случилось? А дальше... Насколько я знаю, последствия были печальными, то есть, знаете, вроде как приняли.
1: Знаете, и... учительницы какие-то, которые музыку не любят, отличают меня, да, они понимаю, желают продолжения канвы. А у меня сил нет, мне выпить охота. Пока будет играть музыка, я так подготовлю следующий тиради. Возможно такое, дорогие радиослушатели?
0: Нет, еще рано. Мы музыку включим Александра, через 4 минуты. Нет, давайте, подождите.
1: Он пристойный
0: подождите.
1: Человек.
0: Подождите, так я знаю, что приняли его. И он каким-то хитрым образом, то есть это был первый человек, который дал взятку милиции музыкальной продукции.
1: Кто?
0: Какой-то. Ну вот этот, который Чу не ушел уметь-то. Он же вроде как вышел от вас.
1: Ну, это человек образ собирательный.
0: А, ну то есть это типа солдата Теркина.
1: Он собиратель земель не русских по собственную юрисдикцию, а таких надо давить.
0: Ну, зачем же? Это все-таки своего рода национальный символ уже стал.
1: Ну,
0: бравый империи, солдат Иван Теркин, Бровкин, там,
1: его
0: брат и баба,
1: баба
0: егерь, который, в общем-то, выводит коня из избы, там, из подожженной за узду.
1: Вывел оглобли, коня, оглобли, его.
0: Оглобли, в общем-то, топчут иноземцев, которые нахлынули просто-таки в челмах и с саблей.
1: Мы их засеками, засеками.
0: Ну, она их вот оглобли отогнала.
1: Мы их засеками и домосеками. Я старый, кстати, домосек, вот... дома сижу, секу по поляну.
0: Вот, кстати, хотел сказать отдельно об этом немножечко. То есть ведь собирательный образ героя, да, ну, какого-то национального, он же лишен половой принадлежности. Вот давайте вот подумаем, вот от Добрыни Никитич, это мужчина или женщина, на ваш взгляд? Ну, Добрыни Никитич.
1: Конечно, женщина.
0: Ну, борода. А почему-то Никитич? Там была бы Никитична.
1: Сисек, правда,
0: нет. Никитич. Ну, кто? Сиськи есть у всех. Вы хотите сказать, что у меня нет сисек или у вас? Просто размер сисек разный. У женщин он больше, у нас мужчин, естественно, меньше. Но что неудивительно, поскольку сиська это что? Это железо. У нас она является с вами рудиментным органом.
1: Вот вы попали на мою струю.
0: Так.
1: На мой исток уже железо. Железа.
0: Железо почему? Железа — это неправильное выражение.
1: Послушайте, кто это Над Бархударов, а кто Крючков?
0: Зовите меня просто Саня.
1: Саня, ставь музыку.
0: Нет, еще рано. Так вот,
1: ах,
0: насчет Добрыни-то мы не договорили.
1: Ладно, я
0: давай.
1: Перед микрофоном. Товарищи, слушайте.
0: Да. Так вот, насчет Добрыни все-таки, кто же это, если так серьезно, мужчина или женщина? Если это он, почему
1: конечно,
0: она, Добрыня?
1: Конечно, это он, да, конечно, это он.
0: А я вот не согласен с вами. Я считаю, что это олицетворение вообще всех народа. Вот кто войну выиграл у француза Наполеона?
1: Что,
0: говорят,
1: евреи?
0: Говорят, Кутузов. Народ выиграл.
1: Чей?
0: А народ-то это кто?
1: Малый или большой?
0: Народ это кто?
1: Это мы.
0: Правильно, а мы это кто? Вот мы тут сидим, вот тут это и женщина, и мужчина. Знаешь,
1: одна.
0: Любой.
1: Женщина одна. Хорошая, но одна. А, две. Ой.
0: Ну ладно, теперь музыку. Самое время.
1: Послушайте, у меня одна пара глаз, и те еле того.
0: Нет, вообще музыку еще рано, да. Так вот, я что хочу сказать, что, короче, Добрыня Никитич-то, вот почему он Добрыня, да? Вот почему Илья Муромец, он как-то на каком-то месте таком, ну, вдалеке как-то находится, а Добрыня, он культовый, даже татуировки многие сейчас, я знаю, делают патриоты с на...
1: Промежности.
0: Да где не попадя за это Добрыню, то есть он спрашивает, что это у тебя такое?
1: Кололи с удовольствием.
0: Да, он является собирательным образом, то есть слил в себя, скажем так, народ исторический, то есть и мужиков, и женщин. Мало того, я бы назвал бы его даже так, Добрынька Никитич, потому что дети тоже ведь участвовали, там пули лили, там это фугасы гасили, опять же, всякие... Я что-то не тогда говорю, вы как на меня смотрите
1: настороже. Абсолютно все то. Да, настолько ну... то, что у меня вот слов нет просто.
0: Ну что же, вы не отвлекайтесь, потому что сейчас самое время послушать музыку.
1: Да.

0: тут вот приходят вопросы все от той же Урсулы Топкарян. Она спрашивает у вас, Борис Николаевич, а что же, почему-то на «ты» уже к вам, почему, говорит, тебя в Кокоду не пригласили, если ты такой хороший? Я с трудом знаю, что такое Кокоду, видимо, какой-то город, да, что это. И почему тебя не пригласили, извиняюсь, вас не пригласили?
1: Кокоду – это, по-моему, где бабы голые танцуют.
0: А, это кабак такой,
1: да? Да, по-моему, да. Я лет 5 назад читал, я сидел, мучился.
0: Я понял тогда, почему вас не пригласили.
1: Кокоду, Кокоду. Ох, Кокоду. Не пойду Кокоду, и так хорошо.
0: Да, ну и к тому же, я думаю, что вы можете просто не в обиду с вашей комплекцией шест сломать там, если вы будете еще танцевать.
1: Я им всем вообще хохолки выдеру.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания», музыкального магазина, и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Также человек, который стоял у истоков основания ДК «Горбунова». И вот такой пришел интересный вопрос от Льва Глебова. Неужели кто-то покупает, к примеру, фирменные компакты у «Купника» по 250 рублей? Если да, то скажите, что это за люди, как они выглядят, Лев Глебов. Я, кстати, сразу хочу сказать, что ведь Иннокентий Укупник — это один из тех людей, всю жизнь которого просто перевернулась после прослушивания им первый раз в жизни группы «Битлз».
1: Да, вы думаете, Укупник переворачивался, слушая «Битлз»?
0: Ну, мне кажется, думаете, они все, они все как-то перевернулись, вот когда послушали. Вот.
1: Обычно переворачиваются в гробах.
0: А, извините, да. Ну, так что по поводу вот клиентуры, да.
1: Могу, клиентура, ох, клиентура вещь тонкая. Я только один случай помню, косвенно связанный с творчеством Укупника Аркадия, который считает тебя большим русским интеллигентом.
0: Меня? Спасибо, ему спасибо.
1: Да себя, себя. Укупник, вы, Александр Илья, мы те самые... Мошки-вошки и блошки летучие, но не по тем горизонтам, где русский интеллигент Аркадий Укупник летает. Так вот, пришла семейная пара, изношенная до нельзя. Они задали мне вопрос. Я слышу плохо, мне показалось, типа, третьим будешь. Но если выпить, то пожалуйста. Но, по-моему, речь шла не об алкоголе. Я говорю, Укупник есть, они сказали. Ну, а я говорю, ну, Укупник есть. Я говорю, по цене 250 тысяч неденоминированных этих...
0: Руб.
1: Уруб. Не купили.
0: Не стали брать.
1: Не стали брать.
0: Смешное выражение. Но... брать. Я тут взял
1: Кстати,
0: себе.
1: Кстати, самые главные потребители самого немыслимого товара музыкального — это семейные пары в годах. Не знаю, как у них с реализацией репродуктивной функции, но они задают вопросы и ходят на концерты. Я иногда включаю телевизор, и если я вообще старый фан нашего бывшего премьер-министра. Его обороты меня возбуждают.
0: Вы имеете в виду Кириенко, да?
1: Я давно не возбуждаюсь от того, что приводит к реализативности репродуктивной функции. Но вот когда говорят приличные люди о неприличных вещах, творчески подходя к этому вопросу филологически, то я возбуждаюсь, я радуюсь, я счастлив. Так вот, люди, которые приходят к нам в наш бункер «Трансильвания» 65000, бизнес-вумен и их бизнес-хузбанд, они спрашивают такое, они заполняют залы, они аншлаги дают таким существам, существование которых я до сих пор не могу поверить. Ну вот муж одной певицы, от которой я уже лет 25 с ума схожу, Вот муж у нее есть огромный двухметровый ящер. Он поет и поет, рот открывает. Густопсовости неописуемые. Гоголь, если бы не знал, что он родится на белый свет, то он бы 48 томов всяких душ написал бы. И все были бы живы души. Каждая ходила бы и идею нашу превозносила до тех небес выше седьмых. А он провидец был, знал, что будет муж, и сдох Яновский по фамилии. А ведь что меня в школе привлекало в первую очередь? Это то, что я мог за год до получения незаслуженной, по мнению учителей, пятерки, прочесть «Мертвые души», «Ревизора». Ну вот, провидец знал, что родится ящер, запоет. И вот. Так вот, доходят, спрашивают, а это есть? Я говорю, и это есть. Меня, как у каждого посетителя общественного туалета мужского, есть такое слово «yes». Причем я сам его не произношу, а говорю всем, говорить «да». Это на грани разорения. Но слово «yes» действует. «Yes» есть, «yes». А знаете, какая была главная какая-то фенька, мулька, как эти собаки говорят, фенька, мулька. Подходили молодые люди, да как

0: Нет,
1: как вот...
0: нет. У меня есть родный сын, Илья. Он уже половозрел, да нельзя. И я помню, я разведен, старая такая. Я говорю, Илюша, а что ты слушаешь? А он говорит, дети хоронят коня.
1: А, ну потому что про животных.
0: Клянусь матери, клянусь куска хлеба, Александр, так оно и было.
1: Ну, мне это приятно слышать.
0: Да, да.
1: Тем не менее, к нашей беседе, если вы не против, присоединяются еще два наших замечательных гостя. Один – это педагог, филолог Яков Алексеевич Цыганок. Здравствуйте, Яков Алексеевич.
2: Здравствуйте, Александр.
1: И, конечно же, наша девушка Прохор. Здравствуй, Прохор. Ты сегодня первый твой выход в эфир. Сегодня впервые наши радиослушатели услышат твой голос. И, ну, я думаю, что эти процедуры, которые мы проводили, благотворно на тебя повлияли. Как? Ты не зала? Поддержите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот.
3: Вы знаете, я ездила в Тамбов лечиться. У меня там есть собственный доктор. Меня лечил от чумки.
0: Доктор Обрез?
3: Доктор Обрез, вы правильно подметили. А вы что, знаете этого доктора?
0: Я знаю доктора Обрез, Маршанск. Там не то слово скажешь, и в Ленинград на разборке.
2: Так он уже покойный, что же.
3: Что да тут? Нет, что вы, я вот только позавчера от него приехала.
1: Ну, это, наверное, династийность. Это.
2: Позавчера. А, ну,
1: по династиям,
0: семья-то,
1: видимо.
0: Семья-то большая, и все обрезанцы. Дальше.
1: Как вот этот самый театр кибуца. Японский.
0: Конечно, конечно, да.
1: Там тоже, ну, да, кибуца 1, кибуца 2, кибуца 3 и далее. Ну, спасибо, Прохор, за интересный рассказ. Мы очень вам благодарны. Да, безусловно, безусловно, это было интересно. Некоторое такое географическое, я бы сказал, путешествие. Так мы его назовем. Географическое путешествие на волнах нашей радиостанции от Прохора. Кстати, почему бы тебе не вести свою рубрику о географии?
3: Да, я в географии очень сильна в последнее время.
1: Ну,
3: кажется.
1: Да, мы, конечно, заметили. Это да.
0: Я тебя раньше просил посильнее быть. Почему ты этого не делала?
3: Ну, ты Прохор. Знаешь, ой, я тебя вижу в первый раз, и вот не могу по этому поводу
1: Прохор,
3: ничего
1: сказать. Ну как невежливо.
0: Надо
1: вот
0: было не
1: гостю, на вы надо, ну...
0: А из-под лобби смотреть?
1: Ну вы не ссорьтесь, друзья, не ссорьтесь. Давайте послушаем все-таки Якова Алексеевича Цыганка. По совместительству он поэт. Я знаю, он выпустил книгу, но скромничает. Не могли бы вы нам прочитать какое-нибудь стихотворение из вашей книги? Я знаю, что вы пишете белым стихом.
2: Да. «Сижу, гляжу в окно пустое, а в небе маленький луна». У меня нет с собой материала. Да.
1: Ну, но уже мы поняли, что вы, так сказать, по стилистике к хоку, к кибуцам все-таки.
2: Это
1: хоку,
2: да,
1: первый,
2: кстати,
1: хоку второй.
2: Я немножко удивлен, что меня сегодня вот на этот раз в эту уже полюбившуюся мне студию пригласили ночью, а не днем, и отсутствует телекамера.
0: А ты что, и днем в рифму делаешь, да?
2: Днем, да, днем конем, кстати, хороший рифм.
4: Я люблю рождать рифмы.
0: Дети хоронят конем.
2: На ходу, да, дети хоронят конька.
1: Да. Так вот, уважаемый Яков Алексеевич, все-таки к теме филологии хотелось вернуться. Я знаю, что вы являетесь сторонником, вот как раз почему я пригласил Якова Алексеевича. Он выступал тут, правда, в Одинаре пока что, тут у дома правительства в пикете вставал, вот, и всячески махал там, в общем, чем ни попадя, на тему того, чтобы запретить наконец-то преподавание английского языка в наших российских школах. Эта мера действительно имеет под собой, на мой взгляд, очень такую весомую платформу, потому что мы должны как-то начинать уже наш язык туда активно экспортировать, даже силком впихивать.
0: Заливной.
1: Да.
2: В первую очередь мы считаем, что нужно дойти до детских мозгов через их детское сердце. То есть если ребенок, скажем, увлекается этой, значит, вот какой-то западной музыкой, что они пишут у себя на майках, то мы заказываем в типографии несколько номеров какого-то журнала детского. Я просто надеюсь, что сейчас
0: Бордзова.
2: Все спят, и тайна не будет раскрыта.
1: Ну да.
2: А вот какого-нибудь популярного молодежного журнала со статьей, где, например, написано, что Джонни Роттен имел тайную страсть к, допустим, татарскому языку.
1: Изучал, вот действительно вот, да. было.
2: Ну, там парочка ссылок на британские бульварные газеты.
0: Разве эта скотина может понимать в языках что-нибудь?
2: Ну, так вот мы убеждаем.

0: в этом детей. И они, как бы, следуя склонность, примеру
1: своих кумиров... это же не значит, кумиров, что понимание совершенно верно. Да? Да.
2: Убеждать детей нужно только в величии татарского языка, а не в склонности к Джонни Роттену.
0: Так это
2: Гнилой.
0: Только первая ступень. Что вы? Мы же потом приносим второй номер с другой статьей, где статус кумира повышается. Скажем, если это был сначала Роттен, то, ну, вторая ступень, минуя этого их директора. Допустим, мы уже берем кого-нибудь из отечественных, да, там.
2: Я дам отповедь. Позвольте отповедь дать.
1: Пожалуйста, Борис
0: Николаевич. Вам не нравится наш способ.
2: Даю отповедь. Я читаю газет-журналы. Газет-журналы читаю по-разному, да?
1: Ну, в общем, кто-то даже их и не читает, а вот просто я знаю...
2: Папа рыжий, мама рыжая, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосом. Так вот... Последствия, тяжелейшие последствия приобщения этого гнилого Джонни к великому татарскому языку и наоборот привело к тому, что я читаю: знакомим еврей, знакомим татар, женим еврей, женим татар. Это настоящая дискриминация татар против евреев и евреев против татар. Надо круто замесить. Английский язык исключить из оборота.
1: Да.
2: Всех любителей татарского языка и эпоса, и наследия держать на расстоянии.
1: Ну так, но на близком, чтобы они были в доступе.
2: И объявления публиковать только такие, эклектичные. То есть мы как представители имперского народа. Имперского народа. Должны следить за нечистотой. Да? За нечистотой происхождения. И поэтому любое упоминание каких-то производных, имеющих место путем опубликования неправильных объявлений продолжения, должны быть искоренены. Искоренены? Анны. Да?
1: Да.
2: А про музыку будем говорить, а?
1: Александр? Нет, сейчас я хочу извиниться. Вот тут Пшонный тут сказал. Действительно, я оговорился, не кибуца, японский театр, а кабуки.
2: А, каблуки!
1: Да.
2: Конечно.
1: Ну так вот, что касается языка, действительно, вот вы сказали, что нужно как-то на расстоянии. По идее, вот эта же мера, она ну, даже не является мерой, а уже является нормой. Потому что как бы держание на расстоянии в современном мире, это тоже своего рода есть такая, ну, как бы манера не то что поведения, а манера построения экономических, политических и прочих отношений, связанные прежде всего с иммунитетом. То есть, если раньше, значит, все они были в плотном контакте, вот постоянно терлись, а что были какие-то и внебрачные, в общем-то, дети появлялись у них периодически, то сейчас...
2: Уже бракованные, да?
1: Ну, у них сейчас получается вот как раз вот это вот... Такое разделение очень хорошее, своего рода этот, как его, кроссовер такой, вот, то есть, будьте здоровы, многонациональный, я бы сказал, такой кроссовер, и это вполне хорошо, потому что, конечно, и иммуносистема каждого народа, она тем целее, тем меньше, а чем больше, тем, получается, она разрушеннее. Раньше, чтобы было меньше этой инфекции всей, поэтому она была целее, сейчас она слабее, поэтому они разделены, понятно?
2: Всех зарежу, всех перережу, да? Я про иммунную систему.
1: А, ну, видимо, да.
2: И их носителей.
1: Ну, тут понятно. Да, далее. Что касается, в общем-то, брачных объявлений. Вы вот затронули объявления, которые как-то, в общем-то, печатать на чем-то. В наших российских газетах появляется огромное количество. Я вот, мне приносили прессу, я внимательно изучал ее. Брачных объявлений на иностранных языках. Меня это повергло в некоторый шок. То есть на кого они, во-первых, рассчитаны? То есть какая-нибудь наша там школьница, простушка, девчушка, она же, в общем-то, с трудом ориентируется в этом. То есть, значит, садится со словарем переводить. То есть, а у нас там есть. Да, это я не вам.
2: И
1: уже.
2: У нас есть.
1: Да, так вот.
2: У всех все есть.
1: Тем не менее, вот вот, знаешь, опытная бизнес-вумен, которая знает этот язык, соответственно, она где-то нашла средства на его изучение, и вряд ли ей уже как-то есть необходимость ехать к какому-то демону, вот, который подал это заявление, объявление. На ваш взгляд, вот истоки подобных объявлений, ведь раньше их не было, но чтобы в русской газете знакомств появились какие-то англоязычные предложения, это же нонсенс.
2: Я очень люблю газеты с объявлениями. Очень. Я в одной из газет нашел телефон, который отличается на одну цифру с моим.
1: Это я позвонил,
2: и там, как всегда, был определитель.
1: Ага.
2: Так, мы друг друга поняли. Я говорю, ну чего? Она говорит, да ничего. Я говорю, ну а как оно? Они говорят, ну так, нормально.
1: Так там она была или оно, или они?
2: Оно было. Я говорю, ну а вот с расстояниями? Она говорит, ну расстояние. Я говорю, ну вы же меня понимаете. Она говорит, я вас понимаю. Этот телефон был первый и последний раз. Видать, меня пробили и испугались.
1: Вот вопрос.
2: Я ведь плохого не хотел.
1: Да, безусловно, мы просто позвонили узнать, как оно.
2: Я думаю, не на моей ли это летичной площадке. Вот, бюро.
1: Тут вам вопрос пришел. Вот опять же, внедрение иностранных слов в пищевую промышленность России. Как вы на это смотрите? Ну, к примеру.
2: К внедрению отношусь хорошо, к иностранным словам тоже, потому что я их не понимаю. Россию я просто люблю, а пищу духовную особенно, а плотскую просто обожаю.
1: Вот о плотской хотелось бы отдельно у вас узнать. Кстати, никто из присутствующих тут не знает, работают ли еще классические совдеповские пельменные, или их все переделали под какие-то модные.
2: Работают. То есть, их жру каждый день. Там, где я их ем, там работают пельменные.
1: Это хорошо. То есть,
0: как гарант поддержания и существования.
1: Конечно. Это смотря я с кем очень... прийти. Можно прийти
2: я
1: в наш клуб и сделать из него пельменные.
2: Кооперативы. Когда решили кооперативы, ко мне прибежали всякие мои друзья, полуевреи, и говорят, давай, будем жить как люди. А я говорю, это как? Они говорят, давай, варить сахарную вату и зарабатывать большие миллионы и покупать на это шоколадные конфеты. А я говорю, я ненавижу шоколадные конфеты. Людей, жизнь, а сахарную вату я готов варить, чтобы вас не утопить, подонки этакие. Потому что вам нравится Led Zeppelin, а я знаю, что они обокрали Small Faces, маленькие лица. У моего дяди маленькое лицо. Он похож на всех покойных членов этой группы. Но он жив и будет жить и меня радовать нескончаемыми телефонными разговорами. Это мой кумир.
1: А вот можно узнать, вот вы так как-то весьма близко к сердцу, что, собственно, мне, например, понятно.
2: Без так условия. Вот, да. Александр.
1: Спасибо.
2: Я умный человек, как говорят в очередях. Они вот что говорят? Они говорят, умные мы люди. Я говорю, я тоже не дурак. Вот я хотел открыть пельменную. Она называлась Blackwater. Вы понимаете, что такое пельменная Blackwater? Я был в командировке в городе Ярославле. Я накусил пельмень. И я понял, что так должна называться пельменная. Я остался жив. На радость вам. И всем любителям пельменей. Потому что пельмени плохими не бывают.
1: Да. Да, это с вами сложно не согласиться. Сейчас, секундочку, сейчас. Да, у нас еще есть время. Да, вот мне было бы интересно узнать, вот вы никогда не задумывались, Борис Николаевич, вот о своей судьбе, вот как бы она сложилась, не будь вообще в мире рок-музыки. Вот вы как-то так к ней привязаны, вот как-то у вас ассоциации с Led Zeppelin, то есть, состоялись ли бы вы как личность, не будь, например, вообще там в мире вот и Small Face, там, и там Led Zeppelin, то есть либо это для вас единственная такая платформа, которую, если сейчас резко убрать, то вы как-то плюх и все. Или все-таки что-то еще есть, вот, ну, сбоку-то как-то что-то.
2: Ну, вопрос серьезный. На серьезные вопросы существуют несерьезные ответы. Какое наше дело до музыки-то? То есть человек родился, значит, мучается. Правильно?
1: Да.
2: А раз он мучается, то должны быть пути отступления.
1: Ну, какие-то, по крайней мере, шконочки по бокам с лебежьими подушечками, чтобы тушку приложить и хоть отдохнуть.
2: Да, и главное, чтобы были углы, чтобы носки можно было поставить.
1: Безусловно.
2: Да, и не одну пару. А это уже признак роскоши. А роскошь это не всегда то, что нужно.
1: Но роскошь и уют – это разные вещи, на мой взгляд. Вот роскошь и уют. Есть, например, люди, которые любят роскошь, есть люди, которые любят уют. Да. А есть, например, воины, ну, вот, которые...
2: Которые любят свинину жрать.
1: И да, и совершенно...
2: И презирают тех людей, которые любят баранину.
1: И совершенно не приемлют любые проявления там уюта, а роскошь тем более. Мало того, не делают между ними различий. То есть, например, стоит там повесить в их броневик там какого-нибудь дебильного зайчика на цепочке, там брелочек, как они сразу же проигрывают войны. То есть достаточно любого там или торшера. Вот как вообще уничтожить мощное тоталитарное война... государство? Завести туда партию торшеров.
2: Война — это победа. Победа — это удовольствие. Удовольствие — это секс. Вот чем отличаются люди, которые тантристы? А я люблю тантристов. Я вот вы меня перебиваете. Вот воины, они чего? Им главное чего? Победить из... ну, понятно. То есть обычный человек — это 60-minute man. То есть до 6 минут среднее, так сказать, время до реализации фрикции. То есть кисельные берега, молочные яйцеклетки и все такое прочее.
3: Вау!
2: Вау!
3: Вы знаете, я тут вот Проха перед говорит, своей конечно. Болезнью встретилась с одним тантристом. Он пил своим членом вино из стакана.
2: Ну, это
3: тут
2: идиот!
3: Такой ужас!
2: Это идиот.
3: Я после
2: какой-то.
3: Этого так заболела.
2: Как можно было с первым вином? О!
0: Да не то, что идиот. Как говорим мы, специалисты олигофрен.
1: Да, безусловно, это какие-то психические отклонения.
3: Зато есть, его женщины любят.
1: У нас есть. А, да. Ну, вы так не волнуйтесь.
2: Если мы заговорили о субстратах, а в субстраты входят все формы выделений, и не всем кажется форма выделений репродуктивных, так сказать, главным. То есть некоторым нравятся отходные моменты. Я-то вообще в этом ничего не понимаю. Я немножечко по музыке иноязычный. Так вот, я хочу вам предложить. Базары минут на 5 прекращаем. Александр, поверьте, я не хочу давить на вас, на всех. Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня.
1: До меня хороший, хороший.
0: Пожалуйста, да, хороший предложение.
2: Это хороший. Сын известного кинорежиссера.
1: В смысле, вот. Вы имеете в виду, вот, который автор данных строк?
2: Да.
1: Но у них у всех, у мажоров, такие телеги. Какое мне дело до вас, до всех, дескать. И что, ему мама купила хату где-нибудь, видимо, трехкомнатную, она там живет.
2: Мажорам мама ничего не покупает.
1: Извините,
2: мажоры...
1: извините.
2: А, нет, да. Не знаю, я... Спокойно. Зачем меня, человека нетрезвого, вбивать с мысли?
1: А, простите.
2: Так вот. Мы заговорили о чем?
1: Об этих...
0: мажорах.
1: Да.
2: А.
1: Ну, которые вот те...
2: О жидкостях, содержащих жизнь.
1: Да, да.
2: Вот
1: да.
2: Я вам хочу предложить Рикардо Беша. Это мой любимый певец. Это мой любимый певец, который...
1: А почему Беша?
2: Был на концерте Beatles.
1: Это Ричард.
2: В 64 году.
1: То есть по качеству зрителя,
2: вот
1: да?
2: Вот ты необразованный. Мы договорились на «вы», а я вот, когда вижу необразованность, неученость
1: ну, ведущего,
2: я
1: написано...
2: говорю сразу на «ты». Вот ты необразованный, а Ришар, он француз.
1: Почему? А я Ричардом деле... буду звать. Просто по-нашему, по-английски.
2: Надо 8 языков знать, а не 7.
1: А почему у него-то вот тут по-английски написано, если он француз? Он что, не любит свою нацию?
2: Нет. Ох, я... Прошу прощения.
1: Нет, послушайте, я не понимаю. Если назвался Груздем, назвал альбом по-английски, значит, читать
2: его.
1: Фамилию я буду по-английски.
2: Назвал
1: его зовут Ричард.
2: А, Ришар его зовут.
1: Не Ричард, а Ричард. Том... Тогда вот это надо по-французски читать. Как это называется? Вейкинг. А, по-французски это будет Валкин Колон.
2: А ты человек простой, а я знающий.
1: Так.
2: Расскажу. Дело все в том, что это французский певец еврейского происхождения.
1: Тут я смотрю, река, как он так река, высовывается. Так
2: ну да, конечно, высовывается, да. А вокруг сиреневый туман. Рикардо Беш. Да. На самом деле, Ришар Антони.
1: А почему Беш, вы сразу скажите? Потому что на пластинке-то Антони написано, я вот вижу. Энтони даже.
2: А Ленина как звали?
1: Извините, Ульяна? Я понял.
2: Все. А я вот как... основатель ДК Горбунова, пережил стресс, который на мне отложил отпечаток. У меня 48 лишних седых волос появилось в загривке. Один из членов, это еще при Горбатом, взял, да и помочился на памятник Владимира Ильича. В дневное время. Я говорю, что ж ты, сволочь, делаешь? Что ж ты, гадина, нас позоришь? Еще СССР не распался, а ты уже подлец. Ну, в общем, я его изгнал, клуб сохранил. Рикардо Беш имел имя такое, вот, Ришар Антонье. И в Олимпии есть такой концертный зал в Париже, где выступают все звезды. И, говорят, двухметровый ящер туда приползал и разевал. Кошмар какой, это же пудель погано. Ладно, все... Вот Рикардо Беш сфотографировался с «Битлз» на этом концерте. У меня в шкафу висела его фотография в обнимку. И я в одной из передач взял да набрал. Сказал, что Рикардо Беш, Ришар Антони все языки знает наизусть. А он их так знает, вот так, как нам надо. Вот я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони предлагает самую отвратительную из всех рок-стандартов песню Ллойда Прайса под названием «Personality». То есть персонально.
1: А можно я вот еще один вопрос?
2: Нет, хочу сказать...
1: Мы не отошли про зал концертный. А как же это получается, если этот зал считается такой престижный, да, что ящер, значит, наш двухметровый как-то туда вписался? Это получается, что он вошел в элиту мировых исполнителей? Или это большой блат, или просто благодаря вот ящерности вот этой... Ну, как это получилось? Должны же люди как-то отсеивать.
2: Сейчас элита же... Какая сейчас элита?
1: А что, как же это
2: сейчас
1: получилось?
2: Сейчас же только элита.
1: Почему? Как же... А, ну, может быть, элита вот такая вот. То есть,
2: Вы книжки-то читаете, Александр? Книжки-то?
1: Нет.
2: Книжки толстых наших читаете?
1: Нет.
2: У них там что, а элита?
1: А, то есть им по барабану уже стало. Ну, я так и знал, что к этому придет. Зачем это считаться?
2: Правильно.
1: Ну, так нет, вы как-то скажите, что это такое? Почему он там? Как он оказался?
2: А он муж своей жены. А жена, в общем, уж владеет уже давно всем этим.
1: Ну, если бы он был мужем моей жены, я бы сейчас бы ездил бы на белом Кадиллаке.
2: Ага. А из-под белого Кадиллака, конечно, Road Apple валили бы, да?
1: А я не знаю, что это за слово.
2: А это когда «контра уже», «макате ля пассе».
1: Котлеты принеси лучше. Вот когда мне начинают во Франции где-то говорить всякие такие слова, типа «что вы, дескать, хотите», я говорю «котлету неси», говорю. И люди понимают сразу это.
2: «Будет все».
1: Вот так они отвечают после моего монолога. Песня?
2: Да.
1: Вот этого. Ричарда.
2: Вот так вот, я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони вам предлагает тот субстрат, кое-кто кое-чем обязан навсегда.

0: Вот тут, Александр, что происходит? Это поганая техника, она враг человечества.
1: Ну, в принципе, периодически тут я отбиваюсь от насекомых, которые у нас тут мы же плодим.
0: Отдайте мне ваших насекомых.
1: Берите.
0: Я их отобью.
1: Берите.

0: И мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в студии гость Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания» и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», педагог-филолог Яков Алексеевич Цыганок. И посильное, сами понимаете, участие в нашей программе принимает наша студийная девушка Прохор. Постепенно мы, кстати, начнем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. А сейчас у нас есть все-таки несколько тем, касающихся тех вопросов, которые за время музыкальных композиций приходили. Вот, Борис Николаевич, как вы относитесь, это не от меня вопрос, тут заходил человек, спрашивал, к воссоединению «Битлз» и кто, дескать, у них будет, по-вашему, четвертым?
1: Четвертым будет Джон Леннон.
0: Да, я так же думал.
1: А остальные, когда издохнут, они присоединятся к Джону Леннону. Он будет четвертым.
2: Получится. Кстати, есть очень хороший вот анекдот на эту тему. Мне рассказывали дети. Сынок спрашивает папку: папа, скажи, как вы соедините, что нужно для того, чтобы соединить Битлз? Папка говорит: три пули, сынок, всего три пули.
0: Да, замечательно. Добрый анекдот. Да, кстати.
1: Японский анекдот. У них была такая: три суки собаки, да? Она знала.
0: Да, безусловно. Значит, об экспансии мы с вами поговорили, эту тему обсудили. О танцах. Мы будем как-то еще говорить о танцах, об обрядах? Или вас эта тема совершенно не интересует? Вот.
1: Меня интересует про евреев и их танцы.
2: А, кстати,
1: пожалуйста,
2: вот
1: компакт.
2: У меня возник вопрос, можно я задам, Борис Николаевич? Меня интересует, просто у меня в одной из последних монографий,
1: только
2: в последней,
1: без национализма.
2: Меня заинтересовал вопрос все-таки, чуть-чуть мы так коснемся. Вот вы сказали о французских шансонье, как я понял, что в основном все они имеют либо еврейское, либо армянское происхождение, а считаются французскими шансонье. Вот. Существует ли какой-то вот...
1: Какое?
2: Вот словосочетание, как статус французский шансонье существует, и почему, интересно, очень часто встречается, что люди каких-то других национальных культур пытаются проявить свой талант где-то за границами своей родины, скажем.
0: Да,
2: вот мы все знаем, что певица там Ирина Отьева, допустим, армянская девушка, да, скажем, там...
0: Лайма Вайкули тоже.
2: Армянская девушка, да.
1: Конечно.
2: Шура, чечен.
1: Вот, а азербайджанская девушка есть у нас? Борис Моисеев. Да, понял.
2: Кстати, Раиса Саевич.
1: Я видел Бориса Моисеева, это армянскую... прошу прощения.
2: Нет, Борис Моисеев не армянская девушка. Он дочка, по-моему, известного танцора Моисеева.
0: Я с трудом ориентируюсь в них, но я хочу просто сказать, что это, видимо, когда-то кто-то вот танцору Моисееву, Борису, сказал, что вот те действия, которые он делает на сцене, это красиво. Чем, в общем-то, сбил его с панталыку. Ведь, насколько я помню, она, значит, танцевала еще в этой, в трио «Экспрессе» с Аллой Борисовной Пугачевой. И уже тогда эти действия отличались излишней агрессивностью, некрасивостью, угловатостью. То есть были две, значит, особо женского пола, две самочки. И вот, значит, он, типа, там выступал. Все это, конечно, смотрелось очень срамно. Но я хочу сказать, что все идет изначально от слова. Вначале было слово. Ведь кто-то ему сказал: Борис, ты прав, ты делаешь все совершенно верно. Ты красиво двигаешься на сцене. И все.
2: Гений обычно говорят. Ты гений.
0: Ты гениален. Ты гениален, да. И с этого момента жизнь молодого Бори...
1: Ты подлец, ты сволочь.
0: Пошла наискось. Понимаете?
1: Конечно.
0: Так же, как вот в ящер. Вот вы говорите о ящере. Ведь когда-то ящер был просто обычным мальчиком, нормальным человеком, школьником. Это сейчас он стал вот этим...
1: Никогда он не был мальчиком, нормальным человеком.
0: Извините.
2: Может, а когда детям наоборот вот говорят: ты идиот, ты бездарь,
0: да.
2: Из таких действительно гений получается.
0: Безусловно.
2: Да.
1: Если бы мне сказали, что ты бездарь, я бы обалдел от радости. Мне говорили, мне другое говорили. Мне так говорили совсем другое. Мне говорили такое, что я даже... Сколько сейчас? 0,2, 44, 53. Я такого даже передать не могу. Хотя родителей своих люблю, а соседей обожаю. Хотя не все из них живы. А жил я в полуподвале.
0: Ну, это же замечательно. Вы всегда видели ботинки людей, и такие наблюдения, они должны были
1: ничего
0: провести...
1: Ничего я такого не видел, что люди видели. Я жил и мечтал.
0: Ну, естественно, вот А в подвалах и полуподвалах даже песня такая замечательная Владимира Семеновича была неспроста. Все по-настоящему настоящие, в общем-то, люди, красавцы, я бы сказал, вышли все-таки из полуподвалов.
1: А, конечно, да, ну так... Кого выпускают, те оттуда и выходят. Да?
0: Да, безусловно. Ну что, я предлагаю, может быть, начать все-таки общение в прямом эфире с нашими уважаемыми...
1: Давай, давай сюда, давай. Прохор, давай.
0: 203-19-22, телефон у нашей студии. Вы можете задавать вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
3: Нашего... Александр.
0: Да, вы так как-то, по-моему, нервничаете, да?
3: Алло. Александр.
0: Да-да-да, вы не нервничаете, вы как-то...
3: Алло.
0: Алло. Вы нас что, не слышите?
3: Алло, Саша?
0: Да, да.
3: Саша, дорогой.
0: Да, да.
3: Я хочу вот что сейчас сказать.
0: Да.
3: Дело в том, что я услышал впервые голос девушки Прохора.
4: Да.
3: Сейчас, в эфире.
0: Да.
3: И я вам скажу, что она солгала.
4: Я
3: там
4: не
3: то, чем пили, как она говорит, из стакана вино,
0: угу.
3: Там был обычный кумыс.
4: Это не кумыс был. Не...
3: Она спутала, она солгала.
4: А вы разве были на том... Это не кумыс был, ну что вы. Вы что, сами путаете?
0: Кумыс.
3: Саша, был кумыс.
0: Да я верю вам, я верю.
3: Не верьте Прохору.
0: Кумыс, безусловно.
4: Так вы были на том семинаре? Так вы были в мой возлюбленный, я помню вас.
1: Старый башкирский националист.
4: Вы помните меня?
1: Медовые травы, башкирских лугов.
4: Как вам было со мной-то?
3: Вина там не было, там был кумыс.
4: А кумыс?
0: Спасибо.
4: А вы там были?
0: Были, все там были.
1: Это поэт Кузьмин, его реинкарнация.
0: А вас, Борис Николаевич, я вижу, пробило на созерцательный этап сейчас.
1: Конечно.
0: Безусловно. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Борис Николаевич, вот такой вот вопросик. Как-то вот когда говорят о музыке, либо уж о такой сильно западной, это там Германия, то есть Соединенные Штаты Америки, либо об отечественной. А какая вот сейчас музыкальная тенденция на Балканах? Потому что, в принципе, с советского времени, кроме как Радмила Караколаевича, никого из бывшей Югославии мы не слышали.
0: А классная певица была, вот вы напомнили. Очень классная, смешная
1: была. Вам лет скольки?
5: Нам лет 19.
1: А откуда вы знаете про Радмилу Караколаевича?
5: Пластинки сохранились. У меня еще такой проигрыватель старый, Vega 104. Вот на нем иногда проигрывают.
1: Я прошу вас, я вас заклинаю, проигрыватель выключить, пластинки сохранить. Наш адрес: Тверская, 25, Трансильвания, 6, 5000. Я жду вас, распростерши крыла, с пластинками Радмилы Караколаевича. Я вам все расскажу про Радмилу Караколаевича и про себя. Хорошо?
5: Да, и будьте любезны, про современные тенденции в югославской, так сказать, бывшей Югославии музыкальной.
1: А Югославия до сих пор существует, она будет существовать довольно долго. Я так думаю, что пока мы будем живы, она еще и приумножит свое существование. И Караколаевич Радмила жива, и жив Джордже Марьянович. Это друзья нашей страны. Это будет нормально. Приходите к нам. Наш телефон 200-43-79.
0: Это называется реклама.
1: Да нет, я
0: же не. Вы, пожалуйста, вашу барсетку откройте и дайте денег.
1: Кому?
0: Мне.
1: Да,
0: ну,
1: сколько?
0: Это, конечно, я.
6: Давайте поделим.
0: Поделим. По-честному или поровну будем делить?
1: Я разговаривал про Радмилу Караколаевича, про Югославию.
0: Ладненько, значит... Ну, это тут какие-то нам приходят вопросы. Виагра. Вот про Виагру говорят. Виагра лучше. Ладно, а дальше слушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Опять вас беспокоит вечно достающий Ёж и Димон из Марина.
0: Да, ну это...
7: Вот. У меня на этот раз такой вопрос. Если вы как-то тему затронули по поводу вообще иностранных языков. Вот. И у меня есть такое предложение. А что, если взять силовым методом, решить проблему так? На весь мир объявить русский язык, а кто будет против, всех расстрелять. Угу. Вот. А можете... Алло.
0: Да.
7: А ежику можно?
0: Да нет, не надо, все понятно. Спасибо. А вы знаете, я просто думаю, что вам нужно, извините, немножко йода употребить. То есть я понимаю, что, конечно, гиперболизация идей – это хорошая литературная привычка, но не до такой же степени, дорогой мой друг. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Это Мишутка, успокойся.
0: Угу, привет.
8: Вот у меня вопрос к Айрату Дашкову.
0: А тут да. Нет такого человека?
8: Нет, ну он и есть, якобы он...
0: Это я.
8: Да, да. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот, уважаемый, вот, где вы...
0: Я молчу.
8: Ну, все равно, скажите.
0: Я вас люблю. Спасибо, спасибо. Ну, вот, позвонил радиослушатель, добился своего. Такой искренности еще в нашем эфире не было ни разу. А, ну что, я предлагаю отвлечься-таки на музыкальную композицию. А, кто у нас? Что за мальчик нам будет петь сейчас?
1: Вы знаете, Я больной человек.
0: А кто сейчас здоровый?
2: Выглядите вы, кстати, неплохо, Борис Николаевич. Зачем понапрасленно на себя гнать?
1: Нет. Я, если и Борис Николаевич, то я набрашу не гоню. Не всякий Борис Николаевич больной.
2: Нет.
1: Или здоровый.
2: Да.
1: Вот, в честности, сейчас ночь, поэтому мы можем быть честными. Вообще, о чем мы говорили раньше? Напомните.
0: А что вы больной человек?
2: О мажорах, по-моему.
0: Нет, это было до того. Вы как-то, видимо, хотите о здоровье поговорить. Кстати, очень много людей присылают такие сообщения, что, дескать, им вот хочется, чтобы мы поговорили о здоровье, затронули какие-то темы, дали рецепты, как лечиться, вот в каких случаях что принимать. Там,
1: коровы и волчицы, да.
0: Да.
9: Ну, вы можете мне задавать вопросы, потому что я сейчас вылеченная.
1: Прохор,
9: здоровая.
1: Я...
9: Тамбовский Прохор, доктор меня вылечил. Да, тебя. Да. Ой, я тебя, Борис Николаевич, тоже обожаю. Я вот как увидела тебя, вся возбуждена, вся мокренькая стала. Прям.
1: Прохор.
9: Ёжиком на голове
1: не у меня волосы
9: стали.
1: Не обязательно нам с тобой издохнуть в одно и то же календарное время.
0: Песенка,
1: но родиться
0: песенка.
1: Бог велел, да?
9: Да.
0: Это что вы делаете, Борис Николаевич? Что за звуки, а? Сейчас.

0: Ну, с такой, с точки зрения вот, филологической композиции, в общем-то, весьма осмысленные. И, казалось бы, вот такие нечленораздельные звуки, на самом деле, несут достаточно, на мой взгляд, интересную информацию.
1: Конечно,
0: ну, как
1: конечно,
0: птичий язык, язык сов и деревьев, и трав. Да, ну есть ли у вас что дополнить, дорогой Борис Николаевич, вот к выше прозвучавшему?
1: У меня есть, конечно. Я знаю, это разрушительный иудейский юмор, вещь хорошая, нужная. Главное был бы талант. Ну, талант, если любой человек, говорящий на русском языке, уже талантлив. Он это может не осознавать, но он этим и хорош, правильно? А любой человек, говорящий на английском языке, должен быть как минимум изначально талантлив, чтобы ими, нами и быть признан талантливым. Да?
0: Да!
1: Вот. Поговорим про евреев. Можно?
0: Ну, ради бога, вы гость.
1: А вы кто, хозяин?
0: Безусловно.
1: Ладно, да. Раз
0: а что
1: не видно,
0: я
1: гость,
0: сижу на
1: более
0: мягком диванчике. У меня...
1: Причем дело не в евреях и не в нас, а дело в том, что мы должны правильно сделать интродукцию. Интродукцию по нашему вступлению. Вступление, правильно говоря, будет лучше, чем пояснение. Представьте себе, что то, что вы сейчас услышите, а все те имена в композиции, которые вам будут понятны, а мне понятно примерно половина, а вам, соответственно, три четверти, вами любимы, а мною ненавидимы. И вовсе не за счет их происхождения, а только за счет их продукции. Продакшн или оверпродакшн, или того, что можно назвать просто достало, падлы. Хотя это было не всегда сейчас. Вот я как один из людей, которых принято называть, как пел Крис Эндрюс, I'm a yesterday man. То есть он-то пел про вчерашних, а я-то подвчерашний. Но не главное. Но позавчерашний. И не про раков, я про себя и про всех моих друзей. Так вот, тема, о которой сейчас пойдет речь, вам будет понятна. Представьте себе, если мы заменим всех тех персонажей, о которых мы сейчас услышим, на тех персонажей, которые нас так достали... Нам будет очень смешно, весело и хорошо. Послушаем композицию Сета Керланда «Famous Jews».
0: Номер 12, правильно?
1: С первого компакт-диска.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Борисом Николаевичем Симоновым, с педагогом нашим, филологом Яковом Алексеевичем Цыганком. И, конечно же, с нашей девушкой Прохор, которая тоже принимает участие впервые в нашей сегодняшней программе. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. И мы сейчас опять тут посовещались, решили, так сказать, вернуться туда, в историю. Это получается, у нас мы сейчас вернемся в 73-й год, да? По-моему.
1: 72-й.
0: Ну, в 73-м, по-моему, было опубликовано, записано.
1: В 73-м была опубликована пластинка группы Pinky Floyd под названием «Оборотная сторона двухрублевой банкноты в Монголии».
0: Да.
1: Вы понимаете, да? Мы армяне, древний народ, вы понимаете?
2: Сокращенный вариант просто Монголия, оборотная сторона там существует.
0: Да, да, есть.
1: Если вы знаете, существует понятие guest star, а есть понятие guest musician. Это гости-музыканты. Ай, вы гости, гости-музыканты. Так вот, тот самый саксофонист, звали его не Козел совсем, а у него какое-то было англосаксонское поганое имечко. И вот именно тот самый саксофонист на изогнутом инструменте, который, к сожалению, любимый центр Йозеф Сарьон Сталин не распрямил, хотя обязан был это сделать. Он упустил момент, и мы упустили момент. Мы, умные люди, профукавшие главное в твоей жизни. Грамотное использование геополитически добытых нефтедолларов. Я не Сан Саича, группа Мидорыча, упоминаю, а одну из составляющих мирового предательства. Pinky Floyd, оборотная сторона Муму. Так вот, за год до этого тот же самый саксофонист исполнил то же самое соло в самой юрнической великобританской рок-пинки-группе под названием «Bone the Dog», как ее называли двумя годами до 73-го года ранее, «Bone the Dog Duda Band». Если вы, люди умные и информированные, понимаете, о чем идет речь? Речь о том, что именно эти самые люди были полным образом представлено в телешоу лондонского телевидения BBC One «Monty Python Flying Circus». Ну, не видеошоу, а абсолютно алкогольная пертурбация. Так вот, за год до прославленных денег, которые заработали Pink Floyd на твоей самой омерзительной пластинке «Оборотная сторона Муму», а ведь у меня Pink Floyd была самая любимая группа, особенно их пластинка, двойной альбом, как называл мой сосед, мясник с арийской внешностью, севший за неправильный разруб туши Советского Союза. Он называл эту пластинку «Уйма грунта», а группу «Black Sabbath» он называл «Черное пальто». Так вот, группа «Bone the Dog Band» исполнила, включая саксофониста, который тот же самый играл, и в группу «Pinky Floyd», «Slash». «Slash».

0: Значит, я так понял, что мы сегодня все-таки будем больше о музыке, а о танцах уже ни слова, да?
1: Да, по музыке мы будем сегодня проходить.
0: Да. Что у нас следующее? Вот, ну...
1: Следующая история жизни.
0: Да.
1: Я очень люблю парк Сокольники. Я там проживал в течение первых 6 лет после развода. У меня было 3 развода. Вот 3-й развод был некоторым образом бескровен. То есть я миновал месячные при знакомстве и при расставании, а вот между 2-м и 3-м я проживал в Сокольниках. Сокольники – это Москва. Москва. И эта территория...
0: Будьте здоровы.
1: Да. Эта территория меня ввергала в некоторый восторг. Она была довольно продолжительная. Справа-слева, с севера на запад и с востока на адрес юридический и прописной. Короче, музыку любил всегда, людей не очень, но что-то среднее должно было быть, в том числе и при моем пристрастии географическом, патриотическом, место проживания, рождения и смерти России и нелюбви к советской власти не по ее собственной вине, а по моем, как бы сказать вам правильно, неправильном во временном аспекте воспроизводстве ментальном ее ошибок, коим я и сам предложил свою собственную 6-палую конечность, лево-среднюю, с хвоста, начиная сверху, если считать. Давайте американское кантри послушаем, как это английские подонки, как эти английские подонки, ненавидящие нас и Америку, нашу дружественную страну, в том плане, что и им конец, и нам не начало. Bad Blood.
0: Можно я справа вопросик задам?
1: Один?
0: Да, безусловно. Я тут смотрел кино про Бивиса с Батхитом. И там сказали...
1: Боже мой, я вас жалею. Я ненавижу Бивиса Батхита. Кстати, вот я вас всех перебью.
0: Нет, я хотел...
1: Вы знаете, сейчас... кто хозяин Бивиса и Батхита? Хозяин Бивиса и Батхита на нашей территории Борис Досимов. Знаете
0: Прохор,
1: такого?
0: Прохор, что?
1: Это просто. Парлара пронто.
0: Так вот, нет, там был интересный момент, когда они просматривали композицию в стиле регги-музыки. Ой, не кантри, извините, кантри-музыки. Там Батхита спел такую «Я повстречал хорошего человека». Из чего многие наши сограждане сделали вывод, что это универсальный перевод всех композиций в стиле кантри. Это правда или нет? О чем поют в кантри-музыке? Вот какой-нибудь текст прям приведите, или вот этот переведите, который сейчас мы будем слушать.
1: Я скажу совсем о другом.
0: Правильно.
1: Я скажу про деньги.
0: Вот это своевременно.
1: Кто?
0: А.
1: Хорошо. Хорошо. Вернемся по теме.
0: Это я люблю. Нет, да, про деньги, про деньги.
1: А я, не думайте, нет. Хотя бы пожрал бы горячего с похмелья с удовольствием. Дело все в том, что у нас... Как всегда, все покупается и продается, да?
0: Безусловно.
1: У кого? Чего и безусловно продается?
0: Нет, я всегда подтверждаю.
1: Мне если сказали, есть что кому все, чего что... продать, то есть кому чего купить у тех, кто продает, да? Да. Вот. И был бы я этим приоритетом, я бы говорил бы...
0: Будьте здоровы.
1: Да. О чем мы говорили раньше? Я
0: о деньгах.
1: О деньгах. Как всегда, денег нету. Ну, я говорю правду, как всегда.
0: Нет, совершенно верно. Еще говорят, очень беден вот человек, этот, который директор Зеленого театра. Тоже говорят, беден крайне.
1: Беген крайне...
0: Да, бельгиец он. Но иммигрант он из Болгарии. То есть туда, в Бельгию. Что Прохоров, извините?
2: Менахим Бегин его зовут.
0: Да.
1: Жуткий антисемитизм.
0: Безусловно. Ну что, так перевод-то будет, мы же о кантри все все-таки.

0: И следующая, видимо, история из жизни. Борис Николаевич, мы вас слушаем.
1: Пока я добрый, соответственно, еле лыка-то вяжу. А вот кто лыка вяжет? Вот вы, Александр, русский человек, скажите, вы какие-нибудь лыка вязали?
0: Нет, я не пробовал. Но это же исторические обычаи. Уже вязали просто так, типа как четки перебирать. По идее, из него ничего и не свяжешь. Да. Это такой, скорее, психологический был процесс.
1: А вот Даудин из Москвы, он четки не перебирал, он все говорил правильно. Но неважно. Вот Борис Досин, нынешний глава MTV, я говорю правду, я не прошу вас поверить, мне это как-то до одного места, а место у всех одно. Наше место – это небеса, обетованные всем тем, у кого земли такой не имеется в наличии. Да? Хорошо, да. Ну, конечно, конечно. Так вот, Борис Досимов, он мой тезка, но не ровесник, я его постарше буду. Мы играли в Люберцах на танцах. Группа наша называлась «Струны сердца». «Струны сердца» так назывался поэтический сборник поэта антирусского Шевченко Тараса «Усы, папаха». Папаха, да. Ди Папахин. Вот Боря, он был... Я человек простой. Мне очень нравится высокий рост, зычный голос и хорошее сложение. Это все то, чем я обделен. Зосимов Борис, мой друг и товарищ, был этим обделен в еще большей степени, чем я. И роста был меньшего, и голос он имел менее язычный. Про фигуру я не говорю, хотя родители его были не менее, чем мои, высокопоставленные в советском понимании этого слова. Они работали за границей, скрывали свое еврейское происхождение и снабжали своего чада, единственного, как и я, всем тем, чем ему хотелось. Мне хотелось только пластинок. И этого я был лишен в том объеме, в котором я считал, я должен был обладать. А вот Борис Досимов получал все. Настоящие гипюровые рубашки, двустворчатые блейзеры, то есть пуговицы слева направо, право налево, хорошие браслеты наручные из облегченной меди с надписью «Аллах». И рубашка была гипюровая зеленая, а под ней была рубашка ти-шерт красная «Made in Kabul», «Мессия в Кабулете». На ней было написано «Led Zeppelin» и четыре абсолютно мусульманские рожи. Но я мусульман люблю, потому как они дали возможность обратиться в эту авраамическую религию Рене Генону. А Рене Генон – это тот человек и тот мыслитель из прекрасной Франции родом, кой мой друг Александр Дугин правильно перевел, понял и двинул массы. А я этих масс – одна из частиц. А вы не менее того. И даже более того.
0: Извините, это они увлеклись. Музыканты, в смысле.
1: Музыканты? Эти музыканты, эти скрипачи, эти 40 фрачных, этих 10 фрачных музыкантов со мною по сигналу в могилу отправятся играть Моцарта бесплатно.
0: Да? Ну, дальше.
1: Дальше.
0: Но вы не отвлекались.
1: А дальше эти англичане, эти белобрысые с залысинами, новоходоносоры, нелюбители Шотландии, их погубящие в будущем и нелюбящие в настоящем, сыграют с ливерпульским акцентом песню в стиле биг-бита такого, так понимаете, ливерпульско-докерского мужского туалетного эпштайновского, эпстейновского химико-технологического направления моего любимого под названием «Don't get me wrong».
2: Борис Николаевич, так, хорошо. Я просто конспектирую и вижу мысль не закончить. Что же Зосимовым стало?
1: Борис Зосимов?
2: Да.
1: Борис Зосимов, ох, хороший человек, как его женщины любили. Вот, то есть, меня женщины не любили никогда, хотя я этим не отличался. То есть, я их любил, этих подлюк ужасных, по-всякому, в мечтах, и так... То есть, я уважал репродуктивную функцию. Они не думали со мной поделиться моими идеалистическими представлениями об этой функции. Они думали, что вот только не сегодня, что сегодня нельзя, что вот у них трагедия, а я подлец. А я и не подлец был, потому что я бы рад был подлецом, но функция... Вы понимаете меня?
2: А функция, я понимаю, да?
1: Я не понимаю. Я не понимаю, почему вам это понятно.
3: А у меня в прошлом году был роман с дочерью Бориса Зосимова. Лена ее зовут, Лена. Помните,
1: Прохор?
3: Саша?
1: Да, Прохор, да. Скажите мне все честно.
3: Борис, скажу вам честно.
1: Если я на 13 лет к Прохору воспылал пламенем...
3: Ну, я скромная, я была скромная, да. Но случилось такое, что вот Лена Зосимова своей ямочкой на подбородке возбудила меня.
1: А где у нее подбородок-то?
3: Подбородок, он как-то внизу опущен у нее. Я стала вот тыкать пальцем. Вот.
1: Куда?
3: В подбородок.
2: Кому? В ямочку, наверное, Прохорова. Это...
3: Лене, в ямочку на подбородке. Подбородок снизу был.
1: Не трогайте,
3: Саша,
1: не трогайте дочь.
3: Я же так страдала.
0: Да, ну
3: кому?
0: Я поясню нашим
2: дети, это святое,
0: нашим радиослушателям, Прохор, если не против, я поясню. Да. Дело в том, что, конечно же, это была фотография данной актрисы замечательной на стене. Ему с трудом Прохора оттащили просто, потому что вся фотка была уляпана.
3: Проковырено пальцем.
0: Проковырено, моим, стекло да. пальцем
3: так
0: было.
3: Я даже ноготь просто стерла.
0: Безусловно, и до сих пор не вырастет. Я же говорил, будь осторожней. Вот.
1: Вы поймите, Прохор, как бы ни складывались наши дружелюбные взаимоотношения, как бы мы не ездили с вами во Владивосток, как бы модные опарыши не грызли нам наши огрызки наших пяток, вы понимаете, что во Владивостоке очень плохо с пятками. Но с музыкой там хорошо.
2: 2000.
0: Это Кузьмин Сергей.
2: Да, да.
1: Ну что же. Они молчат, мы говорим. Не важно, что они молчат, важно, что мы говорим. Мы говорим, что...
2: Конспектируют.
1: Да, они конспектируют.
0: Вы записываете, я все записываю.
2: А ничего, что перочинным ножичком по-вашему?
0: Да. Ничего, потом только заберете, вот эту крышку у нас сменных много.
1: Я никого не хочу обидеть. Потому что никто не хочет обидеть меня. Меня хотят убить, а я всех хочу... возрадовать. Правильно?
0: Это совершенно верно. Я такого
1: Александр,
0: же по плану у меня характер. Интересно.
1: Ваш характер – это наше благосостояние.
0: Да, спасибо.
2: А, кстати, мы песню объявляли. Да?
0: Вот истина, так, это
1: то
0: истина.
1: То есть, короче, парень, ты нам должен.
0: Послушай. Песня.

0: А и так перманентно вот прослушиваю музыку. Я не знаю значение слова перманентно, но мне сказали, что нужно иногда употреблять, дабы как-то казаться умнее и, что ли, возвышеннее. Поэтому я его употребил. Отслушаю музыку и беседую с нашими гостями. Мы вот приближаемся к окончанию этого часа. И очередная история из жизни Бориса Николаевича Симонова, правильно вы?
1: Конечно, конечно. Да, Бориса Николаевича как бы Симонова. Александр, у нас существует в жизни, помимо такого счастья, как ночной эфир, всевозможные физиологические неприятности?
0: Безусловно. Мы все ими страдаем, вот особенно после того случая. Но вообще любая внезапность, она приводит, конечно, к физиологическим неприятностям. Причем...
1: Ну, вы говорите о внезапностях, а я говорю о пролонгированностях.
0: Ну, в принципе, есть определенные культы и обряды, которые, в общем-то, стремятся к пролонгированию физиологических неприятностей, но это ведет к уничтожению...
1: Тантристы.
0: Да, уничтожение телесного болвана следует. А вот, например, мне мой еще дорог, поэтому я вот в эти самые танкисты не пойду пока.
1: О, 60-minute man.
2: Уже 60, по-моему, было 6.
0: А мне нельзя ли перевести? Дело в том, что я с трудом понимаю
2: Борис
0: японский
2: Николаевич
0: язык.
2: Борис Николаевич говорил о 6-минутном каитусе, а вас, видимо, похвалил как о варианте с 60-минутным. Так я понимаю, Борис Николаевич, используя свои филологические...
1: Ну ладно, я денег не беру.
0: Спасибо, спасибо, Яков Алексеевич.
1: Ну, Александр вообще не знает, что это такое.
0: Безусловно.
2: Каитус — это слово, которое мы, кстати, рекомендуем употреблять вместо уже начинающегося опашливаться термин на репродуктивная функция. Каитус.
0: Каитусироваться. Вот, да. Это хорошо. Я называю это почкованием.
1: А я называю это репродуктивнус интераптус.
0: Это хорошая латынь.
2: А вы знаете, как называется американцы? Это там ужасно смешное какое-то слово.
1: Ну-ка.
2: Что-то такое с латинским подтекстом.
0: Ну, вы скажите, уж не стесняйтесь.
2: Ой, а где Прохор? Где мой словарик?
3: Я его куда-то засунул, я читал.
2: Опять
3: унитазом, по-моему.
0: Опять хирурга вынимается, вызывать.
1: Don't fuck me rot, man.
0: Прохор, членовредительством нельзя заниматься. Ну, объясняли же. Ну, так, ладно.
1: То есть, короче, понятно, что не... Прохору нельзя исповедовать иудаизм и мусульманство.
3: Что же вы меня держите в какой-то каморке?
2: Ну, так... пожалуйста, извините, что в прямом эфире не успел, пока музыка начала сменить.
1: Кто набежал, тот и успел.
2: Посадили вашу Прохору сидеть за стол, а у меня в тазике вода давным-давно холодная.
0: Ну, сейчас сменят ее, да.
2: Пожалуйста.
1: Ну, так... У нас... Кисельные тазики.
0: Ну, так что, дорогой Борис Николаевич, ничего, что я так фамильярно к вам?
1: Только так и надо.
0: Правильно. Какая у нас
1: следующая... За это и платим.
0: Какая
1: душевной приязнью. Я опять по жизни хочу пройтись. По собственной.
2: С песней по жизни.
1: Бабу, баби. Бэйби, бэйби, бэйби. If it ain't a hit, I'll eat my cunt. Видимо. Ну, ладно, хорош. Рассказываем случай из жизни. Жизнь моя длительна, и вам интересно. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы знаете, что лет мне немало, и друзья мне были всевозможные. Один из них – Троицкий Артем.
2: Известная
1: вот это
2: личность,
1: человек, да. Я вам скажу. Он один из главных редакторов журнала «Плейёп». Я... Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Вы знаете, что такое палиндромы? Палиндромы — это когда туда-сюда обратно, тебе и мне интересно. То есть по-нашему, по индо-татаро-еврейски, это справа налево. Я это опознал в эпоху разгула коммунизма. Да продлятся дни его во веки веков в скором будущем. Я прочел на одном из многоэтажных зданий ПТУ-образных. Я прочел лозунг «Коммунизм победит» и прочел его по-нашему. Звучало это обворожительно. «Мзинумок тидибоб». Этого мне хватило на будущее, на всю будущую жизнь. Артем Троицкий, возможно, это и не запомнил, но «Мзинумок тидибоб» он воспринял как методу действия, и парень был не глуп и успешлив. Тяжело ему живется, хотя он отличился от многих недостатков в понимании их обладателей. А по-моему, если бы я, как он, мог изъясняться, мычать в виде главного приватизатора, то и был бы богаче, умнее, способнее, и остроту жизни чувствовал так, как нам и не снилось. Так вот, был первый номер журнала «Playboy». Мы говорили о палиндромах. Лучший палиндром – это «Оголи жопу пожилого». Палиндром – это справа налево, слева направо. Это вот самое лучшее. Помимо «Мзинумок тидибоб». «Playboy» – журнал, который я ненавижу по-всякому. Как только я его увидел, я тут же закурил. Мне было 11 лет, и я закурил сигарету «Честерфильд» без фильтра. Это уже вообще, то есть, ну, «Честерфильд» без фильтра. То есть, ехал грека через реку, раком и тому подобное. А дед мне говорил: ну что, сынок, закуривай. Я пока не проблевался, до тех пор не мог бросить курить. Потом бросил месяца на три, потом опять возобновил, как Брежнев, сигареты «Новость». Я был на презентации журнала «Playboy» первого номера. Авторы этого номера были примерно те же, что в журнале «Метрополь», то есть диссиденты. Диссиденты. Читать их было невозможно никогда. То есть, и вместо того, чтобы видеть карикатуры, если вы помните, была такая группа «Доктор Хук». И лучшие песни для первой пластинки группы «Доктор Хук» писал автор песни «Фрикерет Фрикерс Боул». Я сейчас попробую вспомнить его фамилию. Вспомнил. Шел Сильверштайн. Сильверштейн. Зильберштейн, короче. Дети Сильверштейнов по списку. 10 первых номеров «Плейбоя». И руки все в избытке крахмала, который у японцев в желудке перерабатывается в алкоголь, и поэтому их исключают из армии за позорный проигрыш Тусимской битвы. Ну, вам говори много, вы ничего не поймете. Ну, короче, Троицкий был назначен, невзирая на свою нечеловеческую жадность, главным редактором журнала «Playboy». А я был приглашен через сотрудника Трансильвании 65000 на эту презентацию таким саундтреком, мистер саундтрек. Я говорю: ну все, я все сделаю. Я все сделаю так, что подержите мой арбуз. Они подержали. Но они не поняли, в чем дело. То есть был саундтрек такой, что я видел массу харь. Они печатали в журнале «Юность» на 16-й странице газеты. Вот я там сейчас живу рядом. Как это называется? «Литературная газета». Боже мой! Они все танцевали «Семь сорок», и Бабурин, и Кабаков. Тет-а-тет. То есть «Визави». А я стоял сверху, думал, блевану я им по сусалам и войду в историю. Герострат поджег, а я блевану. А было чем блевануть, потому что я на халяву столько выпил, столько съел. Ходили поэты. Они говорили слова русские и английские. Как все было интересно. Потом мне подвели, говорят, а это вот типа вот главный редактор, ну, вот главный редактор Тёма. А Тёма куда-то с новой женой так отвалил. Вижу двуногая и юбка на ней, почти на всех штаны, а тут юбка. А я реагирую, если на человеке, и он при этом не шотландец, нет брюк, то я впиваюсь. Я впился. Как меня не отмутузили, не знаю. В общем, я оказался дома, счастлив, похмелялся, трясясь. Но это было в клубе «Титаник». Не знаю, если его не взорвали и не закрыли, то он существует и сейчас. Он двухэтажный. Я стоял на втором этаже и всячески боролся с блевотиной, поступающей от халявной выпивки, и желанием войти в историю в качестве блева Герострата. И думаю, что же мне делать? И я поставил одну песню. А ведь соучредители журнала «Плейбой» были иностранцы, как говорили наши советские артисты, которых только благодаря их трусости не расстреляли в свое время. Иностранец, голландец. Так вот они слушали и смотрели вверх, кто же это заводит. А я заводил песни Пола Анки «Crazy Love». А следующая песня была песня группы «The Clovers». Это была 11-я песня на компакт-диске под названием «If it ain't a hit, I'll eat my...» Кому как, кому can't. А песня называлась «Rotten Cocksucker's Ball».

Все бы я вам только не говорил, все было правда. Но могу и повториться. Знаете, такая песня была у одного из покойных рок-н-роллистов. Одного из них звали Джон Винсент, а его друга звали Эдди Кокрелл. У него была песня, которая никогда не входила в грейт-хит «Up on the Balcony». Так вот, я тоже стоял на балконе и думал, герострат ли я после этого мог бы быть. Нет. То есть максимум того, что я мог сделать, блевануть на наших политических и культурных деятелей. Никогда бы об этом нигде не было бы сказано. Может быть, я не был бы первым и не был бы последним. Но если мне дана возможность об этом рассказать сегодня, ночью, а ночью все чувства обостряются и не самые естественные. Что интересного в естественных чувствах? Скажите мне честно. В естественных чувствах нет ничего интересного с возрастом. Уверяю вас. Желающие увериться, да слышат. А слышащие, да и видят. Ну, бывают такие диагнозы, как глухо-слепой. Или слепо-глухо-убогий. Я немножко вижу, немножко слышу, немножко понимаю. Вас всех люблю, потому что немалым образом употребил сегодня. Время такое, и погода хорошая. Давайте послушаем музыку. В честь моего старого друга, любителя двухминутным образом сваренных кальмаров по рецепту его матушки Артема Троицкого. У Артема Троицкого отец привез ему портрет Че Гевары. Портрет Че Гевары у Артема Троицкого висел всю мою сознательную жизнь. После чего я Че Гевару ненавижу, Артема Троицкого просто вот восхищаюсь, думаю, как Артем Троицкий, вот такой человек, вот всю жизнь лупал на Че Гевару, и ничего, и нормально, и плейбой, плейёб. А кальмаров нужно варить 2 минуты, а чай заваривай так, чтобы не было стыдно за крепко заваренный чай. I say, come on, cocksucking Sammy, get your motherfucking mammy. We're going downtown to the cocksucker's ball. Fuck, suck, and fight. Tell the beginning of the broad daylight. We don't need no goddamn taxi fares on a treadmill, hoes in a rocking chair.

0: rotten.
1: Cops.
0: Suckers.
1: Suckers.
0: Rotten cocksuckers.
2: Вы понимаете, дорогие друзья, я вам рассказал много чего того, что никто и никогда не слышал. Но дело в том, что я люблю своих друзей, твою жизнь и воспоминания об этой жизни, но кроликов я ненавижу, а журнал Playboy тем более. Во-первых, это журнал американский. Во-вторых, это простая, как принято говорить, эротика.
3: Да.
2: Что значит эротика без внедрения? То есть эротик without intrusion – это no truth.
3: Это просто издевательство.
2: Это издевательство, гадости. Это хуже пидорасии. Да?
3: То!
4: Простите, председатель. А можно я вам задам вопрос? Ведь существует общепринятое мнение, которое распространили наши отечественные журналисты, что Артемий Кивович придал журналу Playboy, который издается в России, некий литературно-гуманитарно более-менее интеллигентный характер, нежели американский его вариант. Вот что вы скажете на этот счет?
2: На этот счет я промолчу.
4: Хорошо.
2: Я знаю, что такое Playboy. Я знаю, что такое американцы. Вот мы, как люди, знакомящие татар с татарами и евреи с евреями, знаем, что американцы – это не хорошо-сы. Я на терлях.
4: Ае по-татарски, да. Ае. Я изучал. А хорошо якши.
3: Якши – это спасибо.
4: Ае якши.
2: По-татарски хорошо, а для меня это обалденно хорошо.
3: Да?
2: Обалденно, я старый Рахмат. Любитель знаком с татар, с самим собой. Потому что для меня татары – это вообще сверхлюди. Уверяю вас, это никакого в этом не имеет места быть под елдыкивания. Да, но. Да.
3: Так следующая история не из нужно, жизни. Может быть, нужно, у вас я припасено что-то.
2: Не нужно вот... щичи квадратные на меня. Я имперская тварь, и поэтому... Вы меня должны понимать правильно, любить и уважать, так как я вас всех повсеместно.
3: Да? Вот тут, кстати, Ольга Кирилловна заходила. Говорит, драгоценный Александр, это ко мне, естественно. Ваш прекрасный гость очень доставляет большое удовольствие. Очень хорошо говорит. Да здравствует Борис Симонов. Ну, так что...
2: Их, вам бы мой жировой фартук... Ну хорошо.
4: Это,
2: прошу,
4: кстати,
2: вас реанимировать.
4: Образ для вашей новой пьесы.
3: Замечательно, да.
2: Но я не лоер, я не адвокат. Я их ненавижу, гадов.
3: Следующая история из жизни о адвокатах, я так понял, у нас.
2: Эрат, как вас зовут сегодня по фене-то? Девушка Прохор уже валяется в отключке.
5: Не валяюсь.
4: Простите, у нас коньячок называется Арарат. Вы читайте, пожалуйста.
3: Да, внимание. Нет,
5: я старый, а я не в отключке,
2: я лежу.
5: Я лежу, потому что мне нужно уколы ставить. Мне как бы каждые 3 часа, по-моему, ставить вот Сашу.
2: Да,
5: уколы.
2: Каждые
5: я
2: 3 часа на нарывы
5: еще.
2: Ставить банки.
5: Банки и уколы, да, я же больная девушка.
4: Не-не.
2: Таким именем вроде можем быть здоровым. Горе от Муму.
3: Это, кстати, фамилию Прохор. Как ее зовут, никто не знает.
5: А папа у меня был еврей, а мама татарка.
3: Вот так.
5: А я Прохор.
3: Фамилия Прохор.
2: Это я в одном лице.
3: Нет, вы Борис Николаевич Симонов.
2: Русский человек, просторечие.
3: Ну, так следующая история из жизни Бориса Николаевича Симонова.
2: Следующая история, это выключай-ка эти фортеплясы.
4: Пожалуйста, оставь. Борис Николаевич, мне кажется, пусть, очень хорошо играют.
3: Пусть зачем? Человек поиграет. Ну, он пришел поупражняться, я
2: да
3: ему знаю.
2: Да Рахманинов иммигрант, туда его в качель.
4: Рахманинов, гениальный.
3: Гениальный.
4: А Прокофьев?
2: Ну, а Баниониш, что ли он? После этого?
3: А Берлиоз?
2: Берлиоз. Берлиоз.
3: То есть мы сейчас это поняли о композиторах.
2: Это четвертый том еврейской энциклопедии. Я когда сажусь и открываю четвертый том, я думаю, Берлиоз. И пять страниц одних Берлиозов.
3: А кто у нас еще есть из Берлиозов, кроме двух композиторов и их сестры Анны?
2: Брательник, брательник, брательник, мой брательник, брательник мой.
4: Что, тоже Берлиоз?
2: Берлиоз, Берлиоз.
4: Интересно. А мне очень...
2: Финский такой... авторитет.
3: Финский? Да, да, это известно. Да.
4: Знаете, я вдруг подумал...
2: Саня Финский, брательниус.
4: Борис Николаевич, Борис, да, Николаевич, может быть, вы знаете, Лев Александр, у меня почему-то вот такой вопрос затронулся внутри меня где-то глубоко. Почему некоторые континенты на нашей скромной планете, скажем, как Латинская Америка или Африка или Австралия, не родили для мировой культуры ни одного, так сказать, общепризнанного гения классической музыки. То есть мы, это же не политнекорректно говорить об этих народах, как, скажем, о более... Нет, естественно. Но почему так произошло, что ни одного африканского происхождения, латиноамериканского или австралийского композитора классической музыки нет среди общепризнанных известных гениев? Вот почему, интересно, так...
2: Скажите, пожалуйста, вот я прошу прощения у всех латиноамериканских, австралийских, африканских композиторов. Вот слово «гамма» — это мат?
3: Нет, Ленин употреблял его в своих трудах.
2: Хорошо, я, конечно, не Ленин. Я говорю, ну почему от говна можно ждать гениальности?
3: Ну, почему же? Иногда бывает, вот я, например, смотрел картинки с изображением модного персонажа, очень красивые, и там работы прям такие художественные тоже. Была реально выставка в Нью-Йорке, вот именно данного предмета человеческого тельца, вот, и там были такие люди, выдавали продукции на выходе, что, в общем-то, это гениально было, на мой взгляд. Неповторимо, по крайней
2: Александр,
3: мере.
2: Александр, я не могу вас упрекнуть.
3: Во лжи вы хотите сказать, что я лгу сейчас?
2: Нет, нет, нет.
3: Хорошо,
2: нет,
3: спасибо. Нет.
2: Может быть, ваши австралийские свинки подыхают без взятки.
3: Австралийских свинок
2: нет. Взятка, понимаете, нервы кенгуру...
3: Дороже, чем нервы
2: дороже,
3: вороны.
2: Чем... Да.
3: Безусловно. Нет, я хочу сказать насчет пианино. Вот и дело в том, что, уважаемый Яков Алексеевич, мне кажется, что проблема здесь заключается в том, что все-таки фортепиано, на которой в основном сочинялись все классические произведения, был чисто европейской поделкой. И вот в силу отсутствия данного гармонического ряда...
4: Значит, речь идет о культе фортепиано, которое, скажем, не широко распространено в Африке. И поэтому они, не имея фортепиано, не имеют возможность прославиться на весь мир.
3: Безусловно. Они воспитывались вообще на других гармониях. То есть у них... человек, скажем, из тех краев, когда слышит фортепиано, ему кажется, что оно не строит. Это так вот просто достаточно объясняю. То есть так же, как, например, нам кажется неритмичным и нестройным порой звук африканских барабанов. Там сложный
2: ритм.
3: Никто
2: не задумывался о том, что... Существуют арийские народности копченого происхождения, как несколько сот индийских, индонезийских, индоевропейских каст. Да?
3: О, как же, мы знаем даже об этом. Да. Мы видели по телевизору кино, например, замечательное с Рахмаджаном Махави, который вначале был добр, как бобр, а потом стал всех лупить, как сыть.
2: Ой, чем же он их лупил-то?
3: Колотушками своими мощными индусскими. У них же все фильмы построены.
2: Бочонками с медом башкирскими.
3: Да, откуда вы знаете, что индусы вот так называют актеров своих?
2: Они живут недалеко и думают неглубоко. А пользуются абсолютно неправомочно теми легендарными способностями, кои, да их справа-налево, опубликовали для тех, кто их и ненавидит при этом.
3: А мне кажется, это простодушные, добролюбивые люди, которые торгуют тут свитером.
2: Простодушные, незлобливые люди — это мы.
3: Ну, это же бесспорно. Вы прям бальзам мне льете на все мои раны.
2: Ну, а как мы можем торговать, если нам денег не дают за это?
3: Они торгуют.
2: Они пусть торгуют. Деньги дайте нам.
3: Ну, видимо, кому-то дают, но мы-то с вами... к сожалению, не на таможне. Если вы не против, мы можем как-то сообразить,
2: мы
3: открыть терминал.
2: Да,
4: основной экономический закон, кто торгует, тот и деньги получает.
2: Мы таможни учреждали.
3: Ну, что же вы, так сказать, экономический канал так плохо наладили?
2: Канал, она кино видали такой?
3: Да вы поэт.
4: Хорошее кино.
3: Хорошее.
2: Да я и не поэт, я человек.
3: Ну, я так понял, вы все это подводите так вот очень ловко и со свойственной вам литературной такой верткостью к очередной истории из вашей жизни.
2: А вы на мотыля ловили когда-нибудь с папой?
3: Я, знаете, что делал? Я кидался мотылем в женщин на улицах. Это у нас была рекламная акция «Кто продаст из пионеров больше мотыля?». И я придумал, что если я буду кидаться в женщин мотылем, то это их как-то заинтересует, вы знаете. И действительно, вот, обращали внимание, что после проведения такой акции некоторые из них в бессознательном каком-то состоянии,
2: знаете,
3: приходили,
2: Александр,
3: покупали, мстили, кидались в меня. Но мне это все равно, я в костюме был.
2: Знаете, Александр, у вас хорошее имя.
3: Безусловно. И... Македонский был такой. Еще был Невский, был тоже Сашок. Был, ну, я, безусловно, в этом ряду стою. Этот еще был...
4: Ленин, брат, кстати.
3: Да, тоже Саша был. Значит, кто еще у нас? Будённый.
4: Маккуин знаменитый.
3: Безусловно.
4: Модельер.
3: И так далее. А еще весь город Александрия тоже. Так что, естественно, у меня неплохое имя. Да у вас тоже, Борис, ну, ваше имя замечательное. Было такое Борис Борисоглебский.
4: Борис Годунов.
3: Годунов, брат его Борис Годунов. Их одинаково назвали двух братьев.
4: Борис Борисов, известный писатель.
3: Да, да, совершенно.
2: Никто из нас не знает Бориса Нажмудинова, это я.
3: Ну, почему же? Ваш псевдоним достаточно хорошо известен. Вот и,
4: так же, как и у Константина, вашего тезки по фамилии.
3: Да, то же самое. Но только вы не хотите нам рассказывать больше никаких историй, я вижу, из вашей жизни. Или все-таки как-то
2: я
3: у вас...
2: Я только это и хочу.
3: Слушаем. Мы все внимание.
2: Я проживал в Москве по адресу дом 46, квартира 5. Улицы этой не существует. В соседнем доме держал банк покойный режиссер-педофил. Я пытался купить там 10 тысяч долларов. Мне это удалось у милиционера. Эта пачка была совершенно мокрая, потому что милиционер продавал пособное помещение для уборщиц из фуражки. И когда проходили мимо клерки, он говорил: тихо, тихо. Рядом кавказцы пытались предложить на 0,001-тысячную старого неденоминированного рубля больше. Я смотрел на них с презрением и говорил: мы покупаем по документам, ара, слушай. Я купил у милиционера. Но 25 годами раньше я в этом доме проживал. Родился, и каждый кирпич мне был дорог и приятен. И это был уникальный двор. Потому что в полуподвале жил я, а в подвале жил Вова Нос. И Вова Нос... звонил по всем телефонам, а у нас, невзирая на всю советскую власть, были телефоны в квартирах. Мы к ним подходили. И он старая... Он был всего лишь на 8 лет старше меня. Сейчас он бы годился не во внуки. Это старая сволочь, как любой подписчик, любой желтый, менструально... сперматевтической газеты всех жителей нашей квартиры называл каким-то генитально-половым образом. Ну, идиот, больной. Но при этом он дописывал за деньги рок-н-роллы. И у него была первая студия звуковых писем. Я, запуская домовые и пугая соседок, боящихся Сталина, а я Сталина любил и не боялся, и прав был. Я слушал все эти песни, которыми сейчас я торгую. И люблю. Послушаем одну из них, которую я никогда не слышал до этого. А слышал я только Литл Ричарда. А был у него протагонист Банкер Хилл. И у него играл мой любимый до сих пор лучший рок-гитарист Алин Крей, урожденный индеец, проживший, так же, как и Хейзел Эткинс, в хижине и ненавидящий американский истеблишмент, этих лоеров, адвокатов, всю эту сволочь новых русских и американцев. Банкер Хилл, The Girl Can't Dance. Новый американец, чернокожий.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы Борисом Николаевичем Симоновым, также Яковом Алексеевичем Цыганком. Кстати, Яков Алексеевич, ваша фамилия склоняется в хорошем смысле? Нужно говорить Цыганок, извините я.
2: Нет, мне кажется, не склоняется. Якова Алексеевича Цыганок. Якову Алексеевичу Цыганок.
1: Мне тоже так кажется.
2: Ну, знаете, это литературная форма, как Цыганкум существует.
1: Ну, как-то, да, давайте не будем склонять. Ну и, соответственно, Прохор эпизодически
3: давайте
1: тоже
3: сейчас. Склонять.
1: А что с вами, Борис Николаевич?
3: Цыганка.
1: Будьте здоровы. Да, ну так... Следующая история, очередная история из вашей жизни. Мы с интересом ее слушаем. И я вижу, что, кстати, поток неиссякаемый идет телефонных звонков. Может быть, если вы не против, мы послушаем.
3: Я только телефонные звонки и слушаю.
1: Поднимаем трубочку 203-19-22. Здравствуйте. Мы... Вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Мне бы хотелось спросить, Борис Николаевич, следующую, в общем-то, небольшую услугу попросить. Живу в Зелике, то бишь в Зеленограде. Далеко как-то звонил, в общем, в Арктодею. Узнавал, как можно достать работы Дугина, журнала «Элементы», никак не получается. Нельзя вот как-нибудь меня немножко из эфира вывести, чтобы я лично с ним поговорил, но не на всех.
1: Нет, сейчас, к сожалению, не получится, дорогой друг, поскольку этот нам придется все радиостанцию выключить и уйти.
4: Да, тогда только вот коротко. Не мог бы как-нибудь Борис Николаевич передать Александру Дельевичу, чтобы как-нибудь он со мной связался, телефон я сейчас оставлю вам.
1: Вы скиньте ваш телефон, скиньте ваш телефон на наш пейджер, вы знаете его, да?
4: Да.
1: Все, спасибо, дорогой друг, до свидания вам. Удачи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот вопрос.
1: Да, это неудивительно.
5: Серьезно, достаточно.
1: Угу.
5: Вот как относится Борис Николаевич, вот, так сказать, к проблеме эвакуации австрийских беженцев в Северную Дакоту? Вот как он относится?
1: Вопрос интересный, спасибо.
3: Как бы я к этому не относился, но австрийские беженцы из Северной Дакоты после воцарения там австрийских беженцев будут уничтожены самым жестоким образом. К моему самому невероятному сексуальному возбудительному оргастическому возбуждению реализационного характера. Вы поумнее не могли бы что-нибудь спросить?
1: Он просто спросил насчет вообще проблемы беженцев. То есть это есть...
3: Беженцы.
2: Эйнштейн был беженцем.
3: Раз бегут, значит виноваты. А раз виноваты, должны быть уничтожены.
1: Вот это мы и хотели услышать от вас. Следующий телефон. Я болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте, уважаемый.
6: Точнее, доброй ночи уже всем присутствующим в студии.
1: Спасибо.
6: А к Борису Николаевичу персональная просьба. Борис Николаевич, вы меня слышите, Борис Николаевич?
3: Конечно.
6: Борис Николаевич, я вот недавно вашу передачу услышал на радио 101, и с тех пор очень с большим удовольствием слушаю их. Вот у меня просьба к вам будет, если можно, расскажите о трубе. И в частности, о Нино Россо и о оркестре в Неаполе. Если это для вас не сложно.
3: Не понял.
1: О трубе просто.
6: Ну, о трубачах разных. Вот Нино Россо был замечательный трубач.
3: А Нино Россо?
6: Да,
3: Нино. Нино Россо.
1: Спасибо.
3: Итальянский трубач, что сами.
1: Ну, хороший, исчерпывающий рассказ. А еще был Луи Армстронг, чернокожий трубач, толстенький.
3: Без усов.
1: И пел еще в дополнение. Мало того, что дудел, еще и пел. Я, кстати, тоже мечтал играть на дудочке и петь.
3: Да, в КВН.
1: Нет, я никогда не любил КВН. Вы хотите меня обидеть, Борис Николаевич?
3: Я про Армстронга.
1: Мечтал. А, Армстронг в КВН был.
3: Чтобы я вас дообидел.
1: Нет,
3: нам еще жить и жить.
7: Да, но про трубачей мы все рассказали. Следующий, видимо, звоночек.
3: 203-19. Это трубачи.
7: Дули-дули, трубачи. Трубачи, малыши. Здравствуйте. Я болею.
3: Я хочу.
7: Да, извините, я вас выключу, потому что Борис Николаевич хочет.
3: Я хочу задать только один вопрос.
7: Пожалуйста.
3: Почему женщины не звонят, не звонят, звоняют?
7: Они приходят, зато это лучше, чем когда они на другие станции, они, может, звонят, а к нам они приходят, это лучше, гораздо еду приносят, пирожки.
3: Они меня смотрят с такой ненавистью.
7: Нет, это вам так кажется, это страсть в их очах.
3: Ну, причем у них не такие Прохор вообще.
7: Ну, Прохор. Прохор это что-что?
8: Обижаетесь-то.
7: Да нет, ну Прохор...
8: Прохор такая безобидная девка. Я вот Саша мне тут пригрел, приголубил.
3: Ты меня обидь,
8: я вот на тебя посмотрела сегодня, вот первый вечер.

0: цыганок, оказывается, а не казак. Ну, это что-то без разницы.
1: Цыганок, у тебя дети есть?
2: Да, у нас, вы знаете, порядка 20-25 человек в группе. Очень интересный вопрос, спасибо вам большое. Мы вообще стараемся избавиться от традиционной пятибалльной системы и заставляем детей выставлять оценки друг другу по 99-бальной шкале. Вот не 100-бальной, а 99-бальной шкале. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы развивать абстрактное мышление у детей, так сказать, образное восприятие, ну и способность считать. Вот и все, что я хочу вам сказать. Детей успеваемость обычно в среднем колеблется в пределах 72-78 баллов.
0: Спасибо, исчерпывающий ответ. Кстати, Борис Николаевич, доводилось ли вам в школьные годины владеть счетными палочками? Ну, такие, помните, были счетные палочки? Потому что сейчас я их что-то в продаже не вижу. Я хотел затариться тут, подарить и руководству, и всем сотрудникам, и себе взять.
1: Александр, да. Я не знаю ничего про сотрудников, но я довольно много знаю о том, что никаких сотрудников быть не может.
0: Извините, конечно, я погорячился.
1: Палочки имеют.
0: Хоть палочки помечтать-то. Ну,
1: имеют.
0: Чего палочки прям это помечтать-то мне не даете? Ну, у всех есть какие-то сотрудники, подчиненные. Ну, мне же тоже надо немножко это. Оборвал на корню мечту.
1: Ну, Александр, вы закажите и все сделаем, сколько хотите.
0: Сотрудников приведете. То есть...
1: Приведу.
0: А, кстати, я предлагаю вот что.
1: Разую.
0: Борис Николаевич, у меня есть предложение хорошее. Открыть агентство по поставке сотрудников. То есть, к примеру, какой-то человек хочет произвести впечатление на женщину. Звонит нам и заказывает сотрудников, которые, в общем, сидят у него дома или где попало сидят, и изображают его подчиненных. Вот он важничает. Нет, не то сказал, судя. Да? Ну, вы извините, если я как-то не то сказал.
1: Вы сказали все то. Вы сказали все то, что нужно всем нам. Но вы не сказали индекс, по которому не нужно платить.
0: Ну, не платите по всем индексам, кроме, сейчас скажу, какого. Что-то упало.
1: G0PA.
0: Да, 121-803, город Москва, улица Новый Арбат, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Вот сюда можете платить, и вам сотрудников доставим. Ну что, еще звоночек послушаем, или у вас пропасена история из жизни какая-то?
1: Я послушаю звоночек, а потом...
0: Вот как. Лень никогда до добра не доведет. Нет, чтобы самому...
1: Нет, дело не в лени. Да. Я хочу воодушевиться и возбудиться от женского голоса.
0: Сейчас это получится. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Алло, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
2: Не тот голос,
0: Боже,
2: по-моему, сразу.
0: Ну, просто она охрипла, скажем так. Да.
3: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
3: Я хочу поприветствовать находящегося сейчас у вас Айрата Дашкова, во-первых.
1: Кто это такой?
3: Айрат Дашков – это такой товарищ, мы его хорошо знаем.
0: Ну, вы знаете, я скажу вам честно, что у нас...
2: Сознайтесь, Александр, это
1: да,
2: настоящее имя.
1: Да, валяется в луже.
3: Алло,
0: да,
3: а
0: ну...
3: что-то вы ему там не наливаете, что ли?
0: Простите.
1: Да он валяется, не дышит.
0: Нет, ну понятно. В общем, вы хотите передать привет своему однокласснику, вот Айрату Дашкову. Мы это поняли, но давайте не будем... уподобляться программе Якубина, вот «Сделай себя сам», или там «Человек в каске», там, или «Человек на горшке», и передавать приветы. Ладно, сейчас песню послушаем. Мне надо тут сходить. Борь, сейчас. Песня, давай, песня, давай, песня. Давай. Давай.

0: Я чувствую по вашему воодушевленному румяному лицу, Борис Николаевич, что вы готовы нам рассказать какую-то историю из вашей жизни, очевидно, интересно.
1: Да какие истории-то? Жрать нечего, горячего хотел бы под утро. Но это у армян такое есть обычай, и они как нажрутся, а это бывает.
0: Называется хук борщ у них. Хук.
1: Они берут свинью, рубают им копыта и варят их трое суток.
0: Причем целиком, не освежевывая, естественно.
1: Не освежевывая копыт, то есть ногтями.
0: Со всей байдой там.
1: Да,
0: с пятаком, с хвостом. Потом хвосты сдают в секс-шопы. Да.
1: А грязь под ногтями у армянских свиней, она как эволюция нам сладкая и приятная. На утро с чесноком и солью.
0: Да.
1: Хаш называется.
0: Хаш, я все время путаю, это кибуца с кабутой.
1: Хаш-хаш, Мария.
0: Да, танец такой есть.
1: Да, конечно, и ирландский. Уже Долана.
0: Да, да,
1: недорого
0: да.
1: Стоит, но
0: недорого,
1: всем хотелось.
0: Кстати, то есть, ну, постановка, потому что дешевая, а эмоций много. То же самое, что этот...
1: Эмоции не стоят ничего.
0: Вот,
1: а жизнь,
0: вот.
1: Жизнь Бревис, Арслон, Гавита Бревис, жизнь ничего не стоит.
0: Да. Ну, вот бесценные ничего не стоит. То же самое, как говорят, сколько стоит, например, твои часы? Они бесценные. То же самое,
1: потому
0: что
1: у меня их нет, никогда не было.
0: Вот в том-то и дело. А вы знаете, что человек вот у нас присутствует тут на радиостанции, у него часы татуировка сделаны. Вот прям часы татуировка.
1: Я на вашей радиостанции татуировок этих по всему анальному отверстию наколол столько, что ходить не могу на двух ногах.
0: Ну, это наши татуировщики перестарались. Я ему сейчас половину уволил.
1: Да они...
0: Ну, вы тоже право слово. Ну, надо же как-то вот дисциплинировать. Я понимаю, что вы тактичный человек. Но сказали бы, что, ребят, вы куда колитесь-то? Вы смотрите.
1: Да где они, ребята-то ваши?
0: Ну, ребята, ну вот все, уволил я все.
1: Я вот хожу по вашему... 10 лет я знаю вашу радиостанцию. Я и про джаз воровал. И про поп-музыку говорил. И многих ваших радиоведущих в лицо и по деньгам знаю. И хожу туда-сюда по коридору. И фотографий с автографами у вас прибавляется настолько, а компакт-дисков...
0: Уменьшается.
1: Уменьшается.
0: Вот дело в том,
1: что... Аппаратура у вас не обновляется.
0: Не обновляется. Автомобили нам не моют.
1: Это никогда не было.
0: Раньше хоть утренняя смена оставляла...
1: Я тут покрот не наливаю, все время руку поднимаю. Я говорю, туда. Мне говорят, а сколько? А вы знаете, кто я? Они говорят, конечно, не знаем. А я им такого вопроса не задаю.
0: А меня тоже, кстати, это всегда мучило. Почему, когда я останавливаю водителя, он сам спрашивает,
1: а
0: сколько?
1: Можно я вас помучаю сегодня, Александр, бесплатно помучаю? А вы мне бесплатно скажете, Борис, езжай домой, кушай там все.
0: Пожалуйста.
1: Хорошо. Вот, о чем бы мы с вами сегодня не говорили, девушка Прохор, она меня уже дергает до пейса, которых у меня не растет, потому как уши у меня очень толстые. Они мешают колошению. А вот этот вот знакомлю евреев с татарами, и наоборот, как его называют эти?
0: Яков звонят? Алексеевич Цыганок его зовут. Ну, просто казак у него.
1: Цыганок! Теперь он Цыганок уже, понял. Так, слышь, Цыганок. Вот Цыганок, он по левую одесную ошую сиживает. А вы тет-а-тет, Александр, да?
0: Нет, вы Цыганку же сейчас вроде как он так перевел.
1: Цыганок, то мы с Цыганком жидкостями меняемся.
0: Помните песню, когда была «Цыганок, мой Цыганок»? Замечательно.
1: Цыганок, он лирический человек, он человек правильный. Я его люблю и уважаю, потому что как он вообще не бывает на свете.
0: Его, кстати,
1: это говорю серьезно.
0: Его Наташа Пахмутова тоже любит.
1: Наташу Пахмутову? Зови сюда, чтобы она в снегу стояла, куталась, и нам водки принесла немерено.
0: Она не может, она уже преклонного возраста, и за 80. Она себя все Наташей зовет и ходит по дому в балетном костюме, вы знаете.
1: Так я же геронтофил.
0: Сейчас речь не о вас, а Пахмутовой Наташе.
1: Так, а
0: вы не знаете разве ее? Она...
1: Как?
0: Она где попадет.
1: Грандофилы не знают своих жертв.
0: А, понятно. Ну, так очередная история мы слушаем. Или звонок послушаем.
1: Нет.
0: Понял. История. Нет.
1: Звонок — это хорошо.
0: Да.
1: Я ночью бывало... Сойду с горшка, и вдруг звонок жуткий.
0: О, у меня такой каждый. Это еще хорошо, что, что вы сойти.
1: Ну подожди, подожди, у меня трико сваривается, да, под ногами путается.
0: Вот бежишь в тапках, как идиот. Извиняюсь.
1: Прохор, тапки убери. Убери тапки, Прохор. Мы слушали Адамо. Адамо... Студийный вариант песни «Венс Мабрюна». Ушла моя брюнетка, и хорошо, хорошо, ушла и пошла. А Адамо, он человек крови итальянских, профессии шахтерских по отцу. Происхождение бельгийское, популярности французской и нашей.
0: А извините, а который из них тут он? Вот который справа или слева?
1: Они любой, и любой из Адамо похож на...
0: Понятно.
1: Что среднее между абхазцем и иберийским выродком.
0: А, ну, то есть это как бы вот...
1: А иберийские выродки... Знаете, какие иберийские выродки?
2: Я бы сказал, больше на азербайджанцев он похож.
1: Не, не, не надо, не надо. Азербайджанцы это...
0: Нет,
1: Алан.
0: По-моему, не похож.
1: Аршин Малалан.
2: Ну, азербайджанцы.
1: Помните кекс, был, 16 копеек стоил?
0: Был такой кекс-то. Был. Вот на него смахивает. Я, кстати, думал, на кого... Слушайте, вот, кстати, вы первый человек, который подтверждает мою теорию, что люди похожи на выпечку. То есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название. То есть какую-нибудь женщину можно назвать ватрушкой, там, какого-то мужчину пончиком, там, сухарик. Ну, вот такой в паспорте записывать категории, как у индусов каст, а мы будем записывать сухарик, пончик.
1: Я
0: там,
1: человек не трезвый под утро, я вам скажу честно. Было мне 16 лет. Рост я был такой же, как сейчас. Весил я на 40 килограмм меньше. Был чуть менее по всему телу подернут волосяным покровом. Озабочен был до нельзя. Уже успел оскверниться с качихой. Под песню Холли «Стап, стап, стап». И... Сочинение Грэма Голдмана, соплеменника нашего. И называли меня эти подлые сокурсницы Бориса Березовского из Московского лесотехнического института. Французская булочка, эти собаки. Это было...
0: Но это
1: я говорю правду.
0: Это я не к тому. Я имел в виду темперамент человека, не его телосложение.
1: Темперамент неистребим.
0: Ну, вот того можно вас было бы кексом назвать тоже, к примеру. Ну, разновидность.
1: Мы... Ты мне сынок говорит, вот папа мой кекс. А слушает такую гадость.
0: Хорошая была. Ну, может быть, звоночек теперь послушаем.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: А почему у вас такое эхо мощное? Вы что? А, раз. Слышите?
3: Я хочу,
0: а?
3: Чтобы со мной разговаривал Борис Николаевич.
0: Говорите, Борис Николаевич. А вы отодвиньте только трубочку от приемника, а то фонит.
3: Что, почему?
0: Трубочку от приемника отодвиньте, фонит.
3: Да, отодвинул.
0: Спасибо. Борис Николаевич, скажите что-нибудь.
1: Можно я помучу?
0: Можно.
3: Да, можно. Делайте что угодно. У вас все что угодно получается. Бесподобно.
0: Будьте здоровы. Да, ну ваш вопрос, уважаемый.
3: У меня нет никаких вопросов. Ага. Приятно было... Услышать ваше мучание.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: Да я коротко мучаю. Ох, коротко.
0: Ну что, я думаю, что пришло время рассказать очередную историю из жизни Бориса.
1: Очередная история из жизни на одну вещь выше. На две вещи выше называется «Иншаллах». Так говорил Аллах. Что бы он ни говорил, мы этому верим. Мой хороший товарищ, я могу сказать, мой друг Александр Дугин, он открыл мне такого мыслителя, как Рене Генон. Рене Генон француз, долюхоцефал. В отличие от меня, который я вообще не француз, и брахицефал, голова у меня круглая, поросла шерстью, просидевшей по всей роже. Вот я его читал, думаю, вот это да, вот умный человек. Один, который написал то, что я читал, а второй, который ты перевел, нашел, вот Александр Дугин. Вот как это вообще могло быть? Вот мы с ним много лет соприкасались опосредованно, как это пишется, опосредованно, семиотически. А потом вот неожиданно совершенно познакомились. И оказался, помимо того, что он человек гениальный, русский человек, а вообще могу сказать одно. Вот русские люди, они самые обалденно гениальные. Вот у меня несколько друзей есть, вот, то есть они все гениальные. И все они русские, и все они на букву А. Алексей, Александр и еще один Александр.
0: Спасибо, спасибо, Борис Николаевич.
1: Ты-то Алекс. Я не соврал никоим образом. Я честно сказал. Я старый фан славянской исключительности. Но и в имперском понимании. Я ни с коим образом не ерничаю. А вот он на пианино кто играет? Хороший человек.
0: Стажер наш.
1: Ну, мы ему дадим, как...
0: Нет, сегодня нет. Несмотря на то, что это...
1: Ну, а завтра-то можно?
0: Завтра можно, если завтра у нее не будет что-то с организмом, потому что... Ну, она стажер, кстати, нельзя же говорить стажерша, это она у нас сегодня играет-то.
1: Пусть они хай-живые, а мы будем вместе с ними...
0: Да. И еще один телефонный звоночек, может быть, да?
1: Да. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да. Вы как-то... Вы нервничаете, наверное.
4: Да нет, я не нервничаю. Хорошо. Это Протагор говорит.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, я хотел сказать, что фамилия Цыганок, она склоняется по правилам русского языка.
0: Видите, вот, извините, что перебиваю. Яков Алексеевич сам настаивает, чтобы
1: я
0: не склоняю.
1: Я его склоняю. Через...
0: Он же имеет право как-то распоряжаться своей фамилией.
4: Нет, но безусловно, но есть определенные правила, которые, в общем-то, утверждает Институт русского языка.
0: Угу.
4: Но тут дело не в этом. Я вот что хотел спросить. Почему, собственно говоря, у нас такая сейчас вообще везде, особенно в искусстве и в культуре, творится, извините, херня. Это вполне литературное слово.
0: Да.
4: Черт знает что. Это же просто какой-то идиотизм. Достаточно включить телевизор и посмотреть. По одной программе «Педераст». По другой программе этот вот напудренный зайка, который, знаете, там поет «Ой, мама, там чего-то я тебе сейчас дам».
0: У него кличка Ящер.
4: Ну, он им и является.
0: Да.
4: По третьей программе его это супруга,
0: угу.
4: Как она себя любит, называется Примадонна. По третьей программе ее, похоже на Буратино, длинноносая дочка. То есть, понимаете, какая-то чушь. И нужно выработать, я полагаю, некоторую методологию, чтобы поскорее от всего этого избавиться. Я вот думаю, что как раз такие люди, как Борис Николаевич, они, так сказать, и должны этим заниматься. И вы, Саша, тоже. Потому что вы как бы олицетворяете, можно сказать, здоровые силы искусства. В отличие вот от всех этих ящеров, буратин и тому подобных... девочек в оранжевых портках, как вы сегодня очень правильно подметили.
0: Я сказал ритузиках.
4: Ну, ритузиках.
0: Да. Нет, ритузики и портки разные вещи.
4: Ну, в подгузниках, в памперсах.
0: Да.
4: Потому что я думаю, что памперсы им тоже необходимы. Они же там на этой эстраде дергаются в течение нескольких часов. Но я думаю, что они без памперсов-то не обходятся. А то никак, куда же они, извините, писают?
0: А скажите, вот, Протагор, вот вы так акцентировали на нашем, вот, на ситуации здесь у нас. А мне кажется, что она общая для всего нашего вот земного шара сейчас, то есть...
4: Ну, в общем-то, да, потому что когда эти, как их там, Спайс Блядс, как-то в этом роде, я уже забыл, как это называется, но это понятно, да, или же...
0: Ну, это повсюду, повсюду, и Дрестящие, и вот эти все сделки наши отечественные, да, и да, их, да, они да, там, да. Дело в том, что я объясняю это следующим. Мы стоим на пороге... 2000-летия.
4: Да.
0: Вот. И это, естественно, приводит к кризису информационной системы, финансовой системы, экономической системы и политической. Вот. И все это должно в ближайшее время обрушиться, а затем начать восстанавливаться вновь, если не будет природных коллизий. Это, на мой взгляд.
4: То есть появится некая новая знаковость, некая новая семиосфера.
0: Хотелось бы в это верить.
4: Ну что ж, будем на это надеяться.
0: Спасибо вам.
4: Пожалуйста.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: А, Борис Николаевич, я вижу, что у вас тоже, судя по радостному оживлению в ваших глазах, есть какая-то мысль вот на тему всего нами вышесказанного.
1: У меня этих мыслей, Александр, столько умных людей не спит. Сколько много еще нужно нам разъезжать в воронках,
0: да,
1: помогать им избавиться от иллюзий. Они же
0: просят. От раздумий. Ну что же, а я хочу сказать, что спит только Брянский лес один.
1: Спит Кинг. То есть...
0: Все спят такие вот, кто вот кого не колбасит. Фу, мерзкое слово, колбасит. Что за слово вообще? Кто придумал слово колбасит, Борис Николаевич? Вы как филолог знатный, или вы
1: я могу
0: кто-нибудь
1: сказать,
0: скажите мне тут...
1: Существуют это... города с плохой экологией.
0: О, да.
1: Череповец на Неве.
0: Есть такой. Да.
1: Да,
0: Рязань на Дону, город тоже. Вот.
1: Каждый глаз по... Вы разбираетесь
0: в экологии,
1: в аквариумных,
0: да,
1: рыбках?
0: Я знаю гупию рыбу. Она здоровая, да, одна. Ее складывают в аквариум, заливают из чайника водой. Она так лежит там годами. И ничего больше не,
1: да,
0: просит.
1: И годами... Я люблю рыбы. Скалярий, гупий, блядий. Очень хорошая рыба. То есть... Нет, жарь,
0: это,
1: не жарь,
0: это последний
1: это
0: радиоактивный элемент. Вот,
1: а подавившись, проблюешь.
0: Радий, да.
1: Радий. А проблеваться с нашим волосяным покровом изнутри, оно...
0: А я знаю требует вашу любимую шутку. Вы своим гостям в чай ногти стрижете.
1: Я стригу их отсутствующими верхними зубами.
0: Вот поэтому эти ногти такие жеванные там, что у всех подозрения, что как бы кого-то они уже использовались когда-то. Люди, они же любят свежие. Им даже подавай шутки свежие, им подавай даже если какую-то жестокость, то тоже свежие. Например, просто так кого-то лупить уже считается немодным. Если лупишь, ты как-то со зворотом. Вот почему американцы сейчас не используют бейсбольные джипы и отказались от джипов Вранглера? Все сюда их вот нам пересылают. Потому что это уже изжило себя. То есть приезжаешь, например, в бейсболке с битой куда-то лупить кого-то. Уже это у них не модно. Они сейчас лупят друг друга поросячьими хвостами. Будьте здоровы.
1: А тут... Поросячьи хвосты... И вообще любители свиней... То есть их интеллектуальный уровень связан с полным счастьем. А полное счастье – это употребление собственных экскрементов неосознанным образом.
0: Да. Вы знаете, извините, что я перебиваю.
1: Ара, ты утром хаш кушаешь, нет?
0: Нет, я утром не кушаю, я утром сплю. Как я могу спать и кушать одновременно?
1: С кем? С кем? Ты кушаешь утром.
0: А, кушаю, что я вообще по утрам?
1: Утром с кем?
0: В смысле, с кем?
1: С кем ты утром кушаешь, что...
0: А, вообще,
1: время,
0: с кем я утром...
1: Когда должен спать.
0: У меня дело в том, что в ящике растет альфа-альфа специальному. Я, не применяя рук, жру ее алчно, в общем, чавкая, так, чтобы видели все и на балконе это проделаю. Она, то есть я вообще травоядный.
1: Ну, да человек ли вы, Александр, после этого?
0: А вы еще спросите, сижу я тут или стою перед вами? Естественно, стою на стуле. Вы что?
1: Подождите, Прохор,
0: Я не Прохор, я... Меня Саша зовут.
1: Я про Прохор.
0: Борис Алексеевич.
1: О чем мы говорим?
0: Вы знаете, кстати, мы делали, будучи, когда я учился вот в медицинском училище, мы делали трепанацию черепа свинье. Я понимаю, что это, может быть, вульгарно звучит, но, тем не менее, я с полной, вообще говорю, вот откровенность, что форма ее мозга, особенно в копченом виде, напоминает форму человеческого сердца. Поэтому, когда вот мне теперь говорят, например, я отдаю тебе свое сердце.
1: Это неспроста. Это все очень непросто. Дело в том, что я люблю свиней, люблю трепанации, потому что я подвергся ей. Я люблю копченое, и сердце мое огромно.
0: Ну, кто бы спорил. Ну, это лучше вскрытие, конечно, покажет. А так-то я бы не стал... Кстати, вы знаете, что рентгеновские аппараты в последнее время делают по желанию больных? Ну, например, хотите вы, чтобы у вас
1: по
0: там...
1: По желанию больных чем?
0: Ну, вот чем, например, желаешь, тебе какой аппарат делают. Ну, надо, например, просветить что-то там, чтобы мениск был. Ну, раз будет тебе мениск.
1: Я человек простой. Вы хороший. Нам ли об этом спорить?
0: Да, безусловно, не будем об этом. Давайте послушаем еще один, видимо, последний на сегодня телефон.
1: Нет, нет, предпоследний. Не...
0: Хорошо. Алло, вы в прямом эфире.
5: Александр.
0: Да.
5: Доброе утро.
0: Привет.
5: Вот, знаете, вопрос к вам. Угу. Гложет жуткая обида за первого монгольского космонавта Жугдердамедина Гуракчу. Вот в ваших песнях он не упоминается совершенно. Угу. В отличие от товарища Гагарина.
0: Понял. Я вопрос понял.
5: О котором...
1: Можно я скажу? Можно я отвечу?
0: Знаете, извините, просто дело в том, что времени совсем мало. Я понял.
1: Я отвечу. Я отвечу.
0: Борис Николаевич знает.
1: Дело в том, что
0: спасибо.
1: Александр, ведущий нашей программы, и первый монгольский космонавт...
0: Вот этот
1: широкий... Вы поняли меня? А ведущий нашей программы и первый монгольский космонавт, люди талантливые, первооткрыватели... И люди скромные, они не имеют права перед самим собой.
0: Правильно. А то получится, как в басне Анатолия Крылова, кукушка хвалит воробья за то, что хвалит он лисицу. Это никуда нам не годится, поэты. 24-е. Да, 24-е пошла у нас в это время. И вы знаете, 24-е, она, в общем-то, будет и последняя, потому что нам пора, видимо, расшаркаться, отзвенеть шпорой по-гусарски, взмахнуть сабелькой, вскакнуть на горбатого коника и умчаться вдаль по степям. Это, ну, я так сказал, лирично. Это я вспомнил знаменитую историю Тараса Бульбы, которая называлась «Тарас Шевченко». Книжка такая была поэтому.
1: Главное, чтобы табелька попала по бескрайней плоти именно в то место, которое позволило нам развиваться в том направлении, в котором нам бы хотелось существовать.
6: И в то же время высокопоставленные американские политические деятели лицемерно говорят об агрессивности Китайской Народной Республики. Они постоянно... агрессорам, которые Соединенные Штаты навязали свою...

0: И я рад приветствовать в нашей студии Александра Дугина, геополитика, философа, писателя, главного редактора журнала «Элементы». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, вы знаете, я сразу, не откладывая в долгий ящик, позволю себе зачесть, на мой взгляд, интересное сообщение, пришедшее на наш пейджер. Александр, куда вы поедете на майские праздники? Спрашивает Николай, видимо, и вас, и меня. Я позволю себе первым ответить. Я поеду лично в зоопарк. Вот. А что вы собираетесь делать? И вообще мне хотелось бы узнать определение праздника для вас. Я просто считаю, что какие-то календарные даты, навязанный индивидууму социумом, с позволения сказать, это своего рода такой, ну, эндогенный зоб, вот, который заставляет радоваться, когда не радостно. А настоящий праздник — это, к примеру, ну, для кого-то даже хорошо опорожнить желудок, для кого-то записать какую-то хорошую музыку или концерт, или просто светит солнышко. Вот как вы можете мою такую тираду прокомментировать?
1: Вы знаете, я думаю, что все-таки, знаете, когда человек пребывает в утичном состоянии, он, конечно, имеет возможность радоваться собственным праздникам, но вы правильно заметили, что очень противно, когда внешний мир навязывает нам праздники. Гораздо интереснее, когда мы навязываем наши собственные праздники внешнему миру. Поэтому, на мой взгляд, настоящий праздник — это когда человек умудрился по своей собственной воле заставить все общество, весь остальной социум праздновать какой-нибудь день, например, там, 5 мая или 7 мая, или 6.
0: Или каждый месяц отмечать 8.
1: Или 8, вот, да. То есть, в принципе, вы знаете, настоящий праздник все-таки должен иметь некоторый объем социальный. Вот когда мы просто убегаем от внешних праздников, это, на мой взгляд, эскейпизм, это недостаточно. Надо заставить всех остальных радоваться вместе с тобой. И, в общем, не так важна причина, важно умудриться суметь сделать это. Вот тогда будет настоящий человеческий праздник, если мы сможем заставить перенести, например, 8 марта на 9 или на 7 и праздновать там, да, даже не день мужчины, а день ребенка, или день просто не день женщины, а какой-нибудь особый такой, можно, очень партикулярный день.
0: День там дерева, в общем-то, совершенно неважно, какой день. Мы, кстати, предлагали и выносили на обсуждение даже в Думу этот вопрос, чтобы каждый день, ну, присвоить, вот есть, например, да, день учителя, да, вот, а мы, например, там день беременной женщины на первом месяце, беременной женщины на втором месяце, чтобы у каждого было по дню, чтобы каждый себя как чувствовал причастным. Вот сколько у нас в году дней, я не помню, по-моему, 300 с чем-то.
1: Это меняется. На самом деле, вот количество не строго определено, оно варьируется где-то между 360 и 360 с лишним. Но, в принципе, поскольку градусов в круге 360, и, в общем, это как бы такое число базовое, то остальные дни, они то добавляются, то прибавляются. Вот у египтян было как бы 360 дней, это правильные дни, они, это в законе дни. А потом еще добавлялось 5-6 дней, как, в зависимости от того, как они посчитают. Причем это тоже очень важно, потому что эти 5 дней дополнительных, или 6 дней, или 10 дней, в зависимости от того, как они разгонятся праздновать, они посвящены были различным богам. И вот в зависимости от разных теологических моделей, количество дней в году менялось. Не намного, на самом деле. В принципе, вот эти 360, их надо иметь в виду, даже вот несмотря на такое хаотическое изменение. 360 — это базовая такая стартовая черта. Точно 360. Но плюс еще нечто. И вот была такая в Мемфисе, была традиция, они поднимали руку, как бы 5 пальцев, да, каждый, и загибали каждый палец. Вот. Но поскольку часто вот как бы это сопровождалось чудовищными возлияниями в Мемфисе, день рождения богов, который добавлялся к 360, то, естественно, что же может быть на 5, а на 4-й день люди сбивались со счета и начинали загибать опять те же самые пальцы, и по второму разу, ну, сами понимаете, все-таки очень крепкие такие египетские напитки, в исламе сейчас вот там нельзя пить в Египте, а раньше там можно было вполне пить прекрасные, очень сильные средства и курить, поэтому, естественно, вот эти дни богов, пятидневная неделя могла периодически растягиваться. И в этом отношении, сколько вы говорите, дней в году, но, строго говоря, трудно сказать. 360 с чем-то. Ну, минимум 365. Где-то еще вот периодически в силу такого, как бы сказать, силы такой радости, можно было бы добавить еще несколько.
0: Ну, я думаю, что мы набрали бы количество персонажей, к которым вот эти дни нужно было бы прилепить, дабы как-то праздновать. Вот, кстати, пришел вопрос, по-моему, уже вам. Александр посмотрел ваш фильм «Тайны века». Он мне очень сильно понравился. Планируете ли вы выпуск новых фильмов? Если да, то когда? С уважением, Паша.
1: Дорогой Паша, я очень благодарен вам за звонок, за пейджеровское послание. Этот «Тайный век» — это было только, знаете, разминка определенная. Меня попросили люди на телевидении лет 6 назад сделать какой-то сериал. Я предложил на выбор несколько тем, самых разнообразных, от «Похитителей детей» до «Оживления мумий», «Воскресения мертвых», сериал такой, фантасмагорический сериал про русского мыслителя Федорова, который предложил с помощью определенных магических операций всех вообще умерших людей восстановить. Причем он предлагал также программы управления погодой. Ну и как бы я предложил целый ряд таких занятных вещей, но почему-то ОРТ, или как она называлась, тогда Первый канал, выбрал тематику про фашистов. Потому что аргументировал, что вот уж про фашистов точно всем понравится. Там про Федорова и «Воскресение мумий» трудно сказать, про фашистов точно. Ну, я сказал, пожалуйста, про фашистов. Я могу сделать и про фашистов. И вот сделал 5 программ про фашистов. То есть они были очень интересные. Вот. Но на 4-й программе все дело закрыли и начали уж штурмовать Останкино. Причем, как бы сказать, попала мина в...
0: В архив как раз.
1: Как раз в то место, где мой товарищ, я, правда, с другой стороны нападающих был, то есть вот со стороны народа, вот, а мой товарищ Воробьевский, он как раз монтировал «Тайный век», 5-ю программу, и мина попала в него, ну, в общем, тем не менее, он спас сам, спас пленку, вот, но Александр Николаевич Яковлев, поняв, наконец-то, после, там, многократной прокрутки этого фильма, что фильм про фашистов, а он не любит фашистов. Я тоже не люблю фашистов, но меня попросили, я предлагал про мумии, про Египет, про похищение младенцев, про чревовещание. Самые разнообразные темы. Меня просили, сказали, что это модно, потому что все будут смотреть. Действительно, так оно и оказалось, но Александр Николаевич Яковлев что-то перепутал и решил, что программа действительно про фашистов, и что не надо про фашистов делать. И снял эту 5-ю. А там уже про Кроули, там начиналось уже совсем не про фашистов. Там дальше уже очень интересный, про Теодора Ройса, бывшего шансонье, друга Вагнера, который был анархистом. И... То есть я все-таки, как бы сказать, немножко ушел от этой темы в 5-й программе, но тут Александр Николаевич Яковлев пришел к этой теме, он посмотрел телевидение, которое ему было поручено, и снял вот эти несчастные наши программы, которые стали потом тиражироваться самостоятельно разными такими сомнительными персонажами, вот, и распространяться. И они распространились до такой степени, что все уже смотрели вот их больше еще, чем нежели бы их по телевизору показывали, эти «Тайны века». Вот, я готов продолжать сериал. Мне же даже, кстати, самому уже... Я не интересовался этой темой, просто сделал по заказу про фашистов, да, но мне это настолько вот уже... Это как вызов, понимаете? Когда столько людей, но ничего не поняли из того, что я сделал. Мне самому хочется сделать 6-ю серию, и опять про фашистов, или 7-ю, 8-ю. То есть я готов продолжать, пока вот эта тема... Вот, пока, наконец, люди не поймут, что не в фашистах дело, а дело в воскрешении мумии, на самом-то деле. Просто надо немножко шире смотреть на вещи. И вот в этом отношении я планирую сейчас восстановить этот сериал, сделать 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю и 10-ю серии. Еще 5 серий. У меня материалов достаточно много. И новый появился, и свежие материалы, и архивы кое-какие. Вот. Но все-таки я, может быть, буду продолжать одну серию, добиваться своего, знаете, как правозащитники, как Новодворская, ходить и требовать, дайте мне сделать еще про фашистов, и еще. Несмотря на то, что это была абсолютно не моя инициатива. Но на другой программе я мог бы сделать, простите, по какой-то, наконец-то, честно говоря, про моей любимой мумии и про Федорова.
0: Просто дело в том, что идет по нашему телевидению огромное количество сейчас всяческих документальных кадров. Вот, то есть, ну, например, однажды включив диапроектор, а я все вообще без звука смотрю, вот, то есть у меня он называется диапроектором. Вот, я увидел Адольфа, который стоял, значит, там весь в свастиках, там в оружии, значит, и говорил свои речи, значит, по другой программе тоже, значит, какие-то, ну, там шли эсэсовцы, тоже у них, значит, были свастики. Может быть... Я просто думаю, что, может быть, люди как думают, действительно, большинство людей смотрят диапроектор, ну, поскольку бред уже всем дал, без звука. звука. И могут счесть это за фашистскую пропаганду. Может быть, вам в вашем как-то фильме вот этот значок сделать, как это, ну, как в криминальной хронике, такими вот...
1: Расплывчатый.
0: Или расплывчатый, или еще лучше с такими с бликами. Вот, то есть каждого, ну вот он идет, там сколько головок каких-нибудь фашистских солдат, вот у каждого такая, ну, заретушировать, чтобы было понятно, кто или нет.
1: Или вообще... другие знаки, например, поставить. То есть идут, да, все, например, фашисты, а у них пепсикола там на знаменах. Кстати, это хорошая мысль. Либо, например, действительно, либо давать, вот рассказывать про фашистов, а показывать какие-нибудь пейзажи там швейцарских Альп, просто так. А при этом идет какой-то текст, когда вы говорите, что все без звука слушают. Значит, можно совершенно спокойно обезопасить
0: себя. Даже лучше не Альп, а лучше показывать внутренности какого-нибудь ресторана типа Макдональдс. Вот, мне кажется, это больше привлечет, потому что когда люди едят, то видеоряд более, ну, как
1: насыщенный.
0: Да, более насыщенный как-то. Слюноотторжение, однако, будет производиться. А вообще, вот ваше отношение, вот отношение Александра Дугина к этому значку, к значку свастики. Ведь дело в том, что значок-то несет под собой определенные, скажем так, реальные энергетические мощные балансы, оправдания сил там и так далее. А сейчас он применяется кем попало, где ни попадя. Вот не приходила ли кому-нибудь в голову идея о приватизации этого значка? Ну, к примеру, я беру, плачу большие деньги, и никто в мире не имеет права, кроме меня, использовать, скажем, вот эту свастику ни на полотнах, ни по телевидению. Вот мы так делали с птицами, то есть изображение всех птиц попросту было приватизировано где-то месяц.
1: Патент, да?
0: Да, просто патент. То есть любое вот пернатое существо, птица, люди платили деньги за это. Вот сейчас же все реально. Потому что это получается, что как летали раньше, вот мы, я помню, в тыл постоянно летали и наносили любые значки, нужно было нам американские нанести, мы наносили американские, летели вроде как американцы. Также здесь происходит путаница, то есть в этом плане... Кто угодно прилепил и пошел.
1: Да, это, кстати, хорошая идея, но надо, чтобы вот человек или компания, которые приватизировали бы свастику, они были достаточно сами по себе вот странными. Например, вот действительно, отлично было бы, если бы до этого додумались такие вот, скажем, компании, как Пепси-Кола или Кока-Кола.
0: Да.
1: То есть, вот если просто какой-то Иван Иванович приватизирует свастику, это будет тупо. А вот если Кока-Кола приватизирует, это будет на самом деле очень такое символическое действие. С другой стороны, вот что вы спросили, какого мы отношения. Я считаю, что что свастика хорошо, но свастика одна недостаточно. Что надо вот для того, чтобы действительно энергетично получить вот весь, как бы сказать, комплекс заложенных в этом символе значений, надо две свастики обязательно. Справа и слева, например, или правосторонний, левосторонний. Вот если, например, люди татуируют себе, вот скинхеды многие татуируют на лбу, над ухом свастику. Вот они ошибаются, потому что этот энергетический символ... Его тайна. Я много занимался символизмом. Тайна в том, что надо обязательно две свастики. Например, на левом и на правом виске, на лбу и на затылке. Или на, скажем, левой руке повязка и на правой руке повязка в разные стороны.
0: Да,
1: поскольку это асимметричный символ, вся его мощь, вся его...
0: В замкнутой цепи.
1: Да, совершенно верно.
0: В замкнутой цепи.
1: Когда будет две свастики, правосторонняя и левосторонняя.
0: Ну, это, то есть, как пример можно привести вот фирменные хорошие колонки. Вот у них же этикеточки
1: вот
0: эти тоже
1: вот
0: так наклеены по две. Не наклеят же они на одну этикетку. Это глупо. Вы возмутились, закричали брак.
1: Совершенно верно. Да. Это стереосимвол. Вот, кстати,
0: да,
1: многие...
0: Да.
1: Поэтому свастика сама по себе, когда ее ограниченные люди просто одну накалывают или вырезают, или там как бы целуют, или не знаю, что здесь еще можно делать, но они ошибаются. Знаете, это вот у нас все в России. Как бы сказать, с одной стороны, я очень люблю свою страну, она все делает очень... И свой народ, он все делает гениально. Но все-таки вот в этом отношении меня удивляет такой проницательный этнос и не может додуматься, что одной свастики мало, что надо две свастики.
0: Ну, а, кстати, вот вы сказали гениально. Мне кажется, не совсем правильное определение. Не гениально, а искренне. А вот искренность — это своего рода тоже гениальность. То есть, если человек что-то делает искренне, его уже можно назвать своего рода гениальным. Значит, на него не наложило свою коррекцию время общения, да, и так далее. Круг людей, с которыми он там в школе где-то учился. Кстати, вот пришел на пейджер вопрос. Во-первых, ко мне, не Лаерски, как звучит ваше отчество. То есть сомневаются насчет фамилии, дескать. Вот, все правильно, так, как вы и думаете. Но, Алексеевич, господин Дугин, расскажите, пожалуйста, про друзей вашей юности, имею в виду людей, с которыми вы начинали. Ну, кстати, передо мной сидит не такой уж вот старый человек, чтобы у него спрашивать о юности. Вот, а начинали, видимо, ну, с какого момента и что начинали, непонятно. Вот давайте определим вот момент, с которого вы начинали.
1: Нет, когда? Ну, на самом деле, ну, может быть, конечно, спасибо, но что не такой уж старый, но и не такой уж молодой. У меня за плечами 20 лет войны такой, как бы сказать. Я занимался, может быть, один из самых, кстати, вот интересно, что я и старейший российский политик. Вот это вот многие забывают. Ведь в основном люди занялись политикой в России. Где-то вот в перестройку, да, конец 80-х, начало 90-х годов. И даже там старые бурдюки, как бы сказать, нынешние такие, как бы сказать, старцы такого политического олимпа, ну, как бы сказать, вот это вот то, что принято называть серьезными такими взвешенными центристами, они ломанулись, собственно говоря, в политическую деятельность очень поздно, когда их уже вытряхнули просто с их мест, и как бы они поскакали, поползли и там послюнявили в свое в такой вот в политическую реальность. Я занимался действительно с конца 70-х годов, у меня был мой политический мир, выстроенная идея, которую я, собственно говоря, немножко корректировал за это время. Она подвергалась эволюции, но я ее, в общем, от нее не отказываюсь. И поэтому я совершенно, мне кажется, полномочен назвать себя старейшим российским политиком. Именно старейшим. То есть вот как раз, ну, несмотря на то, что внешне я выгляжу... Во-первых, трудно сказать, сколько мне лет. Это тоже такой момент, что я сам подчас затрудняюсь, поскольку это тоже субъективное понятие время, да, годы. То есть если так уж все механически мерить, то это мы дойдем до полной ерунды. Как измерить, например, любовь, силу любви, там, в единицах, или там... Время — это тоже вещь очень субтильная,
0: совершенно
1: тонкая.
0: С вами согласен. Здесь очень глупо, кстати, вот сама дата день рождения и тот восторг, с которым почему-то все это событие вот воспринимают и начинают как-то бурно отмечать. То есть непонятна цикличность почему-то. Вот откуда это вообще взялось?
1: Ну, да. С другой стороны, когда у других день рождения, ты, во-первых, не очень вдаешься в это, там всегда кормят,
0: да,
1: поют,
0: и,
1: в общем,
0: да.
1: Это неплохо. То есть, вот другое дело, что свое день рождения, вы совершенно правы, его незачем отмечать. А надо отмечать день рождения других людей. Причем вот когда вас приглашают, это можно даже не вдаваться, действительно ли это день рождения. Приглашают, но это значит, надо идти, там, как бы сказать, там хорошие... Особенно мне всегда нравятся салаты. Знаете, вот салаты и день рождения, это действительно настоящий праздник. И тут неважно, сколько человек лет, потому что его тоже человек уже нет. Вот, если дадут салат, то вот как бы можно все как бы помянуть, и вообще все будет весело. Вот это настоящий праздник, когда дают салаты. То есть, да, уже действительно субъективные измерения времени — это более субтильная вещь. Вот, но вот что спросил товарищ по пейджеру, у меня вот юность, она происходила так, очень, мне кажется, нормально. То есть у меня были свои университеты. Как у Горького, они были на дне. Они у меня были, ну, не совсем на дне, но где-то близко ко дну такого позднезаветского периода. Они очень близко. Вот я какое-то время работал дворником. Какое-то время меня даже оттуда выгоняли за недееспособность.
0: Извините, я просто, пожалуйста, такой вопрос. Дело в том, что наших радиослушателей интересует всегда, в общем-то, какие-то подробности вот и момент. Вот когда вы работали дворником, какая рука у вас была выше на метелке, правая и левая? То есть вы, ну, толчковая была левая рука или правая? Я просто почему спрашиваю?
1: Да, да,
0: потому
1: да.
0: Что я, например, вот правой рукой в правую сторону никак не могу. У меня реакции туда нет. Я только вот слева гребу, загребаю левой. Даже вот лодкой, когда я там или что-то, или плыву, то есть всегда меня влево. То есть это я ни в коем случае не намекаю на какие-то политические моменты. Действительно так.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, был действительно не очень профессиональный дворник. А с первый раз, когда я вышел на работу, у меня тут же сперли ведро. Вы знаете, я вот это грязное ведро со щеткой. Я его оставил, естественно, где-то. Это было 5 часов утра. Я решил честно пойти и вымести дорожку до того, как появятся начальники. Такие дворницкие, вот такой как бы олигархи своего рода, такие жековские. Вот. И я поставил посреди дороги ведро с грязной тряпкой. Никого не было. И, как бы сказать, я даже так еще примерил к тому, чтобы взять, схватиться за метлу. Вот, я обернулся и видел, что ведро уже сперли.
0: Автомобилисты.
1: Вы думаете, да?
0: Уверен, уверен. Слить что-нибудь или там залить.
1: Ну и тряпку какую-то грязную. И а после этого протереть. Меня оттуда выгнали, потому что они сказали, что если у вас сразу после вот так, как бы, до того, как вы еще только... Я, конечно, был страшно расстроен. И мне представлялось, что, ну, в общем, это настолько ненужная вещь, ведро было не новое, мало такое, мало привлекательное, было 5 часов утра, я настолько расстроен, что перестал мести вообще, то есть я бросил это, как бы сказать, это занятие, мне даже оттуда за такой недееспособностью отчислили в конечном итоге, там было какое-то собрание, меня прорабатывали, вот, и я решил как бы посвятить свою жизнь другим вещам и стал изучать иностранные языки, которые тоже были тогда никому не нужны, так же, как вот, ну, и другие мои достоинства. Вот. Я решил тогда, поскольку это не было затребовано, я решил изучать языки сам по себе, писать, говорить и жить, как бы сказать, в контексте, как будто это кому-то надо. Вот. И совершенно без задней мысли. Я выучил европейские языки и стал жить вот как бы, как будто я нормальный человек. Говорить сам с собой по-французски, писать. Я написал книгу по-испански, первую книгу, как бы, потом ее перевел на русский, потом пытался на французский перевести, но в это время уже грянула перестройка, и такой как бы аутичный мир и языковой, лингвистической реальности, он исчерпал свою необходимость. Я смог уже говорить на русском языке то, что я думаю или то, что я хочу. В общем, я как бы вступил в более открытую реальность. Но друзья моей юности и мои как бы учителя, это были тоже страннейшие люди, которые приблизительно так же хвастались своими трудовыми книжками, в которых было написано, там, родился и все. После этого никак вот он, никуда его не брали или где-то...
0: Белый лист.
1: Да, белый лист.
0: Табула раса.
1: Периодически какие-то страшные записи, арестован, обыскан или, как бы сказать, там, наказан.
0: Или чьи-то телефоны девок.
1: Ну, и, как бы, да, и такой, скажем, вот этот странные миры людей, которые также занимались лингвистикой, философией и настоящей реальной политикой. То есть политикой, вот они тоже настоящие старцы политические.
0: А вот тут такой момент сразу встает, бытует мнение, что перестройку сделали не политики, а музыканты, люди искусства. Вот вы говорите, занимались настоящей политикой. Может, правильно искать альтернативной политикой, поскольку вот старцы, они же реально-то действительно не занимались политикой. Это просто определенная была номенклатура, которая, ну, какая там была политика? То же самое, что профсоюзная деятельность вот в советское время. Вроде профсоюзы, а вроде-то как бы и положено. То есть там бы... Да. Вот, так же здесь. Может, это альтернативная была. Вот именно вот в альтернативном подходе к политике и была сила какая-то ваша.
1: Вы знаете, дело в том, что тут надо было выбирать одно из двух. Либо мы не существуем, да, и тогда они вот те вот эти вот как бы мешки занимаются политикой, там дворники метут, и как бы... Либо они не существуют. Вот мой старший товарищ, мой близкий друг и великий, на мой взгляд, и музыкант, и человек, и политик Евгений Всеволодович Головин, он как раз писал еще 60-х годов такие вот строки. «Они и мы мучительно устали. Они от нас, а мы от них». То есть вот в принципе, вот этот круг моих друзей, политиков, они же были и музыкантами, и певцами, и плясунами, плясать любили. Это был, ну, как бы сказать, если их признавать за мир, да, за нормальных людей, тогда всех остальных позднесоветских людей надо было перевести в иную какую-то категорию. Либо наоборот. Но поскольку вот с массовой точки зрения, их как бы псевдоочевидное могущество и правота доминировало, то нас просто не было. И нас как ни политики не было, они были политикой. Андропов был политикой, водка была его, Андроповская, Юркины рассветы, политикой. Там Леонид Ильич Брежнев шамкающий, потом поднимающийся, как бы сказать, урло вокруг него, там перестроечный тоже. Они были, а нас не было. Вот. Но оказывается, что вот то, что они были, или то, что они, как бы сказать, своими свинцовыми, как бы сказать, задницами вот, осваивали бытие, это все, ну вот сейчас уже, как вы понимаете, это такой гносеологическая демонстрация. Сейчас оказывается, что это тоже была да, полуфикция, это полумайя, полубуддийское такое вот затемнение сознания. А мы, которые тогда, нам самим было очевидно, что нас нету, то есть что нас просто не существует, что это галлюцинация, а не люди со своей политикой, со своими книгами, своими языками, что никакого, ничего из того, чем мы занимаемся, и нас самих нету. Потому что это, у нас не было никакого нулевое пространство социальное, просто равно zero. То есть мы были как бы майей галлюцинации. Нам так и говорили, что вас нету. Молодой человек, вас нету, вы здесь там не живете, не прописано, у вас ничего нет, и вас нету. Ну, и мы, как бы, честно говоря, не бунтовали, не возмущались, не визжали, не устраивали правозащитных организаций, а мы просто говорили, что вас нету. И в конец, вас нету, нету просто никакого совдепа, просто нету совдепа. Конец проклятому совдепу, вот я писал в 82-м году, уже не за горами. Меня вызвали в КГБ и сказали, вы что, молодой человек, вы идиот? Какой совдеп? Это, ну, как бы, Советский Союз будет стоять вечно, вечно. Это вечная реальность. Посмотрите на нас, посмотрите на наше здание, посмотрите на нас морда, то есть там было 8 или 9 здоровых, толстых, очень весомых, свинцовых мужиков. Они говорят, а вы кто? Вы с гитарёшкой вашей или там с вашими, как бы сказать, таким как бы обликом?
0: С драненькими джинсёнками.
1: Приблизительно, да. Вас нету. А вы говорите, что конец проклятому, там было более жесткое слово, проклятому совдепу уже не за горами. Там было, правда, веселое продолжение, что 2 миллиона в речку, 2 миллиона в печку, наши пулеметы не дают осечки. То есть, ну, они говорят, да-да, конечно, вот где ваши войска? Вы один и плюс 3-4 идиота рядом с вами, отщепенцы со социальных вырожденцев. Вы не можете говорить, что совдеп рухнет. Совдеп — это, ну, это абсолют, это брахман на самом-то деле. То есть эти толстые дядьки действительно было очень убедительно. Они сидели за столом, меня привели, приволокли в КГБ, устроили там обыск у меня в квартире. И это было все убедительно. Но, понимаете, меня уже было настолько вот, ну, мой внутренний мир был действительно галлюцинативен, и настолько он был не то что альтернативен, но иной, что меня убеждать-то в этом не было. Я с ним был заведомо согласен, но я все равно считал, что конец проклятого совдепу уже... Я не пытался донести, я не орал, я не кричал. Послушайте, это все, товарищи, это все плохо. Я просто был уверен, что рано или поздно вот майя совдепа разойдется. Она разошлась, ничего хорошего. Сейчас новая майя, потом была майя перестройки.
0: Вот здесь я позволю себе с вами все-таки не согласиться о том, что вот майя совдепа разошлась целиком. Мне кажется, что это скорее не политическое явление все-таки.
1: Онтологическое.
0: Да, и еще и возрастное. Вот я, ну, мне приходится общаться с достаточно большим кругом людей, среди них я иногда с ужасом замечаю вот персонажи такие, совершенно не политизированные, которые приветствуют даже вот нынешнюю политику, все это, да, там, дескать, демократия, жвачка,
1: свинья.
0: Но при этом у них остался вот тот менталитет, то есть

0: Как можно, ну, как бы осуществлять и продолжать столь глубокое проникновение гипнотического идиотизма в саму суть, в центр человека? Я пришел к выводу, что, ну, просто вот если бы люди подвергались такой прямому, такому прямому гипнозу со стороны, там, дикторов радиопрограмм, там, телевидения или, там, этих вот, которые говорили, белокурая сибирка, то есть... это, конечно, они бы просто... Человеческое существо все-таки серьезно имеет, а серьезные механизмы защиты против такой чумы.
1: А вы
0: поэтому
1: думаете...
0: они все, простите, они отравляются через макароны. Я думаю, что у современного мирового правительства существует способ изготовлять совершенно специфическую колбасу и специфические макароны, в которых они и вкладывают самые главные, тупые, действующие на любое быдло наркотики. Или,
1: а не думаете ли вы, Александр, что еще тут немало важную роль играет обстановка в роддомах, в родильных заведениях, где вполне возможно, что новорожденным через пуповину, вот вы же обратите внимание, да, что у людей как пупки устроены, у кого-то вдавлены, у кого-то выпукло, одинаковых пупков не бывает, да? Вот, мы проводили статистику и пришли к выводу, что, как правило, вот люди с вдавленным пупком обладают какими-то вот, ну, более склонностями, что ли, к вот этому самому совдепу. Я прошу не обижаться ни на кого, у кого впалый пупок, то есть я ничего не хочу про вас сказать, бывают исключения там, но тем не менее, по статистике. И мы предположили, что, в общем-то, производятся какие-то инъекции в момент родов туда, что пупок, в общем-то, втягивается. Это первое, то есть вот в момент родов это самая совдеповская инъекция, тотальная происходила в те времена. Затем уже, конечно, там с сиськой матери, поскольку она тоже была полностью, в общем-то, под инъекцией, а мы знаем, что это всеподавляющая, то есть материнская всеподавляющая любовь, это, считай, насилие, да? Вот. А затем уже он переходил, когда у него отрастали зубные отростки, он переходил к поеданию макарон, колбасных изделий, в которые, естественно, тоже что-то подмешивали. Кстати, Америка демократическая, так называемая, она тоже под этой бедой ходит. Вот посмотрите, даже там уже они скоро начнут оперяться, уже у них грилеобразные ноги становятся. У них своя беда в этом плане. То есть, ну, все это, конечно, на государство, мне кажется, начинается с роддомов, я уверен.
0: Да, тем более, что тут про пупки это особый разговор, но я, младенцев же колят им в череп, пока он мягкий, они ему колят какие-то чудовищные инъекции. И вот вообще вопрос о том, о содержании этих шприцов, он должен быть, мне кажется, Государственной Думой рассмотрен, потому что мало ли что, что им колет, собственно говоря. Народ, вот раз мы построили как так называемое демократическое государство, то каждый должен знать, что младенцев в череп вводят. Потому что, ну, как бы сказать, это очевидно, и все знают, кто был в роддомах, там, у своих жен, как бы сказать, опекал, что маленьким детишкам в их неокрепший череп, пока-то, поскольку он еще не стал твердым, вводят гигантские шприцы какой-то жидкости. Они утверждают, что это необходимо, потому что это предохраняет от чумы, питает их, укрепляет. Но
1: знаете, извините, что перебиваю, у меня все-таки есть подспудные такие, так, меня терзают смутные сомнения, что как раз вот вы немножко перепутали процедуры. Скорее всего, что шприцом происходит отсос. А через пупок происходит клизмирование. Вот я...
0: Дело в том, что, ну, как бы сказать, такие суровые бородатые нянечки, они обычно хватают гигантские шприцы и вводят маленьким детям в их неокрепшие...
1: Это перед телевидением или перед папой. А когда папы нет, и ребенок наедине с ней, вполне возможно, что производится отсос. Все-таки я вот почему-то уверен.
0: Ну, это может быть. По крайней мере, содержание. Я считаю, что вопрос самый серьезный. Нет, это надо почему... выяснить. И каждый россиянин должен знать содержание вот того, что в них находится. Даже если они отсасывают, нечто,
1: да,
0: все равно факт, вот факт.
1: Как куда вот... дели тогда, если отсосали, куда дели?
0: И что отсосали, понимаете? Дело в том, что отсосать мало ли что, можно что-то то, не то. Да. Но вот содержание шприцов, это такая специфическая
1: это
0: форма.
1: Открытая
0: совершенно
1: информация.
0: Верно.
1: Вы знаете, пришло послание на пейджер для вас. Александру Дугину от Савелия. Вы сейчас прошу прощения, Вы говорите неправильно. В те времена, видимо, о которых мы рассказывали, указывали для нас так. Зачем ты думаешь? За тебя думает фюрер. В принципе, кстати, есть элемент какой-то правды в словах Савелия. Ведь я же помню, что многие даже здравомыслящие люди очень близко принимали к сердцу кончину. Ну, вот того самого вот фюрера там. Я помню полные трагедии, слез, глаза соседок по своей коммунальной квартире, когда объявили о смерти Леонида Ильича Брежнева. То есть люди реально, это же такой Ким Ир Сеновщина,

0: Да, но все-таки Леонид Ильич не думал за нас. Вы знаете, вот есть такая, как бы сказать, фашистская поговорка известная. «Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас». Да, вот о чем, да, Савелий, да, видимо, да, как бы намекает. Но Леонид Ильич, по-моему, не выступал в этой роли. Он просто тихонечко жил. У меня вот у моих друзей был знакомый, который работал на закрытой циковской видеотеке. Его звали... Это был друг моих друзей, мне о нем только рассказывали. Его звали Владимир Иванович. Он заварил страшный чай, от которого человек умирал просто. Он выбросил свою жену из окна по каким-то соображениям. Но был такой очень авантюрный, интересный, патриотически ориентированный эстет Владимир Иванович. Вот. И он работал на выдаче фильмов. И вот он рассказывал, что у него была специальная карточка, за это его очень любили, красная карточка, которую везде пускали в свое время, 70-е годы. Он говорил, что разные члены Политбюро заказывали у него в фильмотеке разные фильмы. И большинство, ну, таких, как бы, помоложе состав, они заказывали полупорнуху, такой «Шербурские зонтики», такие, как бы, классические западные фильмы.
1: «Пансион Небесная Ласточка». Наверное. Грузинский тоже. Ну,
0: да, все... ну, такое. Вот. А от Леонида Ильича постоянно приезжали его телохранители и спрашивали одно и то же. Мультфильм «Слоненок», который умел летать. Этот мультфильм Леонид Ильич, как вот утверждал Владимир Иванович, смотрел постоянно. И, в принципе, вы знаете, это не совсем не скажешь, там фюрер думает за вас. Совершенно другой, мне кажется, контекст. То есть, вот человек, он был хороший человек. Мне представляется, что очень хороший человек. Я сам не то, что, конечно, уж плакал, как ваши соседи по коммуналке, но как-то несколько взгрустнул, потому
1: что
0: в нем было
1: это действительно
0: плохого.
1: Особенно... Ничего отрицательного о нем до сих пор я не могу сказать. Совершенно добрейший
0: персонаж.
1: Разве
0: что он был связан с украинской мафией. Вот,
1: ну, только корни дают о себе знать.
0: Вот это, кстати, вот это действительно проблема. У нас совершенно неправильно, мне кажется, поставлен расовый вопрос вот в нашем обществе. У нас как бы не любят таких невинных совершенно людей, как евреи или там кавказцы. Они в каком-то контексте и те, и другие замечательные люди, когда они оказываются в своей среде, когда они исполняют национальные танцы, едят национальную пищу. Они очень открытые, милые люди. Но вот у нас совершенно не проработана проблема некой внутренней, совершенно несводимой, непримиримой оппозиции между великороссами и малороссами. Понимаете, это вот чудовищная вещь, потому что, на мой взгляд, настоящий заговор, это не еврейский заговор и не кавказский какой-то, это же совсем, как бы сказать, ерунда, а малоросский заговор, что существует Малороссия, которая ведет тайную войну против Великороссии. И вот они маленькие, Малороссия, да, и они хотят умолить великороссов. Они ненавидят великороссов, потому что они называются те малороссы, а это великороссы. Они отказываются называть себя малороссами. Говорят, что мы хохлы гордо. А эти отказываются называть нас великороссами. Говорят, что они москали. И вообще они выстроили такую модель, очень похожую на нас. Не отличишь как бы фамилии, как бы внешности. И у них нет специфических отличий национальных. Ни носов, там, ни танцев, ни своей пищи, кроме там сала и селедки. Но они...
1: Нет, у них папах и гопах. Как вот этот поиск ушак есть.
0: Это лучшие представители Малороссии. А настоящий, самый страшный малоросс, они от великороссов абсолютно ничем не отличимы. То есть у них нет никаких национальных, ни внешних, ни внутренних признаков. Это просто вот такая некая... Но они, на самом деле, по духу, по метафизическому своему как бы статусу, они именно малороссы. Они видят Россию какой-то маленькой, гадкой. Они ненавидят нас и все время желают нам зла. И вот эти вот малороссы, они и являются самым страшным нашим, на мой взгляд, расовым врагом. То есть вот на них надо бы обратить внимание, и на их бесконечную подрывную деятельность на протяжении всей русской истории, на их тайные общества, которые они, вот как бы сказать, вокруг своей вот этой гаденькой, маленькой идейки формируют.
1: Так, а с другой стороны, может быть, самая мощная такая инъекция для повышения иммунитета великороссов, это как раз не обращать внимания на все их вот эти вот самовозбуждающие действия, потому что, например, мы обратим внимание, и результат какой, что, в общем-то, для них, во-первых, это повод двигаться дальше, буферизм, то есть они вот сразу пошли, вот, и к тому же те, кто не вовлечен в их эти игры, узнав, что на них обратили свое внимание великая Великоросса, сразу же скажут: о, значит, мы не кучка какая-то говнюков,
0: позвали.
1: Да, мы сейчас... И хлынут все, хлынут туда. То есть мы дадим таким образом им приток новых рекрутов. Нужно ли это?
0: Вы знаете, я думаю, что вообще говоря, вынести в центр внимания и вот как бы сказать, устраивать такие вот... Это, мы живем все-таки в открытом обществе, как сказал Джордж Сорос. И мы к этому стремимся, открытому обществу. Я считаю, что такой политически некорректно игнорировать эту проблему. Вы правы, что тактически, может быть, следует не замечать вот этих отщепенцев. Но, с другой стороны, нельзя и молчать. Вы понимаете, это, как бы сказать, проблема говорить о них и разоблачать их. Это действительно придавать им новый онтологический статус. Но и не замечать, и игнорировать их, это тоже крайне опасно, потому что их вот адское маленькое по кусочкам, они хватают нас за пятки, они нас постоянно щиплят, они пытаются оторвать от нас маленькие фрагментики там то сала своего. Они вообще, в принципе, такие человеконенавистническое, очень, очень гадкое тайное общество, настоящие вот такие, как бы сказать, протоколы малоросских мудрецов.
1: А вот извините, как у них это передается ненависть, мне интересно, вот есть ли там элемент какой-то генетики, или все-таки там, скажем, рождается грудничок, который, естественно, ненависти особо так не помнит никакой, вот, потом уже, если верить в реинкарнацию, мама ему передает, то есть, и у него начинается просыпаться генетика, а если мама ничего не будет ему передавать, вполне возможно, что, в общем-то, раса, национальность, она роль-то и не будет играть. Вот я, например, знаю одного, так скажем, чернокожего, который, ему зеркало не показывали и вообще не говорили, что он чернокожий, он воспитывался, так вышло, в очень узком кругу людей, вот, а там было человек пять их всего, в силу обстоятельств их просто привалило, и они там выращивали сами себе все, добывали пищу, прям там же, кстати, наладили утилизацию отходов собственного жилья, никто ему не
0: говорил,
1: да, что он негр практически, и они общались очень на равных, он, в общем-то, совершенно так адекватно себя вел. Вот, а не так, как я наблюдал недавно на Дмитровке с гаишником стоял. Один там прям репировал попросту. Вот, а зато потом, когда выпустили, он себя увидел и умер. Ну, от страха, потому что он сперва оттирался долго, он боялся, что все вроде как-то светлое, а он где-то измазался, и что они ему не говорили, вот, просто посчитал себя каким-то вот, скажем так, отщепенцем, белой вороной, попросту говоря.
0: Да
1: простят меня за каламбур. Вот, какова роль мамы и генетики в формировании вот этой силы?
0: Малороссийской.
1: Да-да-да.
0: Вы знаете, есть такой парадоксальный, поразительная наука, называется сериология. Когда я делал эти сериалы про фашистов и готовил следующие, я столкнулся с этой наукой, сериология. Это, конечно, словно шарлатанская наука, и это псевдонаука. Эта наука не соответствует никакой реальности, от этого вот ее ценность только увеличивается, на мой взгляд, потому что если наука будет отвечать реальности, это будет банальность, а не наука. Вот обратите внимание, все наиболее интересные научные открытия, они как раз утверждают то, что человек видит, это неправда, например, что все состоит из атомов, а вот утверждает то, что человек не видит, не понимает и не знает. То есть смысл и содержание всякой науки — это не говорить банальные вещи, а говорить не банальные вещи. Это в каком-то смысле ревизионизм реальности. Это утверждение о том, что реальность не такова, как нам кажется. Это, в этом такой, на мой взгляд, нерв науки. Так вот, наука сериологии — это наука о группах крови. И вот есть четыре группы крови. Первая, вторая, третья и четвертая. Все нормальные люди, включая африканцев, индусов, китайцев, у них в основном вот первые три группы крови. Первая, вторая — это такие европейские и индийские группы крови, и азиатская или там африканская — третья группа крови. Но это как бы большинство человечества, оно сериологически принадлежит к этим трем группам крови. Между ними нет особенного, какого-то явного различия, это все нормальные люди. Но есть четвертая группа крови, ее происхождение самое загадочное, и ее носители вообще отличаются самыми странными качествами такими. То есть они миноритарные, это minority такое, как бы сказать, общечеловеческое. Так вот, поразительно, что есть два этноса, у которых эта четвертая группа крови, колоссальным образом распространена. Это айны в Японии и украинцы. Вот это странная закономерность. Вот я думаю, что вот все три группы крови хорошие, а эта четвертая — это какая-то антигруппа. Я не знаю, я с айнами не сталкивался никогда. Их мало уже осталось. Их несколько там, по-моему, несколько тысяч. Они уже не представляют никакого вреда. И даже если бы они захотели со своей четвертой группой крови, например, начать разложение Японии, я думаю, им бы просто вот, ну, по количеству составу это не удалось. Но вот доминация четвертой группы крови среди малоросов, вот это мне представляется крайне опасным синдромом.
1: А резусность какую-то играет роль? Ведь там же бывает положительный, отрицательный резус.
0: Вот у четвертой группы крови, которая, она, кстати, не приливается никому, и ей никому...
1: Редко, действительно.
0: Да, если ее вот как бы перелить, то человек становится другим, на самом деле. Во-первых, она отторгается всеми, и сама всех отторгает. Вообще, это какая-то странная группа.
1: Субстанция даже.
0: Да.
1: Мы рассматривали под микроскопом, и там все тельца крупнее в два раза. Практически.
0: Это на самом деле очень-очень загадочная вот эта четвертая группа крови. Вообще, можно поставить себе вопрос такой, а вообще кровь ли это, собственно говоря?
1: Вот тоже терзают какие-то сомнения. То есть ощущение, что все-таки... что интересно, действительно она появилась не так давно. Вот в медицине известны первые три группы, где-то, по-моему, на рубеже 18 века.
0: Ну, как раз в сериологии, да, даже ближе, там, к 19 веку, да, стали исследовать эти вещи, систематизировать, а четвертая группа, действительно, ее открыли позже всех, и даже не факт, открыли ли ее по-настоящему, потому что, знаете, это как бы сказать, есть такое понятие, да, четвертая группа крови, но кто эту кровь видел, по большому счету?
1: Может быть, чтобы утешить, потому что нельзя же человеку сказать, слушай, в тебе не кровь течет вовсе, они говорят, в тебе кровь, только четвертая группа.
0: Четвертая группа, да. Возможно, кстати, это из таких гуманных и гуманистических соображений.
1: И врачебной этики.
0: Да, вот. Но вообще говоря, это тоже можно было бы, поскольку мы, как бы сказать, ну, мы строим открытое общество, это можно было бы, ну, как бы наплевать, да, на этот момент и сохранить всю такую конструкцию неприкосновенно, если бы не колоссальный исторический негатив, связанный с малороссийским заговором, который, как бы сказать, вот вредит нашей замечательной родине и нашему прекрасному народу на протяжении многих веков.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня геополитик, писатель, философ, главный редактор журнала «Элемента» Александр Дугин. Мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Дугин, геополитик, главный редактор журнала «Элементы», писатель и философ. Приходит нам большое количество сообщений на наш пейджер. Я себе позволю часть из них зачитать, если вы позволите. Так, тут сложно. Если вы не обладаете достаточными медицинскими познаниями, почему вы позволяете себе геополитику рассуждать о столь серьезных вещах? Думаю, если сегодня вас слушают медики, то у них волосы становятся дыбом. Будьте аккуратны в определениях, откуда такое неуважение к человеческой анатомии, подпись «врач». Что мы на это ответим? Я полагаю, что, в общем-то, уважение или неуважение к человеческой анатомии — это вот вообще терминология уважения к человеческой анатомии — это уже неуважение к человеческой анатомии, поскольку к анатомии нельзя прилеплять ни глаголов, ни прилагательных, ни существительных. Анатомия, она сама по себе есть анатомия. Почему человеческая, если мы препарируем лягушку? Вот над ней же тоже нельзя смеяться, например, бегать, размахивать громадной лягушачьей лапой, хлестать ей девушек там
0: по роже,
1: да, и так далее. Анатомия — это вообще наука, над которой издеваться нельзя, врач.
0: Ну, я просто объясню, откуда. У меня, кстати, вот, знаете, честно говоря, нет уважения к анатомии. Знаете почему? Ну, это, как бы сказать, у вас в каком-то смысле в первой половине послания врача уже есть объяснение. Что такое? Я геополитик, действительно. Я занимаюсь очень большими категориями. Знаете, вот категориями пространства, континента, Хартланд, Римланд, мировой остров, континент Евразия, атлантизм. И вот, когда имеешь дело постоянно, ну, это все-таки профессия, надо поддерживать свой профессиональный социальный уровень, читать постоянно книги, касающиеся геоэкономики, структурных трендов, изменений границ плавающих, то на этом фоне, вот на фоне плавающих границ и трансформации континентов, безусловно, человеческая анатомия как бы не только теряется, но кажется настолько незначимой, потому что в таком глобальном видении кажется, что ее легко заменить или отменить, или переделать. Какая анатомия? То есть, да, я, как бы сказать, оперирую в своей профессиональной деятельности глобальными цифрами, понимаете? То есть там не один младенец, а все младенцы мира, там, или не один человек со своей анатомией, руками, ногами, а вот там 250 миллионов рук, или там 500 миллионов глаз. То есть это приблизительно то, что населяет такой минимальный объект геополитического интереса. И в этом отношении, безусловно, ну, как бы разные градации, разные масштабы. Врач, он рассматривает там зубы, какие-то яблоки, он, вот я однажды был в Калуге.
1: Какие яблоки?
0: Глазные.
1: А,
0: и я вспомнил, и я там беседовал с одним человеком, он, как бы сказать, пришел на нашу лекцию вместе с какими-то старенькими бабушками, он был молодой человек, он сказал, что работает в морге. И там есть в этом морге, они занимаются тем, что продают офтальмологу Федорову глаза трупов. Они, потому что, когда переставляют эти хрусталики, они, как бы сказать, говорят, что эти хрусталики какие-то там искусственные. На самом деле это глаза, изъяты из глаз трупов.
1: А у меня есть действительно дома, я извиняюсь, что перебиваю, реально хрусталик. Вот прям лежит из хирургического центра такая маленькая байда прозрачная, и вот такие три каких-то странных эллипсообразных какие-то пружинки, не пружинки, прям маленькая такая штучка лежит. Совершенно она искусственная, я правда, честно говорю, я в следующий раз принесу.
0: Это значит не хрусталик, это значит другая какая-то штучка.
1: На ценнике написано хрусталик.
0: Да. Вот. А этот человек говорил, что он как-то идет к этому центру продавать налево, значит, он выковыривал у трупов глаз, в ведро сложил, идет с ведром, закрыл чем-то тряпочкой и как-то подошел, говорит, иду я с ведром глаз, иду к Федору, значит, с этими хрусталиками. Но понимаете, что вот у человека, который работает в морге, например, у него к хрусталикам и к глазам, к ведру глаз отношение совершенно иное, чем у геополитика, потому что геополитика — это сразу очень много глаз, понимаете? Я себе представляю не вот отдельно конкретно, как там выковыривают, там как бы, но складывают в ведро, а я представляю себе некий сад, гигантский сад, ослепительный сад этих человеческих глаз, которые смотрят, которые думают, и за них их надо кормить, их надо как бы обустраивать, их надо перемещать. И, конечно, к анатомии, вот я врачу хочу ответить и как бы сказать, и извиниться, я действительно непристально, ну, как бы сказать, присматриваюсь. Увы, это издержки профессии, поэтому мы с вами, Александр, говорим в общих терминах. В общем, да, вы вообще эстет, человек искусства, вам ли, вас анатомия, наверное, своя имагинативная, эстетическая. То есть
1: вы... Я тоже должен перед врачом извиниться за пупки, поскольку про пупки это я телегу прогнал. Вот, ну, так что я думаю, с врачом мы, да, разобрались. Кстати, действительно, вот если так подумать, я вчера только был на таком массовом, очень большом мероприятии, где люди, так сказать, по команде там руки поднимали, всяческими там размахивали, и я так посмотрел, в целом очень красиво это у них получилось, когда их очень много, такое вот прям, ну, прям красивое зрелище, вот. А затем, значит, мы оттуда вычленяем одного, берем, начинаем разглядывать его уже как вот, ну, обнаженное человеческое существо. Можем ли мы назвать, мы, анатомы, геополитики, врачи, это тело вообще красивым созданием. То есть, как Стругацкие заметили, единственное существо, которое выделяет дурной запах, вот, это человек.
0: Ну, это малорос.
1: Да, вот, далее, значит, смотрим, вот как вы правильно сказали, зубную технику. Он уже оттуда вычленяет зуб. Кто-то вычленяет аппендицит, поэтому не может воспринимать человека в целом. То есть вот врач, занимающийся только резкой аппендицитом, для него, то есть сам человек, тушка, она, в общем-то, достаточно абстрактная. Ну, имеется в виду,
0: он не задумал. Просто предаток аппендицита,
1: да,
0: продление его,
1: да,
0: достижения.
1: Это, по-моему, вполне нормальный подход. Мы же не можем быть во всем профессионалами, хотя к этому стремимся. Вот. Зато уже вопрос, по-моему, прямо-таки в тему. Уважаемый Александр Дугин, правда ли, что мировое масонство полностью себя исчерпало? Если есть ли масонская организация в России? Если нет, существует ли какая-нибудь альтернатива? Амалия Викторовна. Женщин, кстати, не берут, по-моему, в масонство.
0: Традиционно. Есть, да, так называемая ложа прав человека от госпожи Дерезы, куда входили многие основательницы, основатели теософского общества, такие как Ани Безан. То есть в ряд либеральных таких гуманистических лож берут и женщин, но даже в традиционном масонстве существует так называемый градус дружбы, град де метье, куда, в который может войти и женщина. Но классическое масонство, безусловно, оно сугубо мужское, такой мэнербун своего рода, мужской союз. Что касается, исчерпало оно себя или нет, я, конечно, думаю, что ну, вот как такое фундаментальное заговорческое общество, которое во многом определяло такую тайную историю, оно себя в значительной степени исчерпало. Сейчас возникают новые формы такой конспирологии, новые формы заговоров, и эта конспирологическая линия не стоит на месте, и поэтому ну, такое некое чрезмерное увлечение конспирологией конца 19-го, начала 20 века, когда масонство действительно играло значительную роль в объяснении параллельной политики и событий, которые происходят в мировом масштабе, мне кажется, это немножко устарелая позиция. Действительно, по крайней мере, интерпретационное уделение масонству, чрезмерному, мировому масонству чрезмерного влияния, мне кажется, сейчас неэффективно. Хотя масонские ложи в России есть, они существуют, они связаны были с демократизацией, существовала русская ветвь масонства сразу с конца 20-х, просто после эмиграции фактически во Франции, в рамках Великой национальной ложи Франции шотландского обряда. Сейчас она открыла свои филиалы здесь, вот уже где-то с 91-го, с 90-х годов. Ложа Пушкина существует в Москве. Вот. Но люди, которые в большинстве своем наполняют современное русское масонство, это просто такие тяжелые идиоты, проходимцы, которые пришли к этому не, ну, ожидание того, что им, как вот от гранта фонда Сороса или что-то чего-то подобного, просто будут капать какие-то дивиденды. Считаю, что это такое, как бы сказать, престижная возможность присосаться к каким-то донорским западным структурам. Они глубоко ошибаются, потому что особо денег там не дают, особо сейчас современное масонство оно не располагает средствами на подкуп по разных бездарностей. И в современной России вряд ли оно играет такую вот зловещую и как бы негативную роль. Вот. Но при этом на самом деле существуют другие формы заговора, более современные, более интересные, другие формы оккультных тайных обществ. И вот эти вот тайные общества сами по себе, они тоже не одинаковые, хотя они уже такие не масонские, постмасонские общества, они тоже не одинаковые. Среди них есть такие общества одного типа и другого типа, скажем, евразийские и атлантийские, в геополитической оптике. То есть это оккультные общества, которые действуют в тайне, манипулируя человеческими массами, но преследуют противоположные цели, на самом деле. Поэтому существует не одно такое единое оккультное общество, а два. И более того, они постоянно двоятся, еще разветвляются, и все это не имеет отношения особенного к масонству, и возникает целое многоплановое созвездие, перекрещивающееся созвездие тайных обществ, которые на самом деле и являются ответственными за такое, за все исторические события и до сих пор. Но это уже не масонство, и для того, чтобы изучать эти такие вот констелляции, конспирологические констелляции, созвездия, необходимо обладать методологией совершенно новой, совершенно такой авангардной, не имеющей общего ничего вот с теми наивными конструкциями, с которыми пользовались наши такие черносотенные предки.
1: Кстати, вот как вы расцениваете вообще силу одиночки? Вот ведь все равно вот масонская ложа, то есть само сообщество людей. То есть, опять же, какое-то стадное что-то. Ну, какая разница, много этих людей или мало? Там миллион их там около Белого дома, какого-то глупого там. Либо их там пятеро там в комнате заседает, да? Вот. Может ли один человек сделать то, что делает целое масонское общество? Вот, например, я захочу создать свою масонскую ложу. Вот я сам себе масон, сам себе, как говорится...
0: Ну, тут вопрос такой, что масонство – это же не дело не в группе, дело не в влиянии, в количестве масонов, а дело в том, что масоны или, скажем, их новые постмасонские аналоги, они оперируют просто системой, иной системой интерпретации. Если обычный человек, не масон, он видит реальность, ну, скажем, приблизительно в одной плоскости, и в ней он делает свой выбор, осуществляет свое развитие, то человек, как бы посвященный, прошедший инициацию в оккультное общество, масонское или не масонское, он видит реальность, ту же самую реальность на двух уровнях. Эта реальность раздваивается у него. И поэтому вот любое событие он интерпретирует сразу одновременно в двух системах координат. То есть это напоминает то, что, ну, называется диагнозом шизофрения, вот в таком этимологическом смысле, это греческое слово «schizophrenos», то есть расщепление сознания. Вот в каком-то смысле тайные общества и конспирология — это институционализированная шизофрения.
1: А мне вот напоминает это все, знаете, что вот сыновей консулов, такие в советские времена, которые, работая в журналистике, имели определенный доступ мощный, скажем, к музыкальной или другой информации, на этом сделали себе, в общем-то, какую-то такую, ну, овладели, в общем-то, авторитетом определенным, то есть у них были там новые записи, новая музыка, информация о любом артисте, они были уважаемы. Сейчас, естественно, поток всего этого нахлынул сюда, и они остались не у дел, поскольку чисто человеческие их качества, деловые качества равнялись, скажем так, нулю. То есть поэтому получается, что простых людей от классических масонов отличает просто отсутствие определенной информации, дающей им возможность взглянуть на вещи как-то по-другому. Да? То есть,
0: и... Очень похоже, вы совершенно правы. И если человек, вот, кстати, между, знаете, между как параллель, я написал просто целую книгу, это называется «Конспирология». Это наука о заговорах, тайных обществах, оккультных силах. Я сейчас делаю новый вариант, и разрабатывая такую философскую подоплеку структуры тайных обществ, я пришел к выводу, что существует абсолютная почти идентичность, структурная и концептуальная идентичность между, например, тайными обществами и секретными службами, то есть разведслужбами. Вот КГБшник, обычный, средний КГБшник, так же, как и масон, интерпретирует любую реальность в двух сразу измерениях. Он знает, или ему кажется, что он знает, какую-то всегда тайную сторону событий. Там показывают, например, вот сегодня новости любые, да, взяли антифашистский центр, вошел в Минск и не вышел, да. Настоящий КГБшник или масон, ага, скажет, это понятно. Он вошел, и, как бы сказать, дальше идет, обычный человек скажет, да, вот странно, как бы сказать, у Лукашенко там арестовал антифашистский комитет, вот странно. И все. Как бы он или как бы плохо, или хорошо. То есть кто-то скажет, патриот, вот молодец, так им и надо.
1: А этот же он в курсе.
0: А это в курсе, правильно. В курсе. И масон и КГБшник, он да. В курсе какой-то тайного механизма того, что произошло. И совершенно неважно, понимает ли он этот тайный механизм, имеет ли он информированность вот в этой второй, со второй точки зрения, получил ли он какую-то депешу и шифровку в этом отношении, или не получил никакой депеши и шифровки относительно реального смысла задержания 12 московских антифашистов Лукашенко. То есть, но ему он все время ощущает и постоянно находится в состоянии такого вот дополнительного измерения.
1: Он называется «при». Я всегда «при». Я в курсе.
0: Да.
1: Кстати, вот вы не замечали, Александр, что в последнее время усиливается такая, ну, тенденция странная, что если раньше как-то, например, называлось, ну, просто определение, да, шеф мощной финансовой организации, да, или это, куда вы звоните? Вы звоните в официальную организацию, к примеру, да, сейчас появилось такое слово, как структура, финансовая структура, да, там какая-то криминальная структура, вот, ведь очень большое отличие между словом «структура» и словом «организация».
0: Организация — это, как бы сказать, не масонская такая, обычная, вот. Обычная вещь. Это можно понять, кто организовал эту организацию, как организовал. А вот структура, действительно, это нечто более, более такое загадочное, сложное и дублирующееся. Вот мой друг Жан Парвулеско, он все время говорит, одно из его любимых выражений, все, что приближается к истине, к сущности, раздваивается. И вот это раздвоение, это умножение сущности, и вот номиналисты, те люди, которые основали современный мир в своих философских подоплеках, то есть последователи этой проклятой бритвы Оккама, они все, как бы сказать, вот этой бритвой и срезали все интересное. И зачем умножать сущности, говорили номиналисты. И за ними уже и картезианцы, и кантианцы, и Поппер духовный, и вся вот эта, как бы сказать, мандиалистская линия. Они говорили, зачем умножать сущности? Все и так понятно. Давайте срежем второй план. И они создавали абсолютно профанический мир. Мир... там, где только организация, где все понятно. Но на самом-то деле настоящее такое хитрое, особое сознание, оно всегда тяготело к дублированию сущностей, к удвоению планов интерпретации одного и того же момента. То есть это нечто противоположное бритве Оккама. Бритва Оккама кастрирует реальность. Она как раз антиконспирологична, бритва Оккама. Она пытается объяснить всю реальность очень банальным способом.
1: Это понятно. Скажите, считаете ли вы вообще честным со стороны средств массовой информации, ну и вообще со стороны, ну, назовем это социумом, да, черт с ним, пусть будет социум, вот оперировать постоянно вот с этими терминами, то есть силовая структура, то есть внушая рядовому обывателю какой-то такой, ну, даже я бы сказал, тихий ужас, то есть затем, то есть при любой красной какой-то корочке у него сразу всплывает в памяти там силовая структура какая-то, все у него опускается, он холодеет, эндогенно пропотевает, пугается. Ведь совершенно недавно появилось вот все эти термины, то есть там спецслужбы, это все было, но считалось на Западе. Сейчас у нас это постоянно там, они, значит, ездят по кольцевой дороге, впереди там Мерседес 600 и чуть-чуть правее, значит, какой-то джип там, это купленный за 20 тысяч долларов, там подержанный с этими смигалками, вот они ездят, силовые структуры. Какое-то происходит определенное зомбирование, то есть уничтожается иммунитет. Но...
0: Мне кажется, что это положительное явление, потому что человека надо запугивать, он хочет, чтобы его запугивали, и потом таким образом у него возникает изменение сакрального, понимаете? Вот я даже давно еще замечал, что КГБ выполняет очень важную функцию раньше в Советском Союзе, оно всех тотально запугивает, то есть возвращает к некому такому, то, что раньше называл страх Божий, да? То есть каждый человек должен знать, что он может в какой-то момент и в самый близкий момент быть схвачен и, как бы сказать, подвергнут какому-то репрессивному насилию. Человек должен это чувствовать, это дает вкус экзистенции. Когда вот мне кажется, что такого рода запугивание и намеки на вездесущий тайный второй план структуры, то есть вот откуда может прийти невидимая карающая, там, как бы сказать, пощечина человеческому существу, это мобилизует его, ну, как бы сказать, придает терпкость человеческому мировосприятию. Человек должен быть запуган.
1: Мне почему-то как раз кажется, что вот это, ну, не запугивание, а наоборот какая-то видеофильмация. Ну, с позволения сказать, то есть какая-то возможность дать всем поиграть вот в это силовые структуры. Что тут такое в этом есть, извиняюсь, от анонизма, вот для обывателя. То есть ему, с одной стороны, дают понять, что он тоже как бы вроде при... У меня, знаете, работает в силовых структурах. Ну, к примеру, да, вот. Когда во времена КГБ их боялись и значительно больше, чем сейчас тех же силовых структур.
0: Страх Божий наш... был больше.
1: Вот оно, вот оно. То есть сами определения, сама... я даже не беру в виду, не имею в виду явление, да, вот это, а я имею в виду терминологию. Вот появилась новая терминология вот в России, которая меня, вот она дико смешит. Я честно говорю, я просто ведро ставлю, когда вот там редко, случайно в диапроекте срабатывает какой-то там переключатель, он становится полноценным телевизором. У меня уже ведро все на готове, потому что с таким деловым видом люди занимаются вот этим анонизмом всем. То есть ощущение, что то ли они разводят очень мощно всех, кто вот на них взирает, либо они действительно груднички.
0: Тут...
1: И кто им выдумывал терминологию? Да. Откуда это вот? Вот объяснить, откуда эта силовая структура, кто выдумал, вот кто тот человек, который первый употребил это. Вот мне хотелось подойти и спросить, что это за неологизм у тебя, папа? Вот откуда, папа, ты взял это? Вот, ну, кто ты вообще? Как, да. Я немножко разволновался, простите.
0: Вы правы в том смысле, что сейчас они, как бы сказать, на них намекают, об этом говорят, там, угу, криминальные сериалы, действительно такие многозначительные фигуры речи, но с другой стороны, это мы все-таки строим открытое общество такое, как бы сказать, это очень жалко, что мы его строим, но мы его строим, то есть вот я, конечно, хотелось бы воспрепятствовать этому максимальным образом, но не все вот желаемое может осуществиться, и по поскольку мы строим открытое общество, вопреки всякой логике и полезности такого мероприятия, мы все же начинаем говорить о тех вещах, которые раньше мы подразумевали. Когда о чем-то что-то подразумеваешь на самом-то деле, тогда это и не говоришь об этом. Это приобретает действительное значение такого вытеснения очень серьезной кары. А когда об этом начинается, ну, как бы сказать, разбодяженно твердиться на всех углах, конечно, это постепенно смазывается. Но, тем не менее, в этом открытом обществе должна быть закрытая часть. Вот эти вот, как бы, странные кавалькады Мерседесов 600-х, это с такими странными структурами.
1: Может быть, извините, что перебиваю, но это даже была мысль такая. Мы тут пытались разузнать, но нас не пустили. То есть, прямо отовсюду гонят, говорят, пошли вон отсюда, ступайте, дескать. А мы хотели узнать, доколь. И нам стали поступать сведения, что на самом деле реально в этих Мерседесах просто ездят обычные люди, которым нужно создавать видимость какой-то деловой суеты, причем суеты, связанные с силовым структурами вокруг Москвы. Вот они по кольцу, по Рублевке туда-сюда ездят без всякого задания, просто что, дескать, жизнь идет, и есть кто-то, кто вот там снаряжает Чебурашку, да, к примеру. Да,
0: это,
1: да, да.
0: Это, кстати, тоже неплохо, потому
1: статисты.
0: Что...
1: Ну, да. Ну, кому бы, кто бы сейчас отказался, например, сейчас бы сказали вам, давайте в джипе покатайтесь просто.
0: Никакого, честно говоря, такого наслаждения в этом, я так, может быть,
1: не, ну, а что, с проблесковым маячком, ну, там, ну, долларов за 150.
0: Вряд ли бы я...
1: Ну, ладно, люк открыл, включил там Мэрилина Мэнсона на всю громкость и по кольцу рассекай себе. Чем не заработок? Создавай суету.
0: Вот лично для меня это не представляется какой-то такой золотой...
1: Ну, люди же все разные, Александр. Да. Кто-то, например, вот сколько вообще сейчас водителей без работы осталось профессиональных? Вот, может, они ездят.
0: Конечно, каких-то людей, это очень легко, пожалуй, любых можно туда засадить, там, и за, да, не за 150, а за 80, например, долларов.
1: Да, я думаю, и за 20.
0: Но я как старейший политик российский, я, как бы сказать, конечно, предпочитал бы, как бы сказать, если кто-то меня как бы предложил поехать в джипе, то в первую очередь должен был объяснить, по какому делу. То есть вот и дальше уже все остальное. То есть, как бы сказать, как я все-таки стараюсь свои траектории, своих как бы поездок, да, передвижений совмещать с некоторой такой телеологией, то есть целеполаганием. То есть вот если имело бы какое-то такое конспирационистское, конспирологическое значение, даже такую пустую поездку совершить, если мне кто-то объяснил такую вот, ну, содержательную такую семантику, да, вот
1: это. Зачем?
0: Да, зачем, да, куда? Да. То есть, может быть, это, ну, так было бы сложно или довольно многообразно, но я бы еще подумал. Но вот просто так. Но хотя, с другой стороны, я думаю, что там в любом случае демонстрация такого тайного наличия структур, спецслужб тоже само по себе не так плохо. То есть человек...
1: Вот извините, простите опять, что я перевожу, но давайте вспомним. Был Советский Союз. Эта территория, ну... огромная была, да, вот, населяло ее количество людей практически то же, что и сейчас, вот, все бывшие республики, да, и если когда-нибудь и проезжала машина с проблесковым этим, то это какого-нибудь там человека, который вот напился, отходняк у него скоро ехал откачивать. Сейчас же в маленькой России вот они постоянно ездят, то есть, ну,
0: большинство из них просто бандиты, и которые ездят
1: у них поотнимали уже маячки, поднимали, да, я узнал вот недавно.
0: А в Думе там были...
1: А вот эти вы имеете в виду? Ну, так, ну, мы их как-то к политике все-таки, пусть они там ездят они в Шереметьево все время, в дьюти-фри. Заедут там, затарятся коньячишком и назад. Ну так, с мирной целью,
0: да,
1: ничего плохого.
0: Сейчас, вы знаете, честно говоря, вот наши структуры, спецслужбы, они, увы, представляют собой довольно такую, ну, как бы сказать, разложенную систему. Я как раз считаю, что вот они, в принципе, в обществе выполняют очень важную, такой санитары леса своего рода. Во-первых, они всех пугают и выполняют роль функции бича божьего. С другой стороны, они как бы дают представление своим видом просто, своим выражением лиц, сотрудники спецслужб, они дают обывателю представление о том, что не все так просто. Вот, то есть они шизофреническую такую как бы деятельность и акцент подчеркивают. То есть они...
1: Да, поравнялся я один раз вот с автомобилем, вот, у которого проблесковый маячок, вот такой важный, почтенный автомобиль, и даже посмотрел там, кто внутри сидит. Вот. Но никакой там важности нет. Усатые такие дядьки, семечки лузгают там. Это даже карта засаленная прилипла, видать, они там это в картишки играют. Вот, ну, правда, в костюмах, ну, таких в костюмах, вот еще из универсама, вот Москва в тех времен. То есть как раз нету какой-то виде. А уж вылезет, когда он оттуда, ну, вообще
0: может быть,
1: ботиночки стоптаны. Да.
0: Может, родственники чьи-то.
1: Ну, несколько раз я это наблюдал. То есть, вот как раз ведь у них это происходит, как мне ни странно, уже очень органично, то есть, естественно, не с целью как-то эпатажа или еще.
0: Ну, видите, как бы сказать, такой либералы, они несколько дискредитировали престижность профессии вот, шпиона, разведчика, тайного агента. И на самом деле это, ну, один из массы перекосов такой перестроечно-демократической майи, на мой взгляд. То есть это такой, как бы сказать, гайдаровско-попирианская майя, которая явно исчерпывается точно так же, как вот я был абсолютно убежден там в 82-м году, что конец проклятому совдеп вот-вот там разразится. Точно так же я 100% еще с большей убежденностью и уверенностью нисколько не сомневаюсь, что конец вот этому либеральному западническому и восторгу перед Европой, рынком и так далее вот-вот закончится. Мы подходим, это последний уже этап, неважно, кто кого там выбирают, кто, неважно, кто лично возглавляет государство или как бы его структуру, но этот этап точно закончился, мы вступаем в более нормальное общество, и престижность, на мой взгляд, вот этих вот, то есть престижность этих тайного шизофренического пространства спецслужб должно заново возрасти, а соответственно должны быть отменены в приказном порядке стоптанные башмачки, усы, костюмы из универсама, да, да. Семечки, и наконец-то вот, когда человека как бы должен быть фейс-контроль, прежде чем вот, человек садится в машину с мигалкой.
1: Он представитель власти.
0: Да, он представитель тайной власти.
1: Да, да,
0: вот,
1: да, да,
0: просто
1: да.
0: Представитель власти, это как бы сказать... Это
1: он
0: еще...
1: не должен просить у водителя соседнего запорожца закурить или зажигалку.
0: Да. Он должен доставать
1: золотую такую байду мощнейшую, от нее пришпиливать здоровую такую бомбообразную сигару.
0: Совершенно верно. Либо как-то еще поступать вот как бы с такими аналогичными водителями
1: запорожцев,
0: да, и атрибутами.
1: Вы знаете, я просто хотел, извините, опять что я перебиваю, немножечко вот проанализировать. Вот ведь то состояние, к которому мы сейчас пришли, вот, ну, вот мы сейчас поговорили об этом, да, а началось все раньше. Вот я, что меня начало настораживать, это был год 92-й. Вот, я катался в метро, потому что это у меня было любимое развлечение, там воздух чистый, там люди красивые ездят. Я там, знаешь, катаюсь, значит, замечаю следующую картину. Стоит, значит, такой грудник лет так под 35. Значит, в кооперативных таких очень плохой выделке штанишках, в курчонке с такой сумкой из кожзаменителя, в которой явно лежат ворованные с родного завода транзисторы, вот, которые никуда впаять нельзя, поскольку половина сгоревшие, выкусанные пассатижами. Значит, с ним стоит девка. Ну так, ну нормально, ничего так, более-менее. То есть меня не ужаснуло. И вот он громко, ну так, что перекрывая вот это шум... электричке, значит, ей исполняет такую песню, дескать. Я сам плачу своим сотрудникам зарплату, вот, сейчас мы подписали контракт, вот, и я вот там, вот на этом контракте там поднялся, вот сейчас я сам плачу им всем зарплату, и сам там это и штрафуюсь, вот, и я так вот, ну, в первый раз меня это насторожило, вот, это 91-92 год, а сейчас вот 98-й, и, как мы говорим, он просит прикурить у запорожцы.
0: Ну, это не он, но... я думаю, что это какой-то... Люди, которые работают в структурах, на самом деле, тайных структурах, они сейчас, мне кажется, должны заново переосмыслить свое призвание. Во-первых, если они действительно какие-то левые ребята, они должны покинуть эти замечательные заведения. А если они туда пришли в силу такого глубокой ангажированности в подозрении о сложном устройстве реальности, если это было их онтологическое воображение, в каком-то смысле, работа в спецслужбах, это был голос их особого устройства, их такой психоструктуры, то они должны, безусловно, взять в руки. Я тоже наблюдаю в этих, ну, как бы в этих средах такое некоторое разложение, опрощение. Сейчас, например, в Академии ФСБ набрали огромное количество девок, которые разлагают сотрудников и мешают им сосредоточиться на реализации таких серьезных проблем.
1: Поскольку ходят в колготах вот постоянно.
0: Ну, я не против, как бы сказать, так женского начала, но на самом деле, что любопытно, что абсолютно отсутствует понимание серьезности. Они должны внушать тоже ужас, то есть тоже бич божий. То есть, несмотря на то, что одни, как бы сказать, женский пол, а они обладают определенными, ну, такими спецификой, вот, как бы сказать, притягательности и так далее, все равно они должны помнить о служении Родине и о той суровой метафизической задаче, которая перед ними стоит. То есть они должны быть внутренне, как бы содрогаться от той сложной реальности, в которой они погружены. Вот этого я совершенно не замечаю. То есть вот должен быть, мне кажется, новое отношение фейс-контрола. То есть вот надо сейчас очень тщательно руководителям таких вот разведорганизаций подойти к внутренней дисциплине. А то, понимаете, там все юристы, все смотрят как бы на Запад, там свалить или продать какой-нибудь дурацкий секретик. А надо, чтобы это были своего рода рыцари, чтобы это был своего рода такой заговор людей с непроницаемой внешностью, что необходимо восстановить имиджевую, положительную сторону, не лузгающих семечки и таких как бы левых молодцов с усами под мигалкой, а таких по-настоящему эффективных людей, которые не дают никаких оснований подхихикивать над собой. Они должны воплощать в себе вот эту карающую десницу, на самом деле. Вот есть в Каббале такое учение о том, что есть две колонны бытия. Одна колонна благости, колонна хесед, а другая колонна такого наказания, колонна гибура. И вот, на мой взгляд, спецслужбы по своей структуре и по своему типологии, они должны больше изучать и интересоваться тематикой гибура. То есть вот такой левой стороной сефиры и пахат. То есть вот путем левой руки. Они должны быть, вот есть благословляющие, правая, тихая. Это должен быть, ну, Министерство социального обеспечения. Это правая рука. Это, как бы сказать, сефира или колонна благости. А вот спецслужбы должны воспитываться на изучение практик левой руки, пути левой руки, жестокости определенной, внутренней в первую очередь. Ведь, по большому счету, человек не может выступать в роли социального садиста, каким должен быть нормальный представитель полноценной спецслужбы, если он сам по отношению к себе не осуществляет такие, как бы сказать, садические наклонности. Если он такой валенок с семечками и с усами, похожий как бы на малороса, простите, то он, конечно же, сам себя не пугает и другого не пугает. Он просто вот готов с этими потоптанными ботинками. Кстати, вы правильно заметили, они готовы и себя, и родину, и всех своих друзей, и как бы сказать, родную академию сдать просто за копейки. С этим пора заканчивать. Вот, мне кажется, эпоха такой вот вальяжности, софти, таких вот, как бы сказать, вот такой гайдаровщины, когда каждый ГБшник хотел немножко быть походить на Чубайса, то есть, или там на Гайдара, это все, но у него не получалось, и поэтому он так и ездил с этим, как бы весь такой, как бы сказать, заплеванный, загаженный какой-то. Это все должно уйти. Пусть дешевенький, но суровый костюм. То есть цвет ботинки, галстук, цвет глаз, на самом-то деле, выражение лица. Должна быть такая перманентная, очень осмысленная, многомерная, скизофреническая суровость.
1: Как в кино, вот, где показывают всяческих западных секретных агентов.
0: Конечно.
1: Вот, кстати, сообщение пришло. Слушаю с самого начала. По-моему, ведущий, неуверенный все человек. Откуда столько ироничной злости? Вы ведь молодой человек. Подпись Саша. Саша, ну, во-первых, я совершенно не молодой, начнем с этого. Во-вторых, и ирония столько и неуверенность, потому что я-то как раз этот фейс-контрол не пройду. Могу даже объяснить, почему. В момент, когда я волнуюсь, я дышу столь активно и шумно, что вот лобовое стекло автомобиля даже запотевает. Это не шутка, это серьезно. Так, несмотря на все включенные там вентиляции. Представьте себе, что, например, я пойду в какую-то такую структуру, вот, и как вообще, ну, все же отсыреет, оружие отсыреет, вся техника, вот, поскольку мне без маза туда ломиться, естественно, я чувствую себя неуверенно и обиженным, в общем-то, на них, на всех. Вот. И еще одно сообщение. Сейчас, секундочку. Ну, прям очень много идет, я даже не успеваю Вот угроза. Ирония в значительной степени может быть сетью. Это нам угроза. Но мы угроз не боимся, потому что у нас есть каски мощные, которые нам выдаются, потому что над нами ремонт. Вы, кстати, Александр, не обращайте внимания на людей, которые тут лазят, прибивают что-то. Всегда постоянное переустройство, знаете ли, расширение и так далее. Почему вы все время повторяете слово грудничок и грудничок? У вас что, дома новорожденный ребенок? Спрашивают друзья. Друзья, у нас тут на радиостанции в соседней комнате мы сдаем ночью, я чтобы как-то прожить, только секретная информация, начальство не знает, я соседние помещения сдаю вот от Савеловского вокзала людей, тут грудничков на данный момент 5, все с мамами, все тут живут, вот, так что любовь к этим пухлым созданиям в моей душе пылает камином. Что вы можете сказать о геотектонических разрывах на территории Москвы? Заранее спасибо, подпись «ы». Вы что-нибудь можете сказать, Александр?
0: Ну, дело в том, что, в принципе, вот как бы разрыв геотектонический...
1: Вообще слово мерзкое. Какой-то разрыв.
0: Да.
1: Бизонья дыра, разрыв. Рыбчу. Что-то как-то в этом что-то, по-моему, какой-то каверзный вопрос.
0: Да, но вот французское слово «rupture» очень такое важное с точки зрения инициации, потому что инициация предполагает разрыв сознания. Тектонические разрывы на территории Москвы, есть их несколько, и они представляют колоссальную опасность для всех жителей нашей столицы, поскольку не равен час они могут, пока они геотектонические, то есть виртуально потенциальные, но они могут актуализоваться при определенных обстоятельствах. Ведь сейчас известно, что и в Москве, в закрытых структурах, и в Соединенных Штатах Америки разработано тектоническое оружие, способное вызвать землетрясение в любой точке мира. И там, где есть геотектонический разрыв, там проще простого просто это все дело похоронить. И поскольку сейчас ухудшается отношение между Москвой и Вашингтоном, не исключено, что такие люди, которые владеют тектоническим оружием на другой стороне земного шара, могут воспользоваться вот этим страшным инструментом для активизации потенциальных геотектонических разрывов на территории Москвы и отправить, вот, как бы сказать, это Лужковский наш такой вот такой своего рода парадиз в никуда, в такое вот туда, где там ничего нету, по крайней мере, есть версия, что там просто огонь и все. Но вот любопытно, если говорить по поводу Лужковского рая, меня спрашивали, примут ли Кириенко депутаты. Я был в Думе, я там, как бы сказать, иногда бываю по делам. Вот. И я увидел огромную золотую табличку. Там написано «Депутат Парадиз». И когда я увидел депутата Парадиза, я понял, что они примут не только Кириенко, но если бы им предложили принять просто такой, как бы сказать, вот дядьку с этими семечками, вот вообще без имени и без там с одними усами, как бы сказать, что с малороссийской фамилией, они бы и его приняли, потому что депутат Парадиз, или вот как бы это самогипноз. Вот человек, вы можете себе представить человека с фамилией Парадиз? Это совершенно серьезно. Есть депутат
1: Парадиз. А может быть,
0: Парадиз.
1: Это имя? Ну вот, например, вот заметьте, в Югославии, как они же себя называют, любовно. Например, там Ярослав Караджич, просто Васильич, а тут просто имя написал Гена, Парадиз. Может, просто он ближе к массам, ну, стремится.
0: Ну, может быть, но вот само понятие, я глазам своим не поверил, оказывается, есть депутат Парадиз. Вот в этом, мне кажется, некоторый такой вот такой аутогипноз. Вот человек с такой фамилией, это каждый депутат в каком-то смысле Парадиз. И каждый москвич в каком-то смысле лужковец, то есть он даже Лужков. Это некая самая успокоительная идея. А на самом деле надо понимать, и каждый, кстати, вот человек, принадлежащий к силовой структуре или желающий, или, как бы сказать, ну просто романтически приверженный идее силовой структуры, должен понимать то, что наш товарищ И, который сюда послал информацию, сообщает, что мы все, на самом деле, наш парадиз, вот мы все Лужковы на геотектонических разрывах, на самом-то деле, что под нами лежит некоторый такой онтологическая брешь, в которую при определенном обстоятельства, все мы можем как бы полететь. И это то же самое, на самом деле, вот депутат Парадиз, он не знает, что Дума может быть разогнана, что его депутатство может кончиться.
1: Безусловно,
0: что
1: не знает,
0: он может отравиться какими-нибудь думскими котлетами. Они очень вкусные, дешевые, но на самом деле сейчас, знаете...
1: Неизвестно еще, что делают.
0: Да,
1: делаю,
0: кругом, на самом-то деле, кругом очень подозрительные лоточники, очень подозрительные говядины, вообще...
1: И в конечном... по приближении лета вообще это же какие-то эпидемии. Биологически, мухи.
0: И, конечно, депутат Парадис может как бы раз где-то там крепко-крепко, ну, осесть, понимаете?
1: Неожиданно для себя.
0: И по поводу геотектонических разрывов надо всем помнить, понимаете? Я думаю, что день москвич, нормальный москвич, довольный, самодовольный лужковский москвич, такой поглаживающий пузо, отправляющий своим почелночным делам или там поглазеть на смены там дня и ночи на московских красивых и таких прибранных улицах по сравнению с ужасной раскристанностью всей остальной страны. Он должен помнить о геотектонических разрывах. Он должен просыпаться и говорить, мы живем на геотектонических разрывах. Он должен в обед, как вот мусульмане, пятикратная молитва.
1: Вот на да, наши... обойдет меня разрыв.
0: Да, да, он должен вспоминать о том, что ну, не все так гладко, не все так сладко, не все как бы так, так вечно.
1: То как, есть... как птица поет.
0: Да-да-да, как
1: знаете,
0: мне кажется.
1: Вот вопрос пришел, пока мы недалеко отошли от уже названных фамилий. Вопрос к Александру Дувину. Что вы думаете о саентологии и хабарде? Имеет ли Кириенко к этому отношение, на ваш взгляд? Подпись Михаил.
0: Ну, во-первых, надо помнить, что саентологию основал Рон Хаббард. Рон Хаббард был членом ОТТО, Ордена Восточных Тамплиеров, и кролианцем. То есть, ну, собственно говоря, простите за выражение, таким... таким, мягко говоря, сатанистом. Вот. Рон Хаббард. Он, правда, совершил предательство. Настоящий человек, который считал себя антихрист, был Парсонс. И он погиб в результате того, что осуществлял алхимическую операцию для создания ядерной бомбы, которая такой особой, в герметической, алхимической, сатана-антихристовой ядерной бомбы, которую он хотел продать Израилю. И вот в результате одного из экспериментов магических с вызыванием Бабалон, Великой Матери Сверху и других Нуит, Хадид и других темных могуществ, Парсонс

0: Он угнал у Парсонса, антихриста, взорванного при изготовлении такой герметической крулянской ядерной бомбы, он угнал жену и яхту. Он был еще и проходимцем, и воришкой. И он посадил на эту яхту жену, которая выполняла роль жрицы в определенных темных парсонско-крулянских ритуалов. Загрузил жену, какие-то еще фонды, которые вот наивный антихрист Парсонс как бы копировал. Пил, собирал, и все это дело махнул в Калифорнию, и там организовал вот эту саентологическую лабуду, вот, используя вот те техники по одураживанию, гипнотизму, те юмористические, такую магию юмора, которые практиковали в крулянских и в кругах ордена Отто, Order of Temple Orientis. Так вот, я считаю, что как на вид это, конечно, такая сладкая софт лабуда, то есть посмотрите налево, скосите глазки, там, поднимите ножки, хлопайте в ладошки. То есть это такое, как бы, для банкиров, как бы сказать, такая софт-компо для наших, как бы, таких русских банкиров, которые хотят выучиться заново, там, как бы сказать, ставить подпись, то есть пройти новую такую же мандиалистскую школу апдейта такого более современного, либерального. Но на самом деле не надо забывать истоки саентологии, которые, в общем-то, коренятся в очень хардкор таком вот в порнографически садистическом антихристовском сатанизме.
1: Я предлагаю ненадолго прерваться на музыкальную паузу. Напоминаю вам еще раз номер нашего пейджера, по которому вы можете поддерживать с нами связь круглосуточно, ежедневно. 913-29-29, абонент Монморанси. Сегодня у нас в гостях Александр Дугин.

0: Продолжаем. Продолжаем наше общение. Кстати, вполне возможно, что и по телефону 203-19-22 мы тоже с вами поговорим, уважаемые наши. Так что не теряйте надежды и терпения. А я хотел бы вернуться к очень давнему посланию на наш пейджер, касающегося Фрикса и Грикса. Для тех наших радиослушателей, кто не в курсе, Александр, может быть, вы сначала вкратце расскажете предысторию, что это, как вообще, что это за понятие, за явление?
1: Ну, Фрикс — это по-английски означает «урод». Был такой замечательный культовый фильм, и есть он Тодда Браунинга, который снял в качестве актеров реальных пинхедов, реальных как даунов, бородатую женщину, чьи роды были продемонстрированы. Очень похожие, кстати, на такого, знаете, есть аналитик Соколов. Вот это вылитый просто персонаж из Фрикс Тодда Браунинга, бородатая женщина, роды. То есть совершенно классическая как бы иллюстрация такая. Максим Соколов. Вот это просто дубль такой у Тодда Браунинга есть. И вот пинхеды, дауны, бородатые женщины, женщина-паук, там трехногие карлики. Все это вот Тодд Браунинг вместил в очень интересную, конструкцию кинематографическую, где, кстати, главную роль играет русская актриса. Вот. Этот фильм был признан мировым сообществом в 30-е годы, был снят таким шедевром такого шедевром не приличия, не гуманизма, и лишь вот в эпоху таких уже более, ну скажем, веселых и более спокойных таких в отношении гуманизма 70-х, 80-х, этот фильм опять получил культовый статус, и всякий приличный человек, на мой взгляд, ну, как бы, не всякий приличный, просто всякий апдейт такой современный человек, как бы, имеет смысл ему посмотреть фильм Тодда Браунинга «Фрикс», потому что...
0: Это, извините, не там, где женщина вот все с ними ходила, а у нее была целая куча друзей вот таких,
1: вот,
0: которых
1: вот,
0: отняли,
1: вот,
0: да,
1: уроды,
0: хороший,
1: да,
0: хороший,
1: да,
0: очень пинхеды. Хороший фильм, да, очень хороший фильм, действительно.
1: Вот, и там, как бы сказать, в этом как бы

0: В каком-то смысле это парадигма нашей культуры. Сама культура фрикс, она стала сейчас крайне модной. Трансвестизм, такой, как бы сказать, культивация. Вот Форест Гамп, да, культ, американский культ идиота в качестве положительного героя. В принципе, это, ну, у Браунинга это все очень парадигматически выстроено. И я думаю, что... В каком-то смысле не случайный интерес, как бы сказать, к уродству, патологии, вырождениям, извращениям в современном мире, в современной культуре, поскольку само понятие нормы несколько растворилось, оно немножко идиотизировано, и поэтому в фигурах таких как бы абсолютизированных, оккультуренных даунов проявляется, по большому счету, некоторая растерянность нашего коллегического человечества перед фактом своего собственного наличия, которое утеряло сверхнормальный смысл. Вот как бы бритва Оккама, она срезала, помните, мы о ней говорили, она срезала и срезала и срезала дополнительные сущности, обращая человека к своему собственному индивидуальному наличию, и она досрезала настолько все, что уже как бы разница между уродом и нормальным человеком просто стерлась, высшее предназначение утратилось, и современное коллюгическое апокалиптическое человечество, оно как бы само по себе является сборищем фриксов, сборищем таких вот разнообразных многоплановых уродов, чье уродство уже не является дискредитирующим компонентом. То есть, если человек пинхед, это нормально уже. И у нас такие пинхеды, вот Саша с Лолитой ведут, как бы сказать, типичные тоже, кстати, брауновские персонажи. Все программы, по-моему, которым только можно. Я про телевизор, у меня нет, но
1: не только.
0: По-моему, они только ведут.
1: Нет, я имею в виду масса...
0: Таких же пинхедов, да.
1: Да,
0: это просто, в принципе, все... То есть, засилье персонажей Тодда Браунинга, засилье фриксов в разных аспектах, это, мне кажется, очень, очень показательное, ну, такое показательное качество нашей среды. А Гикс, о котором спросил продвинутый радиослушатель, он это означает, ну, как бы сказать, такой английский термин для цирковых не уродов, а именно таких осатанелых дебилов, которые за небольшие суммы денег или за просто аплодисменты готовы поедать, сидя в экскрементах, червей и каких-то там ящериц и на потребу публики. Вот, кстати, такая идея всеобщей идиотской продажи, когда за небольшую похвалу, за небольшую как бы мзду человек готов там как бы сидя по уши в экскрементах еще осуществить какую-то аутодеструктивную и самоуничижительную акцию. В принципе, это тоже один из другая сторона нашей современной жизни. Это уже становится не то, что не унизительно, а нормально. У нас большинство политиков гиксы типичные, на самом деле. Ну, Владимир Вольфович — это классический персонаж. Вот был в свое время такой доктор Папюс. Доктор Папюс был каббалист, но в Америке был доктор Папюс, это цирковой гипнотизер, силач, такой псевдосилач, поднимавший по картонные гири, тоже, вот, как бы сказать, не жаловавший всяких там, поедавший тараканов на потребу. Вот этот доктор Папюс Дубль, вот он страшно напоминает вообще его историю Владимира Вольфовича. Это тоже вот своего рода гик, классический российский такой вот мажорный гик. Я считаю, что вопрос о фрикс энд гикс — это вопрос просто обо всем. То есть это уже вышло за уровни таких сборничков, которые вот издавали всякие альтернативные организации, типа друзей Адама Парфри или Charge of Subgenius, американские эстеты или правые взбесившиеся хиппи, очень приличные, кстати, люди, замечательные уже такие, из детей цветов, превративших таких вот уже в абсолютно таких шизоидных монстров, но они на самом-то деле издают пачками такие сборники, как фрикс, с иллюстрациями, с разных уродств, там, с историями, как бы с классификацией, из фильма «Мондо» и так далее, из фильмов класса «Мондо», таких вот снаф-шоу. Вот это когда снимают люди реальные убийства или реальные преступления в третьем мире, с оплатой реальным действующим лицам, то есть или их семьям, когда там продают какого-нибудь латиноамериканского мужа, там семья многодетная, она сдает его на СНАФ, его там на потребу публики грохают, все это снимают в реальном времени, вот СНАФ, СНАФ-шоу. Мне кажется, что вот сейчас эта культура, культура фрикс, культура гикс, культура СНАФ, культура Мунда, это, ну, вот наше такое, наше обрамление, мы в этом объективно, и не надо подрисовывать этому, как бы пудрить это уродство, надо просто, ну, как бы, ну, либо с этим надо что-то серьезно, как бы сказать, фундаментально кончать вместе с Кали-Югой, вместе с этими, как бы сказать, вот безднами, лабиринтами такого многовекового длительного извращения, да, постепенного, либо признать это как вот, как оно есть. Постмодерн, ну, — это фрикс энд гикс.
1: Это же не было, так скажем, таким, как бы, не в виде апокалипсиса к нам, собственно, пришла вот эта культура, а согласитесь, что она тоже, в общем, достаточно закономерно развивалась, то есть появление всех вот этих вот, в общем-то, мощных фриксов и же с ними там на телевидении, это же не было сразу...
0: Конечно. То есть, поэтому... Мы сами постепенно к этому дошли,
1: мы выделили. Поэтому можем считать, что это есть один из естественных путей развития человечества, то есть, значит, где-то был потерян иммунитет против вот такого социального уродства, отсюда и уродства, поскольку действительно, ну, испытываешь определенный срам за этих людей, вот, а это самая главная грань, то есть, что можно делать, что нельзя, если ты испытываешь за кого-то срам, не жалость там к нему, да, а именно срам, то значит, что, в общем-то, действительно здесь где-то какая-то грань переступлена. Но, с другой стороны, а как же с этим мы покончим-то? Как? Это то же самое, что, например, взять и вырубить девственный кедрач, потому что когда-то кедрача тоже не было, он также развивался по закону своей какой-то, пусть дебильной, но гармонии. Если изначально допустили это, то сейчас это то же самое, что всех гризли перебить, медведей, может быть, вот.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что я несколько вот к этому вопросу отношусь серьезнее. Я, во-первых, не рассматриваю это только как нечто совсем отрицательное. Я рассматриваю это как еще и показательное, знаковое, да? И вы совершенно правы, это не просто чья-то провокация. То есть, ну, как бы сказать, такое количество уродов, которые мы, фриксов и как бы кретинов, и гиксов, worm eaters, пожирателей червей, которыми, ну, как бы запружена наша политика, культура, средства массовой информации, там, скажем, нашим, ну, все, что мы видим вокруг, все, конечно, нельзя искусственно было трансплантировать, откуда-то там как бы воспитать, безусловно, это синдром некого фундаментального вырождения. Но как с этим покончить? Мне представляется, что, ну, не лобовым образом, не из-за того, что они такие, скажем, их надо, из-за того, что они явно, откровенно, там, большинством неполноценных людей, которые в сферах, как бы сказать, ну, такого, определяют моду и модели поведения, мне представляется, это недостаточным основанием для того, чтобы их просто вот и терроризировать, там, уничтожить. Это потом ничего не даст, потому что те люди, которые будут их как бы уничтожать или будут, возьмут на себя такую санацию, роль социальной санации, они будут ничем не лучше и выведут тут же такое же поколение, еще более, может быть, продвинутых.
1: Они же, вот заметьте, как развиваются. Вот достаточно посмотреть некоторые рекламные ролики каких-то там журналов, да, где там фигурируют такие фразы, типа там такой-то журнал расскажет вам о жизни тусовки там в столице и в мире. То есть не о жизни, заметьте, доярок, да, типа там под Смоленском, да, к примеру, а о жизни. Вот, то есть практически вот, ну, если... Я бы вообще, кстати, не называл это культурой все-таки. Потому что вот если как-то дать себе повод назвать это культурой, это значит отнестись к этому, ну, как-то по-демократически. А в данном случае я как раз считаю, что демократия — это неуместно. По-моему, это сплошная какая-то профанация, дебилизация. Я уж не знаю, как назвать, и вырождение даже определенное.
0: Да, прямое, да. Прямое, это прямая
1: дебилизация. Вот, действительно, вы правильно сказали насчет там какой-то вот моды, которая тут приходит. То есть желание подражать. То есть появляются какие-то люди непонятные, там, герои какие-то, которые, ну, непонятно, что он за герой, что он, собственно, сделал, почему на него должны равняться, кто его, откуда он вообще появился, да. С журналистикой такие же проблемы. Очень много сейчас уже звезд среди журналистов, вы это тоже знаете, которые при, вот они участвуют, то есть, ну, мало того, что они, я уж не считаю, честно говоря, что и политики занимаются, ну, не в обиду вам, но тем не менее, это мое мнение, какими-то серьезными вопросами, то есть это все как-то игрушки, на мой взгляд, то есть серьезно только искусство. Вот. А эти-то пишут об этом, то есть получается, что они пишут о том, как груднички строят пирамиды, ну, и среди них появляются свои звезды. Вот, вот что. То есть появляются новые какие-то вот бугорки, скажем так, эти, как их назвать-то, ориентиры и идолы, что ли. А груднички-то рождаются, они же все это видят, и они верят вот тому же телеведущему, не зная, что он там под столом фигу показывает, или, извиняюсь, там дрочит, или, к примеру, что он идет по улице, специально наступает на дождевых червяков, или дома бьет жену, или жена, например, на него садится и бьет его плеткой. Он для них уже безусловный авторитет.
0: Ну, это вот все-таки этой... тоже, если вот то, что вы описываете, там червей давит, там садомаза, по оргии устраивает, это все-таки не, ничего не показатель, на мой взгляд, настоящего гикса. Вот есть такие, вот вы хорошо употребили слово «срам». Вот есть персонажи, на которые, за которых испытываешь срам и стыд, без того, чтобы они показывали фиги или, как бы сказать, душили там каких-то ласточек из гнезд. Они просто, вот на их нароже написана непристойность и неприемлемость их, а особенно неприемлемость в качестве персонажей, которых можно учитывать, которых можно, ну, как-то с ними...
1: уважать и общаться,
0: да,
1: даже,
0: вот,
1: скажем так.
0: Некие, как бы сказать, такие бессовестные, бесстыдные пинхеды. Вот, как бы, их засилье, это и есть вот такое, мне кажется, но их засилье, и это не только, опять же, подчеркну, не только случайное явление, что вот, ну, как бы, дегенерировали, и вот повылезали, охамели. Я думаю, что, в принципе, человечество в конце, вот, в конце нашего цикла, в конце Кали-Юги, утратило свое осмысление, то есть свое некое значение. То есть это значение в любых формах традиционной цивилизации и даже современной цивилизации до такого наступления тотального постмодерна имело некоторый смысл в преодолении. То есть любая культура, любая религиозная, социальная сфера предполагала, что человек должен преодолевать свою данность, любую, и даже кем бы он ни был, и несмотря на все его ограничения, искать в этом преодолении некоторого осмысленного существования. То есть это преодоление было в той или иной степени содержанием всех типов цивилизаций, всех типов религиозных и даже современных обществ, таких как, скажем, там, социалистическое общество. Но в эпоху постмодерна мы дошли до современную эпоху, которая объективно, это не просто чье-то пожелание. Вот следует разделять постмодерн и постмодернизм. Постмодернизм — это определенная реакция на объективную совершившуюся вещь, постмодерн. Закончилась эпоха модерна, это факт. А как к этому факту отнестись, уже можно так, так и так. И вот постмодернизм — это одна из реакций на наступление постмодерна. Но, может быть, и другие реакции. Так вот, попав и войдя в постмодерн, мы на самом деле объявили как бы об отсутствии высшего смысла у существования отдельного человека, цивилизации, культуры, общества. И поэтому именно мы превратились... Всегда, наверное, были кругом уроды, всегда были странные и дегенеративные, как бы сказать, персонажи срамные, которые как бы повсюду ползали. Но такое мажоритарное значение, значение такого знакового, такого invasion, такого наполнения, такого...
1: Элитность.
0: Элитного вторжения. Вторжения этих фриксов и гиксов в нашу жизнь.
1: Еще не было.
0: Не было? Не было, потому что...
1: Вы заметили, извините, что я перебил, что практически они же и по половым признакам не различаются. То есть вот, когда наблюдаешь за ними, да, то...
0: Как
1: просто...
0: У даунов, кстати, да, половые функции, да, очень, да, такие, они приближены к скопцам, скорее. То есть скопческая, женственная...
1: Даже тут не половые их функции имеешь в виду, а просто мысль в голове свербит, вот такая дурень. Вот сидит дурень, вот, и смотришь, вроде у него мужские все, да, там черты лица, все, или это баба. Бабу тоже дурнем называешь, потому что, нельзя никоим образом разделить их вот по этим признакам. Имеется в виду по сложению мозга.
0: Совершенно. А фрикс, вот как раз в найт-клабах фрикс, это и есть трансвеститы, это люди без пола, это такие вот... пародийный, пародия на андрогенат. Это на самом деле такой, такой псевдоэкологическая пародия на андрогенат Золотого века. Эти фриксы — это знаковая черта. Вот постмодерн — это время, время фриксов. Поэтому, и, конечно же, они такое, как бы их темные, тяжелые, бессмысленные андрогенаты и тоже выражает некоторую серьезную, серьезную эскатологическую нагрузку в этом явлении. Это как бы Гоги и Магоги, которых вторжение в конце времен ждали в человеческую реальность, и против которых Александр Великий строил вот свои стены. Против, кстати, Саши и Лолиты, на самом-то деле. Против, ну, или аналогичных, я не знаю, кто это, как личности.
1: Ну, их много, вот это Сибирка и же с ними, это же целое...
0: Я думаю, легион.
1: Легион, имеем легион, действительно. Я предлагаю вам обратиться теперь непосредственно к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. Телефон студии 203-19-22, и вы можете, позвонив по нему, спросить что-то у Александра Дугина. Только, пожалуйста, заранее формулируйте ваши мысли, излагайте их конкретнее, вот, чтобы как-то было понятно тем, кто нас слушает в отдаленных местах. И говорите, конечно, громче. Если будет плохо слышно, по причинам связи, мы будем вынуждены вот вас прервать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел бы спросить, не кажется ли вам, что персонаж музыкальных произведений Лаэртского, такой пришибленный идиот, это тоже часть фрикс-культуры? А вот ваш, уважаемый гость, наукообразный, десубъективированный язык, это тоже часть постмодернизма, согласитесь?
1: Спасибо за звонок. Ну, что касается персонажей вот моих произведений, я с вами абсолютно согласен. Вот, да и сам я, как говорится, в общем-то, какую-то проекцию на себе несу. Вот, достаточно вам было посмотреть, вот почему нигде нет моих фотографий, я стараюсь не появляться, потому что все налицо. Вот, и, в общем-то, да, и шишки у меня повсюду выросли. А вот насчет витиеватости вашей речи, Александр.
0: Ну, во-первых, я, безусловно, не постмодернист, но я, как бы, как мыслящий человек, полностью признаю факт вступления нас всех в эпоху постмодерна и доминации постмодерна как объективной реальности, в которой находятся все, независимо от того, постмодернисты они или не постмодернисты. Модерн кончился. Человечество утратило веру в то, что составляло сущность модерна. Это объективный факт. И мы не можем быть, ну, как бы сказать, вечно молодыми. Когда, например, человек достигает определенного порога возраста, он, если он продолжает оставаться подростком, это становится, ну, вместо, как бы сказать, вечной юности, он становится просто придурком. Поэтому демонстрировать в эпохе постмодерна...
1: Вы извините, просто я хочу сказать, что вот был вопрос, да, у нас на пейджер приходил, почему все время употребляем термин «груднички», так вот существует такая теория, что возраст не главный, грудничком можно быть и в 60 лет.
0: То есть, да, то есть... по-моему, это понятно из вашего. Вы как раз так используете этот термин, как из него очевидно, что вы таким образом как бы напоминаете, на мой взгляд, слушателям о необходимости, ну так, чуть-чуть как-то встрепенуться, может быть.
1: Ну,
0: да,
1: дескать, доколь я вопрошаю.
0: Да, очень-очень, так, мне кажется, гуманная форма работы с радиослушателями. Так вот, что касается постмодерна, то нелепо в постмодерне делать вид, что мы как бы сказать, те же, как будто ничего не произошло. Постмодерн идеологически стал доминантой культурного рефлексии на середине 80-х годов окончательно. И после того, как рухнул Советский Союз, последняя модернистическая конструкция, мы вступили уже и в политической, и в геополитической реальности, в тот же самый постмодерн. И хотим мы этого или нет, мы здесь, в царство фриксов пришло, Гоги и Магоги прорвались.
1: Да, они
0: бреши
1: тут,
0: в великой стене. И на самом деле действительно надо быть каким-то не таким вот пеленочным существом, чтобы не понимать всей серьезности, объективности, в каком-то смысле трагизма, ну и одновременно некоторого такой, как бы сказать, брутальной эскатологической свежести того, что с нами произошло.
1: Только иногда становится как-то очень уж вот прям грустно от сознания какой-то безысходности. Вот, кстати, вопрос пришел, дорогие собеседники. Чем отличается пинхед от скинхеда? Вот, пожалуйста, пример как раз вот того, о чем вы говорили. То есть игра слов очень, ну, смешная, действительно смешно. Молодец автор. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка. Вот интересно, почему некоторые употребляют слово «книга», а некоторые «книжка»? Вот вы, когда вот что-то пишете, вы как говорите, я пишу книжку или книгу? Это от меня вопрос, не от Пейджера.
0: Ну, книжка, по-моему, больше напоминает вот записную книжку. Книжкой называется записная книжка.
1: Согласен.
0: А вопрос... книгой называется такая большая. Я вот сейчас в последнее время стараюсь издавать как можно больше книги. У меня гигантомания. Мне недавно принесли мои друзья-староверы книгу «Щит веры». Это огромная, совершенно вот огромная, массивная книга, которая на меня произвела настолько дико сильное впечатление. Эта книга можно убить, ее можно использовать в качестве стола, и можно, как бы сказать...
3: То есть это вещь.
0: Это, да, это как бы брань духовная, это некий инструмент. И у меня сейчас поэтому... Это книжище, да? И я... моя теперь вот мечта и мое, как бы сказать, призвание с тех пор, как я посмотрел на вот такие староверческие издания. Причем вот это издание, это не такое старое, но на вид ей, как бы сказать, вообще там такое допотопное что-то в этом есть. Издавать огромные книги, очень весомые, которые можно использовать тоже, многофункциональные книги. То есть да, книга, да, как... Да. Она, конечно, не книжка уже.
1: Даже под шкаф подкладывать, чтобы, например, стоял прямо. Вот я просто знаю, что раньше ценили некоторые вот...
0: Такие сильные,
1: въезжали в барские твердые, квартиры, да, они вот именно ценили...
0: Твердые переплеты, да, хорошие, да, такой. Но вот я считаю, что самое главное, сейчас вот я стараюсь издавать книги, писать книги и публиковать, которые можно использовать, в таких, в общем, мультифункционально. В частности, можно отбиваться, например, от шпаны.
1: Вот вопрос. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка, все-таки он так написал, автор. «Основы дел политики» кончается... Ну, вот он написал «Политики». Я, простите,
0: «Геополитики».
1: Да. «Кончается пессимистически. Вода победила землю. Есть ли выход из этого положения? Где надежда на будущее? А?» Вот так поставлен вопрос.
0: Ну вот хороший прочел, потому что там книга, вот «Основа геополитики», там 600 страниц, она тоже, это первый был опыт издания книги как мультифункционального объекта. Вот. Там все очень строго и достаточно, ну как бы это вполне научная книга от начала до конца. В конце там небольшие, они такой легкие отступления в отношении смысла истории по Карлу Шмидте, о смене стихии, о том, что режим воды победил режим земли, и как бы трагичность нового потопа. Но там же и написано о том, что единственное спасение — это режим огня. Это новое такое трансцендентное очищение человечества через огонь, через такое очень суровое испытание, которое для одних станет таким кошмарным пламенем расплаты за все, что они, эти фриксы и гиксы, натворили за последнее время, ну и вообще за долгое, как бы сказать, количество лет. Для других это будет просвещающим, таким просветительным огнем, который... Светом, который вберет в себя то, что, ну, осталось вот в этом таком, как бы, лабиринте экологического рождения ценным и положительным и интересным. Ну, вообще, замечательные у нас слушатели, которые смогли дочитать 600 страниц мультифункциональной книги до конца, и вот дошли до этого. Это меня поражает, это очень здорово.
1: Вот мне хотелось бы услышать ваши какие-то мысли на следующую тему. Вот обратите внимание, про женщин поговорить, да? Вот женщина-учитель, женщина-врач, как вот Виктория, врач, 32 года ей она прислала, постоянно слушает нашу программу, да? Женщина-политик, женщина-секретарь. И тут тресь на тебе, женщина-певица. Вот как по Александру Дугину вот вы бы объяснили сей нонсенс?
0: Певица, конечно, что-то неприличное в этом. Женщина-секретарь, нормальная женщина, врач, нормальная женщина.
1: Они сами называют, вы кто? Я врач. Вы кто? Это... Я певица.
0: Вот певица, это что-то в этом есть, вот тот же срам. Это только пинхед может быть певицей, на самом деле. Женщина-пинхед. Нормальная женщина, конечно, певицей быть не может.
1: Актриса.
0: Актриса, другое дело, но их тоже, это актриса.
1: Нет,
0: ну,
1: я имею в виду склонение профессии в данном
0: вопрос.
1: Случае.
0: Певица — это совсем неприлично, безусловно. Актриса — это, знаете, ну это как бы сказать, вот...
1: Женщина-журналист. Журналистка — это уже вольно, это, в общем, трактовка, дескать, журналистка там вот уже не туда, да? Там, скажем, что еще там? Женщина... экскаваторщик, не экскаваторщик.
0: Нормально.
1: Нормально, да? Нет, ну а почему же? Почему же вот они с гордостью говорят про себя певица?
0: Вот, ну, это, наверное, тоже вот элемент культуры фрикс. То есть, вот, понимаете, есть там женщины, как бы такие просто женщины, они достойные, нормальные существа, они могут быть красивые, некрасивые, молодые, старые, притягательные, отталкивающие, скажем, легкого поведения, тяжелого поведения, но все они остаются женщинами. А есть вот как бы фрикс, фрикс-существа. Они не называются женщинами, они называются там журналист. Вот, это уже не женщина или журналист. Кто это такое? Разве может быть приличное существо, вообще умственно полноценное и в половом смысле полноценное журналисткой? Конечно, нет. Никак. И певицей не может
1: не
0: быть.
1: Не может быть.
0: Экскаваторщик — это достойная профессия, такая же, как учитель.
1: Но, с другой стороны, женщина доярка.
0: Прекрасно. Доет, она занимается правильным занятием. Чем занимается певица или журналистка, вы сами себе представите, это
1: полная
0: патология.
1: Полная патология.
0: Это кто-то Браунгу надо отсылать, по-моему.
1: Целиком согласен. Ну, давайте прервемся на музыкальную паузу. Пауза, затем продолжим. Вот наш радиослушатель Остап еще в самом начале нашей беседы присылал сообщение, что лично с нами, спрашивал он, но не с нами, с вами, я имею в виду, а с ним, с Остапом и с его друзьями будет через 98 лет. Вот. А сейчас он прислал вот спустя 2 часа, ну а что лично с вами будет через 98 лет? Это уже он, видимо, имел в виду непосредственно нас с вами. Вот. Но если вы позволите, может, я сперва про себя немножко.
0: Конечно, да, конечно.
1: То есть, что касается меня и 98 лет, то, в принципе, уже сейчас, будучи крайне богатым человеком, я могу себе позволить, скажем так, делать некоторые инвестиции в клонирование. И через 98 лет будет бегать очень много по земле таких лаэрских. Вот в каждом уголке земного шара вы найдете по такому существу. Что касается вас, Остап, на мое мнение, то вот если у вас нет денег, то вы будете, в общем-то, ужасно где-то лежать в земле, вонять и разлагаться, собственно, да. Вот, а что думает Александр Дугин по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что человек, когда умирает, для него время заканчивается. Если человек умрет, например, через год или через месяц, то остальных 97 лет и, скажем, еще нескольких месяцев просто для него не будет существовать, и поэтому глупо спрашивать об этом времени, потому что после нас такого определенного, ну, в том смысле, в котором мы рассматриваем время, не будет. Другое дело, что со смертью, с физическим таким разложением наших бренных останков не заканчивается, по большому счету, драма нашего возникновения, поскольку нас для определенной цели вбрасывают в бытие, как бы сказать, как по Хайдеггеру Геворфенхайз, именно как бы забрасывают в экзистенцию, в реальность. Мы должны совершить ряд определенных символических, очень нагруженных важной значимостью поступков. И когда придет время клонирования или там придет время такое разложения физиологического, как раз обнаружится та картина, знаете, как будто вот мы включит свет в комнате. Мы вот что-то делали, что-то на ощупь продвигались, искали входы или выходы, или какие-то предметы перебирали при жизни, да? И вот в момент смерти включается свет, и мы видим, что от нас требовалось. Мы видим всю конфигурацию той реальности, в которой мы были и в которой мы вот находимся, и мы видим, сами созерцаем, то справились или нет мы с поставленной задачей. То ли мы смотрели там «С добрым утром, страна» всю жизнь свою, там, как бы сказать, такие разнообразные сны, такие довольно тупые, вот. Либо мы как-то барахтались и пытались, значит, в этом смысле что-то осуществить. И поэтому через 98 лет уважаемого Остапа, в принципе, ну, как бы сказать, собственно говоря, ничего не произойдет, потому что важным событием является не 98 лет, и вообще не годы, а просто факт смерти. И факт смерти Остапа, факт смерти других 62 или 63 радиослушателей, приславших на пейджер свои разнообразные разные. Иногда остроумные, иногда менее остроумные вопросы.
1: И даже двух пришедших, вот, которые стоят вот у двери.
0: Да, факт смерти вне времени. Он на самом деле отменяет время, он отменяет счет, отменяет количество прожитым и непрожитым годам. И вот этот факт смерти является, ну, самым, на мой взгляд, важным для Остапа, для нас. Это высшая педагогика. И мы должны постоянно предвосхищать, на мой взгляд, вот это включение света, в которое наступит в тот момент, когда мы дадим дуба, протянем ноги. Как бы.
1: Да, да и вообще, Остап, какой-то несерьезный вопрос вы задали. Нужно посерьезнее относиться к этим проблемам. Вот как я, например. Господин Дугин, что вы думаете о принятом недавно Думой законе о наркомании? Это с Пейджера вопрос.
0: Вы знаете, я полагаю, что люди, которые употребляют наркотики, они это делают не потому, что они совсем уж такие законченные мерзавцы, идиоты и слабоумные. На самом деле наркотики употребляют для того, чтобы расширить свое понимание реальности на самом-то деле. Единственное, что это не самый, ну, это как бы пассивный способ. Это очень в каком-то смысле справедливый шаг в нужном направлении, но этот шаг, который предполагает зависимость от внешних элементов, и отсюда появляется расширение сознания и увеличение качества и объема индивидуальной свободы и новых граней постигаемой реальности, и новых ее измерений, которые осуществляются в наркотиках, это положительно. Но тот факт зависимости и пассивности опыта, зависимости от драгпаушеров, от целой системы, особой, кстати, контролируемым обществом и системой внешней, это отрицательно. И сама пассивность опыта, на мой взгляд, но, тем не менее, Дума, которая не входит в философскую, онтологическую, экзистенциальную подоплеку наркомании путем декретов, ничего в этом вопросе, конечно, не решит, и только создаст условия, при которых мерзавцы, создающие сети по драгпушерству, они обогатятся, и все.
1: Там и новые... также обогатятся, конечно, милицейские.
0: Ну, думаю. И как бы люди, поскольку это одно и то же. А с другой стороны, я полагаю, что необходимо противопоставить такой пассивной наркомании и наркотикам как внешнем атрибуте, некую активную наркоманию, наркоманию без наркотиков, когда люди научатся вырабатывать в своем сознании психотронные такие адреналинные потоки, которые пробуждаются сами по себе. То есть это некая активная, магическая квази-наркомания, которая даже, вообще без наркотиков.
1: Даже на химическом уровне, мне кажется, это вполне реально, конечно. Поскольку тушка, она содержит все в общем-то, компоненты.
0: Внешние субстанции лишь активируют определенные наличествующие у нас химические и компоненты. И задача на самом деле в выработке, и очень правильная, созидательная задача, люди, которые хотят расширить свое представление о реальности, умножить измерения этой реальности, понять ее содержательную сторону, и которые прибегают к такому простейшему средству, как наркотики, они, мне кажется, должны слегка остановиться. И вот надо создавать, я бы создавал, вот если будет такая возможность, кстати, я продумываю это совершенно серьезно, такой проект, создавать некие активно-психиатрические, такие активно-наркотические, без наркотиков, как бы группы молодых людей, которые вместо как бы заболевания, пассивности, драг-аддиктов, таких, как бы сказать, больных людей, по большому счету, потерянных, они бы инвестировали эти свои интересы, свою субтильность, свою какую-то тягу к новым измерениям реальности инвестировали бы в более созидательные практики и превращались бы... То есть вот не наркотики для них, они сами должны становиться наркотиками. То есть вот они сами такие ходячие двуногие, двурукие таблетки. Или там, скажем, такой человек ЛСД, человек психоделик, человек анаша, да? То есть когда он появляется в компании, всем он производит сам по себе и на себя, и на других производит эффект такого наркотического эффекта и наркотического воздействия. То есть люди, то есть не наркотики, не человек для наркотиков, а наркотики для человека. Наоборот, не человек для, не суббота, а суббота для человека. То есть вот такая победа над наркотиками должна быть не путем осуществляться, не путем их запрещения или там усиления таких внешних мер, а понимание некоторой онтологической, гносеологической и в конечном итоге магической стороны этого явления.
1: Товарищ Дугин, как вы себя чувствовали до рождения? Спрашивает безымянный радиослушатель посредством пейджера.
0: Ну, наверное, точно так же, как безымянный радиослушатель.
1: Совершенно верно. А сейчас я предлагаю обратиться к звонкам уже и непосредственно в прямом эфире пообщаться с уважаемым 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да-да. Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Я очень долго звонил, очень хотелось с Дугиным, так сказать, нет...
1: Вы не волнуйтесь, сказать, говорите, да.
3: Грудничка ничего не буду говорить. А вот у Дугина мне хочется спросить, я читал его, что там вообще там. Мне хочется спросить, а вот как он видит вообще, вот он может какой-то такой вот, что сейчас делается-то вообще-то?
1: Угу, понятно, спасибо. Ну, что делается? Ну, видимо, за окном у вас просто работает сигнализация какого-то автомобиля, вполне возможно. Вот, или там за стеной кто-то, например, ну, выделяет какие-то средства из себя, и потому такой странный запах. Вот, то есть мы так не сможем вам ответить, не выехав на место. Поэтому, в общем-то, вы пришлите, пожалуйста, ваши паспортные данные, адрес. Мы с Александром подтянемся, все на месте исследуем и расскажем вам, что, собственно, делается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот я все никак не могу понять, вот эти все иностранные слова, фрик, там, меня вот гопником называют, я люблю клубничку, вот это все, а вас никак не могу понять.
1: Спасибо за звонок. Что интересно, только мы спросили...
0: Малорос, по-моему, был.
1: Мы забыли просто узнать, кто называет нашего уважаемого радиослушателя гопником. Вот. И вообще как-то непонятно, да, не закончилась беседа, видимо, там произошла драка мощная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр Гелевич.
0: Да-да.
5: Вопрос к вам, значит, такой. Значит, одно из основных понятий любой религии — это понятие жертвы. Но в обыденном смысле это способ, так сказать, задобрить и милостить богов. Но, видимо, существует более глубокий метафизический, так сказать, смысл жертвы. Например, вот Иисус Христос, он пожертвовал собой, чтобы исправить, ну, как бы считается, хотя в православии нет такого понятия кармы, но исправить, сжечь испорченную карму человечества, как бы ее запутанное совершенно, вот он ее пожертвовал собой, чтобы, так сказать, эту карму исправить. Так вот, какова вообще, так сказать, ну и есть, так сказать, сука, то есть как бы жертва — это основных законов, так сказать, будет космоса, наряду с кармой, там, наряду с, допустим, там, размножением и прочим. Вот, так вот, какова роль жертвы в жизни отдельного человека, роль жертвы в жизни народа, человечества, природы, космоса и так далее. Можно ли, так сказать, грубо говоря, прожить без жертвы, или жертва необходима, и зачем она нужна, и какова, так сказать, механизм этой жертвы? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я полагаю, что здесь однозначный ответ. Жертвенность заложена в природе реальности. Если бы реальность была совершенна во всех своих отношениях, то есть абсолютной, то жертва не имела бы смысла. Именно из-за того, что реальность принципиально ущербна, и элемент идиотизма и фундаментальной подмены лежит в самой основе онтологических конструкций, с которыми мы имеем дело, поэтому жертва — это единственный способ, единственная ориентация исправления реальности, исправления имен, как говорит китайская традиция. Вообще все должно быть принесено в жертву. Все, вот как бы все есть не что иное, как объект жертвы. В этой не такой несовершенной, недоисправленной реальности. И мне кажется, надо не останавливаться. Напрасных жертв не бывает. В жертву надо приносить всего, всех и все. Всегда.
1: Да, и вещи тоже. Ну, это я так сказал.
0: Все.
1: Еще, может быть, телефонный звонок. По-моему, достаточно интересный вопрос и рассуждение мы выслушаем от наших уважаемых. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо. Президента я бы, может, даже и не стал бы обижать, поскольку
0: Без него хватает товарищей.
1: Да, то есть гораздо, в общем-то, ближе. Вот, у вас наверняка, уважаемый, там, на лестничной клетке, если поискать, то можно найти объекты гораздо более интересные. Вот, насчет кукол, вот мне интересно вот ваше рассуждение.
0: На самом деле, в этом традиция общества спектакля, если угодно. Вот, согласно Гиде Бору, мы живем в обществе спектакля, и кукольная марионеточная природа этого общества спектакля, она не просто, ну, как бы сказать, является разоблачением и подозрением, она просто лежит в основе этих вещей. Поэтому вещь или человек, персонаж есть тогда, когда существует его дубль, существует его кукла. То есть как бы реальное содержание индивидуума, политика или просто любого человека вне его репрезентации, вне его показа, вне его симуляции, вне его клонирования в обществе спектакля, такого человека нет без этого. И поэтому это показательно на самом деле. Но что касается постмодернизма, я хотел бы подчеркнуть, это очень важно. Постмодернизм — это одна из реакций на постмодерн. Это не тождество постмодерна. Общество спектакля имеет отношение к постмодерну и как объективному состоянию нашей как бы реальности социальной, исторической. Но постмодернизм — это нечто иное. Можно сказать, что в состоянии такой доминации, инвазии фриксов и гиксов действительно куклы — это единственное, ну, как бы протез «я» человеческий. Вот действительно, они гораздо более живые. Обратите внимание, что даже наши куклы часто не смешные, часто смешные. Они живее, чем те, кого они призваны, чем их прототипы. Они как бы обладают тем характером, той степенью самостоятельности. Это вот идея куклы мадам Манделип.
1: Да-да-да.
0: Черная фантастика о вселении человеческих душ в некоторые неодушевленные предметы. Они становятся зловещими убийцами. Куклы, которые спицами уходят под темными чарами лунных колдунов, выходят по ночам из своих закутков и длинными спицами прокалывают человеческие тела. Вот это зловещий аспект восстания кукол на самом деле. Вот в один момент может произойти, что персонажи наших кукол, эти все политические фигуры, они оживут, и как куклы мадам Манделип с бритвами и с такими синеватыми лезвиями разбредутся по городу. Там несколько таких кукол черномырденных убийц.
1: Кстати, вот именно поэтому сейчас постановление уже готовится о постановке на всех домах кодовых замков, чтобы они не забредали и каким-то образом не пугали женщин.
0: Они могут лазить и по трубам, могут, и забираться по карнизам.
1: Это сложно, а трубы плохо прикреплены все-таки. Иногда будут падения. Ну, женщины, кстати, не особо боятся, когда на них падают, да, ну, кто-то с трубы или вместе с трубой. Вот. А гораздо больше боятся тех, кто в подъезде, поэтому замки ставят. Вот, предчувствуют, понимаете? Вот, кстати, интересные два вопроса. Первый вопрос от Михаила пришел к вопросу о жертвенности. Я себя, говорит Михаил, трижды приносил в жертву, но ни разу эта жертва не была принята. Как это можно объяснить? От вопроса о высших... к вопросу о высших силах, видимо. Видимо, знаете, как-то не с теми мыслями Михаил себя приносил.
0: А мне кажется, что вот если он три раза приносил себя в жертву, ничего не получилось, тебе надо принести кого-то еще. То есть вот кем-то пожертвовать для разнообразия.
1: Или какой-нибудь вещью.
0: Или вещью, как минимум.
1: Какая-то гамучи свою там кому-нибудь это.
0: Либо как с чем-то. То есть, вот если с себя не получается или не принимают высшие силы, значит, надо... Они просто
1: начать
0: указывают...
1: с малого.
0: Ну, или начать с кого-то другого.
1: Почему Жириновский в ответственные моменты всегда поддерживает Ельцина? Может быть, он тоже все-таки фрик, спрашивает Лена.
0: Жириновский, ну, как бы есть у него явные такие... Но он гик, скорее. Вормитер. Классический вормитер. То есть... ну, такой тот браунинговский персонаж, ну, не потому, что Ельцина поддерживает. Он Ельцина поддерживает, может быть, вполне по рациональному или каким-то политическому расчету. То есть, понимаете, ну, как бы поддерживать Ельцина и быть идиотом, и фриксом, и вырожденцем — это разные вещи. Жириновский вормитер не потому, что он поддерживает Ельцина. Если бы он его не поддерживал, он всегда против него, как Явлинский делает, например, он от этого, ну, как бы не стал бы более нормальным. Это уже, как бы, это некая печать, которая связана с сущностью его такого, как бы сказать, эссенциального начала, вот, его, он не стал таким. Явно, что человек, он был всегда таким. Вот таким невозможно стать, понимаете? Или,
1: но он, по-моему, достаточно все-таки вот какой гениальный в своем плане. Вот он же как...
0: Доктор Папюс.
1: Да, у него такие какие-то немножко птичьи такие повадки. Очень, то есть он очень, мне кажется, живет в какой-то в гармонии с природой. То есть, знаете, был недавно фильм по телевидению про людей, которые летели в самолете. И вот, типа, там один человек был, который просто делал все так, как ему удобно. Вот. Во-первых, он не позволил чите супружеской сесть вместе. Так получилось, что у них билеты раскиданы. Он сидел между ними всю дорогу, вел все там, ну, просто так, как ему хотелось. Не то, что он как-то совсем по-хамски или еще что-то. Вот. А просто целиком, так сказать, пролетел вот, ну, на инстинктах. Вот. И, в общем-то, это, на мой взгляд, ну, неплохо, такая раскрепощенность. И вот тушки хорошо. И он делает это, в общем-то, достаточно естественно. То есть, по-моему, тут нет какой-то игры даже актерской. Вот, как вы правильно сказали, вот такой человек. Ну, это, может быть, даже и в плюс какой-то можно поставить. Все-таки уникум своего рода, согласитесь. Конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок еще. 203-19-22 и ваши вопросы к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
6: Ну, я, к сожалению, вот это все, что возможно.
1: Хорошо.
6: У меня достаточно серьезный вопрос для вашей передачи. Обратимо ли это все? Или это как генетический уровень, ну, накопившаяся радиация внутригенная такая? Или возможен, так сказать, какой-то исход благополучный?
1: Спасибо. Во-первых, за оценку уровня нашей передачи. Действительно, ваш вопрос стоит на несколько уровней выше.
0: Ну, я думаю, что в каком-то смысле необратимо таким эволюционным путем. Все дошло достаточно до таких форм, дальше которых, вот, как говорили о некоторых правых деятелях, правее его стена, то есть левее еще, как бы сказать, нашей ситуации только пропасть. То есть мы между правее стена, левее пропасть. А впереди такая, как бы сказать, уже совсем тотальная бездна. Я пессимистичен в отношении возможности эволюционного изменения такого общего фона цивилизационного. Я не думаю, что из постмодерна можем вернуться в модерн или традиционному обществу, не осуществив какую-то очень радикальную трансмутацию над тем антропологическим ландшафтом, в котором мы находимся. Что, я думаю, что кризис сейчас, который мы описываем, о котором мы говорим, это кризис человека как такового, как вида, как исторического существа, как мыслящего существа. И этот кризис, он неразрешим без фундаментальнейшей, очень болезненной революционной операции над человеком как типом, без некого серьезной мутации этого вида, который на самом деле двигается в таком фатальном направлении, что мне представляется это, ну, как бы безысходный путь, остановить который вообще уже невозможно, можно лишь рывком, волевым образом, путем какой-то очень фундаментальной планетарной санации изменить это таким, как бы сказать, брутальным способом. То есть мягко, постепенно, путем нового такого воспитательной, методичной работы, проведения более приличных людей там к власти, к примеру, да, или вот, скажем, некого потеснить плеяду чудовищ, которые плещутся в нашем мире, там не выйдет. Их надо либо всех убирать фундаментально, но кто будет их убирать тогда?
1: Никому совершенно.
0: Абсолютно никому. Надо что-то новое.
1: Кстати, вот к вопросу о брутальности. Мы тут недавно собирались, все вместе думали и пришли к выводу, что вполне возможно, вот если провести какую-то аналогию между миром сухопутным и океанами, да, то вот именно по причинам вот этим земным, но в переводе на мерки океана, происходит вот как раз массовый выброс китов и прочих рыб на берега, поскольку это своего рода такая чешуйчатая фрустрация происходит. Вот. И, кстати, все больше людей впадают в это состояние. У нас тут вот постоянно, вы видите, вот он заходит, тут мечется, ведь он прям, ну, вы видите, это может привести к непредсказуемым последствиям. следствием, я знаю закономерность этого явления. Человек не может сам себе объяснить, что происходит. Он как гризли, у которого игрушка лопнула. Он не понимает, как его так обманули и мечется. А тут, представьте себе, мечется все человечество. Да плюс еще интернет изобрели как средство паники, в общем-то, распространение, сеяние паники, как психологическое, прежде всего, мощное оружие, потому что сейчас по диапроектору передадут что-то одновременно, эту информацию пустят по интернету, по радио, да, и еще плакат вывесят на Макдональдсе, что, дескать, тоже это случится, и все. И все сразу умрут от жидкого стула и разрыва сердца. Просто вот и катаклизма.
0: Да, что-то в этом роде, да.
1: Что же, ненадолго прервемся.
7: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А мы продолжаем беседу с философом, геополитиком, писателем и главным редактором журнала «Элементы» Александром Дугиным. Также отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Телефон 203-19-22 и общаемся с вами посредством пейджера. Его номер вы знаете. Прошу, пишет нам радиослушатель, прошу простить меня за попытку обвинить вашу передачу в несерьезности. Если можно, еще один вопрос. Мы все где-то свернули с пути. Или это предопределенность нашего вида, спрашивает Алексей. Это, видимо, вот тот радиослушатель, который звонил. Ну, насчет уровней.
1: А. Да, но сбились, да, с пути. Это правильно.
0: Безусловно.
1: Явно, по-моему, посмотрите вокруг, смотрите в зеркало, явно сбились.
0: А вот алчный Василий все спрашивает по поводу жертв и жертвенности. Очень интересно ему, что если каждый вот пытается принести себя в жертву, то эта жертва может ли быть засчитана? Василий, ну вот почему она у вас и не принимается, видимо, вот эти жертвы. Нельзя же так подходить к этим вопросам. Что у нас засчитано? Вы что, в футбол, что ли, играете? Это речь идет, понимаете, о серьезных вещах. Засчитан мяч бывает, а не жертва. У вас есть что добавить? Или
1: ну, есть... вы правы, конечно. На самом деле жертва должна приноситься просто так. И жертвовать надо абсолютно всем и всеми. Вот. И тогда будет все, мне кажется, хорошо. И не ожидать никаких действительно зачетов.
0: Вопрос к господину Дугину. Как вы объясните появившуюся в последнее время любовь народа к комфорту? Анонимный радиослушатель. Ну, она хороший вопрос.
1: Всегда была любовь народа к комфорту. Это как бы... Но это есть такая идеология, кстати, современная либералистская, либеральная идеология, комфортизм так называемый. Это постановка во главе угла некое индивидуальное психофизического уюта. Именно индивидуального. Это некоторая форма такого вот консумеристской концепции, потому что в другие времена, в другие эпохи люди вполне и широкие народные массы могут предпочесть спартанское отношение к реальности, когда ради какого-то психологического или социального или идеологического состояния люди готовы жертвовать определенными формами комфорта. Я считаю, что это тот же самый вот продукт углубления и расширения некоторой... Это в первую очередь помимо такого естественного инстинкта, ну, такого, как бы сказать, к вполне понятного, существует еще идеологическая наводка. Я бы хотел подчеркнуть, что помимо комфорта человек может вполне естественным образом и будучи совершенно нормальным предпочитать, например, некие спартанские формы, аскезу. Тоже естественно, и вот аскеза может давать или какое-то ограничение, или некое, скажем, жесткое бытие в приключениях, на войне, например, или в скитании.
0: Здесь вот мне кажется, немножечко трактовка должна быть другая, даже самого вопроса. Вот заметьте, откуда у людей, да, любовь к комфорту. То есть это же не значит, что при наличии любви к комфорту, да, и стремлении вот к этому комфорту, этот комфорт в наличии имеется. То есть...
1: А это, знаете, это вот такой вопрос. Дело в том, что есть люди, которые любят деньги, и они знают, что они богатые. И более того, вот так в православии есть такое понятие грех сребролюбия. Этим грехом могут страдать очень богатые люди, могут среднеобеспеченные, но могут страдать нищие, которые никаких денег просто, может, в глаза почти не видели, но их грех и, как бы сказать, их сребролюбие, любовь к деньгам может быть колоссальной. Точно так же могут жить люди в адских и скотских условиях, но на самом деле быть ориентированными на комфорт как некоторую положительную вещь. А есть люди, которые могут, имеют возможность жить в комфорте, но не любить его и быть готовым на самом деле отказаться от него при первой возможности. Тут на самом деле сложнее. Мне представляется, что человеческое существо все же, ну, сейчас, конечно, оно простовато, но в целом оно вот в своем таком задумке, скажем так, оно многомерно, оно возможно, может совершать целый ряд поступков или выбирать ситуацию отнюдь не само собой разумеющихся. То есть, вот, когда говорят, хорошо быть там богатым, сытым, уютным, там, в кайфе и так далее. Это и строит на основании этого некий вывод о том, что это является общей ориентацией. Но ведь мы знаем массу примеров, когда целые человеческие цивилизации выбирали, скажем, спартанский тип или там служение, лишение, героические цивилизации. Это массы народов были вовлечены в некомфортный идеологически в некомфортный способ бытия. Это тоже факт.
0: Мне, кстати, думается, что вот это стремление к комфорту, опять же, еще хочу рассказать, стремление к комфорту, а не сам комфорт, да, навязан как раз вот гремлинами, которых мы видим, потому что они свои

0: и там, я не знаю, какой-нибудь роман, понимаете, да? Вот. А для кого-то это действительно там клуб метелиц, там казино какое-нибудь, где крутятся девки, в общем-то, и сопля, сотовый я имею в виду. Вот поэтому тут, опять же, даже в плане комфорта происходит, по-моему, какая-то дезинформация все-таки. Как вы согласны с этим или нет?
1: Я думаю, что это то же самое, что, в принципе, качество того, что человек понимает под комфортом, не так важно. Важна ориентация, на самом деле. Важно вот... И мне представляется, что вот ориентация на комфорт является, ну, вот одним из таких вот максимальных форм таких онтологического надувательства человека, потому что на самом деле комфорт не надо любить, есть он или нет его, если есть, его надо переносить спокойно, или что под ним понимать, если его нет, ну и бог с ним, но ориентация на комфорт представляет как бы характерно для очень пассивных экстенциально типов, просто пассивных. Активный человек, он совершенно другой ориентации.
0: Или по-другому, скажем, извините, для устаревших, то есть для людей, которые энергетически опустошены.
1: Да, да. Ну,
0: это одно и то же, кстати.
1: Да, да, да. Да.
0: Кстати, как вы относитесь к такой мысли, что вот фашизм и молодость — это одно и то же?
1: Было стихотворение фашистское, что во времена Муссолини. Весна — это бурно текущие воды, фашизм — это молодость нашей свободы. Там приблизительно так. Ну, в этом есть, наверное, какой-то смысл.
0: А еще хорошее было: переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Доброе утро, Александр. Удивительный у вас гость сегодня. Меня интересует вот что. С пейджера зачитываю: экономика против природы. Есть ли разрешение этому противоречию? Вопрос к вашему уважаемому гостю. Подпись «Спасибо» для... Непонятно, в общем, фамилия Трубецкой.
1: Да, вот это интересный вопрос. В принципе, да. Современная экономика, она разрушает, она антиэкологична, она антиприродна. Она создает совершенно искусственные протезированные агломераты в крупных городов. Вместо таких органических систем взаимоотношений людей с природой, она грубейшим образом попирает некоторые естественные и природные закономерности. Всё, нарушает баланс.
0: Из-за ученых. Вот заметьте, извините, что я так влез. Да. Просто, кстати, вот тут еще целый ряд вопросов на пейджер приходил. Например, как вы относитесь к кризису программы «Очевидно и невероятно»? К программе «Я сама». Ну, «Я сама» — это, в общем, вот тоже к разряду к фриксов-гриксов, об этом мы уже говорили. А вот «Очевидно и невероятно» относится как-то непосредственно к этой затронутой теме. Ведь все ученые изобретают, но ни в одном их изобретении... Это, кстати, подметил он, бизитолог наш, Андрей Орлов, он сказал: посмотрите, говорит, доколь, нигде нет момента, касающегося утилизации своего изобретения. И он предложил, пришел в Думу, зашел, вышел, сказал, дескать, что вот давайте запретим, кстати, реализацию любых изобретений, если их изобретатель не предлагает каких-то планов по дальнейшей утилизации. Это вот отсюда все и кроется. Наживо.
1: Ну, изобретение само по себе, изобретение — это неплохо. И можно... Вот интересно, что как по-разному отнеслись на Западе и на Востоке к изобретению пороха. Китайцы изобрели его первым, и много столетий использовались для организации фейерверков. Достигнув в этом искусстве совершенства, они запускали такие прекрасные из этого пороха, используя этот порох, фейерверки, такие разноцветные драконы взвивались в небо на императорских празднествах. А алчные, тупые, гадкие европейцы, получив аналогичную вещь, тут же принялись убивать себе подобных, там, закладывать на полки своих аркебуз, отстреливать аборигенов. Ну, как бы одно и то же изобретение. Чем плохо этот тихий китайский мудрец, какой-нибудь даос, который, там, занимаясь внутренней трансмутацией, внутренней духовной алхимией, изобрел порох и как бы одарил его государство таким блестящим занятием. То есть вот утилизация изобретений, вот в чем дело.
0: Вот, да.
1: И, кстати, тоже радио изобрел спирит Попов. Он создал аппарат для общения с мертвыми, на самом деле, с потусторонними духами. А радио и большинство, Максвелл, Фарадей, они все это, как бы сказать, большинство ученых, подавляющее большинство, были спиритами, оккультистами, такими персонажами,

0: которые лишь побочно осуществляли то техническое открытие, которое было совершенно для них неважно. Они создавали разные сложные такие вот экстравагантные аппараты и были преданы этому. А утилизация всех этих вещей, вот и как бы дух наживы, который свойственен такому мерзкому, я очень не люблю Запад на самом-то деле, там, конечно, есть и положительные стороны, но их очень мало, и они практически уже все, мне кажется,
1: закончились,
0: да. Исчерпались. Да. А вот Восток...
1: Ну, кое-что осталось, ну, такое. То есть то, что мы там можем еще, в общем-то, у них это самое разжиться. Ну, я имею в виду там пивка там хорошего.
0: А у нас какое пиво отличное.
1: Хорошее стало сейчас. Вот особенно бочковое стали вот делать. Тут неподалеку.
0: Отличное пиво русское.
1: В принципе, вообще-то вы правы, пожалуй, нечего там сейчас особо делать. Ну, только разве ради архитектуры, каких-то таких, может быть, вечных базитических ценностей там. Вот, кстати, вопрос к гостю. Ох, какой жуткий вопрос. Как вы понимаете слова Бога пророком? Сотворил я вас по своему образу и подобию. Подпись тоже сотворил. О, какой.
0: Какой-то такой маг, видимо, да, сотворивший голема, да. Послал.
1: Кстати, вот еще вопрос сюда же насчет, поскольку создание и все такое. Александр, скажите, есть ли в Японии такое явление, как фриксы-бриксы, Алла Ивановна? Ну как, конечно, есть, Алла Ивановна, безусловно. Вот мы тоже наблюдаем часто. Ну, то есть, как бы, к примеру, вот эти ихние, эти, якудза. Это что, по-вашему?
0: Да, нет, ну на самом деле джакузи.
1: Джакузи, якудза, это хорошо, кстати, показан их вот весь фриксизм и грексизм в фильме, по-моему, «Пистолет наголо», где... Или в одном из этих фильмов, где вот он подается, ему, а там голова там живая лежит, мигает, и какая-то креветка побежала. То есть тоже это же как-то... Ну, с другой стороны...
0: Там трудно, с другой стороны, да. Знаете, Александр, трудно судить, что является таким вот, как бы сказать, патологией для Японии. Потому что я думаю, что ряд вещей, которые мы в нашем обществе рассмотрели бы как отклонение патологии, в Японии норма. Да, потому что вот другая цивилизация, и вот если бы у нас был очень компетентный японец такой с пониманием постмодерна, вот он бы мог рассказать что такое фриксы по-японски. Да?
1: А мы только можем просто высказывать наше мнение.
0: Да, и наши подозрения. Все-таки подозрения. Как бы мы можем, как русские люди, можем осознавать нашу культуру, и это понятно, что является фриксами для нас. И будучи как бы все-таки в одной плоскости с Западом, мы можем понять, что приблизительно можем понять, что является фриксами на Западе. Хотя это уже не так очевидно. Да, а вот что касается фриксов японских, или фриксов по-японски, какие чипсы, фриксы по-японски, уже скоро, наверное, какие-то новые какой-то термин, уже слишком часто мы употребляем слово «фрикс» и «гикс». И я затрудняюсь, что мы могли бы компетентно... Они наверняка есть, но кто они, каковы они? Надо спросить очень компетентного, умного, светлого японца. Или специалиста по японской культуре.
1: Я еще хочу так предположение сделать, что мне кажется, что у них в основном вот «фрикс», они реализуют себя в какой-то альтернативной религии, в плане там сектанства или чего-то такого. Вот. Ну, это опять же только настолько субъективное мое мнение.
0: Мой друг Жан Парвулеско написал недавно очень, очень интересное письмо. Это один из таких крупнейших современных писателей французских. И одновременно такой человек, который интересуется самыми темными, оккультными сторонами реальности. Удивительный человек Жан Парвулеско. Я о нем делал программу на вот как раз «Финис Мунди». Кто-то спрашивал про мою программу. Она закрыта по таким причинам, не по моей вине, там просто по недопониманию как бы ее содержания со стороны руководства радио 101. И, в общем, она была очень рейтинговая, слушала огромное количество людей. И, как бы сказать, совершенно непонятно, беспричинно как бы ее сняли с эфира. Вот, и там я делал, и вот Парвулеско написал мне такое письмо, где он говорит о третьей Японии. Он говорит, что известна Япония синтоистская, известна Япония буддистская, Это такая общая, ну, есть такая современная, атеистическая, ну, материалистическая Япония, которая неинтересна. Но он говорит, что есть еще такая особая японская традиция, очень таинственная, которая связана с культом богини Аматерасу вне синтоизма. Она рассматривает саму Японию, сами острова Японии, как тело окаменевшей женщины, которая в конце времен или в определенные циклы, она оживет. И вот эта идея представления о земле, японской земле, как теле окаменевшей женщины, которая может опять стать, она некогда была, была великой женщиной, потом стала Японией, потом в конечном итоге опять станет женщиной. Это особые тайные культы. И сторонники вот этих культов богини Аматерасу вне синтоизма и вне буддизма представляют собой, видимо, страннейшую такую касту жрецов, посвященных в рамках и так довольно закрытой, эзотеричной японской культуры.
1: Вот куда следует нам, собственно, залезть-то. Ну, я имею в виду исследованиями попросту закрытых каких-то структур. Да. Вот, кстати, дополнение к вопросу, касающемуся вот создания и так далее, да, по образу и созданию сразу. Иными словами, спрашивает радиослушатель, вы, как и я. Я просто, если позволите, вкратце отвечу. Mm-hmm. Безусловно, с анатомической точки зрения. Вопрос к господину Дугину. Как вы считаете, какое общество является более сильным, нынешнее или поколение времен Второй мировой войны?
0: Ну, по-моему, очевидно, что наше поколение, наше общество, оно представляет собой худшую вообще, худшую версию какого бы то ни было человеческого коллективного такого ассамблажа, и, безусловно, поколение Второй мировой войны состояло из отличных, боевых, мужественных и полноценных личностей, особенно при Сталине. Это было общество, был мир вполне нормальный, модернистический, идеалистический, с целью, с ориентирами. Конечно, там была масса своих идиотов и мерзавцев и так далее, то есть таких бюрократических фриксов, но по большому счету, конечно, оно было в 100 раз полноценнее, чем наше. Наше просто хоть святых выноси.
1: Господин Дугин, назовите, пожалуйста, пример типичной фриксовой кинематографии. Подпись Боцин.
0: Ну вот,
1: по-моему, все новое русское кино.
0: Да, вот я, кстати, это хотел сказать
1: поправить. Давайте послушаем телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я бы хотела узнать отношение господина Дугина к деятельности тоталитарных сект. И второй вопрос у меня такой. Откуда такая массовая истерия после просмотра фильма «Титаник»? Не является ли это результатом действия некой религиозной пилюли?
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Насчет «Титаника», я вот, извините, опять же, вперед, как говорится, батьки в пекло, просто мысль такая, что людям для полного счастья не хватает горя, пусть даже горя с экрана. Вот.
0: Да, с другой стороны, Эрнст Юнгер, интересный, замечательный немецкий писатель, писал в свое время, что «Титаник» — это и есть символ современной цивилизации просто. И его крах — это то, что мы не просто когда-то можем пережить, а это факт. Это те геотектонические разломы, которые под такими, как бы сказать, уютными, мордатыми, сытыми лужковцами, бродящими по Москве и по Москве. Вот это «Титаник» — это мы, это образ наш. Поэтому и истерии люди понимают, что они стоят на нетвердой почве, догадываются, наверное. Ну, сколько можно, понимаете, вот там хамить как бы природе, бытию, своим существованием. Мы все как бы «Титаники». Что касается тоталитарных сект, то тоже как с наркотиками. Я считаю, что я человек сам православный, конечно, я против тоталитарных сект, поскольку я считаю, что самая лучшая, единственная правильная традиция православия. Но, с другой стороны, я понимаю, почему люди туда идут. И, в принципе, то, что их влечет в эти тоталитарные секты, это очень положительный импульс. Они хотят интенсивного, полноценного религиозного опыта. Они хотят такой, как бы, фанатической преданности какому-то идеалу, какому-то человеку. Они хотят общинности, они хотят быть единым таким вот организмом человеческим. Это вполне естественно. Но другое дело, что, конечно, вот этот импульс, этот инстинкт, инстинкт, быть единым организмом, быть общиной, быть преданным, жертвовать всем. Вот, кстати, или как раз о жертве. Вот люди, которые приходят в тоталитарные секты, часто отдают все, что они имеют, по доброй воле. Просто по доброй воле. И обратите внимание, сколько, ну, миллионы людей в целом мире принадлежат тоталитарным сектам и жертвуют всем абсолютно. И это, ну, свидетельствует о наличии в человеке, о сохранении, о том, что у них сохранилось идеалистическое, очень положительное, полноценное измерение. Другое дело, что эти тоталитарные секты, как правило, возглавляются вот как раз фриксами, на самом деле, которые тупо и своекорыстно используют и как бы вправляют мозги людям, которые на самом деле эксплуатируют их идеалистические инстинкты. Вот в этом тоже элемент общества спектакля, некой отчужденности, некой фиктивности нашего мира и его такой апокалиптичной титаниковскости, что даже такие благие инстинкты, когда желание самопожертвования, желание общинности, желание как бы поставить на место своего я учителя, или мысль более совершенного существа, это прекрасное чувство, а как бы самоотдачи. И человек вообще есть нечто, что следует преодолеть, и когда люди это понимают, и когда люди понимают необходимость и принимают предание себя в волю более совершенного, более просветленного, более компетентного существа, этот инстинкт очень хороший. Это движение души, очень правильный и созидательный. Но в тоталитарных сектах это эксплуатируется вот как раз такими же уродцами и пожирателями червей, по большому счету.
1: Ну, просто говоря, это называется кидалово.
0: Абсолютно, точно, да. С другой стороны, тут ответственность и правильных традиций наших, потому что, вообще говоря, я сторонник сам такого возврата к старовею православного, то есть единоверчества, точнее, то есть старообрядческий ритуал, старообрядческая этика, старообрядческая история России, но при сохранении, может быть, единства, как вот единоверчество предлагает, с православной церковью. Не противопоставление, как классические староверческие согласы, но при сохранении единства, единоверия.
1: Ну, в контексте сохранения традиций.
0: Да, да. И вот мне представляется, что, конечно, тут и со стороны православных людей должна быть некое такое, не то, что там создать в рамках православия тоталитарную секту, но активнее идти навстречу этой тенденции.
1: Это есть... история, прежде всего. Историю надо уважать.
0: Да, да, да, да. И община, то есть необходимо возврат к общине. То есть православие должно занять очень жесткие позиции в отношении превосходства, скажем, вот этой общинного духа над индивидуалистическим духом, жертвенного духа, над духом комфорта, подлинности, утвердить подлинность и не фарисейство, как сейчас на самом-то деле, на месте тех, ну, таких как бы искаженных или половинчатых форм, которые культивируются.
1: Сразу два вопроса, оба достаточно интересные. Первый вопрос господину Дугину. Какое влияние на вас оказало творчество Юкио Мисимы, подпись «Лотус»? И второй вопрос. Давно ли в последний раз вы ходили в церковь? Подпись «Палермский Евгений Николаевич».
0: Ну, что касается Мисимы, мне нравится как писатель, но, наверное, никакого особенного влияния не произвел. Хороший автор, такой классический для нашего направления, для моего направления, которое мне близко. В церковь я хожу регулярно, как бы, постоянно. То есть последний раз я был на Пасху, вот а перед этим постоянно, регулярно. Ну, как я соблюдаю посты, я вот такой... Ну, конечно, может быть, наверняка здесь... Я, наверное, не самый лучший православный, но православный, то есть стараюсь соблюдать все предписания.
1: Предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, громче.
3: Здравствуйте, меня Алеша зовут. Вот я хотел бы Дугину задать такой вопрос, вернее, два вопроса коротеньких. Первый вопрос – мондиализм, вообще вот это вот понятие, и другое понятие, как еврейская идея господства над миром. То есть связь между ними, если можно, поясните. И второй вопрос. Вот вас называют идеологом русского фашизма. Согласны ли вы с этим?
1: Спасибо. Ну, называют. Ну, мало ли кого как называют. Меня вот недавно это самое обозвали, ну, ты с яйцами на улице. Потому что я нес в пакете яйца, и бабушка заорала, ну, ты с яйцами. Вот. Ну, что ж теперь.
0: Да, ну, действительно, называют в нашем обществе всех довольно такими сильными выражениями, не стесняются. Это как бы так принято. А потом, ну, слово «фашизм», мне представляется, оно потеряло некоторый смысл уже за всем это. Я рассказывал историю про тайны века, когда я хотел сделать про мумию. У меня говорят, что это популярно. И сами же потом говорили, ну вы уж дали. Я говорю, я же предлагал вам про мумию. Вы же сами захотели про фашизм. И те же люди, которые организовывали эту передачу, они же стали ее укорять. А что же вот мы делаем про фашизм? Говорят, вы делаете, вы заказываете. Вот, ваша была идея. Поэтому, на самом деле, я, кстати, интересовался действительно историей как бы националсоциалистического движения, как и других форм идеологии. И, в общем, я считаю, что многие вещи там как бы в этом движении очень любопытны, особенно те, которые были, остались в маргинальной, не получили никакой реализации в истории. То есть вот то, что называется левый фашизм или консервативная революция, это все была антигитлеровская, антимуссолинивская оппозиция, но в рамках поиска каких-то интересных таких авангардных футуристических проектов. Но все осталось, безусловно, за бортом тех политических режимов, которые реализовались вот в Европе с 30-е годы. Я, конечно, то есть в этом отношении это вопрос очень такой сложный. А что касается мондиализма, мондиализм — это идеология превращение всего мира в единый мир. Вот отрицание разницы между народами, между культурами, от французского слова «le monde» — «мир». И этот термин использовался самими сторонниками такого вот превращения всех как бы цивилизаций и культур в некое единое месиво, мультикультурализм еще иначе. Создание единого мирового государства с единым мировым правительством — это либеральная, либерал-демократическая концепция, которая, в принципе, близка к своему последнему завершению, вот, растворению, по крайней мере, на политическом уровне. Этому противостоял Советский Союз как совершенно альтернатива. Активная версия видения универсального устройства цивилизации. Советский Союз распался, пал в такой сложной дуэли. И путь к созданию такого мирового государства с мировым правительством у нас открыт, потому что уже отпали последние серьезные идеологические противоречия в этом мире.
1: Остались еще некоторые моменты, это касающиеся все-таки национальных традиций в глубинке. То есть очень сложно, например, будет одному и тому же правительству подчиняться, скажем, человеку откуда-нибудь из-под Новосибирска и папуасу из Новой Гвинеи. Вот мне кажется, это гораздо сложнее будет преодолеть, нежели... Ну, действительно, сильная была альтернатива для этого, но вот традиции они никто не учитывает. Так же, как при построении коммунизма, инстинкт человека, ну, попросту говоря, природная жадность. Схватить не один банан, а два. Вот. И тут вот биологические просчеты в основном-то у них везде.
0: Но, с другой стороны, есть форма, как можно заставить папуаса, жителя Новосибирска или Парижа, подчиняться определенной логике. Это законы рынка. И мондиализм, он как раз основан на доминации даже не одного конкретного этноса. Да? То есть вот как бы идея о еврейском господстве, она тоже как бы была популярна в таких заговорческих кругах определенных, но она, на мой взгляд, сейчас гораздо более реально, совершенно иная опасность, которая не связана с этнической доминацией какого-то народа. Это скорее вот доминация просто мондиалистского рыночного отношения, доминация новых клоновых технологий, возможность отношения к людям как неким таким объектом манипуляции в рыночных отношениях, тотальных рыночных отношениях.
1: Совсем грустно.
0: Вообще сегодня что-то 4 часа такие тяжелые ведем.
1: Зато вот очень интересные приходят вопросы. Вопросы к господину Дугина. К какой политической партии вы относитесь? Где вас можно услышать? В какой радиопередаче? На данном этапе у нас, что касается партии, я думаю, что мы это попозже обсудим, да, немножечко. Александр Дугин. Читали ли вы Юрия Мамлиева?
0: Мамлиева.
1: Вот тут написано Мамлиева. Может быть, имеется в виду другого какого-нибудь?
0: Да, Юрий Витальевич Мамлиев, мой друг, замечательный русский писатель.
1: И еще очень вопрос мне понравился, мощный вопрос. Как вы относитесь к концепции ложного эго в индуизме?
0: Хорошие. Все отличные вопросы.
1: Вот еще один я все-таки зачту, простите.
0: Конечно, конечно.
1: Господин Дугин, как вы считаете, не является ли христианство героином для русского народа? Подпись «Лотос». Явно как-то вот он к восточным все больше склонен. Благоуханием, веянием. Ну, нормально, пахнет там. Ну, я имею в виду палочки.
0: Я думаю, что... Да, что, значит, что касается партии, то есть я, как бы сказать, не принужу к таким существующим партиям на одном этапе.
1: Извините, давайте-то сразу просто до меня дошли от достаточно достоверных источников слухи о расколе в МБП, так называемый. Mm-hmm. Вот, якобы господин Лимонов прокомментировал разрыв ваших с ним отношений буквально следующей фразой в партии, сказал он. Не надо командира и комиссара, достаточно командира. Вот что это действительно у вас там какие-то трения, действительно это все вот НБПовцы должны считать как раскол?
0: Ну, что-то в этом роде на самом деле. Действительно, действительно, что-то в этом роде. Я, кстати, прекрасно отношусь к Эдуарду Лимонову и как публицисту, и как писателю, и как человеку, который выражает гражданскую позицию в очень резких формах, которая вначале кажется, ну, такой неприемлемой, экстравагантной, но потом через некоторое проходит время, и он, как и Зиновьев, на самом деле, как покойный Максимов, он, как тот же Юрий Витальевич Мамлеев.
1: Они... Простите, но все-таки одно меня немножечко беспокоит. Вот выражая свою гражданскую позицию, он вовлекает огромное количество людей, ну, не огромное, может быть, но вовлекает вот в свое дело, так сказать, в выражение и проявление своей позиции каким-то открытым способом. Но не секрет, я думаю, для вас, что в случае, если каким-то образом когда-то кто-то там под предлогом борьбы, скажем, с криминальными структурами, с позволения сказать, вдруг мощно возьмутся за всяких вот людей, высказывающих свою позицию слишком активно, то тушку господина Лимонова вывезут попросту американские зеленые береты, поскольку несут за него определенную ответственность. А вот те, кто поддержал его позиции, как раз они останутся здесь.
0: Ну, вы здесь ошибаетесь. Во-первых, Эдуард Лимонов, он как бы у него русское гражданство, с Америкой он, ну, как бы сказать, он, Америка уж точно его не будет защищать, он в черных списках на Западе, благодаря своей, кстати, позиции, благодаря своей участию в югославском конфликте на стороне сербов. Это, мне кажется, не совсем адекватное представление. Он сам сделал свой выбор, и этот выбор очень серьезный, этот выбор безотзывный на самом-то деле, и я думаю, что тут уже вопрос, он как бы ангажирован на 100%. Вот, поэтому, несмотря на то, что у нас с ним действительно сейчас отношения и сотрудничество, как бы сказать, оно так прервалось, именно благодаря некоторому безразличию его, такому уже возрастающему, к идеологической и мировоззренческой стороне движения, которое для меня является главной и самой интересной, на самом деле.
1: А является ли слухом такое, ну, не высказывание, а гуляющее сейчас в определенных кругах телега, катающееся о том, что вы, когда разрывали ваши отношения с Лимоновым, сказали ему такую фразу: либо я, либо вот четыре боевика партии.
0: Ну, вопрос был, да, что-то в этом роде. Просто как бы была со стороны ряда таких вот ряда товарищей было возмущение именно, скажем, интеллектуально-религиозной стороной. Вот. И как бы это было, может быть, это, конечно, не причина, но это был синдром. Вот есть вещи, которые я мог как бы терпеть. Ну, вот этого, как бы сказать, уже откровенного такого хамского наезда на то, что, на мой взгляд, являлось и является наиболее созидательной, наиболее успешной стороной вообще всей этой истории, это, на мой взгляд, безусловные успехи в мировоззренческом таком оглашении. Вот этот аспект, этот новый поиск, это сочетание парадоксальных мировоззренческих элементов, правых, левых, авангардистских, традиционалистских, вот этот синтез, этот сложнейший компонент, который, кстати, и привлек таких людей, вот как, например, Сергей Курюхин, мой близкий друг, он привлек в это движение именно вот это своей, своей тонкостью, своей вот неожиданностью этого парадоксального синтеза и со стороны, как бы сказать, такое уже вопиющее непонимание, просто невнимание к этой линии, оно действительно со стороны, как бы сказать, довольно второстепенных персонажей, которых почему-то, вопреки всякой логике, вопреки всякому, на мой взгляд, политическому такому, ну, как бы сказать, прозорливости, просто вопреки самому себе поддержал Эдуард Вениаминович, это для меня как бы так вот непонятно. Это была последняя капля. Но при этом я к нему продолжаю испытывать самые искренние, самые хорошие чувства и к тому, что он делает. Единственное, что пусть он это делает сам. Вот раз командир, так пусть командует.
1: Ну, мы узнали, скажем так, то, что нас просили. Просто эта часть вопросов тоже пришла на пейджер, но я их заготовил на потом. Вот. Ну, уж раз так сложилось. А вот что касается антиэго в индуизме, хотелось бы узнать.
0: Это очень правильная концепция. Существует как бы два «я» — высшее, self, да, атман, и низшее «я», то есть эго. И это не только в индуизме. В принципе, все традиции духовные предполагают необходимость отречения от низшего эго, от низшего «я» ради высшего «я», высшего трансцендентного «я». Это, в принципе, абсолютно такая вот классическая норма такого антропологического подхода.
1: Как вы относитесь к борьбе женщин за равноправие с мужчинами? Это очень хороший вопрос.
0: Ну, вы знаете...
1: Это, кстати, вот к названию мы можем даже, вот опять же, женщина-врач. Это же, вот, я думаю, отсюда это и началось. Почему я должен быть врачиха? Я тоже врач, я умею врачевать не хуже мужчины, я врач. Но, с другой стороны, я певица.
0: Нет, певица — это страшно.
1: Страшно.
0: Певица лучше не упоминать надо.
1: Я прошу прощения, больше не буду говорить.
0: Вот врач хорошо.
1: Да, хорошо.
0: Врач, она врачует.
1: Но все-таки они же борются, но с другой стороны, им же не хочется этого равноправия.
0: Вы знаете, я раньше относился, у меня как бы была такая конвенциональная мускулинистическая сексистская позиция, то есть вот я считал, что мужчины и женщины, как бы сказать, не в разных онтологических условиях, что между ними нет общей меры, что, безусловно, должна быть доминация мужского начала над женским началом. Ну, это такой традиционалистский, патриархальный, классический подход. Я его пересмотрел, узнав о существовании таких любопытных движений, как, например, такое индоевропейское направление феминизма и концепция нордического матриархата Германа Вирта. Меня очень вдохновила эта идея, что некогда существовали цивилизации матриархального типа, но это была не такая, ну, не, как бы сказать, не сплоченная современная баба уже такая, как бы доминировавшая над покорными полукастированными мужиками, но это была доминация именно, как бы сказать, светлого, высокого женского жречества, совершенно уникальной цивилизации высоких белых дев, юн маг девайсы фрау, белые женщины, которые остались в различных мифах, в афеях, о женщине-гигантах, на самом деле. И вот эти вот высокие северные индоевропейские такие белые фрау, традиции их, на самом-то деле, легла в основу, например, немецкой версии и во много англосаксонской версии феминизма, который был формально, как бы сказать, направлен за равноправие, за суфражизм и так далее, но, по сути, вдохновился очень интересными и крайне такими, на мой взгляд, любопытными, притягательными мифами. Мифами, которые имеют очень интересное содержание, интересное измерение. И я вот как-то, обнаружив этот вот такой наличие гиперборейской линии в феминизме, я несколько пересмотрел отрицательное, негативное отношение к этому явлению. И вот этот вот гиперборейский феминизм, который особенно это связано с такой вот с идеей борьбы женщин против эксплуатации такого эгоистического мужского начала. То есть борьба женщин против индивидуума, против конфортизма. То есть вот идея валькирического начала. В этом есть очень, мне кажется, любопытный аспект, любопытная аура у этого.
1: Интересное сообщение пришло на пейджер. Если фриксы и есть в Японии, значит, их власть не позволяет популяризировать по всем каналам вопрос. Это говорит о более высокой нравственности ее власти. Вопрос дальше. Следовательно, им не грозит экс-модернизм. Мощно, да?
0: Пост-экс-модернизм.
1: Да.
0: Ну, что я могу... Да, я, честно говоря, я же не сказал, что...
1: Я просто подумал, извините, что перерыв, насколько, наверное, операторы пейджинговой компании с удивлением принимают такие вот деления мощные.
0: Ну да, повышают свой уровень. Да,
1: они же не понимают, о чем речь идет. Они же не слушают эфиры, им так звонят и спрашивают. Вы уж пощадите их, вы попроще что-нибудь. Ну, им спрашивайте.
0: Ну вот, что касается... постмодерна, я думаю, что все-таки это универсальная вещь. Хотя азиатам, которые живут в обществах, которые гораздо более приближены к традиционному типу, осознать специфику постмодерна будет довольно трудно. Но у японцев, многие японцы учатся в европейских учреждениях, в американских, и в курсе, скажем, там, современных новых левых, или как бы уже несколько устаревших, ну, по крайней мере, тех авторов, которые развивают концепцию и анализ постмодерна. Поэтому, если бы у нас был эксперт по Японии, он мог бы сказать вообще, вот просветить нас и наших радиослушателей в отношении проблемы фрикс в Японии, да? А после этого мы бы уже стали бы делать вывод, например, что там правительство борется с этими там как бы недоумками, или как бы их маргинализирует, либо не борется, либо их вообще нет, либо они выполняют иное социальное значение. И мы просто не знаем этой темы, мы искренне не сказали, поэтому как-то чем искренне говорю, что мы не очень как бы вот в этом разбираемся, тем больше люди достраивают сами, интересуются, да. И достраивают сами.
1: Это хорошо.
0: Да, это работа мысли, прекрасно.
1: Ну, знаете, у нас остается совсем немного времени, к сожалению. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок 203-19-22 и последний вопрос нашего радиослушателя к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, ночь. Вы знаете, у меня вот как мне кажется, что странно. Допустим, про тот же «Титаник» была масса всякой литературы. Фильм всего лишь разбавили эту литературу слезами и соплями. Но почему-то такое, вы считаете, что это такое эмоциональное воздействие. Любой нормальный человек давным-давно все это уже знал. И ему не нужно было этого. Это, в общем-то, только желание нажиться, так сказать, на большом горе 1500 людей и их семей. Потом вы говорите о религии как о необходимости какой-то общей идеи. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь человечество, прогресс человечества существует именно потому, что идей много, и они разные. Любая общая идея создает только серую массу, которая нивелируется по среднему, потом по следующему среднему и так далее, все ниже. Пример тому вот арабские страны и их арабская революция. Вот. Прогресса при этом не может быть никакого. Ведь даже разные языки вызывают прогресс, а не регресс. И наша попытка русифицировать привела к распаду Союза. Если бы вместо того, чтобы не учить французский, учили латышский, это наверняка скрепил бы больше страну.
1: А лучше бы они все учили русский. И вот и в Англии тоже.
4: Нет, вот нельзя лучше бы русский. Нет. Наоборот, нужно учить другие. Большая нация должна учить другие языки.
1: Вот. А почему английский язык стал международным?
4: По очень простой причине. Его ввели в компьютеры. Поэтому он очень укрепился.
1: Вот так.
4: Если бы был более удобный универсальный язык, то наверняка пошел бы он. Какой-то, просто ввели какой-то язык. Именно через системы связи. И знаете, сейчас французский заменяют. Потом, вы понимаете, мне кажется, что вот ваша эта, так сказать, теория всеобщего прощения, вы ведете, если кто-то за вами последует, конечно, это же прямо, так сказать, к апокалипсису. Потому что жить людям, которые не захотят следовать вашей общей идее, которые с ней почему-то не согласны, вот, они же не могут. Допустим, те же евреи, которых вы, так сказать, не любите, они, извините меня,
0: берутся
4: в
0: свой
4: Израиль. И вот вам, пожалуйста, прямо.
1: Спасибо вам за ваше мнение, действительно. Знаете, Александр, я думаю, что нужно подвести черту нашей сегодняшней встрече, ответив на вопрос, который пришел на пейджер. Какие философские книги вы рекомендовали бы почитать молодому человеку в возрасте 18 лет, Денис? Это миротворческий хороший вопрос.
0: Я всем советую читать «Кризис современного мира» Рене Генона. Книга, мне кажется, важнейшая. Также его «Царство, количество и знаки времени». Это не просто мой любимый автор Рене Генон, но одновременно, мне кажется, это самое правильное чтение. Это не просто даже стоит его читать, а стоит его выучить. Это не такая большая книжка. Рене Дюнон «Кризис современного мира». Это блестящее и самое убедительное, что я, с чем я сталкивался, в смысле описания сущности нашей ситуации. Вот. А потом других авторов аналогичного направления, традиционалистского направления, Юлиуса и Вола. Дело в том, что вот Генон и Вола, традиционалисты, создают тот контекст, в который может быть помещен все остальное интересное. И Ницше, и Хайдеггер, и вся так цвет культуры западной вот в контексте традиционализма будет выглядеть очень...
5: Что такое за звуки, а?
6: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж».
1: Добрый вечер.
0: Водитель, личный водитель, шофер Ксении Соколовой, Алексей Шведов.
2: Добрый вечер.
0: И курьер при заместителе главного редактора Юрий.
3: Вот. Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все удивитесь, почему, дескать, такой странный коллектив. Однако я, будучи пройдя психологически, не только всякие разные, повсюду мы проходили дипломы и печати. Лежат, имеются, вы видите, вот я разложил все, правда, часть потоптали. Но Юрий вообще суетлив в силу профессиональной, скажем так, своей грамотности. Он всегда и следы. Вот, я знаю, что столь разные вроде по своим профессиям люди, однако представляют собой единый, это, скажем так, три лапки, вернее, три коготка одной лапки, три пальца одного кулака, который называется «Мощный двигатель прогресса», сокращенно МДП. Вот, и, наверное, прежде всего я хотел бы задать вопрос Ксении Соколовой, которая тоже печать у нее, тоже психологически все прошли. Ксения, вот я знаю, что вы сами отбирали и кандидатуру вашего водителя, и курьера. Вот я вижу, что, во-первых, они весьма похожи друг на друга. Как вы, не путаете ли вы их вот внешне? Не бывает ли так, что вы обращаетесь, например, к Алексею, как к Юрию, а к Юрию, как к Алексею? Вот. И каковы, на ваш взгляд, должны быть личные качества вот людей из вашего ближайшего окружения? То есть, по-моему, вот Юрий и Алексей, они взаимовидзаменяемые. Я видел, например, что Юрий сегодня вот ездил на нашем электромобильчике по коридорам, очень ловко, никого не сбил. Вот, а Алексей вот факс отбил и принял сразу.
1: Видите ли, Александр, когда я набирала сотрудников, мой первый и, в общем-то, единственный критерий отбора звучал следующим образом. Мой сотрудник должен быть способен на все. И Юрий, и Алексей, они в полной мере отвечают этому единственному требованию. Как вы видели, и факс, и электромобильчик вполне освоены этими двумя замечательными людьми. И их подготовка профессиональная меня вполне устраивает. Что касается того, путаю я их или нет, конечно, путаю, конечно. Но на то у них вот и абсолютно адекватные возможности, чтобы при вот этом попутывании моем, а дело в том, что вы понимаете, что склероз – это болезнь акселераток, то, конечно, конечно, путаю. Но они настолько просто на каждый вопрос отвечают «да», что мне абсолютно все равно, к кому обращаться. Я всегда же услышу нужный мне ответ, совет, и люди, ребята сделают то, что я попрошу.
0: А вот вы же достаточно смелая все-таки женщина. То есть вы, наверное, первый человек на этой планете, который вот свой диагноз, склероз, опубликовал в своих водительских правах. То есть, ну, во-первых, вы вроде автомобиль не умеете водить, насколько я знаю. Вот я видел, как вы тоже пытались на электромобиле и сразу сшибли его, вот и везли. Человеку пришлось всю бороду сбрить, увезти с переломанной ногой сразу. Непонятно, как выйдет, как мы вообще без него. Вот. А как вот, с какой целью? Права вы часто не предъявляете, вот, вроде бы, потому что вас не спрашивают. Ну, не потому что как бы видно, что склероз, а просто уже не ездите.
1: Ну, во-первых, иногда спрашивают, а во-вторых, видно.
0: А.
1: Да, да. Видно, да. Видно. Вот. И вот Алексей и Юрий, они как раз помогают мне. То, что я не могу объяснить, они показывают товарищи милиционеры в нашем электромобильчике, в котором уже и фары, в общем-то, разбиты.
0: Да.
1: В общем, да. И у нас там три руля к тому же. Вот, и когда отказывает мой, то Алексей и Юрий берут процесс в свои руки, и мы вот так вот шпарим все втроем отлично. То есть, в общем, они вдвоем практически без меня, и, в общем, прогрессирующий мой склероз с ними мне не страшно.
0: А я сейчас хотел обратиться к Юрию. Дело в том, что я обнаружил пикантную подробность из его личной жизни. Юра у нас выпускник литературного института и пишет рассказ «Как я стал курьером».
3: Дело в том, что мы курьеры, потомники Гермеса и Прометея, люди с крылатыми сандалиями и с пылающим сердцем. Я считаю, что мы находимся на острие знания, на пике прогресса, что мы средоточие мысли, новости и разума. Мы видим очень много людей, мы с ними встречаемся, мы с ними общаемся. И вы думаете, что раз мы курьеры, люди в незаметных зеленых куртках? Нет, это не так. Мы все видим, все слышим и все мотаем на нашу курьерскую
1: ось.
3: Да. Спасибо, Ксения.
0: Ну, по-моему, то, что вот вы сейчас прочли, Юрий, это называется рэп.
3: Насколько дело в том, что факультативно я еще выпускник консерватории. Я, правда, это не афиширую, потому что сразу возрастают при одинаковом окладе жалования требования со стороны руководства. Но я думаю, что Ксения не будет злоупотреблять. Но я хотел сказать, что мы курьеры, мы люди ищущие. Мы всегда хотим знаний, ищем их и находим. И поэтому нам всегда есть что людям рассказать. Поэтому не случайно, если вы зайдете в курьерскую, вы услышите всегда мудрый разговор, какие-то звонкие шутки и вообще...
0: Веселый женский смех.
3: Да, да, Александр.
0: И, видимо, пришло время Алексею Шведову что-то рассказать тоже о себе. Алексей, вот вы относитесь к разряду тех водителей и шоферов, которые в момент, когда босс, скажем, отошел купить авоську, другую пивка или рыбешку. Кстати, сейчас правильно говорить не рыбешку, а рыбешку. И ше нужно говорить так. Вот так. Рыбешку. Не получилось у меня, ну ничего, да. Я наблюдал, часть из них, например, сидит из водителей и просто смотрит таким отсутствующим достаточно взглядом на птиц, на природу, ну куда-то в одну точку. Кто-то вяжет, я наблюдал, сидит и вяжет, там носок или еще что-то, а кто-то читает какую-то газету. Вот я, вы же профессионал, и как вы считаете, есть ли еще какая-то группа водителей, охарактеризовать вот эти три, потому что мы все часто наблюдаем вот таких людей, которые кого-то ждут в автомобиле, занимаясь вот каким-то из этих вот видов деятельности, о которой я только что сказал.
2: Ну, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я, в общем, на работе обычно занят своими непосредственными обязанностями. То есть вот настройка трех рулей, это же очень необычно. И дело в том, что когда Юрий берет, скажем, например, управление на себя, а мы же тренируемся, когда босс откроет вот за это рыбешка, нет, рыбешка, то Юра как бы тренируется на своем руле, я на своем, и потом мы подменяем друг друга, потому что, знаете, ведь так мы уже настолько сработались, что порой мы сами путаем друг друга, кто из нас Юрий, а кто из нас Алексей. И поэтому, знаете, приходит факс, и я не знаю, что вот как-то мне отпускать руль или принимать факс. И я не могу ответить на ваш вопрос, потому что у нас просто нет времени подсматривать за другими водителями. То есть я ничего не могу сказать об этом. Очень напряженная работа.
0: А скажите, вот такая целостность, вот ваше единство такое, оно каким-то образом положительно или отрицательно вообще влияет ли на работу вот печатного издания в целом? Потому что, к примеру, ведь если, например, один коготок отвалится, а вот я знаю, что Юрий, он сейчас будет экзамены сдавать, потом там начнется, естественно, пьянки, девочки, ну как все поэты, это все пойдет, и глядишь, отвалится. И вот при такой тесной спайке отвал одного из контактов вредит всему агрегату. Это я, кстати, вычитал в книжке по уходу за комбайном.
1: Нет, ну у нас отвала одного из контактов быть вообще не может в принципе, потому что у нас и девочки, и стихи, у нас это все без отрыва от производства, и, безусловно, журнал «Вояж», он должен выходить в любых условиях, несмотря на экзамены Юрия или запой Шведова, или курьерский... на мои какие-то вот новые идеи, которые я иногда уезжаю разрабатывать, и практически вот один мой маленький самый руль, он остается свободным, и ребята как раз тренируются как-то вот без меня даже проводить процесс, но я руковожу, слежу.
0: А вот и хотелось бы еще узнать насчет, ну, на ваш взгляд, фотоноваций в прессе. Ведь дело в том, что скажем, журналисты все, да, они каким-то образом извращаются, как бы поинтереснее, повитиеватее написать, или наоборот, ищут какой-то такой там прям кол, чтобы вот его всадить и все. То есть там иногда, кстати, вкусом изменяет, они прям...
3: Я сразу скажу. В прошлом году могли заметить, очень модно стало веснушки не стирать в компьютере.
0: В смысле веснушки на мордочке?
3: На всех фотках в журналах можно заметить, все веснушки есть. Обязательно модели веснушки все. Спина в веснушках, шея в веснушках, лицо в веснушках, грудь даже бывает в веснушках.
0: А может, очень это бумажки модно. Такие достали из Финляндии? Вот
3: это очень модно. Эстетика 60-х. Я читал в одном книге очень веснушки. А сейчас, в этом году, очень натурализм дошел до предела. Очень модно на модели варикозное расширение вен. Очень модно атеросклерозные бляшки, такие вот под плавающим ребром нижним. Очень модно. Если вы приглядитесь, вот высокое разрешение, пленка высокого разрешения и натуральная цветопередача позволяет передать склерозную бляшку просто вот один в один. Дерматологи в восторге, понимаете, они используют постеры модных журналов на своих лекциях, понимаете. Вот этот натурализм, если есть вот педикюр, к примеру, педикюр, да, и чуть-чуть вот ноготь пошел, грибком. Раньше бы элементарно фотошоп, это фотошоп 4.0, бац, вычистили. Сейчас по рукам верстальщика, тут же снимают верстальщика. Почему ты убрал дефектный ноготь? Это жизнь, понимаете? Раньше модели понимали, что не может быть идеальной женщиной. Не может. Женщина, да? Женщина, вот обязательно так, складочка должна быть, как-то морщиночка, да? Женщина ожила сразу. Они даже вот раньше раз так, опа, на плечики, бац, так татуировочка, бум. Вроде женщина с порченкой, яблочко такое. Через порченки, бац, потом пирсинг пошел. Тетка раз такая, тетка товарная, а ее бац, все прокололи, и вроде немножечко вот с червоточинкой. Народ заводится. А сейчас все пошло за естественность. И потом, если фото посмотрите, постер, журналы Ель, у нас в Курьерской много лежит подшивок, обязательно на каждой женщине должен быть дефектик. За дефектик глаз цепляется, и дальше ты в нее вглядываешься. Поэтому вот с изображением вы очень, очень верно заметили.
0: А вот тут нужно проследить, почему это происходит. Как вот вы считаете, это происходит в связи с гуманизацией общества или в связи, скажем...
3: Просто люди на финале второго тысячелетия решили смотреть правде в глаза и любить себя таких, какие они есть. Ведь хватит заниматься ретушью, хватит бояться своего отражения в зеркале. Надо глянуть, надо любить себя, понять, такой, как есть. Я же, ну вот, Александр, ну глянешь на вас, да? Ну плакать хочется.
0: О, потом, да.
3: Ну ничего же, человек нормальный, столько в нем проявлений, вот такая вот доброта, вот эти бровки взлетевшие, лобик наморщился, вот этот чубчик.
0: Это не наморщился, он сполз просто на глаза. Сейчас я поправлю, сейчас.
3: Лифтинг.
2: Вот так, веснушки, да.
3: Веснушки, понимаете? Да. Ну и что с грибком? Ну, все равно же, Александр,
0: у
3: вас...
0: Ну, грибок, извините, да. У меня, я копал землю, сейчас вот опята выросли.
3: Вот,
1: понимаете? Это грибки, не опята.
3: Да. Это грибок со старушечьих ног тают во рту, как мята.
0: А дальше.
1: А дальше нет, это такое народное творчество.
3: И поэтому сейчас люди набрались смелости, люди взглянули на свою историю без ретуши, сжились с ней, свыклись. Теперь люди могут людям смотреть в глаза открытым глазом, пусть с катарактой, но открытым, понимаете? И любить людей таких, какие они. У нас Курьерский, причем, раньше было вот, вы знаете, вот в любом гараже, Алексей не даст соврать, была эта иерархия. Кто вот директорский, да, он даже в домино может сидеть вот во главе стола, да, у него самая большая кружка. Ему чай вот там без чаинок наливают, да. Там шофер, кто возит зама, да, он почти такой же, но чуть попроще. А на новенького там и машина разбитая, там, понимаешь, шаровые не меняют годами, все это резина старая, шкоторазвал не делает, ну, известно.
0: А рул не крутится.
2: Да нет, ну какой, рули ему вообще не дают.
3: Вообще там с педалями, как в самолете.
2: Нет, чефирь там старшим подносить, да. Ну, в гараже обычно.
3: А сейчас, да? Сейчас абсолютно у каждого одинаковая кружка. Ксения, спасибо, я говорю, внимательно проследила. Стол для домино сделан круглый, чтобы при всей возможности невозможно было посадить кого-то во главе стола, понимаете? Резина у всех, вот не меняет, извините, но резина у всех одинаковая.
1: Ну а как иначе? Ребята-то ведь поругаться могут не на шутку, не по-детски.
0: Так а с другой стороны, такое вот крушение тоталитаризма вот в отношениях между коллегами, оно же может привести к матью к анархии попросту, вот, понимаете?
1: Нет, вы понимаете, у нас введен новый строй, это... демократическая деспотия. Вот. Поэтому у нас, в общем, все с этим в порядке, потому что и ребята довольны. Ребята, вы довольны?
2: Да.
1: Ну и мне отлично. Да.
0: А вот, Ксения, вот такой вопрос. Вот у нас, например, на радиостанции наказывают за опоздание или за какую-то провинность определенным количеством общественных работ. Там окно помыть, там сортир, там почистить обувь другим сотрудникам, например, которые отлично себя зарекомендовали. А вот у вас внутри вашей организации...
1: А у нас, знаете, вот общественными работами не наказывают. У нас общественными работами поощряют.
2: Ну, мы практически, мы же не сказали об этом, но мы практически живем, вот, курьерское, это никто же не уходит, потому что люди горят на работе, и Юра как-то, вот он же скромный человек, он же не сказал, что вот этот стиль, это же его продукт на самом деле, вот это новая фотография, когда-то, когда он учился в медицинском институте, и вот я думаю, что это его увлечение, вот, патанатомии и всем остальным, вот такая точность, вот, документальность. Это его идея, это его прорыв. И как, когда люди горят, то никто не уходит с работы. И домино это тоже часть образа, как бы. Это для генерирования идей. То есть курьерское это больше, чем курьерское.
1: Но у нас, в общем, и раньше-то ребята на работе засиживались. Но раньше почему это происходило? Потому что вот там девушки-модели, допустим, фотографию, там делали мы постер для колготок. Вот, и делаем постер, модель сфотографировали, и ноги у девушки. В общем, все с ногами у девушки хорошо, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что ноги у девушки, пардон, не побриты. И весь техцентр сидит просто буквально всю ночь и чистит на компьютере в программе Photoshop 4.0 все, каждый волосочек.
0: А так это же противоречит вообще идее Юрия о натурализме.
1: Абсолютно. Вот пришли ко мне Юрий и Алексей, говорят, доколе?
0: Доколе?
1: Доколе будем мы сидеть как идиоты и чистить модели ноги? Мы все будем делать наоборот. Мы будем это время использовать для того, чтобы идеи какие-то новые генерировать.
0: Вообще дело в том, что любая растительность, так же как любые пупырышки, мурашки и же с ними, они портят эластичную поверхность вот того самого предмета, вот, который они надевают на это. Может быть, связано с заказчиком данной рекламы. То есть он сказал, что, дескать, сколько мы можем. Ведь обычно вещи, которые модели показывают, потом продаются даже практически с аукциона. Почему Наоми Кэмпбелл никто не покупает? Вещь потеет, она всем известна, мощная, и никто не берет. Так же и здесь. Если, например, она с вами волосами там или мурашками исколется, эти колготки, да? Ну, какая у них будет носкость?
1: Вот, например, нулевая, даже нулевая. -1. Но потом, знаете, да. Вообще вот в свете последних модных веяний вся растительность нами не приветствуется.
0: Вот, вы имеете в виду вот вообще всю? То есть,
1: да, это... вся растительность это вообще уже отдельная тема, что такое растительность. Но вот последний даже анекдот я вам расскажу. Спрашивают у человека-вегетарианца, спрашивают, почему вы вегетарианец? Вы что, не любите животных? Он говорит, нет, я люблю животных, но я ненавижу растения. Вот так вот мы все ненавидим практически у нас в журнале растения. И всякую растительность, в том числе вот даже волосы.
0: Ну, это вполне, в общем-то, справедливо. Кстати, обратите внимание, вот, даже цветовая гамма того, что не человек, она чужда человеческому глазу. Вот, даже расовые какие-то, скажем так, признаки, как другой цвет кожи, и то заставляет как-то насторожиться непроизвольно. То есть все, вот, скажем, антирасовые теории, они сокрушаются просто при столкновении с визуальным контактом. Все равно человек насторожно себя ведет, попадая, скажем, в какой-то там негритянский квартал где-то, да? Или там, если попадает, скажем, темнокожий житель куда-нибудь, ну, скажем, в английский паб, где пьют рыжие ирландцы пиво, к примеру, тоже он будет себя чувствовать плохо. А что касается растений и других, в общем-то, производных природ, там, птиц разных, канареек, там, это гусениц, то вообще это же действительно ужасно другая форма жизни. Вот, кстати, мне кажется, что, может быть, вы просто боитесь этого. То есть не то, что не любите, а боитесь, что оно все придет, нажмет и вытеснит.
3: Подсознательно, вы правильно заметили, символ ужаса. Что такое в рекламе символ ужаса? Это когда кто-то мазнулся по траве. Вот что всеми чистящими средствами выводится? Ребенок вжиг по траве.
0: Да.
3: Дембель пришел, вжиг там по трактору опять.
0: Понимаете? А на тракторе это тоже глина, это же составляющая.
3: Глина с травой, да. Опять, понимаете? Это очень глубинное. Мы вот этим занимаемся, когда у нас есть какая-то передышка. Мы с Алексеем тут же...

0: главное, это понятно. Вот и растительность тоже, это все очень важно, как и ее отсутствие, кстати сказать.
1: А вот скажите, все-таки вот такая, ну, скажем таки, глубокая психологическая подготовка вот данного вида рекламы, о которой сейчас Юрий сказал, и вы тоже, вот, она объясняется чем? Тем, что человечество просто помудрело каким-то образом, или оно просто само себя уже насилует? Вот ведь раньше же такие проблемы не вставали. То есть там же Пемак соль какую-то рекламировали. Помните, в советское время, когда хозяйка чистила здоровую кастрюлю Пемак солью такой сеткой? Вот. И не было именно вот того, что вот вы сейчас... Мне очень понравился, Юрий, ваш вот рассказ о символе ужаса. Вот. Но он же недавно появился. Вот это воздействие на сознание именно такими символы, чем оно вызвано? Ведь человек же наоборот сейчас, дескать, там, ля-ля-то поля, растить деревья, там, не убивать козу. Ну, вы же знаете, вы же сами в майке, я вижу, у вас на майке написано «коза», проткнутая косой, перечеркнута символической линией.
2: Дело в том, что раньше просто подмена символов была такой, понимаете, уводили в сторону людей. Раньше как это, китайский какой-то державный империализм, да, жупелы какие были. Вот этот демон какой-то буржуазный с винтовкой все время лез на молодое тело Советской Республики, да? И все это как-то завуалировано, все затушевано было. А сейчас, когда сдулось, Америка там, Клинтон блудит, да? Ясно, что до экспансии им совершенно не до того, да? И вылезли глубины вот эти наши страхи. Выйти, вымазать светлую майку в травке, мама же такого вломит там авоськой по ногам. Помните, авоськи такие с узелками были?
3: С бутылками пустыми, из-под кефира.
2: Самое ужасное, когда бутылку выложили, у ребенка ноги голые, шорты, по ногам бац, узелки, сопротивление ЦИХ слабовое маленькое, по ноге бум тут же, очень больно, знаете. И просто вот эти все страхи, да, они все вылезли. Потому что что нам теперь бояться Америку? Ну, блин, ну, сами, да,
1: понимаете? То есть вы считаете, что вот ужас какой-то больший отступил?
2: Все было наносное, да. А теперь вот это все, понимаете, вот что такое... Раньше, вот что такое вот это вот слово менструация, было же ругань, да?
1: Да,
2: а теперь все знают, синим налили в тряпку, все теперь знают, как это выглядит.
1: И какой цвет.
2: Да, синим налили в тряпку, все, ну, по телевизору. Все, по-моему, фигня какая-то, цвет синий, ничего страшного.
1: Так вы знаете, ведь самое страшное, что у нас сейчас вот некоторые женщины, извините за такой, может быть, вульгарный рассказ, они же пробуют, они специально встают и бьются об стенки, чтобы вот как в рекламе это делается. Только, ну, не каждый же подставит свою попочку, чтобы об него она билась. Вот они об стенки бьются, проверяют прочность этого дела. Вы, наверное, видели, штукатурка отсыпана.
3: Конечно, травматизм возрос.
0: Да, и судебные процессы, мы знаем, у нас идет материал, готовятся иски вот компаниям к этим, потому что мощные, конечно, удары об стену и вот штукатурка, которая летит.
2: Чернила переводят в жидкость, потом да, они же все сначала есть... нальют, потом бум, нальют, бум. А у меня такой вопрос. У нас в Курьерской все время играет музыка. Вот не могли бы завести какую-нибудь композицию? Очень тяжело, когда чай просто бывает и музыка. Вот чай...
1: Хорошо. А это не чай, вы это пьете, это тазик, чтобы ножки ставить. Ой, Юра, я вас забыл про это. Ну что, там чисто, а там только один человек сидел, вот информационник. Ничего страшного. Он у нас чистюля.

Лена просила вам передать, что мы с вами очень трогательно отбиваем пятками в такт музыки во время танцевальных пауз. Вот, я могу сказать, что это Юрий делал, безусловно, потому что, ну, то есть он несколько рассердился из-за тазика, вот. И я бы не сказал, Лена, что это было трогательным зрелищем. Скорее, это напоминало пляски Святого Вита. Кстати, Юрий, у вас хорошая пластика, и я знаю, что один из известных столичных скульпторов хотел с вас слепить произведение «Танцующая грация» в нескольких позах, и по его замыслу люди с детьми, собаками и домашними животными должны были обходить эту скульптурную группу по кругу с определенной скоростью, повернув голову вот на эти фигуры, расставленные одну за другой, и тем самым при движении с этой скоростью у них возникал эффект мультипликации. Вот, но вроде бы вы отказались. На мой взгляд, достаточно замечательное предложение. Во-первых, вы бы себя увековечили. Вот, но вы стали требовать, чтобы их ставили в центр, а скульптуру вокруг них

0: крутились, и вроде по деньгам не уложилось. Чем объясняется такая меркантильность ваша?
1: Не, Александр, вы ошибаетесь. Александр, вы ошибаетесь. Вы умный человек, вы ошибаетесь. Вы сказали, что я же сердился. Это у нас выезжает абсолютно изжитое чувство, абсолютно. Понимаете, вот вы как-то странно, у вас какой-то... Вы в каких войсках служили?
0: Ну, вы не обижаете.
1: В каких войсках?
0: Я на подводной лодке.
1: А понимаете, видимо, дедовщина была развита, как-то неустановленные отношения, даже как-то рассердился. Вот наказание чистки туалета. Как-то... У нас, например, делать педикюр заместителю главного редактора, это просто это поощрение. Понимаете, люди отказываются от премии, чтобы вот отполировать вот этот самый ноготь среднего пальчика. Это не каждому, не то что дано, не каждому позволено. Вы как-то рассердился.
2: И тазик с водой всегда потом выносится в курьерскую, то есть это,
1: конечно,
2: как бы это традиция.
1: Как-то у вас вот это вот, понимаете, все очень консервативно, понимаете. Тут абсолютно
0: вы, правда, не обижаетесь.
1: Другие категорийность человеческих взаимоотношений, абсолютно. У нас в ВИЖ вообще все очень прогрессивно, понимаете. Вот вы входите в подвал, в подъезд, извините, смотрите в глаза охраннику, и такую глубину мысли у него там тут же видите. Тут же так, как у охранника завязан галстук. Вы понимаете, это у примера так галстук не бывает завязан, как у охранника выезжает. Вы поднимаетесь на лифте, и все чувствуете уже, вы поднимаетесь не только на 6,5 метров над поверхностью моря, мертвого моря, а вы поднимаетесь выше суеты все это, понимаете, светлые лица, понимаете, человеческие взаимоотношения, понимаете, никакого тебе вуалирования. Ты можешь прийти, какой есть, ты не выспался, и скажет: Юрасик, ты не выспался. Ты говоришь: ребята, спасибо. И все тут нормально. Зашел в шоферскую, зашел. В шоферскую у нас приказ висеть нельзя. В шоферскую зашел. Там открытые человеческие лица, понимаете? Там ни грязных ногтей, ни этой ветоши. Там все хорошо. Вот спасибо, Ксения. У нас все нормально. Александр, что вы?
0: Ну, понятно.
1: Как я мог кому-то отказаться? Мне сказали: Юра, давай мы тебя слепим. Да, пожалуйста, лепите, ребята, лепите. И слепят, что вы думаете? Подходите вот на Советскую площадь, там Юрий один сейчас второго ставит.
0: Там несколько некрасиво, то есть вот там в форме рельсов, которые бьют на случай сбора народа массового.
1: Александр, что бьют? Ну что?
0: Ну как, ну...
1: Перед новой эпохой стоим, что вы облеченный микрофоном человек. Все нормально, все. Веснушки уже не прячем, а вы свои какие-то детские страхи сублимируете. Нельзя так, Александр.
0: Уважаемые гости, спрашивает вас Боцин, каким образом генерируются идеи, сидя на тренажерах? Есть ли в вашем журнале вкусовые вкладыши?
3: Безусловно, мы работаем над этим.
0: А почему вот тренажеры?
3: Я не знаю, кому в больную голову пришли эти тренажеры. У нас, конечно, в подвале тренажеры есть.
0: Я вот наблюдал.
3: Но не каждый.
0: Я сперва думал, что это пытательная комната. Они у вас какие-то прям тренажеры, по-моему, в два раза больше обычных, вот которые я наблюдал в нашем тут гимнастическом зале.
3: Не, ну мы там снимаем просто наши фотографии к нашему приложению.
0: Ага.
3: Наш журнал «Адская клубника» называется. Вот там мы снимаем фото в тренажерном зале. Поэтому в тренажерный зал у нас, в общем-то, просто так, в общем, человека не загнать. Особенно шоферы, особенно из уютной шоферской, и курьеры из уютной курьерской. Их, в общем, не очень они туда хотят. Вот. А идеи генерируются, собственно, ну, на тренажере, вы сами понимаете, что они очень быстро генерируются. Просто вот как задано, так вот через секунду сгенерировалась идея. Но обычно мы не подвергаем сотрудников таким стрессам. Поэтому идеи генерируются непосредственно за тремя нашими рулями или просто вот во время чистки ног манекенщиц от волосков. Но в последнее время, поскольку вот этот процесс как-то у нас прекратился, вот, то идеи мы стараемся генерировать другим образом. Это пока наше ноу-хау. Вот, может быть, мы чуть позже об этом расскажем.
0: А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы разрабатывали такую вот технологию сортировки отгенерированных уже идей и собирали статистику, скажем, в каком месте, в какое время, да, за какой срок определенная идея была, скажем так, сгенерирована и даже воплощена, собственно говоря. Вот. И, исходя из этого, я знаю, что вы даже практиковали такую методику работы, скажем, со статьями, с журналистами, что, дескать, ну, к примеру, вам нужна статья, ну, я сейчас говорю чисто вообще образно отвлеченно, да, скажем, ну, о трубочистах. Вы посылали, к примеру, человека в бассейн в хороший, где вот он должен был часа три плавать, и вы знали, что при его, скажем, определенной писать, писательской стилистике, а вот это трехчасовое плавание булькани в бассейне поможет ему сгенерировать замечательные идеи именно вот о трубочистах, ну, неважно, о велосипедистах, вот, и так далее. Вот как сейчас у вас обстоит дело с этой методикой? Потому что я знаю, что резкое сокращение вот этих мест генерации идей почему-то произошло. То есть все они, как правило, сейчас вы их посылаете за грибами, я слышал. Они ходят, даже как грибов нет, ищут и листву пинают повсюду.
2: Ну, это было только самое начало нашей работы, когда мы вынуждены были посылать авторов куда-то. Сейчас для этой цели мы используем как раз наш вот тренажерный цех. Потому что сейчас есть мартеновский вот зал, где вот плавка идет, вот. Иска там широкий комплекс, ну, температурные, вы сами понимаете, действительно неожиданные, порой у них возникают идеи, вот грибная поляна, вот сбор грибов, и некоторые их едят тоже, эти грибы, и продуцируют, вы знаете, генерируют самые неожиданные идеи, вот как-то, вот это и есть вот наш вот стиль, вот вояж, тренажер стиль, то есть все происходит, мы стараемся, чтобы все происходило внутри здания, вот у нас так.
0: Ну, я вот наблюдал за вашим мартеновским цехом вот этим, и там вот как раз я обратил внимание, что, как правило, работают все-таки люди, которым уже за 20, а вот сейчас очень много в журналистику идут молодых людей, их вряд ли как-то заставишь генерировать что-то вот там у мартеновской печи. Они, насколько я понял, питают свое вдохновение, пребывая в каких-то мощных клубах, вот Юрий кивает головой, нет?
1: Вы не прав, поняли, нет? Александр, вы не поняли, я уже далеки от творческой кухни, от цеха творческой, от работы нашей. Ее не поняли. Знаете, вот механизм действия кофе. Кофе, он же, это продукт Бразилии. И кофе настраивает человека. Александр, сделайте мне микрофон громче, очень голос садится. Можете мне? Да. Вот так вот. Кофе настраивает организм человека на сильный нагрев. Нагрев. Вот. Спасибо, Александр. Сильный нагрев. Понимаете? И то же самое мартен. Мартен, да, он же очень-очень нагревает. Он нагревает металл, нагревает воздух, нагревает человека в этом воздухе. Понимаете? Это очень стимулирует. Вы же видели, да? Любые вот люди, вот композитора, редактора, да? Они все время пьют кофе. Даже такой есть фраза такая в кино, да? А вы поставите мне автомат кофе? Или кофейный автомат, да? Поставите? Типа поставим. Опа, так конференция случилась. И даже если человек, вот, к мартену, да, молодой журналист, еще не обстрелянный, да, и его раз, и он, смена у мартена, он разогревается, постоянно другая среда, понимаете, молодой журналист поет кофе нельзя, здесь социальный статус не позволяет, ну как это, кофейная чашечка, это ритуал, он еще мал, зазнается. Человек ставится к мартену, видите, разогрев, человек попадает в нормальную ситуацию, творческой кухни вот этого цеха, понимаете? И потом, знаете, вот у нас еще поставили так, вот, Александр, что вы делаете?
0: Это я почесался, и побежали они. Ну у что, я в лесу был, и что, разбежались? Ничего, не только, акцентировать на этом не внимание. Только, мы, между прочим, не одни, тут Ксения присутствует. Не, знаете, потоптали бы их молча, нет, и все. Чего вы прям...
1: Ксения, это редактор.
0: А то у вас такого не было никогда.
3: Александр, мы группу Animals любим слушать. В общем, даже у нас в редакции.
1: Но вот по поводу Animals. Да, точно, Animals. У нас же не только грибная поляна. У нас еще зоурум такая теперь. Зоурум.
0: А я наблюдал.
1: И там завели медведей. О, вы себе представляете. Вот Алексей, он как-то курирует это дело почему-то. Он с медведями на «ты». И обнаружились очень интересные моменты. Вы смотрели медведя в глаз когда-нибудь? Нет? Смотрели?
0: Кого?
3: Юра, ну тут пусть Алексей расскажет про медведев, это его исключительно специфика, он про медведев знает всю, даже мне кое-что рассказывал.
0: Я просто, если позволите, хочу сразу зачесть вот смешное письмо, которое Максим нам прислал, вернее вам. Даже при коммунистах подчиненный не полировал ногти своему начальнику. У вас там какой-то колхоз садомазохистов. Кстати, я хочу сказать, что ведь колхозы изначально, они организовывались как рабовладельческие организации.
3: Ну да, еще
2: по садомазохистам.
3: Еще в Шумерокарде.
0: В Шумерокарде я не был.
3: В Шумерокарде я тоже не была.
0: А, нет, вот,
3: в общем, опыт у нас оттуда еще идет. Тут колхоз, организованный по типу зиккурата. Вот это, мы, в общем, оттуда все брали. Но нельзя сказать, что мы вот по типу совершенно вот такого обычного колхоза работаем. Там же и медведей, в общем, не заводят, а мы завели.
0: Я наблюдал. Кстати, я просто еще хочу сказать, что именно вот «Витязь колхоз», вот мы сейчас историю появления в московских секс-шопах поросячьих хвостов вот и провели исследование, откуда это пошло, корни и так далее. Именно это пошло из колхозов. То есть там вот в садомазохистских целях они использовали в общении с подчиненными, особенно с доярками, поросячьи хвосты. Вот, и вот эта патриархальная традиция сейчас вновь возобновляется. Мы скоро заполоним, я думаю, этими хвостами весь мир. Кстати, вот, Юрий, возьмите маленький хвостик себе. Вот.
3: Нет, вот сюда повесить. Я хочу сразу сказать, что мы открещиваемся от всякого садомазохизма.
0: Юрий уже с хвостом, с хвостиком.
3: Ну, Юрий-то может и с хвостиком, а садомазохизма в редакции нет. И, в общем, никогда не было.
0: А ведь не обязательно это физическое явление, Ксения. Это может быть, скажем, садомазохизм творческий. Ну, к примеру, вот, скажем так, самонасилование творческое. Например, вы как заместитель главного редактора сидите. Вот вам что-то, например, в статье вот вроде и понравилось, через полчаса вы попили, и так раз, уже вам не нравится. А с другой стороны, вы понимаете своим мозгом, что статья-то хорошая, что Юрий, выпускник, он не мог написать плохой статьи, но вы ему говорите, перепиши не потому... Вы вот не мучаете, ему-то писать только как рыбе вода. Он же с ручкой спит и с компьютером.
2: Александр, да. Мне кажется, что вы пошли вот на поводу у автора этого письма, потому что он как бы бросил нам упрек вот в этом вот.
0: Мне кажется, он наоборот как-то даже при коммунизме, по-моему, это восхищение.
2: Или восхищение.
0: Даже при коммунизме.
2: Или восхищение. То есть как-то он придал этому какую-то эмоциональную оценку такую. Мы в редакции как-то проще к этому ко всему относимся, потому что в целом, об этом, конечно, никто не сказал, но это важно, у нас все-таки коммерческое издание, так или иначе. То есть мы же работаем не для чистого искусства, и вы понимаете, что содержание мартеновского цеха и медведя, они же едят, и икра, вот все многое то, что нам приходится. Это требует денег, и больших денег, и опять же, вот тоже Юрий молчал об этом, потому что на самом деле статуя, которую ему заказали, это должны были быть городские часы на лобном месте, они должны были стоять, и там был очень серьезный контракт с Паток Филипп, и вот это вот смещение фигур в центр как раз, вот это фирма же на самом деле.
0: Завихрение.
2: Вот это, завихрение, потому что фигура Юрия, грация вот в центре, это как раз им очень понравилось, мы получили контракт, а вот то, что настаивал вот этот известный, ну не будем называть фамилию, известный скульптор, да, это вот сломало контракт, но мы сейчас отыгрываем эти деньги. У нас договор с факультетом журналистики, и со следующего года вот все уже студенты, первокурсники будут у нашего Мартена, и образование сейчас платное, и мы рассчитываем на очень хорошие доходы, так что и медведи, опять же, тоже, это же тоже не бесприбыльно.
0: А вот, да.
3: Да, а потом вот, понимаете, почему мы вынуждены были отказаться от этого контракта, потому что мы-то мифологию знаем, мы знаем, что грация это не одна, а три. И, собственно говоря, что надо было поставить три грации. Вот, зачем мы и завели, собственно, медведей. Но в результате, благодаря происку, не будем называть фамилию кого, скульптора какого, вот, как наши медведи не пошли и хотели как-то на Манежную площадь в воду, а что это за медведь там в речке Неглинной, там полоскаться ему совсем не годится.
0: Никуда.
3: Никуда, нет, да. Нет. И в результате вот пришлось отказаться от такого вот выгодного контракта.
0: А вот вы же каким-то образом, я знаю, не нанимали специалистов по уходу за этими животными. То есть вы как на собственном опыте обучались вот там, скажем, потакать их привычкам. Ведь поди там медведю в его привычке в какой-то там не потакай. Он же, в общем-то, может каким-то образом пометом закидать. Я знаю, что они, если не дотягивают когтей, то они пометом дотягиваются.
3: Но вы знаете, мы, когда завели медведей, это вообще отдельная история. Мы сделали очень много самых интересных выводов. Во-первых, самый интересный вывод, что за медведем не надо ухаживать. Практически он сам достаточен, самоокупаем. И вообще, вот Алексей у нас специалист по медведям, он вам сейчас все расскажет про медведя. Алексей, вот, пожалуйста, скажи.
0: Алексей, извините, давайте сейчас вот буквально на пару минут, просто фура пришла, надо разгрузить. Сейчас разгрузим. Я вас не буду заставлять никого грузить.
2: Переодеваться?
0: Нет, ничего там. Можно ничего. Прям так. Но если вам не будет холодно,
2: босиком
0: нормально. Босиком, да. Вот единственное, можно накинуть футболки, потому что сейчас, наверное, прохладно. И... Ксения, вы тоже накидывайте, да?
3: Да сейчас. Я ничего накину сейчас.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее личный водитель Алексей Шведов и курьер Ксения Юрий. А вот, кстати, интересно, приходят письма нам. Я теперь письма это называть буду. Вот, например, Олег спрашивает, почему на передачу не пришли журналисты?
1: Как не пришли? Они именно и пришли. Вы что думаете, что курьер, шофер и заместитель главного редактора – это не журналисты? Это именно они и есть. Это те, кто создают печатное издание, полностью определяют его профиль и специфику. Вот Юрий у нас не дурак пописать, да и Алексей, в общем-то, оспаривает практически первенство у нас «Золотого пера». Вот ребята могут рассказать об этом.
2: Ну, мы как-то у себя в редакции вот не придерживаемся такой странной вот иерархии, вот журналист или не журналист.
1: Журналистов просто у нас нет никаких.
2: И потом у нас же, понимаете, у нас все-таки «Вояж» — это первое галактическое издание, как-то мы забыли об этом сказать, и у нас есть уже несколько миллионов подписчиков в других галактиках, и неплохое распространение, и просто вот так расходится, как бы. Хотя есть финансовые проблемы вот с конвертацией валют, которые мы получаем из других галактик. И вот с медведями как раз, это же вот продолжение этого, той же самой нашей вот планетарной работы. И опять же Юрий, вот говорит, журналист, не журналист. Это открытие Юрия, это вот его концепт, он развивает эту тему. Вот я смотрю, он молчит, а как однажды мы сидели в курьерской, и вот Юра сказал, что здесь же нельзя жить, сказал, здесь нельзя жить зимой.
1: Здесь нельзя дышать.
2: Здесь нельзя дышать, да. И мы стали думать о том, ну а кто же, собственно, может жить, вот, кто вот хорошо приспособлен к жизни, вот, к зимней. И мы поняли, что вот адекватен, как бы, вот, в зиме, адекватен только медведь, и никто другой, да, и никакое иное существо, вот, привычное для нас, оно вот, оно же не может летом хорошо, зимой плохо. И вот через них, через медведи именно, мы как раз и вот установили контакт вот с галактическим разумом, и они были нашими первыми подписчиками. И вот дальше Юра уже подробнее, наверное, расскажет, как это делать.
3: Я хотел сказать, что не кажется, это заполонение рынка вот этого печатной продукции ужасности. И поэтому нельзя вдуматься. Понимаете, если, я понимаю, так, вот, была такая вот идея, она, по-моему, растоптана завистниками. Вот, надо было сделать музей одной картины. Понимаете, музей одной картины. Уже вешаешь картину, входишь, платишь деньги за билет, отрываешь контроль. И подходишь к картине, и ты в нее даже созерцание, это ваше погружение, такое созерцание, один на один, ты картина, картина, и ты, понимаете, взял девчонку с собой, картину, это как-то возвышает все, да? И вот журнал «Вояж» у нас в «Вояже», да, журнал «Вояж», это же журнал активной жизненной позиции. Помните, было про тех же коммунистов, вот по пейджеру передавали, кстати, вот «Жить отвечает за все», да? Это же хороший лозунг, просто он был растоптан немножко. И вот что такое вот журнал «Вояж»? Это вот в этимологию слова заглянем. Это «Вояж». Это человек, который активно смотрит, который чувствует себя в мире, который видит мир вокруг себя. Понимаете? «Во», который увидел же что-то. Это восклицание «Вояж». Я и мир. Понимаете, да, Александр? Вы поняли? Я вот по глазам вижу, поняли. Дело в том, что вот про медведей. Медведь – это же… Сначала думали, что медведь – это некоторая модель человека, что вот он играет на поломанном дереве, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Медведь любит мед, сладкий любит, да? Любит побегать за молоденькими барышнями, которые ягоды собирают по лесу, да, любит? Ничего подобного. Это просто некое такое вот… Медведь таким способом пытался войти во внутренний мир человека. Он его так переосмысливал и понимал. Он смотрит на нас, жалких, и думает, интересно, что они там бренькают. Находит какой-то, вот, бум-бум, попробовал, ничего хорошего. Побегал за грибницами тоже, ну, фактически, сами понимаете. И поэтому вот с подачи Алексея было «Зоорум» открыто, и мы решили посмотреть на медведей открытым взглядом. И обнаружили, что медведь медведю…
2: Волк.
3: Товарищ и брат, да.
1: Оказалось, что с помощью медведей мы вышли на Вселенскую кармическую комиссию, потому что когда мы решили завести нашу зоорум и поселить туда медведей, то нам пришел совершенно недвусмысленный факс от Вселенской кармической комиссии, в котором было сказано, что с 2017 года медведь не подлежит истреблению. И мы первые, кто покусились на то, чтобы держать медведя в неволе и изучать его, что нам делать категорически запретили. Но несмотря на межгалактический запрет, мы все-таки решили провести этот эксперимент, результаты которого потрясли совершенно всех нас. Сейчас я не могу документально подтвердить свои слова, но думаю, что через пару месяцев я уже смогу принести некоторые существенные подтверждения тому, что я говорю. Но выяснилась очень страшная вещь, что наша окружающая действительность, действительность нашей страны – это бред спящего медведя, буквально. Вот. И вот Алексей сейчас вам расскажет, наверное, об этом подробнее, потому что именно он автор эксперимента, и он проводил эксперимент.
2: Ну, говорить об этом, конечно, страшно, потому что когда впервые удалось заглянуть вот в грезы одного медведя, вы понимаете, всего одного, то Юра, вот он спокойный же человек, да, и он просто бросил руль. Это, я первый раз его видел таким, он бросил руль, и Ксения только удержалась вот за руль, и я сам просто с трудом как-то двигался, и когда вот дальше уже с помощью этого медведя мы уже соединились, вот окунулись в грезы других медведей и взглянули на все это вот их глазами, да, конечно, это вот первый это был шок, просто вот эмоциональный шок, культурный шок, вот болевой шок, то есть вот эти искры от Мартена, которые летели, это феерическое было совершенно зрелище и ощущение просто немыслимое. Вот это вот соединение с галактическим разумом, который грезит как бы об окружающем нас. И вот и когда мы поняли, что окружающее нас это и есть его грезы, и вот тут вот наступил момент истины. И вот эту истину мы сейчас и пытаемся нести и туда равно, как бы так, и сюда. Вот это то как раз главное, с чем мы сейчас работаем.
0: А вот пришло сразу письмо вдогонку вашей теории. Медведь неадекватен зиме, он бежит от нее в берлогу и после зимы еле живой. И далее спрашивается, почему у вас иностранное название и какие отношения между вами и журналом «Отдых». Я не знаю, что за такое за журнал «Отдых». Простите, я вообще не могу читать. У меня в последнее время развивается импульсивное движение зрачков, как клапан один, то другой, то один. То есть, ну, переменная близорукость и дальнозоркость по глазам. Понимаете? Нет? Ну ладно, не берите.
1: Понятно,
0: не
1: понимаем. Конечно, читая журнал «Отдых», разовьется вот это вот самое импульсивное.
0: Нет, у меня это потому, что это я все время в скважину подглядывал. Есть ли там что-нибудь. Это когда был дефицит с водой у нас, да, меня заставили смотрящим за скважиной. Сокращенно СССР.
1: Ну, с Москвы.
2: Категория вот отдыха. Это понятно, кто прислал это письмо, потому что Юра же сказал, что вот вояж, вот жж, вот жужжание, вот этот напор, а отдых х-х-х. Это же другое совсем.
0: Это понятно. Это речь идет о конкурентах.
2: Это другой взгляд, видимо. Это другая греза. Это греза другого медведя, это как мне кажется. Но это, об этом мы будем говорить позже, потому что как бы люди являются продуктом грез разных медведей, безусловно. И вот человек ясно, что он не понимает, о чем он говорит, что медведь бежит в берлогу. Это человек мечется по заснеженным снегам, вот пишет стихи какие-то, песни, да, и мерзнет постоянно, да, мерзнет и грезит о том, как он вот залезет в кровать в теплую, да, и будет там грезить. То есть вот такой многоэтапный процесс. А медведь идет прямо. Он прямо идет в берлогу и там грезит об окружающем.
0: Вот вы знаете, Алексей, ведь существует теория у известного ученого Кремезнова, Добрыня Никитич Кремезной. Он считает, что, например, хомячки, обычные, да, хомячки, это, в принципе, те же медведи, только несколько неудавшиеся. Я немножко его понимаю вот в этом смысле. То есть мы сравнивали поведение и тех, вот заводили прям рядом. И вы знаете, если увеличить вот, скажем, этого хомячка, да, до размера медведя посредством специального такого увеличительного стекла, через который вот люди сходят и смотрят, да, то практически повадки становятся, ну, вообще в ноль, если его еще так подкрасить. Вот как вы считаете, ведь вот эти грезы медведей, да, вот я имею в виду больших настоящих медведей, они все-таки подвергаются какой-то коррекции со стороны, вот, скажем так, бракованных медведей, как-то, в общем-то, вот, хомячков, эмэсов, это я имею в виду морских свинок, и же с ними, потому что вся эта братва, она тоже ведь грезит мощно достаточно.
2: Но вот мы
0: они же численность уберут.
2: Ну, мы у себя, например, скажем, в Зоорум, мы не нашли следов этой коррекции, а вот я знаю, чья эта школа, это университет города Каинска, и вот они постоянно, как бы, и вот Кривомазов, и как профессор, эта идея его с хомяками, как псевдомедведями, которые могут как-то влиять на что-то. Много мы читали об этом. Они к нам заходят, между прочим. Мы спорим, вот, курьерской, честно спорим. Были дуэли даже, вот. Юра несколько раз принимал участие в дуэли.
0: Я видел его после этой дуэли, очень сильно был побит человек.
1: Конечно. Да, он нас защищал. Я вообще, знаете, я не понимаю вот этих вот псевдонаучных концепций. Я совершенно не понимаю, как можно говорить о хомячках, вот всю теорию Кремезнова, по-моему, просто отодвигает на второй план тот факт, что еще пока не решена проблема белых медведей. Понимаете, сначала нужно, вот, господин Кремезной, вы бы объяснили нам, вот, что такое белый медведь. Почему, когда грезит белый медведь не спит? Вот чем это объясняется?
2: И главное, что мы знаем ответ.
1: А мы знаем, мы это выяснили в нашей Зоорум.
0: Ну вот, по теории, кстати, Урмы, это финская ученая, вы знаете ее, она считает, что белый медведь произошел от рыбы. Вот. И поскольку там постоянный холод, то он вынужден просто пребывать в постоянном движении. Рыба, чтобы не утонуть, он, чтобы просто не замерзнуть. Ну, это понятно, сводится к древнему скандинавскому эпосу, дескать, любое животное произошло от рыбы. У них же есть такие теории, что они сами, вот финны все, они тоже произошли от рыбы. Поэтому сейчас у них модно наращивать жабры. Вот я тут был недавно в Хельсинки и наблюдал людей с жабрами. Они прям ходят по улице и хлопают ими, ловят мух и друг друга даже иногда защемляют. Я был удивлен, оказывается, все это от эпоса происходит.
1: Ну вот вы знаете, опять же, господин Кремезной выдвинул интересную, на мой взгляд, теорию, хотя, в общем, она пока ничем не подтверждается, что финны — это народ-пришелец, вообще говоря.
0: Да.
1: Вот. И то, что они провозглашают себя произошедшими от рыбы, и вот вся эта история с белым медведем, в принципе, это косвенно доказывает правоту господина Кремезнова в данном вопросе.
0: То есть они пытаются
1: вопросе.
0: Таким образом защитить себя и показать, что, дескать, мы тоже имеем какие-то корни вот и в животном мире. То есть, хотя они не понимают, что сейчас приверженность к идеям дарвинизма в плане собственного происхождения только унижает вот.
2: Я хотел бы еще сказать пару слов, что, конечно, вот у нас очень жесткие дискуссии с Кремезным, а что же касается Урмы, то мы уважаем ее опыт. Это традиционная скандинавская школа, и она применила вот этот этнографический скандинавский метод. Она прожила 4 года с белым медведем в берлоге, да, и там был даже вариант такой, что, возможно, было и потомство, но не поняли, как, у кого. Но книга написана, и фильм вот особенно снятый. Он, конечно, мы не согласны с ее выводами, но материалы, которые ей удалось добыть, они, безусловно, бесценны. И сами медведи тоже приняли ее как бы в свои. И вот зачастую мы слышим через их грезы, мы слышим... Я вот с Урмой так и общаюсь. Вот захожу в Зоорум и... Вот через медведя транслирую, я мне, она ей, вот я дуплишесть говорю, она там рыба как-то, ну вот играем тоже. Нормально, то есть коммуникация идет, и с ней надо считаться.
0: Какое все-таки общение происходит, конечно.
2: Конечно.
0: Я вот
2: конечно.
0: Немножечко, прошу прощения, отвлекусь от темы. Прапоров прислал письмо, спрашивает, куда выслать дембельские рисунки. Просто мы объявляли конкурс дембельских поделок и рисунков, и я вот объявлю адрес 121-800. 103. Улица Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Единственная просьба, пожалуйста, не приносите куски казармы и стены, потому что нам доставляли от стены, и надо даже целые казармы, исписанные граффити дембельскими.
3: Да.
0: Мы, конечно, все это строим здесь, пытаемся установить, но проезжают муниципальные милиции и пожарники и требуют деньги. Говорят, дали денег, говорят, все, до февраля мы не появимся. Потом приехали другие, тоже говорят, до февраля. Вот, слышите, вот это их проблесковый маячок, едут за деньгами. Вы, Юрий, пока расскажите что-нибудь, я сейчас рассчитаюсь.
3: По поводу журнала «Вояж» мы неоднократно организовывали конкурс дембельского рисунка, конкурс на лучший дембельский альбом и на лучший дембельский прикид. серьезнейшие были дискуссии, что лучше стоечки кембрик для того, чтобы подшивка была такой вот ровной, или необходимо подшивку изготавливать из многократно скрученной ткани, а что лучше использовать на каблуки для дембельских сапог, то ли это. Ну, то есть, читаете, вот когда призов осенний, читаете, видимо, октябрьский выход «Вояжа», будут результаты конкурса с фотографиями, с рекомендациями для дембелей «Осень 98». Я думаю, что любой дембель сможет подчеркнуть со страниц нашего журнала исчерпывающую информацию, как ему выйти за ворота части родной, чтобы ему было не стыдно за свои войска, за свою часть, чтобы его девчонка, которая его ждет на гражданке, которая, пока он там в сапогах здесь пирожки хавала, чтобы она его встретила счастливой слезой и могла с ним нормально пройти по улице под руку, чтобы все понять, как загладить шинель, что-то отбивать ее каской уже не модно, понять, ее надо там отпаривать на вот там есть такие комнаты отдыха. Ну, хорошо, это читайте «Осенний вояж». У нас в ИЖ, в общем, разные стороны жизни освещаются. По поводу хомячков меня очень-очень...
2: Да, я прошу прощения, хотел сказать, что внимательно читайте, потому что у нас будут выкройки сапог обязательно, и вот технология...
1: Стелек выкройки,
2: да, стельки
1: будут.
2: То есть будет весь и материал, возможно. Вот спрашивали про ароматические вкладки. Возможно, мы будут колодки дембельские настоящие. Ну, мы работаем сейчас над этим номером. Но много будет интересного и практичного, главное.
0: Вот вы знаете, я со своей стороны, может быть, это несколько вас обидит и будет не тактично покажется, но я вынужден сделать, упрекну вас в некотором, скажем так, ну что ли, отставании от мира моды. Дело в том, что высокий модельер, модельер высокой моды, вам наверняка известно это имя, Татьяна Щиколотка, она сейчас, в общем-то, ввела в армейский обиход снова обмотки, так называемые. И обмотки, они все больше и больше вытесняют сейчас сапоги. Я часто наблюдаю сейчас воинов, прогуливающихся уже в обмотках, и все на дембель выходят сейчас только в обмотках. Вот. То есть, мне кажется, вот выкройки сапог, они несколько запоздали. Вы бы вот выкройки беретов или козырьков сделали. Я знаю, что... Юрий, куда вы смотрите? Отвернитесь, дело это же сварка. Меня, вы смотрите, уставился на сварку, схватит зайчика, потом врежется. Это сварка, да, у нас варят постоянно. Что? Ну что же, ну, человек должен делать работу. Видите, прохудился бак. Воду надо набирать. Вот вы думаете, откуда вода у вас? Из бака, из этого женщины нанесли, и протекает и сварка. И вы смотрите так, да.
3: По поводу хомячков очень меня раздражает. Вы вглядывались, сказали, хомяк же, он ест за щеку. Он сначала, понимаете, хомяк откусывает, потом этот комок пищи за щеку, да, и оттуда шук-шук-шук-шук. Очень артисты вот воспроизводят иногда натурально. Видимо, что-то общее между хомяками и артистами есть. Понимаете, а медведь, он же куском берет, он же куском и в глотку. Видели, как вот так вот?
0: Да.
3: Поэтому вот это сравнение, понимаете, это ущербные люди могли только хомяка за медведя принять. Понимаете, да? Хомяк, он, видели, как он за щеку, у него даже загривок так раз так сдувается.
0: Ну, кстати, вот Кремезной, вернее, сын, знаете, сам Кремезной, это сейчас он в больничке лежит, вот, то есть у него завелся пяточный клещ, это болезнь всех ученых мужей, преследует в это время года, как правило. Это говорит, кстати, об его трудоспособности. Он прислал сообщение, что белый медведь постоянно не спит, потому что именно боится утонуть, видимо, следит за прорубями и полынями, которые открываются вместе с бизоньей дырой.
3: По поводу медведей, кстати, вот известно же, да, что вот большая медведь, медведица, малая медведица, что это по образу и подобию слеплено все вообще. По поводу финнов очень верно замечено было. У нас неоднократно отмечалось, тут вот в курьерской мы давно дошли. Известно, что откуда Санта-Клаус? С Финляндии, так? И правильно. И вот в этом году поступила информация по сети, что вот для Санта-Клауса ихнего отстроен новый офис на 1000 человек с интернетской связью и с космическим факсом, понимаете? Потому что Санта-Клаус — это полпред вот этой самой цивилизации медведевой, которая через вот финнов нам все это просвещает. Понимаете? Тут все очень связь вот легко прослеживается. Понимаете? Он же Дед Мороз. Это же явно такая костюмированная фигура. Что у него там под этой бородой, под колпаком, а? Это же чего же можно под этим балахоном напрятать, понимаете? Никто же не видел истинного лика. Вот Санта-Клауса. Вы видели, да, Санта-Клауса?
0: Ну, вы знаете, Юрий, тут дело в том, что Санта-Клаус...
3: А про Снегурочку, себя... если это же...
0: Вот видите, вот Санта-Клаус... Кстати, Снегурочка — это изобретение чисто российское. Вот Санта-Клаус — агрессивная личность. То есть под видом Санта-Клауса может прийти, в общем-то, кто угодно, начиная от педофила, кончая гомосексуалистом или зеленым беретом. Вот. А почему в русском эпосе... Это, кстати, разработка Института базитологии. Почему в русском эпосе возник Дед Мороз? Потому что дед — это, в общем-то, своего рода безобидная достаточно фигура, которая не может проявлять насилие. И почему при нем Снегурочка, опять же? Потому что это доказывает...
1: Это женское начало.
0: Да, своего рода эмансипация, но мягкая, сказочная эмансипация. А Санта-Клаус — это фашист, собственно. Это всем уже известно. И известно, что родина фашизма — это Финляндия, на самом деле. Как ни парадоксально. И именно с Санта-Клауса все началось, тут же все.
2: И в свое время, вот недаром же, вот в России, вот наши предки, они же дистанцировались вот от их. Вот у нас наш Новый год, вот он 14-го, да, января, вот с нашим добрым Дедом Морозом. А их фашистский Новый год, он же был 1-го. То есть четко было ощущение вот хорошего и плохого. Вот это я тоже хотел бы обратить.
0: Безусловно.
1: Ну да, и сейчас акценты сместились, и кроме вот того, что понятно, что Дед Мороз — это эвфемизм Санта-Клауса, ведь откуда идет вселенская климатическая диверсия? Она же идет, естественно, от Санта-Клауса, потому что оттуда же идет вся зима. Зима – это же противоестественное состояние материи, в принципе.
0: Да.
1: Вот, и, конечно, это вот медведи, и главный медведь – это Санта-Клаус, он же биоробот, который насаждает нам вот этот противоестественный для человека климат. И здесь как бы совмещаются две реальности. Это реальность вот медвежьего бреда и реальность Санта-Клауса. Да, то есть пришельцы, они уже вот накладываются друг на друга, и в результате очень тяжело вот нашему народу русскому живется во всем
0: этом. Безусловно. Кстати, вот, может быть, вполне как бы чувствуя вот такую мощную какую-то энергетическую нагрузку от этих двух потоков, да, они же неравнозначны, потоки, и бьют на параллельно друг друга, и на враспирды, иногда там вместе стекаются и начинают сносить все. Вот как раз был изобретен противовес вот в форме, скажем, безобидных Деда Мороза и Снегурочек, потому что русские, они составят щиты, они редко берутся за меч, они сперва щиты, а потом уже, когда припирают, они начинают, скажем так, каким-то образом свои потоки строить, но и то это бывает крайне редко, вот по наблюдениям историков. Вот, кстати, Ксения, письмо для вас персональное от господ из Балашихи пришло. Они вот утверждают, что видели вас, поедающую жареную медвежатину, в одном из ночных клубов Москвы. Правда ли это? Или это дискредита... Это... Нет, как это называется? Юрий, ну как это называется? Дискриминация или дискредитация? Или дискреция? Нет, дискреция — это в Лазаре. Да, в общем, не берите в голову, да.
1: Но это дискредитация, аберрация и, в общем, гнусные инсинуации, я бы сказала, потому что мы в нашем журнале даже не можем помыслить о том, чтобы есть медвежатину, потому что кому как не нам знать, насколько это вредно и практически губительно для здоровья и, главное, для ментальности вот нашего народа. Потому что вот известно, что люди у нас на севере, они иногда едят вот эту солонину, да, это она же соленая медвежатина, собственно говоря.
0: Да.
1: Вот, и последствия, пагубные последствия...
2: Да, сразу умирают, сразу. Это
1: конечно.
0: Это энергетический дисбаланс в тушке наставят. Это же не от чисто физического потребления еды, а от того, что входит в энергию.
1: Входит,
0: да,
1: в кровь, да.
0: Вот, Ксения, вот парадокс ведь, вот смотрите. То есть, скажем, вот вы утверждаете, ну, небезосновательно, что вот как, ну, своего рода мир вокруг медведей крутится. А вот, например, алтайские коренные жители, они считают, что марал — это такой, типа, лося, коза, короче, большая, только без имени. Вот, что вот он именно, то есть они считают, что энергетическую роль, какую-то вот кармическую, выполняет все-таки марал. Там медведи тоже есть, конечно, но они к ним относятся как медведь в баню зашел, всю баню там попортил, к примеру, да, не более того. А вот марал — это что-то типа там, ну, такой вот, вот как вы считаете, вот разные виды животных, в данном случае, может быть, мы увидим какую-то за такую привязку разных групп животных, то есть, может быть, марал и медведь — это ближе, чем, скажем, хомячок и медведь. Кстати, много приходит. писем нам, касающихся вот защиты хомячков. Вот Мила тут говорит, руки прочь от хомячков, вот, к примеру. То есть она подпитывается от хомячков. Ведь от каждого животного...
3: Дело в том, что...
0: Или что-то я вообще запутался, простите меня, я сейчас выдачу.
3: Есть порочная практика использования хомячков в качестве сексуальных игрушек.
0: Да.
3: Это очень порочно.
0: Да.
3: Зеленый не раз против... Хомячок после этого употребления выглядит ужасно.
0: Понимаете? Нет. Нет,
3: хомячок ужасно, понимаете, вот хомячок, он же не может как кот сам себя вычистить, понимаете,
0: нет, если... нет, нет.
3: А люди после вот этого всего, они же хомячков не чистят, понимаете, у них забиваются слуховые проходы,
0: да.
3: У них прикус портится от этого ужасно,
0: да, да.
3: У них воспаление среднего века получается, понимаете, это,
0: это... Да.
3: Хомячок, вот известно, что артист Том Круз, он стал импотентом после того, как эта информация проходила по... советской еще прессе.
0: Нет.
3: Александр, я понимаю, что у вас к Тому Крузу свое отношение к личностной...
0: Да, да.
3: Дело в том, что Том Круз что-то делал с мышкой и стал импотентом. Вы зря улыбаетесь. С мышкой, с грызунами очень страшно. И вот я бы все вот этим милым бы очень советовал, что хомячков употреблять только по прямому назначению. Потому что то, что сегодня приносит маленькое удовольствие, завтра может привести к большой беде.
0: Вот письма приходят очень интересные. То есть, сейчас я вам зачту. Вот, во-первых, объясните смысл сказки «Маша и медведь». Матвей просит дальше. «Убийство медведя – большее преступление, чем убийство человека». Пат написал. Далее. Я сразу кучу вопросов вывалил, чтобы вы как, да? «Возможно ли творческие контакты вашего издания с журналом «Медведь»? Читатели Юго-Западно. Согласны ли вы с тем, что ваш журнал весьма скандален? И получаете ли вы жалобы от разгневанных моделей?» Киселев спрашивает. Еще вот, кстати, хорошее сообщение было рассказать о подводной ловле рыбы на мормышку. Я знаю, что вы, Алексей, очень любите как раз это. Был ли у вас контакт с инопланетянами? Также спрашивает Жердяев. И присутствует ли телесные наказания внутри вашего коллектива? Потому что у нас иногда бывает такое, что вот бьют кактусом кого-нибудь, но это особо, если провинился, скажем, факс не принял или не послал, вот с кактусом побои наносится.
3: Да, у нас просто самое страшное наказание – 3 дня не пускают на работу. Просто охране вывешивается список нон-грата лиц.
0: А вот деньги таких. Платят?
3: Платят, да. Mm-hmm. Причем здесь деньги, Александр? Что вы старыми
0: категориями? Я меркантилен.
3: Старыми категориями. Вот...
0: Что, Юрий, что? Ничего я страшного, очень, это бывает
3: очень
0: совсем...
3: Очень верно попали вот по поводу сказочки, понимаете? Да. Вот этому дала. Вот кто ел из моей миски, понимаете? Это же апологетика старого мира. Что это? Кто еще не ел из моей миски? Это еще хоть как-то можно. А там, вы же помните, вот агрессивную эту подачу?
0: То. Я помню, я играл в детском саду, кстати, еще вот одного из этих медведей, я приходил и говорил...
3: У преддипломной работы это была тема, вот...
1: Мифологемы медвежьи. Вот вы же помните, что это самая страшная русская сказка. Это про то, как баба отрезала у медведя ногу и варила ее.
0: Да.
1: И медведь, который шел по липовой доске через речку, он шел и говорил следующие слова, от которых я в детстве просто падала в обморок от страха. Скирлы,
0: деревянная нога.
1: Скрипи, нога, липовая. А там дом стоит, а в нем свет горит, и там баба не спит, мою ногу варит.
0: Я помню, я тоже дрожал от этой сказки, и вся запрещала ее рассказывать мне на ночь.
1: Да, и потом, вы помните, ну, уж не говоря про эту сказку, «Маша и медведь», когда медведь поймал, значит, эту несчастную Машу, и когда она была вынуждена забраться в короб, вот, то есть единственное место, откуда она могла просто войти в непосредственный контакт с высшими силами, которые управляют медведем, это был вот этот короб на загривке медведя. И вот это, собственно, единственный способ из-под влияния медведя выйти. Вот, во всех смыслах. Вот в этой сказке это, собственно говоря, апокрифический такой момент содержится. Это способ избавления от медведя. Это тоже мы в нашей Zoorum, собственно говоря, прочитали, потому что до этого никто не знал. Даже я еще в своей работе об этом не упоминал.
2: Причем поразительно, ведь это же древнейший миф, вот Машенька и медведь, это очень старая история. Вот скажем, если мы берем Гомера, да? Ведь мы не находим никаких следов упоминания о медведе ни в Илиаде, ни в Одиссее.
1: А
2: ясно? А почему? Он что-то шифровал, это понятно совершенно. И мы сейчас работаем над расшифровкой этих образов. Кто там Машенька, как бы скажем, да? Телемах, например.
1: Телемашенька, да, это же Телемашенька, очевидно, например. Очевидно.
2: Это очевидно. Да, а кто да. Медведь, да, вот тоже сирена, опять же, сирена есть, да?
0: А, кстати, ведь, заметьте, нет. Вот эти в наскальных живописях нам приносили куски скал с живописью на исследование, очень мало вот встречается образа медведя. То есть тут одно из двух, либо люди старались не замечать его, либо в то время он им не показывался, либо у них был такой, ну, какой-то страх перед ним, что даже изображение его как-то было, может быть, наказуемо, или они его боялись.
1: Более того, в славянских языках медведь был табуированным словом наряду со словом «смерть». Буквально. Это вот несколько десяток или два десятка слов, среди которых вот практически во всех языках встречается медведь. Вот. И, конечно, еще один вот пласт, который мы еще пока не затронули, это все сексуальные мифы, связанные с медведем. Это же очень интересная вещь, потому что медведь – это вот такое одно наземное животное, у которого в известном месте есть кость.
0: Да, у кита еще есть.
1: У моржа.
0: У моржа.
1: У моржа, да.
0: Ну, это такие.
1: Но это все-таки водоплавающие, да? То есть это более высокого развития категория.
3: А вот, причем, если вспомнить вот литературу, великую русскую литературу, то кто был противопоставлен Дубровскому в произведении известном одноименном? Медведь, кому
2: кто он? Кто мог ему противостоять,
3: да,
2: Дубровскому?
3: Да, две очевидно, силы. Сила земная наша понятная, сила неведомая. Медведь загнал Дубровского в угол, тот выстрелил ему в ухо из дамского пистолета. Фрейд бы здесь
1: отдохнул,
3: да, просто, понимаете? И еще вот, например, белый медведь, он же это явно некое искусственное образование, когда бурый медведь перешел некие рамки, и ясно, что он стал доминировать и давлеть вообще в психологии, в мифологии, в сознании человека, был тут же быстро придуман такой антитеза белый медведь бурому медведю. То есть некое обеление, осветление. Но он попал, это было очень поспешно сделано, он поэтому несколько неуклюжий, он попал совершенно не в те же ареалы обитания, как и бурый, и стал такой чудной. Вот это все умка, эти вот мультфильмы, видно, что это такой медведь гротескный, который быстро научили прикрывать черный носик, ловить рыбку там. И именно то, что белый медведь, первое, что известно, он ворует консервы, понимаете, ворует предметы высоких технологий.
0: У полярников.
3: Он же не жрет, у них там пятки не обгрызает, торчащие из палатки, да. Он ворует консервы. Именно это его вот это высшее происхождение прослеживается.
0: Там, я, знаете, вот, я слышал такую теорию, что в свое время кто-то из покорителей вот Дальнего Севера, где были холода, просто взял свою буру у медведя, именно чтобы о него согреваться, пить его молоко, ну, медведицу, вот зная о фантастической выживаемости медведя. Вот. А потом, когда сам он все-таки замерз и погиб, то вот этот медведь каким-то образом то ли был беременный, то ли отпочковался. То есть, в принципе, вот белые медведи как форма жизни там, она появилась все-таки от бурых, случайно завезенных туда, а не наоборот. Вот.
2: Ну, из этой истории я бы не стал делать такие далеко идущие выводы, потому что известно, да, известно как бы имя этого полярника. Это, кстати, вот предок Криворогова или Кривомазова, вот нашего этого конкурента. И дело в том, что тот медведь был фантастически ему предан. И вот чтобы как-то увековечить вот их дружбу, вот эту вот нечеловеческую, я не побоюсь этого слова, дружбу, он вот и произвел трансформацию, он стал из бурого белым, он превратился в живой памятник вот всему происходящему.
0: Но это говорить, самоотречение.
2: Самоотречение полное произошло одновременно с увековечением имени друга.
0: А вот вы не считаете,
2: с заменой да. цвета даже.
0: Вот, Алексей, вот пришло письмо нам, что сейчас я вот определение медвежьей фрустрации. Может быть, тут был элемент фрустрации в этом, да?
2: Ну, не знаю, мы можем это рассматривать как бы совокупную сублимацию двух этих особей, одного другого. Кто-то, может быть, из них и фрустрировал. Но вообще фрустрирование вот в полярных льдах, вот при температурах близких к минус 50, это
0: опасная
2: достаточно тема. Да. Вот. Ну, как форма замещения чего-то чем-то, может быть, консервов, которых нету. То есть тут есть о чем поговорить и Зигмунд Сигизмундович Фрейд, он просто умер. Он как раз
0: начал писать. А вот он тут подписан да. его именем Фрейд.
2: Сигизмундович?
0: Ну, может, брат его.
2: Брат может. Тут Зигмунд Сигизмундович да. должен.
0: Вопрос пришел от Максима Чоса. Письмо следующее. Маленький медведь-коала – это символ неполноценности южного полушария? Юрий, я знаю, что у вас дома коала живет.
3: Дело в том, что коала...
0: От вас же эвкалиптом прет немерено. Вам, кстати, никогда не говорили, что настораживает этот запах женщины, там, что Юрий...
3: Завяло мое бергамотовое дерево. Дело в том, что коала – это единственное существо на планете, которое после того, как его обижает, не убегает, не сопротивляется, а садится и начинает рыдать. Коала – это как раз позитивный медведь, это существо, которое было альтернативными силами, тоже инопланетными, инсталлировано с целью противопоставления хоть чему-то вот мрачному образу медведя, то есть это с виду мишка, а на самом деле это существо светлое, хорошее, это такая здоровая альтернатива. И именно поэтому калы столь ценны, они запрещены к вывозу из той страны, потому что они могут энергетически обитать только в Австралии, понимаете? По поводу медведей, здесь же очень все сильно. Вспомните, как звали, вот по поводу цикла 17-й год, там, 87-й, да? Вспомните, как звали последнего, первого и последнего президента СССР, да? Вспомните, какой был символ Московской Олимпиады, да, понимаете, что вот это все, как вот шампиньон из-под асфальта, это же все пробивается, это можно вуалировать, на это можно заговаривать, это можно пытаться не видеть, понимаете, это все равно вылезет, понимаете, как и всякая вот такая вот коренная правда, вот, не делайте такие.
2: Ну вот как вылезли каллы, например, да, мы же не знали про них, люди не знали до какого-то времени, потом узнали, и мы их, например, сейчас рассматриваем как вот единственную форму реальности, потому что если все остальное является бредом медведя, а сами медведи являются продуктом совокупного бреда еще чего-то другого, того, с чем мы коммуницируем, то каалла, вот это чистое, светлое начало, вот стоящее где-то посредине между одним и другим, это, видимо, и есть в сущности. Вот нам нужна же точка отправная. И вот каалла – это и есть наша отправная точка. Это вот такая реальность. Ну, мы считаем кааллу реальностью, хотя в других школах, конечно, считают, что это тоже чей-то бред. Ну, вот наша, как бы, символ веры.
0: Вот пришло сразу опять же два письма. Одно зачитывается. Он: не трогайте, пожалуйста, медведя. Во время Олимпиады он являлся фаллическим символом России. Вяземский подписался. Не разобрался просто Вяземский, о чем разговор. И сразу же вот еще письмо, которое, я думаю, в общем, тот с человеком, который его послал, должен разбираться господин Вяземский. Нет ли у вас лишних медведей? Чучельник Влас.
3: Да. У нас в ВИЖ, понимаете, к этим вот апологетам очень такое серьезное отношение. У нас есть специальный вот отдел, Ксения не захочет, видимо, о нем рассказывать, который этим занимается. Я хотел сказать, что мы, как ведущие средства массовой информации, как журнал для всех просвещенных людей, мы занимаемся многими проблемами, в том числе проблемами любви, как общечеловеческой, так и любви межличностной. И я раскрою вам секрет. Ксения ведет факультатив, платный факультатив, очень дорогой вообще журнал для тех, кто...
0: Говорите открытым текстом, не смущайтесь, Юрий. Что же вы так покраснели?
3: Понимаете, я еще не являюсь настолько advanced, настолько продвинутым. Я однажды стоял за приоткрытой дверью и услышал там такое, понимаете, моя сексуальная жизнь открылась совершенно новыми красками абсолютно, потому что у нас в ВИЖ, оказывается, существуют люди, которые могут изменить жизнь человека к лучшему, привнести новое звучание, новые краски. Вот у нас в ВИЖ, я помню, в Курьерской, например, появилась новая раковина и выгородка с ширмой, понимаете, вот, то есть вот наконец-то на нужды человека взглянули. Опять же, проблемы дембелей наконец-то у нас будут освещены нормально, потому что, в общем, дембель несчастный человек. Он, с одной стороны, имеет право уже спать, не раздеваясь, да, не то что
0: он
3: духи.
0: Просто
3: там,
0: должен
3: да.
0: быть готов к свободе.
3: Вот.
0: Вот в чем дело, Юрий. Это же психологическая адаптация индивидуума.
3: Александр, вы знали.
0: Ну, конечно. Я же три раза занимался дембелизацией. Ну ничего, что-то я все о себе продолжаю.
3: Может, вот Ксения рисует некие знаки.
0: Я думаю, не свастики, надеюсь, на стене, потому что у нас кто-то нарисовал.
1: Нет, ни в коем случае.
0: Ну хорошо, да.
1: Хотя свастика — это солнечный символ, и вот так как его сейчас принято рассматривать, я считаю, что это совершенно неправильно.
0: Неправильно.
1: Вот, и солнце должно светить, и не затем ли люди едут.

0: к дендроанонизму и орнитологизму. Вот. И, конечно, с чем, в общем-то, нам пришлось столкнуться с огромной проблемой. Вот. И мною была разработана методика, как эти вот явления подавить. Вот, и...
1: Дендроанонизм искоренить, там же надо было корни
0: убрать. Корни вырубить, обрубить. Вот, самое. Вот. Но орнитологиство крылья.
1: Грохот топора стоял в редакции.
2: Корчевка в полный рост.
1: Да, и щепки вот эти. Вот,
0: да, и тут вот как-то, я позволю себе скаламбурить, прорубилось даже окно в Европу, пока мы вот рубили корни дендроанонизма. Вот, и мы сейчас сотрудничаем с Кацаналенбогеном, небезызвестным сексологом австрийским. Вот, и вместе с ним сейчас готовим монографию по искоренению дендроанонизма не в одной отдельно взятой стране, а на континенте.
2: Вот, если позволите, я хотел зачесть еще ряд писем, на мой взгляд, достаточно интересных. Дело в том, пишет нам наш радиослушательница.
3: Кстати, могу вот матерям молодым и не очень рекомендацию дать. Чтобы ребенок не занимался анонизмом, ему на запястье надо вешать бубенчики, понимаете? Поэтому, где бы он ни скрылся, это просто вот ноу-хау такое маленькое. Определенное позвякивание будет быстро говорить о своем, понимаете? Вот элементарно просто. И ему вроде, на тебе бубенчики, хватит ему на запястье, и все, понимаете? Очень легко. Выяснилось, что многие вопросы решаются очень легко.
2: Хороший метод.
3: Изменение формы унитаза там и сужение стен.
0: Решает проблему геморроя.
2: Да. Так вот. Дело в том, чучело панды вам предлагают, кстати, в редакцию.
0: Нет, чучела нам не нужны никакие.
2: Чучела не нужна. Дело в том, я сейчас все хочу, да, что в Австралии есть эвкалиптовые деревья. Коалы не могут жить без них, так как для них листья эвкалипта являются мощным природным торчем. Так и написано торчем. Вопрос, что же все о бурых и о белых? Есть ведь еще гризли, замечательные гималайские. И объясните любовь Сеттона Томпсона к гризли. С уважением, Амалия Викторовна. Я знаю, что вы, Ксения, являетесь большой любительницей и поклонницей Сеттона Томпсона. У вас фотография. Его даже в кабинете стоит.
0: Конечно, и Джеральда Даррелла рядом.
2: Ну, да, я думал, что это как какой-то трубач почему-то.
1: Нет, причем есть несколько фотографий Сеттона Томпсона, потому что я думаю, что наша уважаемая слушательница знает, что Сеттон Томпсон был медведем.
2: Да.
1: Конечно. И вот последовательно, вот он бедняга, ему тяжело очень жилось, и постепенно его мучила тяжелая неизлечимая болезнь, он вынужден был, чтобы как-то продлить свои дни, вот трансформироваться человека, а в этом обличье ему было сложно, он начал писать. И вот так появились. Это, в общем, его рассказы, это рассказы о его друзьях. Вот все эти лисы, вот хомяки, вот то, что он писал. Да, это да. Его друзья и приятели в его медвежьей жизни.
2: А он просто адаптировал это так, чтобы кого-то он наблюдал со стороны, да, хотя да, он был да. В кругу общения.
1: Да,
2: вхож в круг, скажем.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Аллочка спрашивает у вас, вот, можно ли спросить ваших гостей, всегда ли медвежья услуга приносит вред? Хороший вопрос. Я знаю, что Юрий, вот у нас специалист по услугам, вы как-то находите вся общий язык в своей курьерской работе. Все довольны, я знаю.
3: Дело в том, что услужливость, она вообще не входит в число добродетелей медведев, понимаете? И поэтому медвежья услуга это некий такой вещь вне себя, понимаете? Это некая такая пустота, символ. Я не знаю, Александр, вы, по-моему, специально пытаетесь сбить меня с толку.
2: Это не ему, это Аллочку спросил некто. Я о ней причем. Я ничего не знаю, и не надо меня винить, пожалуйста. Да, отпустите его мой локоть, Юрий. Ну что же меня так схватили и держите?
1: От вас эвкалиптом просто прет, Александр.
2: Будет, естественно, переть.
0: Корни надо обрубать.
3: У нас вы же не такой, конечно, видели, Александр. Приходят разные люди, понимаете, но...
2: Вот Матвей спрашивает, может, на этот вопрос вы, Юрий, ответите. Можно ли носить медвежью шапку или шубу? Ведь раньше бояре носили старую, говорит, медвежью шубу с царского плеча.
3: Дело
2: боярин
3: в том,
2: говорил
3: что
2: ему.
3: Это самая жестокая разновидность манкуртизма. Что если одеть медвежью шапку, читайте Бурана, Едыге и прочие золотые страницы нашей литературы, то она просто ведет к прямому зомбированию. Вот есть медвежий дух, да, там... Там сильнейшее поле. Под медвежьей шапкой человек меняется неузнаваемо совершенно просто. Начиная от формы и направленности потенции, кончая какими-то социальными реакциями. Поэтому очень осторожно. Почему все вот эти вот монстры, да, там вот, что натворил.

0: в свое время Иван Грозный. Он носил, мы же все видели картину с натуры написано. Он носил эту медвежью накидку. Она изменила ее до неузнаваемости. Были боли в позвоночнике. Потом...
1: Остеохондроз.
0: Да-да, и все.
2: Вот. И вот, скажем, когда стали разбираться вот с Брежневым, да, вот эти все странные вещи, которые происходили, то, в общем, это у нас докопались, да. В нашей ЗОУРОМ проводились исследования, и выяснилось, что с того момента, когда на заводе ЗИЛ автомобиля Леонида Ильича Брежнева вот, была применена меховая полость, да, это был ЗИЛ.
1: Вы имеете в виду обшивку?
2: Нет, кабриолет, вот когда он ездил, его накрывали ноги ему вот меховой полостью, и вот это было как бы, это было мета-зомбирование, потому что зомбировался не только Леонид Ильич, а вообще те, кто ехал с ним в машине.
1: Кто покрывал, от моли обрабатывался.
2: Да, вот Помпиду, вот все те, кто приезжали тогда, это было тотальное зомбирование, и, в общем, последствия были ужасные, планетарно, так сказать, для всей планеты.
0: И вспомните символ вообще извращения. Это поиметь негритянку на шкуре белого медведя, понимаете? Это сведенные воедино. Вот. Вы поняли меня, Александр. Вот раскрыв ваши губы,
1: да.
0: Вот этот влажный взгляд, я понял, что на чью мельницу вы воду льете.
1: Думаете, мне сейчас нужно выйти.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее водитель, личный водитель-шофер Алексей Шведов и курьер госпожи Соколовой Юрий. Речь у нас идет, ну, вот как-то сейчас она пошла все больше о медведях, и, вы знаете, получаем мы много откликов на данную тему. Я, если позволите вам, мои уважаемые, зачитаю целый ряд. Вот, например, письмо опять же от Максима. Да? «Александр, вы, как музыкант, должны испытывать отвращение к медведям. Медведь — это символ причины плохого слуха. Медведь на ухо наступил». И, кстати, еще одно письмо, независимое от этого. «Уважаемый, поясните, пожалуйста, откуда пошло выражение «медведь на ухо наступил»? Почему именно медведь, а не слон или еще какое-нибудь мощное животное?» Мощное животное мне нравится. Мощное животное. Так можно даже женщину назвать. Мощное животное. Ну, в смысле мощное, да? Амалия Викторовна спрашивает. Нет, Юрий, вы не обижайтесь. Я вам подложил кнопку на стул, а вы так...
1: Дело в том, что если вспомнить схожий энтимологический термин «медвежья болезнь», то станет все ясно, понимаете? Это связь магистральная верх организма и низ организма. Курьерский не раз отмечал, что как много мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки, понимаете? И вот...
0: Угу. Исчерпывающий ответ.
2: И потом, вот, Саш, вот эти ваши постоянные шутки с кнопками, вы уже вот пятый раз вот упадете на кнопки. Я хотел вам сказать, что кевларовые трусы — это у нас обязательная, в «Вояже» это обязательная форма одежды, и носки у нас кевларовые, потому что работа опасная, с медведями все-таки работаем как-никак. Так что вы эти шуточки-то бросите.
0: То есть я только канцелярию перевожу.
3: Ну, в общем, да.
0: Я не учел. Я не учел. Кстати, хорошая идея. Надо тоже нас завести.
2: Вот Ксения, вот когда нам подкладывает, да, это специальные титановые кнопки, там, заказанные в Америке с ядерными сердечниками. Вот они, да, они прошибают кевларовые трусы. Это вот, вы спрашивали, форма наказания есть, да, такая у нас в редакции.
0: То есть спецкнопки.
2: Ну, конечно.
3: Это редчайший случай.
1: Кроме шуток, да, вот медведь на ухо наступил, это просто такая квинтэссенция такое вербальное выражение того, что творится в нашем шоу-бизнесе. Потому что медведь — это известный музыкант. Он как видит сразу вот поваленное дерево, он сразу трынь-трынь и на нем играть, да?
0: Ну, скорее тогда чукча.
1: Нет, знаете, причем чукча играет на вот такой...
0: Ну, вот его же привлекает этот звук, вибрацию, он же медитирует под это. Мы проводили исследования, зрачок смотрели.
1: Болезнь радиоведущих, как зацепится за слово, и трандеть. Ужасно, Александр. Ну, что вы, я не знаю, нормальный человек просто, как диджей.
0: Я сейчас вообще уйду.
1: Оставайся.
0: Да.
1: Дело вот.
0: Американ, да подождите.
1: Ну, подождите.
0: Ну нет, вы подождите в конце.
1: Он как раз на корягу подходит другой, да, думает, да, я тоже сыграю. Тут ему на ухо раз как наступит, мне фигу, я играю, понял? И это вот клюнуть верхнего, столкнуть ближнего, насрать на
0: нижнего. Что у них уши, как у кокер-спаниеля. Я так понял. Как же он ему на ухо? Он должен лечь. У них ушки-то маленькие.
1: Вы же интервьюер. Тогда не спрашивайте, что перебиваете.
0: А, да не я. Я читаю, что приходит.
3: Ну, не спорьте, не спорьте.
0: Да. Нет, мальчики, не спорьте. Да. Американцы считали, что в России лишь ядерные ракеты, пьяные мужики и медведи являются ли все эти три вещи носителями космической кармы?
3: Абсолютно. Да. Это абсолютно четкое определение страны, духа страны. Это медведи, ядерные ракеты и пьяные мужики. То есть это вот три вещи. Это алкоголь, ядерные боеголовки и менталитет медведя, он же медвежий бред. Это то, что определяет нашу действительность от и до.
1: Пьяный никогда вот упадет, никогда не разобьется. Понимаете, в него вселяется космическая сила. Угу. Пьяный треснется, но вернется. Даже шишки не вскочат, понимаешь?
3: А потом помните вот эту вот фигурку, известную игрушку богородскую, когда сидит мужичок и медведь, и они так молоточками колотят.
0: Да.
3: Так они ядерный щит страны куют, в общем-то, это же понятно, откуда все. взялось.
0: Вот намек на что.
3: Да.
0: А потом вот никто же сверху-то не смотрит, потом почему они колотят, все только сбоку.
3: Конечно, никто не задумывался, чего они там колотят.
1: Потом их на орало перековали, на орало, понимаете?
3: И орут теперь, вот на ухо наступают тому, кто орет. В общем, дело такое.
0: А вот вопрос еще пришел. Как вы относитесь к тем людям, которые заставляют медведей кататься на велосипеде? Кстати, действительно, на фигурных коньках юбки одевают. Вот, ну, скажем так, использование данных животных в качестве веселья для людей. Вот Алексей, ваше мнение.
2: Да. Ответ очень прост. Дело в том, что ни один из тех вот так называемых вот медведей, которые, они, конечно, не являются медведями, это понятно. Это либо переодетые актеры, либо какие-то там биороботы, либо иные структуры. Но очевидно, что это не медведи, потому что, ну-ка, подумайте сами, вот медведь на велосипеде, да, Саша? Ну, это нереально.
3: Ну, нонсенс.
2: Это нереально. Или медведь на коньках. Ну, ясно, что это нонсенс, поэтому не стоит серьезно об этом говорить.
3: Ну, а потом это такие, в общем-то, старинные традиции, это ритуальные танцы, собственно говоря, еще вспомните всякие вот пасхальные представления с медведями. Это когда люди пытаются вот в ритуальном танце одержать победу над вот этим вот вселенским давлением со стороны медведей. Вот, и поэтому переодевают актеров медведей. И вот попытка заставить играть на балалайке медведя — это такая вот как бы гипотетическая победа вот над вселенским злом.
2: Причем существует мнение, что, скажем, вот ходили скоморох, да, и медведь. На самом деле, да. На самом деле это были просто два медведя. Просто второй медведь, он гримировался под скомороха, потому что им как-то надо было... Ну, конечно, из берлоги видно неплохо. Вот белые медведи транслируют информацию. В общем, есть представление о том, что происходит. Но порой надо было выйти вот как бы в мир, да, в бред, как бы в люди, да, что одно и то же. Посмотреть, вот как-то так решилась проблема обратной связи. Вот два загримированных медведя. И на улицах, кстати, вот часто вот взгляните в глаза. Вот, Саша, вот я смотрю сейчас в ваши глаза. Да. Вот и Юра тоже, вот я смотрю, смотрит в ваши глаза. У нас сейчас мы работаем, кстати, над индикатором вот как бы медвежести, да, вот градус медвежести, выявление переодетых медведей, скрытых медведей. Ну, это тоже часть нашей работы. И...
0: А вот в процентное содержание медвежести в человеке на каком рубеже начинает идти во благо человеку? Вот мне интересно узнать.
2: Ну, в основном вот этим занимается журнал «Медведь», конечно. Это вот не наша работа. Они интуитивно тоже где-то мы подошли. И вот кто-то им оказал вот медвежью услугу, вот направив их в этом направлении. И вот они как-то что-то пытаются выявить, но, по-моему, достаточно неудачно. У нас мы поставили сейчас машину, у нас есть, конечно, компьютер, который меряет, обсчитывает, но вот о результатах точных пока рано еще. Ведь у Юры есть эмпирические определенные наблюдения.
1: Да, совершенно верно. Кстати, вот в следующем номере «Воежа» можно у Ксении спросить, когда он выйдет. А когда будет?
3: Ну, следующий, 5 июня номер.
1: Вот номер должен выйти, да. Там есть тест, медвежий тест. Каждый может у себя на косяке оставить царапины. Понимаете?
0: Кто же будет портить все это? Если
1: кому-то это интересно. И поэтому вот очень психотип человека легко определяется. Каждый может... Ну, можно выйти, в принципе, березы, если растет у кого вот во дворе. Можно выйти и оставить в ней царапины. Вот шик-шик-шик, да. И по форме этих царапин из 5 номера «Выезжа», по-моему, на 30-й полосе, там есть тест, можно легко определить вообще будущее человека, его потенцию социальную, сексуальную, деловую, понимаете. Очень легко, потому что ясно, что каждый метит территорию по-своему, да. Кто-то расставляет там забор с телекамерами, да. Кто-то пустыми бутылками ее как-то там метит, да.
3: Потом мы выяснили одну интересную подробность, когда проводили такие камерные тесты у нас в Зоорум, что граждане, благосостояние которых находится на достаточно высокой отметке, обладают очень высоким коэффициентом медвежести. То есть вот среди владельцев 600-х мерседесов выявлена медвежесть просто близкая к 100%. То есть из этого можно делать вывод, что медведи захватывают экономическую власть над людьми. Вот что страшно.
0: Угу.
2: Или, ну, или наоборот, почему, хорошо.
0: А, да, почему я, страшно? Это как-то вот вы расходитесь, по-моему, с Алексеем, Ксения, в эмоциях на это.
2: Вот поэтому у нас в машине и три руля, потому что каждый как бы рулит в свою сторону, а результирующая, она и дает нам вот этот истинно правильный курс, поэтому мы никого и не сбиваем, и движемся так равномерно и постепенно.
0: А сообщение интересное получили мы только что. В советской мультипликации создан стереотип, что белый медведь питается исключительно одной лишь рыбой. Какая цель достигается при навязывании детям такой чуши? Ну, вообще он рыбу еще заедает снегом, я вот знаю, в лапу. Также и птицы очень любят клевать, собственно, снег. Мы наблюдаем зимой, что они клюют, клюют. Мы думаем, снег клюют, подходим. Действительно снег, потому что ничего там не лежит, как правило. Вот это. А склевать они так быстро не могут, Юрий, согласитесь. Мы же с вами подходили, смотрели. А ходят, клюют, а снег. Ну,
1: вообще вот куда количество... подевались воробушки? Воробушки клевали снег московский. Вот по поводу...
0: Да. Снег, больше да, снег было.
2: И вообще количество вот разных мифов на вот постсоветском пространстве. И мифы эти, между прочим, спродуцированы самими медведями. Оно фантастическое. И миф о том, что медведь белый питается только рыбой, это один из многих и не самый интересный, как мне кажется, для рассмотрения.
0: Ну, может быть, для привлечения вкусовых интересов населения к этому продукту, к рыбе. Потому что я помню, все стояли тогда, что докторскую колбасу, там биточки по 7 копеек. Вот, я вижу, Ксения помнит это очень даже. Я тоже помню, несмотря, кстати, на склероз ваш, но тем не менее.
3: Ну, как забыть биточки?
0: Да, а рыбу-то в то время она не пользовалась популярностью, согласитесь. То есть как-то так...
2: Да, ассоциировать ее как продукт с позитивным, с белым медведем, и тем самым двинуть на рынок, возможно, это был хороший мультипликационный ход, но мы должны поискать, кому это было выгодно и кому заплатили. То есть если мы найдем мультипликаторов, которые построили вот дворцы и ездят на 600-х, то будет понятно, откуда шел заказ, как он шел и что, кто продвигал эту рыбу и какую рыбу, опять же.
3: Ну, мультипликаторов ты теперь, наверное, не найдешь уже, далеко они. Вот. А мысль Александра вполне подтверждается тем фактом, что вот после этой рыбной эпопеи, вот этот Севрыбфлот, потом госзаказ получил после этих мультфильмов. Вот. А потом в массовое сознание внедрялся миф о том, что белые медведи крадут консервы. Завтрак туриста, как вы помните, не пользовался популярностью среди населения. Да. Вот. Ну и опять же вышла серия статей о том, что медведи крадут у полярников консервы. Вот. Ну и, как вы помните, смели, в общем, все запасы завтрака туриста и других консервов. Вот. То есть это четко прослеживается, четкий рекламный ход. Вот, хотя говорят, что вот на советском пространстве рекламы фактически не было, но она была, хотя вот в таком виде.
0: На уровне, скажем, мультипликации каких-то.
3: Да, безусловно.
1: Вообще вот совершенно понятно, что медведи – это придуманная искусственная конструкция, потому что даже дети знают, нельзя сидеть на льду, попку застудишь. А медведи сидят на льду целые дни, совершенно прикрывая нос, ожидая рыбы, и ничего не студит себе.
0: Ничего
1: там внутри
0: нет.
1: Явно ничего нет вообще. Как-то.
0: У медведей-то?
1: Конечно.
0: Не, но у них, может быть, нет ничего ниже диафрагмы. А так выше-то есть там что-то. Мы вроде так проверяли, там просвечивали, какие-то потроха имеются. Вот ниже там уже какие-то такие пустоты наблюдаются.
3: Не, ну сверху это вещество, которое пока мы не можем определить точно его химический состав.
0: Ну, наличие, то есть тут же главное, что наличие.
3: Да, это то, что продуцирует как раз вот этот вот бред действительности, да, бред отношений.
2: И это изменяемая псевдоматерия, и вот мертвый, как говорят, так называемый мертвый медведь, да, которого натурально едят. Это вот он продуцирует вот такую отравленную субстанцию, которая каждый, кто ее ест, практически умирает, и известно, что поевшие медвежьего мяса, люди умирают в страшных мучениях. То есть самая жестокая смерть – это смерть через мясо мертвого медведя. И некоторые племена до сих пор наказывают, дают кусок сырого медвежьего мяса. И...
1: Да, но... Шкура убитого медведя – это символ яблокораздора.
0: Да, не всегда
1: убитого,
0: было.
1: Не убитого, там какого-то...
0: Делят шкуру все... медведя. Да,
1: да, это просто...
2: Причем я обращаю внимание, что шкуру не убитого медведя, то есть вот эта бессмертность как бы медведя, она здесь подчеркивается.
0: Это Кощей бессмертный, получается.
3: Конечно.
2: Вот, Кощей – это древнее название медведя в русской мифологии. Кощей
0: да,
2: – это это конечно, да, медведь. Да.
3: Это эвфемизм, да.
0: Я думаю, что недавние, не я, автор данного послания, думает, что недавние пакистанские события напрямую связаны с тем, что в этой стране полностью отсутствует медведь. Возможно, чтобы прекратить ядерное испытание в Пакистане, надо завести пару-тройку особей. Подпись Софьи Перовская.
2: Как я думаю, мы хотели бы пригласить Софью к нам в журнал, потому что хотя у нас нет журналистов, у нас вот курьеры, водители, вот мартеновский цех у нас люди, да, работают.
0: Выпечка, я знаю, там производится.
2: Да, сунщики, там, вынщики, супорщики, то есть много разных профессий, но нам, конечно, интересно было бы с ней поговорить, потому что ее догадка, мне кажется, абсолютно верна, и вот и пакистанская история, это чисто медвежья история, и я думаю, что в следующих номерах мы обязательно будем разбираться. Может быть, я вижу, что у Юрия, вот он только что вернулся из курьерской, и, видимо, ребята уже обсудили этот вопрос. Юр, что там в курьерской говорят по
0: поводу Пакистана?
1: Дело в том, что я тут, у меня вот знакомая одна работает у индусов. И они так радовались этим взрывам. Они те же говорят, наши американцев завалят, мы тоже тут подскребемся, тоже взорвем, и все дела так будут, понимаете? Это очень все серьезно, понимаете? Вот здесь даже на медведей бы не стоило бы отвлекаться, понимаешь? Я думаю, что у нас выезжает и найдет отражение все на страницах, да? Я не знаю, даст ли Ксения телефон выезжать сейчас. Он был засекречен до прошлой недели. Теперь, по-моему, он появляется в некоторых справочниках. Но у нас курьерская не раз отмечалась, что очень тема серьезная. Вот это Пакистан, эти взрывы, понимаете? Вот у Александра даже впервые морщина лоб надломила, мысли незваные, понимаете?
0: Нет, это все... не мысль, это для ловли мух у меня устройство.
1: Не знаю, сможет ли как-то вот Ксении контактный телефон дать выезжать? Нет, вот, потому что люди, может быть, что-то привнесут?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что пока еще рано, вот, потому что сейчас мы ведем очень серьезные разработки, и когда они закончены будут, мы дадим об этом знать в следующем номере, в котором все могут увидеть также и телефоны, рекламные
0: службы. И чертежи даже.
1: Потом да, чертежи. Вот очень сексуальные игры медведей. Это очень интересный момент. Выяснилось, что Камасутра практически срисована с медведей, понимаете? Вот уже символ совокупляющегося медведя, это оказалось, это очень надкосмический символ абсолютно. Все знают, вот как занимаются любовью лоси, лошади, там, я не знаю.
3: Даже киты.
1: Киты, да, запросто.
0: Бабочки тоже очень интересно, мы наблюдали.
1: Никто никогда не видел любящих друг друга медведей. Выяснилось, что это просто...
3: Этого нет.
0: Нонсенс. Нету этого. Они в одиночку.
2: Вот Василий Михайлович Песков, например, который много писал о животных, он однажды просидел 2 месяца на дереве, вот, подкарауливая самку медведя, вот, чтобы у нее был период течки, и как раз драматическая история, потому что когда вот все это только самое началось, вот это вот дерево, на котором он сидел, оно упало. И съемок, снимок не вышел. И так вот, история пока не закончена, но Василий Михайлович говорил мне, что он будет, несомненно, работать, и он хочет сделать. Это будет снимок века, как бы. Этого никто не снимал.
0: А вот узнаете, Алексей, мы, кстати, сейчас отбираем в нашей экспедиции вот ученых с более легким весом. Наслышно об этом печальном случае, то есть только легких ученых. Вот, Юрий, к вам интересный вопрос, на мой взгляд, и, думаю, на него ответьте, расшифруйте, пожалуйста, этимологически по слогам, как вы это сделали со словом «вояж», название последнего диска Лаэрского в имя.
1: Дело в том, что у любого творца на определенном этапе проявляется такая вот область, симптом недолюбленного ребенка, понимаете? Что вот всегда детям Новый год, день рождения – это праздник, да? И они ждут, то есть остальным членам семьи уже как взрослым не дарят такие подарки, не оказываются такие почести, знаки внимания. А ребенок ждет каждый раз Нового года, потому что он будет вот таким избранным, обласканным, да. В какой-то момент, в каком-то возрасте, вот это вот количество и качество этих подарков начинает существенно убывать, потому что ему там 14 лет, 15 лет, и окружающим понятно, что нефига больше его баловать, он уже сам большой, пусть идет машина, мой деньги зарабатывает.
0: Да.
1: А ребенок, он привык получать, понимаете? Так же и каждый творец. Вот в начале там его творческой карьеры он привык получать некие знаки внимания со стороны аудитории, выходы его альбомов ждут, на его концерты девчонки лезут, там визжат все: «Саша, Саша, Маккартни наш». Да, вот. Потом в какой-то момент он или забывается немножечко, или ему хочется большего.
0: Да.
1: Большего не дают. Поэтому появляется противостояние «я», там вот «я» и «эпоха», да, «я» и «общество», «я» и «моя дорога», «my way», там все дела, да? И поэтому «вымя» — это «вы меня», а «я вас», понимаешь, «вы меня достали, блин». Понимаете, «у я вам, блин». Диск купишь, а там такой просто ураган, понимаешь? Типа «вы меня, а я вас сейчас сделаю». Это такой, это вот, это эгоцентризм, нарциссизм такой материализированный, вербализированный, понимаете? Каждого вот этого, каждого ребенка, в которой каждой вот этой звезде, он обязательно там вот в середине сидит, понимаете? И он такой вот ребенок обозленный, недолюбленный, недоцелованный, понимаете? Ему шоколадку не дали, а мячик не дали, у него уже нет рака легкого, кто же ему мячик подарит, понимаете? И вот это вот возмущение, вот это вербальное, а русский язык, он великий, могучий, он такой: «увы, мя». Да, с фантазией. Понимаете?
0: Да.
3: Да.
0: Да. Вот вопрос еще пришел. Уважаемые гости, почему созвездие Большой Медведицы в виде ковша? Астроном-любитель спрашивает. На мой взгляд, достаточно интересный вопрос. И сразу, может быть, еще вы на один ответите. Вопрос, уважаемые гости. Объясните, как связана огородная насекомая медведка с медведем Киселевым? Прислал таковое письмо. Будете отвечать или нет? Нет, не хотите, не надо, не хотите, не отвечайте.
2: Нет, ну, нет, но касательно, нет, касательно Большой Медведицы, это она в виде ковша только над нашей страной, и, в общем, это известно, потому что над Австралией, например, она выглядит как большая коала, например, хотя называется также Big Bear, да?
0: Да.
2: А выглядит совершенно по-другому, над Америкой тоже по-другому, и когда мы смотрим рисунки созвездий, допустим, от инков, которые нам остались, да, там Большая Медведица выглядит совершенно... совершенно по-другому. Это фаллический, мощный такой символ, который впоследствии трансформировался на небе. Поэтому и с Малой Медведицей происходит приблизительно то же самое, на самом деле. Она отовсюду смотрится. Это единственное созвездие, Большая и Малая Медведица, которые с разных точек Земли выглядят по-разному. Это очень важно.
3: Нет, ну а потом, да, простейшее объяснение, что это ловушка. В общем-то, этот ковш — это ловушка. Это такая медвежья лапка ковшиком. Знаете, такая бывает. Цап, и все. Нет.
0: Ну, кстати, ведь не факт, что вот все народы воспринимают это как ковш. Потому что, может быть, откуда-нибудь с Чукотки там совершенно другое видно. И вот как-то уже стереотип, да, навязали, что, дескать, ковш.
2: Только над Россией ковш.
0: Вот дети же, да. И даже и каждый человек может по-своему видеть. Просто детям говорит: созвездие ковша. И уже этот стереотип навязан. Он не может сказать: мама, я там вижу не ковш, скажем, а там верблюда какого-нибудь, да, или круг, да. У него как на дурака посмотрят на ребенка, еще могут кактусом отходить. Поэтому, естественно, он сам себе внушает, что, дескать, ковш и ковш. Вот, Ксения, к вам интересный сообщение. Ксюша, если это действительно вы, пощупайте, пожалуйста, Юрий, Ксению. Ну, я имею в виду так, это осторожно, да. Она? Да, она, да. То я вас приветствую и очень прошу позвонить, если вы помните меня и мой телефон. Тут дан телефон Натальи Исаковны. Помните вы Наталью Исаковну, Ксения?
3: Да, помню. Здравствуйте, Наталья Исаковна. Очень приятно, что вы меня слышите. Я вас помню. Я вам позвоню.
0: Вот, а телефон тут есть. Ну, вот еще сейчас, если вы позволите, ряд вопросов. Про медведку не будем отвечать, да? Не будем, я так понял, да?
2: Нет, ну, медведка — это слишком углубленная, потому что все-таки это подземный, это ход, и это очень сложная тема. И вот то, что она роет эти ходы. Вот эта микромедвежесть, которая в ней в ней присутствует вот эта миниатюрность. Вообще сам микрокосм — это не тема журнала «Вояж». Мы все-таки глобальное, я еще раз напоминаю, что мы глобальное космическое издание. И вот есть действительно журнал «Медведь», который занимается вот, вот некой конкретикой такой. Это вопросы не к нам. Это журнал «Медведь».
0: Еще вот меня, например, интересует проблема таксизации страны. То есть раньше была коллизация, я имею в виду породы собак, да? Колли, там, левритизация, она как-то все-таки Россию не особо затронула. А сейчас идет мощная таксизация. Вот, на мой взгляд, собака-такса — это тоже достаточно такое углубленное все-таки создание, своего рода уникальное. И я знаю, что многие черпают в таксе какое-то, скажем так, энергетическое вдохновение. Вот мне интересно услышать вот ваше мнение, уважаемые. Вот это вдохновение, оно однополярно с вдохновением, которое черпают люди от медведей? Или это разум? Таксы и медведь. Вот давайте их сопоставим. Ведь медведь — норное животное.
2: Тут не в этом дело. Тут дело именно как раз в полярности. Что, так сказать, мы хорошо знаем, что такса — это двуполярное животное. Она вытянута как бы в длину. Именно поэтому, естественно, как бы на одном конце таксы содержится один заряд, я не буду его называть какой, а на другом конце таксы, на неназванном, также содержится другой заряд.
3: Но это абсолютно принцип катод и анод, да?
0: А
3: но
0: по центру это тогда, чтобы получается, руку особо опасно класть вот в треугольник, или можно? Нет, а тут вопрос
2: не будем считать, не будем считать слушателей глупее, чем они есть на самом деле. Вот эта аналогия с катодом и анодом. Дайте говорить о полярности, которая есть у таксы, безусловно. И когда вот все же знают, что такса всегда спит на кровати. Такса спит на кровати, и она всегда спит на кровати у хозяина в ногах. Потому что возникают вот эти естественные силы электрического притяжения, да, или иного какого-то, но притяжение, потому что вот полюса, то есть от тела человека известно, что у него в ногах один полюс, а в голове другой полюс. А у таксы также полюса на концах. И давайте попробуем, посмотрите, что происходит, когда такса располагается поперек ног, да. Автоматически либо ноги вытягиваются, либо такса поворачивается. Но невозможно добиться того, чтобы их разъединить. То есть где ноги, там и такса. В некоторых случаях бывает наоборот. Там, где такса, там и голова. Для нас важна структура притяжения вот этого бесконечного и неразрывности. Я знал только одного человека, которому удалось добиться, чтобы его такса не, как бы, вот, оттягивалась от него. Или он оттягивался от такса. Это знаменитый вот наш телеведущий Александр Шашков, но это человек, который много работал над своим собственным полем, и в конце концов он создал такую вот как бы бесполярную, как бы вот такую эфирную субстанцию, каковой он сейчас и является, и поэтому его такса исчез, вот этот механизм взаимопритяжения вот человека и таксы, я не говорю собаки, таксы это безусловно, как медведь это не животное, так и такса это не собака, как и человек это не человек, а бред медведя, но притяжение внутреннее, вот треугольники, о котором мы говорили, это все, конечно, существует, и разорвать это можно все, только разрывая вот внутренние связи, внутренние структуры, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся.
3: В этой связи, в связи с таксами, интересна этимология слова «таксидермист». Вот, чучельник. Вот не вдуматься ли нам в это? Вот такса, то есть это очевидно, да, откуда первая часть слова берется, а вот откуда берется вторая часть слова? Не очевидно ли так же, что вот дермист, это как бы все понятно? Вот что это такое. И из этого нельзя ли нам сделать вывод, что вот изучая, так сказать, экскременты этой собаки, вот, то есть занимаясь таксидермизацией, мы как раз можем подойти к разгадке двухполярных...
2: Шкуры неубитого медведя.
3: Шкуры неубитого медведя. И тут вот и к двухполярному мирозданию подойти, которое есть не что иное, как медвежий бред. Вот.
2: Вот пример однополярного животного, например, питбуль-терьер. Вот это его постоянное, вот о чем сейчас много пишут.
0: Это круглость такая.
2: Да, вот и бросаемость его. Вот он все время бросается и кого-то загрызает. Это однополярное животное, которое бросается.
0: А, кстати, вы знаете, я слышал и наблюдал неоднократно вот их, наоборот, дружелюбность как раз. То есть вот они как-то и бросаются по-доброму. То есть вот такой вот агрессии я не видел, а даже наблюдал, как выходила семья из лифта вот с бультерьером. И прям мужчина пинал его очень сердито ногой в бок и говорил: ну что ж ты, свинья, под ногами путаешь. Что-то вот даже не кусался, шел очень добродушно. Меня удивило. Я как тоже считал их свирепыми. Говорят, очень дружелюбные, милые собаки. Я не могу ошибаться.
1: Они очень мудро спроектированы. Они накапливают вот эту агрессию. Чем больше его напинаешь, тем круче он потом вцепится, понимаете?
0: Конденсатор.
1: Да, да, он очень...
0: Вот к вам, Юрий, вопросы почему-то начали приходить. Пользуетесь вы популярностью благодаря установленным тут скрытым...
1: У нас курьерская, это не секрет, абсолютно давно уже. Да? Конечно.
0: Вот такой вопрос интересный. Юрий, расскажите, пожалуйста, видели ли вы берлоги вблизи Москвы? Просто все знают, что вы изучаете подмосковный лес, вас часто можно видеть за московской кольцевой дорогой.
2: С мормышкой, да.
0: С мормышкой.
3: С корзинкой, с грибами.
0: Да, с ножиком.
1: Дело в том, что Москва средоточие всего античеловеческого, начиная от биополей. Вы же, вот если кто изучал электротехнику, он поймет, что совершенно нет необходимости в таком количестве трансформаторных будок. Вот эта натыканность будками, вот это их гудение. То есть трансформатор, он же не может так громко гудеть, если он исправен. Трансформаторная будка гудит на два двора, понимаете? То есть это поля, так? Потом пейджинговая связь, да? Сотовая связь. Вы же представляете, сколько полей навстречу, да? Единая пейджинговая слева лупит, да? МСС справа лупит, да? Медведь, он же не дурак. Мы же поняли это напрочь просто, да? Он не дурак, он же не будет спать рядом со всем этим, понимаете? Такса, она заряжена, ей пофигу, понимаете? У нее потенциал уже накопленный, да, природный. Медведь, он же не дятел, абсолютно, так? Медведь, у нее же, если вылезет ворс, да, ворс, это же, блин, неизвестно, что будет, не медведь. Поэтому медведи не спят под Москве. Медведи могут прийти, так? Дело медведь же сделать, так? Оставить там, раз, так, кто сидел на моей тумбочке, все дела, да, кто ел из моей миски, бац, разобрался, высоко сижу, далеко гляжу и ушел, поэтому однозначно отвечаю, никаких берлогей в области московской нету, понимаете, потом вот эта вот свистопляска с руководителем администрации Подмосковья, медведя терпеть не могут, нестабильность вот этой самой, вот этой вот...
3: Власти,
1: они абсолютно не переносят, понимаете? Они могут так, ель завалил на путя, так ушел, все. Это Калужская область, Ярославская область, там уже как-то полегче, понимаете? Поэтому спокойно можете спать под его елью, там все. Медведей спящих не встретишь, шатун. Что такое медведь-шатун? Это медведь в командировке. Нифига он не злой, там, да, он просто, он занимается своим делом, понимаете? У медведей очень все строго.
0: Бдит.
1: Да, понимаете, в наряде просто надеть.
2: И вот касательно вот гудения избыточного, вот оно, конечно, что-то дает, потому что вот Юра правильно сказал, что когда проходишь мимо трансформаторной будки, чувствуешь, что она гудит, вот, ну, не может там быть такого трансформатора. Это медведь разводит пчел, это понятно, потому что у медведя хобби – это вот слушать жужжание пчел. Видимо, вот пчелы как звезды. Это наша гипотеза, что вот пчелы, почему медведь любит пчел? Он ассоциируется у него вот с галактиками, которые медведи покорили ранее. Вот как, помните, вот музыка сфер, да?
0: Да.
2: А для медведя вот это музыка пчел. И вот когда что-то гудит вот в Москве или там в Подмосковье ближнем, в трансформаторной будке. Это вот медведь, вот пчел как-то тренирует на гудение.
0: Вы знаете, кстати, мамы одних из детских яслей московских подали в суд на уборщицу, директора и повара, и весь персонал данных яслей, поскольку те во благо детям установили кондиционер там, и в тихий час его включали. И дети не могли потом в дальнейшем засыпать без фонового гула вот этого кондиционера. Пришлось родителям тоже покупать кондиционер. В общем, пошла такая телега, что, дескать, это был рекламный ход фирму-производителя данных кондиционеров, чтобы как-то больше их пропихнуть, продать. Но смысл в том, что вот это монотонное жужжание, ведь медведь по своей натуре, все-таки животное достаточно спокойное, как вы выше об этом говорили. И в данном случае вот этот гул, вот эта частота какая-то постоянная, скорее всего, действует на него как-то вот ну, заставляет его входить в состояние, может быть, его медвежьей медитации. Отсюда да. генерирование вот новой реальности, в которой... Это что было? А, да, ну ничего. Вот, которые, да, ну вы понимаете, что я хотел сказать. Вот просто тут, почему еще спрашивают вопрос, откуда-то взялось название микрорайона Медведково? Тоже, Юра, вот к вам вопрос. Вы же, я знаю, составляли альтернативную карту Москвы. Свои все улицы переписывали, названия давали, несколько раз носили это, присылали главному по городу, его заместителю, дескать, что вот все улицы переименовать.
1: Все, что касается родного города Москва, это просто тракторным путем пролегло диагональю через мою душу, поэтому не могу я в суе об этом говорить, потому что слезы, души, это гнев, возмущение дыбом топорщит волосы мои. Поэтому я предлагаю не сходить с пути нашей беседы, говорить о медведях. У нас в ИЖ, если какая статья начинается про что-то, она обязательно про это же и заканчивается, в отличие от других изданий, понимаете, вот этих наших.
3: Да, это у нас непреложное правило. А что касается Медведкова, я просто быстренько отвечу за Юрия. Там все очень просто. Там наибольшее количество трансформаторных будок, куда и приходит как раз огромное количество медведей, где разводят они пчел на мед, вот, как известно. Вот, и поэтому все называется вместе Медведково.
2: А и можем ли в Курьерской, мы, да. простите, Александр, и в Курьерской разрабатывалась еще одна версия, что, как всегда, в сталинское время все перепутали, потому что этот район Медведково, это имя должен был носить район Марьиной Рощи, где вот, всем известно, что в истории России в какой-то момент повернулась, она пошла неестественно, это после того, как Иван Грозный убил медведя. И в Марьиной Роще стоит церковь, поставленная вот на том месте, где Иван Грозный убил медведя. И вот этот район товарищ Сталин и велел назвать Медведково. Но поскольку посадили и архитектора в этот момент, и тех, кто должен был подписывать бумаги, вышла путаница, бумагу отложили. Но поскольку сталинские планы, они же, вы знаете, как у нас же было, как бы все знают о пятилетках, но мало кто знает о сталинских 50-летках и сталинских 100-летках. А в общем бюрократический аппарат, он работает по этим документам, и основные, так сказать, все намеченное товарищем Сталином постепенно осуществляется. И вот когда вынули, как бы там вот в 50-летнем плане там было написано Медведково, вот ознаменование как бы того, как Иван Грозный убил медведя и так далее, то район Марьиной Рощи уже имел другое название, и вот пришлось назвать другой район. Но самое интересное, это как раз, конечно, встреча вот самого Ивана с медведем и последствия для русской истории. У нас есть отдел, который занимается этой темой, потому что если вы вспомните историю России до Ивана Грозного, как бы и куда двигалась Россия, вот к северу или к югу, или, и куда она повернула после вот этого убийства, как бы вот ритуального Ивана медведем, многое, просто многое становится понятно.
0: А вот пришло уже мне такое послание. Александр спрашивает о Ванис, Горыныч, Алексей, почему нам сейчас не дали? Ну, я объясню, потому что вы, видимо, приехали вот к нам сюда под окна, и нашим девочкам заявили, что, дескать, я вам советовал это. Вот. А они очень дисциплинированные у нас, насколько вы все знаете, и боятся каким-то образом связываться со знакомыми. Это то же самое, что не положено чинить свой автомобиль, скажем, если вы директор автосервиса, в своем же автосервисе, потому что от страха его сделают плохо, понимаете?
2: Да это просто форма инцеста какого-то. Да, да, да, поэтому ничего что-то хорошего от этого.
1: Кстати,
2: быть не
1: про
2: может.
1: Любовь очень верно замечено, потому что медведь — это секс-символ. Вот если вы смотрели не наш Винни-Пух, а импортный, вот транслировался по одному из каналов российского телевидения, то во что одет импортный Винни-Пух? Он одет в маечку и все. Понимаете?
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: это... Вот да, все, кто да, видел да. порнографические картинки в школе, передавали такие вот, да? Вот там же маечка, такая короткая ночнушка, это самое развратное одеяние. И вот в детском ролике медведь бродит только в маечке. Причем маечка топик такой, аж пупок наружу. Более разнузданного зрелища просто представить невозможно. И медведь — это такой агрессивный экспансия в детское сознание. Понимаете?
2: Вот. Причем демонстрация, вот мы много раз наблюдали эту картину, что вот у нас в Зоорум, что вот демонстрация медвежьего пупка, вот демонстративно, когда медведь скидывает лапы и показывает пупок, это Это шок. Это, да, это медвежье оружие. Это вот говорят о третьем глазе у людей. У медведя есть пупок. То есть вот именно так он, оттуда исходит энергия. Вот так он обольщает медведицу или поражает врага. То есть медвежий пупок, вот там именно концентрируется вся
0: его сила. То есть это своего рода, поскольку у медведя все-таки мимика не богата, это своего рода одна из гримас его тела, я бы даже так, видимо, сказал. Показ пупка.
2: Ну, в общем, да, и как-то выражение, и энергия тоже, вот насколько мы сейчас понимаем, она вот как раз из медведя вырывается вот рык одновременно с демонстрацией пупка. И вот мало кто может выдержать. Охотники же всегда... Известен факт, что никто из охотников никогда не попадал в медведя. Нет, когда медведь поднимается на дыбы, все мажут, это известно.
0: Но иногда он молча стоит. Вот я наблюдал сам лично, он вышел, вот когда мы плавали в экспедицию на Алтай, ездили там, он вышел на тропинку, я шел по великой канатной дороге, дабы как-то совершить ежеутренний ритуал, а он вышел, встал прямо передо мной, вот пупок вытряшил и не рычал, молча стоял, и я, естественно, молча.
1: Потом оказалось, что
0: не донес я ничего, Юрий.
1: Старший сержант Иванчук просто,
0: понимаете? Нет, нет, самый настоящий медведь там очень большой, и потом он всю баню нам переворошил. Вот, кстати, у меня почему-то спрашивают, но я думаю, это нужно тоже к Юрию вопрос переадресовать. Саша, вы более информированы по этому вопросу. Расскажите, пожалуйста, схему построения медвежьей берлоги. Вот действительно интересно, ведь вот, Юрий, я знаю, что вы облазили все норы, и таксовые норы, и даже каким-то образом умудрялись микрокамеры внедрять в норки дождевых червей. То есть вы специалист по норам, достаточно известный.
1: Я могу сказать, что все вот эти вот модные перепланировки — это жалкие перепевы нормальной медвежьей берлоги. Вот это объединение гостиной с кухней, со стойкой бара, вот это все, вот это... То, что сейчас пытаются сделать после волны евроремонтов вот в Москве, это просто жалкое. Вот. То, что если берлога, она спланирована идеально абсолютно, понимаете? Она настолько функциональна, настолько... Кстати говоря, схему берлоги можно найти в августовском номере «Выезжа» на третьей обложке. Там отлично, это в изометрии 3D-студио технология, очень хорошо нарисовано. Рекомендую, покупайте журнал «Вояж», там это все будет.
2: И есть реклама знаменитой английской фирмы, которая сейчас пришла на наш рынок, «Берлога Лимитед», которая занимается исключительным строительством берлог. Причем есть берлоги в ближнем, действительно, Подмосковье. Это берлоги, понятное дело, это берлоги для людей, потому что, если вы обратили внимание, то, конечно, никто из новых русских сейчас уже... Не планируют, не планируют жить уже в этих каменных особняках, уже, конечно,
0: уже не
2: вот,
0: модно,
2: да, не модно, вот стиль как бы берлога, и вот уходящий евроремонт, потом укроремонт, и вот теперь на смену ему идет укроремонт, и сейчас идет вот берлога, так что будем смотреть.
3: Ну, потом все эти особняки — это только декорации, под которыми находится
0: настоящее жилье.
3: Настоящая берлога.
2: Ну, у русского, да, безусловно, с бассейном. Вот.
0: Уважаемый, объясните, пожалуйста, тот факт. Правда ли, что Шишкин застрелился от того, что узнал о том, что медведица, которую он нарисовал, не могла быть стройней? Иваныч написал. Я не знаю эту историю. Вот Юрий, как выпускник Литинститута, я думаю, по Шишкину специалист. Хотя Шишкин — это поэт был, да, Юрий?
1: Дело в том, что Шишкин был моногам. И когда выяснилось, что медведица ушла в соседний лес, он просто это не пережил. Видите, там же вся эта картина, она пронизана светлой любовью, личностным отношением автора к персонажам, понимаете? И вот эта семейная идиллия. Даже Франциско Гойя не смог столько света, столько тепла и именно человеческого отношения к своей возлюбленной, сколько вот это вот.
2: Причем хорошо известно, что Шишкин сам изобразил себя на этой картине. Вот там справа есть такой, сзади стоит. Он как бы использовал это, такая реплика с Гойя, да? Вот Гойя на картине стоит сзади, живописцем он себя изобразил. Вот так же Шишкин изобразил себя в виде медведя, и, конечно, вот вся его дальнейшая жизнь была связана с этой. Это его лучшая картина.
3: Но он не только в виде медведя себя изобразил, он изобразил себя, в общем-то, в виде трех медвежат. Вот. Тем самым вот как бы три ипостаси медведя, вот, небесная, земная и духовная, вот были выражены таким образом
2: художником. Это сильнейшее полотно, там же слышен звук пчел, вот если встать перед картиной,
3: гудение,
2: отчетливо слышно, но только перед подлинником. Вот те, кто был в Третьяковской галерее, вот посмотрите, две минуты.
0: Ну, некоторые просто... качественные репродукции тоже жужжат, но уже не настолько качественно.
1: Оболгали технологию, предлагают заткнуть нос, не дышать 4 минуты. Это начинает гудеть в голове, понимаете?
0: Ну, это да, в музее, говорят, попробуйте, гудит, дескать. Да, из серии вот как колдовские, дескать, вот нагнитесь, там встаньте в неудобную позу в какую-то, и, говорят, чувствуете, вам в голове приливает кровь, там, естественно, прильет, там, еще и кактусом, если его ударить, вообще можно нам онеметь просто. И вот у нас остается сейчас немножечко времени, нам нужно снова этот выйти разгрузить. Я хотел такой вопрос, там тоже приходило писать.
2: Слушай, вы с нами еще за прошлую фуру не расплатились.
0: Да?
3: Да. Да.
0: Так это... Ну, мы же сейчас он придет, и все, завтра, как обещал. Ну, сейчас, ну, еще-то одно сделаем, да? Ну, что, Юрий? Здоровый мужик, да возьмем это.
1: Александр, да. Помните, в 95-м году?
0: Нет, не помню.
2: Забыл. Саша, у нас есть свидетели, не надо.
3: Да. Плохую память мы лечим.
1: Людям расскажем. У нас в ИЖ не про таких писано.
2: Так что сначала стулья, а потом фура.

белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

отверстит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год и два

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж ее», водитель, шофер Алексей Шведов и Юрий, курьер. Вот, Юрий, в столь ранний час пришла мне в голову следующая мысль. Ведь вы курьер, а вы еще вдобавок выпускник Литинститута. Пишете сам, да? Наверняка вот от Ксении вам самые разные пакеты приходится переносить туда-сюда, в общем-то, перевозить какие-то посылки и бандероли. Неужели ни разу любопытство вас не заедало до такой степени, чтобы вскрыть и посмотреть содержимое того, что вы возите? Потому что я слышал, что в ряде ответственных организаций курьерам специально, чтобы они жирок не нагуливали и как-то не обленились, заставляют возить пустую тару, ну, нагруженную, скажем так, чисто фиктивным грузом, там, обрезками, макулатурой и так далее, чтобы просто они, во-первых, чувствовали себя нужными как-то, свою значимость, и, во-вторых, действительно не теряли стремительности бега, поскольку курьера мы узнаем по походке. Курьер идет, говорим мы.
1: Но курьер в России больше, чем курьер.
0: Да.
2: Совершенно верно. Дело в том, что мы просто курьеры новой школы. У нас в ВЖ абсолютно
0: новой формации.
2: Принцип функционирования. Ксения вызывает меня и говорит: нет никаких пакетов, понимаете? Курьера же можно перехватить, курьера можно обокрасть, ограбить, подкупить, да, там. Подкупить нет, нельзя. В ВЖ нельзя. Дело в том, что Ксения меня вызывает и говорит: Юрий, пожалуйста, мне необходимо такое-то официальное письмо. Я его должен сформулировать. Оно у меня должно сложиться, понимаете? Я должен прибыть на место назначения. Мне выдается чистый лист бумаги. Я его тут же пишу. Или там: Юрий, мне необходимо быстро послать материал о Касабланке. Я должен быстренько, опять-таки, быстренько прибыть на место назначения и быстренько выдать этот материал о Касабланке, понимаете? Курьер новой формации, курьер ВЖ, это курьер, который может воспринять задание, реализовать его, и прибыть на место назначения с готовым, понимаете, сформулированным заданием. Поэтому меня абсолютно не имеет смысла обкрадывать. У меня есть единый билет проездной, понимаете? Все, ну что, украдут мне вояж, новый тут же купят абсолютно. У меня есть великолепный водитель, который работает со мной в связке. Он не мой водитель, он в связке работает, понимаете?
1: Причем связка очень важна, потому что иногда, вот когда курьер получает задание, он приходит вот с этим чистым бланком, садится напротив того человека, которому его послали, и подпись которого надо получить, вот он формулирует все это, и дальше он вежливо просит нас, очень вежливый курьер, он вежливо просит: подпишите, пожалуйста, вот документ, ну это какое-то ходатайство или прошение. Вы знаете, иногда отказывают. Это редкие случаи, у нас очень квалифицированные курьеры отказывают. И тогда вот эта связка, плотная такая связка, водитель-курьер, она оказывается чрезвычайно эффективной, потому что Юрий обычно работает слева, я справа, иногда мы меняемся, потому что вначале говорили, сверху, что Ксения снизу, сверху, да, снизу, да, Ксения нас путает зачастую, потому что мы стремительно очень движемся, и человек в кабинете тоже этого не понимает. Но правило простое: мы никогда не возвращаемся с задания вот с неподписанным там требованием каким-нибудь или статьей, что-то еще. Это вот принцип нашей курьерско-водительской службы. Вот
2: и степень нашей квалификации и доверия руководства ВЖ курьерско-водительской службы, что мы со своей стороны тоже можем воспроизвести подпись любого официального лица вояжа, понимаете, она по качеству и количеству будет абсолютно идентична, даже операционистского банка не отличает, это неоднократно проверено при проведении платежей, поэтому это, посмотрите, полпрезами ВЖ. Любое вот лицо техперсонала ВЖ может произвести подпись начальства, имея на это негласное право.
0: То понимаете? Есть практически полное взаимозаменяемость, да?
1: Мы так все и подписываемся, у нас подпись стандартная, сначала у нас, знаете, когда берут вот в нашу редакцию, то в начале первые полгода это тренировка, отработка подписи. Вот Соколова у нас, все подписываются Соколова. И когда уже вот мастерство, уже операционистка в банке уже не может отличить, вот тогда человеку доверяют первое задание, которое он должен выпустить, то есть принести.
2: Причем
1: банк.
2: Отбор естественный. Те, кто не прошел, отбор просто забирают и все. И там, 5,
0: ну, потому что их срам начинает колбасить, что, дескать, а кто-то может,
2: срам?
0: А я
2: просто уголовка, просто.
3: Да, да, и вот
1: да
3: это
1: нет, водитель... медведей кормить надо.
3: Да-да-да. Водительская курьерская служба мне заменила фактически целый штат внешней разведки, огромный, который приходилось содержать. Вот. Ну и к тому же вот этих наших ветеринаров и всех остальных лиц сотрудников. Вот. И фактически вот так вот ребята для меня прекрасно работают и исполняют все мои поручения.
1: Если вы видели эмблему нашей курьерской службы, вот ползущая улитка, вот эта вот спираль замкнутая, то есть откуда вышел, туда и ушел, да.
0: То есть, ну там еще у вас плавник к ней приделан, что странно, вроде не крыло, а плавник к улитке.
1: Это не плавник, Александр, это руль. Это руль, второй символ нашей курьерской службы.
0: А вот насчет неуставных отношений. Вот насчет неуставных отношений в вашем коллективе вот интересуется, случается или нет. Ну, естественно, вы правду не скажете, поэтому вопрос, наверное, снимается. Да, Юрий, вот скажите, вот что

0: понимаете, вот это вот совместно, не, руководящий состав, понимаете, курьерская, шоферская, там, техперсонал, уборщики, понимаете, сидят, все едят, у каждого совершенно одинаковые три вафельки.
1: Сухарики, я видел у вас по пакетике с сухариками, кефир, в прошлый раз я наблюдал.
2: Да, наиболее рациональная диета, как выяснилось.
1: Вот. И работоспособность повышается. Дело в том, что частые отлучки в клозет, они... Да отстаньте вы от меня, Юрий, что же у меня все время кто на ногу наступит, какой-то он у вас странный. Ну, Юрий,
3: он не странный, просто дело в том, что у него там медведь голодный за дверью, может, это на работе и мой медведь,
1: тревожит,
3: да, он нервничает сейчас. А потом, вы знаете, Саша, вот неуставные взаимоотношения. Дело в том, что, может быть, сегодня как раз вот раннее утреннее время, и, наверное, сейчас можно открыть одно из наших главных тайн. У нас действительно есть, мы скажем об этом, у нас действительно есть устав. И первый пункт этого устава гласит, что все взаимоотношения в редакции являются неуставными.
1: Ну, совершенно правильно. Совершенно правильно. Юрий, да отстаньте вы от меня. Что же вы ко мне с вашим плакатом лезете? На плакате написано: вызовите полицию, нужна помощь. Ну что у вас?
2: Конечно, медведь голодный.
1: А, Юрий, я вот о чем хотел. Да отстаньте вы от меня, в конце. Какой нервный. Да. Юрий, скажите мне, пожалуйста, вот существует семейственная, скажем, семейственность в профессиях, например, потомственный столевар, потомственный там птицелов, да, а потомственный курьер существует, и, например, вот, вот, например, ваша курьерская любовь, в чем она выражается? Вы же, например, курьеры видите друг друга издалека, вот этот мечущийся взгляд, такое легкое-легкое совершенно косоглазие, поскольку вы должны и вперед смотреть, и, соответственно, под ноги вы же мечете.
3: На медведя постоянно, то есть да. Медведь же сбоку, поэтому глаза. Да. Левый глаз прямо, правый на медведя. Это еще полгода тренировки. Вот иногда только... наоборот.
1: Вы же узнаете друг друга на улице, как
2: на
1: вот женщины там ходят, тоже курьеры туда-сюда. Вот эта, скажем так, клановость, она помогает вот вам в общении.
0: Александр,
1: да подождите вы.
0: Александр,
1: вообще, да подождите вы. Вообще, вам... да подождите же, на самом деле, вообще. Вообще не приятно. С женщинами, я говорю, с женщинами,
0: знаете,
1: да.
0: Вы
1: да.
0: Музыкант, вы человек ошпаренной рампой, поэтому
1: да.
0: Вам очень трудно, понимаете? Замечено, что у музыкантов ногти, пальцев ног всегда такие скручены. Они просто ошпаренные рампой.
1: Это потому, что они постоянно скребут паркет.
0: Скребут.
1: Нервничают, бывает. Я знал одного музыканта, которого выгнали из группы за то, что в момент записи он играл на акустической гитаре, сильно сопел от волнения, и все его дыхание забивало громкость гитары. Я не знаю, к чему я это рассказал, Юрий, извините. Что я вас перебил. Так что с женщинами, да, как? Женщины-курьерши или курьеры? «Почему не дали девушке тазик?» – спрашивает Алексей. Успела Ксению стукнуть уже куда следует. Ну что вы молчите, Юрий? Что вы в самом деле уставились на меня? Понятно, да. А как вот, что касается шоферской профессии, вот как вот у вас вот отношения? Вы же, я видел, вот когда ехали сегодня, вы постоянно всем вот женщинам, которые за рулем, махали и, в общем-то, кидали им всякие одуванчики какие-то. Вот это.
2: Но на этом ограничивается шоферское общение с шоферками. Вот.
1: С шоферками,
2: угу. Да. Нас шофер шоферок не любит.
3: Ну, вы понимаете, у нас все остальные...
1: Ничего, продолжайте.
3: Все остальные водители у нас слепые, поэтому как бы я не могу за них ничего говорить. А я, в общем, руководствуюсь обычно тем, что мне говорит курьер, потому что он глаза... У нас принято как? Курьер, глаза и уши шофера.
0: А все вот... паркуются на слух. Это очень эффективный способ парковки, потому что неизбежно ищется оптимальное место совершенно. Дело в том, Александр, мне вот очень интересно... Я так приглядывался чисто по-курьерски, с таким курьерским пытливым взглядом, к вашему видению. Как-то у вас очень тенденциозно все, Александр. Как-то вы в людях ищете все худшее, понимаете? Вот если у вас в жизни что-то не ложится, да, не складывается, вы пытаетесь идти от хорошего, понимаете? Вы же вот... Александр,
1: а?
0: Ну куда вы там?
3: Вот сейчас вот вы скребете ногтями яростно. Вот
0: это
3: просто...
0: медвежатина вас прет, Александр, понимаете? Вот вы когда поедете, вы чем пахнете? Вот мышкой потной или другим каким зверем?
1: А я в воске, я не потею. Вы разве не знаете, сейчас новая методика, это затык пор. То есть операции даже делают пластические. И вообще, Юрий, вы взрослый человек, вы должны знать, что пахнет-то не пот.
3: А что?
1: Тушка сама. Пот абсолютно не имеет ни запаха, ни цвета.
0: Если вы прочитаете...

0: Если вот по дерматологии учебничек, то поймете, прочитайте там, что вот эта жидкость по химическому составу сходная с мочой. Так что знаете...
1: Совершенно неправильно. Этот учебник, видимо, Геннадий писал. Я знаю, что в последнее время он промышляет потом, именно вот...
0: Почему вы сели на пейджер, вы умалчиваете какие-то звонки вопросов наших читателей?
1: Это, там... это вы меня вашим плакатом смутили. Расскажите, пожалуйста, кто отвозит материалы Пескову и используются ли медведи в лабораторных опытах? Если используется, то... сейчас, секунду, тут еще кто-то влез. Да. Если используется, то в каких? Магомедов спрашивает вот вас. Юрий. Ну, вы, я вот знаю... А, кстати, вот Юрий, вот смотри, вот Даша и Света, ну, вы же любите женщин, тем более студенток медвуза, вот они просят, спойте что-нибудь или почитайте стишки на сон грядущий. Юрий, действительно, давайте спойте, я вам могу даже подпеть, давайте вот, например, вот вашу студенческую.
0: У нас есть такая вот курьерская песня.
1: Да.
0: Припев. Синь-бири-бири, синь-бири-бири, синь-бири-бири,
1: нет, ну еще надо, еще. Ну что, это короткая песня.
0: Это курьерская песня, дорожная.
1: А, то есть за это время уже успеет он проходить. Да, ну так что насчет этого опытов и так далее? Ну, спрашивали, опыты проводятся?
2: Ну, опыты обычно...
1: Ну так,
2: обычно...
1: вот, кстати, я считаю, что вы опыты и проводите, потому что...
2: Опыты мы проводим обычно все-таки у нас курьерской, все-таки мы проводим друг над другом, так вот, честно говоря, потому что проводить опыты над медведем, это известно, что это и для жизни опасно, и для медведя это опасно. Вообще-то шутки, как бы, вот история с Пакистаном, например, да, и вот эти ядерные взрывы. Пошутил у нас один, провел небольшой опыт, не дал медведю есть. Вот результат. Сначала Индия, потом Пакистан. Поэтому мы таких вещей больше не делаем. Человек этот строго наказан, естественно, как это принято у нас в редакции. Так что только друг над другом и никак иначе.
0: Кстати, вот очень бы хотелось, вот сейчас звонили Маша и Даша, да, по-моему, как это вот там, кто был?
1: Да, Маша.
0: Курьерская у нас неоднократно муссировалась, очень тревожная ситуация, очень девушки сейчас предпочитают выбирать...
1: Даша и Света, Маша и Даша, это не те.
0: Даша
1: и Света.
0: Дашок и Светок.
1: О-о-о.
0: Да. Сан Васильевич, не перебивайте меня. Очень тревожная тенденция, что девушки выбирают себе спутники жизни охранников. Это, конечно, их...
1: Им... Значит, кто выбирает?
0: Девушки и женщины. Им импонирует, конечно, их подтянутость, их красивая пятнистая форма, их береты, их ботинки на высокой шнуровке. Но я бы предложил девушкам обратить внимательное внимание на шоферов и курьеров. Понимаете, это люди уже абсолютно... следующей эволюционной ступени развития, понимаете? Это уже, несмотря на некоторую неброскость внешнего вида, мы же не можем обращать на себя внимание, мы же умом берем, умом, понимаете? Мы, скрывается за нашей подчас неброской внешностью такие глубины, понимаете? Мы столько можем рассказать, показать, что вот, не знаю, Ксения, как женщина, как...
2: Причем вот это американский бестселлер, как бы «Сексуальный курьер», вот тот сейчас, который послушал, книга вышла, фильм сейчас будет сниматься. Там уже что-то, они что-то уже понимают в этом. То есть американцы, они опять оказались
1: впереди. Они просто немножечко обгоняют события, скажем так, мобилизуются и пытаются сунуться туда-сюда, и получается очень часто совпадает. То есть вот не факт, что, например, сейчас вот с курьерами вот совпало. То есть это, вернее, может быть, случайное совпадение. Это не обязательно просчитанный ход.
2: Нет, возможно, что это просто тенденция какая-то, на которую они случайно натолкнулись, тыкаясь туда-сюда. Это тоже можно.
0: Вот, пользуясь неформальностью обстановки, я бы хотел заместителя главного редактора спросить, и как женщине, кто больше импонирует? Вот охранник, наглаженный в хорошо завязанном галстуке, который на первом этаже выезжает, или вот...
1: В берете, вы говорили, в
3: бойцовке. В малиновом.
1: Да.
3: Ну, я отдаю должное моей курьерской службе и понимаю, что без нее было бы очень трудно журналу работать. Но должна сказать, что еще стереотипы сильны. Люди, девушки, вот женщины думают, что охранник это куда круче, чем курьер. Вот, и курьер это просто чуть-чуть вот лучше собаки. И я хочу сказать, что это на самом деле совсем не так, что девушки и женщины, курьер, это вот, практически вот, курьерский поезд, такое космическое явление совершенно. Вот, и поэтому, пожалуйста, смотритесь в курьерские глаза внимательнее и прочтите там просто ум, доброту
0: и преданность.
3: И преданность делу. Вот я вам говорю, как начальник курьерской службы.
1: А также позитивная упертость. Известно, что медведь – животное травоядное. Собираетесь ли вы организовать выпас медведя на специализированных пастбищах с целью повышения объема тушки и пушистости шерсти, спрашивает Сергей.
3: Ну вот опять какая-то изумительная глупость, потому что кто сказал, кто говорит, что травоядное животное медведь?
1: Сергей сказал.
3: Сергей, вы не правы. Медведь — это хищник, который ест руки, ноги, там, я не знаю...
1: Мяско.
3: Мяско, тушку. Он...
1: Тушку ест.
3: Тушку ест, и не одну. Вот, и не питается.
1: Лягушек ловит хорошо.
3: Не питается он травой, поэтому не нужно...
1: Не, питается тоже и травой, он все ест.
3: Но он травой питается, он и гвоздями.
0: Если тушка, если тушка лежит гвоздями на траве, да.
3: Он бы и гвозди ел, понимаете? Бы, да. Если бы вот не было тушек много, а тушек сколько угодно.
2: И потом по нашим наблюдениям...
3: Не нужны пастбища никакие.
2: Да, по нашим наблюдениям ведь функция это совершенно другая. Это же медведь пасет колхозников, да? Перемещая колхозные стада, он автоматически пасет, то есть стада двигаются с севера на юг или с юга на
1: север.
2: За ними
1: колхозники.
2: Да, гонит их медведь, за ними идут колхозники, то есть речь идет о выпасе человека медведем, а не наоборот. Здесь какое-то недоразумение у автора письма.
1: Нет, ну, может быть, тут как-то вот бывает же, что иммунитет, например, природный пропадает в связи с долгим контактом с человеком все-таки. То есть у них же тоже есть своего рода проявление гуманизма. То есть вот Ксения сказала, что они там ноги, руки едят, но не у всех, некоторых они жалеют, и в общем...
0: Нет, потом
3: да. Да, вот мы сейчас как раз проводим исследование, и по нашим данным есть, кажется, такая формация интересная, это человек-медведь.
1: Да.
3: Вот. Это вот целое совершенно новое явление, еще совершенно не изученное. Вот. И это медведь, который обладает признаками человеческого интеллекта. Вот. Кроме того, иногда его можно опознать по неправильно развитым когтям. Вот. То есть это вот как раз когти, которые напоминают несколько отросшие ногти музыкантов. Вот. И пока это вот единственный отличительный признак внешний.
2: Нет, но есть еще один, конечно, признак. Это четко выраженный гуманизм. Единственное, вот этих особей. Единственное, что мы давно уже поняли у нас в журнале, что для медведя гуманизм – это часть его кулинарного мира восприятия. Вот. И он чрезвычайно развит у этих вот смешанных человек.
1: А может, это просто равнодушие такое? Ну, дескать, чего там
2: в кулинарии равнодушие не бывает.
3: Вот
1: правда,
3: потом, Александр,
1: я погорячился.
3: Вот вы рассказывали, что видели, да, видели, как медведь показывает пупок.
1: Я еще видел,
3: вот
1: как
3: это,
1: он...
3: Был тот самый медведь-гуманист, потому что, на самом деле, немногие, практически единицы вообще за всю историю человечества видели, как медведь показывает пупок. Потому что вот если это был настоящий медведь, человек просто от этого зрелища не выдерживает нервы, и от шока человек умирает, как правило.
1: Я был с бодуна, честно говоря, Ксения.
3: Я думаю, что это медведь был гуманист, на самом деле.
0: Вы можете заметить, кстати говоря, что начиная с Проспера Мереме и кончая Голливудом, все людей преобразуют в волков, хотя волк так вот визуально куда дальше от человека. Вот у Проспера Мереме человек, волк был оборотень, да? Николсона тоже волка переделывали в известном одноименном фильме. Хотя, в общем-то, медведя легче себе представить, севшим на велосипед, опять-таки, героям сказок, прямоходящим, да? То есть здесь есть какая-то очень глубинная такая вот причина. Кроме того, вот хочется сказать, что, например, медвежатником называют не какого-то громилу, а представителя высшей квалификации человека, который может открыть сейф. Понимаете, здесь столько есть парадоксов.
2: То есть попасть в тот самый ящик, с помощью которого, из которого Машенька и могла управлять медведем. Вот откуда медвежатник. То есть
3: да, вот в этот ящик, коробок,
2: коробок,
3: песок.
2: Да. точка, из которой можно, единственная точка, из которой можно управлять медведем.
1: А вот заметьте, что вот в этих всех вампирских сказках и так далее, да, вот, ну, историях вообще не фигурирует свинья, хотя по анатомии она ближе всего к человеку. Вот была бы свинья, ну, все они прожались, ну, в кабана, Юрий, ну, в кабана, не обязательно в свинью, а в кабана с клыками, вот не в волка. Это было ближе. Ну, то есть гораздо
0: если
1: проще.
0: Если вы смотрели «Ось счастливчик» с Макдауэлом, то там кабан фигурирует.
1: Да.
0: У Александра недообразованный чего-то.
1: А существует ли у медведя алкогольная зависимость? Митяев интересует.
0: Запросто.
1: То есть вы проверяли, уже проводили эксперимент.
2: И не только алкогольная, и наркотическая тоже. Иногда он так опьяняется вот своими грезами, что не может выйти из этого состояния. Угу. И вот как раз вот эти вот 70 прошедших лет, это как раз вот, это называется, есть даже специальное название, вот такой медвежий наркогрезотоксикоз, и вот как продукт, именно вот группа, это был ошибочный путь. Группа медведей пошла по пути вот такого замкнутой, такой тяжелой очень грезы, вот такой вот типа по типу ЛСД. И вот как результат этой грезы и появилась вот наши последние 70 лет нашей истории. Выход был очень тяжелый. И вот сейчас мы как раз присутствуем при вот то, что называется отрезвление.
1: На выходе.
2: Ломка, да, ломка была тяжелая очень. Вот распад Союза как раз. Это фаза ломки. А сейчас мы вот на стадии уже светлого сна такого, фаза быстрого сна.
3: Да, ну и есть у нас сейчас такое мнение, что медведи-шатуны – это как раз такие медвежьи наркокурьеры, которые переходят от одной берлоги к другой, потому что известно, что медведь, когда он на спячку, он ложится, он там забивает себе задний проход. Это все
1: да,
3: знают.
1: Да,
3: но никто
1: да.
3: не спросил никогда, чем он его забивает.
1: А потому что стромятся все. А в этом вопросе нет ничего срамного.
3: Совершенно
1: ничего.
3: Верно.
1: То есть, потому, совершенно
3: да,
1: естественный вопрос.
3: Даже забивает ее наркотиком, как всем понятно. Вот. А переносчики этого наркотика – это медведи-шатуны.
0: Торпедоносцы, да, это называется.
1: Торпедоносцы. Я слышал, вот она, то, кстати, Урма тоже вот в своих мемуарах написала о таком явлении. Гостям Александра. Вот рабочие метро, которые убирают помещение, когда у них перерыв, они свой ужин выкладывают на общий стол, в общую миску. А у ваших гостей как? Савелий спрашивает.
2: Ну, Саша, ну вы могли бы ответить сами. Вы видите, наша миска, которая сейчас стоит перед нами, если бы вот не история с вашими ногами, то, наверное, у нас был бы нормальный, как у настоящих рабочих, метро и других, был бы нормальный завтрак.
1: А так все простаивать, потому что мы оставим это все утренней смене все-таки, я думаю, да? Сколько могут мои гости, спрашивает опять же Савелий, наспор съесть ливерной колбасы за полчаса?
3: Юрий, скажите.
1: Юрий.
3: Им.
2: Но Юрий у нас чемпион.
1: Вообще вот такие, скажем, споры, связанные
0: дело
1: с потреблением,
0: в том,
1: да.
0: Дело в том, что у нас курьерский ливер уже лет 7 как не едятся, понимаете?
1: А что значит курьерский ливер, объясните?
0: Александр, синтаксис соблюдайте, синтаксис и пунктуация.
1: А. Да, все, я понял, надо продолжить.
3: Юрий хотел сказать, что, дескать, у них курьерский ливер не ест уже 7 лет. Да? Или нет?
0: Спасибо, Ксения. Я просто...
1: Мне просто интересно, что такое...
0: Словей нету, Александр.
1: Нет, курьерский ливер — это тоже что-то такое мне понравилось. Я просто подумал, что вот у вас есть курьерский значок бляка.
3: Благосостояние моих курьеров постоянно растет. Я просто хочу вот официально заявить. Ливер есть не приходится. Все перешли на сырокопченые дела уже давно. Вот. Поэтому насчет ливера даже, я не знаю, вопрос, считаю, не к нам, в общем-то.
1: Не, ну я думаю, Юрий в тайне все-таки подъедает немножко ливерка. Нет. Ну ладно, не будем. Да, вот мы, кстати, обошли своим вниманием все-таки тему. То есть мы действительно затронули там бурых, белых медведей и так далее. Но мы коалу даже затронули в какой-то степени, да. Но мы оставили вне поля нашего внимания гризли и так далее. Вот как вы считаете, вообще, вот скажем, а бурый медведь воспринимает медведя гризли как представителя другой национальности или как вообще другой вид? Ну вот как птица, к примеру, ворона, она воспринимает воробья, как, скажем, человек воспринимает другое живое существо размера.
0: Как вы думаете,
1: там, да...
0: вот проститутка с Монмартра, она проститутку с трех вокзалов, за кого вот так вот?
2: Ее держат, да.
0: Да, лексически.
1: За коллегу.
0: Однородные понятия, да, коллега, понимаете? Но они же даже идентифицировать друг друга не смогут. Вы понимаете?
1: Могут, почему? Они всегда из вежливости называют друг друга коллегами.
0: Я помню, вот в армии, да, какой парадокс.
1: Сегодня на Мануарте, завтра на вокзале. У них это... Понимаешь, дело в том, что это единственная профессия, в которой непредсказуемость вот происходит по служебной лестнице, причем в процентном соотношении, как правило, именно вот с каких-то высших ступеней происходит сползание на низшие. Обратите внимание,
0: да. Вот ВИЖ, да, вот в ночную смену в 4:41 минуты. Никогда такие вот как-то у вас вот сублимируются, что-то не то. Какие-то ночью, утром, да, должна же тема быть общечеловеческие, понимаете? Когда вот одна душа рвется вот к другой душе, понимаете? Если вот мальчик любит девочку, понимаете? Если что-то между ними возникает большое такое, понимаете? Если просто вот вся жизнь, что до, уже совсем не то, что после, понимаете?
1: Да.
0: Если что-то вот... А вы, Александр, как вы можете, я не знаю, что... Вот вы в это время чем занимаетесь, обычно скажите?
1: Читаю вот послание. Ксюша, извини, приду завтра. Подпись муж.
3: Отлично, спасибо.
1: Да, ну так приходит. Вот я чем занимаюсь.
2: Это вот опять курьерской службе придется доставлять. Вот специфика
0: нашей работы. Что значит приду завтра?
2: То есть придется его создать, да,
0: выбрать.
2: Подписать.
0: Ты сегодня мужем, ты сегодня мужем работаешь.
3: Да, я бы вот дорогим гражданам сказал, чтобы вот не создавали лишнюю работу курьерам моим и не присылали послания насчет мужа и так далее, потому что...
1: Личное не должно присутствовать служебно.
3: Конечно, это же, понимаете, создать этот фантом под названием
1: муж. Да.
3: На это как минимум 2,5 часа уходит, понимаете? А дела-то поважнее.
2: А мне вот лично вот за гризли обидно просто, честно говоря. Просто обидно. Вот все время они говорят гризли. Вот чувствуется чисто фонетическое, вот это неприятное ассоциирование, вот медведи вот сгрызть. Ну,
1: то ли он говорит бурый медведь, да, бурый медведь,
2: бурый, белый. Да. А здесь вот грызли, вот как-то не сравнивать. Зачем сравнивать вот медведя одного с другим? Они оба медведи, вот что надо сказать. И гризли, и бурые, они оба медведи. Для нас важно
1: вот, а кто насорил-то имя? Вот я хочу спросить.
3: А вот тут мы подходим к самому главному. Пожалуй, сложно нам ответить на этот вопрос. Есть такое учреждение, Вселенская кармическая комиссия называется. Вот. И, видимо, оттуда за сорту медведями пришел. Вот. Но пока мы очень осторожны в оценках в данном случае.
1: А вот Вселенская вот эта, она же ведь наверняка, раз Вселенская, значит, для нее как бы каждая планетка — это своего рода город, который нужно заселить определенными, скажем, ну, грубо говоря, живыми какими-то организмами, да? Вот как, на ваш взгляд, в других городах какая-то альтернатива медведям живет? Или все-таки вот те же самые обычные, это также медведи? Ну, то есть, каким образом? Может быть, это стадия у них эксперимента, вы вот не узнавали?
3: Ну, это медвежью грезу всю историю. Это нужно рассматривать в масштабах земного шара.
1: Исключительно, конечно.
3: Медведями охвачена, безусловно, вся территория. Вся поверхность Земли. На полюсах живут наблюдатели. Это белые медведи, они населяют полюса. Вот. Ну и в остальных регионах живут, ну, как мы знаем, у нас бурые медведи. Это самый сильный регион и самый сильный представитель пока. Вот. И поэтому, так сказать, России принадлежит в медвежьих грезах, наверное, самая сильная часть. Вот. А медведи-гризли, медведи-каалы – это развивающиеся медведи, развивающие свое влияние на Вселенную. Вот. Поэтому медведи абсолютно все охватны. Да, ну и понятно, что над нами сияет большая медведица и малая медведица.
1: Ковши, то есть два ковша.
3: Но на самом деле все эти ковши, как мы уже сказали, видят по-разному. Каждый человек воспринимает этот ковш по-другому.
1: Кто-то вообще вот видит в кучу это все, говорит, одна звезда,
2: Александр,
1: ему показываешь.
2: Да. Вы приблизились, собственно говоря, к главному вопросу. Это и есть смысл всей деятельности нашего журнала. То есть понять, что было первично. Человек или медведь? То есть сначала ли возникли люди, да? А затем только, так сказать, из космоса или откуда-то еще появились медведи, которые и навеяли этим людям грезы и стали ими управлять. То есть, может быть, события развивались таким образом. Может быть, наоборот, сначала возникли медведи, и как бы из их бреда и родилось человечество. Но это две разные параллельно существующие субстанции. Отличаются они тем, что медведи идеально приспособлены к проживанию на Земле, а люди нет. То есть, если бы нужно было найти на Марсе как бы медведей, да, там дуют сильные ветры, вот что-то, что несется как бы вот по песку свободно, вот ничему не сопротивляясь, это и будет медведь. А то, что сопротивляется, вот живет плохо, это и будет как бы марсианский человек.
1: А вот почему тогда, на ваш взгляд, например, не заслали медведя в космос, а заслали эстонского правозащитника Генриха Лайка под псевдонимом Лайка? Взамен высшей меры наказания. А до того засылали обезьян. То есть, по идее, ведь медведь, будучи универсальным таким животным, он должен в какой-то степени больше подходить. Ведь люди же, чем дальше двигается прогресс, тем люди находятся, как ни парадоксально, дальше от такой понимания природы, да? И вот этот прогресс отстраняет их от какого-то подсознательного понимания того, что, скажем, медведь больше подходит для роли космического посланца, нежели обезьяна. Вот,
2: Саша, вы понимаете, вы говорите о как бы о традиционной, вот, официальной космической истории, которая охватывает только запуски только русских и американских кораблей, а вот многочисленные китайские секретные запуски, о которых сейчас мы пишем, и, естественно, у них первые, это был первый китайский космонавт, это, естественно, был медведь, потому что это древняя цивилизация, давно коммуницирующая с медведями, и, конечно, первым у них полетел медведь.
1: Это, кстати, к вопросу, который Федул нам прислал, он спрашивает, какое место в медвежьей иерархии занимает панда? Именно панду и засылали, насколько я знаю, первую, причем самку и самца.
0: Дело в том, что я хочу сказать, что каждый...
1: Мне оставлять, это я...
0: Каждого человека курирует какой-то медведь, понимаете? Есть такая неразрывная связь. И поэтому, если, например, ты человека постоянно оказывается в местах заключения, значит, его медведь находится в зоопарке. Если у человека какая-то другая кармическая зависимость, значит, его медведь там находится в аналогичной жизненной ситуации. Поэтому для чувства самосохранения имеет смысл, во-первых, освободить всех медведей, находящихся в неволе, во-вторых, оказывать, опять-таки, чувство не то, что там медведелюбие, а просто самосохранение, всяческие содействия всем медведям, бороться за их укрепление позиций, за выделение к ним заказников отдельных, понимаете? Если что-то не складывается в твоей жизни, надо просто выяснить, каково живет твоему медведю. Панда — это избранный медведь, это медведь, соответствующий каким-то гениям литературы, искусства, кино.
2: И в данном случае тоже уже сейчас для нас это не тайна, потому что именно та конкретная панда, которую запустили китайцы, это панда, которая была связана с Мао Цзэдуном.
1: Да.
2: Их ученые, как бы, они решили, это правильная была мысль, что если забросить панду обратно в среду ее естественного существования в космос, то она будет жить там вечно, и, следовательно, Мао будет вечно жить. И, собственно, так и происходило, потому что, если вы помните, Мао Цзэдун умер внезапно, но мало кто знает, что именно в этот день советский спутник «Восток» 764
1: столкнулся
2: вот с китайской ракетой.
1: А вот, знаете, Алексей, мне понравилось вот ваше размышление, касающееся того, что медведи уже отвоевали все-таки. Вот Юрий, кстати, привилегированное достаточно положение сейчас на земном шаре. То есть практически их особо и не уничтожают и так далее, да? Но здесь по... даже кошки, я хочу сказать о кошках. Кошки — это вообще же по отношению к людям, в сравнении с медведем, просто какие-то рэкетиры. Вот они крутят людьми, как хотят, вот заметьте. То есть домохозяйки, у которых живут кошки, практически потакают этим животным, ну, вообще во всем. То есть там не то, что неприкосновенность, там просто крутят практически люди на служение у кошек. Вот давайте-то сопоставим энергетический вес медведя и кошки. То есть мы с таксами сравнивали. Да, вот кошка и медведь.
0: Вы меня спрашиваете?
1: Нет, я просто смотрю на человека, который за вашей спиной возник. Это кто?
0: Я хочу сказать, что кошки — это абсолютно другое дело. Кошки — это энергетические сгустки, которыми надо обращаться очень осторожно. О кошках отдельный разговор. Даже у нас в курьерской о кошках разговоры ведутся весьма сдержанно и аккуратно. Кошки запрещены к вносу на территорию вояжа. Предыдущий заместитель главного редактора был уволен за то, только что у него в тумбе стола жила кошка. Дело в том, это очень серьезный момент. Что касается медведей, я хотел бы, завершая тему, сказать, что живя, любя, работая, нужно помнить, что где-то обязательно есть твой медведь, он тоже живет. Вы связаны с ним неразрывными нитями. Поэтому думай сначала о нем, о медведе, только потом думай о себе. Так ты поддерживаешь свою связь с космосом, так твоя тропинка жизненная не прервется на неожиданном повороте, ее не избороздят обрывы, овраги, буераки. И любовь к медведю — это вынужденная, но великая наша обязанность, что твой медведь обязательно к тебе придет. Ты можешь не понять, что это он, но ты потом это почувствуешь. И я хочу сказать, что мы вы же, как руководство, так и мы, курьеры и водители, это узнали, мы несем это знание, попытаемся донести до каждого нашего читателя.
1: Что? Кашпировский.
3: Твой медведь придет за тобой.
1: Вопрос к гостям. Помнят ли они с самого раннего детства, когда дома застольный праздник? Какие песни взрослые люди пели за столом? После какой рюмки начинали? И какая первая была песня? Мне кажется, что вот кто-то с горочки спустился, а последний шумел камыш. А как у них в памяти отложилась подпись Савелий? И пусть споют.
0: Я думаю, что вот это вот изгаживание серьезной нашей темы, низведение ее до застольной беседы, это
3: первые
0: просто...
3: Рюмки,
0: вот первые это, рюмки, да. Камыш, да, вот эти вот...
2: Даже образ, вот спуститься с горочки, вот все надо опустить просто, я не знаю, вот какая-то зонная такая, уголовная лексика, вот опущенные с горки,
3: с горочки, вот
2: с горки скатить. Вот,
1: а помните, такая игра была «Царь горы»? Когда один вставал на горе, и остальных просто пинал, как хотел, чтобы не допустить. Кстати, мы сейчас после окончания эфира поиграем. У нас щебенка насыпана.
2: Нет, мы вас вызываем на игру в слона у нас. У нас редакционная. Мы обычно в курьерской играем в слона.
1: Это заткнуть ему хобот, ну, так, чтобы он посинел, заткнуть хобот нос. Видите, мы тоже тут играем. Я знаю, это жестоко. Нам Гринпис запрещает затык хобот.
2: Нам Гринпис не указ. У нас крыша медведи, поэтому нам Гринпис не указ.
1: Тогда я обязательно приду. Потому что у меня затык мощный, у меня как раз ладошка под его пятак. Ну что, пойдемте в «Царя горы» сыграем, что ли?
2: Или все-таки по нашим правилам слона?
1: Не, сперва лучше в горы.
3: Может, дурака?
2: Саш, сначала надо расплатиться за фуру.
3: А, да, кстати, за две уже.
0: У нас уже с этим строго.
1: А, ну сейчас вот деньги принес. Ушел, смотрите, молча. Значит, принес. Когда молчит, значит, принес.
2: Саня,
1: обычно весь.
2: Да. Скажите нам, а вам не страшно иметь дело с нашей медвежьей крышей?
1: Дело в том, что я слонов затыкаю мощно.
0: По-моему, «Эхо Москвы» на вояж не потянет.
1: Легко.
2: А ты уже видишь, как выглядит тот медведь, который к тебе придет?
3: Ты уже понял?
1: Это будет
0: если
1: маленький,
0: ты увидишь
1: маленький.
0: Увидишь на твоей входной двери царапины, значит, твой медведь уже приходил.
1: Нет, это, знаешь, приходил сосед с шестого этажа.
3: Твой медведь стоял за дверью.
1: Нет.
0: Сначала к тебе придет медвежья болезнь.
3: Твой медведь дышал тебе в затылок.
1: Как ты угадал?
0: Твой будильник прозвенит вовремя.
2: Сань, проще заплатить за фуру, ей-богу.

0: целым и невредимым. Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».
1: Очередными тележками из супермаркета, надламываясь и переламываясь, приходит, а ее конь, так называемый, вот, лежит, упершись копытами в спинку дивана, ну, и глазами в столбик телевизора, и отдыхает, пьет пиво, курит средние сигары из лаврового листа. Ну что, да, вспомнил, как они пахнут, да, понравилось. Это модный сейчас курительный момент. Вот, и она входит в комнату, ботинки грязные стоят, или сапоги лучше. Она понимает, сразу компьютер начинает работать, знаешь, как вот...
2: У Болеронов чешки, у, скажем, экскаваторщиков краги стоят, у юных вообще стоят, бывает, а вот... У многих просто даже и уже проблемы и с этим, и она приходит, там вообще уже все. Представляешь, а ситуация-то у нее та же, она же с теми же тележками.
1: Все вроде... А мне представлять не надо. Я ради эксперимента женился последнее время и наблюдаю, как человек, который действительно находится... Я и наблюдатель, я и подопытный кролик. В одном флаконе.
2: Ну, как... так бывает. Самый почтенный экспериментатор это тот,
1: да,
2: который.
1: Все усы прививали себе, спит, да, кто-то, да, прививал, я знаю.
2: Один даже, я помню, срастил себя с обезьяной попросту. Пришел сам к себе обезьяну. Кстати, после этого, когда эксперимент удался, ну вы помните, к нам приходили женщины в клинику со своей второй половиной, кто с пуделем, кто с баллонкой, все говорили: пришейте меня к ней, я хочу, чтобы она, в общем-то, была со мной. И даже пару, по-моему, таких операций было произведено. Вот, но затем узнали, запретили. В общем, сейчас не хочется, конечно, о неприятном. Пришлось отдирать назад пуделя этого от нее. Слез было.
1: Не, ну это было. Было веяние такое, что на свете существуют две половинки, которых когда-то за грешность разделили.
2: Да.
1: И теперь все эти половинки блуждают в поисках друг друга. Одни в Евразии, другие в Северной Америке, третьи в Южной Африке. И им встретиться надо, наверное, на корабли все посадить и в одно место сплыть со всем кораблям, чтобы произошло воссоединение тел. Потому что есть теория близости молекулярных тел. И когда это, ну, допустим, несколько километров, если все корабли света собрать со всеми людьми мира, и в одно место согнать, то вообще, говорят, можно создать такой энергетический столб, чтобы добраться до Бога. Вот, и пообщаться с ним уже на равных. Ну, в том смысле, что на одном полу, скажем так. Ну, это я специально объясняю доходчиво, чтобы не было излишних вопросов глупых каких-нибудь. Что значит там? То подумать, что вот таким столботворением людским можно приблизиться к Богу. И все побегут друг к другу сразу вот, обниматься, толпиться, чтобы как-то более-менее стать богоподобными людьми.
2: Вот не кажется ли вам, что люди неосознанно, вот, собираясь в кучки, там, на демонстрациях, ведь есть же, например, люди, которые чуждаются всячески, избегают массовых там мероприятий, как-то посещения футбола или какого-нибудь там демонстрации. Да, есть люди, которые живут этим, просто не могут без массы никак. И вот, вот эта попытка их кучковаться, это и есть вот результат такого неосознанного желания вот именно вот, вникнуть в этот столб, проникнуть.
1: Вот, кстати, о борьбе религий.
2: Да.
1: О борьбе религий. Вот эти столботворения бывают как с положительной энергией, стремящиеся к Богу. Скажем, они там в церкви приходят, и у них как бы там не нужно иметь очень большую толпу, чтобы вознестись к Всевышнему. Там церковь построена так, что сама церковь создает некоторый фон энергетический, который, сливаясь с человеческим энергетическим фоном, дает очень многократное увеличение энергетического фона. И вот на всем этом фоне идет подъем
2: фона.
1: Да, энергетического. Вот. Но есть еще и зло в этом мире. Это мистер Сатана со своими тремя шестерками во всю грудь, чтобы в сердце не стреляли. Вот. И вот этот парень, он придумал некое сооружение, чтобы приблизить к себе народ, это метро. Либо шахты, вот с шахтерами.
2: А также спелеолог.
1: Ну, вообще, это немножко чуть другое. Они все-таки борются с сатаной. Поэтому у них есть такое название. Еще есть диггеры.
2: Да.
1: Которые, ну, занимаются очищением канализационных истоков. От всяких библиотек. Я не знаю, откуда там могут быть библиотеки. Потом достают всяких людей, упавших в люки. Ну, просто идут люди, падают, и потом их достают месяц через два, когда находят. Вот. И когда вся общность спускается в метро, идет ужасное столпотворение. Вы заметили, что это происходит именно утром и вечером? Вот в это время молекулярный состав Земли настолько жидкий, что можно проникнуть поближе к самому главному парню из подземелья и пообщаться. Поэтому вот существует мнение, сейчас диггеры совместно со спелеологи, да?
2: Да.
1: Вот. Вместе с ними они идут разведывательные работы в районе станции метро «Киевская». Потому что в интернете проходили слухи, что там были обнаружены офисные, ну как это назвать, доказательства присутствия офиса сатанинской секты. Вот так вот. То есть была найдена мини-церквушка сатанинская. Вот. Были найдены переводы сатанинской Библии. Вот. И сейчас там идут тщательные раскопки по заданию УВД города Москвы. Потому что в последнее время участились набеги на кладбище Москвы. Вот. Там, значит, выпивают всю водку. И уносят цветы, а также соскабливают с памятников золотую краску. Вот очень серьезная, как бы, как это назвать?
2: Заявка.
1: Глумление. Глумление над умершими.
2: Ну, ну, может, это просто хулиганство, может, это не связано как-то с...
1: Неважно, кем был человек, там, да. Профессор, бандит, диггер или спелеолог, не знаю, чем мы к ним привязались, правда.
2: Ну, вы начали, я и поддержал.
1: Сейчас они сидят с пеленгатором где-нибудь тут недалеко и будут нашу станцию заваливать. Ну, вот, да. Я не закончил,
2: извините,
1: да?
2: Извините, конечно, да.
1: Ну ладно, забыл я уже.
2: Зря вы так о женщинах. Не все же такие замужеством околдованные, просто женщины. Вот.
1: Не, ну это можно разговаривать. Можно разговаривать. Ведь женщинам неизвестно то, что последние научные открытия говорят, что женщины появились на свет только через 10 веков после мужчин.
2: А вот до того момента, каким образом происходило оплодотворение, кто оплодотворял кого?
1: И... Помните легенду?
2: Нет.
1: Нашли в капусте?
2: Да.
1: Вот, все объясняется. Тогда все было свято на земле, не было греха. Хотя можно и другую легенду к этому припаять, да, но тогда не было греха. Вот. И дети были все святыми, мужчинами. Они появлялись на свет из ничего. Но так как из ничего ничего не появляется, а энергия никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Вот, поэтому мужчины были детьми Бога. Вот. И в один прекрасный момент все-таки Бог, он как профессор, он испытатель, он рационализатор, он конструктор, модельер и так далее. И вот он решил придумать нечто другое, но все-таки такое же, как мужчина. Ну вот, чуть-чуть сказать, можно даже женщину назвать обратно мужчиной. Вот так. И послал он вот через где-то 10 веков на Землю женщину. И все. И что из этого получилось?
2: Ну, получается...
1: Несчастье что... сплошное. Дожди пошли.
2: Вот,
1: Сорняк начал расти. Одни же бананы были. Да ягоды.
2: Вы сейчас несколько, наверное, обескуражили нашу постоянную радиослушательницу Ребро Геннадьевну Лизы. Именно она выиграла горшок, слепленный с сотрудниками радиостанции совместно вчера. В общем-то, из, так сказать, всего, что ни попадя валяется в результате отходов жизнедеятельности радиостанции. Кстати, Ребро Геннадьевну можете приезжать забирать. У нас был конкурс такой на тему того, на тему имен. Откуда пошло какое имя? Вот... Ребро Геннадьевна, Геннадий Федорович Лизы, ее папа назвал в честь вот, ну, как в честь того, той легенды, что, дескать, женщина создана из ребра мужчины, да, вот, и, в принципе, вот Геннадий, он предложил папе именно ребра, Гена Лизы, тогда еще молодой аспирант, он предложил вообще всех женщин вместо вот «Ж» писать «Р», что значит «ребро», собственно, и также вот и называть их не как там «уважаемые там, женщины», да, или там «места для беременных женщин», а так «места для беременных ребер». Вот, ну или просто там...
1: в принципе, да. Женщина – это обыкновенное слово, как угодно так и называй. Вообще, псевдонимов у женщин много.
2: Да, безусловно. Некоторые называют «любовь моя». Один у нас даже назвал свою дочку «принцесса». Представляешь? Принцесса Матвеевна Глым. Фамилия Глым. Слышал о ней?
1: Знаешь,
2: известная
1: трудно
2: балерина.
1: Мне сказать тебе на это что-то. Да. Вот о стихах опять же.
2: А, да. Кстати, я знаю, что вы теперь еще занимаетесь и пением. Может быть, вы исполните нам что-то в прямом эфире, какую-нибудь хорошую народную песню.
1: Значит, какую-нибудь хорошую. А если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Дело в том, что я теперь выехал из Подмосковья, и каждый вечер они мне дороги.
2: Ну вот, насчет женщин мы поговорили, насчет недоверия теперь, видимо, нужно. А вот, кстати, видишь, что миф о непорочном зачатии, кстати, фраза очень, как это называется, богохульная, о непорочном зачатии, был придуманным патентом. Ну вот вы поймите, что...
1: А это и патенты были придуманы потенциальными патентами.
2: Вот, тут, кстати, очень много приходит всяческих сообщений, вот касаемых вообще мифов и легенд. Вот, например, интересный, кстати, интересный вопрос. Почему у женщин волосяного покрова на теле в два раза меньше, чем у мужчин? Не значит ли это то, что у них есть нечто, чего нет у мужчин?
1: Но как у женщин, как и у мужчин, у них у всех друг против друга, если поставить, то на каждое нечто каждый может ответить своим нечто.
2: А вот немножко поподробнее можно?
1: Развернуть это.
2: Да, разверните, пожалуйста.
1: Ну, допустим, мужчина может сказать, а у меня волосяной покров в два раза больше, чем у тебя. А женщина может сказать, ну, то же самое. Да, это клево, но я реже делаю эпиляцию.
2: А, ну тут есть другой момент, подождите. Ведь известна многочисленная работа ученых, тоже многочисленных, где доказано, что человек будущего, да, будет лишен всяческих рудиментарных отростков, коими, собственно, являются и волоса. Вот, собственно, аппендицит, припомню вам, также менисков у него не будет, и ногтей. Вот.
1: Исходя... И соплей, наверное, не будет.
2: Безусловно. Значит, вообще, как таковая слизистая оболочка не будет существовать, потому что, ну, внутри только будет, а снаружи, да.
1: Не боишься, что вот глаза, они же все-таки как-то смачиваются, можно будет глазные яблоки до дыры протирать?
2: Нет, там уже тоже все будет продумано, ведь вот сам моргательный...
1: Будут созданы приборы специальные или...
2: Да никакие не приборы, сам моргательный рефлекс, он сам по себе тоже рудиментарен. Вот, глаза будут прокручиваться вокруг своей оси, измазываться во внутренности головной коробки просто. То есть веки, как таковые, будут не нужны. А на ночь человек будущего будет прикрывать их просто ладонями.
1: А вот...
2: На этот вопрос я тоже отвечу.
1: А что-нибудь решат с кровью? Совершат ли отсутствие?
2: Нет, это все останется. Все вот такие. Я имею в виду в основном внешние признаки.
1: Слезы вот эти.
2: Медузки. Сопли это медузки. Медузки тоже лезть не будут. И все так далее. Но мы сейчас о другом немножко. Также о волосах.
1: Кстати, медузки бывают разные.
2: А вот о сортах медузок что вы знаете?
1: Но они бывают зеленые, желтые, прозрачные.
2: Нет, это все неправильно. Это, кстати, один признак цветовой. А ведь есть же вкусовой признак.
1: Ну, вкусовой.
2: Размер.
1: Нет, они бывают сушеные еще, опять же.
2: Ну, сушеные медузки – это такой экстракт.
1: Медузки. А-ля вобла.
2: Да.
1: Под пиво вообще замечательно.
2: Кстати, очень сейчас в моде в Тайване именно сушеные медузки обезьянок. Под этот самый напиток. Мало кто из европейцев знает, что им подают.
1: А самыми крупными медузками являются медузки носорогов.
2: Да, да, безусловно.
1: Из нормального взрослого носорога можно выкачать 3 килограмма медузок.
2: Ну, в общем, да, если предварительно еще его поместить в какую-то пыльную такую обстановку, где он будет набирать, отфильтровывать, чтобы потом медуза вырабатывалась.
1: Даже вот на фермах, где занимаются... отсосом медузок существует, рядом выращивают табачные плантации, да, чтобы бегемоты чихали чаще.
2: Вообще-то медуза-сборник, так называемый. В принципе, люди, конечно, недооценивают в какой-то степени вот роль медузы, да, в их жизни.
1: Но вот. Я знаю, что соевые продукты на 5% состоят из медузок.
2: Ну, то безусловно, это, 5% это, подумай, какая мелочь. По идее, мы должны довести до 52% как минимум.
1: Ну, сейчас, я думаю, нужно...
2: Нет, вот люди... Вот, это же, в принципе, ну, чистейшей воды белок в какой-то степени.
1: С водой?
2: Да.
1: И вода и белок.
2: Он теряется, он уходит вообще в никуда.
1: То есть, да, каждую ночь в никуда уходит столько белка.
2: А каждое утро, когда они выходят, изгоняют медуз мощными.
1: А некоторые днем его умудряются куда-нибудь засунуть.
2: Да. При этом мы проводили исследование вообще слюнных желез человека и пришли к выводу, что слюни кончаются. Ну, слюни – это так называемые тоже медузки, только другая разновидность. Вот те люди, которые много плюются на улицах, да, у них есть серьезный риск обесслюниться. Так их и называют. Зовут обесслюненные. И в последнее время вот на рубеже веков мы наблюдаем, часто валяются там сям обесслюненные, здоровые, распухшие языки торчат из их вот ртов, уже даже медуз там нет, уже все вышло.
1: Губы потрескавшиеся, да. Пересохшие рты уже.
2: Вы, если, кстати, увидите, я такое гуманное обращение сделаю, уважаемые радиослушатели, если вы увидите вот такого обесслюненного, лежащего, в общем-то, где-то на скамейке или там около кабака, вы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно подойти, разинуть ему, в общем-то, рот и плюнуть туда. Поделитесь с обесслюненным своей медицинской.
1: Да,
2: медицинской,
1: знаешь, да. При нынешнем дефиците слюны делать такие методы не каждый захочет. Если есть лужа поблизости...
2: Ну, сейчас зима, снег нельзя сыпать людям в лицо и в горло.
1: Потому что есть можно возможно... носить с собой
2: нет, это уже
1: термос
2: очень,
1: с кипятком,
2: очень требовательный.
1: Чтобы размораживать.
2: Никто этим заниматься не будет.
1: Не, ну создана же специальная служба.
2: Вот служба и пусть занимается. А что вы простым людям об этом рассказываете?
1: Опять же, можно покупать незамерзающую жидкость для омывания стекол и тоже поливать людей.

0: Курки, усивки, вещи и каурки. Да, ну вот, возвращаясь к волосам, то есть считается, что чем меньше рудиментарных отростков на тушке человека, тем он, значит, ближе к будущему. Исходя из этого, получается, что женщина, она все-таки ближе к человеку будущего по своему устройству, нежели...
1: Ну, если бы я был женщиной, я бы сейчас сказал, что да, это именно так, потому что Бог посмотрел на свое первое творение, учел недостатки, сделал женщину более красивой, менее волошенной и более совершенной. Ну, да. Дело в том, что, в принципе, женщина на данном этапе нашей жизни — это уже завершенная модель человека. Ну, что нужно? То есть Богу надоело делать святых. То есть, ну, сколько можно заниматься деторождением самому, когда можно понаделать машин по производству человека. И что, для чего была и создана женщина? Мужчина, он, то есть, так как все это подгонялось под него, вот, был сначала орудием для этого. Но дело в том, что мужчины с каждым годом становятся ленивее и ленивее. Для этого придумали всякие банки по приему спермы, а потом раздачи их голодным женщинам. Ну, в плане голодным, желающих иметь детей. А желание иметь детей Богом закладывалось в женщину с самого начала. То есть, ну вот, как микросхема какая-то. Работает, выбрасывает 0,1, 0,1, 0,1, потом бах, хочу ребенка.
0: И все. 0,3 и тут такое.
1: Да. Кодовое число — это 0,3. Вот. И в итоге получалось, что вот именно так мы сейчас и живем. То есть уже, если раньше женщина не могла себе позволить завести ребенка без мужчины, то вот уже сейчас мы можем наблюдать, особенно в развитой Европе, такие явления, когда женщина не нуждается в мужчине, он ей не нужен. И вот человечеству, особенно мужскому населению, грозит очень скорое вымирание. Вот, как, вот не нужна ветка дереву или десне зуб.
0: А кто же будет, собственно, защищать этот рубеж и строить, в общем-то, пирамиду?
1: Женщина. Сейчас же тенденция к усилению женщин происходит. Женщины в горящие избы ходят.
0: Коня, я знаю, топчут.
1: Да.
0: А вот скажите, вот такая ситуация. Как же, если верить вашим словам, то...
1: А вот недоверие закралось, да?
0: Да, да. Я, кстати, возвращаюсь к этому. Получается, что мы можем проследить вот эту... То есть, если 10 веков мужчина жил без женщин, теперь наступает время женщин, значит, им вы тоже отмеряете 10 веков, потом снова будет мужчина с какого-то момента, судя по всему.
1: А это, знаешь, как говорится, Всевышний из нашей планеты играет в шахматы. Он делает ей ходы каждый раз новые, а Земля выкручивается, как экспериментальная платформа. Вот, то есть он сидит такой, ему в кайф там. Ну вот, крутится она, да? Крутится он потом так. Стоп, дай-ка я комету запущу. Ну и запускает комету, а наши там профессора думают, как бы, блин, поставить какие ракеты-носители на меридианах Земли и сдвинуть ее со своей линии движения вокруг Солнца, чтобы вот эта комета, которую там пустили у нас, в сторону пролетела. Или ну, вот фильмы даже были сняты, несколько штук одинаковых.
0: Ну, может быть, опять же, если верить вот в вашу теорию, это есть вот с точки зрения шахматиста, вот его партия, им разыграна. Есть гуманный акт по отношению к человечеству, то есть который пытается как-то выкрутиться от ожидаемых последствий его шахматной игры и тем самым совершенствовать свои навыки, там, познание, прогресс, опять же, бубенность.
1: Ну вот шахматы все-таки... такая достаточно равная игра. Там противник может мат поставить, и противнику можно мат поставить. Вот. А все-таки вот в этой игре между Землей и Богом нет обратной связи. Только Бог может поставить мат.
0: Это безусловно. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о его... о его воздействии на жителей Земли.

0: том, что вот эта самая игра может быть затеяна для того, чтобы стимулировать жителей Земли.
1: Да, но это естественно. Мозг должен работать.
0: Да.
1: Если будет сидеть ребенок
0: перед... Сейчас, сейчас. Мне надо. Кстати, вот сейчас пришло сообщение с следующего плана, дескать, а все-таки баба сидит на чайнике, а не чайник на ней. Но я хочу сказать, что мы вот в противовес вот бабе на чайнике изобрели, в общем-то, мужика на чайнике тоже, который как альтернатива может сажаться на чайник. Другое дело, что многие все-таки как-то почему-то брезгуют им. Вот, хотя мужик такой ничего получился.
1: Но он же этот, норвег какой-то.
0: Норвег, естественно.
1: В юбке чтобы, в такой клетчик.
0: Да, да, чтобы сохранить, в общем-то, вот, всю вот эту подноготную, понимаешь ли. Вот так что... Да, ну я вот вас перебил немножечко на тему, да.
1: Да, вот значит, вернемся
0: да.
1: к нашим детям. Вот да, как развивается мозг человеческий. Если посадить ребенка перед белой стеной, он сидит и видит один белый цвет. Белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Но он это сочетание пока не видит. Он начинает это сочетание различать только в тот момент, когда перед ним, допустим, начнет летать муха. Сначала он будет изучать линии полета ее.
0: То есть вы хотите сказать, что если вот постоянно ему показывать белое, то мозг не будет развиваться?
1: Нет, не будет,
0: согласен,
1: конечно.
0: Согласен, согласен.
1: А к чему там развиваться? Нет стремления. А вот, допустим, полет мухи, да?
0: Или, например, вот. Струйка желтой краски. Ну, маленькая такая. Нет, не ну, то я сказал.
1: Да,
0: извините.
1: Ее можно рассмотреть как отток солнца.
0: Или приток солнца. В общем, или просто отток, или приток.
1: Не, если это фонтанчик желтой краски, то это приток. А если с потолка капает, то отток.
0: Согласен, согласен с вами. Согласен. Кстати, вот таким образом, я извиняюсь, что вас перебиваю, мы проводили в нашем центре, вот где готовим, в общем-то, диверсантов и разных таких других людей, занимающихся подрывной деятельностью экономики других стран, мы готовили, ну, эксперименты делали, да? То есть сажали тоже человека с полностью очищенным сознанием перед белой сплошной поверхностью. И, значит, в одной комнате делали людей, у которых постепенно, начиная сверху, закрашивали черной краской, собственно, вот эту вот всю байду белую поверхность. А в другой комнате закрашивали снизу белой краской. Вот и в том, и в другом случае получались они... Люди с очень негативной такой психикой в результате, травмированы, скажем так, негативно. Но с одной стороны они были агрессивны, с другой стороны они были подавлено агрессивны. Соответственно, исходя из этого, мы могли формировать две бригады. Одни бригады по подчинению, другие бригады по идейным соображениям. Вот те, которых сверху закрашивали, они были бригады по подчинению. А те, которых снизу, по идейным соображениям. И они у нас были передовыми частями. Именно они у нас в Алжире делали боевые действия в многих других горячих точках.
1: А вот по поводу стирания.
0: Да.
1: Стирания памяти, да? Сейчас, вот небольшой рекламный блок, сейчас один из медицинских институтов в целях рекламы, я не буду его называть, как он называется, вот, придумали способ защитить богатых людей, потому что это дорогая операция, от стирания их памяти. И за основу взяли... Вот помните, у всех были аудиокассеты когда-то дома. И у аудиокассеты есть предохранительная ямка с каждой стороны на торце кассеты. Ее выламывали, и уже стереть нельзя было кассету, если туда что-то не подпихнуть. Ну, обычно скотч или лейкопластырь. Туда подпихивали.
0: Или ногти вот состриженные пихали, да.
1: Да, вот. А чтобы не было возможности стереть память у человека, вырезают методом трепанации черепа диаметр или радиус, как это назвать. В общем, квадратный сантиметр черепа затылочной части. И этим самым, так, как бы это назвать, убирают момент, то есть убирают вот этот предохранитель. Да.
0: ну это как-то, по-моему, слабо в это верится все-таки.
1: Вот когда тебе сотрут память, вот тебе начнет видеться по-другому. Был у тебя счет валютный в банке, нормальный. Мерседес, Гелендваген. И все, и нет ничего. Знаешь, все переписали, а ты сидишь такой перед белой стеной.
0: Ну, кстати, тут я хочу вот о чем, какую тему-то затронуть. Дело в том, что все вот богатство, все там, то, что нажито, да, оно и ценно только до того момента, пока ты об этом помнишь. Если ты об этом не помнишь, ты, в общем-то, счастлив. Ну, представь себе, например, сейчас я вот тебе дам по бубну, и ты через 2 минуты забыл все свое прошлое и стал счастлив, потому что у тебя нет ни проблем, связанных со всей твоей прошедшей жизнью, да? Ну, вообще ничего.
1: Кстати, хорошее предложение,
0: то есть ты попросту, ты родился заново, ты вошел в этот мир снова сияющим пупсиком, понимаешь? Вот да, я твоя мамка, ты меня дико уважаешь, боишься, вот. Ну, потом
1: так,
0: я тебе говорю...
1: Так, а у тебя сиськи большие вообще?
0: У меня одна старая.

0: Вот, и таким методом мы очень часто даем людям право родиться вновь, потому что, вот, я не знаю, как у тебя там, которые приходят память стирать, к нам наоборот приходят и...
1: Вживляют чужую память.
0: Нет, нет, наоборот, пытаются очистить свое сознание. Говорят, вот вы знаете, жизнь очень там, порой очень удачливые люди, удачные, большие начальники приходят и говорят,
1: тоже дорогая
0: там,
1: вещь,
0: помогите. Да что там, дубину просто, да грамотно поставленная рука и место, по которому бьешь. Вот, и все практически, и вот, конечно, вроде бы и травма, да, вроде... амнезия, да, но с другой стороны человек в эти моменты счастлив. То есть главное в этот момент не допускать ему демонов из его прошлой жизни. То есть родных, близких, ошибка какая, что типа пытаются напомнить ему, как, каким он был, да, там, призывают к нему там друзей, которые ему втирают, типа, дескать, там, власть, там, ну, представь себе, например, сейчас придет к тебе сюда какая-то тетка здоровая, которую ты не знаешь, и будет говорить, дескать, вот, там, я, например, твоя тетя Маша, да, вот ты ее...
1: А если теща скажет?
0: Или, да, или теща, да, любые какие-то... Вот, а ты не знаешь, что такое теща, ты же язык забыл. Ты, скажем так...
1: Есть выбор выучить какой-то другой язык.
0: Конечно. То есть в середине своей жизни ты получаешь право жить по-новому.
1: Вторая жизнь.
0: Да, да. Мало того, у нас некоторые вот уже и на пятую жизнь претендуют. То есть бывало, приходит уже через две недели, говорит, хочу еще одну жизнь. Мы снова бац этой дубиной. Глядь, опять грудничок. И знаешь, они же ласковые такие в этот момент становятся. Вот что ребенок, ему шоколадку продели, так шоколадку понимает стервец. Понимаешь, вот когда, то есть он видит, когда ему дают, на, он все-таки берет. Это к чему? К жадности, понимаешь, человеческой. Все забывает, кроме
1: она
0: слова «дай».
1: Да.
0: Кроме слова «дай», да? Если ему скажешь сам, то «дай», да, отдай, да? Не кулаком зажимает, падла. Понимаешь как? Вот. А после этого...
1: В челюсть можно ему дать, он отдаст.
0: Нет, он же уже травмирован, все.
1: Все, в челюсть не получается. Или там по челюсти бьют, чтобы память-то выбить. Именно информация о музыкальной паузе. Если оглянуться на третью композицию назад от этой композиции, то в то время мы прослушали группу под названием «Ковенант». Вот. Если вы помните, в прошлом году был дебютный альбом группы «Ковенант», и писались они, начальная буква была «Си». Но ребята раскрутились, заработали денег, купили себе компьютер. И оказалось, что есть еще одна группа с таким же названием, но и играющая поп-мьюзик. И страшным блэкерам стало стыдно ходить с таким названием, и они решили его переделать. Они поставили перед названием вот это вот трехбуквенное значение «The» или как там оно. И потом написали тот же «Ковенант», только через «К». Очень хорошая группа, очень известная в узких кругах молодежи. Вот. После нее звучала группа с очень красивым названием «Пикатум», тоже теперь известная в узких кругах молодежи. А после нее в данную минуту играет уже достаточно известная в узких кругах молодежи группа «In the Woods». Все это было в 99-м году. А следующим будет играть... Следующим будет играть известный шведский коллектив «Entombed». Уж о нем я не буду говорить. Песня будет звучать с последнего альбома.
0: Это еще я от себя добавлю. Все они, в общем-то, дети вот так называемой шведской семьи «Абба».

0: стало.
1: Конечно, и монголов тоже, заметьте, в Москве количество резко сократилось раньше.
0: А в Москве их в Красную книгу занесли, я слышал.
1: Безусловно, безусловно. Ведь,
0: и посольство закрыли.
1: Мало кто сейчас даже знает уже и помнит вообще, что такое вообще Монголия. Какие вот, кто сейчас знает, кто сейчас премьер-министр Монголии, какова сейчас ее внутренняя, внешняя политика. И нет, Путин наш премьер-министр. Зачем ты скабрезничаешь?
0: А я его видел по телевидению в Монголии.
1: Нет, в том-то дело, что Монголию очень давно не показывают по телевизору. Обрати внимание. Может быть, вообще
0: нет,
1: уже страны такой.
0: В Монголии
1: нет.
0: Был и по телевидению видел.
1: А там, значит, все-таки провели телевидение теперь, да? Это радует, значит, все-таки.
0: Там поставили один большой телеэкран. Он где-то занимает. Ну, он как футбольное поле. Ну, чтобы на всю Монголию было видно. Ну, зачем ставить много разных телевизоров? И ввели телевизионный налог. 1% заработной платы. Каждый монгольчанин должен отдать в бюджет страны за вот этот телевизор огромный. И он, его занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый большой телевизор.
1: Ну да, достижение такое. В принципе, они известны чем? Это кожевники и кочевники. Вот оба на К, сокращенно КК, если целиком брать, КК мы. Сокращенно, в общем-то, кожевники, кочевники, монголы, опять же. Ну ладно, то есть об истории Монголии я вижу, что ты ничего толком не знаешь.
0: Ну почему? Я просто не готов к этой теме. Я поднял бы литературку-то. Если бы заранее было что-то оговорено. А тут его так вот позовешь и навязываешь мне всякие свои темочки.
1: Гибкость должна быть во всем. То есть я, например, знаю кое-что.
0: Я акробатикой в детстве не занимался.
1: Могу рассказать прям вот о чем. Вот прям задавай любой вопрос по Монголии, я тебе с радостью отвечу. Я-то просто намекнул, что, может, у меня спросить.
0: А какой Монголии?
1: Монголия, ну, в принципе, есть такой ресторан недалеко, я открыл хорошую, такая скрытая реклама. Спасибо, что мне подыграл. Приходите к нам в Монголию.
0: Вот. А когда? Нет, ну приглашение прозвучало, я же не могу так просто.
1: Что, когда?
0: Когда приходить?
1: Куда?
0: А куда ты приглашал?
1: Кто приглашал?
0: Так, подожди, я же это не понимаю.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я рад приветствовать в нашей студии сегодняшних гостей. Это художник Виталий Казимирович Стасинский. Я хочу немножечко вкратце рассказать вам о нем. То есть Виталий Казимирович родился 6 октября 1928 года. То есть недавно ему исполнилось 70 лет. Родился он в городе Кызылорда, что в Казахстане. В 1953 году он окончил художественно-оформительское отделение Московского полиграфического института. Сейчас работает в живописи. И вот я тут не знаю, как правильно сделать ударение, поскольку я не специалист. Это мы все узнаем в ходе нашей беседы с нашими гостями. Станковая графика, книжные иллюстрации, печатается в журналах. Художник, редактор журнала «Веселые картинки» со времени его основания до 1956 года. С 1967 года главный художник, а затем и главный редактор детского музыкального журнала «Колобок». С 1957 года участвует в многочисленных выставках книжной и станковой графики в России и за рубежом. С 1962 года член Союза художников СССР и с 1978 года проживает в стране, где стоит Эйфелева башня, то есть во Франции, и продолжает работать как иллюстратор в ведущих западных издательствах. И, соответственно, второй гость нашей программы – это сельский учитель из деревни Луховцы, так, из подмосковной, да, деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович. Он преподает русский язык и литературу. Человек сравнительно молодой, то есть, ну, не намного, скажем так, старше меня. Почему сегодня собрались мы здесь, такие разные люди? Дело в том, что всех нас, конечно же, беспокоит состояние русской культуры, русского искусства. Да, но прежде всего, конечно же, нужно поздороваться. Здравствуйте, дорогие гости.
2: Добрый вечер.
1: Да, и нас беспокоит состояние искусства в нашей стране, состояние культуры. Виталий Казимирович, проживая во Франции, наверное, приезжает каждый раз в нашу страну и поражается той динамики, с которой происходит, в общем-то, изменение. Ну, вот, например, приезжаю куда-нибудь во Францию, мы что видим? Ну, стоит Эйфелева башня, также ходят французы, и, в общем-то, мало что меняется. Что-то снесли, что-то поставили, там стало больше беременных. Ну, такие вот изменения незначительные. У нас же, я так полагаю, вы каждый раз, когда приезжаете сюда, видите что-то новое. Вот в данный ваш приезд, что вас больше всего поразило, скажем, даже вот при выходе из помещения аэропорта?
2: Ну, я должен сказать, что первый раз я приехал сюда, как говорится, на баррикады в 91-м году. Но немножко опоздал, потому что с визами было трудно. Все толпились там, в Париже. Какой флаг вывешивать, красный или трехцветный? А я как бы иммигрант, так что я стоял в конце очереди. Ну, и чуть-чуть опоздал. Ну, это не страшно. Но если взять 91-й год и ваш вопрос, то я принадлежу все-таки к людям оптимистического типа. Вот. И, может быть, сейчас даже кто-то меня не поймет, но я вижу каждый... Я уже 6-й раз здесь. И у меня ощущение от столицы, не от Лужкова, от столицы, я вижу радость. Но не радость на лицах, а я вижу радость того, что, оказывается, Москву не до конца разрушили. И вот какие-то особнячки купеческие, там, дворянские, и даже высотки сейчас приобретают совсем другой смысл, другой вид. Это как бы внешнее ощущение. То, что меня толкают сзади и матом ругают мужчины, а спереди женщины спорят, где достать селедку, что подорожало, это меня не удивляет. Но если кто-то меня пихнет, я как-то оборачиваюсь, говорю, что ты, Вася? А он говорит, иди, старый там, пум-пум, на кладбище. А я говорю, и тебе неплохо туда заглянуть. Уже скоро и ты будешь стариком. Вот так я шучу, но никто меня не понимает. Это как бы внешний вид. Но я всегда жил двумя-тремя жизнями, ну, в понятии секретной. И поэтому я поездил по деревням и по всяким якутским и так далее. И сейчас я люблю это. Предположим, у меня есть домишко. Я сестре купил домик на Волге, там, где Левитан рисовал плёс. И вот я месяц тому назад оттуда вернулся. Вот там ничего не изменилось, кроме гнилой картошки.
3: А роща-то березовая осталась, которую Левитан рисовал?
2: А это Куин же рисовал,
3: а
2: не...
3: Да, Куин же. А Левитан там тоже гулял.
1: Да, бывал в трубке, ходил по
3: кругу. Да, важный такой, молодой, но важный.
1: Да, в то время уже.
2: Ну, не знаю, я все-таки помню у него темы Большой Волги.
1: А вот, ну, Виталий Казимирович, да. Что касаемо вот далекой периферии, так называемой, да, вот Волги и так далее. Я вот, как тут предложил недавно, вот все демонстрации политического, экономического толка устраивать не в центре Москвы, а вот как раз на окраине, а еще лучше на периферии, потому что то, что происходит в центре, оно и волнует только тех, кто живет в центре.
3: Центровых.
1: Да, остальные как-то, в общем-то, они и не в курсе совершенно. Вот поэтому мы предлагаем им разбиваться на пары, на тройки и, в общем-то, выезжать за кольцевую дорогу и там вот митинговать, ходить, вот носить плакаты. Вот.
3: За третье кольцо.
1: Да, да-да-да, безусловно.
3: Верно.
1: Вот, как вы считаете, такой способ агитации, он будет ли действенен или все-таки вот пусть в центре остаются?
2: Ну, я думаю, что как крестьяне не понимают Санта-Барбара, которая крутит уже там 105-я или 200-я какая-то серия, так что если туда Васи в народ придут, то им нададут хороших пилюль и заставят картошку копать.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, для вас было ли какой-то вот грустью там, или вот то, что вот журнал «Колобок» ну, в общем-то, перестал существовать в том формате, в котором и вы, и мы, безусловно, груднички тогда еще привыкли увидеть. А там же, по-моему, внутри были даже пластиночки, да, вкладывались?
3: Вкладывали, да.
1: Это же сколько было радости для детей. Вот, как вы отнеслись? Это же было ваше, в общем-то, и детище в какой-то степени.
2: Ну, я думаю так, что я повторяю слова Лихачева, академика, который стал один из первых, кто получил, я бы сказал, самый высший орден России. Он когда-то Ельцину сказал, экономику вы наладите, политические дела уладите, а вот с культурой вам еще надо много лет. И назвал страшную цифру – 50 или 60 лет. Вот это страшно, потому что умерли не только детские журналы, а я как бы, отвечая на ваш вопрос, потому что все начинается от детей. Когда они получали веселые картинки, мурзилки через родителей, Колобок и так далее, то, в общем, нам иногда удавалось больше зайчиков рисовать, чем пионерчиков. Это действовало лучше, чем любая пропаганда. Вот. Поэтому моя точка зрения такая, что все надо сейчас сделать, чтобы помимо средств массовой информации, Государственной Думы или кто-то там что-то сделали, чтобы уговорить правительство задуматься, что одно из главных министерств культуры и всего остального, что рядом, это самое главное рядом с тем, что творится сейчас в экономике и в других политических делах. А когда начинают там хоронить Ельцина, это мне кажется странным. То есть много уделяется не тому, чему надо уделять.
1: Скажите, Виталий Казимирович, бытует такое мнение, что, ну, в принципе, сейчас, да, вот очень мало у грудничков поддержки какой-то полиграфической, там, музыкальной и так далее, но есть же и светлые люди, есть все-таки остались учителя, вот, например, Невелов Дмитрий Иосифович, который здесь сидит, который, несмотря на тяжелое положение все-таки в стране, работает обычным сельским учителем. То есть в данном случае мы даже можем его как-то назвать Колобок своего рода. Но существует одна проблема. В последнее время принято рассматривать учителя не как вот человека, который дает знания, но который еще и воздействует эмоционально. То есть ребенок не просто получает от него там дважды два, а боится учителя. Да, там, то есть подчас для него учитель может быть кумиром. И тут встает резкий вопрос. Я-то знаю, что, конечно, это Дмитрий так не делает, но тем не менее мы ставили скрытые камеры, проводили наблюдения. Очень многие учителя, которые в школе, как вы, очень правильные, ведут такой с учениками диспут демократичный, идя домой, к примеру, специально давят дождевых червяков. Вот. Или там дома, к примеру, едят макароны вот, постоянно и так далее. То есть занимаются еще какими-то действиями, не совсем
2: учительскими делами.
1: Да, то есть вот как, каково ваше мнение? Вот требования к учительскому составу. Может быть, действительно стоит сделать так, чтобы дети не зависели от учителя с точки зрения уважения его, а просто, чтобы он им давал, как обычный компьютер, знания.
2: Ну, это как бы простой и непростой вопрос. Он для меня немножко неожиданный, но я так скажу, что ведь учителя не изменились. Есть хорошие, плохие. Есть, которых мы любили и которым мы клички давали. Там директор у нас был, например, Бобик. А Жучка была химичка. И когда Бобик умер, мы шли и пели, хоронили его. Бобик сдох, а Жучка жива. Мы не понимали, что умер хороший директор и Жучка хорошая. Вы понимаете? И вот сейчас, я думаю, все немножко сложнее стало. Потому что я не знаю, как их отделять. Но, видимо, надо, чтобы... Вот недавно я слушал нового премьер-министра, они уже якобы военным все послали, деньги есть. А я считаю, что надо медикам и учителям также в первую очередь дать деньги, а потом говорить на эту тему, которую вы мне задали. Это очень сложный вопрос. Они должны быть нормальными, не голодными, не макаронными, а сытыми. И тогда дети будут и веселые, и так далее.
1: Да,
2: а,
1: безусловно.
2: А дальше это уже социальный вопрос. И я могу на него говорить, но я такой же, как и вы, понимаете?
1: А давайте послушаем мнение вот самого сельского учителя. Дмитрий Иосифович, как вам вообще удается это? Я вижу, вы так вот вроде и приехали не на автомобиле джип, и сотовой сопли у вас нету, и как-то вы вроде так вот какие-то сухарики. И тем не менее я вижу в ваших больших глазах вот эту искреннюю теплоту, и вы как буддист излучаете тепло, иначе бы я и не позвал вас в нашу программу.
3: Ну, какие же мы буддисты? Мы православные. Это ничего?
1: Нет.
3: Потом, что хочу сказать. Деревня Луховцы-то, она не периферийная. Там интеллигентные люди живут. Говорят на русском литературном. И через 50 лет, вот, Виталию, будет всего 130, а мне всего 70. Как-нибудь доживем и в баньке вместе попаримся. Может, и не одни, а с девчонками. А насчет дождевых червяков... Обходим их, собираем в баночки и на рыбалку.
1: Это
3: на рыбалку.
1: Показала скрытая камера у нас, да. Сколько у вас в классе учеников? Вот, и хотелось немножечко узнать о девочках. Как-то вот вы сказали, да? Да. А вот сексуальные отношения были ли замечены вами между вашими учениками? То есть учениками и ученицами?
3: Ну, скажем так, между учителями, ученицами, учениками это невозможно в силу этических норм определенных, которые даже в деревне Луховицы, почему даже, в первую очередь, в деревне Луховицы соблюдаются больше, чем в Москве, в элитных школах.
1: А в элитной школе, да?
3: Ну, для деревни Луховицы она единственная и элитная.
1: Да,
3: неповторимая. Второе, что касается подросткового секса или любви, я вообще люблю называть это русским словом «любовь», «отношения», «влюбленность». Это важнее для них гораздо, чем этот тупой дурацкий секс, который показывают им по телевизору. Влюбленность есть, и ходят под ручки, и дарят друг другу цветы. Вообще все хорошо.
1: А вот хотелось обратиться к Виталию Казимировичу. Виталий Казимирович, вы наверняка, ну и в Париже, конечно, видели, да и тут наверняка вот, на улице Тверской наблюдали огромное количество, в общем-то, проституток современных. Наверняка в молодости, будучи человеком творческим, вот, ну даже вот если, например, вот, взять 53-й 1953 год, да, вот вы закончили, это год смерти господина Сталина, да. Вот в то время как обстояло дело на улицах Москвы вот
2: с этим делом, да.
1: Вот, то есть и пользовались ли в тот момент их услугами, к примеру, ну и как они выглядели, о чем они говорили, какое у них было образование и так далее.
2: Ну, должен сказать, что несмотря на все, я в этот момент был женатый. Но если бы я знал, что существуют уже секретные проститутки, может быть, мой первый брак был чуть-чуть позже. Поэтому я не знал этого. Об этом я узнал, ну, спустя 10 лет, что, оказывается, есть проститутки, и они недорого берут, есть грузины, которым хорошо дают и так далее. Это ответ на господина Сталина. А Сталин как бы чуть не задавил мою беременную жену. Я кончал полиграфический институт, и нас погнали, значит, на похороны Сталина. То есть не на похороны, а чтобы на него посмотреть в колонном зале. А Московский полиграфический институт был на Садово-Спасской.
1: И... А извините, я вас перебью. Вот вы сказали, вот вас погнали. То есть у вас не было вот этого чувства единого порыва, так скажем, пойти посмотреть? Потому что говорят, что все ломанулись просто из искренности.
2: Нет, нет, это было все продумано, но должен сказать, я не знал, что... Сталин является одним из виновников смерти моего отца, а мой отец был наркомом здравоохранения, и он был арестован в 1937 году, и в 1938 году он был расстрелян. И я шел и плакал. Вот. И даже не только я плакал, а я потом пришел и дома нарисовал орден Сталина. Я думал, что если есть орден Ленина, надо тут же нарисовать орден Сталина. Я туда ЦК партии послал. Мне бы интересно сейчас на него было посмотреть. А потом уж я узнал, что все это делалось как надо. Когда уже Хрущев зачитал это письмо, а я уже работал редактором в издательстве «ЗАГИС», и нам прочитали это письмо. И немножко все стало на свои места. А насчет дальнейшего понятия проституток, если уже зашел вопрос для меня, для детского художника, иллюстратора, для детей и прочее, то у меня был такой момент уже, когда я стал матерым, и у меня, ну, в промежутках я был холостой, у меня был сосед один по мастерской, художник. И он всегда переживал, когда я там кому-то назначал свидание, бежал за водкой, что-то покупал, идет ко мне красивая молодая девушка. И я был молодой. И у меня ничего не получалось. Он так смотрел на меня, смотрел, говорит: «Виталий, ну что ты столько времени тратишь? Ты же потом не рисуешься». Вот ко мне, говорит, приходит, раз, десятка, и все. Ну... хочешь? Я говорю, давай попробуй. Ну, я попробовал. Оказалось, что я оказался неспособным дать русской женщине 10 рублей. Я опозорился. И когда мы с ней расставались, она говорит: ну зачем? Я говорю, я не могу тебе давать деньги. Ну, а ты дай мне вот эту прялочку. А для меня прялочка тогда была дороже 1000 рублей. Я говорю, я подумаю. На этом мы с ней расстались. Вот это мой... был первый экспромт и последний с так называемой секретной проституткой времен, ну, 60-х годов, что ли, вот так вот.
1: То есть это был...
2: Она была из Ярославля, да.
1: Ну, это понятно. Да. Это единственный был у вас опыт, я так понял. То есть вы не можете как-то сейчас дать качественную оценку от разницы, в, скажем, в интеллекте? Вот...
2: Нет, нет. Это по моей философии, это были... еще редкие экземпляры, которые рвались в Москву, чтобы поселиться там. Она мне рассказала, что она начальнику милиции, пардон, давала, чтобы прописаться там. И все это входило уже в комплекс этого. Но она была абсолютно чистая.
1: Ну, она была красива.
2: Конечно.
1: Это хорошо.
2: Да.
1: А вот как у вас...
2: А теперь, да. Потом я на ваше... А теперь, ну, мне сказали, что около Госдумы там есть еще. Ну, есть, я видел есть. Как-то около музея Ленина стояли там, кадрились. Я это чувствую как художник. Но мне это любопытно просто, как тусовка это происходит. А меня это не волнует. А про французских проституток я вам могу рассказать.
1: Было бы интересно послушать.
2: Ну что, когда я туда приехал, я уже 10 лет как развелся с женой. Я был чистый в понятии вот этого дела. Я думал, что мы, интеллектуалы, там очень нужны интеллектуальным французским девушкам. Не тут-то было. Вот. Поэтому когда я немножко заработал денег и был, шел от одной дамы, даже могу сказать, от княгини Шаховской, главный редактор «Русской мысли», она меня так угостила. Там был вечер интеллектуалов из первой и второй русской миграции, и мы третьей миграции. Ну и вдруг кто-то меня там поманил, это оказалась негритянка. Вот, она что-то такое чмокнула, я-то по-французски ничего не понимал. Ну и, в общем, она меня здорово ободрала в смысле денег. Но после этого я надолго забыл этих так называемых проституток вообще. Она что-то надо мной так издевалась, что я думал, что она со мной делает. Ну вот и все. Ну а потом еще были два или три раза такие смешные ситуации. Я такую книжечку написал, не хуже Лимонова, где я описываю второй и третий случай. Эта книжечка скоро выйдет, и если радиослушатели что-нибудь услышат, я с удовольствием подарю им эту книжечку. В общем, я разочаровался в платных, настоящих, классических проститутках города Парижа. А потом все пошло как надо. У меня были хорошие девушки, хорошие женщины, но Бог меня спас от женитьбы. Потому что мы разные, русские и французы.
1: Скажите, вот сейчас в школах у нас, ну, не знаю, ввели или не ввели, но пытаются каким-то образом вот ввести, ну, что ли, урок или какие-то инструктаж, так сказать, ну, секс-инструктаж, так его назовем. Считаете ли вы, что это необходимо для наших грудничков? Вот, а я, кстати, вот даже и спрашиваю и у Дмитрия Иосифовича, и у Виталия Казимировича. Но давайте сперва послушаем все-таки сейчас Дмитрия Иосифовича как представителя, скажем так, школы современной. Есть
2: русская
1: ли у вас
2: интеллигенция?
3: Да, да, да, безусловно.
2: Подмосковье.
3: Дело в том, что если говорить абсолютно серьезно и отбросить всякое ерничество, да, оно уместно, конечно, так поздно ночью, когда люди уже почти спят и вполуха слушают свое любимое радио «Эхо Москвы». Кто ведет так называемый, как вы его называете, Александр Секс, инструктаж? Это же понятно кто. Это те, кто раньше вели общественные науки, грубо говоря, историю КПСС, мягко выражаясь, НВП.
2: Четвертую главу, да?
3: Да. И каким языком, и что они могут рассказать? Казенным языком про такие тонкие чувства, как любовь, на примере собачек и кошек, или тычинок и цветочков? Мне кажется, что ребенок прекрасно все знает уже лет в 10, как собачки и кошки, тем более в деревне. А что касается чувств, то оно появляется в своем возрасте в 12, в 14, у кого-то в 19. И все происходит как-то само собой, природа до сих пор пока никого не обманула, дети родятся, и люди влюбляются. Никакого секса, инструктажа или вот этой гигиены семейной жизни абсолютно не нужно. Тем более в русской деревне, где все и так видно, все и так понятно, Маня с Ваней ходит под ручку, значит, у них любовь.
1: Вот интересно, тут пришло к нам сообщение. Я очень рада, что вас нашла. Так как насчет прялочки Маши из Ярославля? Да, ну вот что я хотел еще спросить у вас, Виталий Казимирович. Вот этот же вопрос. Не могли бы вы как-то ответить на него?
2: Ну, в общем, я так скажу, что помимо того, что я там иллюстрирую как бы детские книги для детей, в основном это русский фольклор, я продолжаю иллюстрировать сказки, там, «Колобок», «Лисица, зайцы, петух», «Журавль, цапли» и так далее, то французская структура общения с дошколятами и с детьми до 10 лет интересно там проходит. Предположим, когда я вошел уже в такой серьезный круг ведущих художников Парижа, графиков, то меня стали приглашать на, вот как бы сказать, ну, на маленькие фестивали, ну, таких городов, где там, предположим, 10 тысяч населения или что-то. Это под Парижем, это дальше и так далее. И, естественно, там выставка, выступают писатели, поэты, издатели книг. этого возраста выставляют свои книги и продают. Потом на стенах...
1: Извините, сами прям продают? А? То есть прям сами стоят и продают их?
3: Да. Нет. Своими книгами, да?
2: Да, мы не продаемся. То есть нас уже купили, но продают наши книги. И это издательство. А на стенах, предположим, я среди других художников висят мои работы. Ну, и там нас просят, значит, один подписывает книги в понедельник, я во вторник рисую что-то на этих книжках, значит, как бы помогаю купить эти книги, а бесплатно рисую, и, конечно, есть повышенный интерес, автограф и так далее, и вот это я делаю. Ну, конечно, когда там дальше идет все красиво, если далеко от Парижа, то я они меня останавливают в отеле, кормят, платят деньги за это, за эти 2-3 дня. Анимасьон это называется. И, короче говоря, значит, естественно, я задаю вопросы вот насчет того, что вы сейчас задавали вопросы нашему подмосковному другу. Вот, как у вас молодежи, как у них с этим так называемым сексом, эротикой и так далее. Ну и, в общем... Если говорить честно, то, наверное, если бы даже все от детей до бабушек видели, сколько там выпускается этой продукции эротической, познавательной, то, по-моему, даже только ребенок родился, он должен уже с кем-то, как Адам и Ева, при помощи яблочка что-то делать. Поэтому они говорили, что большой процент детей уже в возрасте 10 лет лишен девства. Ну, я не могу это проверить. Но да, вот
1: я тоже, к
2: такая
1: сожалению.
2: Версия есть у педагогов французских.
1: А скажите, во времена, вот меня все-таки интересует такой родной и близкий нам всем журнал «Колобок».
2: Да.
1: Не было ли у вас, как у главного редактора, такой вот идеи продвинуть вот какой-то, так, ну, скажем так, скрытый, замаскированный секс-инструктаж? Если была, то как она удалась или нет? Или в то время вот вообще это было нереально?
2: Ну, я думаю, в тот момент, когда, значит, директором радиотелевидения был господин Лапин, а он был главный редактор над всеми нашими главными редакциями, то если бы я что-нибудь такое позволил, бы он меня на следующий день уволил. Его волновало другое, чтобы в «Колобке» побольше было красного цвета. А я сделал «Колобок» с розовым цветом. За это меня оттуда и выгнали.
1: Да. Вот вы помните, наверняка был еще и такой журнал «Мурзилка», тоже ваши коллеги в то время, да? Вот там же ходили очень такие слухи и байки по Москве, что...
2: На броневик кто-то вошел, да?
1: Броневик, потом вот всякие эти стишки туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно, дескать, скачели.
3: Да.
2: Ну, я думаю, что это Никита Богословский придумал.
1: Ну, а в принципе...
2: Эта цензура бы не пропустила это.
1: То есть данных номеров реально не существует, да?
2: Во-первых, Хрущев отменил цензуру в детской литературе, но...
1: Как это так получается? То есть можно, значит, чего угодно?
2: Нет, это он хитрее сделал. Ну, конечно, не он один. Там было так придумано, что цензура в детской литературе отменяется, но главным редакторам меняется их личная голова. Если что-нибудь допустят такое нехорошее, тут же его снимут. Вот и все. Поэтому редактора были хуже цензуры. Вот так вот.
1: А что вот нам Дмитрий сейчас вот на это скажет?
3: Ну, дело в том, что всегда существовала русская литература.
1: Да.
3: Официальная, как бы такая Толстой, Достоевский. Всегда существовала детская литература, которую писали дети для себя. И девочки в свои тетрадочки, и мальчики на своих заборчиках и туалетах. И, насколько я понимаю, со времен Александра I до нынешних дней есть целый пласт литературы, который абсолютно не затронут. Которые, скажем так, весьма и весьма брутально и ужасно, может быть, на взгляд взрослого. Когда мы вырастаем, мы забываем о том, что мы писали эти матерные стишки на заборах с тривиальным словом, да, из трех букв.
2: С окончанием.
3: Да, вы знаете, о чем я. Все мы были детьми.
1: Но...
3: Я считаю, что это нормально, этот период надо пережить, и этот пласт литературы, это детская, это их жизнь, это... Их, вот мы вышли из этого возраста, но они-то живут в этом во всем.
1: Но у них сейчас этот пласт, к сожалению, немножечко отняли, конечно. Вот интересный тут вопросец появился. Тут заходил.
2: А что там насчет Ярославля, я не понял.
1: А это вот эта вот Маша, которая у вас прялку хотела в награду себе взять.
2: Откуда слушай. Она взялась? Она уже божья старушка, наверное?
1: Ну, скорее всего.
2: Ну, я подарю ей прялку.
1: Нет, не стоит. Лучше оставьте ее мне.
3: Хорошо. Правильно, правильно. Хозяйственный мужик.
1: Тут батька...
4: Батька Махно, да?
1: Заходил и спрашивал. Виталий Казимирович говорит, как вы относитесь к искусству французских граффити? Нравится ли вам это как определенный пласт культуры? У нас сейчас, например, очень серьезно развивается. Вот я знаю, там есть определенные средства массовой информации, которые это культивируют. Я, не меня, правда, спрашивают, конечно, но я со своей стороны хочу сказать, что по мне гораздо красивее, когда забор как-то красиво оформлен, кстати, нежели серые бетонные.
3: Кстати, кстати, да. Большое спасибо и привет,
1: да, не за что.
3: Человеку по погремухе, кличке или прозвищу Эрик, который расписывает на Войковской, расширяет пространство и делает жизнь приятнее. Когда глухая стена уходит в море, это красиво.
1: Да. А ваше отношение?
2: Ну, я что скажу? На этот вопрос очень трудно ответить, потому что я не искусствовед, а я как бы художник и житель Парижа. Поэтому, если насчет наскальной живописи, то она в основном в метро, на улице и так далее. Я коллекционирую, кстати, эти рисуночки. И там бывают шедевры.
1: Да.
2: Но есть и такие ярко выраженные ротоманы. Вот, предположим, в метро бывают афиши, рекламы, чего угодно. И, естественно, женщину 20 век, конец 20 века, крепко раздел наголо. И французы в этом отношении, может быть, первые в Европе. И вот этот человек, видимо, ну, наверное, он богатенький, деньги есть. Он ездит по всем станциям и пишет свое мнение о рекламе, где голая женщина. Угу. Вот, он говорит «I love you». На самом деле он говорит «Je t'aime» по-французски, «Я тебя люблю». И я уже эту каллиграфию знаю. Это я не собираю. А всякие вот наскальные бывают интересные. Теперь по поводу как бы просто графики. Да, вопрос такой, что я думаю о современной французской графике. Да?
1: Ну, в принципе, о граффити был вопрос.
2: Я не понял, о граффити, да?
1: Ну, о граффити
2: тоже
1: интересно.
2: Ну что, я могу так сказать, что граффити – это вещь национальная.
3: И какая?
2: Эмоциональная.
3: Так.
2: Вот, например, так. Значит, предположим, ну, во Франции, как нормальной стране, где Адам и Ева наравне, то рисуночки так. Такого типа, ну, то и другое. А предположим, я могу сравнить это. Я несколько раз ездил в Грецию. Костаки такой был знаменитый коллекционер. И только я сошел самолета, зашел в мужской туалет, где я увидел только гомосексуальный рисунок.
3: Кошмар, кошмар. Вот.
1: Ужас. Значит, это какой-то...
3: Да. Как бывает?
2: Ой-ой-ой. То есть, хотя Франция сейчас там демонстрации какие-то делает, идут и голубые, и лесбияночки.
3: И розовые.
1: Вот как вы про лесбияночек нежно. Я тоже люблю их, вот лесбиян. Ну, нет, ну
3: не так же.
1: Не так же, конечно. Виталий Казимирович, а вот если, например, вам правительство или мэрия Парижа, к примеру, предложила бы расписать одну из стен. Ну, там, сказала, вот, Виталий Казимирович, распишите ее, мы там все это сохраним для потомства. Вот. Ну, не стали бы вам платить ничего. Вот что бы вы изобразили на этой стене?
3: Ну, имеется в виду не стена мужского туалета, а, да, скажем так, реконструированная Бастилия, по примеру, храма Христа Лужковского.
2: Ну, я так скажу, что около меня, где я живу, уже все разрушено, и у меня остались одни стены.
1: А это не вы делали, вот. Эту разруху, в смысле?
2: Нет, это урбанизм. У меня одноэтажный домик с садиком. И вот я думаю, что если дойдет дело, то я распишу эти стены на мотивы русского фольклора, русских сказок.
3: А вот это хорошо.
1: То есть вот, а скажите,
2: напишу где-то, дорогой Ширак, ты бывший мэр, спаси меня, я хочу здесь жить. Это я напишу.
3: Это по-французски хорошо звучит.
1: А вот вы как главный редактор все-таки, бывший главный редактор журнала «Колобок», храните ли вот все номера у себя?
2: У меня все 12 номеров, которые я сделал, они у меня есть и в Париже, и в Москве. Это уже редкость библиографическая.
1: А как вы думаете, реально ли сейчас, вот, скажем, в нашей стране поднять такой журнал снова? Нереально, понятно. А существует ли аналог подобной литературы, скажем, там, вот во Франции или где-то еще, где вам довелось побывать? Или это все-таки такой чисто российский эксклюзив?
2: Нет, ну, в общем, этот журнал как родился? Ну, вы знали «Кругозор», да? это...
3: Слышали.
2: Мы были, да, мы конечно, были да. детским приложением «Кругозор».
1: Безусловно.
2: «Кругозор» да. родился, не знаю как, но был такой очень хороший редактором. Редактор Хесин Борис Михайлович. И он съездил в Японию. И вдруг он там увидел детские журналы с пластинками. Он приехал в Москву и пробил «Колобок». И я был случайно приглашен туда на должность главного художника, потом главного редактора.
1: А скажите, это
2: вопрос сейчас только в том...
1: Ну, понятно, в денежках. То есть,
2: «Колобок» умер, ну, года 3 тому назад.
3: Ну, спасибо вам. Сначала назвали меня «Колобком», потом говорить, что я умер 3 года назад.
1: Нет, мы в переносном смысле.
3: А, понял,
2: нет, извините. Как журнал умер.
1: Виталий Казимирович, ну, получается, что опять, скажем так, идею-то заимствовали у них.
2: Но ее...
1: подняли до определенного уровня, да. А если бы, вот, например, к вам сейчас пришел человек с деньгами, бы, с мощными, и сказал бы: дорогой вот мой Виталий Казимирович, я поручаю вам выпустить в России журнал для грудников. Вот в современных условиях...
2: Я пошел на это.
1: А какая бы его форма была? Вот,
2: то есть, Та же самая.
3: Круглая.
2: Ну, то есть, все равно. Но мы иногда шутили. Там у меня все-таки редактора были и мужчины. Они шутили так: хочешь колобок, покажи лобок. Так что мы бы набрали.
3: Какой кошмар. Что скажут люди.
1: Что подумают люди. А была ли...
2: Это шутка внутри была.
1: Внутри коллектива, да.
2: Конечно.
1: А была ли, кстати, вот приходили сообщения... Никто, вот, мы не давали анонса, что вы будете у нас в гостях, да. Но прочувствовано, как-то люди прочувствовали, и про колобок какие-то присылали, про ежиков, про колобки, что-то, вот есть все-таки интуиция. Была ли конкуренция между журналами, скажем, вот «Мурзилка», между журналом «Колобок» там, и прочими детскими, вот «Веселые картинки», потому что, например, сейчас, я знаю, все вот издательства порой собираются, устраивают бои между собой даже там.
3: Это ужасно.
1: Это... Никуда не
2: Нет, я должен сказать, на сегодняшний день, значит, «Мурзилка» существует, «Веселые картинки» существует. Если брать миллионы тиражи, которые были у «Мурзилки» и у «Веселых картинок», то сейчас у них тиражи где-то не выше 10 тысяч. Но какие сейчас бои идут, я не знаю, но у нас не было боев, потому что... Я слишком хорошо знал «Веселые картинки». Я там 10 лет работал. И я хорошо знал «Мурзилку». Я там, простите, стоял на партийном учете. Я был партийный некоторое время.
3: Так вы коммунист?
2: Анонист я.
3: О.
2: Ой, пардон.
3: Извините.
2: Я шучу. Нет, я...
3: Ну, вылетела птичка,
2: ну, я... Нет, я объясню.
1: Нет, это, по-моему, Дмитрий, у вас вылетела птичка.
2: Нет, я объясню, в чем
3: дело. Простите.
2: Когда моего отца реабилитировали... то я вступил в партию. Это была оттепель хрущевская.
3: Да, да, да, да.
2: И через 3 месяца я уронил кандидатский билет в помойку.
1: Ну, это случайно произошло, да?
2: Нет, я специально его уничтожил. И думал, что меня исключат.
1: Угу.
2: Но, оказывается, Никита Сергеевич придумал наказание нам, что интеллигентов не надо выпускать из этих ежовых рукавиц. И я был восстановлен.

0: почему было вот именно Франция? Вот, то есть это как-то необходимость или такая привязанность? Нет. Вот не Америка, там, не Швейцария, как, да, например, вот и я долгие годы.
1: Ну,
0: там,
1: я могу так сказать, хотя я по кровям очень сложный человек, но я русский. И у меня в первой русской миграции в Париже и в Лионе, в Канаде и так далее были родственники. И они помогли мне, сюда приезжали, советовались мне уезжать, не уезжать. И вот так произошло, что я под видом еврея, тогда можно было только так уехать. Даже Иванов Иван Иванович мог тогда уехать как еврей, я уехал туда.
2: Тогда был анекдот еще очень известный. Да. Помните, жена еврейка – это средство передвижения.
1: Да-да.
0: Да, кстати, да.
1: Ну, вот билет. Как раз,
2: билет. Билет.
1: Да, нет, как раз тогда я нашел жену еврейку.
2: Вот что мы узнали.
1: Пока я ее искал, оказалось, что я уже могу один ехать.
0: Просто я даже помню, мне рассказывали, типа, вот так созванивались люди, которые мечтали уехать. Они типа, ну а твой-то билет где? Так при мне он звонит, типа, где твой билет? Я спрашиваю, дядь, какой билет? Ну я там маленький был.
2: Не понимал.
0: А он говорит, да подожди, сейчас объясню. Это, говорит, я про жену своего друга спрашивал. То есть вот так вот они. Вот тут просят объяснить вас, кто такой вообще Мурзилка, человек или животное, какого он пола?
2: Хороший вопрос.
0: Хороший,
2: но сложный.
0: Но сложный вопрос. Может, они же там все вот Самоделкин, он вроде как и тоже вот не мужик, не баба, да?
1: Ну, Самоделкин проще, это робот, а действительно.
2: Трансформер.
1: Нет, но в клубе веселых человечков не было Мурзилки. У нас все были это... Или девочка, или мальчик.
2: Но Мурзилка – это глюкообразная аморфная сущность,
1: нет,
2: которая
1: ну,
2: возникает
1: типа,
2: после постпохмельного или наркотического состояния. Нет? Или что-то все-таки веселое, здоровое из зоопарка?
1: Ну, такой желтый медвежонок, я бы сказал.
2: Отлично.
1: В красной шапочке.
0: Ну, то есть, в принципе, пол не определен. Гермафродитизм.
1: Ну, как-то я... У меня настолько были свои проблемы, журналы, что...
2: Андрогин, скорее, такой, наверное, Мурзилка.
1: Нет, но он давно. Должен сказать, что он же придуман еще до революции.
2: Да, был журнал тогда.
1: Да, Мурзилка. Да, да, да. «Приключения Мурзилки». Это,
2: книга
1: пожалуй,
2: была.
1: Первый комикс даже, может быть, русский комикс.
2: Да.
0: А вот какой-нибудь любимый ваш самый номер «Колобка», который вы вот делали от и до. То есть прям, чтобы там были и ваши комментарии, и ваши рисунки. Вот существует? Но ведь бывает так, что и находишь что-то все сделать самому. Без помощи даже своих коллег. Ну, техническую помощь, конечно, они могут там верстку там сделать, переплести. Да,
1: но я так скажу, что даже после окончания института десятилетнее пребывание мое в качестве главного художника веселых картинок, это была теория, которая перешла на практику. Через веселые картинки я познал журнал, вот, как его надо делать после института. И вокруг меня образовался коллектив около 200 художников. И про меня говорили так: если хочешь заработать, иди к Стацинскому, он даст. И действительно ко мне приходили...
2: Хорошая репутация.
1: Да, ну даст.
2: Да, да.
1: Вот. И я действительно всех кормил и воспитал хорошую группу вот современных художников, которым сейчас туго. А «Колобок» это уже был... Ну, я могу так сказать, может быть, лет через 50, когда там...
2: Вам будет всего 130.
1: Нет, я уже буду там.
2: Не думаю.
1: Внизу. Я люблю ад. Вот. И не сбивайте меня, а то я на ваш вопрос уйду в другую тему. И, короче говоря, вот те 12 номеров, которые я сделал, таких журналов не было в мире.
0: Охотно в это верю.
1: Вот. Это был дизайнер. Это впервые в русском журнале. Самые крупные дизайнеры, которые сейчас у нас, Максим Жуков, Аркадий Троянкер, Курбатов, они делали макеты так, что ой-ой-ой. И мы делали журнал день и ночь, вот как сейчас мы сидим тут, да, до миллиметра там что-то это. И я дрался за эти рисунки, не мои, а те, которые я помещал, перед Лапином, перед другими. Ну, я слишком был хороший, они меня уничтожили.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся.
1: Хорошо.
0: Прослушаем музыку.
1: Хорошо.
0: А затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас художник Виталий Кривенко.

0: Казимирович Стасинский, человек, который долгие годы являлся главным редактором журнала «Колобок», является и являлся членом Союза художников СССР с 1962 года. До сих пор иллюстрируются детские сказки, и не только их, а также сельский учитель, обыкновенный сельский учитель. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Невелев Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык и литературу. И вы знаете, за время нашего вот такого недолгого отсутствия, пока я вам показывал все вот наши достопримечательности, в частности, Бредень, которым мы...
1: Да, мутация. Кошмарная мутация.
0: Вот. Кошмар. Этого не должно быть.
1: Не должно.
0: Нет. Приходили разные женщины сюда.
1: Красиво.
0: Вот, которые, да, все очень красивые, которые задавали вопросы. Очень много вам вопросов. Во-первых, вот две их было женщины. Одна Юля ее звали, а другая Лена. Они пытались узнать у вас, Виталий Казимирович, о вашем отношении к современной детской графике. Ну, имеется в виду не в исполнении детей, а в современных детских журналах.
2: Тут или там?
0: Давайте сделаем такой обзорчик вообще в целом. Потому что я вот со своей стороны, например, сравнивая, вы наверняка тоже видели такой замечательный мультфильм, ну, «Том и Джерри», который вот снимались чуть ли там не в годы войны, да? То есть как он нарисован, какая там мощнейшая анимация, да? И что мы видим сейчас? Эти китайские поделки какие-то дешевые. Будьте здоровы.
1: Извините, продолжу. Форчик не прикройте, Александр, очень тянет.
0: Вы знаете... Сейчас. Ну-ка. Так лучше?
1: Да, вот сейчас хорошо.
0: Там просто кто-то висел у нас. Ну ладно, ничего.
1: Ну,
0: да.
1: Ничего.
0: Сделаем обзор целиком. Просто по мультипликации видно, каким образом даже мультипликация деградирует. Вот всякие трансформеры, да, я вроде бы на этом...
2: Ну, я все понял.
0: Да. Что вы можете сказать?
2: Потому что сначала вопрос насчет был как бы иллюстрации, а потом как бы пришли к мультипликации. Но это рядом. Это рядом.
0: Свой, да.
2: Ну, в общем, что я скажу? В общем, один из... так сказать, первых мультипликаторов на Западе был Уолт Дисней. Когда он только это затеял и придумал Микки Мауса, а до этого он сделал «Три поросенка» и так далее, то это были шедевры. Потом, при его жизни, это превратилось уже сначала в творческую коммерцию, а потом, после его смерти, просто в коммерцию.
1: Кич.
2: Да, вот. Дальше. Да. Если брать, значит, то, что сейчас творится, и то, что было до того, как сейчас телевидение оккупировало всякими мультипликациями хорошего толка, среднего толка и плохого толка, я имею в виду телевидение российское, то советская мультипликация была очень сильная. Я не буду сейчас называть там кого хотите, ну, хотя бы даже возьмем Хитрука, Винни-Пуха, да?
0: Безусловно, я с вами
2: вот. Или «Ежик в тумане» Нордштейна, ну, который обошел весь мир.
0: «Аленький цветочек».
2: «Аленький цветочек», куда ни кинь.
0: Какова там, графика?
2: Там такие были Сазонов, да. Мильчин, рисовальщики.
0: А это... вы знали лично этих людей?
2: Да, да. Они у меня в «Веселых картинках» работали. Угу. Вот. Но вот тот вопрос, который сейчас задали радиослушатели, заключается в том, что оказалось, что иногда вот там на таможне могут отобрать какой-нибудь эротический журнал, сказав, что это порнография, на самом деле это не порнография, то мультяшки через границ перепрыгнули и оккупировали Россию. Это страшно, потому что многое второсортно. Вот вы про этого «Кота и мышонка». Это
0: да.
2: Хорошая мультипликация. Хорошая. Но,
1: мне кажется, жестокий.
2: Но когда смотришь кое-что
1: это
2: другое...
1: Это ужасно, убьет по голове.
2: Да. Но я не знаю, кто это отбирает, каким образом происходит отбор.
0: А вот мне, знаете, как кажется, я попробую сейчас спрогнозировать вот ситуацию, как это приходит. Вот представьте себе, например, вы сидите, и вы являетесь каким-то ответственным выпускающим и так далее. Да? То есть от вас зависит, что выйдет в эфир. К вам приходит человек какой-то, ну, как правило, там вот, представитель фирмы, изготовляющий вот эти дешевые, жуткие мультфильмы, говорит, слушай, ну поставь это, купи, сделай так, чтобы телевидение купило вот нашу эту жуткую продукцию. Вы говорите, говорите, ну, дескать, я не нравится, вы же как здоровый, нормальный человек, занимающий, в общем-то, ответственную должность, понимаете, что это уродство, все эти трансформеры, что это смотрят дети, где там люди, не моргающие, ходят, это истуканы, как вот памятник Гагарину кого-то сошел однажды Супермен и пошел вниз туда.
1: Супермен, да.
0: Да, вот это все, это же страшно. Тогда вам говорят следующую фразу, а вот возьмите, пожалуйста, ключи, вы говорите, а что это за ключи? Ну, это от новенького Ниссана, ключи вам в подарок. И вы проталкиваете, скажем так...
1: Нехорошо.
0: Нет, конечно, нет.
2: Нет, я думаю, что если бы ко мне зашел один человек, то я бы ему сказал несколько русских слов,
1: не надо,
2: и он бы ушел. Вот. Но я думаю, что здесь дело посложнее, что это уже культурно-мафиозные дела. Вот так бы я сказал. Но я не следователь, не расследователь. И я думаю, почему я так думаю? Ведь это безобразие идет из этой рекламы. Мне надоело смотреть про эти зубы кариуса, особенно в деревне. И прочие, значит...
1: А у нас в деревне нет.
2: Да, куда эти женщины что-то там внизу вставляют, или реклама презервативов и так далее. Мне стыдно.
0: Да, срамота, конечно. Срамота.
2: Центральное российское телевидение. Вот все, что я могу сказать. А попутно вот это безобразие, о котором говорил Лихачев, это уже совсем плохо. Цензуры нет, но кто бы, кого бы вот так бы скрутить, я не знаю.
0: А верите ли вы, то есть у нас тут недавно приходил один человек, который говорил, что существует, вот как вы сейчас назвали, существует мощная война на фронте культуры. То есть и вот эти поделки, вот я имею в виду мультипликации, вот это, да, какие-то там видеофильмы, какая-то культурная продукция так называемая, это является, скажем так, снарядами империалистических англосаксонских группировок, которые летят в сторону просто России. То есть...
2: Нет, это чистая коммерция.
0: Ну, а я же вам описал коммерческую ситуацию с
1: Ниссаном.
2: Я должен вам сказать честно, что вы думаете, во Франции этого Г нету?
0: Да, безусловно, есть. Да. Но откуда это берется?
1: Откуда присылают?
0: Да, кто это делает? Вот.
2: Ну, я так объясню. Это идет из Америки.
1: Потому что это
2: дешево. Во Франции, я имею в виду. То есть всякие фильмы, вот эти «Даллас», «Фигас» и мультяшки, это уже то, что отработано в Америке на 17 каналов или сколько сейчас там, они продают это в Европу, а потом это уже к нам волной идет, понимаете? Уже совсем это уже затертые. Ну, я не знаю, какие, а... После того, что было, когда показывали только фильмы про партийные собрания и так далее, то поневоле наступил голод не только для взрослых. Те мультяшки, которые были, их было так мало. И поэтому эти мультяшки западные, они сейчас опять забивают то, что было хорошее. Только «Культура-канал» пытается еще чего-то там вынуть из запаса, и ты удивляешься тому, что как это здорово, и почему это не делает ОРТ, НТВ, и я хотел по-французски сказать, и Цитера, и другие.
0: Совершенно с вами согласен. Ну, вы знаете...
2: Я думаю, что наступит такой момент, вот как сейчас, здесь же можно сравнить еще с литературой, которая на лотках. Вот эти, в кавычках, бестселлеры. Ведь я разговариваю с этими продавцами, которые мерзнут.
0: А продавцы-то
2: они
0: не
2: говорят,
0: при чем?
2: Да, нет, а я с ними разговариваю в смысле, как идет продукция-то.
0: А-а-а.
2: Они говорят, все хуже.
0: Называется маркетинг.
2: Да,
1: маркетинг,
2: да. Они говорят, все хуже и хуже. И цены снижают сейчас. Значит, наступит такой момент, когда, к счастью, понесут Гоголя.
1: Белинского,
2: Некрасова.
1: Русский мужик.
2: Да, и так далее.
0: Вот Юля с Леной сейчас опять заходили. Они все-таки просят вас поподробнее остановиться на современной детской иллюстрации вот в детских современных журналах в России все-таки. Поскольку я так понял, и та, и другие, они, в общем-то, будущие мамы. Да. Я так прощупал, посмотрел. То есть уже там месяц пятый у Лены и месяц восьмой у Юли. Да. Их это очень волнует, безусловно.
2: Пожалуйста.
0: Ваше мнение, да.
2: Ну, я могу так сказать, что фактически... Россия сама уничтожила детскую периодику. Уничтожила. И, предположим, те же веселые картинки по подписке, Мурзилка по подписке. А остальное, я не знаю, случайно что-то вспыхнет и тут же умрет. 2-3 номера и умирает. То ли спонсор помер, то ли типография не та. И, в общем-то, российских нет журналов в том понятии, как было. Даже вот как был «Пионер», «Затейник», «Юный натуралист», там, для более взрослых «Техника молодежи», «Знание силы», таких журналов сейчас нет. Все идет оттуда.
0: Просто русскоязычная делается версия.
2: Это страшно, я считаю.
1: А вот я не согласен с вами.
0: А что?
1: А вот Нарштейн, например, такой, который «Ежик в тумане» делал, потом «Шинель» Гоголя долго
2: рисовал. Он
1: еще
2: не закончил «Шинель».
1: Он его не закончит еще лет 20, человек тщательно работает, ходит по студии в тапочках мягких. Да. Я его знаю хорошо, Саша. Угу. Я хоть из Луховцов, но бываем мы в Москве наездами, любим посещать культурные места.
2: А я с ним в Париже встречаюсь.
1: Да что вы, ну вот так через него видно и знакомо.
2: Москва, а здесь его не дозвонишься.
1: Но он занят, у него сейчас даже и сотовый есть, я слышал. Но мы не понимаем, как им пользоваться. Мы лучше придем пешком, там постучимся в двери с ведром картошки.
2: В лаптях, да?
1: Ну нет, на лыжах.
0: Я первый раз, когда увидел сотовый телефон, пытался им побриться.
1: Да вы что?
0: Да.
2: А что, здорово.
1: А я пытался уши прочистить антенной. Ну ничего, я про Нарштейна хотел вот что сказать. У него же студия своя, и компьютерную и трехмерную графику делают на тему Колобков. Вроде и технику освоили.
0: То есть все-таки есть
1: рядом
0: такой,
1: с татарским,
0: да,
1: они. Татарский Саша, безусловно. А Нарштейн-то он рисует.
2: Ну, я-то так скажу, не путайте солому.
1: Сено с соломой.
2: Вот именно. Мы говорили просто о графике, потом мы просто говорили о мультяшках, потом
1: вот
2: мы
1: о мультяшках,
2: говорили,
1: да,
2: о журналах,
1: слова, да.
2: А Нарштейн входит в комплекс...
1: Золотой фонд.
2: Нет, он вошел в комплекс мультяшка, мы его похвалили.
0: Да.
1: Вот. А можно
2: и если он нашел какого-то спонсора, он добьет шинель Гоголя, и эта шинель прогремит опять же по всему миру. А то, что творится вот... В журнальчиках пока фиговато.
0: А вот тут заходил Тимур Мамедов только что и спрашивал, считаете ли вы сегодняшние глянцевые журналы российские, в частности «Ом» и «Птюч», достойными преемниками Мурзилок и «Веселых картинок»?
2: «Он» журнал?
0: «Ом».
2: А «Ом» я не видел его.
0: А
1: я
0: «Птюч»?
1: Я видел.
0: То есть «Птюч» журнал тоже?
2: Тоже не видел.
0: Ну, это современные, сказать, модные.
2: Нет,
0: такие
2: я
0: журналы,
2: знаю, что какие-то выходят журналы, но... Я должен сказать, что вот у меня 15-го кончилась моя выставка, и сегодня 17-е, да? И вот да. Я второй день иду, а я иду, шагаю по Париже, такая песенка. Я спел такую, а я иду, шагаю по Париже. И вот, увы, Москва, теперь тебя не вижу. И вот я сейчас так же иду, шагаю, к вам приперся, да? А завтра я пойду шагать по Москве, понимаете? И буду на каждой остановке книжки смотреть. У меня немножко денежек есть, что-то куплю.
1: Хорошо.
2: Ну, да. Вот да. С 91-го года 6 раз приезжаю, и я 1 или 2 дня вижу Москву. Остальное время или рисую, или выставки, или выпиваем, гуляем, вспоминаем молодость.
0: Вы знаете, вот тут очень многие сейчас приходили, и вот что говорили. Благодарили вас за журнал «Колобок», и тем более за «Кругозор», где впервые они услышали, вот, например, группу «Смоки». И также вопрос, каким образом вот удавалось вам в то время проталкивать новинки западных групп, вот «Смоки», там «Глорию Гейнерс» спрашивают и так далее. Ведь это же была... Мелодии и ритма зарубежной
2: эстрады. Я могу вам ответить. Я никакого отношения не имел к «Кругозору». Мы были детское приложение к «Кругозору».
0: Ну, может быть, вы знаете кухню немножечко внутреннюю. Как им удавалось?
1: А кто, собственно, зачем «Смоков» проталкивать? Я тогда был
2: нет,
1: еще, правда, ребенком.
2: Нет, не в том смысле.
1: Но «Смоков» никто не боялся.
2: Нет, нет. Дело в том, что...
1: Классная группа.
0: Да.
2: Это
0: да,
2: я
0: да.
2: знаю, но...
1: Даже в Луховцах ее любят.
2: Но если в «Кругозоре» это было, то... Слава богу. Это было очень редко.
0: Вот такие вот тут интересные...
2: Вопросики.
0: Вопросов очень много, и люди прям так идут. Вопрос к художнику такой. Приходилось ли вам, Виталий Казимирович, в 1962 году изображать на страницах детского журнала Юрия Гагарина?
2: В 62-м?
0: Да.
2: Я отвечу нет, потому что я из «Веселых картинок» ушел в 61-м году.
0: А вообще вы рисовали Гагарина?
2: Так... У меня был такой случай. В «Дедгизе» вышла совместная книга Генриха Сабгира, как поэта, «Звездная карусель» с моими иллюстрациями. И эта странная книжка делилась на две части. Значит, попытка детям дошкольного или школьного возраста показать, значит, всякие большую медведицу, малую медведицу, там, Млечный путь и так далее. Это была очень хорошая половина части, которую я с удовольствием иллюстрировал. А вторая называлась «Космическая улица». Там насчет того, что мы американцев засунули за борт, и везде мы там почти побывали на Луне, но только по тексту. А луноход там еще был, а потом, значит, высадились американцы.
3: И там высадились.
2: Да. И заключительное стихотворение Генриха Сабгира было о том, что все-таки мы первые. И тогда я сделал... Когда, помните, Хрущев на мавзолее Ленина держит руки, значит, Гагарина и еще кого-то там. И, значит, вот это был этот апофеоз, когда Гагарин первый был в космосе.
0: Да,
2: я
0: да,
2: это
0: да,
2: сделал, конечно, как, значит, с рисунком, да, монтаж. А ребенок там сидит и рисует каких-то неземных людишек и прочее. А в этот момент Хруща сняли, Брежнев встал, и цензура сняла вот этот верх. Угу. Вот, и да, это был заклеен. Так что мне с Гагарином не повезло. Но в «Колобке» я дал Гагарина. Ого. Был какой-то юбилей, и я дал, значит, его фотографии и так далее, и так далее. Так что Юрочку я поместил.
0: А вот тут заходил Валек, который интересовался.
2: Сколько ли... к вам ночью заходит людей? Это
0: а у нас для всех открытый. У нас, да, там уже работает ночной магазин.
2: У вас, наверное,
0: тут
2: какой-нибудь там пивной зал или бар там.
0: Безусловно.
2: А, вот
0: что. Я вас сюда не отводил.
2: Мимоходом к нам, да?
0: Да, и так между делом. Да. Знакомы ли вы с художниками, которые работали в ежегодном издании «Эврика» с 60 по 70 год? Если да, то расскажите что-нибудь о них. Валек такую фразу произнес мне.
2: Я знал об этом издании, но нельзя объять необъятное. Я не имел дела с этим направлением.
0: Ну, я предлагаю сейчас немножечко отвлечься, послушать,
2: пожалуйста,
0: музычки. Продолжаем нашу беседу с Виталием Казимировичем Стасинским и художником, и учителем из деревни Луховцы Невеловым Дмитрием Иосифовичем. Вот тут заходили сейчас люди и спрашивали, вот, Дмитрий, у вас,
3: да,
0: вопрос.
3: Да.
0: Сейчас я вам его, я просто записал, чтобы рассказать. Да. Смотрят ли ученики от вашей школы сериалы «Лены ребята»?
3: Смотрит. И с удовольствием смотрит.
0: А вы?
3: Я просмотрел, чтобы иметь возможность обсуждать с ними некоторые темы, весь сериал. Угу. Хотя, честно говоря, мне было это не очень интересно, поскольку я из подросткового возраста вышел достаточно давно. Но, тем не менее, почему? Хороший фильм, и многому учат, и симпатичные, красивые люди. Единственное, что меня удивляет, у них всего три места для общения. Это гараж, спальня, ванная и школьный буфет. Ни разу не показано, как они учатся.
0: А, видимо, мало денег, чтобы снять какие-то помещения.
3: Да, да.
0: Вот, так, кстати, в связи с этим, вот еще вот Игорь Волков хотел спросить. Он же так понял, я так понимаю, что «Лена ребята» это все-таки французский сериал, да? Почему, вот уже вот вопрос к вам, Виталий Казимирович, почему, сердито спросил Волков, к нам из Парижа экспортируют всякую мерзость? Видимо, не любит он сериал вот этот тоже. Вообще, как пользуется ли данный сериал? Я-то сам не, с трудом понимаю, о чем идет речь, вы уж меня простите.
3: Во-первых, поцелуях.
0: А-а-а.
3: И во-вторых, тоже.
0: Вот пользуется ли он там популярностью?
2: Ну, это сериал на каком-то канале парижском идет. Ну, когда я включаю телевизор там, то, в общем-то, я смотрю или «Последние известия», или какой-то фильм. К сожалению, там тоже бывает все не так, как хочется. Предположим, в 12 час ночи вдруг показывает «Феллини» или что-то, классику такую. А за день иногда устаешь, и я вот «Сладкую жизнь» все никак не могу до конца посмотреть. Мне просто не везет. А вот эти вещи, они всегда идут. Но я не считаю, что это очень плохой сериал. Ну, такой нормальный, рядовой. ну, там, значит, естественно, актеры это или студенты какого-нибудь театрального училища или что-то.
3: И но это лучше, чем они... секс-инструктаж-то, согласись, Виталий.
2: Нет, я думаю, что школе. Это еще не самое страшное. Вот. И я думаю, еще самое страшное до России не дошло, я бы так сказал. Потому что, видимо, все-таки деньжат не хватает, к счастью. Вот так. Так что пока еще не волнуйтесь.
0: Вот тут сейчас Олег пришел и попросил, чтобы я посоветовал вам сходить завтра за книжками в Олимпийский на проспекте Мира. Не знаю, что там, но может быть, что-то там такое есть интересное.
3: А там дешевле.
0: Дешевле просто, да? Вот вопрос достаточно...
2: Схожу.
0: Вопрос достаточно серьезный, на мой взгляд.
2: Пожалуйста.
0: Сейчас я...
2: Мне что, погоны одеть или галстук?
3: Не, ну зачем так прямо?
0: Виталий Казимирович, да. Как вы думаете, можно ли реально промывать мозги юным гражданам посредством публикации в детских журналах 25-го кадра или так называемых стереокартинок?
2: А что это такое, я не знаю.
0: Ну, 25-й кадр — это то, что врезается, скажем, к примеру, в художественные там какие-то фильмы, реклама, которая действует на уровне рефлекторном, то есть проходя через зрачок. Вот. Ну, вот сейчас вот, может быть, Дмитрий Иосифович нам
2: поможет мне, да?
0: Поможет.
3: Ну, это очень просто. Это чушь собачья, которую придумали просто для того, чтобы народ дурачить. Нет никакого 25-го кадра, и не было никакой разработки ЦРУ по этому поводу. Я поднимал архивы, литературу. Чушь собачья. Не запоминается это абсолютно.
2: Я ничего об этом не знаю.
0: А вот в журнале «Колобок» ведь рекламы не было никакой.
2: Вообще, в те времена ни в каких, ни в детских, ни юношеских и других журналах, кроме журнала типа «Спутник», который шел на Запад пропагандистский, там были рекламы. По-моему, там ничего не было. И, кстати, вот про этот журнал «Спутник» я могу смешную историю сказать.
0: Да.
2: Когда я заколебался в «Колобке», и мне стали искать уже место, где бы мне опять творить чудеса, то меня на 3 месяца приняли в этот журнал.
3: Как приняли?
2: Ну, как главного художника.
3: Ой, а то сейчас такое выражение «приняли», я слышал. А,
0: молодежи, да,
2: существует. Да. Вот, видите, как трудно. Ну и, короче говоря, там был очень хороший редактор в то время. Он был бывший журналист, который был аккредитован в Канаде. Но, как всегда, замглавного был наш товарищ Гаванин. Вот. И вдруг опять же этот роковой год, когда был юбилей Владимира Ильича Ленина очередной.
3: А чем роковой-то год?
2: Ну, в понятии 22 апреля. Это, может быть, 101 год со дня рождения вечно живого и так далее. То там происходила такая вещь, что я заказывал макет ведущим, значит, оформителем. У меня был художественный редактор, у меня была большая группа фоторедакторов. И все, что надо было проиллюстрировать, профотографировать и так далее, это мы все делали в Москве. Потом это все шло в Хельсинки, журнал печатался в Хельсинки. Очень, он, по-моему, до сих пор выходит. И там сидел Техред. Задача Техреда входила, значит, принять все, посмотреть. И туда вкладывалось, предположим, я не помню, кажется, 10 или 12 реклам. Русская водка, русские, советские марки.
3: Самовары.
2: Ну, что угодно. Меха там. Ну, но это делалось автоматически. То есть меня это не касалось. То есть Текрет закладывал уже эти вещи, и потом выходил журнал. И вот надо же, вот такая вещь произошла, что как раз шел какой-то материал о Владимире Ильиче Ленине, и вдруг там, значит, реклама столичной водки.
3: Ой, нехорошо так
2: и
3: было.
2: И там поднялся, когда уже свежий номер приходил, то были редакционные обсуждения. И вдруг он встал. Личук, по-моему, его фамилия была. Она говорит, что же такое? Вот наняли какого-то главного художника, который ничего не понимает. Посмотрите, это же безобразие. Материал о Ленине, и вдруг рядом мы рекламируем водку. Ну, я спокойно встал, сказал, простите, пора вам разобраться в этих делах-то. Вот вы замглавным сидите тут, а вы даже разок в Хельсинки не съездили-то. Вы посмотрите, как это делается. Ну, я ему как бы прочистил мозги. Наверное, он написал на меня телегу туда, куда надо. Но меня не уволили, меня главный редактор защитил. Ну, вот вам пример, значит, вот этих веселых штук. Вот это была реклама, все. А вот сейчас везде реклама – это, собственно, поддержка, чтобы журнал не умер.
0: То есть бывает даже вот сейчас некоторые журналы, вы знаете, выходят, вот там одна статья, две фотографии, остальное, в общем-то, реклама.
2: Ну, все, «Московский комсомолец», «Факты, аргументы», кого не возьмите, все на этом держится.
3: Но про Ленина зря так. Вот мне ученик один сказал, у него отец это в Госдуме, там это работает где-то важно, в КПРФ. Так он мне сказал такой смешной анекдот. Он говорит, хоть Ленин и был метр с кепкой, но как за брата отомстил настоящий джигит.
0: Да. Кстати, вот Дмитрий Иосифович, и если вы позволите, Виталий Казимирович, я знаю, что вы сегодня принесли школьное сочинение, которое написал один из ваших учеников.
3: Да, есть. Кстати, настоящее сочинение совершенно точно. Я его проверил, ошибок нет. Ну, или есть небольшие. Но
0: Давайте послушаем. Вы объявите, кто это писал, чтобы автора мы знали. То есть сейчас я просто поясню сейчас нашим радиослушателям. Сейчас вот учитель Невелев Дмитрий Иосифович прочтет школьное сочинение одного из своих учеников. Заметьте, что и ученик, и учитель, они, в общем-то, дислоцируются в деревне.
3: Московской области.
0: Да. И вот по этому сочинению мы поймем о степени развития не только умственного, но и духовного.
3: Надеюсь.
0: Да.
3: Сочинение Володи, 4 класс, написано 7 октября 1988 года.
2: Свеженькое.
3: Домашняя работа. Дальше. Сочинение. Подчеркнуто. Кем я хочу стать, без запятой, к сожалению, когда вырасту. Ну ладно. Сначала я хочу быть обычным продавцом. Я хочу работать в ларьке «Союз Печать». Зачем? Я хочу уйти в армию и прослужить 3 года. Потом поступить в университет и получить образование. Точка. Потом устроюсь на курсы вождения. Правда, не написано чего.
2: Ну, автомобили.
3: Наверное. После этого пойти на компьютерную фирму и откладывать деньги на собственную группу. В скобках «Вихрь». В ней я буду...
2: У него уже группа есть, значит.
3: Нет еще пока. В ней я буду бас-гитаристом. Опять копить деньги. Потом, когда наша группа распадется, я построю свой супермаркет.
2: Гениально.
3: Очень неглупый мальчик.
2: Ну и
3: чем? А потом, когда мой супермаркет разорится, я посвящу свою жизнь вооруженным силам. Точка.
2: И все.
0: Это все сочинение, да?
3: Подпись «Владимир».
0: Заметьте, какая гибкость. Вот у нас, у коммерсантов, есть понятие такое, гибкость.
3: Да.
0: То есть, ну, к примеру, если человек как-то не соглашается там на какие-то условия, на договоренности, обычно говорят про него такое, ну, не гибкий он. Не гибкий. Это высшая критика. Мы же не можем при подписании договоров позволить себе, скажем, избиение там.
3: Не всегда.
0: Да.
3: Это как неудобно получается.
2: Но все-таки армия здесь победила. Он, значит, 3 года прослужил и кончил вооруженными силами.
0: Ну, это
2: не
0: говорит, кончил,
2: это начал, стойкий начал. Оловянный солдатик, я считаю.
3: Молодец.
0: Ну, а вообще так, мальчик сам по себе так смышленый, да?
2: Крутой.
3: Ну, скажем так, очень. У нас все смышленые в Луховицах-то.
0: Угу. Я хочу сказать, что вот тут все волнуется. Вот Иван Сидоров. Все нормально, уважаемый Иван.
2: Скажите ему, что я ему позвоню.
0: Да, позвоню.
2: Завтра.
0: Да, завтра вам прям позвоню.
2: Отосплюсь и позвоню.
0: Да, вот приходил Коля только что. Шепнул мне на ушко следующее. Прям дословно вот записал. Месяц назад, говорит, погибло последнее издание, в котором не было рекламы. Это газета «За рубежом». Знаете ли вы такую газету? И как вы к ней относитесь? Вообще, грустно ли вам от того, что за рубежом накрылось?
2: Ну, должен сказать, что даже вот как бы в 60-е и 70-е годы это был журнал «Маленькая отдышина». То есть, несмотря на большое количество всякой информации, которая проходила через цензуру, там чего-то всегда проскальзывало. Я читал тогда «За рубежом». Ну, хотя там были «Заруб ежом».
3: Кошмар.
2: Ну, так шутили.
0: Ну, между своих.
2: Ну, дешево было тогда. Что такое рубль? Ну, он не рубль стоил, конечно, копеек 15-20. Вот.
0: Простите. Будьте здоровы.
2: Я не знал, что он погиб. Но я должен сказать, что помимо того, что вы мне задавали по поводу Парижа, я 15 лет проработал в библиотеке, как товарищ Крылов, батюшка Крылов. Это меня спасло, потому что я работал в Национальной библиотеке, в русском отделе. И, ну, я... Случайно меня туда устроили. Это было 2 часа в неделю, так что я 2 дня работал, а потом рисовал. Остальные дни я был свободен. Та зарплата, которая мне давалась тогда, позволяла мне делать, что я хочу. То есть я на эту зарплату мог и иногда в ресторанчик сходить и так далее. То есть это мне давало абсолютную свободу. И я регистрировал, значит, советские журналы, книги и так далее. И так как я был, это называлось библиотекарь премьер эшелона, так как у меня не было специального образования, то я, значит, был, ну, рядовым простым библиотекарем. Но это я хорошо. Имел возможность, значит, читать все, что я хочу, брать с собой домой все, что я хочу.
0: Вот так вот. Да. Это называется.
2: Но это, если бы вы пришли,
0: служебное положение.
1: Да, обязывает.
2: Да. Но если бы вы пришли бы в библиотеку, то, предположим, вам захотелось бы почитать «Известия» за 1918 год. В подшивочке это все стояло. Газета «Правда», пожалуйста, без всяких разрешений. Бери, там, выдирай, копию делай, что хочешь. Ну, конечно, что-то более серьезное. Это в особой комнате там было. Какая-нибудь записка Махно или записка Троцкого или какая-нибудь реплика Ленина. Это уже телевизор следил. Вот. И, конечно, я видел за рубежом и тогда. И все равно я там листал, и несмотря на то, что я получал какую-то информацию через французские газеты и французское телевидение, я там находил какие-то для меня находочки. Так что это был очень хороший журнал, и жалко, что он умер.
0: Вот, вы знаете, только что заходил Савелий.
2: Ямщиков, нет?
0: Нет, он не назвал фамилию, у него просто татуировка на руке была Савелий. Я так даже и не спросил. Угу. Он спрашивает, как вы думаете, что сделал бы вот Петр I в теперешнее время, если бы он собрал олигархов, да, и напомнил им о пустой казне? Бород у нынешних олигархов нет, трясти их не за что, по морде бить тоже нельзя, закон не позволяет. И вот Савелий просил вас ответить настолько, насколько вам позволяет фантазия художника.
2: Моя фантазия такая, что, предположим, я хочу сказать, что Петр I, а потом Екатерина II, хотя Петр был русский, а Екатерина II была немка, то Петр пригласил к себе не олигархов, а весь цвет в пределах, конечно, его понимания, потому что в основном он сидел в Голландии, корабли строил, вот, то он хороших людей пригласил, в том числе и моего прадеда. Я по матери, я швейцарец, как ни странно. И мой предок был генерал-майором артиллерии. И в тот момент, когда Петр...
1: Это серьезно.
2: Да, это делал, он... встретился с ним, как и с другими, а он, в Швейцарии армия была продажная, то есть они уходили как наемные от солдата до генералов, и он был, значит, генерал артиллерии. Это ответ на олигархов, я сейчас быстро кончу. И не с того, что я хвалюсь своими предками, и, как ни странно, он еще и был бароном, не цыганским, а настоящим. Но я к этому с юмором отношусь. И Петр его пригласил где-то в 1712 или 18 году. Он его пригласил и дал ему русское дворянство. И дал ему, значит, не столбовое, а потомственное дворянин. Вот что делал Петр. То есть он посылал туда учиться наших недорослей. Из них получались хорошие люди. И он тащил сюда, прорубая окно туда-сюда, в Европу и наоборот. Екатерина добавила этого. А вот насчет этих олигархов, по-моему, их нужно отправлять туда.
0: Да, я где-то
1: слышал. Может быть. А можно, как Петр I, он это...
2: Нет, знал, туда их нужно отправлять.
1: Лукошко с яйцами и голым гузном их сажал.
2: Или как вот у Пушкина, скоро юбилей Пушкина.
1: О, да.
2: Бочечку туда, и бочка поплыла. Все.
0: Ну, это жестоко.
3: Очень жестоко. Это кошмар. Ну,
2: простите, она, бочечка приплыла к какому-то бережку, и все там произошло как
0: так,
2: надо.
0: А если так, то вам можно. Вы знаете, Виталий Казимирович...
2: Если бы я был жестокий человек, я бы их всех... Я бы организовал в Магадане колхоз «ГУЛАГ». И вот пусть они там картошечку посадить, моркошечку, норму выполняют, руками морозными разгребают, в общем, снежок.
0: Как да, люди, как люди учиться, живут.
2: Да, вот, чтобы они на землю сели, а не в «Мерседесах» 600 ездили.
0: Вот знаете, тут Лена заходила.
2: Я не злой человек.
0: Тут Лена заходила.
2: Я с юмором говорю об этом.
0: А тут Лена заходила.
2: Пожалуйста.
0: Лена заходила, говорила, не ходите, говорит, в Олимпийский, там сейчас проводится какой-то турнир. Я даже знаю, какой, по-моему, по теннису. Когда шариком две девки через сетку гоняют...
2: Туда-сюда.
0: Туда-сюда.
2: Это так, я не люблю.
0: Я тоже этого не понимаю.
2: Мне теннис, смотреть. Что ли, или пинг-понг называется?
0: Теннис.
2: Теннис, да.
0: А теннис, пинг-понг – это микро такая же, тоже да. Сеточка, да. Да. Да. Кстати, сейчас
2: но
0: последний...
2: когда-то я хорошо в пинг-понг играл, а вот насчет тенниса, я думаю, я слабак.
0: А вы знаете, что сейчас новый поп же пошел, вот, игра в теннис, вот эти столы, да, вот для пинг-понга, их делают тоже с травой. Там, вот, как...
3: С травой? Да. Тема травы пошла?
2: Да. Что там, курочка
0: ползает, там,
2: золотое яичко несет.
3: Но это уже потом, после травы.
0: Я предлагаю все-таки обратиться к телефонным звонкам.
2: Пожалуйста.
0: В прямом эфире 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к художнику Виталию Казимировичу Стасинскому и учителю Дмитрию Иосифовичу Невелеву, то, пожалуйста, задавайте их. Мы рады каждому вашему звонку.
3: Ждем-с.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу поблагодарить Виталия Казимировича за его работу в журнале «Колобок». В общем-то, я был тогда в достаточно нежном возрасте, но я помню эти журналы. Это действительно было здорово.
2: Спасибо.
4: Это вам спасибо. И, в общем-то, такой вопрос. Виталий Казимирович.
2: Пожалуйста.
4: За что вы любите ад? Что там хорошего?
2: Что?
0: За что вы любите ад?
4: Да, вот вы так
0: спасибо. Спасибо за вопрос.
2: Ну, может быть, я нехорошо поступил. Я вообще-то как бы к религии отношусь положительно. И я крестился. И все как надо делаю. Но, в общем... Ну, я когда помоложе был, я все-таки грешил. И сейчас, наверное, грешу в чем-то. Поэтому это мой ответ юмориста. Мне скучно в раю. В аду мне интересно.
0: А вы знаете, что бытует такое мнение определенной части населения, которые, скажем так, верят тоже в определенную религию, что, в принципе, то, что сейчас происходит вообще на планете Земля, это реально и есть ад. Вот, а уже только
2: я
0: после...
2: Я знаю, да.
0: Как вы считаете, есть ли в этом хотя бы доля истины?
2: Ну, вчера Розанова выступала, Марья Васильевна, вдова Синявского.
0: Серьезная
2: она
0: женщина,
2: как раз на эту тему говорила. Mm-hmm. Она вообще говорила, что вообще нет смерти, что вся жизнь – это бессмертие, и никакой смерти нет, и она продолжается со всякими вот не адовыми и райскими делами, и так далее, и так далее. Ну, она очень сложный человек, очень умный, с юмором и так далее. В общем, то, что она сказала, это ее личное дело. Ну, конечно, в общем, любая земная жизнь, она тяжелая, она требует подвига. И в этой жизни бывает все, и радость, и горе, и все. И это естественно, потому что тот, кто верит в Бога и так далее, он по книгам знает, что это и есть первое боевое крещение для ухода в мир иной, где все вечно.
0: А вот скажите, вот как вот, ну я назову это словом симптоматика, если позволите. Вы как человек вот уже умудренный опытом, серьезным опытом, может быть, подскажете. Вот если, например, человек, да, ну где-то там мой ровесник, может быть, чуть-чуть помоложе, вдруг ни с того ни с сего вел нормальную жизнь, то есть нормальную с точки зрения вот веселился, там бухал, там с девками, слушал слушал музыку. В общем, был как все мы, да.
3: Ну как же, вот учителя, они не всегда, вот как вы выразились, это выпивают спиртные напитки с девушками.
2: Они только кока-колы, что ли?
3: Нет, кока-колу мы вообще не пьем. Мы у нас
2: сквозь. Все, денег не хватает, что ли? Не те градусы?
3: Бывает и так.
0: Ну вот и вдруг этот человек неожиданно мощнейше ударился в религию. Причем не просто ходит в церковь, как это вот многие делают, мне кажется, просто так, да, вот, а он
3: молится.
0: Там историю молится, у него там дома все в иконах, вот, что это за симптомы, и от чего это могло произойти? Никаких видимых, скажем так, травм или там трагедий вот в его жизни не было, вот неожиданно пробило его так.
2: В общем, обычно так, насколько я видел церковь в разные времена, как говорится, слабость испытывает, в первую очередь, женщины.
0: Вы угадали, вот. Я просто не стал говорить, это именно дама. Да.
2: Вот. Но это вопрос очень серьезный. Я думаю, что не мне быть специалистом в этой области, а вот с мужчинами это редкий вопрос, то есть редкий случай. И я думаю, что, конечно, туда не ходит Чикатило какой-нибудь, не ходил Чикатило там или какой-нибудь убийца и так далее.
3: А вот тут вы ошибаетесь.
2: Нет. Они потом, когда вот им нет, давали или пример. Расстрел, или что-то, многие в заключение уходят в религию. Это и на Западе было, и сейчас есть, и здесь. Это вопрос, опять же, очень сложный.
0: Это
2: да.
0: Можно как-то... Да. А вот тут на воле все же у него.
2: А вот то, что вы конкретно мне задавали, я думаю так, что, наверное, что-то там на душе сложное. Поэтому он пытается, как последний шанс, пойти в церковь и побыть там. И, может быть, ему это дает возможность что-то сделать так, чтобы и ему, и другим было лучше. А насчет икон и так далее, это уже вопрос второстепенный, потому что...
0: Понятно.
2: У меня тоже когда-то были иконы, но не в этом дело, потому что... Если серьезно читать религиозные книги, то есть молитва Христа. И она заключается в том, что Бог всегда с тобой. И ты можешь просто ее произнести, или даже не просто скажешь «Спаси меня, Бог», и ты с Ним. И это можно сделать в любом месте. И в метро, и на улице, и где угодно. Поэтому это очень трудный вопрос, который вы мне задали. Я думаю, что мне трудно ответить на него целиком.
0: Давайте послушаем еще телефонный звоночек. 203-19-22. Уважаемый, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня вот вопрос небольшой к Виталию Казимировичу. Как вы относитесь, вот с точки зрения художника, как вы оцениваете оформление нынешних вот молодежных компакт-дисков? То есть вот, или как говорится, вот ковер-дизайн. То есть как вот с точки зрения художника вы их оцениваете?
0: Спасибо. Да.
2: Ну, я думаю так, что, в общем, они делаются на хорошем европейском уровне. Насколько я видел, там и тут. И, в общем, одна трагедия заключается в том, что это ведь как бы новая отрасль изобразительного искусства. И если бы это...
0: Извините, да. Пожалуйста, Виталий Казимирович, я вас перебываю. Ну, да. Не совсем все-таки новое. Ведь с какого времени существует винил? Еще до революции виниловые пластинки. Их оформление это
3: не
0: было...
3: Не виниловые, а шелаковые.
0: Да.
2: Нет, но там было извините. Так. Собачка с граммофоном там, и так далее.
0: Все-таки, а затем он усложнялся,
2: да.
0: Дизайн. Появился.
2: Ну, сейчас-то уже это пошло как? Что там какое-то изображение или актер, или певец, или...
0: А вот, кстати, как вот к этому относитесь? Вот вы сказали, или актер, или певец вот на компакт-диске. Почему такая любовь к своему образу? Ведь очень просто. Взял свою фотографию, отсканировал ее, налепил, написал, к примеру, там Маруся Черникова.
2: Все понял.
3: Или Сергей
2: Нет,
3: Троицкий.
2: Я думаю, опять же, здесь, в общем, разные категории тщеславия, славы и так далее, это одно. И в то же время есть какие-то такие вещи, ну, предположим, наверное... Пугачёв очень богатый, а есть, который бедненький. И он хочет...
3: Ну, мы же не знаем, кто богатый, кто бедный.
2: Нет, ну я предполагаю.
3: А-а-а.
2: Я думаю, что да. Здесь это субъективный фактор, или это фактор того, кто это делает.
0: Скорее всего, это болезненная страсть к визуализации собственного образа.
1: Может быть.
0: Да, нет, это я что-то вычитал.
2: Ну вот я скажу так, что, предположим, если только портрет, изображение, фрагмент исполнителя, я считаю, что это уже отсталый вариант. А когда что-то находится из это его, так. там, какой-нибудь там, ну, вот этот, ой, ну, вспомню. Ну, неважно, так сказать, то... Ну, это как эти клипы, да?
0: Да.
2: Бывают клипы только исполнителя, а бывают клипы, которые наполняются какими-то там моментами или на море, или там на земле, или под землей. Ну, вы понимаете меня, да? Вот. Понятно. Так что это все, от, опять же, от качества культуры.
0: Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу.
2: Пожалуйста.

0: Я спешу напомнить вам, уважаемые, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который долгое время являлся главным редактором журнала «Колобок». Он являлся членом Союза художников СССР. Ну, вот с 1978 года проживает во Франции. Вот и, кстати, очень много приходило людей, спрашивали вас о многих вещах. Сейчас я постараюсь вам передать ваши вопросы, их вопросы, да. Вот интересная, по-моему, тема. Как вы думаете, вот Савелий еще раз заходил, талант от Бога или самим человеком воспитан? Чьего в таланте больше, от Бога или от человека? Ну, так на две части поделил Савелий свой вопрос.
1: Ну, что я могу сказать? В общем, это вопрос тоже очень сложный, потому что талант и самая высшая категория таланта – это гений. Он очень курьезный и забавный. Я бы сказал так, что, наверное, это дико индивидуально. И, наверное, нет. Может быть, есть какие-то исследования в Америке или в Японии, или в Турции. Но в России почти этим не занимались. Я только помню один материал, который назывался в журнале «Знание и сила».
2: Хороший журнал, да.
1: Да, да. Где было опубликовано короткое эссе двух научных работников, которые задались целью...
2: Эссе? Да, по-русски как-то.
1: Ну, рассуждение, что
2: да,
1: ли.
2: Да, да, вот так лучше.
1: Но на самом деле не эссе, это у них была какая-то тема кандидатской диссертации.
2: Они ее переделали.
1: А они вот выжимку сделали, я неправильно сказал, но...
2: Вот
1: и было опубликовано, да, в общем... Да. Откуда появляются гении? А потом я вернусь к этому вопросу. И мне дико понравилась эта статья. Это было, наверное, лет 25 тому назад. Я когда-то, значит, это... Тогда ксероксов не было, я выдрал эти странички, но...
2: Варварство нехорошо.
1: Нет, из моего журнала. А-а-а. Почему? Нет. Из «Знаний силы».
0: Другое дело.
1: Да. Вот. И, видимо, в торопях я позабыл взять это с собой. Но там очень интересно было. Там начинает Александр Македонского и кончает там Владимир Ильич Ленин и так далее. Ну, к чему я клоню, так сказать? Это, видимо, если кто-то этой темой интересуется, то они найдут ответ на это, если они в Ленинку пойдут или что-то, и найдут этот
0: туда
1: материал.
0: Туда не пускают, не всех пускают, я хочу вам сказать. Но я как-то заходил, говорю, давайте, дескать, зашити, говорю, почитать. Мне говорят, а вот у нас только всякие кандидаты, кто научный степень.
2: А Ломоносова не пустят теперь, да?
0: Не пустят, все, у него нет бумаги.
1: Ну, короче говоря, мы эту тему закрываем, а насчет вот таланта и прочее... В общем, это непонятная вещь. Вот формально это как бы так, что действительно бывает талант от Бога, видимо, при помощи, конечно, и родителей, а есть талант земной, совсем земной. Вот. И как вот это происходит, это непонятная вещь. Тут же вступает категория, помимо таланта, еще вдохновение, предположим. Но я могу сказать, что вот лично я, не знаю, кто я, но вдохновение – вещь тоже сложная. Потому что про талант я ничего не могу сказать.
0: Извините, что перебиваю. Вот у меня такое ощущение, что как раз вдохновение – это вот присуще только талант все-таки. Потому что...
1: Нет, это я и беру эту категорию. Вот я перехожу на себя. У меня бывает вдохновение... Двояко. Иногда бывает вдохновение. Надо сделать, потому что надо сделать и денежки заплатят. Это как бы на жизнь. А вот я люблю вдохновение, когда никто мне, как говорится, в ухо не шепчет, и вдруг из меня полилось, поперло даже, можно так сказать. Вот это здорово. А откуда это идет, я не знаю. То ли из космоса, то ли по приказу Бога и так далее. И когда мне французы говорят, что же вы за 20 лет так плохо говорите по-французски, я говорю, слава Богу, что он мне дал талант художника. Он.
2: Это хорошо сказано. Вот.
0: Да. А скажите, вот, Виталий Казимирович, вопрос, может быть, несколько нескромный, конечно, но тем не менее. Вот вы рассказывали о вашей жене, о ваших, скажем так, сексуальных первых опытах.
2: Вторых.
0: Вторых тоже. А вот...
1: Хулиганы.
2: Да, нет, ну что?
0: А вот нынешнее ваше положение семейное каково? То есть...
1: Ну, я все-таки человек с юмором. Я думаю, моя жена теперешняя, Татьяна Михайловна, она, вот если вас... услышит все, что я наговорил, она прекрасно знает мои истории, когда я был там одинокий. И вот эти походы провокационных вопросов насчет проституток и так далее, она все это знает.
0: То есть вы сторонник рассказывать все?
1: Нет,
0: всю правду.
1: Я не сторонник, но просто я рассказал ей вот про эти мои странные походы, одиночество, и я не думаю, что это что-то особенное. Но для радиослушателей я тоже хочу сказать, что не подумайте, что я какой-нибудь такой. Просто запретный плод всегда соблазнителен. Здесь это вроде было как-то не так, а там оказалось, что это просто так. Вот. А я шучу так. Я до эмиграции был 2 раза женат. И у меня есть 2 очаровательные дочки.
2: Здоровья.
1: Вот. Да. Они сейчас спят, конечно. А я шучу так, что... Вот. А Таня – это моя последняя и первая жена. Почему? Потому что Советский Союз развалился, ЗАГС недействительный, а мы с ней венчались. И вот это моя серьезно? Самая любимая женщина в мире. Вот. И я даже хочу ей сейчас сказать: Таня, ты сейчас спишь, а я вот о тебе болтаю. Но должен сказать, что этот брак был тоже такой неожиданный. Когда я в 91-м году приехал, я ни о каком браке, ни о чем не думал. И все получилось случайно. Вот когда все случайно, все получается хорошо. Она работала в издательстве искусства, художественным редактором 10 лет. И вот в какой-то тусовке, как теперь говорят, я с ней познакомился.
0: А чем она сейчас занимается?
1: Тем же самым. Она, значит, она помимо всего того, значит, первый или второй год она не хотела изучать французский язык. Потом вдруг как-то рвануло. Сейчас она так говорит по-французски, что французы не верят, что она русская.
2: Это здорово.
1: Без акцента. Помимо этого, она все на компьютере умеет делать, и макетирование, и прочее, прочее, прочее. Это называется работа. И она зарабатывает это, делая макеты в издательствах. А есть такой термин «хобби». Вот. Тут произошла такая неожиданная вещь, что несколько лет тому назад, даже 10 лет тому назад, мне одна подружка подарила 2 веточки винограда. Она в середине Франции жила. И она мне привезла эти 2 веточки. Одна веточка была посильнее, другая поменьше. Я хорошую веточку воткнул в чернозем. Думаю, зачем мне 2-я веточка? И воткнул, выдернул булыжник и воткнул просто землю, которая была в булыжнике. Я думал, ну, чернозем, солнце, эта веточка пойдет. Почему-то эта веточка заглохла. А эта тварь выросла вот такое чудовище. Вот в такое за 10
0: Вы
1: лет.
0: Вы на себе-то не показываете. Ну, есть примета такая.
1: А. Ну, это просто, ну... Это, ну, просто как вот в Африке, наверное, идут, и когда надо пройти этими всякие... Чтобы пройти, надо разрубить все.
0: Да, да, там
1: она супер. Расползлась по моему дому, к соседям и прочее, прочее.
0: А может, это специально вот этот вьюн такой?
1: Нет,
2: может,
1: нет.
2: Он мутант?
1: Нет, это настоящий виноград, сорт типа Изабеллы. Я не придавал ему значения, потому что птички все это клевали. Как-то возьму себе на тарелочку виноградика, поклюю, кто-то придет, угощу. Вот. А потом ко мне приехал один, значит, армянин. Там какой-то фильм снимал о русских. Почему-то меня снял. А потом говорит, да что же у вас виноград-то пропадает? Давайте я вам вино сделаю. И он там что-то в бутылке налил. Я смотрел, как это он делает. Вино.

0: это очень торжественно, значит, перекрывается эта улица, где все это происходит. Оркестр, как вот американский, с этими штуками.
1: Ну, попросту праздник.
0: Да, праздник, да, вот
2: праздник улиц,
0: уборки винограда, бывает, да, но да. В Париже, в центре. Потом, значит, тут же столы накрываются на улице, люди пьют старое вино предыдущего года. Ну, там, значит, или дают сыр, или паштет за деньги, конечно.
2: А за те, большие?
0: 50 франков блюдо, но вот кошмар. Так накушаешь. Вот так. Да? Нет, ну там народ умеет. Они в вине разбираются, как мы в водке. Ну и, короче говоря, а мы, значит, имеем право пойти рядом, значит, ихний филиал ресторана, где нам все бесплатно. И там хоть вот... И там хоть вот так вот. Ну, конечно, после 2-3 бутылочек ты уже окосел, и паштетики, фигечки и так далее. И, в общем... Вот в прошлом году Татьяна Михайловна сдала 182 кило нашего винограда и заняла первое место в Париже. В этом году из-за дождей она сдала 110.
2: Ну,
0: все равно она
2: нормально.
0: Опять же осталась чемпионкой. Благодаря этому, значит, на следующий год они наметили что? Значит, они едут обмениваться опытом в Нью-Йорк с виноградарями города Нью-Йорка.
1: Ой, ну это не очень
2: это
1: хорошо.
2: Это никакие не виноградарь.
1: Американизация какая-то.
0: А черт его знает, я никак не знаю, на каком небоскребе все растет. Мне это любопытно. Но не важно.
1: Наверное, дома.
0: Да, это их дела. А помимо этого, они предложили Шираку по всему Шан-Зелизе пригласить всех виноградарей Франции, и каждый в бочках расставит вот эти ростки винограда, и виноградари всей Франции будут торговать вином по Шан-Зелизе. Вот это невероятно. Вот невероятно. Все, что... Да, да, но нам, да. Значит... Но, как бы нам спасибо. Казалось, что если она сдала 180, значит, нам половина, но мы всегда берем 10 бутылок. Нам стыдно брать бутылки. Ну что мы?
1: Ну да, естественно.
0: Да, но, чтобы вы поняли, каждая бутылочка всего лишь навсего стоит 500 франков.
2: Пустая?
0: Нет, с этим...
1: А скажите, Виталий Казимирович, а возможно ли, например, нарисовать вино? Ну вот, я поясню, вот рама, картина, не просто стакан, в котором вино, а нарисовать поверхность вина так, чтобы вот, глядя на эту картину, было понятно, что это именно вино со всеми...
0: Хорошая идея. Мне на следующий год они заказали этикетку следующей бутылки. Я мучаюсь, Но надо что-то придумать. По-моему, невозможно.
1: По-моему, тоже.
0: Да.
2: А по-моему,
0: нет, можно фотографию, конечно, как там.
1: Нет, фотографию
2: не годится.
0: Нет, но нарисовать невозможно. Нет, можно повторить фотографию, как там бабочка, гусеница, что-то там.
1: Нет.
0: Формально нет. Формально нет.
1: А знаете ли вы такого человека по фамилии Абросов?
0: Знаю. Он но тут... их много, Абросов.
1: Ну, тут он заходил...
0: Живописец?
1: Видимо, да. Вот он пишет... Виталий, рад слышать в эфире.
0: Это младший Аброс.
1: Видимо. Но, тем не менее,
0: да, это племянник живописца Аброса.
1: Да. А давайте сейчас обратимся все-таки к звонкам наших глубоко уважаемых.
0: Пожалуйста,
1: 203-19-22. Ваши вопросы Виталию Казимировичу Сосинскому и нашему сельскому учителю Невелеву Дмитрию Иосифовичу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Алло. Нет, вы волнуетесь, давайте соберитесь с мыслью.
2: Ничего, мы подождем.
1: Да, мы подождем. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, чуть громче, да.
3: Меня зовут Александр.
1: Приветствуем вас.
3: Здравствуйте. Спасибо вам большое за таких замечательных гостей. Вот, вы знаете, я перед тем, как задать свои два вопроса коротких, я хочу сказать по поводу журнала «Спутник», который был сегодня, о котором говорилось. Я просто помню, вы знаете, у меня был такой прикол, когда мне было 15 лет, вот, я просто просил одну барышню из киоска «Союз печати», она мне этот журнал каждый месяц оставляла, потому что приходил в киоск, всего штук их 5 или 6.
2: А он красивый был?
3: Да, вы знаете, он был красивый, да. И что самое интересное, я покупал только журналы финского качества, а не вот этот наш дебильный на русской бумаге. Но дело
2: на русской бумаге не может быть дебильным.
0: Это сейчас, наверное, такой выходит.
3: Вот.

0: Значит, у меня такие вопросы к вам.
1: Пожалуйста.
0: Скажите, пожалуйста, я, в принципе, очень люблю радио. Слушать, я телевидение вообще не очень люблю. У меня просто практически отсутствует зрение, скажем так. Вот, меня вот интересует, вот вы живете во Франции. Вот скажите, пожалуйста, как там живут незрячие люди, если вы хоть что-нибудь знаете, потому что у нас незрячие люди практически не живут никак. То есть телевидение недоступно, а радио в принципе заглохло. Вот это первый вопрос.
2: Да-да.
0: Вот, и вопрос второй. Существует такое выражение, скажем так, вы, в принципе, не имеете отношения к театру, но вы меня очень заинтересовали как личность, как человек. Мне кажется, вы человек очень духовно развитый и интеллигентный. И вопрос такой, вот, есть такое выражение, как «вся наша жизнь – театр, и все мы в нем актеры». Вот как профессионал, как вообще просто человек с души, вот, скажите, пожалуйста, свое мнение. Вот, я вас благодарю, вот, за то, что вы делаете, делали и будете делать. И желаю вам здоровья и удачи.
1: Спасибо. Спасибо. Я попытаюсь ответить.
3: А? Да. Значит, первый вопрос, он, так сказать, очень конкретный, но, конечно, я вижу несчастье людей, которые идут по улице с палочками, или там воспитывается такая порода собак, как лабрадор, белый лабрадор, и, значит, эти люди идут уже с палочкой труднее, и зачастую, конечно, все им помогают, чтобы они не споткнулись и так далее. И у меня были случаи такие. В общем, я сам тоже немножко плоховато вижу, но ничего. Вот. И собаки, конечно, здорово помогают, но в смысле вот более серьезных помощи я не знаю, вот я вам честно скажу. Наверное, конечно, там что-то делается, издаются книги, конечно, с азбукой кнопочной, когда вы можете руками прочитать все. И я слыхал, якобы в Америке что-то изобрели, и сейчас якобы это идет во Францию. Но я так вскользь об этом слыхал, что что-то придумали в вашу пользу. А насчет второго вопроса, насчет театра и прочего, я могу так сказать. Ну, в силу моей профессии нельзя объять необъятное, сказал Козьма Прутков. У меня вторая жена была актриса, вот, и, наверное, из-за того, что она была актриса, я потерял интерес к театру. Я слишком часто ходил.
4: Я тоже.
3: Вот. Но я понимаю школу, предположим, Станиславского и Мирхольда. Во Франции и конкретно в Париже очень много театров. Но я могу сказать, что я походил немножко, и там не Станиславским иногда не пахнет, а Мирхольдом тем более.
4: А Брехтом?
3: Вот. Ну, Брехт – это уже как бы что-то от Германии идущее.
5: Не, ну, простите, но, может быть, то, что от Станиславским не пахнет, я, может, как-то что-то не понравится, что скажу, но это да, к лучшему.
3: Нет,
4: попахивает,
3: ну,
4: наверное,
3: я
4: честно
3: могу так сказать, если там, предположим, хотя бы их, ну, 50 театров, я не говорю о Комедии Франсез, ну, там
5: быть какой-то
3: и так
5: один,
3: далее,
5: понятно, там,
3: то
4: ну, это как
3: меня
4: метр,
3: приглашали, но, в общем, у меня какое-то грустное впечатление.
5: Конечно, грустное.
3: Вот, потому а что недаром французы любят, когда идут гастроли любого театра, любого балета и так далее. Из России это высокий класс. Там я высокого класса так вот не увидел. Но я не профессионал, я не театрал-любитель, поэтому извините меня, если я что-то... Я не соврал, но я сказал, как бы вот, что я видел, что я чувствовал, и вот так вот.
4: Александр.
5: А, да, вот вы хотели что-то добавить.
4: Я знаю, что вам сейчас не очень весело, раз вы сидите у радио и слушаете нас. Хорошая передача, чудесный гость у нас. Вот, я имею в виду не себя, конечно, это было бы нескромно.
5: Да нет, ничего.
4: Ну, бывает и нескромности. Я хотел бы вам посоветовать, если на Брейгеля не перевели, на русском языке вышла книжка Гедебора «Общество спектакля». Почитайте или попросите прочитать кого-то. Очень успокаивает нервы.
5: А следующий телефонный звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло.
5: Да.
6: Я хотел бы поинтересоваться у вашего гостя,
2: чем стало для всего французского общества победа национальной футбольной сборной на чемпионате мира? Там, принимал ли он участие там, в празднованиях, много ли бухла им было выпиться? В общем.
4: О, бухло.
5: Спасибо. Кстати, спасибо. Я хотел тоже поинтересоваться. Дело в том, что, знаете, как ни странно, ну, может, кому-то покажется обидным, но, тем не менее, о французах не очень такого высокого мнения. Вот,
4: кто?
5: Ну, вот в Европе. Ну, то есть их считают как-то жадными и так далее. Они говорят, не любят никого, кроме себя. Может быть, это и правильно. Вот, и вот эта вот футбольная победа на чемпионате мира дала им мощнейший козырь, чтобы, в общем-то, еще и дальше возгордиться. А тот, кто возгордился, да наказан будет, сказал один мудрец.
4: Правильно.
3: Ну, вот что я скажу, что вот что любопытно, может быть, это даже понравится тому, кто сейчас позвонил. Вот, например, в России, как бы в силу обстоятельств политических, как бы 1 мая почти исчезло, 7 ноября и так далее. Во Франции 14 июля, это самый главный праздник, значит, Великой Французской революции, он тихо проходит сейчас. Ну, там есть шутихи, мальчишки бросают их и так далее. Но, да, были такие вещи, которые меня поражали, когда первый раз Миттеран победил. Это просто социалисты так радовались, что просто их противники сидели дома, а стены трещали, окна трещали, шампанское лилось и так далее. Так вот, последний праздник, который я обалдел и увидел, и в какой-то мере я не спал из-за этого всю ночь, Париж бушевал, просто бушевал. Все, конечно, выскочили на Шанс-Элизе, хотя там был один несчастный случай. Одна дама врезалась в толпу, в общем. Хотя
4: она испугалась.
3: На ее машину прыгали, топтали, и она хотела рвануть, уехать. И она убила многих людей.
4: 7 человек.
5: Ее посадили в тюрьму, видимо.
3: Да, ну вот.
5: Жалко ее,
3: если человек. Взять вот понятие...
5: Жалко. Вот до чего доводит азарт людской,
3: да,
5: и скопище.
3: Вот это вас... праздника, то это был, ну, просто праздник мира по понятиям французов. Они просто обалдели.
5: А вот скажите, скажите, пожалуйста, Виталий Казимирович, ну, праздник это как-то понятно, да? Но с другой стороны, такие массовые все-таки любые сборища. Не кажется ли вам, что это прежде всего способ, ну, вот особенно демонстрации, митинги всякие, что это один из способов сексуального самоудовлетворения вот индивидуума, когда он... Ну, просто чтобы потереться друг об друга, то есть новый вид сексуальных связей.
3: Сейчас, это, по-моему, нет, фронтаж я называется. Поверну от другого. Я считаю, что... ну, я люблю же спорт, да, там, пинг-понг, теннис.
5: Я даже не то, что...
3: Я поворачиваюсь интересно. Вот, да. Вот есть какие-то штампы, да, которые меня поражают. Мне хочется все повернуть наоборот. Вот я смотрю программу НТВ, там, все ОРТ, там, и прочее. Значит, последние известия, политические, неполитические. Потом, значит, спорт, а потом погода. Ну, черт возьми, ну, а почему там, ну, что-то, ну, о писателях, о художниках. Просто так же вот 5 минут об искусстве, там, еще о чем-то, о сельском хозяйстве. Нет, помимо какой-то информации, что там кого-то убили, за кем-то гонятся, кто-то там наворовал, кто-то это. Но это же штамп. И вот на Западе есть такой же точный штамп. Это позор, это бездарность. И вот эта бездарность поражает меня, и вы мне задаете тот же самый вопрос, который меня мучает. Тусовка, так сказать, сексуальная или тусовка футбольная?
5: Я понял.
3: Ну вот.
4: А мне нравится ходить на демонстрации, на футбольные матчи.
3: И ты 7 октября был, да, на тусовке?
4: Конечно. Я в Питере был.
5: Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься и послушать модную композицию.
3: Пожалуйста.
4: Здорово.

0: И продолжают тут заходить люди, которые интересуются, в общем-то, вашими личностями, нашими гостями. Ну, это я что-то так о своем. Вот к вам, Дмитрий Иосифович, вопрос такой. Олег тут пришел, просил.
1: Привет, Олег.
0: Да. Может ли, спрашивает Олег, молодой человек реализовать себя сегодня, будучи учителем в сельской школе?
2: Безусловно. А кем был известный писатель Булгаков, врачом? А сколько учителей и скольких учителей у нас получились замечательные писатели? Я думаю, что да, конечно. Главное не спиваться. В деревне самое главное – пить разумно. Под закусочку.
0: Да это везде разумно.
2: Нет денег на мясо, но купите картошечки или вам отцепят соседи. И тогда все будет хорошо. И читайте умные книжки, и слушайте «Эхо Москвы».
0: Вот вопрос такой к вам, Виталий Казимирович.
1: Да-да.
0: Зинаида заходила и спрашивала, поете ли вы вообще?
3: Частушки.
0: То есть, а может быть, вы как-то что-нибудь нам исполните?
2: Так они, наверное, неприличные.
3: Они хулиганские.
2: Ужасные, ой-ой-ой.
0: Очень хулиганские.
3: Я собрал около 7 тысяч как бы озорных частушек до отъезда.
0: Ну, в принципе, если вам это как-то самого не коробит, то я думаю, что мы сделаем так исключение. Вот, может быть, ваше самое любимое. Ничего страшного, я думаю, наши радиослушатели поймут, что...
2: Дети, учитель говорит, закройте уши пока на 10 минут.
3: Ну, в общем, все они на Х и на П, простите, я не знаю, как тут быть. Я же не могу это, три точки сделать.
0: Да. То есть, ну ладно, если вам неудобно, да. Не будем. Хорошо, давайте тогда... Или есть что-то мысль?
3: Нет? Нет, ну я сейчас пытаюсь. Я вам даже скажу, почему я начал собирать частушки. Потому что вот здесь мне Бог не дал таланта. Я даже, когда нам задавали стихотворение там «В лесу родилась елочка» или что-нибудь Пушкина, я памятник воздвиг нерукотворный, я вызубривал, а через несколько дней я забывал. Мне, вот, у меня что-то такое. Бывает. А вот четыре строчки я могу хоть сейчас, понимаете? Ну,
0: понятно, понятно. Вот.
3: Но у меня есть, конечно, и в моей коллекции обычные, но...
2: Ну, хоть одну. Одну.
0: Нет. Ну, одну можно.
2: Ну, одну можно, ладно, мы это так.
3: Нет,
2: быстро-быстро.
0: Ну...
2: Быстро.
0: Ну, не хочет Виталик. Ну,
3: нет, у меня есть тут записи.
0: А,
3: я думаю,
0: это вышелунишка,
3: что...
0: Дмитрий, да. Иосифович.
3: Чего-чего?
2: Простите.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Послушаем телефонный звоночек.
3: Да.
0: 203-19-22. У нас, кстати, остается, к сожалению, уж совсем немного времени. Так что торопитесь задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло.
4: Таких два вопроса.
0: Извините, пожалуйста, не могли вы чуть громче?
4: Хорошо. Вот, во-первых, как возник образ Колобка? То есть сразу он появился вот, художнику? Или до этого были какие-то другие идеи? Вот. И, во-вторых, все-таки хотел попросить вашего гостя прочитать частушки. Мы тут все уже настроились их слушать.
2: Да нам и самим бы хотелось.
0: А раз вот даже поступила просьба уже от радиослушателей, это зафиксировано документально. Виталий Казимирович, придется, видимо, вам все-таки порадовать аудиторию.
2: Виталий Казимирович чешет
3: репу.
2: Надо
3: тогда моему дорогому учителю сходить за моей сумкой, там лежит.
2: Минуту сейчас я снимаю, принесу.
0: А вы пока про образ Колобка.
3: А я насчет образ. Образ Колобка заключается в том, что когда меня пригласили быть руководителем, художественным руководителем этого музыкального журнала, то название уже было. Вот. Я думаю, что это название родилось, потому что это круглая пластинка. Как первый образ, потому что Колобок круглый, но пластинка круглая, но плоская. Вот. Наверное, это так. А в то же время это одна из самых популярных сказок для детей. Колобок, потом курочка-ряба, теремок и так далее. Вот мне так кажется. А вот еще мой сборничек не пришел. Вот он двигается.
0: Вот он. Сейчас. При помощи, при да. помощи нашего Дмитрия Иосифовича.
3: Да.
0: Пока...
3: Это как бы не то. Это одна из книжек из фольклора русского, называется «Ой, Семеновна».
0: Тоже интересно.
3: Вот,
0: интересно.
3: Выпущенная, значит, Москва, Байкальская академия, 1992 год. «Озорные частушки» собрание поэта Н. Старшинова. Вот. Дело в том, что то, что я собрал, и то, что сейчас выходит, это удивительно, потому что я сейчас как бы что-нибудь прочитаю, но я хочу сказать, что ну вот как были частушка дореволюционная и частушка революционная, она проходила всякие эволюции. И рядом с частушками шли озорные сказки, там песенки и так далее, анекдоты. Вдруг почему-то вот был очень популярный анекдот и про Чапаева.
2: А что хороший персонаж?
3: Потом немножко про Ленина. А про товарища Сталина вообще ничего не было. Видимо, его так боялись, что просто боялись. Вот. Потом, значит, какое-то было затишье. И мне сейчас даже грустно, что почти ничего нету вот из этого фольклорного материала. Только о новых русских что-то там ерунду городят. Ну, мне как-то скучно это. Вот. И я думаю, в этом сила русского народа. Видимо, вот...
2: Скуки?
3: Это протест. Вот когда были даже озорные частушки... то их пели в деревнях там и так далее. Когда были патриотические частушки, их пели со сцены, комсомольцы там и так далее.
2: А здорово было.
3: Да.
0: Хороший.
3: Были политические частушки, были эротические частушки.
1: Вот это, вот это ближе, ближе.
3: Да. Ну вот я такую вам страшную произнесу частушки, но... Одно слово я не произнесу. Шел я мимо мавзолея, из окошка торчит Х. Это нам товарищ Ленин шлет воздушный поцелуй.
2: Кошмар.
3: Это вот частушка 60-х годов. Или очень люди критиковали, предположим, БАМ. Потому что БАМ до сих пор что-то с ним странное происходит. И почему-то вот в те времена, когда это все строилось, была такая частушка. «Приезжай ко мне на БАМ, я тебе на рельсах дам. Пока не ходят поезда, пусть поработает».
0: Хороший
2: частушка. Паровоз.
3: Паровоз.
0: Вот. Вот, вы знаете...
3: А такие да. Вот, ну, я могу что-то зачитать, но не в этом же дело.
0: В общем, да, ну, к тому же это да. Издается.
3: Да.
0: Вот Александр заходил.
3: Да. Что-то много, все заходят, и все без бутылки.
0: Ну,
3: что
0: это такое? Так они все берут у нас, покупают у нас.
3: А, в буфете вся закуска.
0: Конечно.
3: Это... А килька там осталась?
0: Нет.
3: Уже кончилось?
1: Все размели.
0: Вышла вся.
1: Да.
3: Балтийские шпроты уже подорожали.
0: Все, да? Все говорят, восхищаются квадратом Малевича. А я не понимаю, чем что там восхищаться. Такое? Объясните, пожалуйста.
2: Вопрос кому?
3: Ко мне, наверное. Или
2: да, к нет, художнику.
0: Наверное, к художнику. Да. Ну, вы, кстати, если у вас есть тоже какое-то мнение,
3: есть,
0: да,
3: есть,
0: Дмитрий, вы можете, безусловно. Ой. Упал я.
3: Я думаю, что это вопрос не к художнику должен быть, а... к искусствоведам, которые занимаются темой перехода одного вида искусства в другой. Предположим, было направление там классицизм, реализм, социалистический реализм и так далее.
2: Это
3: так вот, значит, Казимир Малевич – это один из тех, который попытался в начале века доказать, что искусство вечно, а скована жизнь, я бы так сказал. Такой был афоризм. И что, видимо, пока земля вертится, земля будет изобретать новые виды искусства. Нравятся они вам или не нравятся. Предположим, я сейчас не о квадрате говорю Малевича. Вот с моей точки зрения, абстракционизм почти уже умер. Вот. То есть есть какие-то пределы. Я лично люблю, значит, искусство... От Леонардо да Винчи и дальше. Я очень люблю Босха.
0: Да,
3: это гениальный художник, который в себе воплотил все стили, вплоть до социалистического реализма.
0: Да, он вообще мощнейший, вот.
3: А, так сказать, квадрат Малевича – это одна из форм, видимо, таинственных форм, которые не каждому дано понять. Но я не понимаю это, но я чувствую, что это делал гениальный человек.
0: Дело в том, что это квадрат.
2: А вот у нас до Луховцова дошла картина такого Попова из Москвы, художник, два года нарисовал. называется «Казимир Малевич рисует свой черный квадрат с Мохаммед Али».
0: Хороший.
3: Тоже хорошо.
0: Но я предлагаю послушать еще телефонные звонки, если вы не против.
3: Вот только меня удивляет, что одни мужчины звонят-то, а где девушки-то и женщины?
0: Они
3: все спят, что
0: ли? Они заходят.
3: Ах, они только заходящие, да?
0: Да, и к тому же тут дело в том, что у нас мужской клуб.
3: Да, но как-то они к вам странно заходят. Я вас вижу, а их не вижу.
0: Ну, так вы сами выходите периодически. Вот они в это время, да, и забегают у меня. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, безусловно.
5: Скажите, я вот хочу передать привет Виталию Казимировичу.
0: Спасибо.
5: И, собственно говоря, то есть хорошо, что такой человек есть, существует.
0: Безусловно.
5: И в данный момент вот передача такая идет интересная. Просто как старый добрый друг, я прям удивился даже. Случайно включил приемник и просто шокирован.
3: Вы меня знаете, что ли?
5: Алло, плохо слышно?
0: Да-да-да. Вот Виталий Казимирович хочет узнать, знакомы вы с ним, да?
5: Вы знаете, я вот слышал немножко о нем, понимаете, но так очень далек. Понимаете, далек.
0: Спасибо. Спасибо
5: просто
0: вам.
5: Просто человек очень интересный. Спасибо. Вот как будто старого доброго друга.
2: А вы издалека звоните?
5: Я из Москвы звоню.
2: Да, а вот у нас тут окошко выходит прямо на спортбар.
0: Спасибо.
2: Так грустно.
0: Спасибо.
2: Дождик идет.
0: Спасибо вам. Действительно хороший звонок.
2: Ну, конечно, хороший.
0: Да, кстати, да, есть у вас такая особенность. Вот общаясь с вами, начинаешь ощущать кого-то, знаешь, у вас вот уже несколько лет, как минимум 10, там, к примеру.
3: Это мой талант дополнительно.
0: Да,
2: милый,
0: да,
2: человек, милый.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Спасибо, Виталий Казимирович, что вы, за все, что вы делали для детей, у меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, если можете, вот о казусах среди... Вот были такие госзаказы нарисовать Владимира Ильича Ленина, изобразить. Вот Ленина Снегирь известный и так далее.
0: Да.
6: Были ли у вас какие-то вот смешные случаи в связи с изображением?
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
3: Ну, могу сказать серьезную вещь. Например... Когда я еще работал в «Веселых картинках», это было один год, когда Ленину, вечно живому, было 90 лет. И, естественно, нас вызывали на ковер, чтобы мы доложили. А «Веселые картинки» – это был орган ЦК ВЛКСМ. Вот. И, значит, я должен был, так, «Веселые картинки» – это картинки, я должен был идти как главный художник. И мне удалось доказать им, что в «Веселых картинках» неудобно показывать вождя юмористическим. Я объяснил так. Ну вот я читал рассказы Зощенко о Ленине, там, как он на лисицу охотился и так далее. Зощенко вообще был уникальный юморист-сатирик. И я почувствовал, что, хотя эти рассказы были в страшные годы написаны, в 1937-1938 году, но там было два смысла, где, видимо, он немножко издевался над Владимиром Ильичем, но он мог таким изоповским языком это завуалировать. Но я не говорил им об этом. Но потом я говорю, ну, вы понимаете, он там лисицу хотел убить, еще чего-то. А потом у Бонч-Бруевича, который был другом Ленина, есть рассказ о том, как в детстве Ленин решил козлика изучить, игрушку. И он ее распотрошил, и там ничего не оказалось. Он очень расстроился. Я говорю, ну, вы понимаете, вождь, и вдруг козлик распотрошил там, и там скелет какой-то. Хотя я не предполагал, что он потом потрошил других и убивал значительно меньше, чем товарищ Сталин. Но было дело под Варшавой.
0: Да.
3: Вот. Но
0: под
3: когда...
0: Историю,
3: да, я сейчас закончу. Я серьезные вещи говорю.
0: Да.
3: А когда, я в Колобке работал уже, тогда было 100 лет со дня рождения вечно живого Ленина. Вот. И тут я открутиться не мог. То есть в «Веселых картинках» ничего не было в связи с датой рождения Ленина. А тут уже все было по-серьезному. И это шло все в отдел пропаганды на Старую площадь. И я придумал такую вещь, значит, на обложку. Значит, Ленин идет с племянничком. И мелко-мелко Ленин, Маяковский, Ленин жив, Ленин... «Жив, Ленин будет жить». Вот. Но это простенько как бы. Хотя есть второй якобы вариант который написал Маяковский, но вы, наверное, догадались, там вместо «жив» было на конце «д». Ну, это, вы понимаете, я не мог это сделать, и это не в моих интересах было, потому что я не антисемит.
2: Ну, и бывает вот такое.
3: Да.
2: Ну.
3: А вторая обложка, я решил придумать, что я знал, что «Комсомольская правда» была награждена первым номером ордена Ленина. Я послал фотокорреспондента снять этот орден, что вот мы на второй обложке дадим этот орден и объяснение, что такое орден Ленина, когда он возник и за что комсомолки дали этот орден. Ну, туда фотограф пришел, ему открыли сейф, достали орден, а орден был уже на колодочке. Оказалось, что первый номер у них отобрали, потому что, когда много награждал товарищ Сталин за победу над Великой Отечественной войной, придумали колодки. И у них просто был обычный орден Ленина. Меня это не интересовало. Я хотел именно показать первый орден Ленина. Значит, тогда я придумал сделать графический рисунок ордена Ленина. Раз 10 меня туда таскали, Ленин не похож, Ленин не похож. 10-й прошел, Ленин тем более был не похож, но напечатали.
0: А вот это...
3: Теперь дальше, я не закончил. На заднюю обложку я послал еще одного человека в институт Ленина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, без товарища Сталина. Там оказалось, что хранится один рисунок Ленина на бересте, когда он был мальчиком. Он также, видимо, как мы, играл в индейцев. Наверное, Томпсона прочитал там, этого знаменитого, который рассказывает о животных и так далее. Американцы, да, Сетон Томпсон. И, значит, чего-то он там... Изумительный рисунок. Ну, там хранится под печатью, все. Мы сделали с него слайд. И написали историю, вот, что Ленин, вот, видимо, в этом возрасте очень увлекался и так далее... В отделе пропаганды, ну это же неудобно, это же вождь, какой-то там слабый рисунок, надо снять его. Ну, его сняли. Вот и вся история. Вот, не знаю, ответил я читателю, то есть это слушателю да, на эту тему, но вот конечно, такая да. была курьезная история.
0: А у меня вот появилось такое соображение, будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Даже вот такая мысль. Вот Ленин, вы говорите, не похож. Это была сентенция, выданная каким-то одним человеком? То есть что это за эксперты? Или там у них какое-то совещание на эту тему было? Как это происходило?
2: Ну, что его обмеривали.
3: Ну, я могу так сказать, что тот маразм политический, который был тогда, дошел до того, что уже просто вот это столетие спасло этот маразм. То есть все силы брошены были на празднование этого юбилея. Сейчас вот, например, может быть там 175 лет со дня рождения там Дзержинского или 105 лет со дня основания чего-то там. Сейчас уже таких вот круглых дат нет. 100, там 150, 200. Есть, проскакивает, но уже что-то как-то не так стало. А тогда это... Апофеоз был вот этой заката всех закатов. Вот так бы я сказал. Столетие со дня рождения Ленина.
2: Но империю-то строили и поэтому, на тысячу лет.
3: Да, и поэтому, да. видимо, там сидели уже хорошие... Ну, я хочу понятно. Выругаться. Хорошие товарищи, которые ничего в этом не понимали.
2: Не стоит ругаться, не стоит.
0: Я вот что хочу вам предложить. То есть мы вроде как бы хотели-то и попрощаться, а может быть, вот еще есть звонки телефонные. Давайте пожалуйста. Сделаем так. Давайте мы сейчас прервемся ненадолго, да? А послушаем музычку.
3: Да.
0: Ну, все. А потом все-таки еще...
3: Напоследок, да.
0: Поотвечайте, ладненько, на вопросы.
3: Я бы очень желал, чтобы больше женских голосов было.
2: Да.
3: Уже утро наступает.
0: У нас очень мало женщин-агентов.
2: Плохо.
0: Плохо.
2: Будем все менять.

0: Ну вот, в общем-то, сегодня мы даже решили продлить наш разговор, поскольку вы присылаете огромное количество вопросов. И звоните тоже постоянно 203-19-22. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который с 1967 года был главным художником, затем и главным редактором журнала «Колобок», который сейчас проводит свои выставки, который был членом Союза художников СССР. С 1978 года он живет во Франции. Вообще, вот недавно ему исполнилось 70 лет. А также сельский учитель из деревни Луховцы Невелев Дмитрий Иосифович, который олицетворяет, скажем так, новое поколение гуманитариев. Ведь есть такое слово «гуманитарий»?
1: Доброе утро.
0: Спасибо. А, это не мне вы, наверное?
1: Нет.
0: Да. Итак, мы продолжаем слушать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, у меня вопрос к Виталию Казимировичу.
0: Рассказывайте, уважаемый.
2: Вот я, насколько знаю, что часто творческие люди прибегают вот при каких-то творческих кризисах к помощи неких психотропных средств.
1: Кошмар.
2: И вот недавно даже по телевизору я видел признание Вознесенского, который рассказывал, что как-то, будучи в Америке, он попробовал препарат ЛСД, и вот что с ним было. Мне интересно, как вот Виталий Казимирович сталкивался ли с такими препаратами и вообще его отношение к этому.
0: Спасибо, уважаемый.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Художник. Единственный мой препарат – это водка. Если мне хочется выпить, рисуя, или когда ко мне пришли друзья, или просто мне грустно или весело, единственное, что мне помогает, это выпить рюмочку водки. И, наверное, это и есть тот мой наркотик, который не вреден, когда принимаешь его в меру. Я ничего не знаю про это.
0: Вам же приходилось наверняка перебирать с этим делом, ну так, по жизни.
3: Когда я помоложе был, вот, и когда я попал в «Веселые картинки», то надо мной был главный редактор Иван Максимович Семенов, карикатурист «Крокодила», «Царство ему небесное». И он сказал: «Виталий, если ты хочешь, чтобы с тобой общались художники, чтобы журнал был хороший, тебе надо... Ты пьешь водку?» Я говорю: «Нет, я не знаю, что это такое». «Тебе надо научиться пить водку». И вот я научился пить водку, но, видимо, вот с туалетом я был то очень дружен, потому что я очень часто стоял на коленях, когда познавал водку.
1: Это нехорошо.
3: Да.
0: Нехорошо, но
3: я научился ее пить в пределах, но иногда и бывали моменты, когда перебирал.
0: А какой у вас рецепт вот излечения на утро от бодуна, попросту говоря?
3: Опохмеляюсь.
1: Чем? Пивом или водкой?
3: Нет, или маленькую рюмочку водки, или огурешный или помидорный рассол.
0: Так. Но это не опохмелье.
1: Это не опохмелье.
3: Нет, это опохмелье.
0: Ну, да? В принципе,
3: это классическое опохмелье.
0: Да.
3: Нет, разные категории есть людей, которые пьют. Есть же запойные люди и так далее. Я нормальный человек, который попивает водочку. Но когда он нарушает, этот человек, как я, норму, то приходится, бывает, и вещь, что идешь в туалет, и какие-то неприятности делаешь, и страдаешь один или два дня, но формально я похмеляюсь.
0: А пиво вы не...
3: Я пиво люблю, в общем, с водочкой.
1: Нет, водка когда... без пива, деньги на ветер.
3: Нет, когда, в общем, я пью, и некоторые люди, даже господин Похлебкин, считает, что это ненормально, что водка
1: он
3: одно,
1: человек, Похлебкин,
3: а пиво другое, что это не... нехорошо. Я считаю, что это все индивидуально.
0: Ну, это же, получается, мощнейший коктейль.
3: Нет, я думаю, ёрш бывает это, когда пьешь там водку и шампанское, или водку и коньяк.
0: Или шампанское с любым другим напитком,
3: да,
0: спиртным.
3: Да.
1: Вот с денатуратом, например,
3: нет, то есть у меня
1: шампанское.
3: Любой ёрш не проходит. Водка и пиво спокойно. Mm. А вот там вино и водка, все, капут мне.
1: Да.
3: У меня болит голова и... становится фигово, как говорили раньше.
0: Тут, вы знаете, Виталий Казимирович, заходил Женя,
3: да,
0: и вот интересовался, есть ли, говорит, во Франции аналог русской частушки.
3: Сейчас подумаем. Вообще, я так скажу, по-моему, конкретно аналога русской частушки, по крайней мере, в Европе нету. Частушки есть, похожие частушки есть только у поляков. Но поляки как бы все-таки наши, да?
0: Да.
1: Да.
3: Вот. Они как-то по-другому называются, я забыл. А, наверное, есть там у чехов, у восточноевропейских регионов, бывшего под эгидой Советского Союза, а у французов нету.
0: Понятно.
1: А вы знаете, как по-французски будет, когда переводили «Ахусени» и «Моисени»? Получилось «вестибюль» мой «вестибюль».
3: Ну, это таких много. Когда Льва Николаевича переводили, там тоже «сени» были, как «сани» и так далее.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Олья Судьи. Я не могу выйти из дома.
0: Ничего.
4: Вот, знаете, не позволяет. Вот у меня вопрос к этому. Спросите, с уростом склероз образуется. Как вас зовут?
1: Ну, неважно.
0: Да, вы говорите.
1: Вы говорите, мы слушаем.
4: Вот я поклонник вашего журнала. Я их коллекционирую, клопка, и приклеиваю к стенке. Вот.
0: Вы знаете, уважаемый, вы что-то, по-моему, это...
1: Не опохмелились
0: Не опохмелились. Ну, неужели вам самому это смешно и резвит вас, вот то, что вы делаете? Извините, пожалуйста.
1: За нескромный вопрос.
0: Я как-то так выключил резко. Да, ну, то есть проявление...
1: Человек доросол, дойдет, и все в порядке.
0: Нет, просто это проявление слабоумия, на мой взгляд, или ленинства.
1: Ну, не надо так жестоко.
0: Нет,
1: да, нет.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Это «Эхо Москвы»?
0: Безусловно. Именно оно.
5: Алло.
0: Оно, да-да, оно. Оно.
5: Я хотела сказать,
0: так,
5: что я... Все говорят, почему женщины спят, не звонят.
0: Да.
5: Вот я хочу сказать, может быть, вашему гостю будет приятно... что мы не просто выписывали этот журнал, а любили и хранили. И вы знаете, я так рада, что вы, что вот он приехал, и что он у вас в передаче. Просто счастлива. И хочу ему пожелать здоровья, успехов в жизни. Очень рада, что у него там сложилась удачно жизнь. Всего хорошего.
3: Я хочу вас поблагодарить. Я живой, и спасибо.
0: Хорошие поступают звонки, хорошие. 203-19-22. Ваши вопросы Виталию Казимировичу Стасинскому. А скажите, пожалуйста, вот на родине-то вы давно у себя были, вот в Казахстане? Тут дело в том, что у нас совсем недавно был Анар Жубеганович, такой ну, известный человек, который, он сам по национальности казах, он изучал проблемы с последствий ядерных вот этих экспериментальных взрывов в Казахстане. Вот сам ездил, протер весь протектор до лысины и так далее. Вот или вы как-то уже...
3: Ну, сейчас расскажу смешной случай вам. Хотя вот до смешного случая я был уже, когда взрослым, когда работал в «Веселых картинках», то меня ЦК комсомола послало организовать аналогичный журнал детский, который назывался «Балдырган». Это «малышок», значит, в переводе на сегодняшний русский язык. Вот. А до этого я действительно родился в Казахстане, но очень забавно. Мой отец в тот момент был наркомом здравоохранения Казахской ССР. И, конечно, столица была Алма-Ата. Вот. Но мама была беременна мною, и я подслушал их разговор, потому что он иногда должен был, помимо того, что он ездил и летал по Казахстану, чтобы наводить порядок в здоровье казахов, ему еще, как партийному, было поручено наблюдать, как проходят дела с сельским хозяйством, как там урожай и прочее. У него был маленький кукурузник-самолет, и моя мама попросилась, значит, будучи уже на сносях, в полет. Он ей отказывал и говорил, что вот-вот что-то должно произойти. А она говорила, да нет, еще вроде причем они оба врачи, конечно, что вроде еще есть время. Он взял ее в самолет, и я родился в самолете. И первый пункт, который был, значит, под самолетом, это был город Кызылорда. Самолетик приземлился, и там ее положили, значит, в коечку, и я несколько, видимо, деньков там полежал, поэтому от свидетельства рождения я родился в Кызылорда. Я никогда там не был. Я только знаю, что есть какие-то знаменитые кызылординские дыни. И вот с этими кызылординскими дынями у меня тоже было знакомство. Когда я вот поехал этот балдырган делать, то я вообще любитель рынков, цирка и так далее, то я где бы ни был, в командировках или просто так, я всегда шел или на рынок, или, если цирк есть, цирк смотрел. Я пошел на алматинский рынок, и вдруг все кричат: «Кызылординские дыни, кызылординские дыни». Я думаю, как же не попробовать дыньку с моей родины. Это, оказывается, какое-то большое чудовище такое, вот как сейчас азербайджанцы продают. Килограмм на 6 или 8 я купил, пришел в гостиницу, разрезал. Это была зеленая какая-то какашка. И вот так я еще раз познакомился с своей родиной. Больше я там не был. Насчет всяких там атомных и прочих этих штучек я ничего не знаю. Но я, когда меня спрашивают, какой я национальность, я начинаю перечислять, что я русский там, еврей, там, швейцарец, там, француз. Я еще говорю, я еще и казах, потому что я родился в Казахстане. А раз это моя земля и родина, значит, я еще немножко и казах.
0: Вот я даже, вы знаете, знаю одну похожую историю. Одна моя знакомая, очень хорошая, она родила, пролетая над Нью-Йорком.
3: Прям. А, там дают паспорт. Вот, может быть, мне обратиться в казахское посольство, может, мне казахский паспорт дадут.
0: Чем больше у человека паспортов, тем он защищеннее.
3: Ну, Березовский, я думаю, не защищен двумя паспортами.
0: Так два – это мало.
3: Да?
0: Конечно.
3: У него в заначке, наверное, еще что-то есть.
0: Будьте здоровы.
3: Спасибо.
0: Ну что же, попробуем послушать телефонный звоночек 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Я приветствую всю компанию и, конечно, драгоценного ведущего и всех его гостей.
0: Спасибо.
6: Спасибо. Виталий Казимирович очень много рассказывал, и все очень интересно. И также эрудированный Дмитрий Иосифович.
0: Спасибо.
6: Что удавалось ему говорить, тоже очень интересно. Ну вот мой вопрос, он будет несколько, может быть, шутливый, но и серьезный одновременно. Вот как... экзотическая жизнь в Париже, может быть, расскажет Виталий Казимирович. И также вот сколько километров Луховцы от Москвы, и как жили, вот, быт Дмитрия Иосифовича вот в деревне Луховцы. Потому что ему как-то приводится меньше говорить. Хотя он тоже на это должен иметь место. Вот.
0: Спасибо.
6: За внимание.
0: Спасибо, до свидания.
3: Да, ну я, в общем, вас благодарю за эти комплименты. Но если рассказать о жизни моей в Париже и то, что мой сосед рядом расскажет о жизни в деревне, то, я думаю, надо много ночей. Поэтому я не знаю, как вам помочь. Но, наверное, есть хорошие книжки. Например, Хемингуэя «Праздник всегда со мной», где он описывает жизнь в Париже. У меня... почти аналогичная жизнь интеллигента там. Там и трудно, и не трудно, хорошо и плохо, как везде.
0: Но, тем не менее, вот, скажем так, привычка дефилировать, она все-таки пришла к русским женщинам из Франции, согласитесь.
3: Наверное.
1: Вот, от слова дефиле прогуливаться.
0: Безусловно.
1: А вот прогуливаюсь я как-то на Дысь, на Медне.
0: Дефилирую я бывал.
1: По Луховцам.
0: Да, а что касается Луховцов, сколько километров и вообще?
1: А вот на собаках ехать там довольно далеко.
3: Нет. За Аляску, что ли?
1: Нет, зачем? На электричке. Это так молодежь называет, меня научили.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. А вообще, деревенька-то непростая. Там ведь ведущий художник-анималист живет в России. Вот. Вы уж поинтересуйтесь. Очень интересный человек. Не хочет оттуда уезжать, и картины пишет, и во всех каталогах мира. И здесь выставляется. Не скажу, кто. Пусть загадка будет. На следующий эфир узнаете сами.
0: Мы вам верим на слово. Ну что, я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать замечательную музычку, а затем вернуться к отслушиванию телефонных звонков.
7: Дядь, дай копейку!
8: Идите. Я подаю только по субботам, нечего тут заливать.

0: Тьфу на вас еще раз. Тьфу на вас еще раз.
1: Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Месье, je ne mange pas six jours.

0: Фу на вас еще раз.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-ба-банши.
0: Фу на вас еще раз. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
2: Грешно смеяться над больными людьми.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-банши.
0: Фу на вас еще раз.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-банши.
0: Фу на вас еще раз.

0: на вас еще раз.
1: И мы продолжаем нашу беседу, вернее, даже уже вашу беседу. Это я обращаюсь к тем редким утренним птицам, которые еще продолжают нас слушать. У нас в гостях художник Виталий Казимирович Стасинский. Недавно, кстати, у вас выставка вроде бы даже, вот вы говорили, проходила. Может быть, многие наши радиослушатели были на ней. И сельский учитель из деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык, литературу. И вот сочинение, кстати, очень замечательное одного из своих учеников, он уже нам зачитывал. 203-19-22, прямой эфирный телефон, вы звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. На одном дыхании выговорил силен.
2: Отлично, отлично.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Да.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Добрый ночи.
1: Здравствуйте. Да, вы знаете, простите, пожалуйста, вас крайне плохо слышно.
3: Вы... Крайне плохо, но я живу...
1: Вы, извините, просто очень, не могли бы вы перезвонить? Нет, простите, если вы сейчас слышите нас у приемника, просто один сплошной треск, даже непонятно ничего, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте.
3: У меня вот вопрос к Дмитрию Осиповичу, можно?
2: Можно.
3: А какая у вас успеваемость у ваших детей?
2: А я всем пятерки ставлю.
1: По японской системе.
3: Они взятки вам дают?
2: Нет.
1: Спасибо. А вы что, наблюдали нашего гостя? Вы, действительно, кстати, знаете, вот вы так вроде и скромненько одеты, но вот эта вот здоровая золотая цепь на шее ваша, она как-то вот
2: смущает,
1: резко да, смущает. Ну, ладно.
2: Да ладно, не будем об этом.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: Тут Савелий заходил. Говорит, пусть ваши гости назовут 10 наипленительнейших женщин мира. Ну, во-первых, назовем своих жен.
4: Я хотел сказать, что...
1: Безусловно.
4: Затем, с меня одной хватит, а остальные, по-моему, во всех журналах есть.
1: А затем все наши...
4: Марлин Монро и так далее.
1: Нет, по материнской линии все бабки и прабабки, безусловно. Да, безусловно. Да.
4: Нет, да. Для меня это трудный вопрос.
1: Так, далее, вот Тимофей приходил тут. Задать так не смог, он на стенке написал, а я вот сейчас тряпочки стираю, но вам зачту. Вопрос вашему гостю из Парижа. Вот так вот сформулирован. Что думают французы о современной России и о жителях ее населяющих?
4: Я ничего не знаю.
1: Ну как же, вы же с ними общаетесь, с французами, или они как-то вот все-таки необщительные?
4: Я общаюсь со своей собакой, кошками, а во Франции очень легко. Вот с соседями, например, если я могу прожить там еще 20 лет,
1: не знать,
4: я выхожу утром, мне сосед или я им говорю, сова? Он говорит, сова. Сова – это не в смысле птицы, сова.
2: Сова белая.
4: Да, это значит, хорошо, хорошо, я дальше иду. Теперь, и вот так можно с этой совой прожить всю жизнь. И не понять жизнь французов или иммигрантов наоборот.
1: А, кстати,
4: но формально, в общем... Как-то я не знаю. Ну, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я живу своим районом, и на эту тему я как-то не говорю. По-моему, там все у них хорошо в пределах кошелька. У кого какой кошелек, соответственно, и жизнь. Вот все, что я могу сказать.
1: А вот тут был
4: такого такой... бума, как 17 августа, у них давно не было.
1: Был тут такой вопрос.
4: Да.
1: Вот клошары.
4: Да.
1: Вот каково
4: что
1: сейчас их
4: такое,
1: состояние,
4: да?
1: Что это такое?
2: Бомжи
1: как...
2: по-русски.
1: Да!
4: Да! Да, это бомж, спасибо. Бомж, да. Но они делятся на более серьезные категории, потому что основная суть клошара исторически – это человек из любой сферы, от богатого до бедного, потерявший веру в общество и отказался от общения с государством в понятии, что у него даже нет никаких документов. И
2: автоном.
4: Он живет на улице в любое время года. Он протягивает руку, ему дают деньги.
2: Но он не просит.
4: Исходя из этих денег, он живет каждый день. То много, то мало, но в основном это пьющий народ, в отличие от российских бомжей. Они пьют только вино.
2: Хорошее?
4: Французское вино, как лимонад, очень дешевое, хорошее вино. То есть, конечно, не те, которые буржуазии там покупают, нумерованные. А за 5 франков, это 5 рублей, как было до 17 августа, это литр или полтора литра красного вина.
2: Но это не овощи, они не живут как овощи и растения. Это нет, люди думающие.
4: Нет, там всякие. Но вот как потерянные люди, это основное. А дальше уже категория обманщиков, шутов,
1: работников,
4: подтуристов работают.
1: А скажите, вот процент среди них, во-первых, молодых же, а во-вторых, женщин. Вот каков?
4: Молодежь тоже сейчас пошла в клошары. Но они уже просят не один франк, сильвупле, пожалуйста, а они уже вдруг говорят, дайте 3-4 или 5 франков. А потом, вот, например, в моем районе, где я живу, я уже его хорошо знаю.
2: Какой арендисмон?
4: 20-й, это около Перлашеза, да. Вот. Ну, это как Садовое кольцо, как бы. Вот.
2: Да, да.
4: Там есть один ресторанчик, где они спокойно потом собираются и пьют во здравие. То есть они неплохо живут, вот эти молодые.
1: А можно... процент среди них женщин?
4: Теперь насчет женщин. Да, у каждой категории клошар, старые или молодые, обычно они живут как пчелы. Вот. С секциями такими. Значит, ну, вот клошары, они очень постоянные. То есть, вот я с некоторыми дружу, даже выпиваю, когда с собакой гуляю. Я их водочкой угощаю, они меня любят. Иногда денежку дам. Все зависит от этого. Вот. А формально у них, значит, так, 3-4 человека, и обычно бывает одна женщина. Вот. А у молодых... это почти так же, как вот сейчас здесь. Значит, они где-то рядом сидят, а молодая женщина клянчит деньги. А потом они, значит, когда набирают нужное количество, они смываются или тут же пиво покупают и так далее. То есть женщина-приманка, ей больше дают, чем им. Но они на халюге, что ли, у них стыда нет, я не знаю уже. Просто вот я как-то пробовал один раз, еще когда был студентом, у меня не было билетика на метро, я поздно ехал.

0: грязные, но там санитарные бывает профилактика, а полиция их забирает раз в два месяца.
1: Отмывают.
0: Отмывают, одевают, и ровно, как только они оттуда выйдут, они опять грязные, и все. А вот болезнь у них основная, это значит, у них тромбофлебит, закупорка вен, потому что они пьют много вина, и это... И они гниют, то есть ноги у них в волдырях, вообще это все страшно.
2: Ароматы, конечно.
0: Да, и бывают клошары страшно омерзительные, которые могут все что угодно делать в метро. От них страшно пахнут, когда они входят в вагон, французы, они шарахаются, потому что один лежит с расстегнутой ширинкой, там что-то, это жутко, видите. И тут, в общем, если нет полиции, то они так и туда пройдут, и обратно, и все.
1: Ну, это картинка уже привычная.
2: Да,
1: нам,
2: да, да. Но у нас есть муниципальная милиция.
0: Ну да, это бомжеобразный уже образ жизни.
1: А вот тут ходят такие слухи, что стало у вас в Париже-то небезопасно, что могут и, как говорится, морду начистить, и деньги отобрать, и что даже вот эти самые клошары, они вот иногда этим промышляют.
0: Нет,
1: правда ли
0: нет,
1: это?
0: Нет. Я могу сказать, что вот я прожил 20 лет в этом районе, ни одного изнасилования, ни одного убийства, ни одного ограбления. То есть ограбления есть, в смысле, квартир. Но вот чтобы вот так вот...
1: А кто квартиры грабит в основном? Я понимаю, что, ну так, по статистике, вот сами местные или все-таки заезжие гастролеры?
0: Нет, да, нет. Да. Пацаны. Нет, ну все.
1: Учите.
0: И арабы, прошу и негры, прощения. И французы.
1: То есть все подряд. Ну давайте послушаем телефонный звонок. Хорошо. Давно мы их не слушали. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: У меня такие два коротких вопроса. Вот известны ли во Франции какие-нибудь наши группы музыкальные, то есть там видны ли они по телевизору, и показывают ли у них эти молодежные сериалы, как у нас, вот там «Первые переломы» и еще какие-нибудь?
1: Спасибо.
0: Ну, я могу так ответить. Я, в общем, несмотря на то, что я работал в музыкальном журнале, нельзя объять необъятное, я ничего не знаю. Вот просто это не моя тема, я не могу ответить на ваш вопрос. Вот и все.
1: Ну, безусловно, это так, к тому же
0: нет, ну,
1: вряд ли вы так, да, скажем, будете...
0: Нет, если я не компетентен, зачем я буду сейчас врать или что-то? А наверное, вот... что-то есть, но я не знаю. Вот... Но не очень, наверное, много.
1: Ну, если бы было много, вы бы заметили.
0: Конечно.
1: Ну, вот спрашивает тут некто Гудвин, опасаются ли во Франции коровьего бешенства? То есть вы помните, да? Вот...
0: Да, да. Ну, здесь так было. Когда это все произошло в Англии, то тут же был... запрет наведен, и там очень хорошо работает санэпидемстанция, и там все быстро делается.
1: Угу. Виталий Казимирович, да, спрашивает нас заслуженный учитель РСФСР.
2: Коллега.
1: Да. Ну, вы-то еще не заслуженный
0: пока. Ревнует.
1: А, как же вы учителя друг друга не любите?
0: Сейчас простите, я передам вопрос ему. Я слушаю, да.
1: К творчеству арбатских художников, а также к молодежным комиксам, где пропагандируется половое влечение подростков. О, какой вопрос.
0: Кошмар. Ну, насчет Арбата я скажу так, что Арбат или Измайлова – это абсолютно нормальное явление. В Париже тоже есть такие улочки, где можно... и рисовать, и продавать. И я к этому отношусь спокойно. Конечно, это в основном туристический вал, туристическая проблема, то есть работа на туристов, в первую очередь. Все эти матрешки, где там изображен Ельцин, Горбачев, там Сталин и так далее. Плюс другие сувениры, значит, бывшего СССР, там флаги, фуражки, эмблемы и прочее.
1: Я один раз балалайку продал.
0: Да.
2: Задорого?
1: За $20.
2: Хорошо.
0: А, так сказать, насчет вот этих комиксов с половыми всякими штучками, я не могу понять. Они тут есть разве уже такие комиксы?
1: Я не видел, вы знаете. Да. Я
2: это вопрос к заслуженному учителю.
0: Я думаю, что я не в курсе этого здесь. А там таких комиксов нету. Есть комиксы для взрослых эротические. И, может быть, да, есть как бы порнографическая литература. Но, в общем... Там это иногда бывает на очень высоком уровне, эти комиксы, для взрослых. А я не думаю, что есть комиксы, связанные с эротикой и с половыми актами, вот так специально. Там тоже есть цензура, я не знаю, есть ли цензура тут на это, в России, но там есть цензура.
1: Конечно. Тут нету.
2: Да какая тут цензура?
0: Да.
1: Вот...

0: вы знаете, хотелось поговорить вот о чем. Дело в том, что, ну, вы же как художник наверняка знаете такое понятие, как натурщица.
1: Да.
0: В свое время, то есть в древние времена, скажем так, в дореволюционные, быть натурщицей считалось, насколько я знаю, очень почетно. То есть и они получали какие-то деньги и так далее. Сейчас это понятие несколько уже поизносилось. Но, тем не менее, приходилось ли вам работать с натурщицами, вот как художнику? И каковы вот ваши были взаимоотношения с ней? Не хотелось ли, например, бросить мольберт с кистью, как напрыгнуть на
2: нее? Шмарка. Ну, я скажу так. Когда появились первые натурщицы у нас на четвертом курсе, то, по-моему, натурщицы не смущались, а мы не... Я смущался, и некоторые другие. У нас был стеснительный момент, когда женщина разделась. Ну, и мужчины тоже были. Но это как-то по-другому.
3: Ну, это не наш профиль.
2: Но потом это как-то быстро прошло, и, в общем, ну, натурщицы были всякие, и красивые, и старушки, и так далее. А когда я окончил институт, то, в общем... шло становление, чтобы самому стать на ноги, было не до натуры. И поэтому был большой период, когда я не пользовался моделью.
0: А вот извините, когда вот писали с натуры, так говорится, да, вот вы с ней о чем-то беседовали, или только говорили, повернись,
2: нет,
0: или там о жизни.
2: Нет, нам профессор ставил, значит, постановку. Понятно. Он там ходил, смотрел там, кто как, кого-то хвалил, кого-то не хвалил. Но мы могли задавать вопросы, разговаривали. Были антракты, когда они уставали.
0: А им деньги платили за это?
2: Очень мало.
0: Понятно.
3: А
0: ну, много же кто же заплатил.
3: А для чего же они этим занимались, если не секрет?
2: А все-таки это был заработок.
0: Эксгибиционизм своего
2: но
0: рода.
2: Многие были типа вот, которые считали, что это надо отдаваться вот этому виду, чтобы художники молодые,
3: да.
2: Некоторые ради денег, хотя в те времена там даже 10 рублей, или не помню, сколько им за час платили, но цена никогда не повышалась в течение многих лет.
0: Вот. Будьте здоровы.
2: Да, а потом у меня дальше было так, что, предположим, когда я был холостой, молодой, ко мне приходили девочки, вот. Я кого-то уговаривал, я говорю, хочешь, я тебя порисую, можно ли я тебя порисую? Я очень много делал рисунков уже, ну, как бы это не были платные модели или что-то, просто позировали.
0: Для души просто.
2: Да, я говорил, вот я сделаю 2-3 рисунка, один, который ты выберешь, это тебе подарок за то, что ты позировал.
3: Вот это по-парижски.
0: Это по-нашему.
2: А там я не знаю как. По-моему, там это дорого. И, в общем, я могу уже, предположим, своим опытом, я могу на кого-то посмотреть, приду домой, нарисую без всякой натуры.
0: А вот скажите, вот тут все вот беспокоится, опять же, вот некто Гудвин, все, то есть мы опять немножко делаем такой шаг назад, но все-таки, сколько в Париже стоит проститутка, вы должны хорошо это знать. И вполне возможно, что, например, если действительно натурщица в Париже, это такая важная профессия, что денег там, в общем-то, много и нужно. Может, проще снять проститутку, например, и...
2: Проститутка не будет позировать.
0: А ей деньги платят за что?
2: Нет, проститутка – это проститутка.
0: А, извините, я не осведомлен.
2: Сейчас такса на проститутку, я не очень сейчас компетентен, вот, по-моему, 250-300 франков.
0: Это сколько в долларах, если не сложно?
2: Это на 5 надо. Значит, 1 доллар – это 5 франков.
3: И умножить на 16 в рублях будет.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
4: Алло.
0: Да, говорите.
4: А это Вася Солнцевский беспокоит.
0: Приветствуем вас. Рассказывайте.
4: А у меня вот вопрос. Скажите вы, а вот во Франции есть какие-нибудь там...
0: Понятно, вопрос
3: понятен.
0: Вопрос понятен. Такие...
2: Есть какие-то.
3: Есть они, которые
0: здравствуйте.
3: Смеются.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Алло. Алло, рассказывайте, не пугайтесь. Ну, не хотите, как хотите. Просто, видимо, задумался человек или отошел от телефона, скажем, перевернуть курицу, потому что как раз в это время прожарка. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
5: У меня, я
1: благодарен вам за то, что вы пригласили таких гостей.
0: Да ничего страшного.
3: Бывает.
0: Бывает.
1: И вот только есть одна проблема.
0: Да.
3: Одна уже хорошо, немного.
0: Вы знаете, извините, пожалуйста.
1: А подождите, да,
0: вот нет, это... подождите. Ну, нет, ну подождите. Давайте вот у нас остается не так много времени. Давайте, быстро, ну, да, без проблем.
1: Клобок, да, залупа, там какая-то желтая и.
3: А почему желтая-то?
1: Ну, он же колобок.
3: Вы дальтоник.
0: Вам не дадут права. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
5: Дмитрий Иосифович. Как обстоят?
0: Вот. Нет, это опять этот человек.
3: Ну, надоел.
0: Нет, нет, здравствуйте. Вы,
3: ну, хорошо, послушаем, ладно. От...
0: Да, да. Алло.
6: Алло.
0: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста.
6: Вы, я, Станислав Витальевич. Ой, извините, Виталий Казимирович. Я слышал, что вы очень связаны в свое время были с Дедгизом. Вам не знакомы такие фамилии, как Кусков, Иван... Игорёшка Кашкарёв.
2: Кускова я знал, да.
6: Знаете, да?
2: Знал. Но я не знаю, где он сейчас и что. Ну,
6: сейчас
2: я...
6: он уже, конечно, тоже старичок, понимаете, поэтому...
2: Боровичок. Старичок-боровичок.
0: А скажите, а почему вы задаете этот вопрос? Вам как-то близко вот этот, в смысле, дед...
6: Я плохо слышалось.
0: Ну, ничего, тогда не берите в голову. У вас есть еще какой-нибудь вопрос?
6: Да, ну нет, просто мне очень даже приятно было, так сказать.
2: Ну, передайте ему привет.
6: Спасибо, обязательно я передам.
0: До свидания. Спасибо, удачи вам. Удачи.
3: Здоровья.
0: Здоровья. Телефон прямого эфира. Вот тут женщина зашла, попросила, чтобы я еще сказал. 203-19-22. У нас, кстати, действительно остается совсем мало уже времени. Уже нам скоро пора. Вот еще нужно посмотреть вам музей наш. Это цветы мне полить нужно перед уходом. Все там...
3: Проветрить форчик.
0: Проветрить. Стирку я тут ночью ведь затеял.
3: Ой,
0: там,
3: носки по- не высохли.
0: Высохло ли? По-моему, высохли.
3: Высохли.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Меня зовут Гудвин.
0: Приветствую. А вы же вроде как заходили уже.
3: Раз шесть.
0: Да.
7: Да, я снова.
0: А, ну, то есть вы уже домой добрались, да?
7: А когда грядут во Франции президентские выборы?
0: О, спасибо. О. Это хороший вопрос.
2: Что когда?
0: Когда во Франции будут президентские выборы, спросим.
2: Я не знаю.
3: Хороший ответ.
2: Я не голосую там, поэтому я не знаю, действительно.
0: А вот тут сейчас заходила женщина, прям показала паспорт и представилась с Ольгой Ивановной Овсянниковой. И пыталась к вам пробиться, я не пустил. Как вы заметили, вот сейчас у нас возня была такая легкая. Но она попросила передать, спросить, чем вы занимаетесь в Париже, кроме рисования?
2: Ну, все, что делает человек, кушаю, пью, сплю, вожусь в саду, гуляю с собачкой
3: и кошки.
2: У меня есть 4 кошки моих и 10 клошарок или бомжей, которые приходят ко мне. У меня дома одноэтажный домик, и они садятся на окно, я им пищу даю. Утром приходит, днем приходит и вечером. Короче, еще 10 кошек.
3: Хорошо. Хорошо, что не 50, как у Хемингуэя.
2: Могут
3: перед
2: и 50 прийти, на них хватит.
0: А вот что касается, вот, кстати, животных вот, в Париже и вообще во Франции. Ну, скажем так, существуют ли там обычные вороны? Вот, вот?
2: Существуют обычные вороны. Ко мне в сад прилетают сороки.
0: Это замечательно.
2: Вот, теперь всякие другие, типа голубей и прочих товарищей. А вот насчет животных, вот с точки зрения собак и кошек, то
0: я имею в виду
2: вечером,
0: беспризорных даже.
2: Да,
0: вот
2: их
0: больше
2: отлавливают, но не как тут, значит, что-то с ними нехорошее делают. Их отлавливают. Если у них есть какой-то номер или какой-то на ошейнике знак, чтобы по номеру найти хозяина, то хозяину посылается письмо, или хозяин чувствует, что убежала там собака, течка и так далее, он в этот... в эту организацию позвонит, ему скажут, да, есть собачка, приезжайте, но вам придется заплатить за ее пребывание, там, если денек, неделя и так далее, он оплачивает
3: вот
2: все это.
3: Вот прагматично.
2: За это время они делают собаке всякие уколы, моют и так далее, кормят.
3: Но это уже ничего.
2: Вот. Потом... И кошки туда попадают, и...
0: Но
2: в то же время
0: в эту
2: организацию можно прийти и купить собачку, которая, значит, без хозяина.
0: И бывают такие случаи, когда люди покупают.
2: От породистой до непородистой. Вот. А судьба уже собачек, которых не разбирают это, она страшная. Конечно, они идут. Часть на уничтожение,
8: давайте
2: часть
8: не
2: на
8: будем об этом. Это очень
0: вивисекция, так называемая.
8: Это жуткие люди, не будем.
2: Но есть вот у французов страшная вещь, о котором они говорят. Многие, поддаваясь, значит, рекламе, там, пудели в моде, еще чего-то, приобретают этих собачек. Потом вдруг наступает отпуск. И вдруг они замечают, что, значит, отпуск обычно у них или июль, или июнь, или июль, или август. И вот некоторые что делают? Некоторые в Булонском лесу просто их привязывают навсегда. Вот. Или просто иногда им некогда, они мчатся на юг, чтобы отдохнуть, они открывают окно и на ходу выбрасывают этих собачек и так далее. Вот это страшно.
0: Кстати, вот
2: на
0: об
2: эту
0: этом...
2: тему показывают фильмы. Угу. И в этот момент любую собачку вы можете в три месяца, которые вот эти, можно бесплатно любую шикарную, дорогую собачку взять навсегда.
0: Об этом рассказывала,
2: вот
0: кстати,
2: у меня такая собачка.
0: Наталья Медведева,
2: да, да.
0: Певица,
2: Наталья
0: которая была. Уже... Я не поверил, Наталья.
9: Нет, на волнах радиостанции Ивсамх. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции Ивсамх. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
10: Как-то гуляя по парку с любимой девушкой, мы просто проходили мимо памятников, скамеек с влюбленными, и пробегала мимо группы оперуполномоченных и явно перепутала нас с какими-то опасными преступниками. Видно, очень были похожи. И забрали нас вот в свою машину, в которой вот этот вот УАЗик милицейский желтый с полосой. Вот, и мы остались с ней там вдвоем, именно вот в этом кузовке, а вся бригада сидела на первом сиденье, вот, вот это был секс, вот эти вот решетки, вот это вот ощущение камеры, мы знали, что нас посадят по разным одиночным камерам, и может быть это, что ни на есть, самая последняя близость в нашей жизни. И мы, как говорится, вот такое ощущение, что вот Адам с Евой ходили вокруг да около вот это вот дерево с яблоком, и потом взяли и вместе его и откусили, и съели в один укус. То есть это вот, ну вот так можно охарактеризовать то слияние наших тел. Вот. И мы даже не заметили того, что уже открылась машина, что уже она давно остановилась, что все вот эти милиционеры, или как там их опера называют, они стояли как заколдованные. Они сказали, что, говорят, даже дорожный патруль приезжал и снял это на камеру. И как бы, говорят даже, что это отправили в Швецию, и этот кусок будет принимать участие в каком-то порнографическом сериале.
11: А падшие женщины раскрываются как-нибудь особенно? Вот падшие. Много скандалов из прессы, знаем, что известные артисты, политики именно с проститутками имели контакт в автомобиле. Вот это как-то что-то, налет какой-то. Вот у вас что-нибудь с женщинами легкого поведения в автомобиле было?
10: Сейчас я попробую вспомнить что-нибудь интересное. А знаете, меня в основном возбуждает... Следующее. Часто возвращаясь домой, я вообще не люблю иметь контакт с проститутками и часто этим пользуюсь, так как это накладно. Может быть, это, конечно, хорошо, но дорого. Вот. Я себя возбуждаю и тешу следующей мыслью. Я еду по Тверской, а вы знаете, что там очень много девушек стоит. И, как говорится, их и пощупать можно, и поглядеть на них. Вот. И проезжая по Тверской, я останавливаюсь около каждой сутенерши или проститутки и требую выставить мне всех, огляжу их всех. То есть я в каком-то смысле себя подготавливаю к тому, что я еду домой к любимой. Вот. И я прохожу вот этот весь предварительный половой акт, И когда я приезжаю домой, я каждый день занимаюсь любовью с разной женщиной. То есть у меня происходят такие ощущения, что я сейчас дома у себя с проституткой. А вы представляете, если вы женатый человек и привозите домой проститутку, и в любой момент может из ванной комнаты выйти жена. Вот, так что вот я рекомендовал бы многим это попробовать, особенно кто умеет ездить на машине.
11: Да, вот, кстати, интересно, секс в машине – это именно секс владельца машины, или можно у друга попросить стоящего во дворе на приколе, это будет секс в машине, или это уже будет секс в сарайчике?
10: Да, я думаю, что нужно ощущать себя хозяином своего автомобиля.
0: А вот,
10: это тебя перед женщиной ставят в роли хозяина, главаря.
0: Хотелось бы так узнать ваше мнение на такую тему. Известно, что, собственно, автомобиль — это как бы существо все-таки живое. Ну, не в буквальном смысле, а одухотворенное. Оно там чувствует настроение своего хозяина. Это действительно факт. Как бы оно там, если его обругать, оно глохнет. Ну и так далее. Все это знают. Вот как, на ваш взгляд, вы затащили в автомобиль какое-то, значит, существо противоположного пола? И вот чувствует ли это существо, женщина, то есть, да, грубо говоря, ну, в данном случае, на себе антипатию или симпатию со стороны вашего автомобиля? То есть может ли каким-то образом атмосфера, я бы сказал, автомобиля повлиять на вот ваши интимные отношения внутри? Или прям, может быть, она типа скажет: не могу я тут прям вот, мне прям вот... Понимаете, о чем я говорю?
10: Ну, некоторых женщин не устраивает класс автомобиля.
0: Но нет, это... я имею в виду не класс, я имею в виду только ауру.
10: Это еще сложнее. Дело в том, что я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Это все сложно. Аура, опять же. Вот.
0: Не, ну что... вот, например, по воспоминаниям одного высокопоставленного чиновника, который тоже любил, так сказать, побаловаться этим в автомобиле, в служебном, у него, ну, в то время, в постсоветское, считалось престижным быть скромным. То есть иметь, скажем, служебный автомобиль достаточно шикарный, какой-то хороший, ну, и сейчас-то есть. А в личном пользовании какую-нибудь там копеечку желтого цвета. Угу. Вот. И как бы вот по его воспоминаниям в мемуарах он пишет: «Эльза ненавидела мою служебную чайку. Она говорила: пойдем в нашу старую добрую копейку желтого цвета». Вот поскольку чайка отвергала эту Эльзу в плане... Хотя чайка, согласитесь, гораздо более комфортный все-таки автомобиль.
10: Но он и в то же время более чувствителен к тонкости души человека. Он чувствует, что это за человек.
0: Вы имеете видно в этой... копейку?
10: Нет, я имею в виду чайку. А. Видно, в Эльзе было что-то не то.
0: Что чайки не
10: то. И точный механизм чайки, он не любил это дело. И он начинал выкидывать такие кренделя, типа того, что когда планировал хозяин, а все-таки вот эти всякие энергетические связи между владельцем автомобиля и автомобилем есть какие-то, он начинал ломаться. И даже у меня были лично такие истории, когда я спешил навстречу к своей любовнице, у меня ломались автомобили.
0: То есть как бы автомобиль не нравилось просто.
10: Да, просто вот, даже вот такое бывает в жизни. То есть как бы автомобиль чувствует. И даже можно сказать... Следующее, что когда самому автомобилю нравится то, что, ну, сама женщина, которую вы привели к автомобилю, то есть в автомобиль, автомобиль становится как-то просторнее в каком-то смысле. То есть он раздвигает самого себя, но это, конечно, все достаточно так пространственно, но в то же время это действительно есть такие ощущения. То есть я такие ощущения ощущал.
0: Вот еще хотел бы затронуть. Как вы считаете, какими качествами, ну, физическими, моральными, должен обладать человек, достигший половозрелости, который был зачат вот в автомобиле именно? Ну,
10: вот. Ой, можно еще раз?
0: Ну, если, например, предположим, вы с вашей дамой зачали ребенка в автомобиле вашего. Вот как вы думаете, этот ребенок, он будет по достижении совершеннолетия отличаться от своих сверстников чем-то?
10: Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что много его сверстников будут такими же, как и он.
11: Вот так как... Скажите, вот, например, к нижнему белью какой-то вот секс автомобильный какие-то требования особые предъявляет?
10: Скорее всего, к верхнему.
11: К верхнему белью, да?
10: Да, верхнее белье, оно должно быть очень удобным для секса. И в то же время быстро раздеваемо и одеваемо. Кстати, вы в лесу, вы полностью раздеты. И ваша дама пришла в платье 15 века. И вы завидели подъезжающую машину госавтоинспекции. То есть в таком платье она оденется и приедет еще 3 наряда милиции. Вот она только оденется.
0: Надо... А госавтоинспекция не имеет права вмешиваться. То есть то, что находится внутри автомобиля, это личное владение. И я там могу внутри своего автомобиля на стоянке заниматься вообще,
10: да,
0: чем угодно,
10: можете,
0: кроме курения,
10: но
0: наркотиков.
10: Не в лесу.
0: И так далее. В лесу имею тоже полное право. Если,
10: нет, вы не имеете права заезжать в лес.
0: Если есть специальные вот такие углубления асфальтированные для стоянки большегрузных автомобилей.
10: Если нету.
0: Нет, ну хорошо, я могу этим заниматься на проселочной дороге.
10: Можете.
0: Да,
10: но
0: все есть...
10: равно инспектор ГАИ может к вам подойти и просто спросить документы.
11: А вот рекомендации, как обязательно ли вот прерывать процесс? Можно как-то пытаться завуалировать шуткой как-то это дело?
0: Или сказать, присоединяйся, браток.
10: Ну, вообще, многие женщины любят присутствие, так сказать...
11: Мужчин в форме.
10: Ну, да, это принимает некоторую официальность. Полового акта. А вы же знаете, что женщины...
11: Жезл,
10: они же очень...
11: жезл, кстати, давний фаллический символ, общепризнанный. Так что вот милицейский жезл — это фаллос, символ фаллоса по Фрейду.
10: Да, у вас даже такие фантазии возникают.
11: Нет, это известный факт.
0: Вот я помню, раньше, как-то госавтоинспекция образовалась, эти жезлы делались в форме Кремля. Ну, типа Кремль такой.
10: А, ну, понятно, да.
11: Или одной башни какой-то.
0: Ну но башня, не все, когда да, центральная, не всего же здания, конечно.
11: Я тоже так.
10: Эти журналисты.
0: Да, да. Ну что, следующий вопрос, Юрий.
11: Все-таки хотел... Я понимаю, что это как-то... Вы подняли хорошие, большие темы, интересные, сложные. А практически вот секс в автомобиле, что это? Это поза или это антураж, или это вот замкнутое пространство... Как вот изнутри, глядя изнутри?
10: Это объем.
11: Большой или маленький? Хорошо, ну вот он же накладывает какой-то. Вот представим, вот вы женщина и автомобиль. И что дальше? Вот?
10: И дальше это все зависит от характера. Это может быть вертеп.
11: Так.
10: Это может быть штиль. Это может быть гроза. Это может быть пахарь. То есть это можно все сделать.
11: Ухарь
10: это когда мужчина и мужчина, а вот здесь уже это неприменимо.
11: А кстати, вот будем ли мы однополого секса касаться в автомобиле, насколько?
10: Я думаю, нет, это по моим, я же не могу вам на своей практике это сказать.
11: Ну хорошо, тогда вот может быть коснемся как-нибудь вот. Кольт, чтобы не оскорбить ничего слуха, все-таки поз. Какие общеупотребимые? То есть, насколько вот привычки человека сексуальные, какие-то наработанные установки, общеупотребимы вообще именно в среднем легковом автомобиле? Насколько можно это? Или это заново все приходится открывать?
10: Не, конечно, можно применить старые, давно изученные способы, но с этим вы теряете качество новизны. То есть все то же самое, опять же, получится. Нужно как можно больше усложнить секс, разнообразить его. Потому что автомобиль стоит дорого.
0: Нет, мне кажется, у вас какие-то прям отчетные какие-то вот слова. То есть вы как-то кого-то прям по инструкции или по книжке. Вот лично вы, вот как бы, знаешь, разнообразить. Это и Прохор может сказать эти слова. Вот,
10: вас. Но мне эти слова достаточно тяжело говорить.
0: Вас на интервью позвали не за тем, чтобы слышать какие-то выражения общепринятые, а мы хотим узнать, Юрий хочет узнать, Юрий, положите на место эту вещь. Он хочет узнать именно ваши специфические особенности этого дела. Юрий не требует от вас анализа вообще этого явления с точки зрения социума. Да, именно вас. То есть вы же весьма нестандартная личность. А так это нам мог бы господин Буйнов рассказать. Метов и другие, например.
10: Но для меня секс в машине — это мельница. Это плохая погода осенью. Это что-то при малых габаритах моего автомобиля. Это, как говорится, каждый квадратный сантиметр изучен глазами моими и глазами моей партнерши. Вот, и, ну, правда, у меня под эти дела специально оборудован автомобиль, у меня зеркальный потолок, вот, очень интересно, я думаю, никто еще не применял в своих автомобилях такого новшества, он дополняет. Один раз мне приходилось заниматься любовью, когда мой автомобиль, ну, я не справился с управлением, была плохая погода, и автомобиль перевернулся, и по кювету его бросило вниз, и он кубарем покатился. Я тут же сориентировался, схватил свою партнершу, и это было, ну, не то, что незабываемо, это было просто неповторимо. Второй раз я не рискнул сделать это, потому что серьезнейший травматизм произошел. Я сломал все три ребра, ногу, был перелом черепа. Ну, партнерша
0: вот это вот,
10: тоже...
0: Вот это не называть. Очень... Это
10: не, ну, я хочу это назвать для того, чтобы люди не старались повторить.
0: Все догадались, что еще вы сломали. Я вот о чем хотел спросить. Скажите, а вот такое явление, как автомобильный фетишизм, ну, к примеру, например, если мужчина занимается с женщиной сексом в автомобиле достаточно часто, и, ну, к примеру, в автомобиле есть какой-то свой запах определенный, да, и висит, например, ну, если это автомобиль, скажем, BMW, да, там определенные формы зеркальца или бардачка. И она очень часто смотрит, например, на это зеркальце или бардачок, неважно, да, и вдыхает этот запах. То постепенно, как бы где-то на улице, увидев, скажем, такой же бардачок, валяющийся на дороге после там аварии, может ли она как-то возбудиться активно или учуяв этот запах, понимаете? То есть случалось ли в вашей практике именно вот такое привыкание к атрибутам автомобиля?
10: Да. Да, был один раз такой случай. Ну, всем известно, что в основном все автомобили оснащены рукояткой коробки передач. Вот. И однажды, проходя мимо стройки, а вы знаете, что, ну, как бы, даже сама ручка коробки передач, она может принимать участие в сексе очень легко.
0: А вот нельзя ли поподробнее, если можно, об этом? Ну, так впало, чтобы это было в культурных выражениях. Каким образом? Да. Ведь это же опасное место, можно снять ее случайно, если автомобиль выключен.
10: Ну, вот, допустим, когда автомобиль стоит на нейтральной скорости, вот, и, как замечал коллега, вот, журналист, происходит вибрация от того, что двигатель плохо отстроен. Вот, и это получается очень неплохой вибратор. И даже можно применять женщину как...
0: Газовать можно еще.
10: Нет, можно женщину применять в виде вот такой насадки на ручку рукоятки. И ехать, и переключать скорость. Вот, но это, конечно, рекомендуется делать тогда, когда женщина достаточно маленькая, такая вся аккуратненькая, потому что... Если вы посадите туда пышечку в 100 килограмм, то...
11: То заднюю скорость не включишь.
10: Да и видно ничего не будет, самое важное. Да и дело в том, что и не включится вообще никакая скорость, потому что она всеми своими габаритами будет упираться.
0: Так, вот. Ну, и... дальше вот про...
10: А, да, и вот мы проходили. Дело в том, что так как я в силу своей концепции стараюсь в сексе применить как можно больше посторонних предметов, окружающих меня. Мы вот однажды проходили мимо стройки, и моя женщина произвела такой нахальный акт с с этим, с асфальтозакатчиком. Ну, не с тем, кто руководит этим трактором, а именно вот с ним.
11: А у него много ручек с эбонитовыми шариками.
10: Вот такими. Этим было вообще красота всего.
11: Завершенность. У него асфальтовый укладчик очень основательный, завершенный вид. Это состоявшееся такое устройство, понимаете? То есть, если мы возьмем, например, тачку одноколесную или даже двухколесную тележку, то явно есть некая инвалидность. Вот эта подпорочка, ручки в раскорячку, такая беспомощность. Да? А асфальтоукладчик, он фундаментально состоявшийся. Он тяжел, он крепко стоит на своих вот этих катках.
0: То есть все-таки самец, прям.
11: Самец, да.
10: Женщины их уважают, я бы сказал.
11: Считают.
0: Вы неоднократно, что ли, наблюдали это на стройке?
10: Не, ну потом мы стали достаточно часто ходить мимо этой стройки, потому что мы в постоянном поиске.
11: Мы на Яузе укладывали как раз на этом автоукладчике дорогу, потому что ездить невозможно. На все страсти.
10: Ну, наверное,
11: дорога,
10: да.
11: Страсти, я бы сказал, такая.
10: Может быть, да.
11: А вот, все-таки хочется, мне даже как мужчине стало интересно, вот именно секс в машине. Ну, секс на диване, я понимаю, то есть может отвалиться валик дивана, может диван разложиться или сложиться. То есть вот опасности какие-то, или может кто-то войти. Так? А секс на машине практически, что такое для человека это?
10: Ну, для кого-то это постижение нового.
0: Опять старая песня.
11: Газетный передовицы как-то вот...
10: Свистишь лажово.
0: Но если взять, допустим, кабриолет...
11: Да.
0: И заниматься не в самой машине, а вот когда кабриолет сложен...
11: Пополам.
0: Как нет, это, простите?
10: Убрана крыша.
11: Там, а, да. Хорошо.
10: А да. И вы занимаетесь...
11: кабриолет.
10: Ну, вы еще сядете. Вот. И заниматься любовью именно вот на сложенной этой части. И тут может выработаться боязнь
11: эффект
10: того, что...
11: Эффект раскладушки,
10: он,
11: да, что она разложится. Точно, да, точно.
10: И вас выбросит в салон.
0: А хорошо ли это?
11: Это плохо. Это ведет к импотенции, слабости.
0: Постоянное напряжение, ожидание опасности.
10: Страх вообще, он очень плохо влияет. Поэтому есть некоторая вредность занятия сексом в машине.
11: Может быть, вот радиослушатель как-то сумеет точными какими-то штрихами...
0: Ну, может быть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем ваши штрихи.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Это опять же Фредон.
0: Здравствуйте.
12: Дело в том, что... При занятии сексом в авто при определенной частоте колебаний происходит детонация горючей смеси в двигателе. И ваша ложа самопроизвольно начинает двигаться. При некотором препятствии один вид секса внезапно переходит в другой. Как можно это объяснить, и если партнерша вдруг предъявляет какие-то претензии? Притом иногда происходит и ущемление вашего прибора, так сказать. Спасибо.
0: Спасибо.
11: Дело в том, что просто обычно в паспорте любой машины сказано, что если нужно ездить на 92-м, то не надо заливать 76-й. Детонация, стук пальцев, это как раз...
0: Нет, вы несколько неправильно
11: нет,
0: поняли.
11: А если надо ездить на 95-м, да, не лей экстру, Юрий, будь проще.
0: Юрий, мне кажется, наш радиослушатель имел в виду несколько другое.
11: Детонация, она... каждый шофер знает, что детонация из-за того, что...
10: Видишь, вот человек очень далек от секса. Но близок, скорее всего, это серьезный журнал технический какой-нибудь. Потому что технический человек подкован, но с сексом у него плохо.
0: Это, вот, по-моему, Юра, в твой огород камень.
10: Да, в его. Дело в том, что детонация в том. Я иногда искусственно снимал провод с одной свечи, и происходили вот эти колебания. И так как моя любимая женщина очень опытный партнер, мы в половом акте учитывали эти колебания и создавали себе дополнительные ощущения. И Вот еще и специальные сигнализации есть такие, которые глушат двигатель. Мы производили резкий скачок в плане того, что мы глушили двигатель, происходил сбой.
0: Смена динамики, это называется.
10: Да. И вот этим
0: это
10: тоже.
0: И то, что говорил, о чем сказал наш радиослушатель, вот что происходила полная смена.
11: У нас почему так срабатывает сигнализация, в соседнем дворе срабатывает сигнализация. Я теперь понимаю,
10: в чем дело. В том, что кошки тоже любят автомобильный секс, так что...
0: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
10: Очень...
0: Ваше наблюдение, я знаю, вот даже есть целый ряд фотоснимков, вот именно...
10: Кошки очень любят свежеподъехавший автомобиль. На самом деле это не смешно.
0: Нет, это просто свое выражение в рамках. Это хлеб свежевыпеченный, автомобиль свежеподъехавший. Доброе очень выражение. Вы же прям жнец, прям, ну, в хорошем смысле.
10: Дело в том, что когда автомобиль только что подъехал, у него очень горячий капот. А в зимнее время кошки, дотрагиваясь лапками до снега, а это им приходится делать в силу того, что они ходят лапами, вот, они залазят на капот и греются. Вот. И, соответственно, зимой, как говорится... Ну, на снегу особо ты не позанимаешься сексом. Хотя для романтики можно попробовать, я про кошек. Вот. А это чревато, можно придатки там застудить. Или еще какую-нибудь женскую болезнь или мужскую заработать. Вот. А тут на капот они забираются. И я очень часто наблюдаю, снимаю на камеру, даже посылал некоторые снимки, ну, некоторые сюжеты в сам себе режиссер, но почему-то их ни разу не показали. Хотя мне это всегда казалось забавным.
11: Ну, дело в том, что сам ему режиссер, программа специфическая, и она такая именно будуарного характера, там очень часто... Места общего поля не изображаются спальни, то есть я понимаю.
0: Ну, что... да, как это у них. Ну, а вот скажите, все-таки, например, кабриолет, все понятно. А вот что касается открытых джипов с жесткой очень подвеской.
10: Типа, ну вот в таких джипах для людей очень темпераментных лучше всего заниматься сексом в движении, чтобы один из трех партнеров вел автомобиль. А двое из этих, так сказать, занимались бы любовью. Потому что движение по пересеченной местности добавляет много нового. Вот. Дело в том, что не знаешь, какое следующее движение будет твое, а какое твое партнерши. И за счет этого получаются вот эти новые ощущения. Вообще стоит попробовать... И... Это то же самое почти, что в танке.
0: Ну, хорошо. Вот одна, я не буду просто в целях рекламы называть, одна крупная достаточно автомобильная западная фирма наладила выпуск специальных таких домашних, как бы, ну, тренажеров, то есть имитаторов автомобиля, которые устанавливаются в спальне вместо вот огромной, так сказать, ипподрома супружеского ложа, ставится вот этот, как бы, макет автомобиля. То есть, объясните мне, пожалуйста, значит, все-таки это получается целое, ну не то что каста, а целое огромное поколение.
11: Дело в том, что мы же видели, часто показывают, как снимают фильмы или клипы. Часто как бы камера отъезжает, и мы видим перед автомобилем закрепленную на качающуюся раму, и как там артисты вот мотают головами.
0: И руль крутится.
11: Отвратительное ощущение, да, сзади бежит это вот.
0: Пленочка,
11: и каждая женщина, мужчинам-то это абсолютно до балды, желая почувствовать себя кинозвездой, она устанавливает такую качалку у себя дома, скромождается на нее и думает, что она из Бриджит Бардо, где как Бабетта идет на войну там на джипе.
10: Видишь, как далек человек от секса. Он видит в первичном смысле не секс, а какие-то другие мотивы. Дело в том, что сейчас многие люди не могут себе позволить иметь автомобиль не из-за финансовых
11: проблем.
10: Такая
11: качалка стоит, как полноценный автомобиль.
10: Да, я говорю вам, вы слушаете...
0: Плюс монтаж ее.
11: Да, конечно.
10: Вы слушаете
0: меня. Там даже дворники
10: есть. Я же говорю...
0: Подожди, да, я расскажу. Там даже есть дворники и брызговики на стекло.
11: Есть, да.
0: Все, то есть полный...
11: Мне интересно, вот по частоте нажатия на брызговик и по углу наклона можно как-то о сексуальности владельца? Вот у некоторых они почти на крышу льют, у некоторых переливают через крышу и льют на заднее стекло, на задние машины. И иногда пристраиваешься...
0: Чтобы тебе... Да-да-да.
11: Да, и на тебя капает... Как
0: Кстати, вот хочу узнать об этом. Как вы думаете? Действительно.
11: Мне кажется, стремление окропить чужой автомобиль, это как бы стремление произвести над ним сексуальный акт, когда люди вот так вот раз, на тебя брызг.
0: А если прям в упор и вниз, это как бы свидетельство импотенции, как правило, за рулем такого или автомобиля низкое, человек с усами и в петушке.
2: Нет, а вот я могу это опровергнуть. Да, дело в том, что когда струя направлена вниз, то напор или давление на стекло ее увеличивается.
0: Чего? Ладно, сейчас давайте послушаем музыку, пока подумаете, что вы сказали, да.
11: А я вот вспомнил из времен своей давней юности, что, занимаясь сексом в автомобиле, как-то совершенно неожиданно под руками оказываются совсем непривычные части тела партнерши. Как-то дотягиваешься до того, до чего обычно не дотянешь, то увидишь то, мимо чего так взгляд проскользнет, как-то все по-новому, по-интересному, как-то здорово все вот было.
2: Да, мне приходилось дотягиваться до кончика носа.
11: Обычно же это громадная проблема, найти кончик носа женщины.
2: Да, потому что руки все время где-то теряются. Да. Вот. А тут вот все-таки тут появляется как гимнастика. Гибкость какая-то образовывается, вот некоторая. Вот особенно когда спина к спине.
11: Спины не увидать точно. Большой видится на расстоянии. Ну, вот. Как-то вы все-таки что-то, видимо, у вас наслоилось из личного. Как-то вы уходите от этой темы, уходите от практики. Ведь, наверное, в памяти мужчины-то что-то теплится такое.
2: Ну, конечно, бывают некоторые фрагменты, но...
11: У вас, я знаю, было не один десяток автомобилей. Вы меняли универсалы на хэтчбеки.
2: Минивены.
11: Минивены, да. Где минивэн, мы поняли, что это большой автомобиль, это не сексуальная принадлежность. А как другие вот автомобили?
2: Что, я не понял?
11: Как другие авто... Как перемена автомобиля меняет как-то сексуальность человека?
2: Ну да, но это как бы освоение нового, белое пятно в сексе, скажем так. Его приходится осваивать, на это уходит месяц-другой. Это достаточно трудная работа. И, то есть это новый полет к совершенству. То есть каждый новый автомобиль, ну, в смысле модификации или марки автомобиля, это новый путь к совершенству. И когда достигается вот это совершенство, стоит продать этот автомобиль и взяться за другой.
11: Вот я сейчас вспомнил, что основа многих эротических рассказов эмоциональных, это любовные приключения, произошедшие в купе. То есть вот стук поезда.
2: Да, это ритм какой-то задает.
11: Да, вот. То есть автомобиль, душный, это, в отличие от поезда, признак свободы. Известно, что почему кабан вкуснее свиньи, потому что свинья ест только то, что дадут, а кабан то, что захочется, да, что он сам выберет. Вот, несмотря на заданность условий поезда, скорость, перестук колес, как-то купе – это явно такое алькованное место, место полное любви и всяких приключений. Автомобили, в нашем понимании, это долго были шаровые, распредвал и так далее.
2: Но только с недавнего времени у молодежи стали появляться автомобили, а секс-моды – это вообще молодежное течение. Как бы люди уже зрелого возраста, они пытаются отойти от этого, но так как уже не тоят.
11: А как вы думаете, если вот в Союзе совсем уже чувства угасают, может быть, стоит после какого-то легкого полдника вывести подругу за руку, посадить в автомобиль, отъехать к ближайшему?
2: Ну, это как бы может дать хорошие результаты, а может произвести точно такой же эффект, как то, что муж побывал на родах у жены. То есть вот могут возникнуть...
11: Излишняя раскрытость вот такая.
2: Да. Могут возникнуть какие-то отрицательные ассоциации.
11: Ясно, что сейчас диапазон приемлемости расширился, но вот если выяснится, что вот женщина, как говорят в народе, не дала в машине, это с какой стороны? С плохой ее характеризует?
13: Ну почему? Если это первое случайное знакомство, я думаю, это... Нет, вообще при современном, так сказать, развитии эволюции этого скажут они плохо. Что, значит, она что-то утаивает.
11: Это критерий, да, вот ее закрытости.
13: Да, она что-то утаивает. В чем-то она не права, что-то она совершила какую-то ошибку в жизни, в чем-то она виновата. Ну, понимаешь, дело в том, что когда все это в автомобиле происходит, замкнутость пространства в каком-то смысле она давит на женщину. Вот. И под этим давлением ее заставляют силы раскрепоститься. Вот. А если женщина не раскрепощается, значит, у нее изнутри идет какой-то гнет, который не дает позволить ей раскрепоститься. А гнет — это уже отрицательно. Вот исходя из этого, вот существует вот эта теория.
11: Ну, здесь есть мнение, что для женщины как раз удовлетворение – это усилие. Часто это сопряжено с каким-то физическим воздействием.
13: Женщины, я говорю, нравится, не про физическое, а чисто про духовную часть.
11: Морально, да. Ну, то есть мы можем как-то, подводя итог, сказать, что это дело это позитивное, видимо, да, все-таки секс в автомобиле, что многие пары могут раскрасить сексуальную сторону отношений новыми красками. Да. Что нужно автомобиль использовать по прямому назначению, не только как средство передвижения, да?
13: Но его нужно использовать максимально.
11: На все 100, да.
13: Ну, то есть, если вы купили автомобиль, если вы в него вложили 8 тысяч долларов, то вы должны окупить эти 8 тысяч и даже перевалить за них. То есть, автомобиль должен работать, неважно в какой сфере.
11: А можно ли использовать автомобиль как средство постижения любви для первых контактов? Вот у родителей выпросить ключи или там взять из кармана? Или это совсем уже экстремизм, опасно все это?
13: Но дело в том, что потом уже, когда человек устанет от постели, он не пойдет в автомобиль, потому что вот этот первый сексуальный опыт, он в основном неудачен. И лучше его не связывать с автомобилем, потому что, как бы, и так все сложно. А еще секс в автомобиле – это просто усложнение секса обычного. И поэтому нежелательно, я бы не советовал. Просто не мой опыт, а опыт моих знакомых показывает, что идет негативная потом информация. Вот в мозг непосредственно.
11: А вот подушка безопасности – это эротический аксессуар? Или это исключительно вот слово это... «подушка» не отсылает к постели, к каким-то постельным делам?
13: Дело в том,
11: я
13: что
11: это не видел, надутую даже
13: достаточно опасно, потому что...
11: Отшибить может что-то.
13: Да, там люди носы ломают, ожоги сильные лица. Но она же... Дело в том, что... Вот...
11: Нельзя ли использовать ее как-то вот, синициировать ее... Выскакивание, использовать ее в интимных целях, для подложить куда-то там.
13: Ну, это, во-первых, очень дорого. Если она выскочит, ее потом заправлять надо. Заправить ее могут специальные станции.
11: Ага.
13: Вот. А потом она вылетает со скоростью 300 км в час. Вот это уже дело опасное. А вот. И еще я вам скажу то... Вот я забыл уже, что хотел сказать... Ушла. Мысль ушла.
11: Ну, судя по всему, все-таки в жизни мужчины в этом... Это какая-то потаенная отношения, потому что вы так ни разу и не привели пример из личной жизни, как вот яркий, кроме вот чужого автомобиля милицейского УАЗика. Вы то ли память о женщинах, то ли память о ваших автомобилях не позволяет вам раскрыться.
13: Дело в том, что моя жена сейчас слушает радио, именно эту радиостанцию, и как бы по моим словам она может расшифровать, что-либо мое личное, которое было без нее. Mm-hmm. Мне бы не хотелось вот так напрямую засветиться.
11: Хорошо, ну, может быть, мы тогда постепенно перейдем просто к межличностным отношениям. И вот как вы считаете, какая может быть степень доверительности между мужчиной и женщиной, мужем и женой? До какой степени можно раскрываться?
13: В автомобиле именно?
11: Вообще уже,
13: да? Вообще. Раскрываться.
11: Вот, например, мужская заначка, это насколько это вообще? Это хорошо, это плохо?
13: Не, у каждого должны быть какие-то тайны, секреты. И вообще нужно припасать какие-то секреты сексуального мастерства для своего партнера. Это нужно, это
11: чтобы
13: обязательно.
11: Чтобы выложить потом козырь в какой-то,
13: да,
11: момент.
13: Вот, допустим, да, вы работаете сегодня, и вы всю свою работу выдумываете что-то новое. А потом приезжаете домой, и так из-под тишка вы даете это на гора. И получается, что у вас счастливая семья.
11: Не озадачит ли это ваш партнер, что где-то ходил, никогда не показывал?
13: А это уже будет... Если, допустим, вашу партнершу это озадачит, то вы можете с полной уверенностью думать о том, что она именно это и делает, когда вас нет.
11: О, то есть она подумает, что она раскрыта. Понятно. Может быть, Александр что-то добавит на эту тему?
14: Ну, собственно, вообще гораздо лучше, когда вот затонированные стекла. Ну, вот я так считаю, потому что...
13: Это разукрашивает мир.
11: Лучше, чем занавеска, да, все-таки?
14: Нет, вообще тонированные стекла, для, по-моему, и были изобретены для того, чтобы заниматься там сексом.
11: А потому занавесочки что, вот такие, ну, занавесочки... райкомовские, раз?
14: Нет, это...
11: Бежевые всегда были.
14: Это, скорее всего, пошло от такого, как бы... постулата слияния крестьянства с пролетариатом.
11: Города с деревней, конечно.
14: Да, исключительно. Да. На самом деле, а тонированные стекла, поскольку...
11: А почему, интересно, ставни не делают вот на автомобилях? Я не понимаю, очень удобно.
14: Кстати, ты вот таким образом подошел к одной теме. Я недавно видел рекламное объявление в газете, что, дескать, продается багажник на автомобиль, совершенно правда, вот, который раскладывается и прикрывает все стекла и до половины дверей с такой специальной...
11: На Итартас была фотография этого автомобиля.
14: Видел, да.
11: Фото, да.
14: Ну, это те же самые, собственно говоря, да. те же.
13: Нет, я сейчас видел, что делают жалюзи.
11: Снаружи или
14: как
11: снаружи?
14: Офисные, внутри, да. Офисные,
13: угу.
14: Да? Ну, это гораздо, кстати, лучше тоже. Потому что при определенном угле зрения сквозь эти жалюзи можно видеть вполне там в зеркале, что там сзади творится. Вот. А тебя, поскольку автомобиль меньше объем, света там меньше, так или иначе не видно.
13: Только
14: меня.
13: Пыль с них тяжело стирать.
14: Пыль тяжело. Ну, для этого и должна партнерша быть.
13: Да.
14: То есть ты ее зовешь как бы стереть пыль и показать новые жалюзи, а потом...
13: И в момент вытирания все происходит.
11: Милый, дотянись там вот до жалюзей.
14: Да, вот немножечко, да, до жалюзей, кстати. Она уже принимает эту игру. Ну, принимает или нет, в зависимости от того, насколько она, в общем-то, любит персонажа.
13: В этом смысле хорошо, когда жена уборщица.
14: Я думаю, вряд ли. Потому что как бы у нее вот это движение протяни, оно никак не ассоциируется с приятным сюрпризом.
11: Ну, кстати, многие женщины официальные такие вот, они не смогут этим, у них высокие пучки, и, знаете, бывают такие женщины в кремленовых платьях.
14: С пучками.
11: С пучками и туфли с пряжками.
14: И, как правило, очень большие икры.
11: Да все, там не маленькое, так все это... Так что накладывает, кстати, определенные ограничения.

0: гостях у нашей сегодняшней программы поэтесса Флора Срулик со своей новой книгой «Стихи и поэмы», из которой мы сегодня, вероятно, услышим, и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
2: Что там? Здравствуйте, Александр. Да. Мы получили по агентурным каналам из Исландии с поезда следующего из Бельгии в Румынию, что к вам приглашен сегодня этот знаменитый подонок Осипьянц. Так вот, он был перехвачен нами. Это очень важная геополитическая двухходовка. И таким образом, сегодня Осипьянца не будет, потому что близка битва конца.
3: Черт, убери его отсюда. Убери, сказал, отсюда руки!
2: А, Саша.
0: Ну, это один из тех трех. Здравствуйте, Аркадий Леонидович. Это один из тех трех, которых я сегодня привел. В принципе, они.

0: Дино. Это же Дино, который предоставлен мне был когда-то Блефофасом.
1: Так вот все-таки вот эти, которые пришедшие, я просто хотел все-таки немножко пояснить наличие.
0: Мы их отправили во внешние сумерки.
1: Да, но вы, естественно, спрашиваете, зачем я их привел. Дело в том, что, как вы все заметили, они особи одного пола, но при этом разновозрастные. То есть я выбрал приблизительно так, чтобы вот, ну, тот, который был маленький и бледный, да, он прожил ровно вдвое меньше, чем средняя особь, а средняя особь прожила ровно вдвое меньше, нежели вот та особь, которая прибежала и орала. То есть получается, что вот та, которая орала, она прожила, в общем-то, почти на 100% дольше, нежели самая первая бледная особь. И вот вы знаете, как они между собой ладили. Меня это удивило. Но вот в этом кажущемся, так сказать, кажущемся мире гармонии, взаимопонимания, и, может быть, даже любви. Вы видели, что они, когда вот их отправили, как они пошли. Они же пошли, обнявшись. Не взявшись за руки, а обнявшись. Вот так идут куда? Вот мы проверяли, знаешь, либо на расстрел идут, либо на вручение, чего бы то ни было. Да? А вот так просто гулять не идут, обнявшись. Но, тем не менее, чувствовалось какое-то постоянное напряжение. Я понимаю, или вы это тоже знаете, вот подтвердят все, кто тут находится сейчас, что я не Тургенев. И, в общем-то, проблема отцов и детей меня меньше всего занимает вот в такую прекрасную ночь. Но, глядя на вот этих трех отправленных, какие-то мысли все-таки в моей голове на эту тему ворочаются, что все-таки прав был дедушка. Вот он ко мне, например, подходит, да, открывает, оно все скрипит, я смазываю более-менее, чтобы было полегче ему. А он мне говорит, слушай, говорит, я, говорит, уже вот и не замечаю. Я говорю, ну как, ты что не замечаешь? Он говорит, раз, а мне уже вот, например, столько, это уже 50. Я говорю, ну а что ты, какие бы ты хотел в своей жизни вот видеть за эти 50 значительные события? Вот, говорю, у тебя там внук есть, тыр-пыр, 8 дыр, там здоровый. Он говорит, как-то все это пролетело быстро, понимаешь? Это сказал вот который вот старшенький, а который юный, он просто стоит и поет это самое. Дыг-бан-дан, дыг-бан-дан, вот так делает постоянно, а который вообще средний, он, в общем-то, все пытался выяснить, где можно разменять повыгоднее валюту.
0: Я боюсь, что он не валюту хотел разменять, а избавиться от лишнего. Потому что уже давно пошел слух, что программа твоя за внешним антигуманизмом и за всей вот этой вот пропагандой творчества «Супермакс». У нас тоже есть один знакомый, Супермакс, такой Макс, он сразу приходит, заказывает 400. Вот. Они худеют с помощью бессонницы. Они говорят, сейчас Лаверский нам поставит свой материал, ритмичную лирику, и они слушают. Вот Сала вот звонила, вот
1: это сестра
0: двоюродная задержалась допоздна, хай она здесь у тебя переночует.
1: А, Флоркина?
0: Да, да. Угу. Флорочка. С Богодухова приехала. Даю настройку. Так вот, они слушают передачу, не спят, и вот у них с бессонницы вот это выходит через поры. Сало.
1: О. Ну вот мы же пытались каким-то образом, но этот проект не пошел, так сказать, попытаться собрать статистику влажности в определенные часы над определенными районами города, для чего, в общем-то, летали. Вот многие, например, помнят прошлый год, да, позапрошлый, когда ночью летали, они часто звонят, потом говорят, спать не дают, летают, но мы-то все на Лужка сваливаем, дескать, облетает, смотрит и как бы бдит. Вот, а реально, конечно же, летали вот хорошо достаточно оснащенные лаборатории, которые изучали влажность над определенными районами Москвы в определенное время суток, когда по телевидению и вообще в средствах массовой информации проходила та или иная информация. И, к примеру, выяснили, что, например, больше всего вот пропотевающих, да, после какой-то, ну, так называемой горячей информации, продублированной в разных средствах массовой информации, вот, например, больше всего эндогенно пропотевают в Братеево, в Капотне и в центральных районах, если эта информация, скажем так, связана с водой. Ну, Это может быть, например, грязевой поток в Нигерии, там, то есть все пятое и десятое. Вот. Если информация связана, скажем, с приездом какого-нибудь вот этого певца, Ричарда Мартинса, к примеру, да, то пропотевает.

0: Сгорание происходит, как правило, в округе от кольцевой дороги, вот где-то здесь, и в районе Таганки. Вот на этом, собственно, наши эксперименты и прикрыли. То есть не хватило, попросту говоря, денег. Хотя я вот, ну, считаю, что это весьма интересно, поскольку испарения от них, они поднимаются, ведь. И потом, исходя из этого, мы можем следить за, так сказать, стойкостью зданий, потому что потом они, понимаешь, приходят и говорят, у нас там потолок просел, у нас строители криво строят. Да не строители это криво строят! Это вы сильно потеете. Вы сильно потеете, у вас проседает. Мы пытались, значит, вот заселяли их, да, а в одну никого не заселяли. Вот в той, в которой в одну никого не заселяли, все ровно было и через 10 лет. А там, где вот которых заселяли и волновали их периодически, там все и криво. Там и трещина. Знаешь, шов какой шов шел? Шов его не заделаешь, шов там никак. Никак, нет. То вот шов такой шел, а там все нормально. Это из-за чего? А они говорят, аура, аура. Нет, это не аура. Все связано именно с тем, вот как вот выше ты и сказал.
1: Вот сало, он не спит и потеет.
0: Безусловно.
1: И
0: безусловно.
1: Он теряет вес. И даже когда он приходит потом на вечер антигуманной поэзии,
0: да, вот.
1: Он хочет им что-нибудь прочесть такое о льдах, о, там, о вот всех этих, так сказать, нибелунгах, там как вот нибелунг Давидюк, там из тоже фермер, кстати.
0: Конечно, да.
1: Вот,
0: ему... Откуда ты узнал, что я теперь занимаюсь фермерством? Вроде я как держал в секрете информацию, а все уже знают, я сейчас пришел.
1: А
0: уже.
1: Мне Сермяга рассказал, потому что он последний раз, когда были поминки, он избил отца, отца похоронили.
0: Сразу, я вот
1: он
0: помню.
1: Он остался с матерью, а у него брат Виталька Конченый, как он его называет.
0: Ну да, да.
1: И
0: да,
1: у
0: да,
1: него
0: да.
1: есть участок.
0: У него еще гриб, кличка в детстве, помнишь, была?
1: Да-да.
0: Непонятно почему.
1: Дедушкин табачок. Это потому, что он, так сказать, вот эта вот сфера, где у него такая полусфера, вот, где переходит лобок в живот, она такая, вот это, так сказать, да.
0: Ну, она... не, так скажем, неопрятно выпучена как-то она вот немножко.
1: Да-да, у него были плавки с рыбкой.
0: Это нельзя назвать, кстати, зеркальной болезнью.
1: И вот когда сало приходит на вечер радикальной поэзии... Он вместо того, чтобы сказать что-нибудь там о нибелунгах, так сказать, о огненных ценностях, вместо этого у всех вырывается «Люди мира, на минуту встаньте».
0: То есть это, видимо, происходит...
1: Не потому, что он исхудал.
0: Некий перелом, это, знаешь, видимо, в настроении, потому что, когда он приходит, то есть он приходит полный запал и все такое, но, видя вот вокруг этих сидящих, он думает, что а вдруг они не готовы к приему вот этой вот, ну, скажем так, негативной для них информации. В нем же осталась какая-то генетическая память, которая говорит, не обижай там, да, то все. И вот на этом моменте он и сдается. Он немножко, как говорится, раскрылся, а потом когда уже начинает вот все сокрушать, видит, что они не поддаются, начинает, в общем-то, уже как бы проявлять какие-то фрустрационные моменты, становится вообще просто глупо на него смотреть, люди смеются, и сало, попросту говоря, уходит.
1: Ну, я думаю, что его просто, ну, его, ну, на него влияют извне вот аквацефал, потому что они знакомы, они, ты же знаешь, как они любят друг друга. Ты думаешь, он про тебя ничего не говорит? Ты послушал бы, что он про тебя говорит.
0: Да я, кстати, догадываюсь.
1: А, кстати, аквацефал, между прочим, открыл паштетную, потому что он недавно подрался с женщиной, которую выдает за свою мать. Хотя на самом деле его нашли в кофре от гитары Николая Сличенко на остановке улица гостиница «Советская», театр «Ромен».
0: Да.
1: Вот, это подкидыш. И он недавно подрался газетой. Так сказать, из-за газеты, и она его он сонного избила и попала вот как-то по почкам, по печени. И у него теперь вырабатывается паштет, он открыл паштетную. И говорит, что это паштет из рябчиков.
0: Ну, в принципе, я не думаю, что он обманывает, потому что, в общем-то, паштет, он и есть паштет. Из чего бы он ни был, он совершенно одинаковых вкусовых качеств.
1: Ну, нам, фермерам, это не облегчает.
0: Не облегчает, не облегчает. Но другое дело, что меня радует, вот открытие. Знаешь, Лютня тоже открыл небольшую закусочную, как он говорит... Барловую вот, для, так сказать, людей, которые работают здесь рядом. Они знают, что там делают. Они гнут, в общем-то, из проводов всякие штуки, красят.
1: Сборники.
0: Да, и вставляют туда что ни попадя. А когда заканчивается смена, они выходят, он говорит, так, чтобы... Я, говорит, хочу было так, чтобы было, чтобы они, говорит, так вот сказал. Дословно я перевожу, что, говорит, я хочу, чтобы так вот было, что вот он отвернул, сделал, приладил, вышел, сразу раз, там горячий у него чебурек, собственно, и соточка. И чтобы это не било его по карману, попросту говоря. Это говорит будущее за этим, а даже не за казино ни в коем случае. Вот так. И казино прикрыл свое.
1: Потому что ему нечем резать.
0: Нечем. Стало. А я ему тогда говорил. Я говорил, ты заканчивай вот там с улицами, с этими, вот эти вот такие вот эти все рекламные акции с участием своей персонали. Для этого должны быть специальные люди. А если ты сам выходишь себя рекламировать, это ничем хорошим не заканчивается. А вот что-то у нас Флорочка сегодня молчит. Тут, может быть, вы расскажете.
2: Хотите, Саша, шоколадного масла?
0: Да, конечно. Спасибо.
2: У нас готовят шоколадное масло по-домашнему.
1: Это сестра моя с Бадухов. Поздно ехать.
2: Он посыпает загривок и конусы какао-порошком «Золотой ярлык». А потом я еду в Казантип на 2 недели. И когда я приезжаю обратно, шоколадное масло готово. Прямо с загривка можно намазывать на тосты. Пробуйте, а, урод?
1: Да, Егор давно погас, а ты все слушаешь. Что же, это поэзия так современная звучит?
0: Да нет, я так понял, что это совершенно реальная история, потому что ам-там, а вот лежит, тем не менее, шмот. Собственно говоря.
1: Я слышал, что так делают пористый шоколад. Вот натягивают на угри, так сказать, вот шоколадное масло, вот это казантипское, так сказать.
0: Да,
1: а потом
0: да.
1: В спальник и застегиваются, и собирают всех детей на день рождения, там сабли приезжают, так сказать, вот им там. И утром с них это, так сказать, отклеивается, это шоколад его...
0: То он сам отваливается попросту. Коржи. Переворачивают коржи. И так слегка встряхивают, и они отпадают.
1: Коржи, да.
0: Потом
1: да.
0: Только в форму заливай, как
1: конечно. Раньше для этой цели использовались вот костюмеры, реквизиторы там обычно. Вот был такой цыганский театр музыкально-драматический имени Щерса.
0: Да.
1: Вот там как раз Коржов, он сейчас открыл пельменную.
0: А вот ты заметил, насколько все-таки все пытаются как-то в еде быть проще. Также я вот здесь уже подчую, попросту говоря, вот, так сказать, вот, ну, ты сам видишь, перепелки, они исчезли, паштет гусиный исчез.
1: Некого закоптить.
0: Некого. То есть остается то, что не доедено. Вот нет, я честно говорю, я говорю так, как есть. То, что не доедено, обтирается, складывается, заливается, называется холодцом и продается. И, кстати, приносит прибыль. И когда ты говоришь честно, это то, что не доедено, берут. Берут не меньше, чем если бы ты сказал, что это типа специально сделано. То есть я это к чему? Что всегда надо быть честным перед собой, перед ними. Вот стоишь, бывало, за прилавком. Вот ты вот стоишь за прилавком. Какие у тебя чувства? Вот она вошла. Ты стоишь, она вошла. Она у тебя говорит, а скажите, вот, например, тот свежий, а ты-то знаешь, что она не свежая. Вот. А она тебе нравится. Вот тебе как искру прошибло. Вот ты как в таком случае делаешь? А я потом тебе за это скажу, как я делаю.
1: Ну, я, честно говоря, обычно все старался вот познакомить ее вот с кем-то, кто бы заказал 400.
0: Вот, чтобы... То есть ты так через посредников?
1: Я обычно через посредников, а потом я уже наблюдаю, так как бы посторонний такой этот невинный наблюдатель. Спрашиваю, кого мы ждем? А сейчас должна подойти.
0: А, ну я понимаю, этот метод я знаю. А я по-другому делаю. Я говорю, да, что за вопрос? Я говорю, конечно, свежий. Даю в руки, а когда даю в руки, то глазами делаю вот так, видишь, вот. Вот так вот. Ну что, дескать, вот... А сам говорю, а знаешь почему? Потому что я же не знаю, кто нас еще видит. Ну, кто может быть? Вот, Нина. Она может быть всегда рядом, ты знаешь. Ну, Нинка.
1: Потапова?
0: Да. То есть ты...
1: Сарычева?
0: Не, Потапова.
1: А-а-а.
0: Сарычева сейчас напротив, через дорогу работает. Этой. А Потапова, где она? Она же стучит, понимаешь? То есть я ей сейчас скажу, это она вошла, у меня искра пробила, я скажу, да не свежий, не берите вы это, потом будет 3 дня дорестать. А она настучит.
1: А ты знаешь, кто у нее муж теперь?
0: Да ну.
1: Церковный работник.
0: Слушай, да вот это интересно. А как же это? А денег кому-нибудь он должен? Потому что я знаю, что большинство церковных работников денег должны.
1: Он должен кругом, так сказать. Он пришел недавно вот в редакцию фермерской газеты. Всех очаровал, так сказать. Он там, ему все, ему тут же отмусолили, там дали диктофон, он вот тут же пошел пропил.
0: Ой, ужасно. Вот.
1: Вот. И никто его после этого не ловит, не ищет. И вот он Потапова, он склеил Потапова, они купили хату в частном секторе.
0: А вот. Знаешь, вот я вот насколько слышал, там, когда там приходят к ней вроде, да, и типа спрашивают, ну а где? О, где твой-то? Она, да почему я знаю, где ты толкаш? Ну все, вот это все обычно. А потом, когда вместе они что же лежат, он говорит, опять тут эти приходили, подонки. То есть вот, вот как говорят, муж, он жена, одна сатана.
1: Подонки.
0: Подонки какие-то прям.
1: Собак.
0: Да, да.
1: Сволочей.
0: А люди-то ведь ходят, они же к ней приходят как к матери. Понимаешь, ну, не к своей, в смысле.
1: Но у нее есть ребенок, кстати.
0: А что по этому поводу думает Флорочка?
2: Я думаю, это так глупо, все, что вы говорите. Меня совсем другие вещи интересуют. Я еду на получение престижной премии «Сливенштайн» в Берлин.
1: А ну да.
2: Со своим новым сборником.
1: Детская книга немытых, я знаю. Да, да, да. Вот у меня тут как раз есть рисунок, где изображена Флорочка в Исландии.
0: А вот можно посмотреть? Да, да, да,
1: а вот, пожалуйста.
0: Ну, здесь
1: вот, пожалуйста. Вот я когда вспоминаю вот этот хруст снега в старых фильмах, мне кажется, что это кролик в твердой обуви идет Флорочке на свидание.
0: Ну, Флорочка в Исландии. А я, кстати, слышал, что у вас Флорочка выходила, так сказать, ну, то есть по ошибке это, конечно, было, так сказать, иллюстрированная книга стихов, но наборщики что-то не то сделали, она вот вышла в результате только иллюстрированной и без стихов, но имела больше успех, чем если бы даже была...
2: Это был сборник под названием «Жмыхи».
0: Да, вот какова сейчас судьба? То есть стали ли вы допечатывать его уже со стихами или так и оставили, как только иллюстрированный?
2: Ну, этим занимается неофиты. Я с ними очень мало общаюсь, потому что мне с ними скучно. Они только за мной ходят гуськом, спрашивают меня о том, о сём.
0: А вот да, обойти как-то они не догадываются спереди. Подойти. Потому что я, например, обычно как? Я боком перемещаюсь. Ну, где-то вот траектория движения вот такая, как буква Z, знаете? Вот, так, почему, вы спросите, так такие странные движения? Для того, чтобы человек, который направляется к тебе прямо, не мог рассчитать траекторию. Это же очень страшно, когда твою траекторию кто-то... Вот я, например, чувствую, ты знаешь, я чувствую, вот идет ко мне, сразу чувствую. Вот нет, ну вот вы чувствуете, вот что, вот, например, вот вы стоите, да, ждете автобуса, к примеру, да?
2: Я никогда не стою и не жду. Они сами ко мне подходят и везут.
0: Вот да, вот до того, как они подходят, вы же видите и знаете, что он уже к вам идет. А вы попробуйте вот так Z-образно.
2: Мне совершенно некогда заниматься тем, что наблюдать, кто ко мне подходит.
0: А это вот вы, как вот вы, Аркадий Леонидович, как вот фермер, как историк, думаете, вот ведь человеческие способы перемещения в пространстве, они же не просто так сложились. А ведь известно, что был период, так называемый угольный век, да, когда было предпочтительнее перемещаться задом и немножко вбок. Вот. А вот ходить именно прямо и по длинным залам, пустым, без боковых арок, это уже...
1: Да, там... была такая мода.
0: Чем диктуется вообще, на ваш взгляд, вот это вот методы передвижения в пространстве?
2: Ну... У меня мой аэрофан сконструировал с руликовые коньки. Вот на них я и передвигаюсь.
1: А вот Сермяга, он рассказывал, как... что была такая мафия при Академии наук одной горной республики. И они тренировали, испытывали специальные напитки. Они хотели всех переселиться на космическую станцию. И вот Сермяга попал в такую, как бы, в команду таких, ну, космонавтов, тоже космических фермеров.
0: Ну, то есть, извиняюсь, это же не был фактически космонавт. Это просто ему сказали, ты, может быть, будешь космонавтом. Он
1: да,
0: не
1: летал.
0: Но
1: сначала выпей.
0: Да, ну, это само собой.
1: И там они...
0: Скучковались уже.
1: Они оборудовали квартиру, подобие звездолета.
0: частном секторе.
1: Да-да. И там приходил один ученый, Степан, который выдавал себя за беженца. Он находил все время какие-то такие невинные поводы для визитов, а сам при этом осматривал подходящих кандидатов для своих достаточно таких, ну рискованных опытов. Да, он приходил и говорит: вот слушай, Аркаша, я тут принес тебе плеер без наушников, поменять на какие-нибудь пластинки, может быть, потому что слушать нечего, а я уже старый, чтобы с плеером ходить, вот, а детям, детей выпускать на улицу опасно, его отнимут от наушников.
0: А так я вот помню, его фамилия Лысенков была, Степан, он одно время как-то еще ходил, приноровился со сломанными наушниками, просто как для вида, вот, ну, говорит, слышно плохо, а в этом ничего не слышно.
1: Это не наушники сломанные, это у него такой высокий воротник, он все время с поднятым воротником ходил, такой, так сказать.
0: Не, ну, на станции он же постоянно, это у нас там около билетных касс отирался. Кстати, непонятно так-то, что до сих пор, что там он вообще, что он там искал. Вроде к девкам не приставал, в других каких-то порочащих связях замечен не было. А как вот бывало, что выходишь, да, в Долгопе, постоянно видишь Лысенкович.
1: Нет, он же творил совершенно такие, ну, не, вещи, которые вряд ли сошли бы с рук. Это такой аферист. Он, например, вот в школе, где Сермяга работал инструктором футбольным.
0: Да, да, да, да.
1: Вот ты помнишь про Куду?
0: Конечно, конечно. Кстати,
1: Адольф вот... Игнатьевич.
0: Да, да, да.
1: Он сейчас он преподает...
0: Он сейчас тренерская работа.
1: Он преподает в гимназии сейчас. Он преподает, в гимназии вот, психологию детей. Что он там вытворяет? Это просто... Представляешь, он говорит: дети, вот сейчас, так сказать, есть такие тенденции, там вот, ну, мир переполнен там ненавистью, вот этой, так сказать, ну, расовой там и так далее. Это же тоже болезненная тема.
0: Ну,
1: такая.
0: Конечно.
1: Говорит, я слышал, что
0: шерстяные поющие игрушки
1: в городе, ужасные, в городе выступает группа «Коловрат». Вот. Я вам... Некоторые ребята ходят ее слушать. Я вам открою секрет, почему вы ходите. Потому что у вас... Вам, у вас таким образом, вы помните, да, это как вам велели принести спичечные коробочки с анализом кала, понимаете? И вы идете туда, и вы таким образом вас, ну, так сказать, ну, индоктринируют вот антигуманными всевозможными там вредными воззрениями, так сказать, вот на ближнего своего. Вот Флорочка, вот недавно вот был такой случай тоже, так сказать, с ней. И он сказал: давайте устроим праздник, похороним ненависть вместе с анализом. Вот давайте пусть каждый из нас принесет по коробочку. Я принесу специальный такой коробок, вот юбилейный у меня есть еще, остался еще с прошлой работы. И мы на нем напишем свастику, нарисуем так, и ритуально зароем ее в парке вот имени Чкалова в Днепропетровске. Там,
0: да, да, да.
1: Там есть такое место, где мягкая земля, там обычно собачкам берут, так сказать.
0: Знаешь, я вот извиняюсь, что перебиваю, я очень понимаю и даже за, то есть вот подобного рода действия одобряю, но ты знаешь, что Феликс наверняка не свое принесет. А то есть получится фальш-закладка. Опять же, не получится, то есть, чистой реализации.
1: Да в том-то и дело.
0: Вот что... оно. Что... Ну, Феликс, знаешь, он же постоянно звонит, говорит: сейчас я позвоню Дрестящим. Они, говорят, сейчас 5 стоят. А если еще попросить одну спеть, то это, говорит, где-то и до десятки можно. А я-то недавно. Я потом беру телефон-то, да, у него. Вот этот телефон. А это, ну, китайский. Просто у него внутри вставлена свинцовая пластинка для утяжеления. Понимаешь? 60 лет, а он... И ты хочешь, чтобы он тебе принес для захоронения вот свое, что ли?
1: Они все теперь... Они давно уже все утяжелили телефоны.
0: Утяжелили.
1: У Сермяги невозможно его поднять. Вот эта тумбочка, так сказать, вот, об которую он бил отца.
0: Да, да.
1: Там стоит этот телефон. Он постоянно придвигает такой стул, поджимает ногу. Вот этот большой палец омерзительный. Он всем опротивил, не мне одному.
0: А, кстати, помнишь, когда он пришел к врачам и говорит: посмотрите, палец, да? То есть тут же, говорит, каемка на ногте. Ему говорит: дружище, ну это у тебя вроде как от носка полиняло. Ну, вроде, ну он ушел, мыл, каемка не проходит. А выяснилось, это гангрена.
1: Да это кеды, он же не снимал их годами, так сказать. Он
0: натер вот так. Но тем не менее, в общем-то, как бы то ни было, вот сейчас вот без ногтя уже ходит. У него и кличка такая безногтевый. Но те, кто знает. Вот, но в баню его, по крайней мере, стараются уже не пускать, потому что или как, или...
1: А он туда никогда не пойдет за свой счет, если ты его не пригласишь.
0: Вот, да, ну я тоже о том же. А никто им больше сейчас и не зовет.
1: Все пальцами показывали. Он еще нашел дурачка еще, нашел дойную корову, так сказать.
0: А еще с того момента... момента, когда он попытался шайку, в общем-то, унести непонятно зачем, якобы в подарок любимой женщине. Она, дескать, так сказать, по фетишизму его вот, ее прикалывает шайки из, в общем-то, именно мужской бани. Черт-те что, по-моему, вот Флорочка, вот как вы считаете? Вот может ли в такой форме появляться женский фетишизм? А он пострадал из-за этого. Его так на входе и на выходе везде взяли с шайкой попросту.
2: Ну, я считаю, наверное, что не может.
0: Я тоже думаю, что врал,
2: когда
0: бля, какой-то другой цель.
2: Классом, помнишь, Аркадий?
1: Угу. А, да-да, была классовщицей.
2: Помнишь, да.
1: И
2: у
1: специально...
2: нас были такие фетишисты около классного.
1: И попросила у Наташи обручальное кольцо, чтобы не приставали возчики. Там старшеклассники, да-да.
0: А вот многие, наоборот, больше приставали. Я просто помню, эта точка хорошая, она была у Белорусского как раз вокзала. И даже сам часто проезжая на работу, и вообще снуя туда-обратно по всяким своим курьерским делам, я наблюдал, в общем-то, Флору. Ну, кстати, сменщик вот этот тоже какой-то был у вас. Вот, не совсем, я бы сказал, надежный. Мне кажется, он налево хаживал.
2: Нет, он хороший.
0: Нет, ну, конечно, хороший. Мы... Наша цель нашей сегодняшней программы, это все-таки никого не ругать. Мы, заметьте, вот мы ни о ком не сказали еще плохо.
2: Он единственный обо мне заботился. Он смешивал мне кремы. А теперь его увезли в Казань.
0: А как это? Все с силком, что ли?
2: Силком. Это очень долгая история. Его... подонки мандиалисты обвинили в сатанизме.
0: И в Казань.
2: Теперь он томится в застенках. Я буду его спасать.
0: Ну, давайте сейчас прервемся на прослушивание пьесы, а затем продолжим наш разговор. Напоминаю, что тема нашей сегодняшней беседы – это персоналия БК.
1: Алло, алло. 1, 2, 3, даю настройку.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня поэтесса Флора Срулик и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. А вот помните ли вы ту бабушку, которая тоже все время тусовалась вот рядом со Степаном, потом как-то незаметно отвалила? Вот, вроде бы по слухам ей какой-то богатый меценат, непонятно по какой причине, все-таки взял комнату в коммуналке, тогда как вот Степан пролетел. Или так. Какая-то темная история, но бабушка была уже, как это принято говорить, дышала на ладан.
1: Так давно это было?
0: Да, 73-й год это все.
1: Бабушка просто, она же успела, она обувь поменяла на проводах.
0: Да, да, да, да.
1: Во-первых. Когда пришел Степа, Вася Кирпич и Толика провожали в армию.
0: Угу.
1: Вот. А папа, кстати, вот, Саша, у тебя тут, по-моему, работает механический секретарь. Этот Монморанси.
0: Да.
1: А вот у Флорочки, у нее же отец, он же был известный аферист, он себе сделал справилу, вот, что у него, так сказать, ну, чтобы его не узнали по голосу, потому что он был, у него был первый эротический телефон там.
0: В Москве?
1: В Богодухове.
0: Кстати, действительно, он был первооткрывателем. А ты знаешь...
1: Когда его уже, так сказать, налетело КГБ и за жопу цапало, вот ему звонят, и он берет трубку и говорит: «Флоры нету дома». А Флора, это псевдоним, она у нее имя реальное Гиена, потому что так же, как у нас в роду, все были. Я Леонид, Аркадий Леонидович, и отец мой Аркадий Леонидович, и дед мой Аркадий Леонидович. А у нее бабушка была Гиена. Она из этого, так сказать, родом была из этого, из, как это называется, город такой вот в Армении, Белосток.
0: По-моему, Белая Церковь.
1: Белая Церковь.
0: Да.
1: Это Давидюк у нас из Белой Церкви. А, она, извини, дедушка из Белостока. Церковь Белой Расы.
0: Да.
1: Вот, ему звонят из КГБ, говорят, там, здесь у вас эротический платный телефон. Там,
0: то есть, они типа подставят, контрольная закупка.
1: Да. А он говорит: «Гияны нету дома. Гияны нету дома». Кто говорит? Он говорит: «Механический секретарь».
3: Welcome to my world.
0: Ну что, Флорочка, может быть...
1: Нет, послушать. Флорочка, одну минутку.
0: А может быть, она даже может спеть это самое. Нет, там, я просто отчебучить каблуком.
1: Я вспомнил хохму, когда эту обувь меняли. Сермяга, он же был помешан на всем американском. Он всегда так говорил: Америка, я хотел бы воспеть тебе. У него была брошюра. И там был такой заголовок, представляешь, глава была: кому в США жить хорошо?
0: Да, да,
1: и
0: да,
1: он
0: да.
1: От руки... от руки написал всем. Флорочка Пикколо Стронцо, поди сюда, слушай, почитай нам свои стихи.
0: Залезай вот туда,
1: сочельник,
0: по стремяночке, в свой скворечню.
2: Есть яйца из кожи, есть боги из глины, места, что безбожно воняют. Мне имя Гиенна, мне кедр не поможет. Я сатанистка плохая, я скверная, скверная. Парни со мною страшатся езды. Скверна от того, что сквозь скверну, наверное, острее сияние адской звезды.
1: Ну что, неплохо. Вот сейчас, наверное, дети, если услышат...
0: А чье это, если вот не секрет? А чье,
2: это из моего нового сборника.
0: Ну, я знаю, ну, автор кто, я имею в виду?
1: Флора Срулик.
0: Это, то есть, это, да, это поэтесса. Я. А, ой, Флора, извини, пожалуйста. Я что-то...
2: Тоже вы,
0: у меня
2: Саша,
0: бывает
2: слушали,
0: такое затмение,
2: слушали.
0: Такое, что я когда...
1: А я помню, как Флорочка приехала из Байдухова в Москву в вишневом приталенном пальто. Понимаешь?
0: С золотыми пуговицами, ты должен был сказать. Но они... не ждешь, что с золотыми, ну цвет яркий, позолоченный.
1: Они были утяжеленные.
0: Конечно.
1: Потому что папа же на сексотелефоне, он много заработал. Потому что был единственный механический секретарь на весь город.
0: Звонили все,
1: и был
0: все,
1: единственный,
0: да,
1: махеровый шарф, который как раз потом Воробьев вместе с шапкой передал Сермяге, потому что бабушка украла этот шарф-то тогда. Шотландский шарф, за которым все картежники...
0: Но оно не то, что украла. Давали... Она вроде как бы запихивала вот этот там батон, авоську. И вроде как до кучи он ушел. Он же длинный был.
1: Давали
0: А знаешь, как бывает? Извини, что перебиваем, но на самом деле, знаешь, вот кладется, да, так, ну, какой-то предмет, да, и так раз, шарф, он же махеровый, там у него вот эти висят, вот эти вот, ну, вот эти, болтаются. Один раз зацепился, и вроде как он сам полез, в сумку сам полез.
1: Да-да-да.
0: У нее-то вроде с одной стороны срамота, думает, надо вроде как с другой стороны. Она раз так глазом зырк туда, потом зырк туда, все вроде как, ну, собирается буськой, собирается. А шарф так раз туда целиком запихала, авось не заметит. И вроде бы, это вроде как не кража, вроде не заметила и ушла. Вот я бы не сказал, что своровала, хотя, конечно, своровала, стерва. Конечно, своровала, вещи надо назвать своими именами.
1: Потом этот шарф
0: всплыл,
1: вышпилил,
0: да,
1: в буру. Сашка, тамплиер, был такой чувачок у нас в городе. Не то чтобы такой блатной, приблатненный скорее. Вот. Но он такой был, он был очень уверен в себе. Он всегда так говорил: я ввожу машину, захочу, поверну налево, направо. А Сермяга затаил злобу. Он нанял Манюту Харьковского, с которым вместе ходил во Дворце пионеров.
0: Который, кстати, никогда сроду в Харькове не был.
1: Никогда в жизни. Да, там, да, в Харькове, да, это особая история, там подмена пола. Вот. И Манюта подрезал ему тормозные шланги.
0: Ну, один слева. То есть левый тормозной шланг.
1: Возле Григорьевки он съехал в кювет, оттуда в ставок. Понимаешь? И когда он там... У него вымокло вот это, а он такой ходил с бородой, он, ну, типа этого Чака Кори Норриса, Кори...
0: Ну, то есть не с такой совсем бородой, а с такой бородой.
1: Нет,
0: типа,
1: он постригал ее.
0: Постригал. Ну, то есть был... Ну, я понял, Чака... Ну, карате.
1: Ну...
0: В шляпе, которую я бы никогда не надел.
1: Да-да-да, вот. У него еще занимался вот этот вот полиэмилитчик такой.
0: Слева,
1: Шайтан Баши, да.
0: С левой квартиры, из левого крыла.
1: Он инструктором потом работал еще.
0: Где все эти люди сейчас? Ну нет, ну понятно, что он в Сирии, так, на, то есть там у него двое детей, семья.
1: Ну, во-первых...
0: Вообще парадокс. Представь себе, жена еврейка, сам сириец, дядька араб.
3: жена просто, ты знаешь, вот без грима, когда у нее вот этот вот, вот эта вот краска для волос, да, да, да. На Щекочихина очень похожа.
0: А вот, вот ведь какой парадокс, ты понимаешь? Вот я так думаю крайне, да, что когда он делает с ней это, то он внутренне, мысленно делает это именно с журналистом. Я больше чем уверен, что очень многие находят себе спутников в жизни, да, опираясь на какое-то визуальное соответствие с кем-то вот из известных мира сегодня.
3: Это же был культ журналистов в ту эпоху. Да, конечно, все эти дискуссии, они же выписывали газеты. Там.
0: Они делали сами из себя звезд очень активно. Это все было. Вот. Но другое дело, что он-то не просчитал. Он не просчитал, что это временно. То есть он не просчитал, что Сирия, так сказать, она и останется Сирией навсегда. А культ этот закончится. И он всю жизнь будет жить с этим вот Щекотикиным. Вот так вот. А видишь, как люди ошибаются. Это же жизнь-то, она как казино. То есть пришел, на красное поставил, проиграл. То есть либо уж не играй, а как-то вот так. А он, видите ли, решил сыграть.
3: Ну да, вы человек или демон. Ну, я срулик.
0: Я срулик, да. Я срулик. А он любил так отвечать. А ты знаешь, ты помнишь, какие интонации были, да? То есть когда его... Тогда в Биберево остановили. Типа говорят, там, закурить. То есть, ну, обычный хулиганский такой наезд.
3: И попросили просто... всю пачку.
0: Да.
3: Беру, да.
0: Ты говорит, кто вообще? Он так, я срулик. Да? А когда он выходил, вот, помнишь, на сцену, или там митинги вот эти, многонародные митинги в Балашихе, да, на открытии фонтана. Помнишь, он так, я срулик. Вот интонационно, да, как человек менялся. А я думаю, если бы он тем вот с пачкой сказал так, я срулик, все равно бы отобрали.
3: У меня так никогда не получится. Я лучше отдам пачку и пойду,
0: куплю
3: пока
0: новую.
3: Ноги носят там. Я
0: да, пока, этом... пока в добром здравии, собственно. Ну что, Флорочка, может быть, как-то мы послушаем что-нибудь еще в твоем замечательном исполнении?
3: Пикколо Стронса. Не стесняйся. Ты видишь, вот дядя Саша, он всем все разрешает. Здесь нет так. Здесь все гораздо, вот, гораздо более такая вегетарианская атмосфера, чем в тех вот местах, куда тебя черт носит на какие-то шабаши нордических богов.
0: Тут даже уютнее, чем вот и в тюрьме, вот многие говорят.
2: Лучше 9 месяцев в тюрьме, чем 9 месяцев беременности.
3: В желудке.
0: Хорошее произведение.
2: От врача я узнала, чтобы не пахло так сильно моча, ежедневные конкурсы помогают. Любовь поваров горяча, сколько его не мой, он мой, он мой, он мой. Загар сисяр отшелушился, арийский отрок срать садился. Он меня понюхал, и я ему прочла. Он меня потрогал, и я его спасла. Пусть все видят, все знают, как с рули пацанов защищают. Нам, гонимым веками из люка в люк, известна стоимость арийского люблю. Довольно всякой чепухи. Просуну в поролон два пальца, присвистну, и потекут бессмертные жмыхи.
0: Это очень замечательно. Действительно, по люкам, постоянно по люкам. И самое главное, что мне вот затронуло, это же близко очень к нам, к нашей вообще теме, мало где пишут о поварах. Как правило, там метродотель, налей мне кофе, и все, и на этом заканчивается. Или вот этот парень-то поет, поет этот такой...
3: Ганс Зиверс?
0: Нет, русский. Это такой... Этот, ну как же он поет? Это такой на русском языке, и они вдвоем на длинном велосипеде едут. Ну, ах ты, слово-то такое есть. Слово есть такое. Гарсон! Гарсон! Поет он. Гарсон. Вот, а тут... Вот,
3: Шварц Бастунич.
0: Вот, а тут-то о поваре. О поваре. Кто же? Это же вообще, кстати, я хочу сказать. У меня вот был знакомый повар один. Его звали Оля. Ольга звали. Повар
3: Оля. Он не повар, он Руслан. Рудольф Сланский. Это такой псевдоним его.
0: Да-да-да. Так вот, жаловался человек, говорит. Вот бывало, сейчас готовишь что-нибудь, вот, и смотришь в форточку свою, как вот он ест. И по лицу пытаешься понять, нравится или нет. А вот если не доест и отставит, да, еще не дай бог сморщит, вот начинаешь чувствовать себя неполноценным. Как будто вот, как вот тут как будто что-то не то. То есть это поварская вот эта внутренность, которую мы не знаем, она вот в его рассказе как на ладони у меня вот это вот. Видишь, у меня на ладони? Вот так, так же у него. Но говорит, это в течение первых двух недель. Потом, говорит, все равно уже. Уже все равно. И не смотришь, говорит, даже к окну не подходит. А вообще между поварами конкурса устраиваются.
2: Но... Помнишь, мы смотрели фильм «Ехали на конкурс повара»?
3: Да, конечно. Там дядя Варуш в одной из сцен участвует.
0: А вот что касается все-таки кинематографа. Я знаю, что вы, так сказать, сейчас открыли новое слово в кинематографе. То есть это, так сказать, статичное кино. То есть кино, где люди не двигаются,
3: кино
0: не сидят.
3: Кино в твердой обуви.
0: Да, вот, вот нельзя ли поподробнее вот немножко о технологии его создания, о том первом фильме, который вот уже вот-вот выйдет на столичные унт-экраны.
3: А вот тут вот Флорочка написала, это должны опубликовать, в журнале, как он называется, вот «Недолголета» второй это. Ты «Экскалибур»?
2: Нет.
3: А вот, ну, название там вот какой-то термин.
2: «Топинамбур».
0: А мне вот больше нравится первое.
3: «Долголет»?
0: Нет, «Экскалибур». Да. Не знаю почему. Я вообще считаю, что вот название должно быть...
3: Да, да, Сермяка, кстати, тут вот, с тобой согласился бы. Два Александра, он же тоже Александр.
0: Да, только, да, ну я же знаю.
3: Только ты Балдислаксович, а, да. он Балдумович.
0: Да.
3: Сказать, вот. И у него это... У него же... Он любил очень... Скиролавки. Он выписал журнал какой-то. Там печатался роман «Скиролавки». Он до сих пор держит вместе с этими всеми вот вибраторами самодельными. Когда с
0: Ой, это, кстати, он... коллекция его вибраторов, это же отдельно.
3: Сермягины жезлы, так и называется.
0: Сермягины жезлы, да, да, да, да. Аж пол района к нему переходило.
3: Он подарил один Алтайской федерации писателей. Вот, фермеров, да, писателей, да, фермеров.
0: Писателей почвы. Фермеров.
3: Так вот, в этом журнале «Топинамбурс», «Сермягины жезлы», там Флорочка написала с одним мальчиком, он потом умер от передозинга. Он попал в интерзону. Вот такой сценарий. Он сценарий в стихах. Я просто тут очень много. Конечно, у меня нет такого голоса, чтобы вот.
0: Но тут сразу хотелось сказать, что ведь существует же сейчас такая форма, да. Вот люди же, они как делятся? На две группы основные. Одни любят кино, вот смотреть, да, другие любят снимать. А третьи — это те, которые не любят ни то, ни другое. Вот для них печатают специально сценарии.
3: А четвертые, они, да, любят и смотреть, и снимать, и заказывают 400, и у них это называется накидывание. Накид-ланч, в смысле, вот,
0: да,
3: такой,
0: да, да,
3: накид-ланч,
0: да.
3: Ну, завтрак не за пустым столом, то есть накидаться побыстрее, говорит, а это называется вообще кирипар,
0: запальки кирипар. Все это происходит напротив места, где продают шубы, как правило.
3: Или дают акустические концерты певцы Норда.
0: Да, да.
3: Шубы с Норда, господа, снимайте шуби.
0: Да, да.
3: Вдруг остался голос грубый, это младшая Эда.
0: Да.
3: Одну Эду до обеда, а другую после, да?
2: Мама моя потеряла шубы, квартиры и выбросилась из окна.
0: Да.
3: Саш,
0: извините, я очень болею.
3: Да, так вот, этот сценарий потрясающий. Он начинается со скороговорки, чтобы по ней можно было вот декламировать такое четкое R, вот как в итальянских песнях. Вот это вот, ну, там, вот «Innamorato», вот они
0: «Innamorato»
3: поют. А тут платформа вот...
0: Вот, кстати, платформа.
3: Платформа.
0: Издевательство надо...
3: Флорочка ходит на платформу.
2: Вот, смотри, Саша, какие у нее платформы.
0: Да, ты смотри. Слушай, а ты, кстати, вот, наверное, сейчас думаешь, что я на стуле сижу, да? А я стою.
2: Ах, ты такой маленький.
0: Да.
3: Вот эта скороговорка, я по ней, кстати, учился говорить, потому что я не могу избавиться от своего колхозного богодуховского выговора. Из-за этого меня в Москве просто вот, так сказать...
0: Любили, я тебе могу сказать. Это они внешне делали вид, что не доверяют, а внутри они завидовали. Они завидовали, он любили. Знаешь почему? Потому что вместе с твоим выговором, вот этим говорком, к ним в дома вот эти, в элитные, где джакузи, да, приходил уют, тепло, непосредственность, понимаешь? мышки. Потому что, ну, помнишь, что Оленка? То есть вот они лаются. Нет, давай мышка в купе сюда поставим. Нет, давай мышка в купе сюда поставим. Вот приходит Аркадий Леонидович, у них сразу мир, дружба, любовь. Типа Аркаш там на 400.
3: А сначала, как они пытались меня обуть, они говорят, ну, Аркадий Леонидович, вам прежде всего нужна импортная стеночка. Вот мы сейчас переезжаем на дачу вместе с тиражами, потому что грядет, так сказать, административный наезд.
0: Да,
3: вот.
0: Да, да.
3: А вы нашу импортную стеночку на собственной хребтине с 4-го этажа...
0: Куда-нибудь, да. Элитного дома с охраной. Куда-нибудь унесите. Вот, а тиражи у них, кстати, да, у них, как у них, по-моему, двойня однояйцевая, еще девочка.
3: Дороти.
0: Дороти. Кстати, дурацкое имя для русской девочки — Дороти.
3: А, ну, так они же рассчитывали туда. Ее вывести туда. Да,
0: они
3: да.
0: вышли. Вот видишь, как, а надо что делать? Надо не наглеть. Если купил дорогой автомобиль, так не надо брызгать его колесами на простых людей. Ты уж, пожалуйста, на нем или не езди вообще, или езди аккуратно.
3: Но Сермягу так не переедешь этим дорогим автомобилем.
0: Так Сермягу он один, потому что он такой есть.
3: Он же все запомнил. Он когда еще строился вот этот, строилось вот это вот утробное помещение, где для сиамских слизняков, где... Сало, так сказать.
0: Стекалось, собиралось.
3: Да-да-да. Он пришел туда и прилег отдохнуть. А там ходят рабочие. Он заснул, вот я помню, этот его характерный вот эта штанина, брючина, так сказать.
0: Да-да-да.
3: Такой подъем, вот этот носок, вот эти ботинки.
0: А он даже, а как он подтягивался? Ведь вот когда он подтягивался, это нельзя было назвать хрустом старых костей. Это было...
3: поразительное свойство. Вот у него ни одного седого волоса. Золото. Золото. Просто вот...
0: Золото. Помнишь, как они были смуглые и золотоглазые. У Рэя Брэдбери.
3: А, да-да-да, конечно, это фантастика. Это вот эти сборы, ну да.
0: Да, но тем не менее, вот непосредственный пример. А тянулся он когда-то, у него все хрящики и суставы хряцали, вот кого-то виолончель настраивает. Не как там у старых людей, как кого-то хрящи жуешь, так...
3: Да-да-да.
0: То в локотке... То есть и музыку можно было играть. А когда он заболевал, бывало, скрутит его высокая температура, тело все ломает, он лежит, корячится, брейк-дэнс такой потный в постели, помнишь? А музыка какая? То подмосковные вечера из суставов льются.
3: Так
0: уникальный
3: у него
0: человек.
3: Два дивана было у него.
0: Именно по той причине два и было.
3: Два дивана, кровать родителей вот это вот с такими с металлическими, такими с вращающимися сферами,
0: да.
3: Как пеленгаторы.
0: Да-да-да.
3: Вот, сказать. Она стояла, он обычно так ляжет туда, делает вид, что заснул, так же, как у них тогда в подземелье, когда они ремонтировали подвал. А сам смотрит, что там происходит. Раскладывает журнальчики, вибраторы, так сказать, конфеты вам из Италии.
0: Тогда у него еще немного было.
3: Котлеты вам по-киевски, пожалуйста, там, конфеты из Италии, пожалуйста, вот. А сам вот так вот, будто кто-то струну басовую тронул пальцем и канул так, прочь.
0: Да-да. А ты знаешь, что именно он придумал первый вот это вот в Чебуречной, вот, ну, на проспекте Мира, ну, где вот этот перекресток, да? То есть я что-то смотрю, недавно захожу, смотрю, все стоят там, кто с соплей мобильный, кто с пистолетом, кто там с клюкой, только-только вот там, кто только откинулся. Самые разные контингенты. Все делают следующее. Наберут, значит, чебуреков, пивка, и стаканчики отдельные. Вроде как пивко из бутылки пьют. А в стаканчике они срезают у чебурека краешек и сливают сок.
3: Сок.
0: И потом отдельно пьют. И тут я вспоминаю, что это же Саня первый сделал. Он это сделал. Это же чебуречная же, она существует столько, сколько я не живу. Он тогда пришел, и когда первый раз ему на первые дорогие вот эти бутсы американские, которые ему тут привезли около космоса, помнишь?
3: Воробьев привез.
0: Воробьев. Да-да-да-да. Вот это струя вот эта чебуречная хлынула, он с тех пор допер и стал делать этот стаканчик. Вчера вроде как на придурка смотрели, а сейчас все, вот можете сходить посмотреть, все так делают.
3: Да он...
0: Почин, великий почин чебуречный.
3: Он многие вещи вообще не рассказывает до сих пор. Ему бывает, позвонишь, ты что делаешь? Я сейчас отойду, ты трубку не клади. Да тут зажарку готовил. Какую зажарку? Такого и слова нет вообще. Понять. Явно он чем-то другим занимается.
0: Слушай, а вот ты заметил, действительно, как не позвонишь, все время... Во-первых, плохо слышно. То есть постоянно что-то шуршит. И он типа, черт, это телефон плохо.
3: И не дай бог, ты ему начинаешь говорить, я не слышу тебя. Он говорит, да я и так ору.
0: Да, постоянно. Вот. И потом уже вроде так связь наладится. Он так, сейчас, подожди, пожалуйста, можешь подождать минуту? Пойду там переверну чего-то. Или там, а что ты делаешь? Да я тут готовлю, тут суп варю. Как не позвонишь, он всегда готовит. И пойду, отходит не на минуту, а на две.
3: Пойду перемотаю.
0: А еще у него лайка и крыса живут. Вообще ужасно. Голубая крыса. Ну, ты что, он тебя не...
3: Да он их угробил давно. Он
0: да, не-не-не-не. У него лайка упала опять с 8-го этажа. Вот не знаю как. А крыса жива, просто полиняла. У них же линька там.
3: Там же страшные истории происходили.
0: А с кровати и... вот две, да, вот одна стояла.
3: Я сейчас вернусь к этим кроватям, так сказать. Жуткие вещи происходили, потому что есть две фамилии, которые Сермяга очень не любит вспоминать. Одну, потому что она ему очень дорога, а вторую, потому что он, ну, не уверен, что этого, от этого человека он избавился окончательно. Это фамилии Жифарский и Цицун. Цицун и Жифарский. Но о них надо говорить уже отдельно, так сказать. А с этими диванами он привел одну Мару. Вот она нагадила ему на диван.
0: А знаешь почему? Потому что он ее сперва напоил своим, вот как он его называл, первачком.
3: Зажаркой.
0: Да, да, зажаркой. А потом накормил еще капустой. А это ядерная бомба вообще. И при этом оставил ее наедине, то есть с кроватью где-то на полчаса. Так бы успел хоть за ноги, как та эта Маринку. Помнишь, успел сдернуть за ноги?
3: А ты или откуда хоть... знаешь?
0: Ну, откуда знаю? Я же в соседней комнате сидел в тот момент.
3: А-а-а.
0: То есть просто слышу, бам, потом пух, выхожу, смотрю, Маринка. Я говорю, ты что же сделал так девку, что она вся у нас под себя? Аж он говорит, так если бы не под себя, так на кровать. Аж говорит, а кровать спас, а ей это все равно. А с этой вот не смог.
3: И получается, у него оба дивана теперь смердят.
0: Смердят.
3: Но, и он переходит с одного на другой. Он, так сказать, он уже научился различать, ну, так сказать, под настроение, на каком из них, так сказать, вот он будет этот свой подъем вот так вот в обуви.
0: А ты заметил еще, что вот он спит-спит, да, вот подъем ножки такой балетный в обуви, а потом когда встает, ну, то есть, особенно как телефон, вот, там, ну, бывает, сам пошутишь, у него же два телефона, возьмешь один, начинаешь крутить, он звонит, а он ждет, что девки ему звонят, или там, может быть, какой-нибудь там должник, наконец, там, что-нибудь вернет. Он вскакивает такой быстро, и сразу так бух, опять, и садится, вот эти балетные свои ножки скрестит, ему так, типа, там, Сань, ну, что случилось, так, он так... Ой, да что-то голова закружилась.
3: Да-да, обруч, говорит, как будто обруч стянуло.
0: Как будто обручем стянуло.
3: А да, как он в дверях стоит всегда, уже уходят от него, а он так стоит и слушает, так сказать, вот буквально до второго этажа. Вот видно, что дверь не хлопает.
0: Да-да-да-да-да. Слушай, а помнишь с тортиком-то? Когда он, ну, сидели все вроде, он пришел, тортик принес, Флорочка, такой, ну, да, сколько он-то стоил? 5
3: рублей? Да это шея купила торт, это он на свои не стал бы покупать.
0: Ну, может, ну, с шеей, да, он пришел с шеей вдвоем, ну, принесли торт, да. И тут приходит Жора с Новоселской, там, тоже приносят такой же торт. Я говорю, ну, давайте что-то сели, поели там вроде, то все, один из этих тортов съели. Потом стали уходить, уже оделись, зима на улице, все это падает, все грязь. И вдруг вот этот Сермяк-то и говорит, то, кстати, один тортик мы там не доели, который вот мы с шеи принесли, можно с собой-то я возьму? Все так офиг. Тортик пришлось отдать.
3: Да, да, да.
0: Ну, то есть он такой, ну,
3: Сермяк... Ему отдают все. Он всегда, вот когда ему не позвонишь, он говорит... Все, ладно, ко мне люди пришли. Что такое? Что за люди? Водку принесли. А ему вот... носят все.
0: Носят. Иногда он говорит, ходоки ко мне.
3: Это поразительно. У него вот... Я, например, наблюдаю уже не за волосами. Волосы не меняются. Сколько бы он ни пил, сколько бы он ни сидеет. У него шапка, вот эта пыжиковая шапка, она как-то так сузилась до размеров тюбетейки.
0: А это то ли шапка усела, то ли голова разбухла. Тут непонятно.
3: Тут трудно сказать.
0: Но он же не меняется даже внешне, вот ты заметь. Иногда вот, я знаешь, так сидишь, бывало, что-то напротив все-таки. Так, и, ну, нет-нет, да посмотришь ему в глаза.
3: Я наблюдаю за ним часами. Вот, его всегда пускали ко мне в хату. Я заболел, это в школе еще было.
0: Да-да.
3: Он приходил и молчал по несколько часов. И я не то чтобы в бреду был, но температура, так сказать, по ночам кашлял, а днем заснул, открываю глаза. Это еще была трофейная большая кровать, она там, ну, нет ее уже. Он сидит напротив. Сидит и смотрит. Сколько он так просидел, я понятия не имею.
0: А помнишь, буквально... Недели две назад, ну, почти на Медне или на Дысь, звонит, говорит, зайди, голос такой возбужденный. Ну, мы пошли, приходим. А у него это, примочка где-то своровал, примочку, грувбокс такая. модные. Я, говорит, теперь буду музыку писать модную, кислотную. И начал что-то
3: так
0: писать.
3: Так он этим давно уже.
0: Так самое интересное, звонит тут недавно и мне в трубку орет. Причем даже не представляется. Обычно там здоровается сермяга там. И так, как дела? Ну, почему, конечно, не интересует, как дела, а просто вот, ну, все-таки так ритуал определенный. А тут звонит, здорово, меня признали. Вот. Я, говорит, теперь диджей такой-то, но я не буду называть имя, потому что действительно, вот сейчас, если послушаешь, там это модные все, там и везде диджей этот крутят.
3: Самое удивительное, да. Что как такого колхозника вот с его родителями, да его назвали Гариком, ты представляешь? По паспорту Александра вот зовутся Гарик Сермяга.
0: То есть просто случайность, видимо, какая-то. Ну что, наверное, надо тут музыку чуть-чуть нам послушать. Я просто, если вы не против, пойду цветы полью, а то тут без меня никто ведь... ни одна сволочь даже не приблизится к зеленым насаждениям.
3: Зеленый нету дома.
0: А ведь вот мало кто, наверное, отдает себе отчет о том, что вот стало сейчас с Шей, как сложилась его судьба. И вот, ну вот как люди, да, они, например, встречаются друг с другом, ну, скажем, по прошествии нескольких лет. Там, ну как, у тебя что? А у тебя что? И рассказать им нечего, да?
3: Шею, Саша, Шею увезли в Матвеевку.
0: Вот ты можешь себе представить, с Шеей за один день случается больше событий, нежели с иным человеком за целый год. И, то есть люди, например, многие сейчас наверняка в недоумении, о чем мы им, дескать, рассказываем. Вот все, о чем мы сейчас рассказали, произошло практически в течение, там, ну, может быть, максимум там, 2-3 дней. То есть мы упоминали там 73-й год, но реально да, все да. Это действие, что со стягиванием с кровати, что вот кому наложило. Все это было в короткий срок. Люди так живут постоянно. При этом умудряются ведь не сгорать, собственно говоря.
3: Ну, потому что вот мы сегодня об этом говорим, потому что нам, так сказать, удалось осуществить восстание, одолеть восстание против чувств. Мы отстояли нашу вот, ну, память, вот, наши переживания за Шею, за Сермягу, за Рональда Рейгана.
0: Мы, дай бог ему. Не стали безразличными. Мы думаем и о других. И, может быть, думаем о других даже больше, чем о себе.
3: Мы сами себе мозольные операторы. Вот на нас нет вот этого налета, вот этой вот того, что с большим пальцем-то стало у себя.
0: Конечно, конечно. У нас, если и растет волос, то он один длинный и толстый.
3: Да.
0: Ну, может быть, мы может все-таки быть, послушаем стих.
3: Может быть, что-нибудь для женщин сегодня.
0: Или какую-нибудь песню,
3: Флора,
0: может быть.
3: У нас.
2: Я хотела сделать подарок женщинам на Рождество.
0: Да.
2: Это древний секрет молодости.
3: Евразийских женщин. Да. Наших женщин.
2: Для приобретения нежной бледности лица даме надобно сесть под той стеной замка, где от ее сырости покрывает мох. Даме надлежит в тени находиться, пока мест такой же мох не вырастет у нее на лице. Когда же мох покроет лоб, размеры коего немаловажны, и щеки, округлый подбородок, переднюю часть шеи, конусы груди, следует явиться лекарю-алхимику, осмотреть даму, сидящую под стеной. Лекарь-алхимик удалит мох кинжалом, и лицо как новое.
3: Но остальное надо беречь.
0: Да, действительно. Вот вообще женщины часто как-то требуют от нас советов, помощи, и мы в свое время вот здесь, кстати, Флорочка, вот будучи красивой такой женщиной в годах, но она сохранила, в общем-то, все там, и даже не видно морщин, может как-то при желании тоже восстановить эту традицию. У нас была программа для женщин, как ухаживать за собой. То есть, к примеру, ты знаешь, как ведь было? Мы передадим, мы расскажем. На следующий день, где-то после полудня, во всех остальных средствах массовой информации, эта информация проходит, как будто бы вот она из там из надежного, но не...
3: Как будто она из собственного сада.
2: Я не женщина, я ребенок.
3: Как будто из собственного сада, вот как вот мы фермеры.
0: А мы же первые советовали, если, например, как-то аномально состояние, если бодун у женщины, то ей нужно класть на глазные яблоки пельмени минут на 15, холодные. Да? Потом мы первые советовали, как хранить пельмени долго. Это нужно отделить тесто от мяса, скатать их в два раздельных кома и так хранить. Потом, если снова готовить, снова, в общем-то, закатать мясо в пельмени.
3: А если там мясо, так сказать, упало, да, немножко уже убавилось, удельный вес его, так сказать, да, то там основное дорыгивается, досирается, как говорится.
0: Да что угодно, докидывается все, что лежит, в общем-то, в округе. Вот. Ну что, может быть, какое-нибудь еще все-таки произведение, как...
3: Вот, дело в том, что этот сценарий, который был опубликован в «Альманахе Топинамбур», я по нему учился говорить, вот, ну, грамотно выговаривать слова. Mm-hmm. Понимаете, чтобы этих сволочей, этих собак, вот, тут, я сейчас попробую прочесть несколько слов, а Флорочка Пикколо Стронцо поддержит меня дальше, потому что я много не могу читать.
0: А может быть, проще вот спеть все-таки? Ну, ведь, так сказать, когда вокальные возможности, там...
3: Все мелодии слишком банальны, я не хотел бы.
0: А зачем можно просто на одной ноте? Любая мелодия, она грузит. Ведь мелодию изобрели слабые люди. Настоящий композитор — это тот, который пишет не мелодию, а одну ноту.
3: Вот я таких, как вот я, Петухов, одно слово, Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов

0: Петухов.
1: Бочанка ты.
0: Петухов.
1: Бочанка я.
0: Ча-ча-ча.
1: Не позволяет даже шпиц, а он могущественней дудки.
2: И трикотажный куль яиц.
1: Увидел, что у него в желудке.
2: Святая грязь, святая вонь. Платформа Русь, платформа с руль, платформа лось. Перекрестился, подмигнул и документ ему вернул.
1: Понюхал лось, потрогал с руль, поклялся, я еще вернусь.
2: Поклялся, я еще вернусь, оборвалось и полилось.
1: Петухов.
0: Петухов.
2: Петухов.
1: Нет. Петухов.
2: Давайте все-таки вспомним, что близится большое сакральные именины нашего хорошего товарища. Споем песню, хотя я сейчас дам вам ноту. Давайте так. Наш друг хороший парень,
1: наш друг. Друг хороший парень, наш друг хороший парень, об этом знают все.
0: И мы продолжаем нашу беседу с поэтессой Флорой Срулик и историком Аркадием Леонидовичем Осипьянцем. За это время накопилось очень много вопросов, очень много проблем. И, собственно, я, кстати, хочу еще напомнить, что сегодня мы, конечно же, будем общаться и в прямом эфире с вами. Напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Но сейчас я так понял, что мы услышим очередную работу, поэтическое произведение, в общем-то, в исполнении. Кстати, Флора, а вы, собственно, давно ли были вот в Венгрии? Я просил вас привезти лески, и вы вроде как...
1: Она лежит у меня дома.
2: Лески — это Сермяга, специалист по лескам. Он спирали вырывал, расправлял, вот лески эти сматывал, так сказать, а потом через этого, через Войтовича младшего, который выбросился из окна, двигал их там на этом, на Большом базаре вместе с грузиками. Между прочим, вот мы о медицине. Я все-таки...
0: Да, я понял.
2: О медицине хочу... Сермяга уже ходит по своей улице, по улице Артема. Туда, в баню, по ночам. Там магазин круглосуточный. Но там же есть и сауна для усопших. То есть туда привозят мертвецов. И вот этот текст, Александр, мертвец, попал к нам по каналам сам издата. Из сауны для усопших. Для тех, кто не умер. Так сказать, школа кадавров. Вот, и мы тут с Флорочкой, мы его читаем обычно на свадьбах. Мы же работаем этими...
0: Фатимой.
2: Да, ведущими по церемониям, так сказать. Ну, мы там читаем там известные стихи, там вот там Беляева Костю поем, так сказать. А вот...
0: Я это... даже знаю, что тут фигурные группы физкультурные делаете вдвоем на пару.
2: Да-да-да, именно нас учил Эдуард Константинович Луценко.
0: Да,
2: он
0: да.
2: По методу этого японца занимался. Этого,
0: и, кстати, при этом...
2: Никита Мессиса, такой писатель, петурик. Да, да,
0: да. При этом замечательно играл на мандолине. Вот. Но он был уже фронтовым товарищем Лукачера. Они вдвоем сколько объездили, сколько они перестреляли дятлов из трофейного
2: сколько
0: оружия.
2: Сколько они лифчиков напиздили у Бори Волынского в варьете, когда работали. Я рассказывал, когда мне душно, душно, дай ключи, я быстро пойду прямо. Потом пропадают. Пропал фирменный телефон у чувихи, и все. Кто? Это Лукаш с этим вот как раз.
0: Да,
2: теперь организовали, раньше делали ночники со стриптизом, теперь сауна для усопших. Так вот, этот канал, это стихотворение перепечатали мы, так сказать. И я дал эпиграф из Азизяна. Он любил, тем более сейчас вот день рождения нашего друга, который хороший парень, вот сегодня 25 число, да?
0: Да, да.
2: И там это как раз сакральная тема. Азизян говорил так: «Вера горы сдвигает и раздвигает ягодицы».
1: Любовь должна быть как Хамас, а ненависть как Хизбалла. Родитель спит. Откройте глаз, подсыпь и матери стекла.
2: Откройте газ. Запрячь свой срулик Хакенкройц. Засунь сисяру в мясорубку. Вон крематорий за горой. Смердит, как Алистера трубка.
1: А кто ту гору навалил?
2: Петурик-повар
1: с Переляко.
2: Когда грузин не заплатил.
1: Но что-то сунул ему в сраку.
2: Прошитые яйца староверов.
1: Цепнем оккультного джихада.
2: И грязным хером тамплиера.
1: Течет по

0: Помада из лампады.
1: Надув по обезьяне щеки.
0: Трещит скопец о русском роке.
1: Его вторая обезьяна.
0: Заправив пленку подешевле, снимая чьи-то неустанно зачатые в голодной ебле. Прикрыв лобковой бородой черты мамаш эпохи диско.
1: Им внемлет мокрой елдой.
0: Бритоголовая редиска.
1: Чтобы оратора постичь.
0: Геополитику зубрить.
1: Понос про море и про сушу.
0: Пожалуй, легче заучить.
1: Пожалуй, легче залечить, чем за кокосовые уши очко.
0: Распятием соскоблить.
1: Повисло.
0: Между ног системы под мышкой тянет, значит, близко скоты из университета.
1: Грозя Америке крестом.
0: Виляя непотертым задом.
1: Нет-нет, и эбнется пластом.
0: А пол наш мольдорор пузатый.
1: Адольф с походкой и шака.
0: С албом неважного ребенка.
1: Упрятав деньги в толстый шкаф.
0: Грозит папа-папа-папа-папа-донкам.
1: Посъехались долбать мозги.
0: Те, кто в Америку просился.
1: Кто ел кошерные грибки.
0: Грибком нацизма заразился.
1: Фу, и старовер, задравший зад.
0: Блаженно блеет я пархат.
1: И тамплиер, раздвинув зад.
0: Подносит к носу я богат.
1: Попахивает говнецом.
0: Хавиры и святым отцом.
1: Порой попахивает даже...
0: зловонный шимпанзе Наташей.
1: Такие курва времена.
0: Клачных, бля, революционеров.
1: Не революция нужна.
0: А эпидемия! Холера!
1: На Дерибасовской случилась холера, как Костя добил. Хай передохнет человек.
0: Хай вновь вылезают змеи.
1: И гигиена на земле
0: восторжествует вонь развеев.
1: Ну мы просто как Алла и Ошпа и стакан Рахимов, да, спели сегодня.
2: Да, замечательно. Это я бы даже сказал традиционное японское искусство.
1: Да, да.
2: Не знаю, почему мне пришло в голову именно это, но мне показалось так. Да, действительно, все, что выше было сказано, несет под собой несомненную правду, искренность. И что касается, вот действительно, вот ты же правильно заметил гигиену, да, и гигиена — это практически, так сказать, присыпка на грязную попу, не более того. То есть, как ни гигиень, все равно, в общем-то...
1: Ну, это все равно, что сыпать барбарис на пельмени.
2: Да. Или, скажем так, осенней листвой, в общем-то, пытаться засыпать драную коленку.
1: Да, вот, кстати, вот у Флорочки, у нее же был случай такой. Ее в Уганде захватили в заложники целый самолет.
2: То есть она захватила в целый?
1: Да, целый самолет. И там была бабушка Сермяги.
2: Она не была в курсе, она просто перемещалась.
1: Она сделала вид, что подавилась рыбьей косточкой, и ее увезли в больницу. И когда всех заложников освободили, бабушка осталась в больнице. И когда об этом узнал Иди Амин Дада, он от злости, что его перехитрили, приехал туда и задушил бабушку собственными руками.
2: То есть, в принципе, как это говорится, от судьбы все равно не уйдешь. Хотя, с другой стороны, иногда стоит попробовать. Ведь вот когда Сермяга сдернула ее с постели, это же был не более чем самая наглая, бесхитростная попытка обмануть судьбу. Она удалась, удалась относительно. Ну, не скажем, что на все 100%, но нужно согласиться, что на данный момент вот покрытие было спасено, кстати.
1: Ну, как в таких случаях говорят, да, сказки сказками, а будни буднями.
2: Будни буднями. И нам звонят, видимо, хотят узнать что-то, поинтересоваться. Может быть, хотят какой-нибудь совет спросить у тебя там, вот, или у нашей поэтессы, замечательной поэтессы Флоры Срули. Кстати, я знаю, что вы еще ведь и лепите, причем лепите постоянно, так сказать, разные. То есть с утра, вот, значит, Флора приходит, ломает то, что слепил ты. Вечером, собственно, происходит обратное. Это такое полное противоречие, такая скульптура. Я так думаю, что она даже будет бесформенной. Это просто будет нечто, которое будет, так сказать, олицетворять определенную страсть. Это антагонизм, еще такое есть модное слово. Так ли это?
0: Очень превосходный материал кошачьи какашки.
2: Да, я знаю.
1: Балкона. Кстати, мы же познакомились на автовокзале.
2: Да.
1: Вот, и какое-то время Флорочка пряталась на балконе, когда ко мне приходила шея с Сермягой. потому
2: что... Ну, она, если бы пугалась, то есть, во-первых, что они увидят ее и, так сказать, положат на нее. А с другой стороны, скромность у нее была определенной, потому что в тот момент она искала выходы, любые выходы на кого бы то ни было, я понимаю. То есть они пришли, она могла бы уйти с ними, а вдруг промашка будет.
1: Падала в сугроб два раза.
2: Да, да,
1: они прошли мимо. Тогда она перестала прятаться на балконе.
2: Да. Ну что, может быть, послушаем телефонные звонки, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло, вас очень плохо слышно, говорите громче. Нет, в таком качестве я, как профессионал радиодела, не могу работать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи, господа.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Это вас Карина беспокоит.
2: Здравствуйте, Карина.
3: Очень приятно вас слушать, интересно и даже немножко смешно.
2: Дело в том, что, как вы уже поняли, вся наша сегодняшняя программа посвящена и исключительно, так сказать, тому, что происходит вокруг, да, скоротечной жизни нас и наших знакомых. И БК, она также посвящена, об этом несколько позже. Да, извините, что перебил, говорите.
3: Да нет, да. Александр, я вот хотела поделиться впечатлениями такими, но это так, чуть-чуть. Можно вот просто в прошлом твоем эфире были поэты, и они читали свои стихи. Они сказали, когда они будут выступать.
2: Угу.
3: Ну, 22-го, вот, в ДХ художника.
2: Да.
3: Ну, я решила пойти.
2: Так.
3: Ну, в общем-то, так неплохо, конечно, но мультик, конечно, там был ужасный.
2: Но я, к сожалению, сам там не был. Я же не хожу на массовые предприятия. Uh-huh. Поэтому, честно говоря, ну, тут я, наверное, вряд ли смогу вот с вами заняться обсуждением этого вечера.
3: Вот.
2: Вы уж простите. Да.
3: Да нет, ничего. Еще хочу спросить, а вот сейчас вот твоих гостей, они могут где-нибудь выступать, чтобы сходить послушать?
2: Да, конечно, нет. Спасибо, спасибо. Нет, дело в том, что у них просто нет надобности в этом. Это люди совершенно другого уровня.
4: Иногда хочется собраться, похохмить.
2: Просто говоря, да, рассказать, поделиться, так сказать, с ближними своими опытом. Вот. Конечно, Флора, она может устроить авторский вечер, но вряд ли захочет, потому что женщина, она обеспеченная, богатая. У нее очень много...
0: Я не женщина, я ребенок.
2: Да, у ребенка очень много и без того развлечений. Кстати, может быть, еще какое-нибудь стихотворение в исполнении Флоры мы сейчас услышим. Дабы
4: что-нибудь о нордических богах, Флорочка.
2: Вот хотелось бы, да.
0: Не расклеить, не расшнуровать, можно лишь взорвать, то есть раздвинуть. Погромче министри на вате, и ватом между адских рок, коль очутиться между ног, клюй тель-авивской нет, гелярийское зерно.
4: Чувствуется ничианство.
2: А вот мне, кстати, интересно, я вот немножко, скажем так, все-таки сомневаюсь, вы, Флора, извините, что это вот вы писали сами. А вот, не чувствуется, скажем, тут женского. Может быть, есть у вас что-нибудь?
0: Я
2: там,
0: вам же говорю, я не женщина, да. Я ребенок.
2: А может быть, вот что-нибудь о любви к родителям, вообще вот о любви к домашним.
0: У меня нет любви к родителям. Родители — это подонки. Я их не просила себя рожать.
5: Гигиены нету дома. Гигиены нету дома.
2: Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием. Алло. Вас очень плохо слышно, там как-то что-то микрофон они подключают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием.
6: А вот знаете, я вам очень давно не звонил, и тем не менее, я хочу сказать, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный козел, блядь, его в пизду нахуй засунуть надо, потому что он ебаный пиздюк, блядь.
2: Понятно. А видите ли, в чем дело? Несмотря на то, что вот, может быть, Ленин-то и мудак, однако его имя известно всему миру, он перевернул мировую экономику, в какой-то степени политику и вообще мироустройство. А вот ваше имя, так сказать, мало кому известно. Исходя из этого, тут нужно еще тщательно подумать, кто из вас двоих с Лениным есть кто. Но, тем не менее, спасибо за звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ой. Вас очень плохо слышно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемый.
2: Доброй ночи.
7: А, это Вася Солнцевский.
2: Здравствуй, да.
7: А, я хочу сказать, что вот предыдущий звонивший, это пациент одной психиатрической больницы. В общем-то, он невменяемый, упростите из-за него.
2: Да, в общем-то, мне даже нравится. Я так считаю, что это, попросту говоря, хорошая, очень такая интерактивная заставка для нашей программы. А, Василий, какие-нибудь у тебя есть вопросы, соображения?
7: Вопрос,
2: может быть,
7: Александр.
2: Да, я всегда буду рад.
7: А когда ближайшие концерты, в каких клубах?
2: Спасибо. Василий, в ближайшее время концертов не будет, если они все-таки когда-то и будут намечаться. Мы об этом обязательно сообщим. Чем это я обещаю, скажем так, да? Соответственно, будут ли еще какие-то стихи или как, или, может быть, какая-то проза, хотя... Я считаю, что достаточно иногда просто посмотреть. Вот вы заметили, как, например, делал Лукачев перед подчиненными, когда кто-то провинился, он же не орал, как и многие другие генералы. Не орал, не топал ногами там, да. Он просто мог встать перед провинившимся и стоять, и смотреть на него, причем...
5: Потом он говорил, как ты помнишь, Саша, да. Это его знаменитое наказание, говорил, виски с бациллами чумы я не пью, и как плюнет в рожу ему.
2: Да. Вот причем он был очень уважаемый командир. Вот от него это было как, в общем, как медаль. Что медаль получить, что плевок в рожу. Это было уникально. И то стимулировало к действию. Побольше бы сейчас таких людей.
5: А вот есть большой кусок прозы. Сермяга передал. Святочный рассказ.
2: Да он, наверное, опять же украл его у кого-нибудь.
5: Он про меня написал и про, да? И про, вот, про сестра из Богодухова, Флорочку, приехала, Пикколо Стронцо.
2: Ну да, можно действительно послушать.
5: Ну он, конечно, плохо знает столичную жизнь, потому что он там все между двух диванов ползает, как черт знает какой-то.
2: Между двух диванов фунт кровати вот этой. Кстати, ты знаешь, что со временем вот эта кровать с набалдашниками будет достаточно дорого стоить. Я поэтому думаю, что Сермяга... Ну, он же, как ты правильно сказал, он же не искушен.
5: Человек, который знает, кто такой Жефарский,
2: да,
5: прекрасно знает цену кровати с набалдашниками.
2: Так почему же он ее до сих пор не вывез оттуда? Ну, купил бы ему какой-нибудь диван меткий, ну, что-нибудь. Ну... А что шепчешь?
5: Он сейчас обрезает фонари.
2: Ну, обрезает фонари, понятно. У меня один в доме композиторов микрофонов все посрезал.
5: Делает обрезание просто фонарям. Он такой, так сказать, резник-электрик.
2: Но это же делается не для того, чтобы вот... чтобы как-то...
5: Он просто колымет. Просто... В этом никакой алхимии, никакой там магии нет, ничего. Его магия вся ушла вот в эти вибраторы, которыми он, так сказать,
2: поражал. Ну, кстати, прежде чем проза, вот, может быть, поподробнее о коллекции вибраторов. Потому что многие сейчас...
5: Коллекции...
2: Она же велика.
5: Коллекции есть, как, да, таковой, да, не было. Ему Евгеша Петурик передал фалоимитатор из Германии.
2: Первый,
5: который жил с салом. Жил здесь два сала. Есть же да, сало-самец и есть сало-самка. Она, кстати, сейчас там, в общем-то, много воды загребает в Германии.
2: Да.
5: Она вот как раз... Ей подогнали документы. Вот как раз бабушки Флорочки, так сказать. Она там получает, за них ходят деньги, как это самое, как вот Holocaust Survivor. Хотя на самом деле это она плод брака капитана команды баскетболистов Бакинского университета и кенгуру. Угу. Вот такое родилось, и вот делает карьеру на чужом горе.
2: Ну, а может быть, это, кстати, и правильно.
5: Так вот, он ему передал фалоимитатор, так, большой такой, вот, и вибратор, на батарейках. И когда у Сермяги стали воровать продукты, он же вводит черт знает кого, он говорит, страхи начались, я не могу один находиться, вот ко мне люди пришли. Я ему посоветовал класть эти вибраторы, чтобы он, как и Диамин Дада, в морозильник, в холодильник, так сказать, они там их так припорошит, так знаешь, как вот, и они там лежат, как будто подумают, что он расчленяет, ну, понимаешь, лежат эти части тела человеческого.
2: А зачем ты такой совет дал? Может быть, просто кого-то для холодца такие, знаешь, бывают ножки, вот, ну, чтобы люди как-то...
1: Ну да, но...
2: Ну, вообще, тогда не круто получается.
1: Так в том-то и дело, что он этого не сделал.
2: Так и как?
1: Он их держал, так у него такое полотенце, потому что...
2: А они же, извини, пожалуйста, они же были тогда уж тех времен, вот, скажем, то поколение фалоимитаторов, они еще были без электроприводов в большинстве
1: своем. Это Евгеша Петуриков мы пели. А он...
2: И он начал, он первый сделал электропривод, а как раз Евгеша Петуриков-то и пострадал.
1: Он не знал...
2: 2 месяца реанимации.
1: Я присутствовал, как его Тучинский экзаменовал в цирке, когда он работал осветителем.
2: Да-да-да.
1: Саша, ну как это, где делается, Гарик, так сказать, где делается, откуда берется электрический ток? Он молчит и просто вот давит на Тучинского взглядом. Почему? Потому что...
2: Тоже служил под началом Лукачера.
1: Потому что Жора, пидорас, был соучеником Тучинского. И Сермяга тут же понял, с кем он имеет дело. А это известно, так сказать. Это своего рода такой гипноз. Вот эта вот игра глаз. Вот этот танец такой. Этот,
2: Глазняков. Да-да-да, рапиры. Рапиры их взглядов скрестились.
1: Он так и не ответил. Но я боюсь, что вот эти все приводы или все провода протягивал Тучинский, потому что сам он ничего делать не может. Когда ему нужна была инвалидность, он подрядился крутить цветочки вот эти для венков, так сказать.
2: Да-да-да-да.
1: Это все, на что его хватило. Он ни на что не годен совершенно.
2: Он даже один раз его, значит, попробовали заставить клеить конверты, так он себе весь язык изрезал. Помнишь, ходил у него, язык этот торчит, весь в бинтах.
1: Он обшеен конверт изрезал, весь язык. Почему?
2: То есть совершенно.
1: Потому что это была известная история, когда я пошел спать в эркер.
2: Да, я помню это. А он тогда еще не крашеный был эркер, помнишь? И лестница такая.
1: Он такой лимонная такая побелка была, ну, так, еще, да, вот, 70-го года.
2: Шершавая,
1: я пошел, да, шершавая. Как будто в аквариуме здесь стены заросли водорослями такие.
2: Ну,
1: так, вот.
2: Да, я тебя понимаю. А,
1: и я пошел спать в эркер, и он начал с шеи рассказывать, как он говорит, мы тут лазили с Овчинниковым в храм. Говорит, а он был построен за 3000 лет до рождения. Нет, как он сказал, за 3000 лет до нашей эры. То есть он даже не знает, вот когда, собственно говоря, вот было все это, так сказать. Наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, об этом знают все. И он мне передал святочный рассказ. Странички на полторы.
2: Ну, давай сейчас после музыкальной паузы, хорошо?
1: Да,
2: а то мне нужно сходить в фуру посмотреть, там привезли товар.
1: Декорации, смотри, тайна бабушки Фитини, сказка Горнфельда. Мы ее ставили в тюрьму.

0: Канун Рождества в Большом универмаге. Совсем недавно туда еще требовался диктор, и вот теперь, судя по репродуктору, безумолку предлагающему посетителям подарки на любой вкус, больше не требуется. Посетителей немного, и за час до закрытия радиоточки обоих этажей замолкают. Вскоре диктор спускается на первый этаж, слегка прихрамывая, он направляется к служебному туалету. С виду это невысокий средних лет мужчина, возможно, инвалид, с усами и длинной, но давно вышедшей из моды прической. Он сермяка, как видишь, наблюдательный какой братушка. Молодой сотрудник музыкального отдела, одеваясь, говорит напарнику, почти старику с постриженной бородкой. Странный тип, знаешь, я заметил, обычно люди моют руки после уборной, а этот до. И, желая щегольнуть эрудицией, читал у Бернгарда Гжимика, что некоторые лемуры ополаскивают себе лапки собственной мочой. Остробородый полустарик изображает одобрительное изумление. Он утешитель со стажем, и вдобавок к нему зашел его давний собутыльник. Поэтому ему хочется, чтобы молодой коллега поскорее ушел. И он с улыбкой, доверительно склонив голову, дает простое объяснение. «Это из-за пыли. Здесь ведь товар пылится. Вот он и моет их, прежде чем... Понимаешь?» Юноша изображает насмешливое превосходство над унтерменшем и касты торговцев. Он, подняв брови полумесяцем, протягивает остробородому руку после сухого и крепкого рукопожатия, чиркнув молнией на зимней куртке, уходит, не оглянувшись. Пожилой господин, его зовут Валентин, хитро и беззлобно улыбается ему вслед. «Ты не находишь, Аркадий, что наш молодой коллега чем-то похож на президента государства Киргизия, а?» говорит он, стоя спиной к своему третьему напарнику, которого не видно из-за прилавка, потому что он занят сменой обуви. «Да ну его!» — отзывается Аркадий. Он обижен на юнца, потому что тот не взял его с собой в одно место, где собираются сторонники Евразийской империи. В служебной уборной Аркадий успел подглядеть, как паренек привинчивает себе на рубашку специальный значок, эмблему, крест и окружность. Недавно... Такая рукопись оборвалась.
1: Ну, я же говорил, что сермяге нельзя так доверять, что доверяй да проверяй. Сейчас я не исключаю, если там пойдет, например, рассказ Евтушенко о том, вот хотят ли они войны.
0: Недавно за пивом на вопрос Аркадия, где он собирается гулять Новый год, молодой человек ответил, что в его среде Новый год встречать не принято. Зато отмечают Юл, древнейший арийский праздник, в пику Америки и сам знаешь кому. «И что?» — поинтересовался Аркадий. «Не гоняют за это вас?» «Нас!» — в голосе мальчика зазвенел металл, точно ударили в рельсу. «Пусть попробуют только». «О, невозмутимо комментирует Валентин. А вот и Алеша». Аркадий, крашеный в черное джентльмен малорос, тотчас встает в полный рост поверх ртутного цвета сорочки с галстуком, на нем надета малиновая безрукавка. Щеки всегда немного красноватые от постоянного изумления. На подбородке хронический прыщик фонтанель, появление которого хозяин приписывает колдовству завистников. Алеша Введенский пришел не один. Ну, это такая святочная история. Я могу рассказать, что будет дальше. Они будут пить до того периода, пока не вдруг не обнаружится, что они собрались с целью овладеть Аркадием, то есть, ну, просто изнасиловать его. Вот это. И он от них начинает бегать по пустому магазину, как в фильмах «Братьев Маркса», прокидывает там в антикварном отделе иконы, подсвечники, там, в граммофон, так сказать, там все, там разбрасывает какие-то книги оккультные. Вот. А они потом забираются от них на стояк вот отопительный и сидит там. А они все пьют и пытаются его сманить. Приносят ему какие-то там компакт-диски, там драгоценности, вот там показывают, так сказать. Вот. А он не слезает, сидит такой, как лемур. Так, знаешь, как у него взгляд, он вроде бы сидит наверху, а глаза смотрят, как будто вот в подвал люк открыли, там ты такой... они все пьют и пьют, и на каком-то этапе уже у них начинается такое, ну, этот амок такой, да, такой, как это писал Евгений Габрилович, пересказывал «Последнее танго в Париже», вот фильм в 73-м году, он сказал «Сексуальный шок». Вы извините меня за это выражение, там вот с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, «Сексуальный шок». И они, в конце концов, эти два старых садомита овладевают друг другом, а Аркадий сидит, как лемур, на этом стояке и смотрит, что происходит. Они уже перепились, и вот в момент, так сказать, такого оргазма этого стариковского, оба умирают, то ли от разрыва сердца, ну, такое вот этот, вот, ну, идет как в магии сексуалис, вот сейчас много на эту тему пишут, я, правда, эту тематику уже не очень люблю. Они умирают, Аркадий, удостоверившись, что они не шевелятся, спускается по этой трубе, подходит, трогает пульс, методично, как в старых американских черных, фильм нуар там, да, с этим Богартом, протирает платком, у него же платок, он же гигиеничный такой мужчина, с этой бородкой, так сказать, красит волосы, все, удаляет все эти отпечатки пальцев, достает у него из-под задницы у них этот компакт там какого-нибудь там Элвиса Пресли, так сказать, позолоченный, который они его хотели сманить и растлить, так сказать, чтобы он уступил. Методично одевается, кладет компакт, а там уже такой рождественский рассвет в окнах белеет, да, уже фонари, так вот, ну, и идет в подвальный туалет, и там дожидается открытия магазина, чтобы появиться, как ни в чем не бывало. Представляешь, что он написал?
1: Я даже не исключаю, что вполне возможно этот случай списан с какой-то реальной истории. Реально и имевший место быть.
2: И собственно. Про меня он тоже тут написал.
1: Да ну-ка, а можно это вот?
2: Наверняка какую-нибудь плоскую гадость. Ну вот, все время вы пошлите. Hot pants. Это джинсовые шорты в обтяжку. Флорас Рулик такой фасон не носила. Юбки и шапочки делающие барышню привлекательной, даже если она не уродилась. Рулику не нравились. Иногда за ее спиной развивался капюшон, готовый в особой ненастье прикрыть голову. Срулька гуляр. Сруль-трубочист предпочитал все черное, потому что знакомая иностранка однажды сказала ей: «У нас так ходят одни фашисты». Звали иностранку Барбара Берлоска. Она была специалистом по русской словесности. Несмотря на постоянные хлопоты, Сруль успевала кружить голову кроликам противоположного пола. Ни один арий с гарниром выполнял поручение брюнеточки с ограниченным лексиконом так, будто ему приказал лично Адольф. Во Флору влюблялись повара и извозчики. Кролик Белоснежка хлопающий вытянул пушистые лапки с черной рубашечки. Очередному докладчику делал это потому, что не мог обнять ветреную, но тихую, мужественную поэтессу. Докладчик закатывал глаза и складывал в пустую булочку для гамбургера. Никто из штурмовиков не знал, что этот неизлечимый тик у него со времен, когда его сильно испугали дружинники в момент мастурбации.
3: Ты что там делаешь?
2: Он тогда, подросток, принял рабочих с повязками за ангелов тьмы, прошедших за ним от самого Якова де Моля. В чем секрет привлекательности этого существа среди доморощенных шансон нази? На первый взгляд никто не знает. Нравится и точка, сердцу не прикажешь. Срулик, донбик, крулик, ты кролик. Знает истину пыльные грунтовые дороги Крыма, камешки жидовского коктебеля. И существует Джесс Франко, играющая роль отца, и бабушка-автоответчик, да и манекин.
3: Отец щеголяет притворную.
2: Немодной прической, как неприкуренной сигаретой.
3: Это случилось
0: в Коктебеле осенью одного из 80-х годов. Переодетые цыганами хиппи увели якобы на вечер авторской песни девочку. По необъяснимому совпадению, там же находилась в обществе толстозадого Ларского, уже знакомая тебе инфанта с моих слов, Барбара Берлоска. Там же среди бела дня дочь мадам Жаклин Мария Титирь не могла оторвать глаз от голых яиц пацифиста Ермолинского по кличке Берендей, похожих на мелочь в полиэтиленовом мешочке. Финьяйца.
2: Только звали девочку не Флора и не Алена. как обращается к ней мгновенно забываемый тени чучела в клубном дыму. До превращения Алёнушка было ее имя, арийская лебедушка с прыщиками на спине гимнастки и тяжеленной косой золотистых волос до поясницы, со вдернутым носиком, совсем не похожей на сливу, с громким, но располагающим голосом здоровой юности, которой нечего скрывать. Алёнушка как раз любила носить платья и соломенные шляпки, которые были ей настолько к лицу, что, казалось, сами слетали ей на голову. Недаром среди порхающей по пляжам и кафе интеллигенции маячит тонкогубая Барбара. Недаром слетаются вонючие хиппи и шпарят на гитарах словесный понос за всех царевичей дебилов земли русской.
0: Неужели Алёнушка прибыла в Планерское совсем одна?
2: Нет, конечно.
0: Но после такой засекреченной ночи никто больше не видел, а главное, не вспомнил про сопровождавших девочку взрослых. Они исчезли.
2: В ту роковую ночь все они выступили в роли блаженных паяцев, безвольных марионеток в руках некого демона, манипулирующего
0: ими ввиду ритуалов,
2: смысл которых остается нерасшифрованным. Впрочем, есть подозрение, что превращение было совершено днем и больше напоминало хирургическую операцию, чем черную мессу. В руках тонкогубой ведьмы Барбары появился черный зонтик, краденый, лучший в мире. Она вознесла его над головой так, что стали видны клочья годами несбриваемой шерсти в ее подмышках. Зонтик погрузился в лоно арийской девственницы. Она находилась в гипнотическом сне. В последующие часы у девочки изменился цвет волос, черты лица, губы, конфигурация влагалища и так далее, и так далее. Ее как будто загримировали, чтобы кто-то в будущем не сумел распознать в ней прежнюю красавицу. Так Алёнушка Стрелёва оказалась заживо погребена среди живых, а вместо неё с каменного ложа
0: шагнула в этот мир...
2: Флора Срулик, Срулик, поэтесса трубочист.
0: Для чего понадобилась эта операция?
2: И кому, сынам погибели и дочерям Лилит, тем, кому по нраву бесконечное глумление над схваткой Левиафана и Бегемота, тем, кто готов высмеивать все, что возбуждает их сардоническую злобу. Поэтому, что скользкими их звездочетами была разгадана тайна небес, Алёна Стрелёва, русская девушка в 101-м поколении, должна родить богатыря.
0: Это будет арийский, полярно-райский, северный Бальдур Христос, спаситель рода, зачатый от небесного языка. Но пасквильная маска сковывает тайный лик Алёны в мясистый плен. Я хотел сказать жениха. Однако лучи севера время от времени просвечивают сквозь личину брахиоцефала. И 33 повара-богатыря и 100 эсэсовцев прекрасных чуют своим бриллиантовым сердцем. It's a mother. И она где-то рядом. Это наша мать.
2: Оборотень-трубочист вынуждена напоминать о себе дурным запахом, высмеивать на словах катастрофы и геноцид, посылая таким печальным образом сос.
0: Сос.
2: Арийским братьям. Идейные сердца замужние художницы в цветных резиновых сапожках.
0: Журналисты-женатики, пьющие водку глоточками, как будто это текила, завистью поглядывали на превращение киргизской головы в очередного. Это уже не вызывало сомнений истукана на знаменитом стеганом одеяле Флоры, полученном в приданое еще бабушкой Джесса Франка. «Клара Фрик» была вышита на одном из его углов.
1: Ну, а что касается старика Билла?
0: Ну, старик Билл, как говорится, пожил, да не дожил, да? Сейчас Джордж, Жора младший, подержи мой макинтош. Буш. Вот человек, пить бросил в 40 лет. Числился летчиком. 5 лет там пробухал там газ, и, пока Иди Амин да-да душил бабушек в больнице. Вот, с их этой рыбной косточкой, да?
2: Не напоминай мне об этом.
0: Сермяга говорит, не напоминай. Не говори мне про нее.
1: Ну, видимо, пришло время принять еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Темные ночи, кладбище, кабачище, кто-то дрище, как ты смел такую пору обрезать мою контору? Я ж тебе ведь падла жидкая, в жопу всю пару вонду, и ты, сука, будешь, падла, блять, без меня.
1: Какие хорошие песни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
0: Матком.
1: Алло.
5: Алло.
1: Рассказывайте, уважаемый.
5: Ну, добрый вечер.
1: Да-да.
5: Конецки, я за вас звонил.
1: Ура, она. Спрашивайте.
5: Да я сейчас за компьютером сижу, вот одну игрушку включил, вторую игрушку включил. Я так думал, что я вообще не звоню.
1: Понятно. А есть ли у вас какие-нибудь просьбы, вопросы? Может быть, просветление настало? Понятно, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
6: Алло.
1: Доброй ночи, рассказывай.
6: Очень рада, что вам позвонили.
1: Да, ну я тоже рад.
6: Меня зовут Анна.
1: Здравствуйте, Анна.
6: Я просто счастлива. Я никогда не слышала такой интеллектуальной. Да, и такой культуры большой. Благодарю, что вы научили. Да, а то я прямо не знаю, как вас благодарить.
1: Лучше...
6: Да, что нам говорит Лермонтов, Пушкин, Жуковский? В них поэзии нет ни на грош. То ли вот дело ваш поэтесса Мандавошкин. Ты сразу ее поймешь. Родители подонки. А кто это от подонков рождается, а? Как жалко, что они уничтожили вас еще всех, а? И нужно же такую культуру. Ни Моцарт, ни Гомер, никто нам не нужен. Зачем нам Данте, Мольер и так далее? Вот хороша у вас эта, она почти что медик, я врач. Она влагалище знает, яйца всякие там. Ох, какая молодец. Мое внимание к вам беспредельно. Культурные вы мои. Ох, вы мои милые. Только бы ехали бы на свою эту, как ее, родину. Строили бы там коммунизму. А что это вы нам все своих этих, да, Энгельсов, Марсов и всяких там Троцких, Зиновьев, Камень. Уж столько вы нам напихали этих. И сейчас опять Гусинский. Вот я врач, я всю жизнь была голодная. А этот Гусинский или там Березовский забрали все, что у меня отнимали всю жизнь. И миллионы имею, да? А я что должна делать? В общем, рада, что дошли до такой культуры. Жалко, что Александр Сергеевич ты не может вас послушать. Ни Лермонтов, ни Гончаров, никто. Ни Салтыков, Щедрин. Ой, какие несчастные умерли. Блок, Есенин. Вот, нужно что вам. Ну да. А в особенности хороша Мандавошкина. Отцы, кто нас сказал? У них родители были, как их называют, подонки. А ведь от подобного рождается подобное. Генетики-то как учат? Ну вот. Она, кстати, почти что медик. Она все знает, какое влагалище, чего там бывает. В общем, спасибо. Вы все пьяные? Или вас всех в психушку надо? Или вот, как называется, забыл Гитлер вас всех к чертовой матери? Да, вот, спасибо, рада.
1: Тяжело же. Мне дался этот голос и монолог.
7: Да.
1: Да, нет, ну вы согласны, что я могу все-таки... тяжело, конечно, после такого монолога. Сейчас продышусь. Кто скажет, что я не гожусь в театр одного актера?
2: Никто не скажет.
1: Сильно я выступил.
2: Молодец, Саша! Молодец!

0: The simple case.
1: They're in a huddle.
0: This is a face.
2: Я очень часто моего опоссума.

0: И я рад представить в нашей студии нашего следующего гостя. Это уже известный вам Назим Надиров, продюсер, журналист и человек, которому мы обязаны, в общем-то, популяризации в нашем эфире, не только в нашем эфире, но и в местности, в которой мы с вами проживаем, прекрасной музыки с восточными интонациями и, в общем-то, и этнической музыки в какой-то степени. Здравствуй, дорогой и уважаемый.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие мои московские ночные совы.
0: И я, как и обещал, хочу переадресовать тебе вопрос, который задавали вот предыдущим нашим уважаемым, которые тут присутствовали, с которым ты столкнулся в дверях и был так напуган. Но это совершенно порядочные люди. Кстати, посмотри, барсетка на месте у тебя? На месте.
1: А ее нет, поэтому...
0: А, ты сегодня не видел, да? А что же это лежит? Так не говори, кто-то из них забыл, я потом возьму себе. Мало ли, знаешь, что там. А. Да, так вот, приходил такой человек и спрашивал тут, говорит, очень огромное количество рекламы размещено на бортах транспортных средств, которые ездят по улицам нашего города. Насколько в случае ДТП эта реклама может серьезно воздействовать на мозги зрителей? Просто тут я сразу поясню, что некоторые рекламные кампании специально устраивают ДТП, дабы привлечь к бортовой рекламе как можно больше зевак. То есть, например, доказано, что вот когда была буря у нас в Москве, там я неудачно подул там в одном месте, и, в общем, буря случилась, ты в курсе, да?
1: Да, была.
0: Наибольшее внимание привлекали к себе именно упавшие щиты. И реклама наиболее действенная была на тех, по тем щиткам, которые упали там на автомобили, на животных и на витрины крупных магазинов.
1: Ну, конечно, какая-то внутренняя, а может быть даже и внешняя, если хорошо проследить, видимо, есть связь между всеми явлениями, тем более между такими очевидными. Вот в одном фильме, который я смотрел когда-то в ГДР, когда еще было запрещено, наш ФДЙ, там эти комсомольцы немецкие тащили меня в кинотеатр, не запрещали мне идти в этот кинотеатр еще то в советское время коммунистическое, а я все-таки пошел и посмотрел очень хороший фильм, итальянский был, но там играла, по-моему, Моника Витти, и вот там были такие, она проходила, просто выходила на середину улицы и раскидывала шубу, раскрывала, и очень красивое тело, голое, которые видели очень многие проезжавшие мимо или наехавшие прямо на нее водители. Вот. И почему это дело только выяснилось в конце? Она приходила в контору по ремонту автомобилей, получала свой процент с ремонта этих автомобилей. Да, так что я думаю, во всем, что происходит, и на улицах в том числе, все эти ДТП, я думаю, да, есть какая-то связь. Может быть, действительно, эти конторы по ремонту, автосервис, они оплачивают эту рекламу и вывешивают псевдо эту рекламу, никому не нужности, а в том, чтобы самая главная причина в том, чтобы люди загляделись и попали в дорожно-транспортное происшествие с тем, чтобы пришли и потом и оплатили считали ремонт автомобиля.
0: Да, и считали информацию, затем отсканировали вот... что это, да, считали, отсканировали, а затем уже оплатили. Вот, а в принципе, смотри, мощный вот этот рекламный натиск, я почему-то сейчас хочу вот все-таки о рекламе немножко поговорить, он же сам себя обессиливает. Это как такой беспрерывный онанизм, который приводит к истощению нервной системы. То есть, значит, они дают по телевизору, по радио, там уже, ну, повсюду они увешивают, даже люди уже стали появляться по подобию западных вот, человек-рекламы. И на самом деле не лучше ли сосредоточить все, например, в какой-то одной форме? Ну, к примеру, один целиком выделить канал, который будет вот давать рекламу одной фирмы, и все, а других запретить вообще. Ну, то есть вот неужели рекламодатели и те, кто размещают эту рекламу, не понимают, что вот ее такое обширное вообще поле деятельности, ее как-то обесценивает, и люди перестают ее воспринимать?
1: Ну, я-то, поскольку я не сейчас вообще не смотрю, а и в мирное время тоже, в общем-то, не смотрю телевизор, поэтому я плохой, видимо, собеседник, не очень профессиональный, потому что я ничего этого не вижу. И когда начинаются всякие сентенции или там я в местах скопления людей или там в обществе каком-нибудь начинает все шутить или обыгрывать что-то, какую-нибудь рекламу, я просто смотрю большими глазами, на меня смотрит, соответственно, как на дебила, потому что я не понимаю, что обыгрывается, потому что я этого и не смотрю. От племянников слышу, от племянниц, они меня цитируют, поют, напевают иногда, когда я к ним приезжаю.
0: Это же опасно.
1: Какую-нибудь рекламу,
0: это же
1: да.
0: Очень опасно.
1: Вообще можно было выделить канал, конечно, и не одну фирму, а просто всю рекламу. Для любителей рекламы показывали по одному каналу. Они ведь не для того, видимо, многие смотрят, чтобы что-то купить или там посмотреть, а просто им нравится
0: краски,
1: смотреть рекламу вообще.
0: Да.
1: И, видимо, сама возможность вот такое ментальное хотя бы представить себе, что это можно было бы купить или что это нужно купить.
0: Вот. Мало того, ведь мы можем тут проследить динамику попаданий вот в эти рекламные сети. То есть изначально они перестают переключать телевизор, когда начинается реклама, потом начинают к ней прислушиваться. Вот. Затем действительно начинают смотреть только ее. А финансы, видимо, благоустройство и финансовая структура вот данного канала должна быть следующая. Просто все вот эти отчисления должны делиться поровну, ну, получаемые с этого канала, между другими. То есть он должен как быть куплен на общак, извиняюсь за такое выражение, вот всех телевизионных каналов своего рода. И должен быть такой золотонесущий жилой, я бы сказал, для всего телевидения. Угу. Ну и для радио тоже.
1: Да, Саша, я просто вспоминаю, перед тем, как идти к тебе, у меня была очень умная мысль какая-то. Как раз, видимо, я чувствовал, что придется с тобой беседовать на эту тему. И как раз о рекламе. Но к этому моменту я ее забыл, поэтому ответить ничего не могу. Когда я вспомню, я скажу, что ж такое умное я думал сегодня.
0: А вот поскольку ты... Я, кстати, тоже очень часто, когда сюда иду, у меня голова полна мыслей, а потом вот увижу вот то, что у нас сегодня, вот ты видел там внизу, да, например, и сразу все выбивается из головы. Ну, естественно, неприятное зрелище. Вот поскольку все-таки ты имеешь непосредственное отношение к музыке, вот заходил Михаил МБ только что и спрашивает, как, говорит, вы относитесь к тому, что некоторые музыканты в целях саморекламы платят детям, чтобы те расписывали заборы и стены в лифтах вот названиями данных групп. Действительно такое существует, и у нас очень многие, например, вот приходят и говорят, поставьте вот именно нас. Одевают маски картонные, кого-то вот мы их не узнаем. Вот он только что принес кассету со своей демозаписью, да, потом одел маску какую-то, приходит, говорит, а не могли бы вы, я вот радиослушатель, завести, например, песню вот такой-то группы? Вот волнуется.
1: Нет, то, что платят, я положительно отношусь,
0: да,
1: Саша, к тому,
0: да,
1: что платят. И, во-первых, нет, во-первых, что детям это положительно. Во-вторых, что платят. Они бесплатно просят или шантажируют, или не угрожают.
0: Побоями.
1: Могли бы угрожать, между прочим, и там каким-нибудь...
0: Они догадываются,
1: суровыми карами каким-нибудь, или там тюрьмой, или там каким-нибудь лагерем пионерским. И под страхом гнать детей, там, чтобы они расписывали. Они же ведь платят. Поэтому я считаю, что это очень даже положительно. Ну, что в лифте, конечно, это отрицательно, с другой стороны. Может, других больше мест нет.
0: Других мест действительно нет. Я бы выделил одну вот большую стену.
1: Тоже место. На вот той самой, на том самом канале.
0: Да, да, да.
1: О чтобы... котором мы говорили выше. Или вот эти транспортные средства, движущие по проезжей части, о которых мы говорили, которые иногда попадают в дорожно-транспортные происшествия, можно было их по совместительству. Или там сбоку левая часть под рекламу, правая часть для вот этих платных детей, которые бы там писали название групп.
0: А вообще, вот не считаешь ли ты, что такая перегруженность информацией общества, да, рано или поздно приведет к апокалипсису? То есть это древняя такая тема, мы ее постоянно затрагиваем, но вот сейчас в воздухе, ведь, ну, ты чувствуешь напряжение, вот оно здесь, оно присутствует,
1: да.
0: То есть такой конденсат мощный вот этот, он, вот это люди не отдают себе отчет или уходят как раз в эти во всякие рекламные дела, да, а на самом деле реально сгущается оно, то есть концентрируется вокруг. Вот женщины, они уже все там в Неваде, к примеру, у них уже прилив там, а вот в Марокко у них отлив, и, в общем-то, и вот даже луны они уже не видят. Там животные все взбесились, там покусы, поклево происходят. Это только начало. Только начало. Ядерного взрыва-то не будет. не будет, это я точно говорю. Будет просто крах мощнейший средств массовой информации, который приведет к панике, и в этой панике они все побегут, подавят с православных, а потом остальные устанут и попадают. Вот это я высказал не свое мнение, а мнение Филиппа Зельца, известного философа, который часто вот в нашу программу просится, но мы его не пускаем, потому что он словоблудит и говорит одно и то же слово по нескольку раз.
1: Это не отец ли Алька Зельцер, этот товарищ? Или
0: нет,
1: сын,
0: это Зельц быть? Просто.
1: А, просто Зельц.
0: Зельц.
1: Ага. Да. Это, может, ему с похмелья какая мысль пришла?
0: Нет,
1: такая?
0: Он нет. Совершенно такой.
1: А, такой. Да, я думаю, что, Саша, ты прав, поэтому уже энное количество лет я не воспринимаю внешнюю информацию. То есть я не смотрю или очень редко смотрю телевизор, когда приезжают родственники, включают его в 7 утра. Вот. Если я лягу в 6, например, то в 7 очень радостно вот смотреть всякие новости. Вот. А так этот поток информации проходит мимо моего сознания в основном, если только в транспорте или в самолете, или где-нибудь я увижу, что вот как-то вот, ну, вынужденно мне или в такси заставят, там громко новости какие-нибудь мне зачитают. Ну, вредное воздействие вышеуказанной информации на умы, сердца граждан. Я это просто очевидно. Это видно по их лицам, по их повадкам, вообще по поведению. Вот. И, конечно, принимает иногда очень просто страшные формы. Вот эта болезнь. То есть поглощение информации, если серьезно. И вот, например, есть одна парочка. Одна это мамаша, она бывшая даже очень известная в России органистка, победительница союзных конкурсов. Mm-hmm. Она живет нынче во Франкфурте, а сын ее там тоже играет на фортепианах, весь там бренчит, значит, что-то. И вот, когда попадаю в их дом во Франкфурте на Майне, это что-то страшное происходит. То есть там несколько телевизионных установок, несколько телевизоров, еще больше видеомагнитофонов. И они одновременно, параллельно по разным каналам. То есть делают то, что до чего никак я не могу. Я читаю все эти памятки, никак не могу понять, как же можно смотреть одну программу, записывать другую на видео.
0: Я тоже, кстати, не врубаюсь.
1: Да, никак я прочитаю от начала до конца раз то. Я изучил наизусть, знаю все эти памятки телевизионные, но никак не могу это на практике осуществить ни разу. И даже или в отсутствии себя записать какую-нибудь программу.
0: Наверное, потому что мы тупые.
1: Естественно, тупые. Да, не от большого ума, конечно, честно нужно сказать. Но у них, видимо, много этого ума, потому что они параллельно записывают на 4 там какие-то видеомагнитофоны. У них огромное количество видеокассет. И они по очереди, а параллельно тычут мне в нос этими кассетами, включают все одновременно телевизоры и рассказывают мне какие-то вот информацию о новых фильмах, там, концертах и о чем-то. То есть параллельно. Я был вот у них 6 лет назад, последний раз, потому что я понял, или я сойду с ума от этого просто потока информации, который я поглощал 2 дня, а они всю жизнь. Всю жизнь вот они с утра встают, мать пыхтит сигарету и записывает там какие-то программы на 3 магнитофонах, сын не пыхтит сигарету, но тоже записывает на 3 видеомагнитофонах, и они не слушают друг друга, рассказывают друг другу какую-то информацию о том, что они увидели или записали, или посмотрели ночью. Это ужасно. Зачем? Эта информация, в принципе, она не нужна, ведь зачем? Что нужно узнать о том, что в Оренбурге там не урожай, или во Флориде там затопило что-то? Это, по-моему, и так очевидно, что где-то что-то топит. И что-то где-то там, а что жизнь становится там хуже или лучше. И, по-моему, для этого не обязательно смотреть телевизор или там слушать радио.
0: Ну, кстати, вот такая способность не только вот копить эту информацию, но и как-то ее воспринимать, мне кажется, все-таки свойственно молодым тушкам, молодым организмам. Я, например, вспоминаю вот времена, когда там, будучи 16-летним грудничиной, мне ничего не стоило взвалить там за плечи какой-нибудь магнитофон илить катушный, попылить на другой конец города, переписывать там новую пластинку виниловую на зарез, которая у кого-то там из друзей появилась. Сейчас задницу оторвать лень просто вот войти сюда или выйти. Ну, ты же видишь, какой я стал толстый, да, кстати,
1: да,
0: поправился
1: ты
0: мощно.
1: Вообще в эту да. Дверь еще.
0: Ну, вот, видишь,
1: Саша.
0: Как дверь, да, видишь, косяки все потерты мной. Вот. А есть люди, которые действительно не только умудряются, ну, вот даже на примере музыки, у них дикая коллекция компакт-дисков, там какое-то немыслимое количество.
1: Саша, даже есть люди, которые, я даже знаю таких, которые на премьеры ходят или в театры.
0: Есть, как правило, видел, женщины, да?
1: Женщины, да, вот однокурсница у меня ходит, например, в театры периодически, рассказывает мне, что-то там происходит. Вот. И, по причине слабого характера, видимо, не очень я был такой, да, раньше. Сейчас не знаю уж какой, сам не знаю даже. Вот они раньше затаскивали меня в университетские годы во всякие театры. Вот, это был просто кошмар. Ну, тогда я был товарищ такой, приехавший из деревни. Вот, и еще, да, у меня не было иммунитета, я поддавался иногда. Думаю, ну, если симпатичная однокурсница попросит надо наганку. Я говорю, а зачем? Ну, вот надо сходить, достал бы ты билет. Я достал билеты, были хорошие знакомые у меня там в посольствах. И вот они давали билеты, мы шли на таганку. Там все актеры, там какое-нибудь преступление, наказание, все падали, гремели, ведра на меня там вообще сел первым во втором.

0: мертвые, так что что говорили, так и где говорили помирать там в проходе, там и помирали, так сказать.
1: А вот что касается вот актеров как раз, вот смотри, ведь я тоже всегда замечал, вот, ну, общаясь с какими-то людьми, что для меня, например, слово там, сейчас придет девушка, скажем, да, она актриса. Для меня это дурная рекомендация. Не потому, что я как думал, что она легкого поведения, просто это у них определенный образ мысли, который мне, ну, непонятен, недоступен, поскольку, как мы выше пришли к выводу с того, что и я тупой, и, в общем-то, и у тебя тоже некоторые проблемы с этим, вот, видимо. Также, например, у меня всегда была непонятка вот с Битлз. То есть, если людей как-то это объединяло, то меня, вот, когда они говорят, там, гениально, как Битлз, я вот резко чувствовал себя почему-то очень грустным и пытался как-то уйти. То есть, для меня, например, человек, который не любит Битлз, это вот лучшая рекомендация. Человек, который не женат на актрисе, это лучшая рекомендация, чем... Нежели Саша, наоборот. Может быть, просто я еще и урод?
0: Саша, у тебя столько эмоций вызвало твой сейчас вот монолог, что я хотел сначала прицепиться как актером, вот так сказать, потому что у меня много эмоций вызывает. Это, конечно, что актрисы там легко понятно. Я хотел ответить, но я считаю, что аномальным пока таким... слово умное хотел сказать, что кратко. В общем, если по-тупому, то кратко. Умное хотел сказать, слово забыл. Как-то проспективно или как-то говорят, как-то... в тезисной форме. Вот.
1: Да.
0: В тезисной форме. Сначала, что значит мы... Это вообще аномальное занятие для мужчины, я считаю, актер. Потому что нормальный мужчина не будет там 40 лет, там, ну, как вот нормальная актерская жизнь, корчится там на сцене или в кино, кого-то изображать, там, падать. Ну, что это, дурдом какой-то вообще? Что это? Больше нечем заняться в жизни. А, во-первых, да. А что касается Битлз, да, я не могу, я потом тороплюсь перейти к Битлз, поэтому не развиваю эту тему. Потом вернемся, может быть, к ней. Битлз, я наконец в своем лице нашел вот человек, который меня понимает. Потому что я затаился и все годы, 20 лет молчал. И не высказывал своего мнения по поводу Битлз, потому что боялся быть убиенным публикой вообще, обожавшей Битлз. А с Битлз у меня такие очень интимные отношения. Ну, если перейти от внешней формы, что я родился в один день с Полом Маккартни, при этом являясь сам на земле, являясь продюсером его сестры сводной, Рут Маккартни. Это уже какая-то, видимо, судьба что-то меня связывает с семьей Маккартни. А самое интересное, это то, что в школе я был очень примерный мальчик, ну и таковым являюсь, по-моему, до сих пор. Вот. А папа был очень строгий директор школы. А мальчики там были плохие всякие в школе учились, которые меня зазывали за угол и вообще всякие что-то хотели все постоянно показать. Но я туда не ходил по причине того, что был примерным. Но как-то они все-таки затащили меня туда, был вот, и говорили, что вот Битлз, пойдем, мы тебе покажем. Я думаю, господи, что ж такое Битлз, они мне покажут. Ну и потом показали фотокарточку, я разглядывал минут 20-30. Уже там даже первоклассники надо мной смеялись, я был в 9 классе. Я никак не мог разглядеть, что это такое. Ну, оказалось, вот даже не знаю, как сказать, это была порнографическая открытка, где вот голая женщина занималась чем-то вот с мужчиной, вот. Вот. Оральным способом, да. И вот с тех пор очень долгие годы почему-то я думал, что это и есть Битлз. И у меня, естественно, вообще само упоминание Битлз вызывало какую-то резкую антипатию. Вот. И, приехав в Москву в 17 лет, поступив в университет, значит, вот я видел, что почему-то все были этим заняты. То есть однокурсницы так и пытались заманить меня в коммуналки вообще какие-нибудь, где они, сидя на полу, там, переписывали с катушечным магнитофоном или слушали, или переписывали эти Битлз, Лед Зеппелин. Вот особенно Битлз, когда они... Это было так скучно. То есть я собирался к какой-нибудь Таньке побеседовать с ней, поговорить вообще там. Она садилась, начинала мотать головой, слушала Битлз вообще ногами там как-то там теребила, сучила ручонками, значит. И вот все орала Битлз. Да, ой, как я обожаю Битлз. И начинала подпевать гнусным голосом. Но это было, в общем, у меня страшное воспоминание с Битлз. И я до сих пор не пойму, я никак не найду человека, который бы мне объяснил, почему я должен вот... И кто-то даже как стыдно, вот молодой человек, вот не понимать, какое влияние они оказали. Ну, если оказали влияние, то на вас, видимо. Поскольку на меня это не оказало ни малейшего влияния вообще, то, соответственно, я, видимо, обеднен как личность. Да, видимо. Ну, по причине вышеупомянутой тупости, видимо.
1: Кстати, вот ты очень сейчас тоже прям задел за живое меня. То есть ты вот правильно сказал насчет того, что если на вас оказало влияние, то на меня нет. Вот дело в том, как ты наверняка тоже заметил, что в большинстве средств массовой информации, когда приходит какой-нибудь, ну, слабоумный там

0: человек, там, ну, почтенный, занимающий высокий пост, да и не только, скажем, это то, о чем я хочу сказать, встречается повсюду. Сентенции такого плана, дескать, нас там обманывали 70 лет, или мы все привыкли к очередям. Почему они говорят мы? Ну, вы привыкли. Я, например, не привык. Я не считаю, что меня там обманывал кто-то. То есть я чувствовал себя достаточно сносно и во все времена, и барсетка эта у меня, видишь, набита вся, то есть и так далее. А вот откуда вот этот коллективизм у них? Меня он всегда очень...
1: Да, обманутыми чувствовал себя тот, кто чувствует себя, тот, кто хотел быть обманутый, обманывал себя. Вот. Потому что если ты не был обманут, если тебя пытались обмануть, и ты был обманут, то это тебя обманули люди по причине твоей глупости вообще-то, и недальнозоркости, и отсутствия, так сказать, способности анализировать вообще. Кого не обманули, тот и кого пытались обмануть, но никак не обманули, например, моя мама. Вот. И с детства, когда мы, например, спорили школьники, я был там какой-то комсомольской организации, каким-то активистом, первый, как называется, комсоргом, да. А сестра моя была комсоргом среди учителей, и мы затеяли всякие дискуссии в семье о красном прожекторе или еще какой-нибудь гадости. Вот. То мама просто, женщина молчаливая, я такой именно с жалостью смотрела на нас, очень молча и с жалостью, и просто вообще, ей было страшно, жаль. Потому что она говорила, ну вот она не понимала этих дискуссий, о чем мы говорили, мама, ну ты же не понимаешь, вот как вот в предисловиях писали вот про Ахматова, она не поднялась до высот, вот там восприятия, там какой-нибудь революции и так далее. Вот я говорю, мама, ты же не можешь подняться, там, не понять, там, значение. Она не понимала, там, ее выселили в 43-м году, там, с Кавказа, в Среднюю Азию. И для нее это, не, всю жизнь, естественно, как и всех, она смотрела тот же телевизор или там слушала тоже радио, те же НКВДшники приходили, те же коммунисты пытались ее. Но это не оказало на нее ни малейшего, вообще ни малейшего влияния на ее сущность, на ее характер, на ее повадки, на ее поведение в обществе. То есть все это, все эти коммунизмы и все измы вообще, которые были, прошли мимо ее сознания просто, совершенно не оказав ни малейшего воздействия на нее. Поэтому она не была обманута. Есть были люди, которые не были обмануты.
0: А вот, ты знаешь, может быть, такая форма подачи информации, как-то вот мы там все вместе выйдем, или там мы там, или там нас, к примеру, да, является своеобразным методом, ну, скажем так, гуманитарного сближения материков. Вот я поясню. Дело в том, что мне одна моя хорошая знакомая рассказывала, что, будучи приехав свою тушку, я как складно выражаюсь, будучи приехав дислоцировать свою тушку, значит, в страну вот грилей и окороков, то есть в Америку, она пошла, значит, с местными демонами, которые там уже живут там лет 8, тоже бывшие вот наши сограждане, там в кинотеатр в какой-то. Шел фильм действительно тупой, а люди вот эти, по ее словам, которые вот эти иммигранты, они в свое время были, ну, так, как это принято говорить, были продвинутые, то есть мозг у них работал нормально. И здесь идет тупорылое, значит, действие, и вот весь этот зал слабоумных дебилов, он, значит, гогочет, как принято вот в американских этих, я так понял, кинозалах, да? И эти вот тоже вдруг начинают так же. Вот я, говорит, у них спрашиваю, дескать, ну, а что смешного-то там? Ну, вот убил он топором свою беременную жену. Что в этом смешного вообще? Объясните. А в ответ знаешь, что она слышит? От человека, который вот там 8 лет назад считался в совке продвинутым. Расслабься, это же Америка.
1: Ну, да. Духи. Я смотрел в августе на Кавказе телевизор. Много, потому что, ну, вынуждены вроде бы, знаешь, сидишь, ужинаешь или там завтракаешь, и тебе показывают все, потому что не можешь же командовать обществом, там, что включить, что выключить. Я насмотрелся всего, и вот эти истории типа клинтоновской этой мадам там с польской фамилией, там какие-то Моники, да, вот. Ну, это же просто закат, видимо, человечества и полная деградация. Это, да, если это... Мне, я на полном серьезе говорю, Саша, потому что я считаю, что мне было бы стыдно быть в той стране, хотя и в этой стране быть стыдно за многие вещи. Вот, но в Америке за то, что эти 1500 страниц, и все, это до чего? Это значит, что кто это должен поглощать? Мы возвращаемся к там информации. Вот. Да. И как можно назвать себя уважающим себя человеком, считать, по крайней мере, если ты поглощаешь эту информацию о том, где он это тиснул, какое пятно я там оставил, ну какого хрена мне вообще, что, где он, с кем вообще, да хоть пусть со всеми бабами мира, он пусть переспит. Мне какое дело до Клинтона, который с кем-то спал вообще?
0: Полный бред.
1: Если главное, он будет, так сказать, выполнять свои функции, собственно, на которые он назначен, или которые он должен выполнять, то до остального, по-моему, должно быть дело. Или там парикмахерша отрезала гениталии. И все, и вся Америка следила вообще, сколько и как.
0: А? Их же это серьезно баламутит. То есть интерес-то неподдельный вот к этому.
1: Да,
0: может,
1: вот
0: может быть, от скуки уже, а? Может быть,
1: ну или просто... в провинции меня постоянно часто спрашивают. Вот, например, не о том, они, видимо, думают, что там... А вот как бы мусор вывести, например, меня очень волнует. На Кавказе курортные места и очень красивые. И это действительно чистейшие вообще, получше Австрии, какой-нибудь Швейцарии. Но мусор совершенно не убирается, и поэтому валится, я просто жду. И когда через энное количество лет, видимо, там какая-нибудь чума откроется, не дай бог, или еще что-нибудь, потому что мусор сваливается тоннами-тоннами, откуда не убирается. Но это никого не волнует абсолютно. Всех волнует, спит ли на самом деле Киркоров с Пугачевой. И вот первый, когда входишь в дом, и вот они говорят о том, когда будет там независимость, или когда уберут там русло реки Тиберды, или когда там что-то там будет, когда война закончится. Назим, как ты думаешь, а вот Киркоров все-таки с Пугачевой, вот спит или не спит? Я говорю, я ничего не думаю. Ну, ты же в Москве живешь, общаешься. Я говорю, ну...
0: А, кстати,
1: что ты думаешь? Ну, как, почему я должен думать об этом?
0: Может быть, вот я бы, если бы мне даже такой вопрос бы задали, я бы, может быть, и обиделся, подумал бы, что меня тупым считают, потому что, ну... Ну, не может такого быть. То есть, ну, хотя бы спросить его там, типа, как чисто ли в Москве, ну, хрен с ним, почем продукты у вас. Ну, вот такого-то плана. Почему это интересует? Почему? Давай послушаем, может быть, по телефону нам что-нибудь...
1: Объяснят,
0: свое
1: почему.
0: Мнение объяснят. 203-19-22 мы послушаем сейчас, что вы думаете на эту тему. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, не пугайтесь. Испуг на лице. Задумался человек. Он, видимо, хотел, чтобы мы выполнили его музыкальную заявку, а тут мы такую серьезную тему. И ему нечего сказать, потому что он вспомнил, что вчера, когда к нему приехал гость из Эстонии, он спросил, скажите, а вот Таймыр Вайкули правда ли спит с президентом? Ну, к примеру, это я что-то такое нескладное сказал, да, сейчас?
1: Ничего. Нет, складное. Зато высоту. Да, высоко и прохладно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот продолжая тему рекламы. Доктор Черепахин, которого вы пригласили, совершенно наглым образом воспользовался своим положением и провел рекламную акцию в своей клинике. То же самое делал Макар Назарович Клычок. Свою воспитательную методу прорекламировал.
0: Вы знаете,
2: но зачем это делать? Это же нечестно. Вот я, например, тоже хочу рекламу самого себя провести. Ну как же так?
0: Понятно, спасибо. То есть тут действительно ситуация следующая, что очень многие, скажем, приходящие в гости в программу «Музыканты», да, там, они, ну, действительно пытаются каким-то образом отрекламировать там какой-то концерт предстоящий или какие-то свои действия. Я это целиком понимаю и одобряю. Другое дело, что, как вот показал этот звонок, аудитория, которая нас слушает, она очень, скажем так, тонкая, интуитивно чувствует, когда человек переигрывает. Мне это приятно. То есть вот данный звонок показал, что нигде нельзя пережимать. Сказать что-то, да, там, завтра концерт, к примеру, приходить. Это можно.
1: Или не приходите.
0: Да, или не приходите. А бывает же, когда галимый идет такой напор, что даже и срам берет за человека.
1: Саша, я переживаю, что мы не дали молодому человеку себя отрекламировать. Почему бы и нет?
0: Ну, он, кстати, тоже вот на взводе был.
1: Да, ну, я бы дал, между прочим, отрекламировать себя ему.
0: Ну, и послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Да. А что у вас так пищит жутко?
3: Пищит — это что-то где-то между нами, я так понимаю. Не у нас и не у вас.
0: Да.
1: Да?
0: Говорите.
3: Да, мне так кажется. А что вы хотите, чтобы я говорил, как вы думаете?
0: Ну, вы знаете, здесь в данном случае, извините, во-первых, у вас пищит, во-вторых, если, например, я еще буду за вас там ваши репризы тут сейчас сочинять, то это будет очень стоить много денег.
1: Даже вдвоем мы не успеем, Саша.
0: Безусловно. Как говорят ресторанные музыканты, бабки в руки, будут звуки. Если вы хотите, чтобы, например, какую-то фразу, которую вам надо сказать, за вас придумал я, сперва присылайте деньги.
1: На зиму. Саша вам скажет что-то тогда. Кстати, где мои носки? Саша, я сидел в другой комнате, я слышал, да.
0: Андрей, там вяжут носки сейчас уже.
1: На зиму, ты сказал, перестань вязать носки под столом на зиму.
0: Было.
1: Я навострил уши, где же мои носки, которые вяжут?
0: У Андрея, но он, по-моему, маловато и связал их.
1: Между прочим, большой шок, говоря, кроме до Битлз, у меня это Битлз был второй шок сильный в детстве.
0: А до Битлз что?
1: До Битлз был шок, вот связанный с моим именем, потому что в детском саду тогда я не очень хорошо знал русский язык, и русская воспитательница разучила с детьми, в том числе со мной, песенку «На зиму соберем грибы». Вот. Ну, я до третьего класса я молчал. Этот вопрос застрял просто в моей душе. Я не пел, а она кричала: «Надиров, почему не поешь?» А я не мог объяснить, что я не мог понять, почему все дети должны на зиму, то есть мне, собирать грибы. Только в третьем классе на уроке родной речи я прочитал отдельно «на зиму» и понял наконец-то все это. Так что...
0: Вот ты знаешь, пока мы сейчас отслушивали телефонные звонки, заходил Карлос и шепнул мне на ухо следующее. Говорит: «Сань, на зиму, как вы относитесь к молодым людям, которые вместо «хорошо» говорят «окей», вместо «до свидания» «гудбай»? Вообще употребляют очень много иностранной лексики, в которой они ни бельмеса не понимают». Вот дословно я зачитал. Действительно, ведь есть такое вот. Или, например, выражение, вот, которое... То есть, например, «пока-пока».
1: Вау.
0: Или выражение «вау», да. Или выражение, например, многие вот радиоведущие, в частности, да и телеведущие. Я вот как-то стараюсь этого не делать. Например, два раза говорят «здравствуйте, здравствуйте». То есть «здравствуйте, здравствуйте». Вот,
1: как бы, да?
0: Как бы, да, еще вот слово «как».
1: То есть, вау.
0: Но «гудбай», «вау», вот это отдельная такая...
1: Да, я знаю знакомых, которые да, на моих глазах становились вообще. Как...
0: Ну, это вот... Есть ли у тебя какой-то комментарий? Потому что я... Как, у меня таких знакомых нету, я скажу честно. Я прячусь, как правило, подальше.
1: Ну, я подолгу, да. Вот такая деятельность у меня странная тоже. В общем-то, мы обхаяли актеров, там, театра.
0: Почему? Мы сказали свое мнение.
1: Ну, так, нежно, да, любя.
0: Да.
1: Милые бронятся, только тешатся, да, чтобы для...
0: Это мы по свою, наоборот,
1: придать драматизм,
0: почтение,
1: да,
0: безусловно.
1: Хотели придать драматизм нашей беседе, поэтому так вроде бы в надежде, что кто-нибудь ответный нам слово скажет ответное. Есть у меня вот такие знакомые. Они есть, да. И вот, ну я нет, я так терпимо отношусь, потому что если так хочется, конечно. То есть это мне не нравится, но я терплю. Но иногда наносятся удары ниже пояса. То есть, например, один знакомый, который на моих глазах приехал очень из дальних краев и вообще, так сказать, не знает ни одного слова на импортных языках и вообще. Вдруг недавно, после просмотра одного фильма, он мне сказал, что ты знаешь, обязательно посмотри этот «Титаник». Потому что со мной происходит... Да, вот, Саша, слушай. Потому что
0: я просто
1: должна произойти...
0: серьезно сморщился бы.
1: Да.
0: Извини, я немножко перебью. Дело в том, что мы тут недавно смотрели данный фильм. Ну, я не буду говорить о художественных и так далее, но вот очень много женщин, я так понял, сходят с ума по вот этому, который играет там главного. Вот,
1: такими эти... Он на обложке всех журналов. Вот,
0: да.
1: Ди Каприо.
0: Вот, да, так вот. А мы прикололись жутко, что это человек, который на луковицу похож, что он Чиполлино. Так, и у него теперь погоняло Чиполлино.
1: А кто сказал, что женщины сходят с ума?
0: А они же визжат повсюду: «О Каприо, О Каприо». Вот даже сейчас по Арбату вот можно открыть окно, и ты услышишь, бегают и кричат: «О Каприо».
1: А я слышал, что он любимец пидорастов.
0: Ну, он, по-моему, и сам, кстати, пидораст. Судя по всему, внешность его, она вот располагает. Такой это самая луковица.
1: Но это непроверенные данные у тебя. Зато другой знакомый, вот о котором я говорил выше, после просмотра этого фильма сказал, что с тобой на зиму произойдет катарсис.
0: О как. Я бы
1: в этот момент, это же тебе не гудбай, не вау,
0: да,
1: или там...
0: Это серьезное заявление.
1: Тут я просто сел, хотя и по античке у меня была вообще пятерка, по-моему, чуть ли не там одна из немногих на курсе вообще, и там чуть ли на Карионтов до Сапо читали. Но тут, когда этот человек, я говорю, может, заодно и объяснишь, что такое? Ну, он так путанно объяснил, но это в тот момент, это было, видимо, модное слово в его кругу. А еще там было симпатэ слово, и, в общем-то...
0: Да.
1: Вот, так что... Нет, ну, как-то, если хочется, пусть говорят. Если им от этого легче, то почему бы и нет? Пусть goodbye, Юца.
0: Да. Вот Лена сейчас заходила и такое говорит, повторите, Александр, ко мне она обратилась, повторите как-нибудь предыдущую передачу с вашим гостем Назимом. То есть, представляешь, а ты уже вот здесь, то есть она и уже хочет предыдущую. Лена, мы будем по РБЖ транслировать ее. То есть я же тебе не говорил, я открыл РБЖ, наконец, радио беременных женщин. Но я не буду, естественно, рекламировать, не читаю. Это на средних волнах оно существует. Там все ведущие беременные. Вот буквально уже 2 часа, как оно вещает. Вот. И специально для Лены там сейчас я распоряжусь, поставят вот, где мы с тобой беседовали как-то в прошлый раз. Это было, по-моему, год назад, да?
1: Да-да-да. А может и 2.
0: Может и 3 где-то. Но у нас, поскольку мы тупые, мы цифры не очень понимаем. Дай послушаем еще звонок телефона. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
4: Алло.
0: Да. Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Вы очень, по-моему, волнуетесь. Может быть, вы перезвоните, успокоитесь, я вас пока выведу.
4: Да нет, волнений-то, в общем-то, никаких.
0: То есть вы спокойны?
4: Вопрос такой. Сейчас вот намечается приближение к нам Восток, то есть то, что мы считали еще сравнительно Западом, сейчас считается Востоком. Как насчет того, как вы определяете границы, где вот музыка восточная, кое вы популяризируете, а где музыка западная? Вот как определить, какая восточная, какая западная, где граница лежит в этих стилях?
0: То есть вы намекаете на вот клип Юсандуры, да, вот этот 7 секунд, который, то есть вроде человек такой этнический, да, а сделан совершенно так по буржуазному, да?
4: Да.
0: Понятно, вопрос понятен. Ну вот, Назим, ты как специалист в данной службе. Юсандуру я как пример привел.
1: Это было воззвание к моей совести. Продюсер говорит, вы популяризируете. А я совершенно тут сижу, болтаю с тобой, ничего не популяризирую. Ничего, и даже не объявил.
0: И
1: что...
0: даже не реклама, не реклама еще даже не дал.
1: Даже не назвали, кто пел вообще, кто еще будет петь.
0: Да.
1: То есть я плохо популяризирую, видимо, ее. Но грани этих нет, видимо. Вот. И... В будущем, видимо, действительно очень много будет то этой восточной этнической музыки. Она уже не будет восприниматься как восточная. И потому что она... Это есть культура, действительно. Я не устаю говорить, что это и все, надеюсь, радиослушатели понимают, что цивилизация
0: не только,
1: может
0: не
1: идти
0: только
1: Запада.
0: Культура,
1: да.
0: Извини, что я перебиваю, но и история, на самом деле.
1: Да. Цивилизация Запада, культура с Востока и грани между world music или вот мировой музыкой, можно по-русски так назвать, их, которые они были раньше, тонки, последнее время они, по-моему, совсем стали невидимыми. И это большая заслуга в этом, по-моему, Юсандура, вот, ну, который объединил там, ладно, еще ритмы какие-то там, и из чартов world music так плавно перешел вообще там. Лучшая песня MTV стала, по-моему, там, это его когда-то в 95-м году в Европе. А если вы посмотрите популярность, например, Нусрат Фатых Алихана, суфийского певца, ныне покойного.
0: Да, это уже...
1: Да, то есть как...
0: Ну, я не знал, когда это произошло.
1: Это в августе прошлого года.
0: Надо же.
1: Нужно будет признать, что, так сказать, его популярность просто превзошла все границы, если учитывать, что, так сказать, это мистический, религиозный певец ислама. И настолько быть популярным даже в Москве показывает, вот, что во многих... То есть число продаж его дисков превосходит все. А то, что певцы и артисты, там, я не знаю, музыканты используют восточный мотив, так больше нечего вроде бы использовать, за исключением там кельтского слоя, это кельтик, нордик, там, галлик. Вроде бы и больше ниоткуда черпать вообще. Вот поэтому, собственно, да, конечно, будет с Востока все идет. И астрологи, главное, утверждают, я не знаю, можно ли им верить, потому что они себя так сбивчиво и много говорят, что потом не запоминаешь вообще, что же они на самом деле сказали до того, как это произошло.
0: Еще эти свечи их постоянно.
1: Свечи, да. Они говорят, что вот наступает эра вообще альтернативной восточной музыки.
0: Ты знаешь, тут заходил только что Афоний. Вот интересное предложение, говорит, предлагаю вместо английских слов использовать богатый опыт общения между республиками бывшего Советского Союза и вместо goodbye IK употреблять аналогичные по смыслу слова грузинского, узбекского, эстонского и прочих языков.
1: Гамарджопы, Салбола там.
0: Да.
1: Ага.
0: Хорошая.
1: Саламат Бамарзалар, да, это вот был... Это, да, ну почему...
0: Ну, я предлагаю...
1: А как это по графику, извини, Саша? Как там он дальше? Ты посмотри, что он пишет.
0: Тут больше ничего он не шепнул. Но я подразумеваю, что сколько у нас республик было всего, ты не помнишь? По-моему, штук 12 как раз.
1: Не, у меня висел плакат, я сидел как раз и этот у моей головы, вот в моей парте висел там этот гимн этого Барсуладзе Александрийцы.
0: Никогда, да? А? Ты никогда не считал их, я тоже как-то не удосужился.
1: Убивался. Ну, значит, там главное, что всегда все путали Литву с Латвией.
0: И столицы их путали.
1: И Туркмению, и Таджикистаном. И когда я, например, рассказываю на многих радиостанциях, вот, не буду говорить каких, вот, рассказываю, что вот, а это была прекрасная таджикская певица там, то-то-то. Ведущий там спрашивает, какая была, давай я запишу. Я говорю, зачем? Откуда она из Таджикистана, говорю. Она все исправно записывает, Таджикистан, значит. И когда заканчивается песня, она говорит, можно я, я говорю, договори. Она, и так это была туркменская певица там такая-то. Я говорю, да нет, таджикская. Она говорит, какая разница?
0: Я, кажется, представляю, о каком радио ты говоришь, судя по манере. Да. Дай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. О, как все у вас запущено. Я советую вам срочно заняться ремонтом телефонной линии. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый. Меня зовут Саша, я ваш тезка, постоянно ваш слушатель, неизменный. Вот, у меня гостю вопрос. Вот, но перед тем, как задать свой вопрос глубоко уважаемому гостю, я бы хотел рассказать такую коротенькую историю. Вы знаете, я вот тут в одной станции метро, вот, недавно стоял такой парень. Вот, но тоже вот о рекламе просто. Раздавал пакетики, вот эти дебильные рекламные. Я, значит, подхожу и говорю, ну, дескать, дай пакетик. Вот, нет, я тебе не дам, ты не сильно одет. Вот, и вдруг подходит девочка такая вся, черти в чем. Вот, он ей дал пакетик. Это вот о рекламе, вот.
1: Это, может, пакеты Always раздавали,
5: да? Да.
0: А, то есть вы офаршмачились попусту, говоря.
5: Вот, подойдем, значит, у меня вопрос к вам такой, вот... Очень люблю музыку слушать, и вопрос следующий. Практически все музыканты, очень многие сейчас на нашей поп-сцене, издают свои так называемые компакт-диски и аудиокассеты и делают на них свои фотографии. То есть издают альбом, и на альбоме, в общем-то, рожа артиста.
0: Да,
5: вот я знаю, что Александр, если я не ошибаюсь, к этому относится негативно.
0: Совершенно верно.
5: Вот, так же, как и я, потому что я считаю, что артист, профессиональный артист, действительно человек, который прежде всего уважает себя, потому что музыкант должен прежде всего уважать себя. Вот, никогда не разместит свое лицо на альбоме компакт-диска.
1: А артист это не решает, альбомах. Саша, извините, продюсер обычно, если...
0: Нет,
5: правильно Александр говорит, потому что действительно, вы знаете, вот...
0: Ну, понятно, вы знаете, извините, да, то есть смысл ясен. То есть одно дело, когда идет тиражируется музыка, вот. Другое дело, корожа, собственно.
5: Еще у меня вопросик, значит, другой.
1: А первый был в чем заключался?
5: Первый я же спросил, как отношение ваше к тому, что артисты размещают свою рожу на компакт-дисках? Это первое.
1: Это первый.
5: И второй вопрос. Может ли сейчас какой-то исполнитель обойтись там без мамы, без папы? И просто куда-то вообще выйти на сцену.
0: Спасибо большое. Ну, насчет вот размещения репа я действительно резко отрицательно отношусь, поскольку можно-то вообще музыкальный материал не записывать, а просто выпускать вот в формате компакт-диска свои фотографии и продавать их. Это то же самое слабоумие будет. Но это мое мнение. Что касается вот твоего мнения, было бы интересно теперь узнать.
1: Да, я как-то никак не отношусь, если честно.
0: Правильно. А второй вопрос. Насчет мамы и папы. Папа имеется в виду...
1: Сына можно
0: папа,
1: Газманов сыном.
0: Который
1: сыном,
0: денег дает. Да? Нет, имеется в виду, да. Имеется в виду финансовые вложения в проекты. И мы сейчас затеяли новый проект. Нам денег дали. Знакомо тебе такое выражение?
1: Да, папа. Ну, если есть у папы, если больше некуда девать, почему бы и нет? С другой стороны, он же пропьет их все равно где-нибудь там в ночном клубе.
0: Конечно.
1: Если у него есть, ну пусть удовольствие дочке доставит. Потому что если кому не нравится, ведь... Известна ведь певица, муж которой вкладывал в нее просто огромные деньги. И все склады просто были переполнены ее. И, так сказать, она израсходовала, по-моему, только на свою рекламу. То есть не она, а он. На ее рекламную кампанию, ее дисков, по-моему, больше, чем все наши. Там, Алла Пугачева, наверное, за всю свою карьеру, например. Ну и что, эти диски пылятся лежат на складах известной фирмы. Так сказать, они никому не нужны, и поэтому тому, кто...
0: Другой папа, другой певец, он даже пытался мотоцикл разыгрывать и вкладывать в компакт-диски своей дочери. Вот этот жетон с выигрышем тоже не помогло.
1: И знакомые мои продавцы из магазина говорили, что вот именно эти диски продавались только в те дни, когда шла рекламная кампания. И когда эта рекламная кампания и, соответственно, розыгрыш какого-то там мотоцикла заканчивалась, можно было все диски просто на последующие вообще века, это времена просто тут же снять с продажи и выкинуть просто куда-то, потому что ни один не продавался.
0: А ты знаешь, мы что делаем? Мы вот обычно вот эти диски с нашего склада берем и раздаем автолюбителям, они их вешают и наивно думают, что это помогает, действует как антирадар от милицейских приблуд, которые следят за скоростью. Но я предлагаю сейчас отвлечься и послушать музыки.

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, периодически общаться с нами, если у вас появляются какие-то вопросы или там мысли, к примеру. Ну, хотя в такое время вряд ли у кого-то появляются какие-то мысли. Вот. Только что мы прослушали композицию. Я думаю, что нужно все-таки рассказать немножко об исполнительнице.
1: Да, это была Лина Маляк. Это звучали композиции с ее альбома «Арабская танго». Вот одноименная песня была последней. Певица русского происхождения, проживавшая в Сирии. Сейчас она живет в Лондоне. Но она приедет в начале декабря. А если говорить по правде, то уже она же в Москве. И будет в начале декабря презентация ее альбома «Арабская танго», где на скрипке играет горячо любимый слушателями «Эхо Москвы» Гасан Мамедов, который уже некогда звучал на наших волнах, на ваших волнах. Вот. И альбом получился, по-моему, замечательный. И его презентуем в начале декабря, как в ЦДХ на Крымском валу. Я думаю, мы еще встретимся со слушателями там.
0: Вот заходил сейчас инкогнито человек, представился, просит, чтобы ты ответил, почему творчество, не знаю, кто это, правда, какой-то Мурата Насырина не является восточной музыкой. Может быть, ты в курсе?
1: А почему она должна являться восточной музыкой? Ответ можно? Этот вопрос, вопросом на вопрос.
0: Я вот не знаю, не знаю. И вот я вот за что купил, зато продал. Я ничего себе не навариваю, прошу это учесть. Ладно, заходил еще некто Лумис только что. Интересовался, как вы относитесь к древнеарабской традиции отрубания руки за воровство?
1: Арабская? Ну, это не только в арабских странах, в других восточных есть эта традиция. Ну, к самому процессу, я думаю, он не очень, думаю, эстетично это все смотрится, но к результату отношусь очень положительно, что, конечно, это же ведет к неизменно к понижению количества краж. Вот к результату я отношусь позитивно, к самому этому я не знаю.
0: Меня, кстати, всегда это немножко удивляло. С одной стороны, ну, вроде человек что-то своровал, да, ему нанесли вот это вот увечье, да, по идее, тем самым лишив его, по идее, возможности каким-то образом зарабатывать честным трудом и провоцируя, наоборот, к дальнейшему какому-то полукриминальному образу жизни.
1: Ворованию ногами.
0: Ну, да, да, вот... Ведь, по идее, здоровье нации в целом складывается из здоровья каждого ее члена, не побоюсь этого слова. И тут вот такое самовредительство. Может быть, все-таки неразумно, а может быть, как-то стоило бы остановиться на тюремном заключении или на принудительных работах, например, в пользу обворованного и так далее. Вот как ты думаешь?
1: Ну, тюремное заключение, ведь это опять же... Из бюджета, Саша, все это из бюджета опять оплачивается. Вот я не пойму, как прекрасно себя чувствуют все те, которым не отрубили ничего, ни один орган, которым они там напортачили, чего-то там наворовали, еще чего-то там сделали. Получается, эти, которые не воровали, продолжают работать, опять же, обворованные, работают дальше, платя налоги для того, чтобы содержать тех своровавших. Что же получается-то?
0: Тоже что-то не то. Неправильно.
1: Может, не то отрубают, просто нужно придумать что-нибудь другое отрубать.
0: А, вот то, без чего можно работать, именно заниматься физическим трудом. Дай послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, глубоко уважаемый.
2: Я хочу спросить, какого вы мнения о рекламной кампании Дарио Фо, вы знаете, да, это вот лауреат Нобелевской премии по литературе 97-го года. Там у него очень много ипостасей. Это звучит так в одном из его шансонов. Петь не буду, чтобы не распугать дам, которые еще остались с вами, у приемников, да?
0: Да-да-да.
2: Ага. Вот так. Дословно. Я надеваю черные чулки с поясом, а он приходит, надирается, избивает меня и уходит кутить со своими друзьями, как вы. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: По поводу этих
0: строк рекламных. То есть я так понял, что я с трудом, правда, понял, о чем вообще идет речь. Вот. А, но реклама сильная. Мне кажется, что вот...
1: Реклама что, публичного дома или этих чулок этих?
0: Ну, а, видимо, тут все это в комбинацию идет. То есть, ну, я не имею в виду одежду, которая, кстати, у нас тут висит на плечиках. Это у нас одна из гостей забыла. Она приходила вчера днем, активная политическая деятельница, и забыла свою комбинацию. Ты поэтому не пугайся. Нет, может... ну, видимо, там все. То есть и публичного дома реклама можно разместить. То есть, к примеру, вот он и уходит к своим вот... там этим самым по адресу такому-то, и да, ну, там, к примеру, там телефонный адрес. Вот, а да, то есть, в принципе, я считаю, что самое действенное.
1: Юноши услуги, вот я. А? Один раз реклама там одной радиопрограммы была посвящена, прям помещена под объявлением юноши.услуги, интим, или там услуги, или что-то такое, прям в журнале, да. Вот я думаю, это не была ли реклама вот этого товарища выше упомянутого. Так ему дали все-таки Нобелевскую или нет?
0: Ну, я так понял, что он лауреат, значит, да? Видимо...
1: Не номинант, а лауреат, да?
0: Да, вот как сказал наш звонящий.
1: Сложные отношения у меня с этими лауреатами. Что-то я забываю постоянно.
0: С лауреатами тоже. Я вот очень с трудом понимаю. Лауреат, номинант, призер. Афоня тут заходил, спрашивал.
1: Он разве уходил?
0: А он вышел, потом сейчас он появился, что-то вот опять вышел, туда-сюда ходит, что-то то-сё там непонятно. Но он спросил, неоднократно он был в Средней Азии и видел, как певица и танцовщица там осыпают деньгами в момент их выступления. И говорит, вот если бы состоялось там выступление Филиппа Киркорова, был бы он осыпан деньгами, и какова бы была приблизительно сумма?
1: Был бы, конечно, осыпан.
0: То есть это просто как акт вот отдания дани. Ой, извини, что это не то правильно.
1: Ну, как акт, это точно.
0: Да.
1: Вот, отдание...
0: А ведь ушибы можно получить, потому что, например, если бы мы закидывали их вот тяжелыми деньгами во времен вот этого канцлера германского, вот, революционного, как его там звали, кайзера, да? Кайзеровской, да, Германии. Да, да. Такими деньгами можно было бы нанести серьезные побои и увечья танцорам. Вот.
1: Да, с другой стороны, если Филиппу, я не представляю практически, как это могло осуществиться, потому что танцовщицам-то понятно, куда суют эти деньги.
0: А.
1: Ага. А мужчинам обычно под шапку или под головной убор обычно. Там вот, если головной убор на голове, то выставляют туда деньги, купюры. Вот. Суют.
0: Ну,
1: вот.
0: Да, ну, да.
1: Я не представляю, видимо, стремянка понадобилась бы поклонникам творчества Филиппа Киркорова, чтобы мог достать то место, под которое нужно было, сунуть деньги.
0: А заброс?
1: А заброс просто вот, да, как листовки.
0: Ну, типа
1: бы.
0: Волейбол.
1: Да, ну, забросали бы, конечно. А что делать? А что еще им делать там скучно?
0: А знаешь, я вот хотел узнать о твоем отношении к таким двум персонажам, которые вошли во многие дома россиян вместе с совершенно идиотской, конечно же, идиотской, русифицированной программой MTV. Но, тем не менее, там встречаются забавные моменты. Вот у Бивиси и Батхати, как ты относишься к данным двум персонажам? Ну, вообще, твое мнение, то есть, потому что, например, кто? Вчера Бивис и Батхат, два таких мультипликационных демона. Я понял, ты не в курсе.
1: Да, извиняюсь, конечно. Это... А где они
0: как
1: появились?
0: Как стыдно, это же гениально, так же гениально, как Битлз.
1: Да, ну, вот все гениально прошло мимо меня, это я уже понял. Да. И, видимо, никогда не соприкоснется со мной. А что эти какие-то... Нет, у меня с мультфильмами просто очень сложные отношения. И со сказками, да. И Дюма, и все эти сказки, и Жюль Верн. Вот я, мне стыдно очень, я филолог вообще. Но все это прошло мимо меня почему-то, не знаю. Каким-то я не могу даже объяснить, и мама у меня библиотека, и отец в школе работал. И читал я очень много вообще, просто практически днем и ночью читал. Но почему-то так и не прочитал ничего толкового и путного.
0: Ни Дюму,
1: да,
0: ничего. Вот
1: ни Дюму не прочитал там. Ну, я начал первую страницу, потом... Гёте так и не прочитал. Очень стыдно. Вот. Но я не понимаю, о чем он пишет. А все понимают. Я спрашиваю любого 14-летнего, 16-летнего. Я говорю, ты читал Гёте? Почитал. Говорит, как... Ой, обожаю там Фауста. Я говорю, и ты все понял? Объясни мне. и объясняют, что-то мне объясняют, и все понимают, а я не понимаю. Поэтому вот эти и мультики прошли мимо его сознания. Mm-hmm.
0: А вот, ты знаешь, я, когда, помнится, прочитал первый и единственный раз «Ромео и Джульетту», вот, я так смеялся, вот, и чем привел в негодование вот даму, которая мне выдала данную книжку, вот, там, по-моему, перевод был чуть ли не пастернаковский, то есть, ну, серьезный, да, дядька, да, вот,
1: да,
0: вот, но тем не менее даже это не спасло, то есть я попросту, вот, а потом я объяснил этой даме, почему я смеялся, сейчас я себе не буду позволять данные сентенции, вот, и она, вот, я так понял, сильно поколебалась, вот, в своей любви к подобного рода вот, классической серьезной литературе и поэзии, в частности. Вот, ну, мне интересно твое мнение насчет Ромео с Джульеттой и вообще вот, ну, всей этой...
1: Ну, я хотел себя облагородить немножко, но, видимо, не получится. Нужно срывание всех и всяческих масок. Дело в том, что у меня с Шекспиром такие же отношения, как с Гёте. Вот.
0: И, я так
1: и Шекспиров,
0: думал.
1: Да, мы не читали, да, сам понимаешь, филолог, что же тут с меня взять. А вот. Но я думаю, с ним я еще-то встречусь, с Шекспиром, я думаю, в отличие от других авторов. Зато я Тургенева читал, Саша.
0: Тургенева?
1: Да, нет, а вот Пастернак, ты говорил, Пастернак, «Доктора Живаго» я тоже не читал.
0: Ты знаешь, я тоже не читал.
1: Но зато удивляюсь, почему же так все обожают «Доктора Живаго» и считают гениальным произведением. Я не читал, но считаю, что... Не знаю, как это странно.
0: Я вот, как-то тоже...
1: Хотя стихи вот, его нравятся некоторые мне.
0: Да.
1: А вот... Опять забыл, вот я как
0: что... Наверное, про Есенина хотел сказать. Мне вот Есенин нравится очень.
1: Да.
0: Дико. Я тут врубился недавно, что это был такой настоящий, прям вот первый, ну, какой-то прорыв, то есть такого безумия.
1: Через много лет вызвавший взрыв типа «Ласкового мая» в России, да?
0: Ну, естественно, любое явление, оно не проходит бесследно. То есть, если, например, где-то в деревне в 18 веке козочка, там, извиняюсь, родила двух козлят, то вот это может привести к тому, что прорвет в Неваде плотину.
1: Недавно племянница мне месяц назад говорит: «Дядя, отгадай, кого я прочитаю». И зачитала мне. Я понял, что это пародия вот Вишневская или какая-то пародия на кого-то. Она на полном серьезе сказала, что это Есенин. И когда я посмотрел, действительно был Есенин. Почему-то я воспринимал это как пародию на что-то вообще. Есть некоторые стихи, но оказалось, что это не пародия ни на что, а вот просто всякий Есенин. Но с Тургеневым, да, ведь еще хуже. Вот Тургенева я читал всего. Вот как-то мне что-то задело, не помню что. И я начал перечить «Вешние воды», как там это расставалось, там Амалия или кто-то с кем-то. Ну, Лапина, которая, короче, моя знакомая играла там что-то. Они на сене там что-то и на конях катались там.
0: Это постоянно у них происходит в данных
1: Да, я прочитал, да, по-моему, все, что он написал. Даже, может, то, что не писал. И видел дом его под Энбадене.
0: Дом.
1: Да, и я понял, конечно, что он нечестно вообще поступил, что он писал свои такие произведения. И это ведь все неправда, Саша, что он писал, что вот герой... Заметь, что у него странные герои, вот эти русские демократы.
0: Очень, очень странные.
1: И самые странные, как вот можно было жить 30 лет в одном доме с женщиной, которую любишь, а она с другим. Это вообще нормально, как ты думаешь?
0: Ну, это какой-то садомазохизм такой, относящийся скорее не к физиологии, а вот к...
1: Ну, героев с физиологией, видимо, точно было не то.
0: Да.
1: И их явную там, видимо, или импотенцию, или пидорастию он выдавал за демократизм, за демократические взгляды.
0: Потому что
1: в главный момент они, значит, кружа головы бедным Калинкиным, там, или, не знаю, дворянским этим гнездам и всяким девицам. Самый важный момент, почему-то все его герои там в дыме, пыли, там, и где только их нет, вообще эти герои все одинаковые. Самый главный момент, они совершенно исчезают вообще в туман, валят, и говорят, что их ждет революция, или там непонятно. Это совершенно... Это ведь отговорка нормального мужчины, если он долго ухаживает и кружит голову девушки, в самый нужный момент он просто не удержится, и в конце концов произойдет что-то. Нельзя там... А если революция его зовет, а какого хрена он вообще кружил ей голову? Надо было заниматься революцией, не надо было кружить голову этим девушкам.
0: Безусловно.
1: Вот, поэтому я думаю, что-то там не сходится с концами.
0: А знаешь, для меня вот, кстати, вот, ну, я понимаю, что я вот слабоумный, и то, что я сейчас скажу, может быть, многим не понравится, возмутит их, но тем не менее, для меня вот скажем, Тургенев, вот Лев Толстой и Достоевский, они как-то образуют такого трехглавого дракона вот русской вот этой вот всей литературы тех времен. Вот я вот почему-то считаю, что за всех них вместе писал просто какой-то один человек на самом деле.
1: Ну, а «Войну и мир», опять же, как ты догадал, да. Можно и не говорить, я не читал.
0: Да,
1: так же,
0: а я читал как раз. Да?
1: Нет, вот у меня просто, у меня остеохондроз развился, или наоборот, можно было его вылечить, потому что в 9-м классе я начинал, первые 5 страниц прочитал, я мотал просто головой вот вверх-вниз, и нужно было смотреть внизу перевод.
0: А, вот как.
1: Да, поскольку французским я
0: то
1: не владею.
0: То есть это как
1: да.
0: Птица прям.
1: Да, и мне это все надоело делать, зато над Анной Карениной я рыдал в Новый год на 9-м, 9-м
0: а вот классе. Анну Каренину я как-то с трудом освоил.
1: Да?
0: С трудом.
1: Вот видишь. А зато вот это третий... А, Федора Считая Михайловича.
0: Да.
1: Я считаю, что просто его нужно изъять из обязательной программы.
0: Я тоже так считаю.
1: Я просто это действительно на полном серьезе считаю, что это калечит новое поколение русских людей. Да. Это просто какие-то аномальные психические процессы вызывают у них, потому что он, конечно, гениальный. Я был моим долгое время моим любимым писателем. Я очень много его читал, и, можно сказать, он оказал на меня свое пагубное,
0: это
1: также
0: видно,
1: пагубное
0: это
1: воздействие.
0: Это
1: да.
0: Видно.
1: Но я считаю, что он не должен быть обязательным писателем. Это вот особо экзальтированно можно слушателям прибивать. Я там привычку читать его произведения изредка там. Но насаждение его просто как обязательное чтение его вызывает у русских людей, по-моему, вот это именно достоевщину. То есть ненужное страдание. Это же от этого все идет. Многие
0: беспокойство у них начинается. Страдания. Тяга к коллективному выступлению в дальнейшем. Каким-то объединением вокруг чего-то.
1: Ищется любой, ведь ищется любой повод у отдельных индивидуумов и коллектива.
0: Дабы просто впасть в депрессию,
1: да,
0: в какую-то.
1: Вот просто любой повод изыскивается. Не то, чтобы выйти из ситуации как-то и там каком-нибудь настроении терпимым. Нет. Нужно просто поваляться и там пострадать. Еще какой-нибудь повод найти, чтобы еще пострадать еще больше. Вот моя знакомая, окончив университет, ее распределили куда-то. Я пришел и вечером, в тот день, когда она должна была ехать на место работы, в Тверскую губернию, и застал просто дым.
0: Дым.
1: Дым. И ничего не видно. Mm-hmm. И там слезы, и вообще все остальное. И однокурсница валяется на кровати, и просто 10 тонн, или там, не знаю, 10 литров слез. Я спрашиваю, что случилось, дорогая? Она говорит, ты знаешь, где моя эта школа находится, когда меня распределили, там, 15 часов от Москвы. В общем, рассказ, как страшно, долго. Час рыдает просто на моем плече, говорит, я рыдаю уже 7 часов. Я говорю, а почему ты решил, что тебя туда распределили? Она говорит, ну, потому что меня туда распределили. Я говорю, так тебя туда не распределили, говорю я. Между тем, распределение у нее в кармане и в сумке. Я помню, что совершенно не туда. Я смотрю, и она просто, приехав на вокзал, ей показалось, что ее распределили в какой-то Бережковский, там какой-то район, Тульск, там, или Клинской области, как это называется. Вот.
0: Почему рядышком?
1: Да, здесь? Рядышком, да. Совершенно рядом она, да, в полутора часах от Москвы. Ей же показалось, ей было лень достать свое распределение на вокзале и посмотреть, куда же ее распределили. Ей казалось легче просто посмотреть, спросить, где это находится, туда, где ей показалось, куда распределили, и рыдать 8 часов просто в комнате, просто исходиться, просто и курить одну за другой сигарет, вместо того, чтобы посмотреть и выяснить, что совершенно ей не нужно туда ехать.
0: Достоевщина.
1: Вот это есть погубное влияние
0: Достоевского. Вот это, кстати, не шуточный разговор, это действительно вот... Совершенно верно.
1: До шуток ли сейчас?
0: Не до шуток, совершенно не до шуток. Вот сейчас заходил человек баллончиком, пока мы говорили, чтобы нас не тревожить, на стене написал следующее граффити. По-моему, любая информация занимает одну из самых дорогих субстанций жизни. Вот такая телега у него прошла мощно.
1: Субстанции чего?
0: Жизни.
1: Это композитор. Сегодня заходил композитор один умный. Я его еле выгнал, да, этот. Я не понимаю, когда субстанции. Может, он что еще дальше напишет? Более понятно.
0: Нет, ну вот здесь... Ну, тут очень много чего-то люди приходят, все пишут сейчас.
1: На фоне и мешает писать, всех расталкивает.
0: Ну, тут вот про Битлз что-то только кто-то сказал. Вопрос к замечательному гостю. Вызывает ли у вас протест программы «Эти забавные животные»? А также, какой сериал вы смотрите в последнее время? Это вот Михаил Михайлович на бумажечке мне передал сейчас, чтобы я у тебя спросил.
1: Сериал? А «Забавные животные»? Ну, там... Это там ведущий тот же, который с музыкой вот этот...
0: Такой эстонец. Эстонец.
1: Из МГУ.
0: Мы эстонцы.
1: Из МГУ, да.
0: Да.
1: Вот поэтому я только знаю. Я видел рекламу на Кавказе, когда был. По тому же телевизору в аэропорту. И да, очень удивился, что
0: один, он... я видел
1: тоже. Да, забавно, животные, да. Я говорю, почему, какие же животные? Там были вроде люди, отказывали ему этот, отгадывали музыку.
0: Да,
1: на меня посмотрели с удивлением, говорит, вы что, говорит, он ведет новую программу теперь.
0: А, так ее уже переименовали вот эту. То есть это просто особый цинизм, насколько я
1: теперь
0: понял.
1: Теперь животные меня... отгадывают, что ли, музыку?
0: Нет, вот та же программа, вот, которая «Загадай музыку», вот у него называлась.
1: «Отгадай животных».
0: Это под, про животных. То есть у них, я так понял, что это эти забавные животные, то есть люди, которые отгадывают музыку, в данном случае их вот называют животными. Я еще удивился, до чего, в общем-то, вот
1: прогалтейцев
0: своих, да, вот... дошли уже до точки, унижая нас.
1: И после всего этого можно задавать вопрос, как можно относиться так же, как...
0: Да, конечно, резко отрицательно.
1: А что касается сериалов, да?
0: Да.
1: Из сериалов вообще всех, и Дружинина, по-моему, или кто вот снимал этот... как это? Как Леонозова?
0: Саша, Леонозова.
1: 17 мгновений кто снимал?
0: Ты имеешь в виду режиссера?
1: Да.
0: Это что? Ты хочешь, чтобы я тебя отведал?
1: Она мне в 89-м году хотела внести вот «Красную книгу». Сказала, что она первый человек вообще в СНГ, ну тогда в СССР, который не смотрел ее фильмов. Но это было искренне, да. А смотрел я только из всех вообще сериалов мира, я видел только одну серию «ТАСС уполномочен заявить».
0: Ну это страшное кино.
1: Да, и просто по просьбе больных трудящихся в Чимкенте я посмотрел эту серию, когда я там лежал в больнице. Вот. И Брежнев был в Семипалатинске, Саша, в это время. Поэтому сериал «ТАСС уполномочен заявить» переносили на более позднее время. А в больнице это не разрешали смотреть. И все вообще пациенты клиники бросились ко мне, зная, что главный врач относится ко мне хорошо. Назим, не могут вы просить его?
0: Я сказал, зашите.
1: Да. Я зашитыл их и попросил их вообще, то есть главврача разрешить смотреть там сериал в час ночи, а не там в 9, например. И вот сейчас ночи, да. Ну и, естественно, был наказан за такую доброту.
0: Ну, я бы и не удивился.
1: Потому что
0: я
1: к часу ночи все заснули, которые хотели посмотреть. И все ушли. Но я из принципа, назло всем, досмотрел этот сериал. Там девица какая-то собачка бегала, кого-то там в номере гостиницы убили.
0: Знаешь, по-моему, тебя подставили.
1: Да. А на утро все начали у меня расспрашивать. Я же тоже
0: задел.
1: А я никому не рассказывал.
0: А, о, это верно. Вот заходил Хэнк один, он, во-первых, спросил, там, товарищ у него интересуется, вот почему, говорит, к вам не заходит женщина, заходит, но просто ничего умного они не спрашивают. Мы, как правило, просто их общупываем, хлопаем и, в общем, тут складываем. А вот Хэнк спросил хороший вопрос. А вот тут зашел... Только что голова лохматая влезла сюда и сказала что просто фразу. Говорит, ее звали Татьяна Лязнова.
1: А, ну вот, я и говорил. Ну,
0: какие образованные у нас люди. Да, вот, что интересуется, думаете вы о рекламной кампании бывших жен, которую они проводят среди своих детей в отношении бывших мужей? Интересный вопрос.
1: Да, это, между прочим, серьезный вопрос.
0: А ведь это очень распространенное явление. То есть, например, причем, как ни странно, среди женщин эмансипированных. Вот, те, которые как-то попроще, они и...
1: Не разводятся, и компании, соответственно, либо, не проводят.
0: Либо если и разводятся, то они как-то очень щадящий такой берут режим в отношении своих бывших вот половин. А вот те, которые эмансипы или бизнес-вумен, как тебе нравится, кстати, бизнес-вумен. Я тут видел базетку одну, показывали по телевизору, спрашивали. Певица она поет, знаешь, что? Эти ласковые глазки, эти ножки. Голубые ласки. Такая вот
1: она же и бизнес-вумен, да?
0: У нее спросили, типа, говорит, ну вот ты сейчас уже морщина у тебя появилась, ты, дескать, уже все, ну, вот в тираж скоро должна выйти, как ты планируешь, дескать, дальше, типа, Галя, там, по-моему, Галя Салтыкина, как ты, говорит, это самое, будешь вот дальше-то жизнь планировать? Она говорит, я планирую купить себе компьютер и стать бизнес-вумен. Ну, на этом моменте, честно скажу, мне стало плохо очень с желудком, пришлось пойти канаты откинуть, потому что я такие вещи очень тяжело почему-то воспринимаю. Меня это бесит как бы красная, хотя я не знаю,
1: это бесит ли... стороны, Саша.
0: Да.
1: А кому же, как не ей, быть, заниматься бизнесом в этой стране, особенно после последних событий, что ты предлагаешь нормальным людям заниматься, когда все блокировано, все банки не работают? А что, повесь ноутбук на плечо и ходи, хоть глазки, хоть там, не знаю, что, хоть что. И вот как раз таким людям и что те, кто мог заниматься, или уже давно их выгнали, или они уехали, или их застрелили уже. Потому что... Остается только вот этим девушкам, вот как-то Бутыркиной, вот заниматься.
0: Да, да.
1: этим бизнесом.
0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22 крутят пальцы по всей Москве. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Я не могу уйти из дома. Возраст, знаете, не позволяет.
0: Спасибо. Вы знаете, мы послали бригаду, сейчас она вас вынесет. Если знаешь, что вы слишком тучный, то будете выброшены, собственно, через стекло, потому что, я знаю, с вами это неоднократно проделывали. Вам это даже нравится, несмотря на возраст. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.